умудрился заключить мир с турками во время неудачного прусского похода. Шафирова уложили на плаху, Палахч рубанул, опустил топор, но рядом с головой осужденного. Каким чудом Шафиров остался после этого в своем уме, ума не приложу. Потом зачитали указ царя. Казнь заменили ссылкой в Сибирь. Потом уже по пути в Сибирь Шафирову позволили остановиться на жительство в Нижнем Новгороде. Там ему даже выдавалась некая пенсия. Отпускалось примерно 10 рублей в месяц на жизнь с семьей. Немного, но с голоду не умрешь. После смерти Петра Екатерина возвратит Шафирова из ссылки. Он станет послом в Персии. Но, как всегда, я говорю одно и то же. Чтобы добиться справедливости, в России надо жить долго. Петр, в конце концов, казнил и того самого оберфискала Нестерова, тоже попался на взятках, который конфликтовал с князем Гагарином, и сенатора Волконского, и даже охладил к своему любимцу Меньшикову, тоже из-за невероятного воровства. Так что, возможно, проживи Петр подольше, и тоже Меньшикову было бы не сносить головы. Справедливости ради скажем, что у массовых злоупотреблений петровской эпохи было не оправдание, конечно, но некоторое объяснение. Во-первых, чиновников было мало. Работы они были завалены, получали копейки. У нас всегда было мало чиновников в пропорции к населению в отношении к Европе, принимая во внимание еще и гигантскую территорию. И была традиция кормления, которая тянулась со стародавних, старых московских времен, еще со средневековья. Платит тебе государство символически, поэтому чем ты управляешь, чем надзираешь, того по мере сил как-то семью свою содержи. 1722 год, если мне не изменяет память, после дела царевича Алексея, после личной трагедии Петра, устав о единонаследии. Указ был очень короткий, вполне в духе Петра, всего несколько абзацев, но перед ним огромная преамбула, которая подробно, с экскурсами в историю, простым языком Петр объяснял суть своей идеи единонаследия. Надо отметить, что там, где мог, пытался не только приказать, но и объяснить. Объяснял он всегда неповторимым петровским стилем, как будто отец обращается к малым неразумным детям. Поистину, отец отечества. Ассамблеи – это то, что очень понравилось Петру во время его пребывания в Париже. Непринужденная, с танцами, с весельем, с разговорами, даже с играми какими-то умеренно азартными, без долгих многочасовых сидений за столом, без еды, с легенькими закусками, с тарталетками. Петр подсмотрел во Франции и, модернизировав, реализовал в Петербурге. Называлось это ассамблеей. Проводились ассамблеи регулярно. Про них в советских учебниках истории рассказывали как о примере прогрессивных начинаний Петра. Сегодня, кстати, в интернете популярен якобы изданный Петром указ о достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющим. И этот указ часто ради забавы зачитывают на современных корпоративах. Указ большой, я его весь читать не буду. Там быть мыту старательно, бриту тщательно и прочее-прочее. Полнейшая ерунда, чья-то умеренно удачная шутка третьего разряда. Никакого отношения к Петру это не имеет. Но был реальный указ. Точнее говоря, распоряжение. Насчет порядка проведения ассамблеи написано было не Петром. Было издано за подписью петербургского генерал-полицмейстера. И там сообщалось, что проводятся ассамблеи не только для развлечения, но и для дела, поскольку на них каждый может друг с другом по нужде переговорить и вообще узнать, что где делается. Определялись обязанности хозяина дома. Ассамблея проводилась не за государственный счет, в разных домах по очереди, в разных дворцах, за счет хозяина этого дома. Определялось, что хозяин не повинен гостей не встречать, не провожать, не почивать. Это очень важно. Формальное нарушение старомосковского гостеприимства. Но когда гостей так много, и многих из которых ты даже не знаешь, то там не довстречаешься. Он повинен только помещение под ассамблею очистить и выставить питье. В жажду кто попросит. Причем даже не обязательно алкогольное. Петр видел в этих мероприятиях не только веселье, но, как бы сейчас сказали, рабочую площадку. Форум для выработки дворянством, чиновниками навыка обсуждения и решения вопросов путем неформального коллективного разговора. Так развивались
навыки диалога, то, чтобы люди разговаривали друг с другом, договаривались они, разговаривали друг с другом, договаривались они только вообще за спиной.

то, что на ассамблеи часто приходил сам государь Петр, то теоретически, без всяких сложностей с охраной, любой петербуржец мог с Петром пообщаться неформально, ну, лишь бы дело говорил, не представлялся всякими глупостями. После смерти Петра ассамблеи как-то умерли. Остались балы, но уже на придворные балы не пускали не только купцов, не только шкиперов кораблей, а не пускали даже нетитулованных дворян. Еще несколько слов из последних затей Петра. Одна малоизвестная идея – послать экспедицию на Мадагаскар. На Мадагаскаре какая тогда была политическая ситуация? Его захватили пираты. Те самые пираты Карибского моря. К концу 17 века на островах Вест-Индии пиратская вольница, в общем, была в целом ликвидирована. Пираты, уже дробясь на мелкие шайки, постепенно оттеснялись к берегам Африки. А Мадагаскар расположен рядом с Африкой на пути в Индию. Остров большой. Мимо него не проплывешь. Суэцкий канал появится еще не скоро. Плюс красота. Климат не очень тяжелый. Лемуры. Гигантские страусы. Экзотика. И вот в 1694 году на Мадагаскаре основали Республику Либертания. Так она называлась. То есть Республика Свободы. То есть на 100 лет раньше, чем французская революция, пираты провозгласили свобода, равенство, братство. Спустя некоторое время в Европу из Либертании приехал официальный посол этой республики пиратской, капитан Морган. Морган это был не тот самый Генри Морган из пиратов Карибского моря, который сейчас изображен на этикетке одноименного рома. Тот Морган умер как раз на Ямайке лет за 30 до этого. Умер он от цирроза печени, к слову сказать, вследствие неумеренного потребления того самого рома. Так что будьте осторожны. И вот приехал посол, и наш старый с вами знакомый Карл XII, который как раз к этому моменту возвратился из своего пятилетнего затянувшегося отпуска на югах в Бендерах, вернулся в активную политику, решил взять пиратов под покровительство. И назначает капитана Моргана, не мудрствуя лукаво, от имени шведской короны наместником Мадагаскара. Готовится в поддержку Моргану шведская экспедиция к берегам Африки. Карл XII, правда, вскоре погибает, но его младшая сестра продолжает готовить эту большую колониальную экспедицию по занятию Мадагаскара. Петру об этом донесли. Петр тоже решил начать готовить параллельный поход на Мадагаскар. В режиме, конечно, совершенно секретно. Планы у Петра были наполеоновские. Идти до Мадагаскара, основать там факторию, потом в Индию. Капитан экспедиции вез с собой два письма. Одно тому самому Моргану, которого Петр так деликатно уже не знал, какие у него ресурсы, силы, армия. Вот Петр вежливо именовал высокопочтенным королем славного острова Мадагаскарского. Второе письмо вслед за этим командир экспедиции должен был отвезти ни много ни мало великому моголу в Индию с предложением наладить взаимовыгодную торговлю с Петербургом. Надо было также основать на Мадагаскаре русскую колонию, построить добрый форт, сделать там ремонтные мастерские для кораблей, которые будут ходить в Индию, вокруг Африки. Основать там перевалочную торговую базу, ну и вообще присмотреться и при возможности шведов с Мадагаскара вытеснить, а весь этот остров взять под протекторат, под крышу русского императора. Были выделены фрегаты. В конце 1723 года они вышли из Ревеля, но тут случилась неприятность. Флагманский корабль неожиданно дал течь и затонул. Корабли, оставшиеся, вернулись, стали экспедицию переформатировать, но тут Петру донесли, что все уже, что Морган пропал, неизвестно где он. Пиратов этих разгромили. На Мадагаскаре какое-то междуцарствие, возникли другие проблемы, немного Петр отвлекся на время от этого. Но, зная его характер, можно не сомневаться, что проживи, опять же, все время возвращаясь к тому самому, если бы, проживи Петр еще лет 20, вышел бы российский флот из Балтики, из Северного моря в океан. Стал бы действовать точно так же, как британский. И был бы наш. И на Мадагаскаре. И были бы русские фактории в Индии. И были бы русские фактории в Африке. Так делали все тогда. У Петра на это и замысла стратегического, и размаха хватало. Петр обгонял свое время. То есть спустя 100 лет наши поплывут и откроют Антарктиду. Наши будут основывать фактории и крепости в Калифорнии. Наши будут основывать крепости
в Сомали король Гавайских островов будет просить

о русском протекторате и русском подданстве. А, как я вам рассказывал как-то давно, кто не верит, посмотрите. В Воронцовском дворце в Крыму в библиотеке есть замечательный глобус, вот такого примерно размера, деревянный. Изготовленный в Британии во времена Екатерины II, или, может быть, Павла I, в самом конце 18 века. Там подробно изображена Аляска. И написано на Аляске, ну, в соответствии с международным правом того времени, русская Америка. Много чего было бы русского еще, проживи Петр подольше. Смерть Петра. Ну, знаете, вы царь и в молодости обладал действительно очень крепким здоровьем, но несколько случаев сильного переохлаждения, болезни, очень нездоровый образ жизни, все это здоровье подтачивало. Петр I в середине января 25 года неожиданно, буквально за рабочим столом, в своей маленькой конторке, кабинетике, в Зимнем дворце, почувствует себя плохо, сляжет, и там же, в этом же кабинетике, спустя 10 дней скончается. Он будет умирать очень тяжело, испытывать страшные боли. Говорят, крики Петра слышали даже на улице. Врачи не знали, чем облегчить его страдания, не могли точно поставить диагноз. Точно не были венерические болезни. Это, кстати, легенда. Если бы это было так, то, поверьте мне, об этом бы информация разлетелась на второй день после кончины. Нет, на самом деле, все эти басни про то, как Петр страдал неприличными заболеваниями, появятся уже спустя много-много лет. Все это было, вероятно, спровоцировано переохлаждением, когда он действительно зимой спасал моряков в водах Невы, замерз очень сильно, болезни обострились. Когда государь-император умрет, его положат в гроб прямо там же, в этом маленьком кабинетике, и тут случится конфуз. 2 с лишним метра, гроб невозможно будет вынести, он не проходит ни через дверь, ни тем более по узким лестницам. Пришлось открыть окно и еще по бокам немного разобрать стены, чтобы с помощью специальных кронштейнов и противовесов вынести гроб буквально через полуразобранную стену с окном. Мне кажется, эта история очень символична. Петр был настолько велик во всех смыслах для своего времени, что не вписывался ни в какие стандарты. Ни при жизни, ни после смерти. Буквально несколько слов о личной жизни и семейных делах Петра I. В его жизни было много романов, романчиков, мелких интрижек. По свидетельствам современников, с женщинами общаться Петр умел. Всегда только по обоюдному согласию. Ну, а как же иначе? Кто ж царю откажет? Тем более такому. Но был ли он счастлив в личной жизни? Большой вопрос. Многолетний роман с Анной Монс из «Немецкой слободы», мы о нем рассказывали, был, видимо, искренним со стороны Петра, но не был счастливым. Анна Монс просто использовала царя, как это не парадоксально звучит. Была потом еще одна трагическая история с леди Гамильтон, фрейлиной, из шотландского рода старинного. Эта семья находилась долгое время на российской службе, еще с времен Ивана Грозного. Там начиналось все хорошо, но Петр Гамильтон охладел. Потом через какое-то время она забеременела. Дальше вообще начинается ужастик. Причем непонятно, от кого она забеременела. То есть не факт, что от Петра. Никаких этому доказательств нет. Петр с ней расстался. Ребенка она, если верить документам последующего следственного дела, утопила новорожденного. А это во все времена страшное преступление, и по законам, по уголовному уложению того времени, женщина-детоубийца должна была быть закопана по шею в землю и оставлена умирать. Петр смилостивился, ей всего лишь отрубили голову. Далее есть невероятная сцена, что делал Петр во время казни. После этой казни я пересказывать ее не буду вам, потому что тогда точно на нашей лекции наложат гриф. Не то чтобы 18, а 21+. Но такие были тогда времена. Вообще, в последние годы жизни интерес Петра к женскому полу как-то снизился. Петр повзрослел. Плюс в его жизни появилась настоящая любовь, Марта Скавронская. Петр женился на ней, короновал как императрицу.
И вообще делал для нее всяческие исключения. Интересно почитать их переписку. Она действительно с искренней любовью. Он пишет ее как своему старому-старому боевому товарищу, другу, возлюбленной, соратнику, партнеру во всех смыслах этого слова. В жизни Петр скромно, но жену свою баловал. Во Франции, когда был во втором посольстве, покупал ей дорогие подарки, предметы роскоши. Писал нежные, милые письма. Эти письма сохранились. Что свидетельствуют современники об отношении Петра к женщинам в последние годы жизни? При всех трудах и заботах государственных государь иногда любил побеседовать и с красавицей, но не более получаса. Что скрывается за фразой «побеседовать с красавицей не более получаса»? Пусть каждый додумает сам, что имелось в виду. Но есть еще одно интересное свидетельство того, как Петр, будучи в Дании, с утра как-то дожидался встречи с датским королем Фредериком, и король опоздал. Петр был очень раздражен. Фредерик, объясняя свое опоздание, так мило шутя говорил, что задержался с любовницей, на что Петр сделал ему упрек. На что Фредерик шутливо сказал: «Ну ладно, ты же понимаешь, у тебя ведь тоже наверняка есть митрессы, с которыми ты задерживаешься». Петр совсем разозлился и заявил следующее: «Мне мои шлюхи не стоят ничего, а твоя митресса обходится казне в 1000 талеров. Эти деньги могли бы государству датскому пригодиться с большей пользой». В чем правда, в том правда. Даже в ранней молодости Петр командовал на всех своих разовых встречах с девушками невысокой социальной ответственности. В конце жизни в руки Петра попала переписка, косвенно, правда, но свидетельствующая о возможной связи его супруги с камергером, да еще и с братом Анны Монс, Вильямом. Вильям Монс был управляющим канцелярией Екатерины. Он действительно повсюду ее сопровождал и имел возможность с ней уединиться. Было это или нет, история темная. Я в это не верю. Екатерина была женщина очень мудрая, обладала таким настоящим женским умом. И зная характер своего супруга, завести себе любовника, да еще руководителя собственного секретариата, очень неправдоподобная история. Но тем не менее, Вильям Монс был арестован, Петр в их связь поверил. Судили его, конечно, не за роман с императрицей, судили его за взятки. Было за что, конечно. Это был как повод. И после непродолжительного следствия Монса обезглавили. Петр заставил полюбоваться свою якобы неверную жену Екатерину на обезглавленный труп Монса, привез ее туда. Екатерина из кареты посмотрела через окошко и, если верить легенде, проявила недюжинную выдержку, произнеся лишь одно: «Вот, государь Петр Алексеевич, как все-таки безнравственны бывают некоторые придворные». Спустя несколько месяцев Петр I умер. Последняя любовь его жизни, о которой мы точно знаем, она довольно интересна и, ну, конечно, художественно показана в сериале «Завещание Петра Великого». Это его любовь к дочери молдавского господаря Кантемира. Вот помните того самого господаря, который обещал царю всяческую поддержку во время прусского похода и не сдержал никакие свои обещания. Потом Петр, правда, любезно предоставит ему политическое убежище, и он со всем своим семейством переселится в Петербург из Молдавии. У него была дочь Мария. Мария Кантемир. Это была очень образованная девушка, знала много иностранных языков, вплоть до древнегреческого, много читала, была интересным собеседником, интересовалась государственными делами, кстати, разбиралась в них. И Петру было с ней, как ни странно, интересно. Не только потому, что молодая, красивая молдаванка, но и потому, что умница, умница. Екатерина, которая обычно не ревновала Петра к его случайным связям, вот здесь, конечно, взревновала не на шутку. Тем более, что надо понимать династическую ситуацию. Ведь Мария Кантемир забеременела, Петр увлечен ей, увлечен серьезно. Екатерина уже не молода. Детей мужского пола наследников нет, потому что их Петруша скончался, к сожалению, в возрасте 3 лет. Царевич Алексей умер, все остальные только дочери. И возникает вопрос: а если Мария Кантемир родит мальчика, дорожка-то протоптана, коли он так серьезно увлечен этой молдавской княжной, что помешает ему жениться в третий раз и отправить Екатерину куда-нибудь, в хороший монастырь с хорошим обеспечением, с вип-кельей и большим штатом служанок?
а империи будет дан наследник. Тем более, что Петру-то, Господи, всего-то 52 года. История могла приобрести самое неожиданное прочтение, если бы мальчик не умер сразу после рождения. Было подозрение, что к этому приложила руку Екатерина, потому что следил за беременной Марией и помогал принимать роды личный врач, лейб-медик, как раз Екатерина Алексеевна. Эта версия как раз в сериале и излагается, но никаких доказательств этому нет. Наследника не оказалось, а после смерти государя-императора Мария Кантемир так никогда и не выйдет замуж. Ну, может быть, она действительно на самом деле сильно любила Петра, а найти кого-то равного ему поищи, пойди. Ей делал предложение и грузинский царевич, и генерал-полицмейстер Петербурга. Она всем отказывала. Так и умрет Мария Кантемир спустя много-много лет одинокой. Так что был ли Петр счастлив в личной жизни? Делайте выводы сами. Я знаю точно, был один момент, когда он был счастлив. Вернемся к самому началу, к нашей самой первой лекции о детстве Петра. Я, кажется, об этом не рассказывал. У Петра была первая любовь. Девушка была дворянка, но относительно из простой семьи. Звали ее Наталья. Петру было 15-16. Здоровый уже парень. Наталью знал, ну, буквально с младенчества, с детства. Играли вместе в игрушки. А потом влюбился. Мама Петра, царица Наталья Кирилловна, узнав об этом, тут же эту Наталью отправили в монастырь женский в Переславле-Залесском, чтобы даже не думала, вот даже соблазна, чтобы не было никакого. Никакой причины 16-летней девушке, ну, из не очень богатой, но вполне обеспеченной семьи уходить ни с того ни с сего в монахини, конечно, не было. Конечно, это была воля вдовствующей царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Она отправляется в Переславле-Залесский в женский монастырь. А Петр как раз тогда только-только начинает увлекаться флотом, лодками, ботик, Измайловские пруды. И он едет к ней в монастырь, а там рядом огромное, по московским меркам, огромное Плещеево озеро. Поэтому Петр захотел именно там построить свою потешную флотилию, чтобы проводить там как можно больше времени, чтобы встречаться со своей возлюбленной первой любовью, живущей вот тут вот рядом. В монастыре. Я не знаю, к тому моменту, была ли она, кстати, пострижена в монахини, может быть, еще и нет. Может быть, была просто послушницей. Так что не будь этой первой любви Наташи, а может быть, по-другому была вся история русского флота. Не знаем. История не знает сослагательного наклонения. Но тогда Петр юный точно был счастлив в личной жизни. Несколько слов об итогах правления Петра. Петр начал страну с низкого старта. Принял ее наглухо застрявшую в 17 веке. Хотя Ключевский, великий наш историк, считал, что корабль к этому времени, корабль реформ, к этому времени был уже снаряжен, не хватало только капитана. Но, вы знаете, без капитана нет корабля. Не было бы нормального капитана, так бы сгнил этот корабль, не выходя из гавани. Ждала бы Россию, это если принять еще версию Ключевского, ждала бы Россию в лучшем случае участь Османской империи. Так бы она дряхлела, дряхлела, старела, старела и превратилась бы в больного человека Европы. И рассыпалась бы в конце концов. Как осталась от Османской империи, огромной на нескольких континентах, осталась одна Турция. Вот бы осталась одна от России. Московская область, если повезло бы, еще Рязань с Тверью. Все. А так появился корабль, появился кормчий. И полетела птица-тройка. Какие качества Петра Великого сделали возможным все то, что он сотворил за эти 30 с небольшим лет? Я еще раз пробегусь. Мы же не о общественно-экономических формациях. Мы о людях рассказываем. Мы о людях с вами беседуем. Давайте вспомним эти личные качества Петра. Невероятная скромность его, самоограничение его в быту и в жизни. Его домик в Петербурге, первый, где он жил, за 3 дня собрали пленные шведы. Он был такой домик, как писали, приют убогого чухонца. В нем, правда, спальня даже была отдельная, площадью 6,5 квадратных метров. Как он там помещался в ней, Петр спал полусидя, поэтому место было. Но это шутки шутками. Главное качество Петра – невероятная любознательность, невероятная тяга к знаниям, умение, желание и способность учиться на протяжении всей своей жизни. Целеустремленность, достигать цели во что бы то ни стало. При этом
практический расчет. Петр – это образцовый апологет философии реал-политик. Никаких химер, никаких воздушных замков, никаких ненужных внешнеполитических союзов и никаких иллюзий. Очень прагматичный политик. Умение выбирать людей. Конечно, в этом отношении сравниться с Петром по кадровому чутью, наверное, могла только Екатерина Великая. Он умел выбирать людей, он умел делегировать полномочия. Он вообще, надо сказать, не терпел непрофессионалов. Казалось бы, а Никита Репнин, профессиональный офицер, воевал всю жизнь, но допустил с точки зрения Петра серию грубых ошибок в битве со шведами. Поди в солдаты. Щепетильность Петра, его придирчивость, она иногда доходила по нашим меркам до совершеннейшего абсурда. Петр присутствует при пытках и делает потом замечание. Мол, брак, работа некачественная в пыточной. Не так ноздри дерут. Надо вот так вот это делать, чтобы потом не зарастали. Не по регламенту поступает палач. Жуткое дело. Ну, такой вот перфекционист во всем и в хорошем. И в очень плохом. Невероятно трудолюбив. У Петра не было выходных дней. Вставал в 4-5 утра. Весь день на ногах. Ну, если не было каких-то особых пирушек и особо важных международных ассамблей с участием важных гостей, то довольно рано ложился спать. Редкое качество для правителя, редчайшее качество. Он очень любил физический труд. Причем он не просто охотно делал что-то руками. Он очень гордился произведениями своего труда. Он дарил свои поделки приближенным, иностранным гостям. Он это совершенно не стеснялся. Фантастическая история, когда Петру заплатили, как работающему на верфях Ост-Индийской компании, какую-то положенную зарплату, приобрел себе в Голландии башмаки. В этих башмаках ходил какое-то время, всем их показывал. Говорил, мне заплатили, я работал, корабли строил. Именно в этих голландских башмаках, уже сильно-сильно потрепанных, наверное, не раз ремонтированных, Петр короновал свою супругу Екатерину Первую, водружая на нее корону императрицы, ну, стоимостью по современным меркам, наверное, не 1 миллион талеров. Но сделан он это в тех самых башмаках демонстративно, которые заработал своими руками в Амстердаме. Петр вообще владел, я думаю, куда более, чем 12 профессиями на самом деле. Чего он только делать не умел. И везде пытался достигнуть совершенства. Вообще, Петр, надо сказать, что прививал культуру российскому обществу. Валяться на постели в сапогах, как знаем, можно было в старой Москве, при Петре было совершенно недопустимо. Нечего просто не пачкать. Разуйся сначала на входе. Сапоги почисти. Ты же офицер, дворянин. Веди себя прилично. Помните юности честное зерцало? Зубочисткой только ковыряться в зубах. Ни в коем случае не ножом. А когда в зубах зубочисткой ковыряешься, второй ладошкой рот при этом прикрывай. Это и сегодня не лишне вспомнить многим. Петр, конечно, был человеком своего времени, человеком жестким, в общем-то, даже жестоким. Он дебоширил, он много пил, хотя богатырское здоровье позволяло ему никогда не напиваться допьяно. Он был соткан из невероятных противоречий. Но если мы вспомним с вами другое время и другого жестокого тирана, и в то же время выдающегося человека, тоже проведшего, по сути, еще одну грандиозную модернизацию России, вы понимаете, о ком я говорю, то наш великий писатель Шолохов как-то сказал, его спросили, а как же культ личности? Он сказал, да, был культ, но ведь была и личность. И вот так же можем сказать о Петре. Да, были пороки, но был и гений. Мы сегодня можем попробовать простить Петру его жестокую требовательность, его невероятный максимализм во всем только одним. Он требовал от других того же самого, что и от себя. Он не требовал большего, чем делал сам. Себя всю свою жизнь он посвятил идее служения Отечеству, служения России. И если Людовик XIV, современник молодого Петра, говорил «государство – это я», то Петр мог сказать по-другому. «И я, и все мое, и все, что есть у меня – это частица общего государства. Это все для государства».
А цена реформ, вы знаете, это любимый вопрос. У Сталина это цена победы, у Петра это цена реформ. Да, она была большой. А где, когда, в какие времена, в какой стране цена быстрых, жестких реформ была низкой? Ну что, промышленная революция в Англии была не жестокой? Или мы забыли с вами это огораживание, трагедии крестьянства, тысячи виселиц вдоль дорог, чудовищное людоедское уголовное законодательство Англии, которое до времен Диккенса отправляло на виселицу каждого, кто будет обвинен в краже более чем на шиллинг. Та же самая промышленная революция в СССР в 30-е годы. Индустриализация, коллективизация – это страшная, чудовищная, невероятная цена этого скачка. Последующие историки, считая убыль населения при Петре, доходили до невероятных цифр. По-моему, Милюков насчитал 20% убыль населения. Цифры эти потом перепроверяли, более внимательно работали с архивами. Милюков, конечно, ошибался. Он брал неправильные данные, он не учитывал беглых, он не учитывал военных, он не учитывал переселенцев, он не учитывал тех, кто перемещались на восток, уходили на Дон. Поэтому, конечно, такой убыли населения при Петре не было. Но реформы шли тяжело. И все-таки я считаю, что эти горы надо сравнивать по вершинам, смирясь с извержениями вулканов. Мы вообще очень придирчивы, критичны к нашим лидерам. Вот, кстати, во всем мире это не так. Вот Наполеон провел реки крови, довел французскую нацию до фактической депопуляции, проиграл все, что можно проиграть. И все равно он главный национальный символ Франции, кумир. Ну, про почитание вождей в Китае я и рассказывать вам не буду, сами все понимаете. Так что правитель, сделавший то же, что и Петр, в любой стране мира, безоговорочно почитался бы как супергерой. Супергерой без всяких оговорок. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что в общем, взвесив все про и контра, мы должны точно так же относиться и к Петру Великому. Мы когда говорим о качествах Петра личных, есть еще одно, которое мне писал ни Ключевский, ни Соловьев, ни Костомаров, ни Павленко. Мне кажется, оно было. Оно было очень важным. Петр был романтиком. Он в душе был мальчишкой всю свою жизнь. А как иначе можно объяснить неизвестно откуда взявшуюся тягу к морю, желанию быстро передвигаться? А корабль тогда это самый скоростной вид транспорта под парусами. Тягу к простору. Откуда это у московского мальчика в центре России? Генерал Гордон как-то сказал молодому Петру: «Государь, зачем тебе корабли? У твоего царства нет моря». На что Петр ответил: «Дайте мне флот, а уж моря-то я найду». И он их нашел. Петр писал в письмах, уже взрослый, далеко за 40, «Мне снова снилось море. Я плыл туда-то, туда-то. Мне снились корабли. Я увидел новый большой корабль, и на нем были неправильные пропорции. Там надо было то-то, то-то исправить на этом корабле. Вот мне интересно, если бы Петру во сне привиделась Россия будущего, наша сегодняшняя современная Россия, что бы он захотел в ней поправить? Какие бы пропорции ему не понравились, а что бы наверняка его восхитило или удивило? Я уверен, что с умением Петра учиться, к его способностью к постоянному самосовершенствованию и самообучениями, он бы много чего и быстро освоил. Он бы не пугался современных автомобилей. Ну, за руль бы он не садился, так же, как не садился никогда управлять экипажем, потому что у него не было бы времени. Он бы сидел на заднем сиденье и писал бы на коленке указы. А может быть, начал бы работать на компьютере. Вот я думаю, что айфон и компьютер Петр бы освоил очень быстро, потому что это техника. Техника прикладная, тут бы он все сообразил, как действует. Он бы обожал Сапсан, потому что можно было бы из его любимого Петербурга ездить в менее любимую Москву всего лишь за 4 часа и в пути работать, а не трястись в этом экипаже на лошадях по неделе. И я думаю, что Петр бы очень любил самолеты, потому что он любил скорость. Он любил перемещаться быстро с точки на точку, вникать, принимать решения, разбираться. И Петр был бы, безусловно, фанатом авиации. Скорость – его стихия. Что касается петровских болезней, ну, вылечили бы мы эти болезни-то за пару месяцев бы все. Ультразвуком
разробили бы его все камни, подлечили, почистили, небольшой детокс, и с его богатырским иммунитетом, какие там 10-20 лет, жил бы Петр еще лет 30-40 до глубокой старости, и столько бы всего за это время успел, порадовался бы, наверное, за Крым наш, порадовался бы за то, что Азовское море стало внутренним морем России. Он этого не успел сделать. Порадовался бы за Курилы, которые он обсчитал и на карту нанес. Но базу там еще не построил. Первым делом бы, наверное, полетел на Чукотку самолетом посмотреть, где сходится, не сходится Россия с Америкой. Где этот самый пролив, что там его Витус Беринг открыл. Ибо экспедицию-то он отправил, а результаты прочитать не успел. Ну и за многое бы задал нам Петр трепку. За расточительность землями. И после 17-го, и после 91-го. Всеми теми землями, что собирал он. Задал бы трепку нам за воровство 90-х. За нашу тягу к комфорту. За ленность, расслабленность. В общем, это был бы тяжелый руководитель. Был бы нам снова ледяной ветер в лицо, но знали бы мы снова, что нету России ни краев, ни берегов, ни границ, поскольку где Россия кончается, нигде она не кончается. Это говорил не Петр Первый, это говорил другой петербуржец. Но Петр точно так думал. Точно. Он в это верил. И что тут сказать? С праздником вас, с юбилеем, с 350-летием Петра Великого. Виват Россия!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про ядовитых насекомых. Про тех насекомых, у которых есть в той или иной форме яд, и которые могут представлять опасность для человека. Вообще, любые ядовитые животные делятся на две группы. На пассивно ядовитых и активно ядовитых. Активно ядовитые, они имеют какие-то ядовитые части и какой-то механизм, чтобы яд вносить в тело своей добычи или своих жертв, ну или для защиты каких-нибудь своих врагов. Это могут быть челюсти, могут быть какие-то отростки конечностей, это может быть жало, это могут быть какие-то иглы, как, например, у морских ежей ядовитых. А пассивно ядовитые животные, они имеют яд внутри своего тела и обычно его не вводят никуда, а просто он находится у них, например, в крови или в каких-то частях организма, в коже, например, как у жаб. Среди насекомых есть и те, и другие, но на удивление мало активно ядовитых. Это довольно странно. Казалось бы, хищные насекомые могли изобрести какие-нибудь ядовитые челюсти, ну, как пауки те же самые, или какие-нибудь многоножки хищные, ну, например, скалопендры, но таких насекомых очень мало. Как это ни странно. И почти все эти насекомые – это перепончатокрылые. Мы как раз про них сейчас и поговорим. Итак, перепончатокрылые – это большой отряд насекомых, к которым относятся различные осы, пчелы, муравьи, еще относятся к ним наездники, также относятся различные перильщики, рогохвосты. В этом отряде есть такая группа, которая называется жалящи, акулята. Это как раз-таки пчелы, осы и муравьи. У них есть жало. Жало – это видоизменный яйцеклад. То есть есть жало только у самок. У самцов же жала нет, и жалить они не могут. Поэтому. И поэтому они для человека не опасны. Ну, у тех видов, которые для человека опасны, может представлять. Вообще надо сначала поговорить о том, кто такие осы и пчелы вообще. Осы и пчелы, все они относятся к группе жалящих, как я уже сказал. Осы – это большая группа, это такая группа несистематическая. Ну, то есть они между собой мало родственны, и к ним, осы называют самых разных жалящих, а пчелы же – это все друг другу родственники, и они все имеют общую предку, общее происхождение. Шмели относятся к пчелам, шершни относятся к осам. Ну, а муравьи идут отдельно, но они ближе все-таки к пчелам, хотя и те, и другие, то есть и пчелы, и муравьи перешли от различных ос, хотя и от довольно близких друг от друга. Итак, вот в нашем понимании, в таком понимании обывательском, осами обычно называют бумажных. Ос, семейство виспида. Они делают гнезда из бумаги, которые они делают из древесины, ну, из каких-то, с какой-то коры, из еще каких-то там сухих трав, пережевывают ее челюстями, смешивают со слюной, и из них строят гнезда, в которых выращивают личинок. Самая опасная, самая известная оса – это шершень. Это крупная оса. Вот наш шершень, обыкновенный веспа крабра, он достигает 3 см, запросто бывает и больше, бывает там почти 4 см. Это, наверное, самая крупная оса, которую можно легко встретить в Московской области. Еще есть сколия гигантская, но она довольно редкая, и думаю, что никто ее никогда не видел. Я и сам ее видел всего один раз в жизни, так вот именно, в природе. А шершни, конечно, все видят очень часто, они у нас обычные. Их у оленей, укус говорить неправильно, потому что они не кусают именно челюстями, а жалят жалом, можно сказать, укол. Их укол, он очень болезненный, но, однако, не настолько болезненный и не настолько опасный, как принято считать. То есть, 3 шершней не хватит, чтобы человека убить. Я думаю, что нужно, наверное, пару сотен или даже больше шершней, чтобы убить человека наверняка. Это, конечно, при отсутствии аллергии, при отсутствии того, что жалят они в язык или в горло. Вообще, основные последствия уколов всех перепончатокрылых – это, прежде всего, опухание, это, прежде всего, покраснение, это, конечно, местная боль, какие-то местные реакции и аллергические различные реакции. Обычно на общую нервную систему этот яд не действует, то есть каких-то параличей у человека быть не может. Самая большая опасность, что оса или пчела ужалит куда-нибудь, что может распухнуть и пережать дыхательные пути. То есть язык, прежде всего, в горло,
Ну, если уже сильно в глаз, то может распухнуть глаз, что человек не сможет видеть даже. Ну, и очень большая опасность – это аллергия. В принципе, аллергия на укусы, опять же, укусы – это неправильно, на уколы пчел и ос, она относительно частая, и, ну, в год умирает довольно много человек от этих уколов. Точно я не могу назвать, сколько, данные какие-то противоречивые, но я так понимаю, что в США примерно 50 человек в год умирает. Ну, в мире, видимо, ну, может быть, там, не знаю, может, человек 200 умирает. В мире это не так много, конечно, по сравнению с какими-нибудь змеями, но все равно это в масштабах планеты и достаточно, и все равно достаточно. Так, ну вот есть и другие виды шершней, это большой род достаточно. Например, Веспа мандарине, этот, он еще называется иногда гигантский азиатский шершень, к нему относится также и подвид мандарине японика, который живет в Японии, и он является, наверное, самой опасной осой. Он в год убивает там, ну, несколько десятков японцев, этот самый японский шершень, поскольку он довольно агрессивный, и яд его, ну, во-первых, он немножко сильнее, чем остальных, во-вторых, да, давайте. Да, извините за неполадки, очень странно что-то случилось. Итак, другие осы, другие бумажные осы, так называемые обычные осы, это различные виды рода веспула, пара веспула и других. Но они похожи на шершни, только мельче. Вообще удивительно, что сами шершни могут этих ос хватать и использовать в качестве корма для своих личинок. То есть и вообще все осы, они сами питаются нектаром или какими-то сахаристыми веществами, а личинок кормят мясом, но в том числе шершни могут кормить другими осами, как вы понимаете. Ну, у них такие же последствия от укуса, ну, от укола. Тоже покраснение, опухание, в целом яд у них поменьше выделяется, поэтому укол, он, ну, не такой болезненный, как у шершней, но опять же шершни, их укол несколько преувеличен, его опасность, поскольку они просто такие внушительные, страшные, и, ну, все их очень сильно боятся. Также вот похоже на обычных бумажных ос, это полисты, они строят гнезда без, ну, без обкладки, без стенки. И они более характерны для степных регионов. У нас в Москве они тоже есть. У них еще более слабый яд. Ну, даже не слабый, его поменьше выделяется. Хотя вот один из видов американских полист, он по данным исследований, за которые была получена Шнобелевская премия, то есть такая полушуточная премия, обладает одним из самых больных уколов. Так, ну, пчелы, опять же, это, я говорю, это большая группа, это либо одно, либо несколько семейств по разным системам, все они друг другу родственные. А у пчел не у всех жало застревает в ранке, ну, в месте укуса. Собственно, застревает оно наверняка только у рода Apis. Вот Apis mellifera, это наш известный всем вид, медоносная пчела. А в то же время у многих ос, ну, к счастью, бумажных, жало может иногда застревать. У меня такое лично было один раз, даже, наверное, ну да, вроде один раз. Когда меня ужалила оса, жало застряло, она улетела уже без жала. Вот умерла она после этого или нет, неизвестно, но, возможно, умерла. То есть пчелы, они после ужаления, после того, как жало остается в коже, они умирают. Они такие камикадзе, можно сказать. Зачем нужно это этому виду? Ну, понятно, что если жало останется в коже врага, в коже млекопитающего, или какой-нибудь птицы, то вместе с жалом остается еще ядовитая железа, и больше яда успеет попасть в организм врага, и больше урона нанесет пчела, хотя при этом сама умрет. В общем-то, пчелы, наверное, чуть менее агрессивны в среднем, ну, наши обычные пчелы, чем осы, чем вот бумажные осы, потому что все-таки у них только одна попытка, только одна жизнь, можно сказать. И нападают они, как правило, только недалеко от своего улья. Хотя вот осы, так называемые пчелоубийцы, африканизированные пчелы, которые являются гибридом обычных Apis mellifera с некоторыми видами, точнее не так, они являются гибридом одного вида африканских, одного подвида африканских медоносных пчел с парой подвидов европейских этих самых пчел. И вот они гораздо более агрессивные, гораздо
более активны, даже собирают больше меда, как считается. Но от них люди страдают гораздо больше, чем от обычных пчел. И, в общем-то, они являются довольно серьезным фактором опасности в тех местах, где они есть. Они есть изначально, изначально их завезли в Бразилию. Там они должны были содержаться в, в закрытом, можно сказать, вольере, но они сбежали и с тех пор распространяются по всей Америке. Они в США попали к середине 20 века, даже скорее ближе к концу, в 70-х годах, вызвали там переполох и, конечно, в общем, представляют фактор опасности. Больше, чем обычные пчелы. Так. Вот тут есть фотография жала слева бумажной осы, а справа медоносной пчелы. Как видите, те и другие медозубринки. Но зазубринки на жале медоносной пчелы гораздо серьезнее, и оно застревает почти всегда. А вот жало АО застревает, в общем-то, в редких случаях. Хотя и, тоже такое бывает. Вот, собственно, схема жала. На самом деле, настроен довольно сложно. У него есть, можно сказать, такие три основные части, которые вот втыкаются. Тут внутри есть канал, в котором течет яд. Есть ядовитые железы. Их даже две. Одна называется кислотная, другая называется щелочная. Есть еще некоторые железы, есть вот обкладочные элементы. И вот, собственно, почти все это, оно вместе с жалом застревает и из тела пчелы вместе с уколом вырывается. Конечно, когда пчела ужалила, нужно как можно быстрее удалить жало, там, пинцетом, иголкой, потому что чем оно дольше находится в коже, тем оно больше вводит яда, тем больше последствий. Так, жалят и другие перепончатокрылые, и шмели тоже жалят. Шмели – такие пчелы, просто у них мало рабочих в семье. Но они обычно, наверное, наименее агрессивны среди всех жалящих. И, так сказать, довольно неохотно жалить. Жалят можно шмеля обычно взять в руку, если так аккуратно делать, и он тебя, как правило, не ужалит. В общем-то, большинство перепончатокрылых жалят, их это одиночная ситуация, только при прямом контакте, если ты, например, в руку зажмешь их, или при приближении тебя к гнезду. К сожалению, гнездо не всегда можно увидеть, и ужаление бывает довольно-таки внезапное. То есть гнезда могут быть в дуплах, гнезда могут быть в старых, это прежде всего, в дуплах прежде всего бывают они у пчел, а у ос они бывают прежде всего в норах, бумажных, мы говорим сейчас, бумажных. Бывают они тоже в дуплах. Бывают они в старых каких-то деревянных строениях, в сараях, на чердаках. Могут они быть в каких-нибудь таких постройках деревянных, типа трансформаторных будок, каких-нибудь сарайчиках, колодцах. И иногда ты просто не знаешь, что в этом месте находится гнездо, подошел, а овца тебя уже ужалила. Конечно, при ужалении, при приближении ос, ни в коем случае не надо махать руками, не надо быстро убегать. И также их может привлекать запах алкоголя или каких-то духов, или еще каких-нибудь пахнущих веществ. Это может вызвать, как раз-таки, наоборот, агрессию. Если на вас села пчела или оса, если она не спешит улетать, то постарайтесь аккуратно смахнуть рукой. Или же можно попробовать ее с одного удара убить так, оглушить, чтобы она уже не ужалила. В общем-то, если удар будет очень быстрый и короткий, то она не успеет вас ужалить. Но именно брать вот в руку, хватать, конечно, ни в коем случае не стоит. Так, что еще про этих ребят можно сказать? К сожалению, аллергия довольно обычное дело. Есть даже недавно сейчас вроде настоящую вакцину от этого яда придумали, но есть и другая терапия, более простая. Она называется вроде как профилактическая иммунизация. Сейчас, секундочку. Как правильно называется. Профилактическая иммунизация. Это вам вводят мелкие дозы этого пчелиного яда, и постепенно реакция аллергическая все меньше и меньше. И когда вас ужалит пчела, реакция будет совсем слабая, и, в общем-то, серьезных последствий укол пчелы не вызовет. В общем-то, на самом деле много разных пчел и ос могут жалить человека, но почти все они не опаснее, чем обычная медоносная пчела. Наверное, самый опасный, опять же, это вот шершень гигантский. У нас он, слава богу, не живет.
Он живет в Манчжурии и в Японии. Муравьи тоже перепончатокрылые, и тоже у них есть жало, но не у всех, правда, у некоторых подсемейств. Все муравьи — это одно семейство, там есть разные подсемейства, некоторые имеют жало, некоторые не имеют. Наверное, два наиболее опасных и известных жалящих муравья. Один называется муравей-пуля, другой – красный огненный муравей. Оба, слава богу, в России не встречаются. Оба встречаются в Америке. Вообще, оба они являются инвазивными видами, то есть они заносятся в другие сообщества, в другие экосистемы, и там начинают вредить, начинают вводить экосистемы из равновесия. Особенно это касается огненных муравьев, ну, именно красного огненного муравья. Так, парапанера клавата — это прежде всего южноамериканский муравей, а красный огненный сейчас он занесен в довольно много мест земного шара, но прежде всего тропических. Он встречается и в США, и на Тайване его, и на Тайване его завезли, и вроде бы еще где-то в Азии он есть. Это все муравьи опасные, но муравей-пуля он покрупнее, он достигает чуть больше сантиметра, по-моему, а красный огненный не такой уж и крупный, ну там, наверное, не помню сколько точно, но, наверное, метров 8, он не очень крупный муравей. Ну, от их именно уколов люди гибнут. Вот этот самый парапанера, он вообще используется для обряда инициации у местных индейцев, вот этих южноамериканских, бразильских. Там мальчикам, которые, в общем-то, готовятся стать мужчинами, надевают специальные перчатки, в которых, ну, можно сказать, вшиты муравьи, которые их постоянно жалят. И вот эти страдания, мучения, они являются вроде как таким обрядом посвящения. Если ты их выдержал, то ты настоящий мужчина. Но это не однократно происходит, а через нескольких раз. В общем, довольно жуткий обряд. От этих муравьев можно умереть, в принципе. Ну, наверное, нужно, опять же, иметь аллергию или просто получить очень много уколов. Но, в общем-то, приятного очень мало. У нас есть тоже жалящие муравьи в России. Это мирмики, они такие не очень крупные, там миллиметров 5-6. И ну, такие, я бы сказал, ну, красно-оранжевые, что ли. У них неприятные уколы, но, в общем-то, ничего опасного у них нету, и серьезных последствий никаких нету от них. Крупных жалящих муравьев у нас в России, слава богу, нет. Так, ну еще довольно опасны при уколе — это осы-немки. У меня сегодня нет фотографии. Это такие самки, у них без крылы, они еще называются бархатными муравьями. У них обычно так, брюшко имеет такой красно-оранжевый и с белым цвет, ну, частично. Вот при контакте с ними, если ты возьмете их в руку, то будет очень больный укол. Ну, в общем-то, просто так они с человеком падать, естественно, не станут. Еще могут быть довольно болезненные уколы дорожных ос, но, опять же, это, ну, скажем так, контакт с ними, он для человека совершенно случайный, бывает очень редко. Так, хорошо, теперь поговорим про некоторых еще насекомых, у которых есть активный ядовитый аппарат, но это не ядовитый аппарат настоящий. Это слюна, которая вызывает, ну, различные реакции, в том числе аллергические, и она нужна насекомым прежде всего не чтобы убить, а, например, чтобы переварить или еще таких целей. Но вот для человека они вполне могут быть ядовитые и токсичные, эти вещества. А прежде всего, это разные кровососы. У нас в архе уже была лекция по этому поводу еще довольно давно. Я читал Вадим Валерьевич Маринский. Я остановился на том аспекте, что прежде всего у мошек, у симулит и у слепней, в слюне много токсичных веществ. Это и разные обезболивающие, разные антикоагулянты, которые могут вызвать очень сильную аллергию. Вот на моей памяти, когда я работал на Звенигородской биостанции, там одну девочку, одну студентку так сильно кусали мошки, что она даже, пришлось ей поехать с практики в больницу, и она не смогла пройти полностью практику из-за того, что у нее были серьезные последствия от укусов. То есть аллергии на них тоже довольно обычное дело, особенно когда их очень-очень много. А они могут иногда просто облеплять человека, но это прежде всего, конечно, в Сибири, там где-то на северах, но и в Московской области тоже их хватает. Ну, опять, со слепнями то же самое. В общем-то, их слюна, она вызывает тоже аллергию в некоторых случаях. Ну, и сам, даже в отсутствии аллергии, просто вызывает неприятное ощущение, вызывает зуд после укуса довольно долгое время, боль. Так что постарайтесь, чтобы они вас не кусали.
Так, теперь различные клопы. У хищных клопов, у них наружное пищеварение, они выделяют в тело добычи слюну, которая эту добычу растворяет частично и позволяет высасывать уже переваренную добычу. То есть клопы, они свою добычу, опять же, полурастворяют, и такую же слюну они вводят при укусе человека. Вот есть, наверное, самые опасные, это белостома, белостоматиды, они по-русски никак не называются, такие довольно крупные клопы водные. У нас они есть на Дальнем Востоке, ну, они довольно обычны в тропиках, там в Китае их много, в Юго-Восточной Азии, есть они и в Африке. Они могут съесть там рыбку, лягушечку, не знаю, наверное, могут есть какое-нибудь мелкое позвоночное. Их укусы болезненны, потому что там, опять же, есть много вот этой слюны. Из наших это прежде всего гладыш. Гладыш – это водный клоп, который плавает спиной вниз на спине. У него такие красные глаза. И еще он называется часто водной осой или водной пчелой. Опять же, у него острый хоботок, который при укусе доставляет очень болезненные ощущения. Меня он кусал, это действительно приятного мало. Клопы-хищницы, они уже не водные, они наземные, обитают они обычно на лугах, где-нибудь в траве. Окрашены вот именно ротари на колес, который у нас наиболее обычно окрашен, в такие красно-черные контрастные цвета, но как раз-таки отпугивающая окраска. Типа не ешь мне, я опасен, я могу тебя укусить, и будет очень плохо. Вот у них тоже очень болезненный укус, сравнимый вполне себе с уколом пчелы или осы. И вот еще есть клоп паразитический, называется он поцелуйный клоп, это подсемейство триатомина, опять же, хищницов. Он живет в Южной и Северной Америке, ну, в Центральной, то есть в США его все-таки вроде нет. И он паразитирует на человеке, он очень опасен тем, что переносит болезнь Чагаса. Она близка к сонной, называется тоже трепаносомами. Но даже без этой болезни его слюна достаточно токсична и может вызвать аллергию. И опять же, анафилактический шок. То есть, от чего вообще умирают люди при аллергии? Опять же, от этого шока, от чрезмерно сильной аллергической реакции, которая может вызвать, прежде всего, это связано с отеком клиники, с удушением. Так, теперь поговорим про насекомых, у которых пассивная ядовитость, пассивная токсичность, у которых яд находится внутри тела и служит для защиты от врагов, а не для охоты. Это прежде всего разные жуки. Жуков очень много, жуки – это огромный отряд. Мы, конечно, всех ядовитых жуков осветить не сможем, но поговорим про самых важных и опасных для человека. Самый сильный яд, наверное, у семейства нарывников. Оно называется мелоида. Яд у них – это кантеридин. Это довольно простой яд. Сейчас посмотрю, что мы устроим. Секундочку. Да, это очень простое вещество,

и если этот, их кровь попадает, на, например, на кожу, то она может вызвать нарывы, может вызвать дерматиты. А уж если этот яд пойдет в пищеварительную систему, то он может вызвать серьезное отравление вплоть до смерти. То есть это жуки, которые при достаточно большом количестве могут вызвать полностью смерть при попадании внутрь. А жуки это все, ну они выглядят по-разному, обычно они удлиненное тело имеют и яркую окраску, но вот для майки это, например, не характерно. Вообще интереснейшие жуки, у них есть гиперметаморфоз, то есть у них есть разные виды личинок. Первая личинка у них называется триангулин, она такая маленькая, подвижная и не питается. Она находит источник питания, там превращается уже личинка второго возраста, которая такая толстенькая, ну ничего не делает, кроме как ест. А еще у них может быть предкуколка, это личинка, которая такая совсем неподвижная и нужна перед окукливанием для, опять же, метаморфоза. У нарывников рода вот мелиабрис, у них личинки находят кубышки саранчевых, то есть яйцевые кладки. А у вот этих, у остальных они находят все гнезда одиночных пчел. Ну вот насчет эпикаута я не помню, может быть общественных, а может вообще саранчевых. Ну ладно, вот это я сейчас сходу не скажу, но вот у этих двух, у шпанской мушки и у майки, находят именно одиночных пчел. Для этого они залезают на цветы и ждут, пока к ним придет пчела. Ну конечно, большинство личинок, они в итоге пчел не дождутся и умрут, но какие-то все равно дождутся и попадут таким тарасским конем в гнездо к своим прокормителям. Вообще, вот мелиабрисы, они являются важными регуляторами численности саранчи. Если, ну, скажем так, чтобы, если саранчи стало слишком много, то нарывников тоже станет слишком много. Если нарывников не хватает, то как раз и может возникнуть у саранчи, это ее вспышка. Вообще, шпанская мушка, она почему так называется? Это слово испанское, да? Шпанская и шпанская мушка. Она использовалась как афродизиак, как средство, повышающее половое влечение, либидо. И даже использовалась в том числе маркизом де Садом, небезызвестным. Собственно, за использование этих самых мушек его как раз хотели посадить в тюрьму, его даже вынесли заочный смертный приговор. То есть он этих шпанских мушек дал каким-то женщинам в, ну, просто в еде, в конфетах, и они почувствовали серьезное недомогание, в общем, они подумали, что он хочет их отравить насмерть, потому что этот контердин, он, конечно, в каких-то микродозах может вызывать либидо повышенное, но это может вызвать серьезные последствия, это отравление, даже, ну, при серьезных концентрациях смерть, конечно, нужно их там много съесть, чтобы умереть. В общем, все равно лучше их в качестве афродизиака не использовать, это вещи опасные. Вообще, какая основная опасность от этих нарывников, от всех вот этих жуков, что они могут попасть к вам в еду. Например, если вы пошли в поход в степь или в пустыню, где их больше всего, они живут. Ну вот именно вот мелиабрисы и шпанские мушки, это степные жуки. Да и пикауты тоже, на самом деле. Вот майки, они живут и у нас. Они живут и в лесах, и даже довольно далеко доходят на север, до Белого моря. А большинство это степные, такие ксерофитные, ксерофильные. Они могут попасть, например, в котел с супом, в воду, там, в чай. И в этом случае, конечно, это лучше не пить, а вылить и вообще не использовать. Вот уже упомянутый Вадим Валерьевич Маринский, когда он был в походе в Монголии вместе со своим коллегой, он шел ночью с рюкзаком, чтобы поставить лагерь. И когда они остановились и начали уже разбирать свои вещи, они обнаружили, что вокруг огромное количество этих самых нарывников ползает. Но ночью они были не видны, когда они посветили фонарик, мы уже их нашли. И они решили просто передислоцировать, поставить лагерь в другом месте, чтобы, ну, не иметь опасности от случайного отравления. Потому что, ну, даже одного жука, в общем, достаточно для отравления. Ну, в Московской области реально их опасаться не стоит. Можно случайно увидеть майку, но они довольно редкие. А вот нарывники и другие, это другие рода, они в Московской области, ну, почти не встречаются, или их вовсе нет. Так. Ну, главное при отравлении, это, конечно, промыть желудок, ну, и вы использовать разные средства, которые предотвращают всасывание в желудок. То есть можно выпить, опять же, активированного угля или что-нибудь подобное. Ну и если вы с ними работаете, то, конечно, не стоит брать их голыми руками. Ну и
Опять же, нужно промыть рану, если, ну не рану, даже промыть кожу, если на вас...

попала кровь этих жуков. Так, жуки из семейства стафилинида, они же стафилины рода Пидерус. Какое смешное название. По-русски они называются синекрыл или стафилин синекрыл. Название-то не очень прижилось и не встречается редко. Оно такое искусственное, я бы сказал. Это не очень большие стафилинчики. Размером, ну, меньше сантиметра, наверное, миллиметров 8. У них часто бывают синие надкрылья. Ну, это не всегда заметно, да, но вот тут они скорее такие зеленоватые. Это оклаводные жуки, они живут по берегам рек, прудов, там, каких-то еще водоемов. Могут иногда заплатать дома, но, в общем-то, довольно-таки влаголюбивые. У них в крови содержится очень сильный яд пидерин. Так, который может вызывать дерматит, опять же, при попадании на кожу. Если вы этого жука там придавите, он, опять же, выделит гемолимфу, ну или просто, там, может, при раздавливании гемолимфы выделится, и будет дерматит популезный, который может возникнуть довольно быстро, а продолжаться может 4 дня. При этом при попадании этой крови в глаза может быть конъюнктивит или какие-то еще последствия серьезные. То есть опасность прежде всего впадания в глаза. Ну и опять же в пищеварительную систему, конечно, есть его не стоит, но это бывает очень редко. Хотя вот иногда они могут попасть в колодцы, и тогда, конечно, эта вода становится отравленной. Ну, в общем-то, нужно действительно очень много стафилинов, чтобы вызвать смерть, поэтому такое, наверное, никогда не бывает, но там при попадании достаточного количества, может вода быть просто ядовитой, и пить ее не нужно. Так. Ну, вот эти стафилины живут и у нас в России, довольно обычные в Московской области. Ну, в общем-то, встретиться с ними не так-то просто. То есть, чтобы они в случайной траве, это бывает редко. Так, различные листоеды. К ним относится всем известный колорадский жук, который к нам заведен из США. Ну, это очередной инвазивный вид, которых на самом деле много среди опасных ядовитых насекомых. А у него, опять же, ядовитый гемолимфа. И его поэтому почти никто из наших хищников не ест. Его могут есть вроде бы индейки, может есть кузнечик. Но это бывает редко, и в целом его у нас никто особо не истребляет, поэтому он такой вредный. Ну, поэтому с ним так сложно бороться. Так, есть и другие листоеды, которые опасны. Вообще, яд есть у всех листоедов в разной степени, но вот наиболее опасны африканские листоеды рода Дамфидия. Вот их гемолимфы, даже местные бушмены, мажут стрелы. Но, как известно, все эти племена, они мажут стрелы очень разными ядами, самыми всевозможными. Например, и лягушками они мажут, и разными насекомыми, и грибами. И рыбы могут мазать тоже. Ну вот и жук в этом тоже поучаствовал. Среди наших листоедов еще опасен, ну такой относительно опасный, это хризомела тремола, тополевый листоед, он довольно крупный, и его личинки при опасности могут выделять просто гемолимфу из сочленений, ну из просто капельки выделять на кожу. Ну я думаю, что если съесть в каком-то количестве, будет плохо, но это может возникнуть очень редко, мне кажется, случайно отравиться им почти невозможно. Так, еще разные жуки. Мы про них поговорим так довольно поверхностно. Разные жужелицы. Жужелицы — это большое семейство. Все они имеют пахучие ядовитые железы. Собственно, почему они называются жужелицы? Не потому, что они жужжат. Жужелицы почти всегда не жужжат, а многие даже летать не умеют. Они выделяют жужел. Жужел — это по-старорусски, ну что-то пахучее, там, мерзкое такое. Ну, вот какая-то пахучая жидкость. Они выделяют ее из желез при околоанального отверстия. Вот, кстати, пахучая, очень красивая жужелица краснокнижная, которая у нас на юге довольно обычная. Он поэтому даже так называется пахучий, потому что у него очень едко пахнущие от вещества. У наших жужелиц они тоже довольно едко пахнущие. Ну, например, там у обычного карабуса, да, который может бегать ночью там просто по улицам каких-нибудь городков, типа моего маленького города. У жужелиц рода бомбардир, брухиус, эти вещества, они не просто пахучие, они являются таким, можно сказать, химическим оружием, таким аналогом, ну даже не знаю, химического взрыва. Они выделяют несколько веществ очень быстро, которые превращаются в газ, происходит такой микроскопический взрыв, и
облачка этого газа, едкого, они как раз таки отправляются вокруг бомбардира и могут очень сильно повредить врагу. Ну, например, прежде всего млекопитающий какой-нибудь там мышке, крысе, ежику. Бомбардиры — это большой довольно рот, они некоторые, ну, вот такие пятнистые, а некоторые, как вот этот, в центре, такие блестящие и, ну, такие синенькие. Ну, про них еще писал Дайл, как, я уже не помню, правда, кто там не смог съесть бомбардир у него, какой именно его питомец. Ну, какой-то млекопитающий мелкий, может быть, какая-нибудь обезьянка. Да, вот замедленная съемка с ним довольно интересная. У них, на самом деле, газ очень, ну, такой почти невидный, невооруженным глазом, но даже есть небольшой хлопок, то есть его можно услышать. У родственников жужжиц тулунцов тоже есть такая мерзкая пахнущая жидкость, достаточно токсичная, которая белого цвета, она выделяется в большом количестве. При, например, возьмите жука в руки, и он почувствует опасность в этом случае. Ядовитые божьи коровки, это всем известно, поэтому они так ярко окрашены, такая контрастная и предупреждающая. Ну, вот самая опасная, наверное, божья коровка — это эпилахна хризомелина. Она еще называется бахчевая божья коровка, хотя таким названием называют еще некоторых видов, поэтому это довольно невалидное, нехорошее название. Ну вот, опять же, ее кровь при попадании на кожу может вызвать нарывы, может вызвать дерматиты, но опять же, при попадании в желудок тоже может вызвать проблемы. Жуки-медвяки относятся к чернотелкам, живут они в сухих местах, в степях, в пустынях. Они при опасности встают так вот, приподнимаются на ноги и брюшко поднимают наверх. Выделяют тоже пахучие вещества, довольно сильно пахнущие. Но не думаю, что какую-то опасность они представляют, хотя хищников они отпугивают таким образом. Так. Ядовитых насекомых довольно много среди бабочек. Например, это пестрянки. У них такая яркая отпугивающая окраска. И в крови у них находится не что иное, как цианиды. Очень сильные яды. Я не знаю, можно ли отравить им насмерть. Скорее всего, можно, но кто же будет есть их в огромном количестве? В общем-то, их почти никто не ест из птиц. Под них мигрируют еще бабочки, называются лжепестрянки, которые вроде как не ядовиты и просто притворяются ядовитыми, чтобы их никто не ел. Такой типичный пример мюллеровской мимикрии. Еще есть из ядовитых бабочек бабочка рода Златогузка. Она относится к волнянкам. У нее на заднем конце тела такой пучок волосков золотистых, ну, поэтому так называется, да, Златогузка. То есть, как трясогузка, гузок — это зад, да, гузок. И вот под этими волосками находятся ядовитые железы, которые выделяют достаточно сильный яд. Правда, я не знаю, насколько он опасен для человека, но думаю, что такой средне опасный. Есть его, конечно, ни в коем случае нельзя, таких бабочек. Так, еще опасны бабочки-медведицы. Это довольно. Раньше это были семейства, сейчас это. Даже не помню, какой таксон сейчас в семействе Эребида. Достаточно все равно большая группа, там много видов, какие-то там сотни, даже тысячи. У них и бабочки, и гусеницы ярко окрашены. Вот медведица Кая самый такой, наверное, типичный представитель. Видно, что он очень контрастный. Кровь у них ядовитая, и их мало кто ест поэтому. Гусеницы же, у всех медведиц ядовитые, у них яд находится в волосках. Там есть специальный ядовитый аппарат, довольно сложно устроенный, который, опять же, состоит в том, что в каждому волоску подходит ядовитая железа, маленькая, микроскопическая. И, ну, если кто-то пытается съесть эту гусеницу, то волоски вызовут серьезные проблемы, серьезные последствия. Так, ну вообще, я, наверное, сказал не про всех ядовитых насекомых. Есть еще некоторые ядовитые жуки, например, еще ядовитые бабочки существуют. Но, как ни странно, среди насекомых таких животных, ну, ядовитых, и пассивно, и активно, гораздо меньше, чем могло бы быть. Почему там не возникло каких-нибудь хищных жуков, например, с ядовитыми челюстями, или каких-нибудь ядовитых мух, у которых ядовитая гемолимфа, я не знаю. Видимо, оказалось невыгодным, и выгодными оказались другие стратегии.
А яд, он плох тем, что заставляет очень сильно перестраивать свою биохимию, свой биохимический, свой метаболизм, и не ядовитые насекомые, ну вообще не ядовитый организм по сравнению с ядовитыми своими родственниками, гораздо быстрее и успешнее размножаются и имеют больше преимуществ в этом отношении. Ну, в общем, за все, за любую адаптацию нужно платить, и яд, он не является панацеей от всех, так сказать, бед. Тем более, что некоторых ядовитых насекомых, а все равно яд хищники, ну, прежде всего, разные жабы, ежи и пауки, у них есть иммунитет к большому количеству ядов, и в основном эти яды рассчитаны, конечно, на млекопитающих и на некоторых птиц. А, например, от хищных жуков или пауков они часто не спасают. Так, ну, наверное, на этом мы более-менее закончим. Как-то у нас не очень длинно получилось. Но насекомых, среди насекомых, опять же, ядовитых меньше, чем могло быть. Особенно мало активно ядовитых. И почти все это пресмыкающие. Ой, перепончатокрылые, простите, пожалуйста. Так, ну хорошо, давайте отвечать на вопросы. Так. В Европе есть общая защита европейской пчелы. Как у нас обстоит с этим защита и поддержание популяции европейской пчелы? Ну, имеется защита пчелы от, наверное, прежде всего от африканских пчелоубийц, от африканизированной пчелы. Это самая африканизированная пчела, она опасна еще тем, что вытесняет, ну, условно говоря, нормальную расу пчел. И с ней сложнее работать. Она хоть вроде как и дает больше меда. А, да, сейчас. Но при этом... Секундочку. Ну, в общем-то, она агрессивна и может вызвать опасность у пчеловодов и просто у случайных прохожих. Честно говоря, не знаю, как у нас эти дела обстоят. У нас этих самых африканских пчел, слава богу, нету в России. У нас пчел есть много проблем. Прежде всего, это прочистки клещи, варроа-деструктор, которые заражают сильно популяции пчел и, ну, вызывают их гибель. Также есть и другие паразиты, есть и болезни разные пчелиные. Но как именно у нас конкретно этим занимаются, я, честно говоря, не знаю, я не пчеловод. Но пчеловодство в России довольно развито. Опять же, Лужков им занимался много, да, и довольно много у нас вообще пчеловодов. Думаю, что этим вопросом занимаются. Из чего состоит жало? И как оно образовалось в процессе эволюции? Жало – это яйцеклад, видоизмененный. Он есть только у самок, я уже сказал. Он состоит исходно из трех пар створок, ну, то есть таких пластиночек, можно сказать. Так, как оно образовалось в процессе эволюции? Ну, оно образовалось еще на стадии того, что осы были одиночными. То есть оно образовалось еще до того, как они стали общественными, осы и пчелы. Ну, видимо, какие-то осы, когда они откладывали яйца в свою добычу, ну, есть осы, которые откладывают яйца напрямую в добычу, и личинки там развиваются. У этих ос откладывание яиц также вызывало, ну, паралич и смерть добычи. Ну, опять же, возникало все постепенно. И осы, у которых это ну, были такие вот, такая возникла адаптация, они стали более успешными. И такая адаптация распространилась потом по всему этому инфраотряду, жалящий это инфраотряд вроде. Так, написано, что камера повисла. Сейчас, секундочку. Так, ну что? Так лучше. Так, ну про жало я уже сказал. Жало есть у маток и у рабочих, если это общественные осы и пчелы. У самцов его нет. Ну, вроде у маток жало, оно более крупное, но мне кажется, они сами все менее поворотливые, менее, ну, сложнее жарить. Расскажите о работах японских биологов по теме шершней в области добывания и использования питательной смеси, в которой они кормят своих личинок. Есть ли результаты? Ой, я прошу прощения, я, честно говоря, не знаю о таких работах. Я знаю, что это шершня изучают, все-таки он имеет важное практическое значение, поскольку от него умирают люди каждый год. Но как именно они это исследуют, я не знаю. А на питательная смесь – это прежде всего пережеванные просто разные насекомые, но больше всего они любят всяких мягких насекомых, типа гусениц, каких-нибудь там личинок, жуков. Конечно, они могут еще при этом выделять какие-то свои ферменты из слюны.
Но вот каких-то подробностей я, к сожалению, не знаю. Могут ли насекомые занести инфекцию при уколе? В принципе, могут, да. Поэтому как раз-таки при обработке, ну, при лечении укусов пчел рекомендуется после удаления жала обработать рану спиртом там или перекисью водорода или еще чем-нибудь, чтобы не допустить инфекции этой раны. Ну, прежде всего, наверное, это касается разных крупных насекомых, шершни, там, пчел. Да, могут, но я думаю, это бывает редко. Страдают ли американские пчелы убийцы от вымирания в Америке? Наверное, речь идет, страдают ли... имеется в виду, страдают ли они от вымирания этими самыми паразитами? Я, честно говоря, тоже не в курсе. Но я не думаю, что этот вид клещей, он называется вородеструктор, он одну расу поражает, а другую расу нет. Это даже не подвид, это раса. То есть это очень близкие друг к другу, ну, категории, которые спокойно скрещиваются и спокойно дают потомство. Так что я думаю, что страдают. Но, наверное, вымирание недалеки, и это им большого вреда не наносит. Лечение ядом пчел помогает или это плацебо? А яд пчел – это действительно одно из лекарственных веществ. И в некоторых случаях он помогает, он имеет противовоспалительный эффект. Сейчас, секундочку. Он имеет более утоляющее, противовоспалительное и антикоагулянтное действие. И если там у вас есть к этому показание, то врач может вам прописать лекарство на основе пчелиного яда. Но просто его использовать, ну, при всем подряд и без рецепта врача, ну, наверное, не стоит. Тем более, в качестве профилактических лекарств тоже использовать его не стоит. Как бы сейчас пчелы, у которых нет жала? Есть безжалые пчелы, безусловно, они называются мелипонинами. Они просто кусают, у них мощные челюсти. Вообще у всех пчел и ос довольно-таки развитые челюсти, особенно у ос. У них это аппарат вообще грызущий, а у пчел грызущий, лижущий. Но челюсти у них тем не менее есть, и могут кусить. Ну, вот эти самые безжалые пчелы могут больно кусить, могут укусить и шершни некоторые больно. И муравьи могут кусать. Вообще муравьи, они, конечно, кусают менее больно, чем жалят. Но есть, например, муравьи-бульдоги, которые кусают больно так, что даже оторвать голову. Приходится давать голову вместе с челюстями, потому что, ну, не рожать сам челюсть, как у настоящего бульдога. Говорят, что у жуков-бомбардиров должна быть такая тонкая настройка и в орудии, что идея эволюции в свете такой настройки выглядит как глупость. Ну, это большой интересный вопрос. Действительно, кажется, что некоторые адаптации, они могут получиться постепенным путем. Ну, то есть, как бы промежуточные стадии, они не жизнеспособны, а жизнеспособны только окончательная стадия, которая, ну, уже является собой некоторое, типа, творение, которое не может получиться ступенчатым путем. Но это на самом деле не так. Дело в том, что мутации могут вызвать очень сильные эффекты, ну, при изменении буквально там одного-двух генов. И, ну, я думаю, что всегда эти вот изменения, они супер постепенные, там какими-то суперступеньками маленькими идут. Они иногда бывают очень резкие, и, ну, достаточно резкие, чтобы адаптация возникла, и она закрепилась. То есть я думаю, что вполне себе она не противоречит, но как она точно происходила, конечно, мы пока сказать не можем, а может, и никогда не сможем. То есть понятно, что нужно, чтобы выделялось там точные вещества, выделялись они, ну, в нужной последовательности. Поэтому как-то происходить точно сказать нельзя. Скорее всего, блин, даже не знаю, что сказать. В общем, возможно, действительно была какая-то крупная мутация, которая очень сильно поменяла просто выделение, ну, пахучих там ядовитых веществ. Практикуют ли поедание, или кто поедание пчел? Да, такие же насекомые есть, вообще такие животные есть. Например, филан пчелиный волк. Есть такая оса. Это одиночная оса, которая кормит своих личинок рабочими пчелами. Более того, она из рабочих пчел выпивает мед из их зоба, потому что для личинки он ядовит. Еще есть некоторые, ну, во-первых, у пчел есть куча разных паразитов, есть и клещи, есть и разные наездники, есть и жуки еще некоторые, которые у них паразитируют. Также некоторые птицы
как ни странно, специализированы на поедании пчел. Кто еще есть такой? Ну, наверное, кто-то еще есть, но этого достаточно много. Кто у нас еще есть пчел? Какие на сегодня способы борьбы с клавским жуком? Кто его естественный враг? Ну, основной способ, это, конечно, химикаты. Это химический метод борьбы, то есть опрыскивание полей разными химикатами, которые не опасны для человека, то есть перитроиды, например, какие-нибудь гормональные препараты типа прикоценов, еще какие-нибудь. Ну, сейчас, слава богу, антитоксиды, они гораздо менее токсичны для человека, чем раньше, то есть ДДТ уже давно не применяют в разных странах. Его иногда применяют в Африке, всякие там бедные страны, потому что это дешевый и рабочий антитоксид, и чтобы травить этих самых малярийных комаров в болотах. То есть это все еще там большая проблема, и приходится использовать такой вот варварские методы. Сейчас ДТ и подобные ему такие вот кондовые опасные антитоксиды практически не применяют. А кто враг его? Ну, его опять же едят у нас некоторые птицы и кузнечики, может кто-то еще, но у нас его так вот полноценно никто не ест. А в Америке есть какие-то местные наездники, есть какие-то еще местные жуки, но они почему-то у нас не прижились, к сожалению. Поэтому приходится применять химию, к сожалению. Насколько опасен укус осы для кошки? Ну, опять же, не укус, а укол. И кто же нам объяснит, что это насекомое опасно? Ну, думаю, что он опаснее, чем для человека, естественно, потому что кошка просто меньше весит. Чем больше масса у организма, тем укус, конечно, ну, укол, он менее опасен. То есть для более крупного человека нужно больше пчел и ос, чтобы его как-то серьезно повредить. Ну, от одного или от нескольких уколов, конечно же, кошка не умрет, то есть с ней серьезных последствий не будет, но опять же, может быть, распухание, и у кошек тоже может быть аллергия, в принципе. Я правда не знаю, как это проверить, но, наверное, можно как-то. Можно проверить все на аллергию на ос и пчел, у аллерголога, да. Если вам сказать, что это насекомо опасно, можно ее попробовать надрессировать, показывать ей, например, там, наколотую осу и, там, не знаю, каким-то образом, ну, например, если она попробует к ней притронуться, ее там, ну, не то чтобы бить, но как-то шипеть на нее, например. Ну, я не знаю, это все довольно очень сомнительно, я кошек не дрессировал, но, наверное, это возможно. Я думаю, что после того, как оса ее один раз ужалит, скорее всего, она перестанет уже и на них нападать, и ну, и запомнит это. Жуки полностью нападают на клопов гладышей? Они питаются ими или просто охотятся на одной территории? А жуки полностью нападают почти на всех, кого могут съесть. То есть это довольно страшные хищники, серьезные. А, они могут напасть на жуки. Ну, гладыши это очень быстрые насекомые, которые очень быстро плавают. И, скорее всего, жуку полностью сложно догнать гладыши. Они плавают, я думаю, примерно с одинаковой скоростью. Но это действительно такая, я бы сказал, очень редкая добыча для плавунца, не основная. На гладыши, особенно на мелких, могут охотиться щенки-стрекоз, ну, поскольку они охотятся как бы из осады, и гладыши просто их не замечают. Ну и, конечно, рыбы. Рыбы, конечно, едят почти всех водных насекомых, в том числе гладышей. Ну, какая-то совсем мелкая рыбка, наверное, может и пострадать от укуса, а какая-нибудь крупная, ну, съест и ничего и не заметит. Так, ну что-нибудь еще? Так, ну, наверное, все на этом. Что ж, спасибо за внимание. А, вот какой-то вопрос. Ядохимикаты – тупиковый способ. Саранча борется с помощью розового скворца. Можно генетически, введя ген, бороться с клавским жуком. Вообще, есть разные способы борьбы с вредителями. Например, известный способ борьбы с малярийными комарами – это внедрение в популяцию генетических, генетически модифицированных самцов, которые… Ну, они оплодотворяют самку, но самка становится, ну, ее потомство не развивается, по сути дела, самка становится бесплодной. Что такое метод розового скворца, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что пытались бороться с тем, что их эти стаи ослепляли лазером, ну, точнее, не сами стаи, а несколько особей, которые вроде как вожаки. И тогда эти, ну, ослепленные особи просто куда-то садились, и всегда за ним садилась вся стая. Если это сделать над океаном, то стая вся этот океан, и таким образом вся уничтожится, вся умрет. Ну, наверное, можно вывести генетически модифицированного клавского жука, который будет давать бесплодие самкам после спаривания с ним. Но это делать сложно, конечно.
Кроме того, нужно сделать так, чтобы ну, он оказался не менее жизнеспособен, чем нормальная популяция. И это действительно требует больших усилий. Наверное, когда-нибудь такое будет сделано, пока такого нет. Химикаты, ну они... У них есть много минусов, но они достаточно дешевые. И ну, по сравнению с этими биологическими и генетическими методами борьбы. И ну, сейчас это наиболее все равно применимый метод, потому что он наиболее эффективен, хотя и имеет некоторые последствия там негативные, прежде всего, в накоплении инсектицидов в пищевых цепях. Конечно, сейчас таких совсем опасных не осталось, вроде ДДТ, но какие-то еще есть, какие-то вредят. Тем более, они убивают других насекомых, в том числе полезных для человека. Как вы относитесь к высушиванию болот для уничтожения малярийных комаров? Плохо, но это действительно делать нужно, потому что это самый действенный способ борьбы с малярийными комарами. Личинки у них живут только в болотах. Проще всего просто засыпать химикаты в это болото или его высушить полностью. Ну или как-то еще его, вот скажем так, уничтожить. Бороться с взрослыми комарами очень сложно, неэффективно. Поэтому проще действительно уничтожать болото. Это действительно вредит экосистемы, природе. Но по сравнению с гибелью там тысяч людей, это все равно оправдано. Сейчас мы люди умирают гораздо меньше людей, чем раньше, там, вроде 400 тысяч в год. Все равно это огромное число, и его нужно уменьшать. Кажется, вакцины от малярии есть, ну то есть они есть в разной степени эффективности, но каких-то вот таких прям 100%, которых можно прямо в детстве прививать, все-таки не существует. Может, когда-нибудь появится, но пока вот они такие на стадии, ну, экспериментальной стадии, они не дают 100% гарантии точно. Нет, есть и другие способы борьбы с малярией, например, просто осушение болот путем высаживания деревьев, типа эвкалиптов, или запуск туда рыб, типа гамбузи, которые личинок поедают. Но опять же, это все равно вред для экосистем по-любому. Так, ну что, на этом все, видимо. Ну ладно, всем большое спасибо. Надеюсь, эта лекция кому-то показалась интересной. До свидания.

0: Доброе утро. Никуда я не могу уйти далеко ни от коров, ни от слонов, поэтому сегодня я вам расскажу историю открытия одной морской коровы, которая сейчас уже имеет статус вымершего животного и которая по своему происхождению гораздо ближе к слонам, нежели к коровам. Но прежде я бы хотела ответить на один вопрос, поскольку на все остальные вопросы я уже ответила, сделала большую домашнюю работу, и ответить на вопрос, ну не вопрос, а такой, скажем, вопрос-просьбу Юрия Муромцева рассказать о самой старой книге из нашего фонда. Эта книга была написана в 1542 году, такая она небольшая, всего лишь 8 листов и 6 листов только текста. Написана она на немецком языке, использован очень красивый готический шрифт. Он, конечно, очень красивый для созерцания, но очень трудный для понимания, особенно если ты совсем не знаешь немецкого языка. Ну и поэтому о содержании этой книги мы можем судить только по ее названию. А название у нее примерно такое. Краткая доподлинная история девушки, которая всю свою жизнь ела и пила в свое удовольствие. Сами понимаете, что такое название позволяет очень широкую трактовку содержания этой книги. Возможно, там хранится некий тайный рецепт, как можно есть и пить, и оставаться молодой и стройной девушкой всю свою жизнь. Возможно, это история о том, что вот она пила и ела, и совсем не заботилась о своем нравственном воспитании. Или, может быть, наоборот, она пила и ела, и в здоровом теле здоровый дух. Но, скорее всего, это какая-то медицинская книжка, потому что написана она доктором, переведена она с латыни на немецкий язык, и рассказан какой-то медицинский кейс о том, какое-то было заболевание, может быть, расстройство пищевого поведения, может, еще какое-то более тяжелое, и как его можно было излечить, и что с этой девушкой произошло. Вот такая у нас самая старая книга. Ну и пользуясь моментом, я хотела бы всех поблагодарить за комментарии, потому что они не только делают нам приятно, они еще способствуют продвижению нашего видео, но и также дают нам какую-то пищу для размышлений и, может быть, вообще материал для новых сюжетов. Вот, к примеру, я прочитала комментарий, который звучал примерно так. Мясо поели, молочка попили, крошка-корошка. Все так. Действительно, люди одомашнили животных для того, чтобы всегда иметь при себе запас питания. Я не думаю, что это стало для вас такой уж новостью. И именно этот комментарий подтолкнул меня к теме рассказать о наиболее трагическом сюжете в истории, о открытие и последующем убийстве стеллеровой коровы. Она была открыта во время Второй Камчатской экспедиции. Под Второй Камчатской экспедицией история науки обычно подразумевает целый ряд географических экспедиций, которые происходили с 1733 по 1743 год на Камчатке. Это были и морские экспедиции, и сухопутные. И как раз в эту Вторую Камчатскую экспедицию был приглашен Георг Вильгельм Стеллер. Это был немецкий ученый, который получил хорошее образование в Германии, но почему-то не нашел там работы. Видимо, концентрация ученых мужей была столько высока, а вот в России их не хватало, поэтому он отправился в Россию. Он получил должность адъюнкта Академии наук и в 1736 году присоединился Второй Камчатской экспедиции. Ну, во-первых, он проделал очень длительный путь от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока и Камчатки, и по пути своего вот исследования уже занимался различными наблюдениями этнографическими и, естественно, научными, геологическими даже. И в 1740 году он получил приглашение от Беринга проучаствовать в его отряде Беринга-Чирикова. И вот в узком смысле именно вот эту экспедицию, этого отряда называют Второй Камчатской экспедицией. В задачи этого отряда входило изучение пути или проложение пути до Америки, уточнение координат якобы существовавшей там земли Жуана да Гама и составление карты, исследование береговой линии Камчатки и Америки. И он был приглашен в качестве врача и натуралиста. Для этой экспедиции было построено два пакет-бота святой апостол Петр и святой апостол Павел, и из Завачинской бухты они отправились в 1741 году, 4 июня. Сразу что-то пошло не так, уже буквально через неделю они потеряли друг друга из виду, поскольку попали в зону туманов, и дальше их маршруты уже шли порознь, поодиночке. Забегая вперед, скажу, что святым апостолом Павлом ничего страшного не случилось. Конечно, они тоже потеряли часть команды, но в том же году они вернулись в назначенную точку. А Беринг и Стейлеры находились на корабле «Святой Петр». И с ним как раз произошло не все гладко произошло. Они до Америки-то добрались, и у них была высадка на острове Святого Ильи, или остров Каяк, как сейчас называют. И Стейлер даже получил возможность исследовать этот остров, правда, после учиненного им большого скандала. Только на третьей лодке было позволено ему отправиться для изучения, для сбора материала, хотя прежде на берегу была договоренность, что ему будет оказывать всяческое содействие, помощь. Его даже уговорили не брать с собой слуг, он взял только одного слугу. И более того, ему выделили только 6 часов для изучения. Он страшно возмущался и потом действительно написал в своем дневнике, что, видимо, мы приехали в Америку, чтобы набрать американской воды и отвезти ее обратно в Азию. На следующий день они оттуда отчалили. При этом воды действительно набрали не так много, как могли бы. На обратном пути им пришлось сделать еще одну стоянку на Алеутских островах, на остров Шугинский, который был назван в честь первого погибшего моряка этой команды Никиты Шугина. Его похоронили на этом острове. И здесь им тоже было необходимо набрать пресной воды. При этом они почему-то, не воспользовавшись подсказкой Стейлера, набрали воды из такого осолоненного водоема, который имел контакт с морем. Он предупреждал, что это приведет и к гибели, и к болезни. Но почему-то как-то сложилось что-то не так. Как-то вот со Стейлером, видимо, были какие-то не совсем понятные отношения. Хотя современники про него говорят, что это был такого некого рода Паганель. Человек всегда с приподнятым настроением, в хорошем расположении духа. Он был не капризный, ни в еде, ни в одежде. Как про него говорили, ему имел одну рюмку и для воды, и для водки, и для меда. А вина он не пил совсем. Но, может быть, вот его такой немецкий менталитет наложился на такую нашу российскую действительность. Потому что еще когда он был на Камчатке, у него был один конфликт с местным чиновником, который пьянствовал и не обеспечивал необходимым там материалом, например, бумагой. И Стейлер писал возмущение, что ему пришлось метеорологические наблюдения записывать на берестяной книге. А это на минуточку уже 18 век, вот прямо на самом деле берестяной века. Ну и на обратном пути они попали в зону штормов, причем очень сильных, потому что бывалые моряки натерпелись страху и много раз прощались с жизнью. И когда измученная команда увидела наконец-то берег, они настолько обрадовались и даже подумали, что это уже материк. Но это был необитаемый остров, и они на нем высадились. И не совсем необитаемый, потому что на нем обитали песцы. Песцы вели себя нагло с точки зрения команды, нападали на них, кусали. Команда была сильно ослаблена, очень много было раненых и больных цингой людей. Ну и растаскивали эти песцы все, что плохо лежало, совсем не съестное, а вообще какие-то совершенно ненужные им какие-то вещи. В общем, вели они себя как настоящие гости. Через некоторое время их пакет-бот был штормом выброшен на берег, корабль разбился, и им вообще ничего не оставалось, как зазимовать на этом острове. Этот остров впоследствии получил название «Остров Беринга». Вот недалеко от этого острова и Стейлер впервые заметил морских коров. Они по своим очертаниям напоминали ему перевернутые голландские горбатые лодки, которые торчали вверх дном. Это было очень крупное млекопитающее. Он оценивал их средний размер как 7,5 метров, а объем самой большой части больше 6 метров. То есть это совершенно гигантские млекопитающие. Вес примерно 200 пудов, что в переводе на наш язык где-то больше 3 тонн. В общем, очень крупные, большие животные. Посчитать их количество Стейлер не мог, говорит, что их были десятки и сотни, но опять же скажу вам, что потом, впоследствии, ученые уже установили, что примерно популяция составляла около 3000 особей, 2900 до 3, примерно такое количество. Плавали они такими большими группами, внутри этой группы были молодняк, а крупные держались вокруг. Ну и внутри каждой группы можно было разглядеть семью, которая состояла из самца, самки, детеныша-сигалетка и детеныша-однолетка. То есть они были вот такие моногамные с точки зрения Стейлера животные. Питались они водорослями, в море открыто они не уплывали, паслись около берега. Преимущественно они питались ламинарией или морской капустой, поэтому получили название капустница. люди, которые остались на этом острове, вообще им, конечно, пришлось не сладко. Вообще этот остров, на нем не росли крупные деревья, они не могли построить себе никакую ни сыроюшку, ни избушку, чтобы как-то уберечься. Там не было природных каких-то укрытий в виде пещер, поэтому жили они в таких земляных ямах, накрытых тентом. Большая часть команды болела, и надо сказать, что много людей поумирало. И питались они в основном сначала морскими каланами первые полгода. Они на них охотились. Потом уже весной стали приплывать тюлени, морские котики, и они их тоже на них охотились. А первая стейлеровая корова была убита только в мае месяце. И вот, например, Витус Беринг, ему не удалось его попробовать, мясо этой коровы, потому что он 8 декабря уже умер и был там похоронен, на этом острове. Охотились на корову примерно так. Она, кстати, совершенно не заботилась о своей безопасности. Им нужно было много еды, они все время паслись, они не могли нырнуть глубоко, они опускали голову и только подымали ее для того, чтобы вдохнуть воды. Небольшая часть на лодке подплывала вплотную к этой корове. В нее вонзался гарпун, это такой крючок с палкой. К этой палке была привязана веревка, и 20 человек, стоящие на берегу, начинали тянуть. Сами понимаете, что это вообще не очень просто, это тяжелое животное. Оно еще сопротивлялось, поэтому им удавалось вытащить только каждое пятое. А вот эти раненые, естественно, умирали, ну и никакую пользу человеку не приносили. После того, когда они впервые попробовали мясо стейлеровой коровы, они вообще отказались от любой другой пищи, потому что мясо их было очень вкусное. По вкусу оно напоминало говядину, но было немного плотнее. И жир, а жир был такой толстый слой, 4 пальца человеческих толщиной, тоже пришелся им по вкусу. Перетапливая его, они напоминало им по вкусу миндальное такое масло. Вот. И не будем осуждать этих людей, они сами боролись на грани жизни и смерти. Стейлерова корова укрепила их силы, и следующим летом 1742 года из оставшихся обломков своего пакетбота они соорудили новый корабль и вернулись на нем на Камчатку. Там уже их считали, кстати, давно погибшими. В 1991 году датско-российская экспедиция нашла захоронение Витуса Беринга, провели исследование, оказалось, что он умер не от цинги, а от какого-то другого заболевания, ну и в том числе установили, что тот портрет, который мы с вами видим в учебниках по истории и географии, это не портрет самого Беринга, а портрет его дяди, а Беринг выглядел немножко иначе. К чему это все говорю? Потому что мы не знаем, как выглядел Стейлер. Стейлер небольшое время остался на Камчатке, продолжил свои исследования, но потом по доносу он просидел несколько месяцев в тюрьме и решил, что нужно двигаться в сторону Санкт-Петербурга. По дороге он заболел, скорее всего, у него было двустороннее воспаление легких, и он умер в Тюмени. Так как он был протестантом, ему не позволено было захоронить его на православном кладбище, его захоронили на высоком берегу реки Туры. Ту же ночь могилу раскопали в поисках что-то такого ценного, поэтому его захоронили дважды, а через несколько лет в наводнение подмыло этот берег и, в общем, полностью уничтожено. Поэтому так, как выглядел Стейлер, мы уже никогда не узнаем. Хотя существует такой портрет, нарисованный студентами Тюменского университета, скорее всего, такой фантазийный, но это единственный портрет, которым вот мы можем посмотреть, как он мог бы выглядеть. Вот. Архив его тоже частично был утрачен. Рисунки, которые он нарисовал стейлеровой коровы, так и не дошли до Санкт-Петербурга. Часть архива поступила Карлу Линнею, и он использовал их в своей научной деятельности. И часть какая-то издания была опубликована. Вот у нас есть одна книжка Стейлера. Она издана была в Германии в 1753 году. Такая небольшая книжка. Так вот, так она. Она как раз посвящена описанию млекопитающих, впервые им изученных и открытых. И здесь есть вот одна гравюра, где они были изображены. Но это не рисунок Стейлера, это более поздний рисунок. Здесь сивуч или морской лев, морская корова, морской котик и калан. И калан или морской бобр, как называл его Стейлер. Вот такой рисунок есть. Еще у нас есть одна книжка Фонди, которая тоже связана с работой Стеллера. Эту книгу написал не биолог, а архивист и библиограф Петр Петрович Пекарский, и связана она с архивными разысканиями. Как раз он хотел узнать, существует ли вот тот рисунок, а он был уже несколько раз опубликован, это прижизненный рисунок Стеллеровой коровы, или как-то он происходит, кто его в конечном итоге нарисовал. Здесь в этой работе проведен анализ некоторых опубликованных его статей. Они были опубликованы на латыни и на немецком языке. Здесь есть часть дневника Стеллера. Ну и в конце есть такой рисунок, который, оказывается, нарисовал не Стеллер, а нарисовал матрос этого же судна, Сафрон Хитрово. Нарисовал он на карте берегов Камчатки, в углу на свободном месте был нарисован и стеллеровая корова, и морской лев, и морской кот, морской котик, тюлень. Что же касается судьбы этой морской коровы. Люди, которые приехали на Камчатку из команды Святого Петра, привезли с собой меховые шкуры каланов. И прошел слух, что на этом месте можно вообще здорово поживиться и набрать меха. Вот люди туда устремились, и практически за 27 лет полностью коровы были истреблены. Их убивали ради еды, иногда ради забавы. Особенно тяжелый был 1754 год, когда было убито 1700 особей за сезон. Это очень много. Ну и в 1768 году была убита последняя корова. Что осталось нам, кроме этих грустных воспоминаний? В нескольких музеях хранятся полные скелеты морской коровы. Они в основном собраны из костей разных особей. У нас такого скелета нет, но я вас приглашаю в хранилище остеологии. Хранитель этой коллекции Дмитрий Милосердов покажет, что у нас есть от морской коровы. Спасибо. Что, записываться уже, да?
1: Да.
0: Ну что, показывай нам свои сокровища. Что у нас есть от стеллеровой коровы?
1: Стеллеровой коровы у нас есть ребро.
0: Ого. Тяжелое, кстати.
1: Ну, потому что слегка окаменевшее.
0: Да? А известно из какой части?
1: Да, известно из какой части. Значит, это у нас Комодорские острова, остров Беринга, бухта Федоскина.
0: Все как надо. Нет, а из какой части коровы, например, грудной?
1: Нет, таких не... подробностей у нас нет.
0: Нету, да?
1: Анатомов стеллеровой коровы у нас, к сожалению, нет. Угу. А это более ценный экземпляр, фрагмент черепа стеллеровой коровы.
0: Почему фрагмент, чего не хватает?
1: Потому что он не весь здесь, нет нижней челюсти, утеряны носовые кости. Вот, собственно говоря, то, что мы видим, это затылочное отверстие. Угу. Вот передняя часть должна быть, вот здесь начинаются носовые кости.
0: Угу.
1: Вот то, что здесь утеряно, и нижняя челюсть, также скуловые кости утеряны. То есть все хрупкое, поскольку это в гальке лежало в прибое, оно, к сожалению, утеряно.
0: То есть она погибла как бы в воде? И
1: да, да, ну либо она была убита охотниками, да, либо погибла своей смертью от старости. Ну, в общем,
0: и
1: скелет был в воде, да, долгое время бултыхался, пока вот уже более-менее окатанно, его не вынесло на берег, где и засыпало галькой.
0: Mm.
1: И потом его и нашли.
0: А кто нам его подарил?
1: Лисица на Тыю.
0: Слушай, а можешь ее еще вот так повернуть? Потому что я вот смотрела, у нее такой храм.
1: Какую сторону тебе повернуть?
0: Не, вот так вот чуть-чуть. Вот так. Такой, как будто у нее здесь немножко, вот, ну, когда я смотрела в интернете, какой-то, типа, не знаю, как назвать правильно, типа какое-то увеличение было, нет? Это не
1: помню. Ну, если оно и было, то оно тоже сгладилось от времени, потому что вот видно, что здесь просто кость окатана практически.
0: Гладенькая такая.
1: Да.
0: Ну, здорово. Что бы хотелось добавить? Что палеонтологические данные говорят о том, что тысячи лет назад корова это существовала на гораздо большей территории, и вполне возможно, что Стеллер встретил такую уже реликтовую популяцию. Это, конечно, звучит как оправдание, но вполне возможно, что судьба ее была предрешена. Но еще такое немножко, чтобы не заканчивать на такой совсем уж минорной ноте, хочу сказать, что кое-где всплывают такие сведения, что стедлеровую корову видели. И хотя среди ученых нет вообще по этому поводу никаких разногласий, все они прекрасно знают, что стедлеровой коровы сейчас нет, но и в 19, 20, 21 веке кое-где порой говорят, что видели целую группу стедлеровых коров или одну корову какую-то исхудавшую после зимы. И причем видели это не один человек, а целая группа людей. Как же можно это объяснить? Я бы объяснила это такой уникальной особенностью человека – верой в чудо. И, может быть, желанием сохранить хотя бы в мечтах вот все то биоразнообразие, которое было уничтожено, в общем-то, по нашей вине. На этом мы с вами прощаемся. Смотрите нас, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. И сегодня вас разбудил крик «Выпи». Пока. Ай, забыла сказать, что она ему до пупа напоминала тюленя, а после пупа напоминала рыбу. Видишь, у меня рыбий такой хвост, это я забыла.
2: У нее хвост вертикальный был?
0: Да. Вот так нарисован. Это единственный рисунок, который остался при жизни. Ну, при жизни коровы, в смысле. Ну, там действительно, знаешь, как бы я хотела сократить, поэтому волновалась, чего бы лишнее сказать, потому что на самом деле действительно интересно, почему так? В каком-то месте я прочитала, что чуть ли не Берин пригласил, они жили в одной каюте, но не уверена, что так на самом деле. Но почему-то его как-то там не воспринимали всерьез. Он предлагал пользоваться вот этими настойками или травами, тем, чтобы предотвратить цингу, его как-то не послушали. В итоге они поумирали, там вообще очень много людей от цинги. А когда вот он говорил, не берите, соленая вода – это ничего хорошего, хотя там люди опытные были, все равно как-то его... А я не знаю, какой он был, но вот такой про него там сам Мелин говорит, что он был такой всегда бодрый. Знаешь, что такой человек всегда приподнятый.
2: Нет, если сравнение с Паганелем
0: верно. Да. Ну да, так вот. А с коровами там вообще просто история их убийства прям жесточайшая. Потому что они, когда их вытаскивали, они сразу начинали дубасить их палками, они же очень сильные. Вот. Прямо куски живой коровы отрезали, целые куски мяса. Там везде лилась кровь. В общем, я на самом деле, когда все это читала, мне несколько дней подташнило, как будто я сама эту корову ела, и мне прям дурно. Я еще хотела сказать, что вот, например, все равно мы должны помнить о том, что какое-то одно животное, которое мы убили, а на самом деле это целая цепочка каких-то взаимосвязей, потому что она там выедала эти ламинарии. Эти ламинарии позволяли больше там больше пространства для жизни морских ежей. Этих морских ежей ели каланы, которые тоже сейчас под угрозой находятся, потому что их, ну, они уже запрещены в Красноярске.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! В эти дни мы очередной раз вспоминаем победу в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. И я как астроном, как ученый, хочу напомнить о том, что вклад в эту победу внесли не только войска, не только инженеры, создававшие мощную военную

0: военную технику, но и ученые, которые сидели в своих кабинетах, но обдумывая некоторые военные операции, смогли улучшить положение наших войск и войск наших союзников, снизить количество жертв с нашей стороны и привести к победе. Один из этих эпизодов связан с работами астрономов и геофизиков. Я расскажу вам о нем. 1944 год. Наши союзники, армия Соединенных Штатов Америки, Великобритании и присоединившихся к ним, там были и французские войска, и другие европейские страны помогали в этой операции, решили открыть второй фронт на европейском континенте, то есть высадить свой десант на западном побережье Франции. На самом деле союзники в это время воевали и в Африке, и на территории Тихого океана. Война была повсюду, она была мировая. Но открыть второй фронт было необходимо, потому что советские войска уже двигались в сторону Берлина, и немцы оказывали им большое, очень серьезное сопротивление. И, конечно, открытие второго фронта в Европе было долгожданным событием, но постоянно присутствовал страх того, что высадка десанта окажется неудачной и повлечет за собой большие жертвы. Дело в том, что французский берег, можете мне поверить, я бывал на этом побережье, он очень специфический. Там высокий, отвесный, буквально 30-40 метровой высоты берег, и дальше идет довольно мелкое морское побережье, длинная полоса прибоя, к которой не могут подойти десантные суда, особенно во время отлива, а отливы и приливы на территории Западной Франции, они очень высокие. А на высоком берегу континентальном немецко-фашистские войска укрепились очень хорошо. Там были и пушки, и пулеметы, и опытные снайперы. Казалось, что это абсолютно неприступная крепость, что высадка там десанта – это просто самоубийство. Но оказалось, что к этому можно подготовиться и избежать больших жертв, если аккуратно рассчитать моменты приливов и отливов. Это необходимо для того, чтобы десантные суда подошли ближе к берегу, чтобы они преодолели полосу заминированного морского дна, чтобы солдаты не прыгали в воду и не тонули там, а, покидая десантные суда, оказывались уже, ну, хотя бы по грудь или по пояс в воде и могли подойти к берегу быстро, чтобы техника, танки и бронетранспортеры, съехав с десантных барж, смогли быстро подойти и в полосу, в мертвую полосу пулеметного и пушечного обстрела попасть, то есть к самому основанию высокого берега. Все это надо было учесть, рассчитывая приливы, яркость луны, которая в ночное время и в раннее утреннее время освещает побережье. В общем, все эти геофизические условия. Как это было сделать? До Второй мировой войны сохранилось довольно много регулярных регистраций высоты приливов. Специальные мареографы – это такие приборы, которые в портах регистрируют высоту морской воды, они сохранили записи за много десятилетий до начала войны. Основываясь на этих записях, можно было попытаться прогнозировать, какие же приливы и в какие моменты времени будут в часы высадки десанта. Но как прогнозировать? Нужен был компьютер, а тогда не было компьютеров, по крайней мере, современных электронных. И вот, использовали старую математическую технику, так называемый Фурье-анализ. Он позволяет сложное колебательное движение разложить на целую серию очень простых синусоидальных, ну, таких вот простых волнообразных движений, синусы и косинусы, все с ними знакомы по школьной геометрии и тригонометрии, разложить в ряд и попробовать прогнозировать дальше, совмещая эти члены Фурье-ряда и складывая их влияние. Оно зависит и от Луны, и от движения Земли, и от направления ветра. Прилив – это очень сложное явление, намного сложнее, чем в школьных учебниках физики это объясняют. А где же было взять компьютер для такой работы? И вот ученые соорудили механический компьютер. Вместо современных процессоров и электронной памяти в них были шестеренки, тросики, грузики. Это такой аналоговый компьютер, который просто представлял движением шестеренок, вращением осей, работу разных компонентов приливной волны. И оказалось, что он на некоторое, ну, на несколько месяцев вперед может прогнозировать высоту приливов. Проверили, работает. Спрогнозировали, и 6 июня 1944 года в точном соответствии с расчетами такой, как нужно, прилив подошел к берегу Франции. Десантные суда, идущие от Великобритании, их было тысячи, подошли вплотную к побережью, высадили десант. Конечно, были потери, но они были бы намного больше, если бы не удалось сделать такие расчеты. Вот вам и абстрактная астрономия и геофизика. Вот вопрос, зачем изучать движение Луны, высоту морских волн, движение Земли. Оказывается, все это может помочь, спасая человеческие жизни и создавая наиболее благоприятные условия для боевых военных операций. В школьных учебниках довольно примитивно рассказывается о приливах, которые в наших океанах и морях возбуждает Луна и Солнце. Влияние Луны более сильное, Солнце не так сильно влияет на высоту океанских приливов, но еще сильнее на это влияет конфигурация побережий и глубина морей. Дело в том, что наши моря и океаны довольно мелкие. Если судить о том, какие у них огромные размеры, тысячи и тысячи километров, и сравнительно небольшая глубина, 3-4 километра даже в наиболее глубоких частях, а у побережья это совсем сотни метров. Так вот, расчет приливной волны на самом деле очень сложная задача. И в зависимости от того, на какой географической широте, как ориентировано побережье и какие глубины у морского дна вблизи побережья, очень сильно зависит момент прилива и его высота. Ну, например, в учебниках сказано, что на восточных побережьях материков приливы наиболее высокие. Ну, потому что волна с востока на запад идет, и на восточное побережье материка накатывает. Однако западное побережье Франции, пролив Ла-Манш, казалось бы, совсем не в тех условиях, где можно ожидать высоких приливов. А там они довольно высокие. Вот это узкое устье Ла-Манша, оно усиливает высоту приливной волны, и, заливаясь туда, вода по инерции поднимается довольно высоко. И на английском, и на французском побережьях Ла-Манша приливная волна бывает очень высокая, и, собственно говоря, жизнь людей побережьях этих стран полностью определяется приливами. Иногда даже автомобильные дороги заливаются приливами в определенные часы суток, и по ним невозможно проехать. Поэтому расчеты приливов и отливов всегда для ученых этих стран были очень актуальной задачей. Ну а в военное время втройне актуальной, потому что спасали жизни воинов. Еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в этой победе. Я от души поздравляю и воинов, и их детей, и внуков, участвовавших в победе во Второй мировой войне, в нашей Отечественной войне.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Когда государство участвует в военных действиях, ученые не могут сидеть сложа руки. И, конечно, они всегда всеми силами стараются помочь своей стране и изобретают новые способы и ведения войны, и защиты своих воинов. Война – это всеобщая задача, и ученые тут не отделены от государства. Но я бы хотел посоветовать и пожелать всем странам поменьше воевать. Желательно вообще не воевать, решать свои конфликты мирными дипломатическими средствами и не заставлять ученых придумывать новые средства для убийства людей и новые средства для защиты от этого убийства, а просто исследовать наш мир, делать его более благополучным и избегать убийства того, что природа создала на пике своего эволюционного развития, разумного существа. Давайте подумаем о том, что мы убиваем людей. Единственное разумное существо во Вселенной, какой мы ее сегодня знаем. Давайте сохраним разум во всех отношениях. Давайте жить в мире.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «У нас одна земля», и с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Сегодня мы поговорим об ураганах. Ураганы – одна из страшных природных напастей на человека, которая обрушивается на нас во многих районах планеты. Мы применяем это слово как нарицательное, когда хотим характеризовать какую-то непреодолимую природную силу или человека, который бесконтрольно и агрессивно себя ведет. Человек по традиции дает ураганам имена собственные, что говорит о некотором обожествлении этого явления, и ведет их летопись, которая хранит данные о самых страшных событиях. Один из самых мощных ураганов за всю летописную историю, ураган Камилла, обрушился на район реки Миссисипи в США в 69 году. Скорость ветра превышала 340 км в час. И этим ветром были разрушены все метеоприборы. Ураган Катрина – один из пяти самых смертоносных ураганов. Более 80% территории Нового Орлеана было затоплено водой. Погибло 2000 человек. Ущерб – 80 миллиардов долларов. Тайфун Нина, Китай, 75-й год. Число жертв достигло 230 тысяч. Циклон Пхола, Бангладеш и Западная Индия, 70-й год. Огромное количество осадков смыло с лица земли целые районы, деревни и посевы. Число погибших – 500 тысяч. Это больше, чем число жертв знаменитого малазийского цунами. Список можно продолжать. Что мы знаем о природе этого катастрофического явления? Можем ли мы, вооруженные сегодня метеоспутниками и тысячами дрейфующих буев-измерителей в океане, предсказывать зарождение катастрофических ураганов и прогнозировать их движение? И именно об этом мы поговорим сегодня с Игорем Ивановичем Моховым, академиком Российской академии наук, директором Института физики атмосферы РАН, института, который целенаправленно занимается этой проблемой. Игорь Иванович, большое спасибо, что вы нашли время прийти в студию. И я бы очень хотел поговорить с вами о том явлении, которым вы занимаетесь. Я знаю, что занимается ваш институт. Я хотел поговорить с вами об ураганах. И для начала я хотел попросить вас вот о чем. Вот мы в просторечии очень многие явления называем ураганами. Они же совершенно разные. И существует классификация, которая позволяет нам хоть как-то понять причины развития этого явления. Вот какова эта классификация?
1: Ну, действительно, в природе, в атмосфере разного рода такие вот экстремальные явления, которые называются ураганами, и механизмы их формирования различные. Ну вот, в частности, различаются механизмы формирования ураганов в тропиках и тех ураганов, которые в наших, в средних широтах. Но основной критерий, чтобы не слишком усложнять нашу беседу, скорость ветра. Вот скорость ветра, когда больше 32-33 метров в секунду, это ураган. Если больше 17 метров в секунду, это шторм. А ниже, там, это уже депрессии. Там. Вот такая классификация. Поэтому, вот, конечно, самые сильные ураганы, самые мощные, это в тропиках. И там и энергетика их несопоставима с нашими вот среднеширотными ураганами. Но, тем не менее, в последнее время и в наши широты проникают все более мощные ураганы. И это не случайно.
0: О каком времени вы говорите?
1: Последние десятилетия. По крайней мере, в 21 веке. Ну и в целом последние десятилетия. Если мы посмотрим тенденции, как меняется статистика, характеристики тропических циклонов, штормов и ураганов, и вот какая статистика в средних широтах, то вот у нас учащается, вот у нас, что касается тропических циклонов и ураганов, для нас важен Дальний Восток.
0: Да. Казалось, родиться над Тихим океаном.
1: Да, казалось бы, уже не тропики, но тем не менее, вот эти тропические ураганы проникают в средние широты, и вот вероятность проникновения их увеличивается в последние десятилетия. Если вот за время спутниковых измерений анализировать события.
0: Скажем, середина 70-х годов, да, мы можем смотреть?
1: С 70-х годов тенденция такая, причем вот на Дальнем Востоке, это вот северо-запад Тихого океана, там больше всего, чаще всего формируются ураганы, циклоны, тропические циклоны и ураганы. Если в среднем глобально у нас больше 80 ураганов, тропических циклонов в год формируется, примерно две трети, даже больше в северном полушарии, и примерно половина того, что в северном полушарии, это на северо-западе Тихого океана.
0: Значит, наш Дальний Восток.
1: А при этом, ну, и большая там изменчивость. Это понятно, потому что и Тихий океан влияет, и вот эти события типа Эль-Ниньо, с которыми связана большая изменчивость. Но вот проявляется четкая и значимая тенденция увеличения вероятности проникновения вот тропических циклонов в средние широты.
0: А с чем это связано, Игорь Иванович?
1: Ну, во-первых, значит, у нас меняется мы говорим о глобальном потеплении. С глобальным потеплением связано изменение не только температурного режима, но и циркуляции, и гидрологического режима. Режим циркуляции в атмосфере меняется, значит, у нас обмен между южными широтами и северными широтами. И вот последние годы, наверное, обратили внимание, что усиливается как бы меридиональность процессов. Да. Это вот когда у нас зональный перенос ослабевает в среднем. И у нас увеличивается вероятность проникновения и северных холодных масс воздуха, и южных.
0: То есть у нас здесь будет, скажем, для телезрителей, что у нас будут доминировать, вернее, усиливаться движения, которые, скажем, связаны с тем, что может процессы, зародившиеся на океан, быть доставлены на континент, так?
1: И на континент, да, и потом структура меняется вот этих аномалий. Вообще говоря, при потеплении у нас мы можем ожидать, что вот структура таких, региональная структура изменится, она более мелкомасштабная станет, но при этом у нас не всегда соответствует север и юг. Иногда в северных регионах у нас все чаще и чаще теплее, чем в южных, в соседних долготных регионах. Причем вот таким аномалиям и усилению таких аномалий способствует еще то, что у нас более теплая атмосфера, она более влагоемкая. И единовременно у нас могут выпасть большее количество осадков. Это зимой это снежный покров, а летом экстремальные осадки. То есть интенсивность осадков возрастает. Это не исключает, что будет усиление чередования таких вот экстремальных осадков и периодов засушливости. А что при этом вы видите, что вот и в средних наших широтах более мощные вот циклоны, которые уже переходят в категорию ураганов по скорости ветра.
0: И они аккумулируют осадки.
1: Да, они аккумулируют влагу, да, и вот переносят влагу, и при вот этих фазовых переходах влаги выделяется колоссальная энергия. Так что у нас уже в средних широтах реализуются ураганы, которые с ураганной скоростью ветра. И уже среднеширотным ураганам, самым мощным, присваиваются имена, как раньше присваивались тропическим.
0: Только тропическим.
1: Да, вот, например, осенью 2013 года Святой Иуда был. В 2007 году, зимой 2007 года, ураган Кирилл. Это со смертельными исходами в Европе. То есть это касается уже регионов среднеширотных в европейской территории России.
0: И вот уже все это нередко определяет современные тенденции климата. Да, вот эту активизацию.
1: Да. Ну, у нас теплее в среднем. И вот в среднем это способствует тому, что частота вот таких экстремальных событий увеличивается. Более того, вот эти тенденции, они более значимо проявляются именно в экстремальных событиях, вот на хвостах этих распределений.
0: Игорь Иванович, а скажите, вот это потрясающее явление с точки зрения концентрации вот этой величайшей энергии, вообще как зарождаются ураганы? Ну, что приводит к тому, что вот эта циклопическая сила, она вдруг концентрируется и начинает передвигаться как единое целое, как вот разрушительная система?
1: Такая. Ну, механизмы формирования вот циклонов в тропиках, в средних широтах и в полярных широтах различаются. Что касается тропических широт, то основной механизм – это конвективные процессы, и у нас это происходит тогда, когда у нас океан очень разогрет при высокой температуре океана, у нас перепад температур между атмосферой и океаном, и в атмосферу закачивается энергия верхнего перемешанного слоя океана. При этом в дальнейшем выделяется эта энергия уже в атмосфере, и вот мощные ураганы распространяются уже вот в тропиках, в пассатах, и с тенденцией перехода в средние широты, в тропики и в средние широты. При этом можно отметить, что, казалось бы, колоссальные, действительно экстремальные явления, разрушительные силы, негативные явления. Но, с другой стороны, можно тут оценить с точки зрения земной климатической системы, они какую функцию выполняют? Они стабилизируют систему, они отнимают энергию у перегретого океана, охлаждают его и тем самым ослабляют...
0: Разряжают.
1: То есть они снимают вот это напряжение тепловое.
0: Игорь Иванович, а чем отличается то, что у нас родится вот в средних широтах?
1: А в средних широтах формирование ураганов, циклонов, она связана с так называемой бароклинной неустойчивостью, с горизонтальными градиентами температурными, меридиональными температурными градиентами, и зависит также от вертикальной стратификации температурной. Тут вот игра разных факторов играет роль. И чем больше у нас вот такие перепады, градиенты, то тем больше у нас циклогенез, формирование, вероятность формирования циклонов. А с другой стороны, вот если мы дальше пойдем в полярные широты, в Арктику, например, то там опять начинает играть роль вот эти конвективные процессы. Казалось бы, холодный регион, какая конвекция? Но океан там теплее, чем окружающий воздух.
0: И
1: вот
0: причем это... там-то как раз это потепление проявляется, если говорить о климатическом тренде, сильнее. Оно-то там проявляется сильнее, чуть не в три раза.
1: Да. Вот так называемые, по-английски, polar lows, или полярные мезоциклоны, их по-другому называют полярные арктические ураганы.
0: Игорь Иванович, а известны места, которые, в которых наиболее часто формируются вот эти ураганы?
1: Так нет, вот я говорю, вот...
0: Прямо вот почти точечно, или это какая-то
1: область? Нет, это, конечно, бассейны. Это бассейны. Там, например, в Тихом океане, вот в северной полушарии мы рассматриваем, это... Северо-запад Тихого океана, северо-восток Тихого океана. В Атлантике, там в районе Гольфстрима, в районе Карибского моря, то есть формируется в Северной Атлантике. В Индийском океане формируется тоже в северной части Индийского океана. Ну и в Южном полушарии тоже, и в Индийском океане, и в Атлантике, в меньшей степени и в Тихом океане.
0: То есть любой океан у нас он...
1: Но статистика совершенно разная. Вот я говорю, что северо-запад Тихого океана с влиянием на наш Дальний Восток, там наибольшая частота формирования тропических циклонов и ураганов.
0: Ну, по-моему, и исторически, если вот смотреть на историю, то там, поскольку Япония хорошую летопись ведет, эту историческую, то там, конечно, это летопись гига этих чудовищных ураганов.
1: Да, там ураганы называются по-другому, тайфуны.
0: Да, тайфуны, да, но это не меняет их суть.
1: Да.
0: Игорь Иванович, а вот скажите, пожалуйста, вроде вы понимаете явление, как оно возникает, а вот до рождения урагана какой-то прогноз вы можете сделать? Тем более в ваших руках сейчас такие точные спутниковые данные по температуре моря, по градиентам в атмосфере. Вот что-то такое наука может сделать, чтобы сказать, вот здесь мы ждем.
1: Конечно. Есть набор факторов, которые являются необходимыми для формирования ураганов. Но они не всегда являются достаточными. Но вот про ключевой фактор, который связывается с температурой, я уже говорил. Хотя, на самом деле, не в температуре дело, как показывает опыт полярных широт. А важно в энергетике. Вот энергетика тропического океана...
0: Это энергетика, вы имеете в виду градиент, который...
1: Не. Энергозапас верхнего слоя океана. Вот важно, чтобы достаточно энергии было, чтобы подпитать, и чтобы ураган достаточно долго жил. То есть это подпитка, достаточно мощная энергетика океаническая. И после прохождения тропического циклона океан охлаждается, температура его более низкая, стабилизирующий такой эффект.
0: То есть, в общем, такая возможность для прогноза сейчас существует?
1: Есть, конечно, да. Более того, это моделируется и возможные сценарии в будущее. Другое дело, что там действительно неопределенность большая, и моделируются и траектории, но опять же, тут разные факторы играют роль. Я вот что хотел еще сказать, что в связи с изменениями, на самом деле сейчас уже такие ураганоподобные структуры и образования формируются уже и в средних широтах, в Средиземном море, например, и даже в Черном море. Вот в 2004 году,
0: То
1: есть это, конечно, там температуры не такие, не 26 и 27 градусов, как в экваториальных широтах. Но вот в 2004 году, когда формировался в Черном море, сформировался такой ураганоподобный циклон, температура была 23 градуса.
0: То есть Бывает, вот по моим измерениям, я долго там работал, там иногда бывают и области, где до 27 прогревается вода вот в последнее время.
1: Понимаете, и это действительно это способствует уже усилению конвективных процессов. Вот сейчас упомяну тоже событие наводнения 2012 года. Там же, вот в бассейне Черного моря. Вы помните
0: конечно,
1: это?
0: Конечно, помню, да.
1: Да. Так что это вот связано с тем, с перегревом тоже океана. Высокая температура была. И моделирование показало, что вот при потеплении, вот вероятность таких событий, как в 2012 году, то экстремальное наводнение, оно может усилиться. И возникает, формируются уже процессы суперконвекции, такие мощные конвекции. Более того, я могу сказать, что вот в 2013 году, когда было наводнение и на Амуре, Тихий океан был очень разогрет тоже. И вот это тоже способствовало западной части Тихого океана. Это отчасти связано не только с общей тенденцией глобального потепления, но и с так называемой тихоокеанской декадной осцилляцией. Да, да. Она тоже
0: дополнительная. И циркуляцию меняет,
1: да, да,
0: и концентрацию.
1: С периодом примерно десятилетия, да, да. И это добавило еще вот, к той аномалии. Ну, природа там от тех аномалий, она была связана тоже с аномалиями в общей циркуляции атмосферы, блокирование и так далее. Но вот роль океана, она исключительная.
0: Игорь Иванович, а вот от чего зависит тот запас влаги, который такие ураганы несут? Потому что я вот, ну, крайне рассматривая точки, есть такие ураганы, которые несут мало влаги, а несут гигантскую силу ветра. Да. А есть такие ураганы, которые несут... От них вреда больше от влаги, чем от той скорости ветра, которая есть в ядре. Вот от чего это зависит?
1: Нет, ну это все-таки зависит от региона формирования, значит, и поэтому самое экстремальное это не всегда реализуется. Но, тем не менее, вот согласно уравнению Клаперона-Клаузиуса, мы следует ожидать, что вероятность формирования таких экстремальных влагонасыщенных ураганов, она увеличивается при потеплении. Но, конечно, у нас и ураганы, то есть циклоны могут формироваться и на континенте. То есть это механизмы формирования разные. И поэтому и насыщенность влагой, вот, и она совершенно различная.
0: Но все-таки те ураганы, которые формируются над океаном, они, как правило, больше влагонасыщены? Или те, которые формируются над континентом, тоже могут быть?
1: Не, ну, конечно, над океаном они более... Вообще на континент влага переносится с океана.
0: С океана, это да, это закон. Да, так же, как и климат. Так же, как
1: крупномасштабная погода. Поэтому тут очевидно. Более того, у нас планета-то океаническая.
0: Да,
1: у нас 70% океана, поэтому... Суши у нас гораздо меньше.
0: Вот, Игорь Иванович, я вот задам вам вопрос, как человек, который возглавляет крупнейший институт в нашей стране. И человек,
1: он
0: который
1: не крупнейший,
0: сам...
1: может, важный, но он не такой
0: Игорь
1: большой.
0: Игорь Иванович, в области физики атмосферы, кого вы еще назовете?
1: Нет, это...
0: Да. В области физики атмосферы, это да, ведущий институт, и институт с такой историей необыкновенной. И скажите мне, пожалуйста, вот вам, как ученому, что бы хотелось сделать, чтобы приблизиться к пониманию этого феномена ураганного и того, как, самое главное, его можно предсказывать. Вот что вы, может быть, сказали бы, я хочу запустить там 500 тысяч буев, я которые понимаю. Мне будут мерить.
1: Вы знаете, вот я могу сейчас сказать, что я являюсь руководителем проекта РНФ, Российского научного фонда, который посвящен как раз исследованию вихревой активности в атмосфере. Причем мы, это у нас направление, мы анализируем как данные. У нас есть лабораторные установки, мы анализируем, как формируются, могут формироваться вот такие вот вихревые структуры в атмосфере. Плюс мы, значит, теоретические модели развиваются, то есть какие механизмы могут влиять. И мы анализируем в том числе климатические модели разного рода сложности, в том числе самые детальные, и ансамблевые расчеты, делаем оценки, что может быть в будущем. То есть это... Комплекс вот таких исследований необходим, потому что если только анализировать данные, мы не поймем механизмы. Более того, это принципиально, чтобы использовать модели, потому что мы живем уже в том климате, в котором мы не жили. Более того, человечество никогда не жило при таких концентрациях СО2 в атмосфере. Сейчас у нас больше 400 молекул на миллион молекул воздуха. Поэтому моделирование необходимо развивать, иначе мы не поймем, мы только можем экстраполировать, имея данные. Но данные, конечно, необходимы. Поэтому тут должен быть комплекс. Вот сеть, спутниковые данные исключительную роль играют, вот в частности, для ураганов, тропических ураганов. И, конечно, тут нужно анализировать, должны быть достаточно детальные сети, чтобы анализировать вот вихри разной сложности. Мы говорим сейчас про достаточно крупномасштабные особенности, а вот торнадо. Это другие особенности.
0: Это вообще мезомасштаб.
1: Да, казалось бы, для России это не так важно, как для Соединенных Штатов
0: Америки.
1: Но
0: тоже ведь бывает.
1: Не то слово. Просто вот в 2012 году, например, в Ханты-Мансийск, казалось бы.
0: Игорь Иванович, вот я хотел в связи с этим спросить следующее. Сейчас существует система наблюдения за верхним активным слоем океана, очень хорошая. Это буй-арго, которые вы знаете, их много плавает, там около тысячи штук. Вот вы как-то используете, потому что если мы говорим о процессе взаимодействия океана и атмосферы, как главном процессе, рождающем вот эти явления такие опасные, вы это тоже вовлекаете в расчет?
1: Ну, мы уже используем результаты, как данные, как массивы данных.
0: Да, как данные,
1: конечно. То есть это каждый должен заниматься своим делом.
0: Нет, верно, я говорю только о данных,
1: да,
0: потому
1: конечно,
0: хватает вашему институту, этим, они ведь есть в открытом доступе.
1: Да. То есть мы все возможные доступные массивы данных стараемся использовать.
0: Игорь Иванович, и вот самое последнее короткое слово. Вот скажите, пожалуйста, вы верите в то, что более детальный такой глубокий прогноз ураганов, их траектории, это вещь осуществимая?
1: Ну, почему нет? Вы понимаете, за последнее время колоссальный прогресс произошел. Вы видите прогноз погоды.
0: Вот это я.
1: Это же пример конкретный.
0: То есть
1: сейчас уже в нюансах, когда особые ситуации. Вот последние события, это беспрецедентные же ведь события. И не всегда это можно рассчитать действительно. Но все равно опасность, риски уже посчитываются. Есть, конечно, переходы, резкие переходы в особых режимах. Но модели все лучше и лучше становятся.
0: Да, это фантастическая вещь. Потому что, вот понимаете, я тоже обращаю внимание на этот прогресс. Он, конечно, фантастический. И как только мы выходим, там, скажем, за неделю, уже попадаем в зону действия других процессов, там прогноз погоды ослабевает. Но неделю мы имеем очень хороший прогноз. И очень неправильное, субъективное отношение огромной массы людей, ведь они ругают за плохой прогноз погоды не только, когда прогноз не дает ситуации. Но когда прогноз предостерегает, они ведь тоже его ругают за то, что не случилось катастрофическое явление. Вот это надо исправить в головах людей и обращать внимание на положительное. Потому что я хочу закончить, я знаю, что вы кивнете головой, что не будем мы делать этой науки, вот такое вот, об исследовании ураганов и взаимодействии атмосферы и океана, мы не будем ничего знать. Не будем иметь никакой возможности это дело предсказывать. Ведь это же совершенно очевидно.
1: Да, по крайней мере, мы должны быть готовыми и стратегически готовы быть, просто не отслеживать. Вот обсуждается вопрос, на сколько лет можно смотреть в будущее. Там, понимаете, если не будем стратегически смотреть в будущее, о потенциальных вот опасностях в том числе,
0: конечно,
1: ну и возможных плюсах тоже, к ним тоже надо быть готовым, то мы просто потеряем много.
0: Конечно, тем более, что, видите, наша страна, я бы сказал, с трех сторон подвержена влиянию вот этих катастрофических явлений. И Дальний Восток, и наша европейская часть, и Арктика.
1: Ну да, тут у нас, конечно, вот Дальний Восток, у него там свои особенности. Там вот кроме вот этих тропических ураганов, которые приходят, там же еще зона муссона.
0: Да,
1: и поэтому вот это связано, вот амурское наводнение, это же не случайно в какие месяцы, август, сентябрь, это как раз муссон.
0: Это позволило вот эту огромную влагу забрать.
1: Конечно. Но, с другой стороны, когда не муссон, там может быть очень большая амплитуда колебаний. Вот нервозность этого климата и нервозность конкретного региона. То есть амплитуда колебаний стока Амура, конечно, колоссальная. Там. Это связано с особенностями этого региона. Но, с другой стороны, там и амплитуды вот такие, как в 2013 году. Может, такое вот экстремальное наводнение. Там целый ряд факторов повлиял, но в том числе то, что это был период муссона.
0: Игорь Иванович, если мы по этой дороге не будем идти, я имею в виду наука, мы, конечно, не осилим и не будем иметь никаких возможностей. Я поэтому хочу поблагодарить вас еще раз и пожелать и вашему институту, и вам, и сотрудникам радовать всех нас новым пониманием этих всех явлений, потому что это принципиально важно. Как бы основная часть людей не хотела устраниться от того, что это важно.
1: Спасибо.
0: Очень Очень-очень искренне я вам желаю успехов на этой полосе.
1: Да, спасибо большое. Желательно жить зряче.
0: Да, да. Еще раз огромное спасибо за ваш
1: приход. Спасибо за приглашение.
0: Закончить эту интереснейшую беседу с Игорем Ивановичем я хочу следующим. Когда мы говорим о прогнозе землетрясений, я, честно говоря, не очень верю в скорый успех. Да и сами геофизики и сейсмологи, которые занимаются этой проблемой, не очень верят. Случаи успешных предсказаний землетрясений единичны. Силы, порождающие это явление, спрятаны глубоко под землей, их трудно контролировать. И сегодня они, честно говоря, не совсем ясны. Силы, порождающие ураганы, лежат гораздо ближе, в атмосфере и в верхнем слое океана. Наука достигла большого прогресса в прогнозе погоды, как бы мы ни ругали метеорологов, и движется к предсказанию современных климатических изменений. Я уверен, что глубокое понимание явлений ураганов и их прогноз – это рубеж, который вскоре одолеет человек. Но для этого нужна наука. Без нее ничего не будет. Акулы – потрясающие представители океанической ихтиофауны. Встреча с ними в морской среде вызывает одновременно ужас и восторг. Ужас связан с укоренившимся в человеческом сознании образе безжалостного убийцы, а восторг – с необыкновенным физическим совершенством этого древнего создания. Предки акул появились на Земле в силурском периоде – 400-450 миллионов лет назад. Акулы в их более современном облике – в позднеюрское время, примерно 160 миллионов лет назад. А 10-12 миллионов лет назад в морях обитали самые крупные из когда-либо живших рыб. И это были как раз акулы. Они же были и самыми крупными хищниками за всю историю нашей планеты. Это мегалодоны. Их длина достигала 15-18 метров, вес превышал 40 тонн, а длина зубов достигала 18 сантиметров. На протяжении 450 миллионов лет акулы эволюционировали, изменяясь внешне и осваивая самые разные области и экологические ниши океанских экосистем. Многие представители этой группы хрящевых рыб существенно отличаются от того образа, который сформировался у нас по документальным и художественным фильмам, где обычно показывают крупных акул или удивительных по форме акул-молот. О современных акулах, населяющих океан, мы поговорим сегодня с Дмитрием Алексеевичем Астаховым, ихтиологом, ведущим научным сотрудником Института океанологии Российской академии наук. Дмитрий Алексеевич, спасибо, что вы пришли. Мы всегда рады видеть вас в студии. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об океанских акулах, которых вы знаете не только как ихтиолог, а знаете их как очень такой опытный ныряльщик, исследователь коралловых рифов. И я хотел первый вопрос задать. Скажите, чем отличаются акулы от костных рыб?
2: Акулы – это класс. И костные рыбы, группа, тоже класс. Сейчас они называются лучеперые. Угу. Вот. Чем отличаются акулы? Вообще, хрящевые рыбы.
0: Да.
2: Хрящевые рыбы отличаются тем, что скелет не костный, а хрящевой. Жаберных крышек, как правило, нет. У химер они есть, но это такая модификация. И скелет отсутствует, хотя у отдаленных предках он в какой-то форме присутствовал.
0: Сейчас уже это просто плотный хрящ.
2: Это хрящ, да, с некоторым обызвествлением по поверхности. Зубы поверхностно расположены, их много рядов, они сменяются. Вот они крепятся соединительной тканью.
0: Они меняются, да?
2: Они меняются. Их много рядов. Один-два ряда функционирующие, другие лежат еще ряда 3-4.
0: Это в течение всей жизни происходит?
2: Это идет в течение всей жизни. Акула теряет зуб. Он
0: не
2: поднимается.
0: А скажите, Дмитрий Александрович, а с точки зрения, скажем, размножения, какая-нибудь особенность есть у хрящевых рыб?
2: Да, без сомнения. У хрящевых рыб внутреннее оплодотворение. То есть яйцо и эмбрион развиваются внутри тела самки. А оплодотворение происходит за счет введения в полость тела самки копулятивных органов парных, которые у самца являются элементом, возникающим на брюшных плавниках.
0: И, собственно, идет внутриутробное развитие.
2: Внутриутробное, да? Развитие.
0: А рождаются акуленки маленькие, они рождаются живыми?
2: Да, конечно.
0: А вот то, что мы находили в океане и называли иногда акулями яйцами, помните, когда работали, такие длинные, похожие на плоды как деревьев тропических, и длинное образование.
2: Акулы как размножаются? А бывают яйцекладущие акулы, так же, как и скатые. Бывают яйца живорождения, развиваются в яйце, потом внутри самки выходят,
0: и рождается
2: уже живым. И бывает живорождение. Угу. Вот. Развитие от нескольких месяцев до 2 лет. Беременность
0: протекает. А скажите мне, Дмитрий Алексеевич, вот эти яйца, которые они откладывают...
2: В роговой капсуле.
0: В роговой капсуле. Они откладываются просто в пелагиале, плавают по морю?
2: Нет, они, как правило, прикреплены. Их просто может уносить.
0: У них же есть такие, вроде шипиков такие.
2: Да, выросты есть. У разнозубых акул вообще существует гребень, который идет спиралевидный, и еще нити.
0: Дмитрий Алексеевич, а сколько видов акул сейчас в океане? Я знаю, что, как и вообще во всем биоразнообразии, постепенно этот список увеличивается. Да. Сколько он насчитывает сегодня?
2: Сегодня он насчитывает более 500 видов. 526 видов. Вот я смотрел базу данных.
0: Это вот сегодня?
2: Это вот на сегодня, да. 8 отрядов, 34 семейства и 526 видов.
0: А если мы сравним с биоразнообразием костных рыб, какое соотношение у нас получается в океане?
2: Вообще сейчас... в океане?
0: Да.
2: Значит, рыб всего... Тоже по самым последним данным 33 500 видов.
0: Включая акул, да?
2: Включая акул. Примерно половина это пресноводные, а половина морские. То есть, значит, морских где-то 16 650-700 видов.
0: То есть, из них там почти 600 акул.
2: Да, ну там 500
0: акул.
2: Существенно меньше. Угу. Если вычесть, то получится 16 100 там примерно... костных рыб.
0: Дмитрий Алексеевич, вот я задам детский вопрос вам, но это вопрос, который у меня чрезвычайно интерес вызывает. Вот сейчас в связи с последними открытиями, ведь и акулы попадают в зону, совершенно неизвестные, попадают в зону, которую исследуют ученые, особенно в глубоководье. Эти виды открываются, записываются, их не ловят, но они иногда записываются на всякие видеоустройства, и потом их человек может увидеть и определить. Вот, исходя из всех последних данных, какая у нас акула самая большая? Ну, это мы знали давно, да, и какая самая маленькая, да?
2: Самая большая акула – это китовая. С ней тоже очень интересно. Считается, в литературе присутствуют данные, около 20 метров. Но дело в том, что таких экземпляров в руках никто не держал, то есть на берегу их не было. Самый крупный экземпляр 13 метров 70 сантиметров. А сейчас есть лазерные системы замера. Угу. И, в общем, они показывают, что 13 там, метров с небольшим, это, то есть с большим, да, это все-таки не конечный размер. Да, где-то около, вероятно, 20 метров.
0: Ну, почти размером с этого древнего мегалодона получается, да?
2: Да, получается.
0: Мегалодон. Фантастика. А скажите, вот эта самая крупная акула, она хищник? Или она питается чем-то
2: Нет,
0: таким?
2: Это планктофаг.
0: Планктофаг, да.
2: Существует 3 вида крупных акул планктофагов. Это вот китовая, гигантская акула, она доходит до полярных областей, хорошо известно. И мегахазма, это большеротые акулы, так называемые.
0: То есть они так вот жрут всю ту же самую мелочь, что, скажем, едят киты, да?
2: Да. Совершенно верно. Но с небольшим исключением. Дело в том, что китовые акулы, они зачастую питаются мелкой рыбой в массе. Например, мелкие сельди тропические. И употребляют в пищу стайных рыб до килограмма весом. Это совсем не маленькие уже рыбы.
0: Да.
2: При этом, если она ловит такую рыбу, она разгоняется, зачерпнув в рот, и выходит на поверхность и отжимает эту всю массу в желудок.
0: То есть она практически хватает несколько, старается, да? Несколько.
2: Нет, она хватает довольно много.
0: Довольно
2: она
0: много,
2: кусок,
0: да?
2: Косяка хватает, потом выходит и продавливает, так как рыба может выскочить.
0: Фантастика. Дмитрий Алексеевич, вот всегда большинство людей, когда разговор идет об акулах, они связывают акул, пребывание акул в океане, жизнь акул в океане связывают с тропиками. Вот так ли это на самом деле? Как широко они встречаются в географическом смысле?
2: Широко, очень широко. Все океаны, включая холодные воды. Акулы идут за Гренландию и в субантарктической зоне тоже существуют. И по глубинам тоже очень большой разброс. От поверхности до 3,5-3 километров, 700 метров. Это вот, например, акула... колючая светящаяся акула Изитиус бразильензис. Очень интересная акула. Мало того, что у нее есть фотофоры, и она светящаяся, у нее образ питания совершенно исключительный. Так вот, эта акула, она осуществляет огромные суточные миграции.
0: То есть она практически, как вот, ну, для многих костных рыб, мы знаем, для планктона, да. Она ночью поднимается в поверхностные слои,
2: а днем опускается
0: на километры. Вот какая фантастическая трата энергии. Да. Вот это один, кстати, загадочных вопросов. Зачем это все нужно?
2: Это абсолютно понятно. И очень многие акулы пелагические, вот у отряд катранообразные, они именно так живут. Поднимаясь к поверхности ночью и опускаясь не на 3,5 километра, ну, там, скажем, на 1,5-2 километра. У них несколько меньше глубины обитания максимально.
0: Что я знаю, глубоководные акулы обычно небольшие, там несколько десятков сантиметров.
2: Да,
0: несколько. Но и среди них есть виды с совершенно уникальным способом питания.
2: Вот как раз это светящаяся акула. Колючая светящаяся акула. Она обладает полупаразитическим питанием, выкусывая куски тела у крупных рыб и даже у китов, высверливая.
0: У нее специально так устроен рот. Я один раз ее в жизни видел, и зрелище это просто ужасное.
2: У нее устроен рот,
0: у нее просто туловище заканчивается открытым ртом, раскрытым.
2: Тухлые губы, которые она присасывается и вырезает.
0: Высверливает. Я, знаете, один раз, когда мы работали по фауне глубоководных желобов, то мы пытались поймать там планктон, посмотреть, чем он составлен, как он живет, на довольно больших глубинах, там 3-4 тысячи метров. Опускали туда очень большие сети. Угу. И вот один раз такая сеть пришла, а это долгое время стоишь, и эта сеть уходит на глубину, и пока она дойдет до этих горизонтов, пока ее поднимешь назад. И вот я помню, тропический такой яркий день был, вышла эта сеть из воды, и я вдруг с ужасом увидел, что в ней как будто прожжены два отверстия. Одно... И второе на выходе. Uh-huh. И я сначала думал, что это что-то такое случилось на палубе, и кто-то, ну, там, сварка какая-то или еще что-то. Потому что очень аккуратно вырезаны...
2: Круглые.
0: Еще вот такой твердый материал, твердейший капрон, были вырезаны абсолютно идеальные, как циркулем, круглые дырки. И только потом мне сказали, что это акула, и вот показали, что даже такой материал она высверливает. И...
2: Кожа кита высверливает с легкостью.
0: Фантастика совершенно.
2: Фантастическая акула. Она небольшая, 56 сантиметров максимум.
0: Дмитрий Алексеевич, и вот когда мы говорим о акулах, то в их жизни очень интересно следующее. Наверное, как и у других рыб, есть акулы-домоседы, так же, как и, кстати, у животных на Земле, у млекопитающих. Есть акулы-домоседы, а есть акулы-странники. И вот какие-нибудь примеры мы могли бы привести того или другого образа жизни?
2: Да, конечно. Та же китовая акула, она путешествует, она сопряжена по питанию с максимальной продуктивностью. И все эти фронтальные зоны. Mm-hmm.
0: Где скапливается жизнь.
2: Где скапливается жизнь. Иногда это сезонные явления. Она их отслеживает и вот по сезонам перемещается на 1000 километров. Белая акула. Это тоже многие...
0: Но это уже суперхищник.
2: Суперхищник. Многие тысячи километров. Мака тоже из...
0: Вот размах. Ставили ли ученые на них, как делают иногда с млекопитающими, пытались ли ставить транспондеры с помощью спутников, чтобы отслеживать, как они двигаются? И какой размах этих миграций получился?
2: Сейчас даже страшно говорить. Сейчас последние данные появились. Десятки тысяч километров. Фантастика. Это требует, наверное, проверки. Это как-то не ложится уже...
0: Вот это уже настоящие, даже не странники, а скитальцы уже.
2: Скитальцы, да.
0: Да, потому что это чуть не половина экватора, да.
2: Да, причем синхронизация чудовищная. Вот, скажем, у тигровых акул и у белых тоже. Там синхронизация под сезонное размножение, скажем, морских слонов. У тигровых акул на Гавайских островах, она черноспинных альбатросов отслеживает, слетков. Это вообще июль месяц, это какие-то считанные недели.
0: То есть это когда альбатросы слетают из гнезд на воду, еще не могут летать, а только в таком...
2: Иногда садятся.
0: Да. И откуда мигрируют акулы?
2: Отовсюду. Из Калифорнии могут приходить, из Тихоокеанских. Вот калифорнийский заход был отслежен больше 5000 километров. Просто с легкостью.
0: Именно специально, чтобы в это время питаться этими слетками буревестниками, которые легко доступны.
2: Да, альбатросы,
0: Я вот так, когда-то...
2: На черепах, так же сам черепахи откладывают яйца, к этому зеленая черепаха, к этому времени они приходят на острова океанические.
0: Чтобы этих маленьких черепашат потом...
2: Нет, скопление черепах. самих. Они способны разгрызать черепах.
0: Способны взрослых черепах
2: разгрызать? Да, способны разгрызать взрослых черепах.
0: Фантастика совершенно. А скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, а в пресных водах живут акулы?
2: Да, конечно. Вот это удивительно. Акулы живут в морях, в эстуариях, как мы говорили, от высоких широт до более низких, включая тропическую зону. И в тропической зоне распространены они от моря и эстуариев до пресных вод. Причем в пресные воды заходят целые группы. Вот у серых акул есть род такой глифис. Это серые речные акулы. Они распространены и в Ганге, и в других реках, в реках Австралии.
0: То есть есть акулы, которые могут менять соленость в таких широких пределах обитания, да?
2: Да, да. Но они преимущественно обитают в реках. Они эстуарии реки, да. А есть вид леукос, акула-бык, которая в умеренных, и теплых и тропических водах обитает, которая живет просто в пресных водах.
0: Заходит... Я даже знаю, что есть озерные популяции акул, да?
2: Да.
0: Это где такое?
2: Это Никарагуа, озеро Никарагуа. Они из Карибского бассейна заходят по речной системе. Причем там пороги, они идут через пороги, подпрыгивая.
0: Это удивительно. Практически так же, как наш лососёв.
2: Да.
0: Фантастика совершенно.
2: И там считалось, что оседлая популяция существует в Никарагуа, размножающаяся. Сейчас думают, что, может быть, они все-таки периодически для размножения уходят в море. Но молость все-таки в Никарагуа была обнаружена. Но молость все-таки в Никарагуа была обнаружена в озере.
0: А вообще, вот, Дмитрий...

0: Или охотничьи территории?
1: Многие охотничьи территории просто защищаются. Или спровоцированные нападения. Ну, скажем, человек гарпунил рыбу, и акула просто возбудилась и нападает.
0: Появилась кровь в воде?
1: Появилась кровь, да. Агрессивное нападение защиты территории не сопровождается выкусыванием ткани в большом объеме. Это просто отгоняет. Обозначение такое. Рана есть, но несерьезно. Ряд случаев говорит о том, что акула может путать человека со своей добычей. Но это крупные акулы.
0: Которая питается
1: млекопитающими, в том числе, да, и крупными рыбами, и себе подобными, и акулами. Вообще в большую тройку входит три вида. Это белая, которая на слуху, но которой очень мало.
0: Ее мало?
1: Ее крайне мало.
0: Ведь именно белая акула послужила прототипом фильма «Челюсти», насколько я помню, да.
1: Конечно, но белой акулы невероятно мало. Даже страшно вообще говорить о цифрах. Она исчисляется в тысячах.
0: А почему так мало, Дмитрий?
1: Ну, потому что она довольно плохо размножается. Она, белая акула, у нее сложное питание, базирующееся на млекопитающих, морских, ну, крупных рыбах, стайных рыбах, пока она мала. Ну, вот так как-то сложилось, что она в больших плотностях нигде не была.
0: А скажите, такая агрессия с человеческой стороны. Вот был один период, очень люди интенсивно ловили акул в море.
1: Да.
0: И такое вот антропогенное воздействие на популяцию, оно может играть какую-то роль для акул?
1: Конечно, конечно. Да. Особенно для тех акул, численность которых невелика. Угу. Вот это, конечно, требует проверки. Это катастрофически низкие показатели, о которых сейчас говорят относительно белой акулы. Вот белая акула охраняется. В Южной Африке там был период, когда ее вылавливали, истребляли. Сейчас ее там охраняют, запрещено. Тем более, что сейчас существует такой вид промысла для плавников.
0: Вот это вот очень интересный вопрос, к которому я хотел перейти. А скажите, вот в гастрономическом отношении, где акулы используются и как они используются?
1: В гастрономическом отношении, ну, например, в Аравии, вот в Йемене там существует, и в Персидском заливе раньше целое направление, это же морские арабы. Они сушат, солят, сушат это мясо, и оно становится консистенцией подметки, но его можно размочить и что-то приготовить, когда уже совсем худо. Это вот такая хорошая пищевая
0: составляющая. А акули-плавники, это ведь...
1: Это китайцы.
0: Это китайцы и Малайзия.
1: Да, ну, в основном это все объединяется с китайцами. Это традиция китайская, она распространилась невероятно далеко. И так как акул становится меньше с каждым годом, то стоимость этих плавников возрастает. И это вот вещь, которая может вообще акул уничтожить.
0: Да, ведь я знаю, что это один из ресторанных деликатесов, да. Там суп из акульих плавников. Так что я думаю, что пресс на них. А потом это легко доступно для любого человека. Продукт морской, который может быть изъят, вот высушенный.
1: Конечно. И самое плохое, что часто промысел для плавников, он просто... Они выкидывают
0: все остальное.
1: Акул, все остальное. Просто за борт. Угу. Это ужасно. Там белок, масса всяких жиров, которые можно...
0: Но ведь в акулем мясе очень много мочевины.
1: Можно, да.
0: Да, у нее специфический обмен веществ, ее приготовление требует вымачивания специального.
1: Ну, все равно...
0: Но мясо очень хорошее.
1: Мясо хорошее. Потом это белок. Его можно при нынешнем уровне обработки можно сделать все, что угодно.
0: Это верно. Дмитрий Алексеевич, какая-нибудь цифра есть? Ведь наверняка это... Я понимаю, что эта цифра не полная, а вот количество нападений акул на людей.
1: Да, конечно, это отслеживается давно, вот... Для прошлого столетия, там уже за столетие был сделан анализ, от 30 до 50 случаев в год на всех акул, по всему миру.
0: Имеется в виду вообще нападение, не смертельный исход?
1: Да, конечно. Не превышало 100. Там было несколько случаев 100. Из них, ну, треть, наверное, смертельные. Или даже меньше. Сейчас, как ни парадоксально, акул стало намного меньше, и в море их увидеть труднее, особенно прибрежных. Но нападений фиксируется больше. Почему? Потому что гаджеты появились. Легче фиксировать.
0: А я думаю, может быть, не только поэтому, Дмитрий Алексеевич, а потому что народ стал такой более подвижный. Понимаете? Вот
1: да.
0: Если даже на нашу страну посмотреть, 20 лет назад, где вы встретили бы в нашей стране человека, который побывал в тропических морях и видел акул? А сейчас таких людей очень много.
1: Очень много, очень много.
0: И люди часто приезжают... И в тропиках для того, чтобы посмотреть эту фантастическую красоту подводную. И, в общем, не отдают себе большого отчета,

0: этой опасности, которая как бы не была мала, она все-таки есть.
1: Да, но и все это равно тоже, это меньше 100 случаев в год. Везде. Угу. А раньше плохо фиксировалось. Потому что, например, во времена Второй мировой войны, война на Тихом океане, японцы, американцы, там были случаи, когда тонули большие очень суда. И сотни людей, да, многие сотни оказывались в жилетах на поверхности. И далеко не всех подбирали. Многие были убиты, плавали мертвыми или живыми, потом умирали. И впоследствии, когда находили эти вот, этих людей, да, в океане, слушаю, они объедены были.
0: Объедены околами.
1: Да. Да, и там даже можно сказать, каким видом.
0: Вот на ваш взгляд, какая самая необычная акула из всех существующих?
1: На мой взгляд, все акулы настолько необычные, что если взглянуть, это же бесконечный какой-то ряд приспособлений. Есть плоские акулы, скватиниды, которые такие же плоские, как скаты, лежат затаившись. Есть акулы-пилоносы, которые похожи на ската-пилу, которые к тому же имеют усики тактильные, ищут объект, разрывают. Есть разнозубые акулы, у которых передние и задние зубы разные, и которые питаются морскими ежами, моллюсками, разгрызая их.
0: У них зубы мощными, такой человеческой формы, почти,
1: да,
0: не,
1: да,
0: острые.
1: Да? Маляровидные, да, такие задние зубы, они ими давят. Угу. Вот. Есть акулы-лисы, у которых хвост, верхняя лопасть, такой же длины, как длина всего остального тела. И они этим хвостом, как бичом, загоняют стайную рыбу, потом ударяют, глушат ее и
0: едят. Это коллективная у них охота или индивидуальная?
1: Нет, индивидуальная.
0: А вот, кстати, у акул известный случай коллективной охоты, или все-таки они индивидуалисты?
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно. Были сняты интереснейшие случаи, когда горбача, слабого какого-то, больного, в общем, уже лишенного активной деятельности, поймали, обнаружили тигровые и белые акулы, и его убили и ели. Тигровые и белые акулы группой, и те, и другие, не нападают, ну, отрывали колоссальные куски, это все снято.
0: Дмитрий Алексеевич, спасибо, как всегда, за интереснейший рассказ. Мне вот ваши рассказы необыкновенно импонируют, потому что, в общем, вы говорите об объекте, который вы не только знаете как ученый, я это в самом начале сказал, еще раз повторю, но объект, который вы многократно наблюдали во время своих работ на коралловых рифах и на островах. И вот маленький еще вопрос, я закончу. Есть ли акулы-домоседы, которые вот живут на коралловых, скажем, вокруг кораллового рифа и,
1: конечно,
0: считают это своим домом?
1: Конечно, конечно. Вот есть, например, группа бамбуковых акул, семейство. И там есть акулы, химисцилиум, хилосцилиум, вот хилосцилиум род, которые, когда они ищут, они тоже питаются беспозвоночными, разнообразными крабами, там, отчасти морских ежей, червей используют. Они ходят плавниками, они пере,

Добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «У нас одна земля», и с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Сегодня мы поговорим об ураганах. Ураганы – одна из страшных природных напастей на человека, которая обрушивается на нас во многих районах планеты. Мы применяем это слово как нарицательное, когда хотим характеризовать какую-то непреодолимую природную силу или человека, который бесконтрольно и агрессивно себя ведет. Человек по традиции дает ураганам имена собственные, что говорит о некотором обожествлении этого явления, и ведет их летопись, которая хранит данные о самых страшных событиях. Один из самых мощных ураганов за всю летописную историю, ураган Камилла, обрушился на район реки Миссисипи в США в 1969 году. Скорость ветра превышала 340 км в час. И этим ветром были разрушены все метеоприборы. Ураган Катрина – один из пяти самых смертоносных ураганов. Более 80% территории Нового Орлеана было затоплено водой. Погибло 2000 человек. Ущерб – 80 миллиардов долларов. Тайфун Нина, Китай, 1975 год. Число жертв достигло 230 тысяч. Циклон Пхола, Бангладеш и Западная Индия, 1970 год. Огромное количество осадков смыло с лица земли целые районы, деревни и посевы. Число погибших – 500 тысяч. Это больше, чем число жертв знаменитого малазийского цунами. Список можно продолжать. Что мы знаем о природе этого катастрофического явления? Можем ли мы, вооруженные сегодня метеоспутниками и тысячами дрейфующих буев-измерителей в океане, предсказывать зарождение катастрофических ураганов и прогнозировать их движение? И именно об этом мы поговорим сегодня с Игорем Ивановичем Моховым, академиком Российской академии наук, директором Института физики атмосферы.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория ночных видео. И сразу с праздником всех, ведь сегодня новый стрим. Ну и с Днем Знаний, в общем, у вас тоже. Сразу скажите, хорошо ли слышно, плохо ли слышно, потому что я пытался отстроить, чтобы не было, как в прошлый раз, микрофон. И надеюсь, что сейчас у вас все хорошо. В ушах, по крайней мере, звучит. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести время, поотвечать на ваши вопросы. Обычно это делают наши гости. Но если вдруг от нас какие-то будут, для нас какие-то вопросы будут, мы тоже на них обязательно ответим. Вот. Ну, а мы это, собственно, я, Виталий, из лаборатории ночных видео, и Александр Соколов из проекта Антропогенез.ру, вторым ведущим. Саша, привет!
2: Да, привет, Виталий, привет всем. Итак, друзья, у нас сегодня постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который отвечает на ваши вопросы, которые вы не успели, может быть, задать во время форума, но написали в комментариях к видео, и, я уверен, сейчас уже, яростно пишете их в чат нашей трансляции. Вот, а сегодня у нас в гостях Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Checkup, автор канала «Доктор Утин». Алексей, давайте еще раз поздороваемся со всеми.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да, еще раз поздороваемся. Да, а Алексей у нас выступал на 15-м форуме с докладом «Когда давление не болит, а таблетки не помогают. Первые и последние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний». Вот, и сегодня Алексей вот специально пришел, чтобы отвечать на наши вопросы, на ваши вопросы. Но прежде мы сделаем несколько объявлений. Надеюсь, на этот раз у нас все получится. Виталий, прошу.
1: С объявлениями точно все получится. Еще раз извиняюсь за качество, внезапный подрыв. Надеюсь, что такого больше не случится, собственно говоря. И благодарю тех, кто прямо сейчас к нам присоединился для того, чтобы этот стрим посмотреть, поставить ему лайк, наверное, для того, чтобы поддержать каким-то образом проект или подписаться на канал, если вы по каким-то причинам еще не подписаны. Кстати, если вы не подписаны и напоролись на этот стрим, расскажите, каким образом. Очень интересно. Ну и, соответственно, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы следующие стримы подобные не пропускать. Ну и поддержать также нас можно материально, можно при помощи суперчата или ссылки, которая имеется в описании. Вы задаете вопросы таким образом, мы их зачитываем в самую первую очередь, всем хорошо. Ну и есть у проекта «Лаборатория ночных видео», проект «Антропогенез.ру», свои странички на Патреоне, на спонсирование канала тоже никто не отменял. Огромное вам спасибо за то, что вы таким образом нас поддерживаете.
2: Да, и еще я напоминаю, что у нас всегда в конце трансляции мы, значит, передаем список вопросов нашему гостю, и он выбирает авторов, двух авторов лучших вопросов, которые получают в подарок призы, футболки форумов «Ученые против мифов». Например, Ольга Вдовина, которая была у нас в гостях на трансляции в последний раз, сочла авторами лучших вопросов нашего постоянного зрителя Тимура Воронкова, который спрашивал: «Оля и Юля, случалось ли вам серьезно поругаться из-за разных взглядов на техпроцесс?» И Родни с вопросом: «Как вы будете сверлить ручки?» Поэтому я прошу Тимура Воронкова и Родни написать Георгию Соколову. Его контакты должны появиться сейчас в чате. И Георгий сообщит вам, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные, друзья, готовьте вопросы, пишите ваши вопросы. И мы
1: Саш, давай еще переходим. Одно короткое объявление дадим, да, про Генру и наш мерч, который там продается. А я еще хочу сказать, что вот подобные футболки теперь там тоже можно приобрести, такие, как у меня. У нас тоже есть свой мерч, я давно обещал. Вот, футболки такие появились. Заходите, смотрите. Ну и от Антропогенеза тоже много интересного. Саш, что там? Футболки.
2: Футболки и прочее.
1: Футболки и футболки.
2: Да. Нет, на самом деле там есть толстовки, там есть эти самые наклеечки, по-моему. Я сейчас даже не помню всего, что есть у нас на Генру.
1: Но, ссылка, короче, сейчас появится в чате. Да, да. Да, и по ней можно будет зайти, соответственно, посмотреть. Вот. Ну и спасибо, если вы нас поддерживаете таким образом, тоже огромное, собственно говоря. Все, можем начинать. Можем приступать к самому интересному, то есть к вопросу.
2: Да, и давай, Виталик, ты и начнешь.
1: Хорошо. И вопрос задает Евгений Олейник. Так, я не понял, сбивать давление или нет, спрашивает он. Вот не понял, что.
3: Да, это очень интересный вопрос. У нас очень многие люди в нашей стране занимаются постоянным измерением давления с целью, чтобы потом его сбить. Ну, вот это не совсем правильная позиция, вернее, совсем неправильная. Тут надо дать пояснение, что гипертоническая болезнь – это заболевание медленное. Эффекты высокого давления развиваются очень медленно в течение лет и десятилетий. По рекомендации измерять давление нужно, начиная с 18 лет, один раз в год, а в некоторых странах дают рекомендации раз в 2 года, раз в 3 года и раз в 5 лет. Если давление нормальное, то повторять это измерение там, в общем, довольно поздно. И ежегодно измерять его, начиная с 40 лет. То есть, почему такие рекомендации? Почему не говорят, что нужно измерять давление каждый день? Потому что проблемы с высоким давлением, они нарастают медленно. И поэтому вот эта вот попытка там измерить это давление в каких-то критических ситуациях, когда у тебя нервный стресс, или когда ты физически позанимался, или когда ты напился кофе, вот, или когда у тебя что-то болит, а это важный момент, оно, в общем, ни к чему хорошему не приводит, потому что у человека действительно, если что-то болит, например, голова, у человека будет повышенное давление, ровно потому, что у него в ответ на головную боль будет выброс адреналина, и давление там на 10-20 единиц будет повышено. В этой ситуации, конечно, нет смысла никакого сбивать давление, потому что надо лечить причину его повышения, то есть головную боль, ну, либо там пить обезболивающие какие-то, либо каким-то способом действовать. То есть, если у вас постоянно высокое давление, использовать препараты короткого действия не нужно, нужно пойти на прием к кардиологу, повести дневник давления. Если выяснится, что ваше давление всегда выше, чем там 135 на 85, то, скорее всего, кардиолог даст вам рекомендации при модификации образа жизни, а если оно слишком высокое, то назначит вам, кроме вот этих рекомендаций, которые он даст, он назначит вам еще какую-то терапию для снижения давления. И снижать давление нужно постоянно, на постоянный прием. То есть основная ошибка наших пожилых родственников заключается в том, что они измеряют давление, например, они выпивают таблетку, когда у них повышенное давление, на следующий день они измеряют давление нормальное, и они пропускают прием таблетки, соответственно, через какое-то время там давление опять повышается. Вот они на этих качелях, и они выпивают двойную дозу таблетки, давление опускается ниже некуда, у них там ухудшается самочувствие. Вот. Правильная позиция в данном случае, если у человека повышено давление, ему надо пить таблетки постоянно, чтобы поддерживать определенную концентрацию препаратов в крови. И в данном случае хорошо работают препараты именно длительного действия. Препараты короткого действия уже ушли там, ну, в общем, куда-то вдаль. Но это такая рекомендация, конечно, не совсем правильно, когда давление очень высокое, когда есть какие-то побочные эффекты. Безусловно, нужно вызывать скорую, чтобы она назначила терапию для снижения давления. Но в целом важно понимать, что если у вас скачет артериальное давление, то вам нужно разобраться с причинами. Может быть, подобрать какую-то терапию, может быть, вы неправильно измеряете, может быть, неправильно принимаете таблетку. То есть это признак того, что вы что-то не то делаете. В общем, обратитесь к врачу. Вот такая вот будет рекомендация.
1: Я боюсь, что таких рекомендаций будет много. В первую очередь обратитесь к врачу, а уж потом.
3: Ну, скорее всего, да, чтобы разобраться получше. Но в целом, я думаю, что так вроде стало понятнее.
1: Угу. Понятно. Так, мы быстренько скажем спасибо Федору Кусову, который перешел на уровень стажера и, значит, стал спонсором канала «Братья Ночных Видео». Спасибо вам огромное. Так, и Кныповир такой. Вот ник у человека, который задал вопрос. Назовите хоть одного долгожителя 100+, который каждый день бегал и делал зарядку.
3: Да, но не назову, ну, в смысле, я назову вот самый, самый вот этот вот, вроде бы, долгожитель, это Кальман, по-моему, женщина, которая прожила 122 года, вроде бы она делала зарядку по утрам, рекомендации вот прям бегать каждый день, такой рекомендации нет, вот, поэтому, наверное, это... Это не совсем понятное для меня упражнение, зачем их называть, этих долгожителей. Но в целом, конечно, здоровый образ жизни влияет на продолжительность жизни. Но при этом занятие спортом, занятие каким-то там, особенно спортом высоких достижений, наверное, не так хорошо влияет на продолжительность жизни. Есть большое исследование, которое показывает, что люди, которые... В целом, конечно, спортсмены живут дольше, чем люди, которые, ну, среднестатистический человек. Но это во многом связано с тем, что профессиональные спортсмены, элитные спортсмены много зарабатывают, меньше, в общем, подвержены различным там, зависимостям, вредных привычек у них меньше. Но если сравнивать примерно одинаковые социальные страты по достатку, уровню жизни и так далее, то элитные спортсмены все-таки живут поменьше, чем остальные селебрити. Вот поэтому что можно сказать, что продлевать жизнь, занятие физкультурой. И не зря вот это вот существует такая история, поверив, что горцы являются долгожителями, потому что если человек живет в горах, то для него там поход в магазин или поход к соседу, когда ты идешь в горку или под горку, это всегда небольшой кардио. И поэтому, может быть, поэтому, а не потому, что там какой-то свежий воздух или что-то еще, то это влияет на продолжительность жизни. Ну, то есть умеренная, регулярная физическая нагрузка, а не спорт, не бег. Конечно, бег, согласно исследованиям, довольно травматичен, он вызывает повреждения опорно-двигательного аппарата. То есть он вызывает, в общем, в 79% случаев даже возникают там какие-то травмы опорно-двигательного аппарата. Поэтому надо, в общем, разумно относиться к этой физической нагрузке. Но, тем не менее, ну, может быть, в дальнейшем там... На вопросах мы ответим по поводу того, как заниматься физической активностью какой. Но физкультура точно никому не противопоказана, потому что после лет, ну, наверное, уже после 40, если вот кто-то здесь уже дожил до этого возраста, тот понимает, что суставы начинают о себе давать знать. Представляете, что будет в 90 лет. Поэтому, конечно, суставы нужно беречь. В этом смысле какие-то низкоударные, но аэробно-физические нагрузки, они приветствуются. И регулярная зарядка физкультуры для того, чтобы не испытывать проблем с опорно-двигательным аппаратом. А если не будет проблем с опорно-двигательным аппаратом, то в пожилом возрасте ты будешь более физически активен, а значит, ну, проживешь подольше.
1: Спасибо.
2: Угу. Да, меня прям расстроили с бегом вообще.
1: Меня тоже.
3: Давайте не совсем уж прям так категорически я по поводу... То есть бег – это прекрасный вид физической активности, особенно если нет избыточного веса, если у вас правильная техника бега, если вы там делаете беговые упражнения, укрепляете мышцы кора, там делаете... разминку, там, разогреваете мышцы перед началом беговой тренировки, это все, это прекрасная история, ну, и как бы бегаете там. Согласно Копенгагенскому городскому исследованию сердца, бегать надо тоже умеренно, по-моему, это 3-4 километра, 3-4 раза в неделю обеспечивает максимально продолжительную жизнь. Вот все, что выше, это, ну, вроде бы похуже. То, что ниже, ну, там неподвижный образ жизни, новое курение. Есть такой вот, да, сейчас у нас в медицине термин. Угу.
2: Спасибо. Так, понятно, спасибо. Так, значит, дальше вопрос от Лилит МС. Это правда, что гипотоник станет гипертоником с возрастом, или это миф?
3: Ну, как мы уже здесь попытались заметить, что с возрастом любая ситуация развивается от, ну, в общем, от хорошего к худшей ситуации. То есть мы с вами не становимся новее с возрастом. Ни внешне, ни внутри нас. Повышение давления с возрастом – это естественный процесс, связанный с отложением холестерина в чиночках артерий, с тем, что артерии становятся менее эластичными. Это гипотоник становится гипертоником не в силу того, что он был гипотоником, вот стал гипертоником. Просто нормотоник, наверное, быстрее станет гипертоником. А гипертоник станет гипергипертоником. Вот. Но, тем не менее, такая тенденция сохраняется, действительно. Хотя в ряде исследований, когда изучали племена, которые живут в районе Амазонки, то у них не было обнаружено вот такой вот связи увеличения артериального давления с возрастом. Это как бы не считается нормой, но чуть попозже мы с вами это обсудим, наверное. Там, насколько это хорошо быть гипертоником в пожилом возрасте, насколько это опасно. Но в целом, если в юности ты гипотоник, это большие проблемы с самочувствием. Ну, большинство барышень, они вот с давлением 90 на 60 чувствуют себя не очень хорошо, но при этом мы как бы понимаем, что меньше влияния, ну, то есть барышня может там в душном помещении упасть в обморок, в метро упасть в обморок. Но при этом мы представим себе сердце – это насос, который качает кровь всю жизнь у нас. Вот, и если сердце – это насос, представить, что оно работает против постоянного

0: систолического и там 85-89 диастолического, предполагает, что мы можем попытаться снизить такое давление не фармакологическими способами. Как вот недавно, кстати, вышло только что, сегодня-вчера вышло исследование, что замена... Китайское исследование, 600 китайских деревень было показано вот в одной из, в половине, в 300 китайских деревень заменили соль на 25%, хлорид натрия заменили хлоридом калия. Он чуть более горьковат, и вот там смертность снизилась там, на 14%. На самом деле это довольно много. Вот, ограничение соли – это важный аспект немедикаментозного снижения давления. Вот. Но большинство из нас очень любит солененькое, соленые огурцы, селедочку заточить, там, добавить соусы. Даже сладкие соусы содержат избыточное количество соли. Что еще? То есть, ну, снижение, например, соли. Как действует соль? Каждая молекула хлорида натрия задерживает 10 молекул воды, увеличивается объем циркулирующей крови и повышается давление. Ну, так образно говоря. Вот один механизм. Откажемся мы от соленых орешков, от соленого арахиса, если так его любим. Ну, давайте. Следующая рекомендация – снижение веса. Мы там, если мы снижаем вес на 10 кг, в среднем там, давление снижается на 10 мм ртутного столба. Прекрасно. Регулярные кардионагрузки. Ходить пешком там при каждом возможном удобном случае. И вот если человек будет выполнять такие рекомендации, там похудеет, откажется от избыточного употребления соли, будет каждый день ходить там, и так далее, то у него во многом, намного можно единиц снизить артериальное давление. Только для большинства людей, они, конечно, попробовали вот так вот сделать. Потом, да ладно, доктор, давайте вашу таблетку. Будут травить себя этой вредной химией. Это все заканчивается таким образом.
1: Спасибо. Так, дальше. Вопрос следующий. Вы так и не ответили оппоненту, до какой отметки должно упасть давление, чтобы возникало состояние, опасное для жизни. Или давление 0 на 0 – это тоже норма? Но все же понимают, не все же понимают медицинский мир.
0: Да, ну то есть давление ниже, чем 120 на 80, но, наверное, у пожилых людей не нужно снижать давление ниже, чем 110 на 60. Вот ниже такой отметки давление именно у пожилого человека по тем показателям, про которые я говорил, хотя вот тоже последнее исследование говорит о том, что более агрессивный, вот опять же, опубликованное 30 августа 2021 года только что, правда, тоже китайская, что надо снижать давление у пожилых людей от 130 до 110 систолическое артериальное давление. Но это всегда, всегда идет борьба такая, потому что между кардиологами и неврологами, потому что при низком артериальном давлении все-таки ухудшается самочувствие и несколько увеличиваются риски ишемических инсультов. При слишком низком, ну, плюс увеличивается риск падений, это тоже нехорошо для пожилого человека. Да.
1: Следующий вопрос, Саш, твой.
2: Так, спасибо. Да. Вопрос задает Дмитрий Лисицын. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про механизмы образования и работы оксида азота. Почему нельзя принять волшебную таблетку, его содержащую?
0: Ну, да, хороший вопрос. Ну, оксид азота вырабатывается в клетках в эндотелии, да и во многих клетках организма. На самом деле это сигнальная молекула, которая есть, ну, не только у человека, она есть у всех животных. Вот эндотелии – это клетки, которые выстилают внутреннюю оболочку сосуда, вырабатывается эносинтазой из L-аргинина, насколько вот я сейчас, вот если начну врать, вы уж меня поправьте и извините. Вот, из L-аргинина эносинтаза вот, формирует этот оксид азота. Этот биосинтез происходит, когда кровь проходит через капилляры, возникает напряжение сдвига на поверхности капилляра, такое вот наполовину механическое воздействие на эндотелий, и происходит этот синтез. Оксид азота выделяется, он действует на некоторые соседние клетки, снижая процесс воспаления, влияя на

0: складку мускулатуры сосудов, расслабляя их. И он еще называется эндотелий-релаксирующий фактор. То есть сосуды расширяются и давление снижается. Влияет на факторы свертывания крови, там на тромбоциты влияет, приводя к тому, что уменьшается вероятность образования тромбов. То есть вот такие процессы, которые уменьшают именно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть спазм артерий, высокое давление, образование тромбов, на это влияет окситозота. И на самом деле окситозота очень широко используется в различных лекарственных препаратах. И вы знаете, лекарственные препараты – это нитроглицерин, например. Это, например, силденафил Виагра, например. Там действующие вещества этих препаратов – это окситозот. Они действуют немножечко по-другому. У них там системный эффект. Виагра действует скорее на нервы, вернее, окситозот в Виагре действует на нервные окончания. Кстати, его пытались, как раз разрабатывали Виагру как средства для снижения давления и борьбы там, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, именно в какой-то момент решили сконцентрироваться на побочном эффекте этого препарата, потому что больные приходили к врачу и стыдливо говорили: доктор, что-то вот у меня это стыдно немножечко, но интересно. Вот. И нитроглицерин, вот как раз тоже за счет окситозота, для лечения легочной гипертензии используют для расширения сосудов легких. Вот, в принципе, его активно используют, но именно вот такие вот метаболические, локальные метаболические эффекты связаны с синтезом оксида азота локальных клетках и воздействие, видимо, на соседние клетки, потому что прием дополнительных каких-то субстратов, например, L-аргинина или цитрулина, не увеличивает общий синтез оксида азота именно локального. То есть вот недостаток выработки оксида азота в капиллярах называется, там, и в мелких сосудах называется эндотелиальной дисфункцией. Вот, вот прием этих препаратов не справляется с эндотелиальной дисфункцией, поэтому у нас, видимо, нет других вариантов, чтобы все-таки позволять себе немножечко физической активности. Видимо, до капилляров просто не доходит.
1: Нет, Саш.
2: Правда ли, что длительное социальное давление, в том числе шейминг, в отношении людей с высоким весом и МТ, индекс массы тела более 30, вызывает у них больший риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф при прочих равных?
0: Ну, давайте вкратце осветим, что да. Вообще, ну, там шейминг – это просто плохо. У него нет никакого позитивного отклика. То есть редко какого человека можно там зашеймить, и он начнет там снижать вес или что-то делать. Очень многие люди будут иметь серьезные психологические проблемы вплоть до самых чудовищных вариантов. Ну и постоянный стресс, постоянное недовольство собой может повысить уровень гормонов стресса. И через механизмы, там, биологические механизмы повлиять, собственно, на повышение артериального давления и так далее. Наверное, так вот можно сказать, через кортизол. Но я могу предположить, честно говоря, я не читал вот такие вот исследования. Я знаю, что постоянный стресс как фактор, вот рабочий фактор, может действительно за счет выброса адреналина может повлиять на человека. Вот именно дискомфорт, вызванный шеймингом, насколько он связан с выбросом адреналина, тут я затрудняюсь ответить. Да. Что-то я набелибердил, да? Ну ладно.
1: Да, ну. Давайте. Тут как бы можно ответить. Не знаю.
0: Не знаю, короче. Короче, не знаю.
1: Спасибо. Так, Степан Коломенов пишет. Какие минимальные простые нагрузки нужны ежедневно, чтобы снизить вероятность этих проблем? 10 тысяч шагов в день достаточно, с условием, что нет курения?
0: Да, с одной стороны, достаточно, 10 тысяч шагов мы должны ходить, но вот Американская кардиологическая ассоциация все-таки она рекомендует нам 150 минут в неделю у физических нагрузок средней интенсивности. То есть, что это такое? Это все-таки физические нагрузки, при которых мы испытываем легкую одышку. То есть не просто ходьба обычная, а ходьба там в быстром темпе, например. Не просто ходьба, а подъем пешком по лестнице. И вот надо вот догнать еще до 150 минут в неделю вот этой вот средней интенсивности. И 75 минут в неделю еще и или 75 минут в неделю высокой интенсивности или силовых тренировок. То есть дополнительно к этому, когда мы, например, занимаемся интервальными тренировками 75 минут в неделю, это прям классно для того, чтобы поддерживать хороший уровень состояния сердечно-сосудистой системы.
1: Отлично. Далее вопрос. Доктор, как объяснить людям, что снижение верхней границы нормы артериального давления до отметки 130 на 80 не есть заговор фармацевтических компаний с целью заработать еще больше на здоровых людях? Может, вы что-то подскажете?
0: Ну, почитать исследование с Sprint. Там все показано, как снижается смертность при снижении артериального давления.
1: Отлично.
0: Да, увеличивается продолжительность жизни. При этом, да, снижение давления не влияет на самочувствие, да, даже может его ухудшить, это важно понимать. Но при этом, так как я говорю, что мы снижаем давление не потому, что оно не нравится, а потому что мы хотим повлиять на конечные точки, то есть продолжительность жизни, инфаркт и инсульт.
1: Ну, разве ж это жизнь, да?
0: Да.
1: Жить долго, да?
2: Спасибо.
0: Долго, но плохо. Да.
2: Вопрос от зрителя Юры НИИ. Может, прослушал, а как быть мужчинам при низком давлении? 105 на 65 – норм для меня, а за 120 только лежать способен.
0: Я, честно говоря, не понимаю, почему при 120 Юра способен только лежать, чем связано его состояние при давлении 120. Может быть, просто

0: интенсивно болит от того, что у них повышено давление, а на самом деле давление повышается, потому что у них очень интенсивно болит голова. А причина мигрени вообще совершенно не в этом, а в нарушении восприятия боли, там CGRP, по-моему, рецептор, что-то такое.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос следующий. Доктор, правда ли, что если у мужчины ИМТ меньше 25, но при этом обхват талии более 96 сантиметров, то это значит, риск для сердечно-сосудистой системы все равно высокий. Кстати, у бодибилдеров ИМТ бывает больше 30, и ничего, пышут здоровьем.
0: Ну, давайте так. Все-таки бодибилдеры не демонстрируют нам каких-то чудес долголетия. Мы знаем, что...
2: Не пышут здоровьем.
0: В утилитарном смысле здоровье не в том смысле, как его понимают бодибилдеры, не в килограммах оно выражается, а в годах жизни, продолжительности жизни. Вот. И, ну, Арнольд Шварценеггер, например, сколько там у него уже было кэша, я уже... По-моему, ну, в общем, уже были аорткоронарные шунтирования. У него несколько. Ну, или одно. Ладно, не буду врать. По поводу индекса массы тела. Действительно, индекс массы тела не самый лучший показатель, особенно если у вас там какие-то экзотические параметры. Если вы невероятный бодибилдер, то, конечно, индекс массы тела для вас этот показатель не работает. Можно попробовать использовать индекс талия-бедро. Там особым образом смотрится объем талии, объем бедер. И еще есть некоторое количество индексов. Можно посмотреть, просто там оценить состояние жировой прослойки. Можно, наверное, обычными весами, но я думаю, что они не точные. Можно взвеситься в воде или на специальных весах. Там, в общем, оценить процент жира в организме и, исходя из этого, уже понимать, что там с вами происходит. Что касается сердечно-сосудистых рисков, для мужчин они повышаются при объеме талии, измеренном определенным образом, по определенным точкам надо это делать, выше, по-моему, 102 риски повышаются, либо выше, если измерить процент висцерального жира в организме, то это выше, чем 130 кубических сантиметров. Вот такой процент висцерального жира связан и выше, связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, потому что висцеральный жир – это такая, ну, можно образно сказать, что это такая опухоль, жировые клетки постоянно выделяют какое-то количество воспалительных цитокинов. Сейчас мы знаем, что такое цитокины, все уже у нас аллергологи, иммунологи в связи с эпидемией ковида. Вот цитокины – это такие вот молекулы, при помощи которых клетки общаются друг с другом. Вот эти провоспалительные цитокины, которые выделяют жировые клетки, они, собственно, действуют на эндотелий, вызывают эндотелиальную дисфункцию, нарушают синтез оксида азота, вызывают инсулинорезистентность, влияет на повышение артериального давления. В целом, в общем, вот такая история. В общем, все дело в висцеральном жире и в том, что они вырабатывают воспалительные цитокины.
1: Спасибо. Эльбарт, наш постоянный зритель, пишет: «Ничего не понимаю в медицине, просто на поддержку стрим». Спасибо вам за то, что регулярно смотрите нас.
0: Спасибо.
1: И поддерживаете. Также наш постоянный зритель Ксения Дмитрий Целест, и спасибо огромное за поддержку, как всегда, и за просмотр, и в целом за регулярное, так скажем, наполнение вами наших стримов. Вот, постоянно вопросы мы получаем. Можно ли заработать гипертонию путем бесконтрольного питания каких-либо лекарственных средств?
0: Хороший вопрос. Важно. Ну, давайте так. Во-первых, наркотики вредны. Ряд наркотиков стимулирующего действия может вызвать повышение давления, хронических употребления, приводит к... Вот к таким проблемам и к инфарктам у молодых людей. Но менее экзотические способы, хотя почему экзотические, это, ну, наиболее распространенная ситуация, когда у человека есть проблемы с носовым дыханием, он не решает эти проблемы радикально, он постоянно принимает сосудосуживающие средства, которые при постоянном приеме могут всасываться, а это, в общем, аналоги такие адреналина, они всасываются в системный кровоток и вызывать повышение давления и пульса. Вот. Для этого, ну, в общем, их нельзя принимать больше 3 дней подряд при

0: ОРВИ инфекции. Если вы принимаете их дольше, то сходите к врачу, он вам подскажет, как с них слезть так, чтобы не перестать дышать носом совсем.
1: Спасибо. Вопрос следующий. Видел своими глазами, как от сильного смеха некоторые люди могут начинать терять сознание. Я, кстати, слышал случай, как кто-то умер вообще от сильного смеха. Это может быть связано с патологией сердечно-сосудистой системы. И в чем, с вашей точки зрения, заключается основная причина этого состояния?
0: Я думаю, что это какие-то вагусные рефлексы. Вагусные рефлексы, связанные с влиянием на блуждающий нерв. У нас есть способы, которые помогают иногда замедлить сердцебиение, остановить некоторые виды нарушения ритма, такие как пробы с натуживанием. Когда мы натуживаемся, это влияет на нервус вагус, рефлекторно замедляется пульс и, наверное, может таким образом снизиться давление. Ну, вот, предположительно, наверное, из этой серии.
2: Спасибо.
0: Ну вот по поводу смерти ничего не могу сказать. Ну, наверное, просто как-то связано все-таки с бляшкой.
2: И вообще после не значит вследствие. Так вышло.
0: Да.
1: Ну да, смеялся, пал, помер. Илья Владимирович спрашивает, может быть не по теме, но у какого животного впервые было обнаружено сердце вообще?
0: Не знаю. Простите. Этим занимался Гарвей. Я не помню, на ком он экспериментировал, на каких животных. Уильям Гарвей, по-моему, британский физиолог в каком-то веке, вот, который там с кругами кровообращения вроде разобрался. Но сердце вообще, наверное, обнаружили там какие-то совсем уж древние племена, которые ели субпродукты. Ливер, вот этот весь.
2: Спасибо. И Крабакар нас продолжает поддерживать и задает следующий вопрос. Является ли гипоплазия одной из шейных артерий сама по себе фактором риска развития гипертонической болезни? И вообще, какую угрозу здоровью человека может нанести в себе эта патология? В каких случаях нужно бить тревогу?
0: Чаще всего гипоплазия одной из артерий является просто особенностью развитие ваших артерий и не является какой-то серьезной проблемой. В некоторых случаях, тем более если там кровоток скомпенсирован, в некоторых случаях в пожилом возрасте из-за развития дорсопатии совсем пожилого человека может возникнуть так называемый синдром Сикстинской капеллы, когда из-за того, что возникает остеофиты в шейном отделе при разглядывании фресок в Сикстинской капелле наверху могут пережиматься там позвоночник. Ну, в общем, короче, я понимаю, что вы сделали УЗИ артерии, вам сказали, что у вас одна артерия гипоплазированная, не парьтесь. Вторая артерия позвоночная все вам скомпенсирует, не переживайте. У нас там, короче, есть такой Велизиев круг, который перераспределяет кровоток по головному мозгу. Там все туда проходит. Там есть такое кольцо, которое и в голову идут. В общем, все более-менее нормально. Хотя есть, в общем, да, лучше не углубляться.
1: Так, так, сейчас вопрос.
0: Консультация уже начинается, мне кажется.
2: Да еще раз.
0: Ладно, ничего.
1: Вопрос от Тессеракт, я так понимаю. Я посмотрел весь выпуск, но так и не услышал ответа на вопрос, заявленный в заголовке. Где болит сердце?
0: Спасибо за интересный вопрос, Тессеракт. Спасибо за интересный вопрос. Итак, значит, сердце. Всем важно знать, что типичные боли в сердце возникают в центре грудной клетки.
3: Вот здесь.
0: За грудиной. Это боли давящего, сжимающего, жгущего, пекущего характера. Вот простреливающие, прокалывающие боли не характерны в сердце. Они, боли в сердце, они вот именно вот здесь за грудиной. Да? Они могут отдавать в шею, могут отдавать в желудок. У Эйзенхауэра болел желудок, ему поставили диагноз язвы, лечили язвенную болезнь, и у него оказался обширный инфаркт миокарда. Это был связан каким-то там с первым американским экономическим кризисом, насколько я помню. Ну, я сейчас опять могу наврать. Могут отдавать в левое плечо, могут отдавать в правое плечо, не обязательно слева будет болеть. Почти с равной вероятностью может давать вправо, может вообще там давать, ну, какие-то совсем экзотические вещи. В целом, конечно, важно понимать, что боли в сердце – это боли, которые возникают, ну, у определенных людей. То есть важно понимать риски, что, скорее всего, если на боли в грудной клетке жалуется молодая 16-летняя девочка с там, низким давлением, которая никогда не курила и так далее, вероятность того, что боли в грудной клетке у нее связаны с сердцем, ну, прям очень низкие. Но мы должны оценивать эти вероятности. Другое дело, когда заболела за грудиной у мужчины, там 40+, который курит, у которого стрессовая работа, вот здесь мы должны быть в первую очередь, конечно, осторожны по поводу того, что с ним возникли боли в сердце, и его надо как можно быстрее отправить на скорой на операцию ангиопластики и стентирование, хотя бы сделать коронарографию. Ну, в общем, хотя бы там, чтобы скорая приехала к нему как можно быстрее. В общем-то, вот так по поводу боли в сердце.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос звучит так. Какие основные анализы нужно сдать, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы?
0: Да, не совсем все так просто, как кажется, потому что диагностика состояния сердечно-сосудистой системы – это, ну, не такая, чтобы прям кусковая вещь, есть определенные рекомендации. Если согласно рекомендациям, то еще, наверное, там… В детстве мы должны разочек сделать кардиограмму, убедиться, что у нас нет никаких там врожденных патологий, которые видны на кардиограмме и которые могут повлиять на нашу дальнейшую судьбу. Например, если там есть удлиненный интервал Куте или синдром Бругада, наверное, нам не надо заниматься спортом, там на чем-то другом сосредоточиться. Вот. Сделать УЗИ там, сердца, чтобы убедиться в отсутствии врожденных патологии каких-то, так называемые ХКГ. Это совсем у маленьких там все это делается. Потом американская педиатрическая ассоциация все-таки рекомендует узнать уровень холестерина, особенно у людей, родственники первой линии которых, мама, папа, братья, сестры, имели инсульты, инфаркты, внезапную сердечную смерть до 60 лет. То есть вот если это произошло в семье, если с родственниками случилось несчастье, то нужно посмотреть уровень холестерина, чтобы не пропустить врожденное генетически обусловленное очень высокий уровень холестерина, который может привести к развитию атеросклеротических бляшек, инсультов, инфарктов в очень молодом возрасте. 18 лет раз в год нужно, там, или раз в 2, в 3 года надо измерять артериальное давление по той схеме, про которую я уже вот тут говорил. Ну и, наверное, в 30-40 лет тут нужно уже там провериться точно, но в 40 лет точно нужно проверить, может быть, сосуды шеи, посмотреть субклинический атеросклероз. По американским рекомендациям USPSTF они делают коронарный кальций, но коронарный кальций там у нас его не очень часто делают. То есть коронарный кальций определить там сосуды сердца. Но в целом, в общем-то, можно поискать на УЗИ сонных артерий и на УЗИ бедренных артерий, которые сильнее коррелируют с риском отложения холестерина в сосудах сердца. Можно поискать вот этот вот субклинический атеросклероз, который тоже может повлиять на принятие решения о, может быть, начале терапии или там модификации образа жизни. Вот, наверное, да, еще важно измерить уровень цереактивного белка в 30-40 лет, потому что он воспаление, показывает высокий уровень воспаления, увеличивает вероятность развития сердечных катастроф, даже если у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина у него в норме. Если С-реактивный белок выше, чем 2 ммоль на литр, то, в общем, с определенным высокочувствительным методом, то это тоже в исследовании стероид или сейчас, в общем, какой-то или Юпитер или астероид, в общем, какое-то космическое тело показало, что у них тоже это, в общем, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снижение этого С-реактивного белка, именно воспаление.
2: Спасибо. Так, ну и уже больше часа работаем в эфире. Предлагаю несколько объявлений выдать и дать Алексею отдохнуть. И, как всегда, говорю вам спасибо всем, кто смотрит прямо сейчас наш эфир. Ставьте лайк, не забывайте про это. Это очень сильно поддерживает данное конкретное видео и канал в целом. Естественно, если вы смотрите уже по итогам завершившегося стрима, то не забудьте еще и комментарии оставить, потому что это тоже улучшает показательности данного видео. Так что про это дело не забывайте. И помните о том, что поддержать можно, просто подписавшись на канал, нажать колокольчик, выбрать пункт меню «Все», тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию. Ну и, соответственно, это тоже приводит к повышению в целом показателей канала. Поддержать можно конкретный данный стрим. Для этого имеется суперчат, имеется ссылка, которая есть в описании. Задаете вопрос таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь и говорим вам огромное спасибо за поддержку Patreon и спонсирование. Также имеется у проектов «Лаборатория научных видео» и проекта anthropicnextdoor.ru. Саша.
1: Я хочу напомнить, ну, точнее, познакомить наших зрителей с тем, какие мероприятия, значит, какие трансляции ждут вас в ближайшую неделю на наших каналах. Значит, в четверг, 2 сентября, уже завтра, в 19:00, мы опубликуем на канале «Антропогенез» доклад Евгения Рыболтовского, а это известный зоолог, ветеринар, специалист по амфибиям, и я думаю, что многие наши зрители его знают. Он выступал на 15-м форуме с докладом «10 вредных советов при встрече со змеей». Это будет завтра. Вот если вам предстоит встреча со змеей, обязательно послушайте. Ну и в других случаях, я думаю, тоже будет весьма интересно. В субботу, 4 сентября, на канале «Лаборатория научных видео» нас ждет встреча с Федором Кубасовым, который выступал у нас с докладом про ниндзя. И он, собственно, историк-специалист по изучению ниндзя. А вот в субботу в формате по скрипту он будет отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые написали к видео его выступления. Это будет в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео». И на канале, наверное, Виталий, уточни, на лаборатории будет новая лекция Дробышевского.
2: Да, где? Да, по вторникам вот эти вот, то, что снимал, да. Александр.
1: Да, во вторник на канале «Лаборатория научных видео» будет опубликована следующая лекция Станислава Дробышевского, продолжение его рассказа про историю Homo sapiens. Вот эта лекция была прочитана недавно, в июле, в экспедиции, и вот уже на канале появится.
2: Я сейчас еще быстренько перебью тебя и скажу, что патроны и спонсоры канала «Лаборатория научных видео» уже смотрят лекцию эту. Вот так.
1: Ну, замечательно. В среду, 8 сентября, будет постскриптум по докладу про викингов на Руси. У нас на форуме, на 14-м форуме выступала Вероника Мурашова, кандидат исторических наук, зав. Сектором средневековой археологии отдела археологических памятников исторического музея и так далее. Вот, с докладом про викингов. И в среду, 8 сентября, она будет отвечать на ваши вопросы по ее докладу. Тема очень интересная. И, наконец, в четверг, 9 сентября, на следующей неделе, будет опубликован очередной доклад с форума «Ученые против мифов 15», а доклад Дмитрия Соболева, которого многие знают как упоротого палеонтолога, он выступал с докладом «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» И этот замечательный доклад будет опубликован в четверг, 9 сентября, на канале «Антропогенез». Не пропустите, друзья.
2: Ну, кстати, у меня по объявлениям... Дима, кстати, был в начале стрима у нас в чате. Так что, Дим, если ты с нами, еще привет тебе. Хорошо, тогда мы продолжаем с вопросами. Так, следующий вопрос от все того же, да, все того же Крабакара. Доктор, а с вас уже сняли анафему, наложенную на форме УПМ? Вы покаялись за свои еретические речи. Шутка. А если серьезно, то каково влияние поста или поста, в том числе воздержание от пищи в процессе лечения гипертонии и атеросклероза?
0: Первую часть вопроса я не совсем понял, но...
2: Ну, пошутили.
0: Да. Значит, а по поводу гипертонии, атеросклероза, поста, я просто не совсем знаю, что такое пост. К моему большому сожалению, я не знаю, что включается, какие ограничения происходят во время поста. Я видел в силу службы, видел, как едят иногда священнослужители, насколько я успел заметить, употребление этой пищи, хоть и не скоромной, но, в общем, в ее объем и калорийность приводит к тому, что люди, в принципе, не теряют вес во время поста, и поэтому, наверное, это никак не влияет на гипертоническую болезнь. Хотя другие люди, в силу того, что перестают есть какие-то определенные продукты, они действительно снижают вес. Это эффект вообще любых ограничительных диет. Вы берете, назначаете не из-за религиозных соображений, а просто потому, что модно, например, назначать какой-то продукт там вредным, например, лактозу или глютен, или что-то еще. И из-за того, что просто вы удаляете продукты своего рациона, уменьшается общая калорийность питания, вы снижаете вес, но такое снижение веса довольно долго удержать сложно. Исследования показывают, что вот эти вот диеты, исключающие и ограничивающие диеты, они через какое-то время перестают действовать, и люди возвращаются к тому весу, который у них был, а в некоторых случаях еще и потерянные килограммы возвращаются вместе с пленными. Вот такой странный ответ на этот не менее странный вопрос.
2: Спасибо. Так, наш тоже постоянный зритель Динозавра пишет. Доктор, как убедить пожилого родича гипертоника пойти к врачу и нормально принимать лекарства? Может, вы знаете волшебный метод убеждения?
0: Ну, разговаривать. Они же в детстве как-то убеждали вас есть манную кашу, несмотря на то, что она была очень противная. Я вам предлагаю также как-то договариваться с ними. Причем кнута и пряника, там шантаж, слезы, уговоры, рационализация, демонстрация каких-то исследований, демонстрация роликов. В конечном итоге вода камень точит.
2: Спасибо большое. Да.
1: Спасибо. И вопрос от Евы Корнеевой. Спасибо за стрим. Но это не вопрос, это просто такое пожелание. Даже это когда делится. Теперь буду знать, как болит сердце, чтобы больше не паниковать, когда в грудину стреляет межреберка.
2: Спасибо.
0: Да, я только что... Скоро у меня будет опубликован ролик, в котором мы разберемся еще и что такое межреберка.
2: Угу. Вот. Отлично. Да, друзья, если что, подпишитесь на канал Алексея, если вдруг вы этого не сделали. И вообще на все соцсети, да? Где удобнее, где лучше.
0: Угу. Спасибо.
1: Вопрос от Сергея А. Полезны ли анаэробные нагрузки, например, плавание в бассейне с уменьшением частоты вдохов?
2: Спасибо.
0: Давайте так ответим. Есть высокоинтенсивные интервальные тренировки. Вы их можете поискать, что это такое. Это High Intensity Interval Training. Большое количество исследований говорит о том, что высокоинтенсивные интервальные тренировки, когда вы выходите, в общем, за там, какой-то аэробный, анаэробный порог и накапливается лактат, они, в принципе, не вредные, они очень неплохо влияют на метаболизм, если вы находитесь в этой анаэробной зоне недолго, одну минуту, максимум 3 минуты. Если вы, а потом вы восстанавливаетесь, вот такие тренировки, не каждый день, а раза 2-3 в неделю. В принципе, неплохой вариант хорошо прокачать свою и выносливость, и в том числе повлиять на многие метаболические показатели, в том числе на вес, на уровень холестерина в крови, на артериальное давление. И у таких тренировок довольно хороший профиль безопасности, сопоставимый с монотонными нагрузками умеренной интенсивности. В общем-то, без фанатизма плохо постоянно находиться в анаэробной зоне долгое время. Это приводит к повреждению там, сердечной мышцы, к фиброзу и так далее.
1: Спасибо. Снова вопрос от Карабакара. Доктор, правда ли, что систематическое потребление продуктов, даже по 100 грамм в день, содержащих инсулин-подобный фактор роста 1, например, творог, провоцирует воспалительные процессы в сердечно-сосудистой системе? Творог поел, воспаление получил.
0: Я не воспалился. Впервые слышу про эту историю.
1: Про, вот видите, какая польза, польза от нашей трансляции.
0: Про то, что творог содержит инсулиноподобный фактор ИФР1. Ну, есть то, что... Давайте так я отвечу на этот вопрос. Чрезмерное употребление любого продукта, то есть практически нет продуктов, которые вредны для нас. Мы должны есть максимально, питаться максимально разнообразно. Это влияет на, там, на микробиоту, вот это вот все. Есть, наверное, два только продукта, которые даже нужно, ну, стараться не есть эти продукты. Это, скажем так, сладкая газировка. И не употреблять сладкую газировку, никакую, даже с сахарозаменителем. Это, в общем, что-то исследования говорят, что это плохой вариант. Лучше обычная вода и чай, кофе без сахара в первой половине дня, чтобы не нарушался сон. И второй продукт, который можно прям сказать, что это плохо, это мясные полуфабрикаты, типа сосиски, сардельки и даже дорогой хамон бекон за счет содержащихся там нитрозаминов, которые могут повлиять на синтез триметиламина-ноксида, по-моему. Опять могу сейчас что-нибудь наврать, химики меня поправят. Ну, в общем, они связаны и с риском развития атеросклероза, и колоректального рака. В общем, стараться вот эти два продукта исключать. Все остальные продукты мы как-то должны употреблять умеренно, и наше питание должно быть максимально разнообразным. Посмотрите, как выглядит канадская тарелка. Она очень красивая, очень наглядно показано, что мы должны есть как можно более разнообразную еду. Так вот, я, наверное, отвечу на этот вопрос.
2: За Спартам как-то жалко. Так. Юрий Сагун следующий вопрос задает. Есть ли у человека нормальное давление? Можно ли ему есть соль?
0: Можно.
2: В каком количестве? Да,
0: вообще всем можно есть соль, и даже там есть исследование, что прям если совсем отказаться от соли, то это тоже плохо. Вот. Ну, той соли, которая есть в обычных продуктах, обычно человеку достаточно.
2: Спасибо.
0: Но со временем возникнут проблемы все равно, может быть. Может, не возникнут.
1: Если есть соль или не есть?
0: То есть умеренное потребление соли, ну вот, например, чрезмерное потребление соли, оно ведь связано, например, не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть фактор развития, например, язвенной болезни желудка, потому что там чрезмерное потребление соли является одним из факторов, который приводит к инвазии Helicobacter pylori. Это бактерии, которые там приводят сначала к язве, а потом и к раку желудка. Тоже, в общем, с этой позиции, как нам с этой позиции оценить? В общем, без фанатизма. Соль – это не то чтобы прям сильно хорошо.
2: А полкило соли вообще человека убивает, разве, насколько я помню?
0: Да, если с 9-этажного дома упадет на голову.
2: Тоже вариант. Так, и еще раз Карабакару говорим спасибо за поддержку и за вопрос. А с какими мифами вы больше всего сталкивались в своей регулярной врачебной практике как кардиолог? В чем чаще всего заблуждаются пациенты, приходящие к вам на прием? С чем им сложнее всего бывает смириться при лечении?
0: с тем, что кардиологично... Да, давайте, хороший вопрос. Основной миф связан с тем, что придется... что кардиологические таблетки пьются курсами. Вот курс пропил — здоров. Вот это основная наша боль. И всегда приходится проговаривать. Потому что если не проговорить, человек всегда тебя поймет неправильно. И ты, и прям вот я виртуально беру человека прям за пуговицу и говорю, эти препараты пьются пожизненно, пока мы ничего другого не придумаем. Вот сейчас, может быть, придумаем там, уже придумали вакцину от холестерина, которая колется в живот раз в полгода. Вот, может быть, тогда. А так каждый день от конца до без конца до конца. Вот. И люди, конечно, просто, вот если не сказать, прям через 3 месяца выясняется, что ну вот пачка закончилась, и все, человек перестал пить препарат, потому что он там померил холестерин в норме, давление в норме, а что его дальше мерить, что дальше принимать таблетки. Вот, важно понимать, что если поставлен диагноз, то уже наша терапия кардиологическая, она пожизненная. У нас нет никаких курсов в подавляющей... Ну, в общем, короче, нет никаких курсов. И здесь ответственность врача как раз заключается в том, что не надо вот абы как всем вот в поликлинике всем подряд ставят там ишемическую болезнь сердца. Вот если тебе там чуть больше 45, то если пришел в поликлинику и пожаловался на что-нибудь там, что что-то защемило в грудной клетке, тебе автоматически могут поставить ишемическую болезнь сердца. Вот такой диагноз предполагает назначение лекарственных препаратов на пожизненный прием. Поэтому нельзя ставить диагноз абы как. И прежде чем поставить, например, человеку диагноз гипертонической болезни, надо очень сильно прям его поковырять, выяснить, насколько действительно у него гипертоническая болезнь, не тревожное расстройство, не стрессовая какая-то ситуация, прежде чем вот ставить диагноз, потому что диагноз – это значит терапия.
1: Спасибо. Да. Вопрос задает Алекс. Нефропротекторы – зло? Пожилые врачи обожают прописывать понижающие давление медикаменты, вне зависимости от фактических показаний.
0: Странная постановка вопроса опять. Но действительно препараты, снижающие давление, являются в том числе и нефропротекторами, потому что основным органом, регулирующим давление, является почка. Повреждение почки приводит к повышению давления, а повышение давления приводит к повреждению почки. Зачастую коррекция артериального давления улучшает функцию почки, улучшает показатели, снижает креатинин в крови, увеличивает скорость клубочковой фильтрации. И вот нефропротекторы, наверное, в том смысле, в котором воспринимают их врачи доказательной медицины, это как раз средство от артериальной гипертензии, ингибитора ангиотензин-превращающего фермента и сартаны. Вот это вот нефропротекторы. Что дальше? Дальше вопрос я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Я просто не понимаю его немножко смысла.
2: Окей. Тогда переходим к следующему. А следующий вот так звучит. Про спорт до понятно. Как поможет спорт после постановки диагноза? Или таблеток достаточно?
0: Ну, важно понимать, что модификация образа жизни, то есть давайте опять не будем использовать слово спорт. Спорт мы никому не рекомендуем. Мы рекомендуем регулярную физическую активность. Вот, мы рекомендуем ее до, мы рекомендуем ее во время сосудистого события, потому что было доказано, что именно ранняя активизация, в том числе людей, перенесших инфаркт миокарда, она снижает риски летального исхода на невероятно высокие 30%. Это, по-моему, еще там, советские врачи было доказано, что ранняя активизация – это прям очень хорошо. На второй день после инфаркта миокарда надо заставлять человека в меру его сил там, двигать руками, ногами, там, что-то делать с собой. И тогда это очень серьезно снижает риски сердечно-сосудистых печальных исходов. Ну и, безусловно, после сосудистого события Мы тоже продолжаем физическую нагрузку вместе с медикаментами, потому что они также работают, как и сами лекарственные препараты. При этом у нас, наоборот, очень много внимания уделяется лекарственным препаратам. Например, очень многие люди думают, что когнитивная функция после инсульта, она восстанавливается при помощи различных капельниц, содержащих какие-то препараты, которые якобы должны там отрастить новый кусок мозга. Хотя на самом деле нужно как можно раньше после инсульта начинать тренировать другие области мозга для того, чтобы они взяли на себя функцию уже пораженной части головного мозга, не переоценивать влияние как раз вот этих вот так называемых капельниц, и за счет явления там нейропластичности, за счет того, что другие зоны мозга берут на себя утраченные функции, мы можем восстановить движение, речь и другие потерянные наши функции. Много раз слово функции я что-то говорю.
2: Все. Так, Илья Владимирович, по традиции уже задает следующий вопрос. Пью много кофе, не менее 4 чашек в день. Как он влияет на мое сердце и давление? И какова норма кофе для здорового человека? Я, кстати, да, ничего не путаю. Буквально несколько дней назад было новое исследование, которое говорит, что от 0,5 до 3 чашек в день человек, потребляющий, снижает риск смертности от всех причин.
0: Да, на какие-то... Значит, у женщин вообще можно пить кофе, ну, там, без ограничений. Главное не пить во второй половине дня, чтобы не нарушался сон, потому что сон является одним из тех показателей, за состоянием которых надо очень серьезно следить. Вот, по разным причинам. Если кофе не нарушает ваш сон, то, дорогие женщины, можете там употреблять кофе, тем более, что если у вас там пониженное давление. Согласно исследованию, действительно, до 3 чашек кофе в день даже несколько снижается, по-моему, риск инсультов за счет снижения, по-моему, диабета. Но вот больше 4 в день у мужчин увеличивает риск инфарктов, согласно исследованию. В общем, 3 чашки кофе норм в первой половине дня.
2: А если декаф? Без кофеина?
0: Там, мне кажется, там чуть сложнее, там не знаю. Но дело не только, наверное, в кофеине, потому что там есть еще какие-то алкалоиды, кроме кофеина. В кофейных зернах, как они влияют, там тоже надо разобраться.
2: Спасибо.
1: Артур Шайдулин пишет. А можно ссылку на SCORE-таблицу, которая была на 6.50? Видимо, в выступлении вашем.
0: Можно забивать в интернете SCORE-таблицу, и появляется ссылка. Правда, я ее также искал.
2: Дальше.
1: Окей. Дальше Елена Смирнова спрашивает. Врачи не ищут причину повышенного давления. Они сами предлагают эти таблетки для снижения давления. И что делать пациенту? И кто виноват?
0: Елена Смирнова задает очень правильный вопрос о причинах гипертонической болезни. Дело в том, что повышенное давление в подавляющем большинстве случаев, больше 90%, не имеет четко выраженной причины. Это некое сочетание генетических факторов. Где-то выяснено, что есть порядка 50 генов, которые так или иначе могут быть связаны с развитием гипертонической болезни. Плюс факторов внешней среды, например, воздействие, избыточный вес, неподвижный образ жизни, чрезмерное потребление соли, избыточный стресс – все это может привести к тому, что у человека развивается повышенное давление. И только у где-то порядка 5% населения, 50% населения возникает симптоматические гипертензии, связанные с проблемами в каких-то органах. Но, как правило, у симптоматических гипертензий, кроме того, что повышенное давление, есть еще какие-то симптомы, которые врач может заподозрить на приеме. Например, там у феохромоцитомы, опухоли коры надпочечников, есть своя специфическая картина, такой кризовый характер течения. Там у проблем со щитовидной железой тоже есть какие-то определенные симптомы, которые там, при гипертиреозе, при повышенной функции щитовидной железы, тоже есть какие-то симптомы. Самая частая причина симптоматической гипертензии, то есть гипертонии, связанной с какими-то другими заболеваниями, является ночное апноэ, остановка дыхания во время сна. Это тоже симптом, его могут заподозрить ваши родственники, которые скажут вам, что вы сильно храпите. Когда храпите, у вас иногда останавливается дыхание. Вы перестаете дышать, потом несколько секунд, там, или даже 10-11 секунд не дышите, потом схрапываете. Вот такие остановки дыхания приводят к тому, что наш организм воспринимает это, как будто мы душим, выбрасывается адреналин, и всю ночь у нас повышенное давление. Заподозрить это можно самостоятельно, если вы спите сколько хотите, но при этом не высыпаетесь, ночью часто просыпаетесь, идете в туалет и так далее. Ну, еще раз, это, конечно, не занимайтесь самолечением, самодиагностикой, обратитесь к специалисту. Вот. А в целом, да, что я хотел сказать, что в целом, что если врач не заподозрил у вас симптоматические гипертензии, он просто назначает вам терапию. Либо дает вам рекомендации по снижению веса и так далее. Но, как мы знаем, этот понедельник, когда мы начинаем все заниматься спортом, есть правильную еду, он у многих людей, в общем, так и не наступает всю жизнь.
2: Спасибо. Сергей Кунгурцев пропишет. Послушал Лутина, поднялось артериальное давление. Кого послушать, чтобы давление пришло в норму?
0: Я слышал, что в интернете есть такое явление, как это называется, АСРМ, или что это такое, когда шепотом говорят на ночь. Не знаете?
2: Ну ладно. Я не скажу. Не слышал такое.
1: Мы отсталые. Так и что шепотом-то? Давление снижается же?
0: Что наверное, хочешь? Наверное, не знаю, но да, вот так шепотом говорят.
3: Давайте следующий вопрос так ответим. Алекс задает вопрос. Невропротекторы. Уточняю, что звучит как «а давайте попьем средства для снижения артериального давления», как невропротекторы. Но возраст у вас уже 45+. Полезно вообще. И люди вдруг начинают давить артериальное давление.
0: А в этом случае... Скорее всего, есть какие-то другие причины, почему назначаются такие препараты. Например, высокий уровень креатинина в крови, посчитанный по калькулятору специальному. В общем, на калькуляторе можно из креатинина посчитать уровень скорости клубочковой фильтрации. Если она снижена, то... В общем-то, можно назначить невропротектор. Действительно. Для защиты почек.
1: Так.
3: Спасибо.
1: Мне теперь тоже шептать вообще?
2: Нет, ну я думаю, что успокоилась. Не хочется. Давай. Не хочется задавать вопрос громко.
1: Сейчас оно не слишком упало, будем поднимать. Давай. Илья Владимирович, давлением никогда не страдал, но периодически обносит голову, ненадолго теряется координация и кружится голова. С чем это связано?
0: Самая частая причина системных головокружений... С головокружением там сложно. Там есть системные и несистемные. Системные – это когда мир вокруг вас кружится. А несистемные – это когда вы испытываете какое-то такое странное ощущение, там шаткость походки и так далее. Самое частое системное головокружение – это доброкачественное позиционное головокружение, связанное с тем, что... В нашем среднем ухе отрывается камушек и начинает давить на рецептор, который определяет ускорение в разных плоскостях нашего организма. То есть он передает неверную информацию в наш головной мозг, и некоторые упражнения, движения, которые помогают загнать этот камушек обратно в то место, откуда он выпал, помогают решить вот такую проблему. Знаете все про то, что существует вот такой диагноз – доброкачественное позиционное головокружение. Если у вас возникло головокружение, не пытайтесь лечить его капельницами. Оно лечится у хорошего невролога, такими некоторыми манипуляциями, например, маневрами ИПЛИ.
2: Спасибо.
1: Благодарю. Следующий вопрос от ИВ. А вот из трех хороших чашек кофе в день какого размера должна быть чашка кофе? Наверное, какой марки? Сколько молока туда?
0: Ну, давайте так. Самый простой способ – это в миллиграммах кофеина. Вот 300-400 миллиграмм кофеина в день, не больше.
2: Спасибо. Так, и один из наших тоже постоянных зрителей «Свободу с суккулентом» донатит и говорит спасибо лектору и ведущим. Спасибо вам огромное за поддержку. Да, «Свобода с суккулентом». Алекс Геттак. Перестаньте хулиганить, господа, которые поддерживают наш эфир за пределами видеокамеры. Алексей Get Last Name пишет, говорите шепотом всегда. Нет, пожалуй, нет. На самом деле это довольно сложно, чтобы еще и вы слышали. И мистер Харри или Гарри. Я не понял, спортом полезно заниматься или бесполезно, а достаточно гулять?
0: Что, не, ну, мне кажется, я полезно? Ответил на этот вопрос неоднократно.
2: Да-да-да. Физкультуре полезно, вот так. Спортом не очень. Елена Свечникова задает вопрос. У моей мамы поднимается давление, когда она засыпает. Всегда. Почему так происходит?
0: Елена, объясните мне, каким образом вы это выяснили? Ну, то есть вы измеряете давление вашей мамы, когда она засыпает, подкрадываетесь к ней и накладываете ей манжету на руку, или вы делали...
2: Быть в этом причина.
0: Или вы делали суточное мониторирование артериального давления. Если во время сна повышается уровень артериального давления, то причиной его повышения может быть как раз ночное апноэ, остановка дыхания во сне. И это надо лечить. Это надо лечить, причем за счет снижения веса в первую очередь. Если снижение веса не помогает, то придется спать в специальном приборе, который будет поддерживать дыхательные пути открытыми в течение всей ночи, и нужно будет спать с этим прибором не менее 5 часов. Вот как вариант такой ответ на вопрос.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Да. Вопрос от Рибани 22, буду так вульгарно читать. Сейчас многие курильщики стали переходить на никотиновые подушечки, которые держат во рту. Насколько это вредно для полости рта? Никотиновые подушечки.
0: Никотинозаместительная терапия является одним из доказанных и одобренных способов избавления от никотиновой зависимости, то есть от курения. Курение является абсолютным злом. Поэтому мы выбираем различные способы. С точки зрения концепции снижения вреда мы можем выбрать концепцию никотинозаместительной терапии. Лучше всего работает комбинированная никотинозаместительная терапия, когда человек использует никотиновый пластырь. Его едкость зависит от того, сколько много вы курите сигарет, от 2 до 4 мг. И никотиновый пластырь подавляет общую тягу, такую, ну, базовую тягу. А никотиновые жвачки, никотиновые спреи подавляют сиюминутную тягу. Это с довольно высокой эффективностью, порядка 40%, помогает избавиться от зависимости, если все сделать правильно по науке. Значит, что касается самого никотина. Никотин не является веществом, у которого четко доказано то, что он является канцерогеном. Он может вызвать там некоторые расстройства там, желудка, может быть, слюноотделение может вызвать. Вот. Но в целом он, ну, МАИР не очень-то говорит о том, что он канцероген, поэтому сам по себе, в общем, он просто является наркотиком, который вызывает зависимость, который заставляет нас курить снова и снова, а с точки зрения никотинозаместительной терапии, это, в общем, избавляет нас от курения сигарет. Сигареты опасны не содержанием никотина в нем, а тем, что мы получаем продукты горения в легкие, которые вызывают, связаны с развитием очень многих видов рака, и это один из основных факторов развития. Раннего развития атеросклероза, повреждения сосудов, вот именно продукты горения, не сам никотин. Это важно понимать.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Правда ли, что бокал красного вина в день нормализует давление? Вот мы про курение поговорили сейчас про.
0: Нет, положительные свойства бокала красного вина очень сильно преувеличены, ровно на бокал красного вина. Красное, почему все считается? Ну, это, наверное, симпатическая магия. Если красное, то это как кровь и должно влиять на давление. Но нет, ничего не нормализует, коньяк тоже ничего не нормализует. Скорее даже наоборот. Избыточное определение алкоголя связано с увеличением риска развития гипертонической болезни и мерцательной аритмии, а значит, инсультов. И никакое красное вино не защищает сердце. Положительные свойства ресвератрола. Ресвератрол провалился в клинических испытаниях, отдельно взятый в красном вине. И в целом большое исследование, опубликованное в журнале «Lancet», говорит о том, что нет безопасных доз алкоголя. Ну, в целом, то есть нет никаких полезных доз алкоголя, есть относительно безопасные, и пользы от употребления алкоголя нет. 8 видов рака, связанных с употреблением алкоголя, и некоторые виды сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Спасибо. Saint Fiacre?
0: Asialis.
2: Угу. Да, Asialis тоже увеличивает синтез оксида азота, да?
0: Да, там такой же механизм.
2: Угу.
0: Да, там, это все эти филы, это силденафил, талденафил, они все, да.
2: Угу. Так, Александра Япончинова. Почему не уделяют внимание гипотонии? Ведь это тоже опасно.
0: Ну, мы с вами обсуждали не раз в течение этого ролика про гипотонию у молодых барышень и то есть это опасно у пожилых людей. Гипотония и низкое давление связано с нарушением кровообращения в некоторых органах, слишком низкое давление и с риском падений, которые у пожилых людей могут закончиться переломом шейки бедра, который является очень серьезной проблемой.
2: Спасибо.
1: Так. От Павла К.
2: Угу.
1: Да?
2: Да.
1: Какие продукты питания сильнее всего влияют на давление? Есть ли продукты вообще на давление не влияющие?
0: Хорошо, давайте так. Продукты питания, в которых... Ну, то есть все продукты питания влияют опосредованно. Значит, продукты питания с высоким содержанием инсулина, потому что приводит к увеличению объема циркулирующей крови, повышению давления. То есть селедка, соевый соус и соленые огурчики, если у вас еще и сульчатительный тип повышения давления. И другие продукты питания могут повлиять за счет избыточной калорийности. То есть если питаться исключительно майонезом с батоном, вы будете получать большое количество калорий и наберете вес. И понятно, что чем выше вес, тем выше давление. Наверное, вот такой вот ответ на ваш вопрос.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Saint Fiacre опять. Доктор, скажите, пожалуйста, почему у меня болит голова, если я сплю днем или просто пересплю? В скобочках, не в интимном смысле.
0: Это может быть мигренью. Мигрень иногда возникает из-за того, что человек слишком долго поспал. Это может быть провоцирующим фактором мигрени. Вам нужно повести дневник головной боли. И с этим дневником головной боли в дневнике головной боли нужно указать, как часто возникает боль, там как. Ну, вы можете скачать в интернете, что это такое, написать, как она часто возникает, какая интенсивность головной боли, что ее провоцирует, и вместе с этим дневничком пойти к специалисту по головной боли, который прям вот занимается головными болями, который знает препараты, которые лечат головную боль, предотвращают появление этих приступов, если это мигрень. Потому что при мигрени терапия головной боли несколько отличается от простого употребления нестероидных противовоспалительных средств в некоторых случаях.
2: Спасибо. И снова говорим спасибо человеку, который подписывается «Свободу суккулентам». И спасибо огромное за поддержку. Вопрос следующий. Подтверждается ли сейчас теория, что картина симптомов сердечных проблем отличается от женщин от мужчин, у негров от белых? Были кейсы несовременной, несвоевременной диагностики вследствие предубеждения? Это только политика?
0: Отличный вопрос. «Свободу суккулентам». Действительно, есть... Заболевания сердечно-сосудистой системы отличаются у мужчин и женщин. Например, чаще всего вот тот характер боли за грудиной, который я описывал, он больше характерен для мужчин и больше изучался на мужчинах. У женщин боли в грудной клетке при инфаркте миокарда, ну, в общем, немного более атипичные. И действительно, у белых и чернокожих людей отличается течение гипертонической болезни. У чернокожих она случается, по-моему, в несколько раз чаще. При этом эффективность препаратов другая, потому что если у белых работают ингибиторы АПФ и сартаны, то у чернокожих лучше работают мочегонные для контроля артериального давления. Есть такие интересные моменты. Да, правда.
1: Спасибо. Там даже был препарат специальный, один из первых, по-моему, коммерчески успешных препаратов этномедицины, который был рекомендован именно при сердечно-сосудистых заболеваниях у чернокожих. У афроамериканцев. Забыл я, правда, как он называется. Вот.
0: Я не знаю, правильно ли говорить афроамериканцев, потому что не все афроамериканцы.
1: Ну, это в Штатах было, поэтому афроамериканцы. У них там, ну, короче говоря, у африканцев по происхождению, скажем так.
2: Да. То есть вообще у всех, да, если так брать. Хорошо. AID channel. Задает вопрос. Как же быть с институтом врачей общей практики в Европе, который и гипертонию, и диабет, и депрессии лечат, и не слишком ли специализируется медицина?
0: Ну, я, наверное, не возьмусь глобально оценивать, сравнивать системы здравоохранения России и Франции. Скажем только, что во Франции очень высокая продолжительность жизни. Видимо, что-то там неплохо работает, несмотря на то, что невозможно дождаться, участковые терапевты не ходят по домам. Что-то там невозможно вот так вот взять, просто и сходить к какому-то врачу на прием, как это происходит у нас. Нельзя вызвать скорую для того, чтобы она померила давление. Тем не менее, продолжительная жизнь во Франции одна из самых высоких в мире. Вот. И всем бы к такой продолжительной жизни стремиться. Здесь я хочу зацепиться за слово «депрессия» и сказать, что... У нас, к сожалению, совершенно не лечат депрессию. Те ситуации депрессивные, тревожные расстройства, те ситуации, когда часто у пожилых людей повышено давление, и они пытаются сбить это давление какими-то там препаратами короткого действия, связано с тем, что у пожилых людей повышена тревожность, а у нас, к сожалению, не назначаются препараты антидепрессанты, противотревожные препараты, ну, за исключением там корвалолок, в котором есть... вещество, вызывающее психологическую и физическую зависимость, фенопробитал. Вот. У нас, в общем, никакой вот такой вот помощи именно в плане фармакологической коррекции психических расстройств. К сожалению, вот это прям большая проблема. Это проблема и с давлением. Это проблема некоторых расстройств желудочно-кишечного тракта и других расстройств. В общем, есть к чему стремиться.
2: Спасибо.
0: У нас, к сожалению, да, диагноз депрессии и тревожных расстройств ставится на порядок, а может быть и пару порядков реже, чем в остальном мире.
2: Спасибо. Так, Антон Белаус задает вопрос следующий. А если человек жирный, ему бег противопоказан, а какое тогда кардио ему можно делать? Просто ходьба в гору?
0: Слушайте, я всем могу порекомендовать скандинавскую ходьбу. У нас просто есть предубеждение из-за стихотворения про лыжи асфальт, но прям скандинавская ходьба в очень хорошо работает, при этом еще и там, уменьшается мышечный спазм вот в этой вот зоне. Я уже забываю, как она. В зоне надплечья, потому что стрессом. Да-да-да, за счет того, что работает. Она прям классная. Вот прям ходите, и этой физической нагрузки вы можете ускоряться, там делать какую-то лыжную имитацию. Навская ходьба – это такое прям плавание на суше. За счет того, что...

0: Смотри, какая у тебя обувь. Не болят ли у тебя связки, суставы? Да-да, я же правильно все говорю.
1: Да, ну связки суставов все равно там так рано или поздно
0: Ну,
1: начнут
0: удар,
1: болеть.
0: наверное. Наверное,
1: Да.
0: да. STAF. Я не знаю, как правильно прочитать ваш ник. А что делать, если каждый год дым от пожаров? Это ведь не выбор курить или не курить?
1: Не выбор. Но мы
0: Ехать в другой город?
1: обсуждали как-то вот эту вот историю по поводу, было какое-то исследование про первобытных людей, которые дышали дымом от костра, когда там сидели около своих пещер. И, в общем-то, у них тоже довольно выражен был атеросклероз сосудов именно из-за продуктов горения, которые попадали им в легкие. Это, ну и, да, наверное, пожары это плохо во многих смыслах.
0: Спасибо.
2: Так, вопрос от зрителя. Будущее в твоих руках. Подскажите,
1: Спасибо.
2: пожалуйста, да, кардионагрузки действительно полезны для сердца и сосудов? Как они влияют на нас? Слышал разные мнения. Он уже был.
1: Действительно полезны, да. Только
0: Продолжаем.
1: тут, да, нужно соблюсти баланс между там какими-то ортопедическими проблемами, которые могут возникнуть. Ну и, в общем, без фанатизма, потому что избыточное увлечение тоже не очень хорошо. Все должно быть в меру.
2: Так, хорошо. Вопрос от Марка. Маме необходимо пить статины. Она говорит, что все они вызывают панкреатит, а она им очень страдает больше 40 лет. Есть ли альтернатива?
1: Марк, ваша мама заблуждается, статины не вызывают панкреатит. Более того, коррекция триглицеридов может снизить риски. Ну, триглицериды, правда, статины плохо снижают триглицериды, но вот если триглицериды выше, чем 11 ммол на литр, они очень сильно увеличивают риск острого панкреатита. Что касается самого диагноза хронический панкреатит, зачастую он тоже, в общем, такой под вопросиком. Надо бы сходить к хорошему эндокринологу, чтобы он подтвердил или опроверг этот диагноз. Не эндокринологу, а гастроэнтерологу, простите, пожалуйста. Вот. Ну, это уже, в общем, точно никакой связи между статиной и панкреатитом нет, и может быть даже за счет легкого снижения триглицеридов, которые они могут обеспечить, наоборот, улучшится состояние. Все побочные эффекты статинов, они описаны, мы все про них знаем, просто сходите к доктору, и доктор все покажет маме исследование, все ей расскажет и, может быть, переубедит, если она готова выслушать чужое мнение.
0: Спасибо. Так, Ольга Гумерова спрашивает. Многие люди, перенесшие ковид, жалуются на устойчивое повышение давления, в том числе из-за сгущения крови. Есть надежда на возвращение давления в норму или это уже навсегда?
1: Ольга, я, наверное, отошлю вас к ролику на канале с Даниилом Мунблитом, человеком, который занимается в России и в мире исследованием постковидного синдрома. Вкратце этот ролик сводится к тому, что ничего пока не понятно с постковидом, что это такое, чем лечить, какие у него последствия, как его вообще классифицировать. Люди, которые говорят, что я все разобрался, знаю, как лечить ковид, скорее всего, это как-то поспешили с этим. То есть мы пока не понимаем, что происходит, поэтому пока давайте лечиться симптоматически, а дальше посмотрим.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался Жирчег, наверное, я правильно разобрал, расшифровал это. GRR4EG. Так, существуют ли препараты, насыщающие кровь оксидом азота для малоподвижных людей?
1: Нет.
0: Отлично. Так,
1: Любой малоподвижный человек может, простите, пожалуйста, любой
0: чуть-чуть.
1: малоподвижный человек, если это связано с ограничением, каким-то физическим ограничением подвижности, может придумать какой-то вариант физической нагрузки, ну, хоть какой-нибудь. Вот, если, ну, в малоподвижном образе жизни это ваш сознательный выбор, ну, Нет, его нельзя извне, к сожалению.

0: кофеина потребить.
1: Вопрос от Digital News. Почему никто не говорит о прямой связи артериального давления и внутриглазного? Есть же таблица уже давно. Но что, они скрывают?
2: Ну, мне кажется, что здесь наша слушательница несколько перепутала какие-то. Действительно, при оценке состояния здоровья человека и определении стадии и степени гипертонической болезни проводят оценку глазного дна с целью посмотреть на состояние сосудов, которые могут сказать нам, это вот вторая уже стадия, есть изменение сосудов глазного, именно сосудов глазного дна, и уровень там, значит, это вот вторая стадия гипертонической болезни, и здесь уже никакой модификации образа жизни нам не обойтись, а нам нужно уже принимать лекарственный препарат, да не один, а парочку комбинированных, а может быть и тройку комбинированных лекарственных препаратов, плюс модифицировать образ жизни. Вот, это есть вот такая история про изменение сосудов глазного дна. Есть действительно состояние глаукомы, которое, ну, по-моему, не очень-то связано с давлением и может возникать совершенно на фоне нормального давления, повышения внутриглазного давления. Кстати, иногда внезапная головная боль, которая связана именно с болью в глазном яблоке, с покраснением глазного яблока, связана именно с глаукомой. Иногда бывает безболевая глаукома, которая может привести там, в конечном итоге, к слепоте. Поэтому нужно ходить к офтальмологу, начиная с 40 лет, один раз в годик, чтобы проверять внутриглазное давление.
1: Спасибо.
3: Вопрос задает мистер Пеллингс. Так. У меня стабильно в среднем 140 давление, не пью, не курю, занимаюсь спортом, 28 лет. Что делать-то? Пить таблетки рано вроде как. Что из безобидной профилактики можно сделать?
1: Хочу сходить.
2: Ну, мы рассказали, что ограничение соли, снижение веса поможет. Если это не поможет, то сходите к врачу, определите степень стадии гипертонической болезни, поносите, исключите симптоматические гипертензии, разберитесь, нет ли у вас, там, например, того же самого ночного апноэ, каких-то других причин, нет ли остановок дыхания во сне. И если ничего не будет обнаружено, то тогда корректируйте давление, особенно если уже есть там гипертрофия у желудочка, изменения на глазном дне, если это все уже, если ваша гипертония довольно долго протекает, то возникают эти изменения, и здесь уже нужна постоянная терапия. И здесь возраст, в общем-то, не имеет значения.
1: Спасибо большое. Перед тем, как следующий вопрос задать, несколько объявлений. И благодарю всех, кто с нами продолжает оставаться на стриме. Вы крутые, спасибо огромное. И если вы поставили лайк, вы вообще не люди, а золото. А если вы еще и подписаны, то у меня уже больше нет эпитетов. В общем, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие стримы на канале anthropogenes.ru, на канале Лаборатории научных видео. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. И отдельно спасибо тем, кто нас поддерживает материально, присылает донаты, задает вопрос при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Грандиозное вам спасибо огромное. Я отдельная благодарность тем людям, которые поддерживают нас на Патреоне и являются спонсорами наших каналов. Это огромная для нас помощь. И, в общем-то, благодаря ней, благодаря этой помощи мы можем проводить подобные стримы. Друзья, еще раз спасибо.
3: Спасибо. Я хочу рассказать еще раз о том, что нас ждет и что вас ждет в ближайшую неделю на каналах Антропогенез, лаборатория научных видео. Значит, уже завтра, 2 сентября, будет опубликован новый доклад форума «Ученые против мифов 15. 10 вредных советов при встрече со змеей». А выступал Евгений Рыбалтовский, очень известный зоолог, ветеринар. У него есть свой зоопарк, он написал классную книжку. И, в общем, стоит послушать, что этот человек... Его много раз кусали змеи. Он знает, как со змеями обращаться и чего делать не нужно. В субботу, 4 сентября, у нас будет в гостях историк Федор Кубасов, который выступал на 14-м форуме с докладом по поводу мифов про ниндзя. Доклад был резонансный, тема интересная, поэтому в субботу обязательно послушайте, пишите ваши вопросы Федору. Во вторник на канале Лаборатории появится еще одна лекция Станислава Дробышевского. Он продолжает свой курс лекций про историю человека, и в данном случае речь идет про древних Homo sapiens. Это будет на канале Лаборатории научных видео 8 сентября, в среду. Вероника Мурашова, которая выступала у нас с докладом «Дракары, берсерки, рогатые шлевы и другие мифы о викингах на Руси», будет отвечать на ваши вопросы по поводу викингов на Руси и на те вопросы, которые написали в комментариях к этому докладу, который был на 14-м форуме. А в четверг, 9 сентября, мы опубликуем выступление упоротого палеонтолога Дмитрия Соболева про динозавров. Доклад форума «Ученые против миф 15» оппонировал ему другой палеонтолог Дмитрий Пащенко. Он не упоротый, но вопросы задавал вредные. Поэтому советуем посмотреть. Виталий? Я вроде все
1: объявления сделал. Красавчик. Угу. Я добавлю, что есть у нас телеграм-чат. Если вам нравится общение в чате данной трансляции, то вы можете его продолжить. Ссылка сейчас появится, собственно говоря, в чате. Переходите, общайтесь. Мы периодически туда тоже с Александром забегаем. И наши гости тоже, между прочим, довольно регулярно отвечают на те вопросы, которые, может быть, не успели ответить в течение самого стрима. Короче, ссылка в чате. Заходите и продолжим общаться. А пока вопрос от Романа.
3: Да, а пока вопрос от Романа А. Почему статины противопоказаны при миопатиях, мышечной дистрофии? Учитывая малоподвижность таких пациентов, им бы статины не помешали бороться с повышенным холестерином? И какие тогда альтернативы? Только диета?
2: Действительно, статины могут быть связаны с болями в мышцах. Правда, в исследованиях боли в мышцах при терапии статинами возникают гораздо меньше, чем в основной популяции. Просто, видимо, это связано с тем, что в обычной жизни у человека, когда просто что-то болит, ну, болит и болит, значит, а что вы хотели в вашем возрасте, как любят говорить участковые терапевты. Вот. А в... Если человек принимает статины, то, ну, понятно, что статины виноваты. Вот, если ослепить исследование, то получается, что действительно мышечных болей там гораздо меньше, на порядке меньше. Есть серьезная проблема, это рабдомиолиз, но она возникает, по-моему, там у 1,5% на 100 тысяч населения разрушение мышц. Мы всегда контролируем уровень КФК, креатинфосфокиназа, ферменты, которые появляются в крови после разрушения мышц, контролируем после назначения статинов через 4-6 недель, там 6-8 недель от начала терапии, возникает максимальный эффект, полученные эффекты. Если уровень КФК повышается выше, чем в 5 раз верхней границы нормы, то мы, в общем, решаем вопрос, что делать с этими препаратами. Но по поводу мышечной дистрофии в отдельных взятых случаях, мне кажется, в каждом отдельном случае все решается индивидуально, когда мы оцениваем соотношение пользы и риска у человека, у которого есть какие-то проблемы с движением, есть мышечная дистрофия. То есть абсолютно, это не совсем абсолютное противопоказание, это просто оценка пользы и риска. Вот. Да, статины – это не безобидные препараты, поэтому молодым людям всем подряд мы их не назначаем, но у людей, которым мы их назначаем.
1: Спасибо большое. Больше 2 часов в прямом эфире находимся. Спасибо всем, кто был с нами. Алексею отдельное огромное спасибо за ответы на вопросы. Саш, тебе за отличное чтение вопросов и в целом ведение эфира. Вот. Ну и, как всегда, Мариша, Гоша, Ксюша за то, что они помогали нам за эфиром.
3: А Виталику за шепот. За шепот особенно.
2: Да, спасибо. Я узнаю, как это называется. АСРМ. Нет, в общем, что-то такое.
1: Нам там в чате
3: набросали. Я вспомнил, как афроамериканское лекарство называется. Бедил. Во. Бедил.
1: А это называется АСРМ.
2: Действующее вещество АСРМ, да?
3: Вот так, про действующее вещество, там? Простите, можно нагуглить, там, по-моему, и в Википедии большая статья про него. И даже отдельный сайт, по-моему, специальный, и не один про это все, и какие-то даже книжки про это написаны. Вот, но я не знаю, возможно, это, конечно, в значительной степени маркетинг.
2: Вот. Так, хорошо, ладно.
1: Окей. Спасибо, друзья. Вот уже теперь точно прощаемся. Ну и присоединяйтесь к нам в ближайших стримах. Счастливо.
2: Спасибо большое.
3: Всего доброго. Спасибо, что пригласили. До свидания.
1: Спасибо.

Друзья мои, я вас приветствую, стоя в самом центре Греции, в самом центре Афин, на великом холме, древнем Парфеноне.

0: Ребята, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Это я уже приветствую взрослых. Воскресенье, значит, мы все вместе. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Взрослые тоже здрасте. Просто очень часто в комментариях пишут: спасибо, дядь Саша, мальчик Вова, 45 лет. Мне тоже понравилось. Ну, вот всех мальчиков Вов и девочек Наташ, которым там 35, 40, 50, тоже приветствуем. Ну, ребята, мы не зря сегодня начали с этого ролика. Потому что, ну, ролик старый, он снимался лет 15 назад, у меня еще борода тогда была не седая, черненькая, да, вот, и лысинка была поменьше. Но он снимался, когда я вел передачу «Путешествие натуралиста», она потом переименовалась и стала «Заметки натуралиста» на телеканале «Культура». И путешествовать нам приходилось в основном по разным зоопаркам мира, по разным странам и по разным зоопаркам. Было их очень много, десятки, у меня уже все смешалось, все спуталось, и я, честно говоря, иногда думаю, а где же это было, в каком зоопарке, в том или в этом, и трудно как-то вот восстановить все эти воспоминания. Но начали мы с этого ролика, потому что там вы сейчас увидели картинку, снятую в тех зоопарках, о которых сегодня тоже пойдет речь. Ну, давайте начнем с такой интриги, да, потому что вот десятки этих зоопарков в десятках стран промелькнули как вот одно мгновение. И, конечно, я слышу этот вопрос, самое ваше большое потрясение, да, дядя Саша. Самое большое мое потрясение – это был 1995 год. Причем, знаете, ребят, тут один такой момент очень важный. Когда ты приезжаешь со съемочной бригадой в зоопарк, да, то, конечно, тебя по-другому встречают. Тебя водят, все показывают, причем водят тебя туда, куда обычные посетители никогда даже не заглядывают. Святая святых. А иногда мне приходилось, как простой смертный, просто покупать билет, приходить в зоопарк. Так вот, самое мое сильное потрясение было в 1995 году. Мы с женой отдыхали около Барселоны, ну, просто поехали в отпуск. И приехали в Барселону. Ну и, конечно, я говорю, жене, первым делом пойдем в зоопарк, естественно. И мы пришли, купили билеты, пришли в зоопарк. И тут, и вот тут случилось мое первое потрясение. Я стоял около этого вольера часа два. Покажите, пожалуйста, Александр, нашу первую картинку. Вот она, эта первая картинка. Я увидел его. Это звезда уровня певицы Мадонны, там, я не знаю, это знаменитая горилла Снежок. Это просто фантастическое создание, потому что он был в большом вольере, там бегали другие обезьянки, с которыми он очень мирно уживался. И у меня было такое ощущение, что это что-то такое, знаете, вот неземное, что-то такое вот из космоса прилетело. Он был ослепительно белый. Такое впечатление, что его каждое утро мыли с каким-то шампунем, обсушивали феном и укладывали ему каждую волосюшечку. Наверное, это было самое большое мое потрясение. Там будет еще одна фотография, мы ее чуть позже Снежка посмотрим. Итак, Снежок. Снежок, ну, о гориллах мы с вами еще позже поговорим, о других гориллах в зоопарке, о самых обыкновенных, не таких известных и прославленных. Снежок, ну, считается, что он родился в 1963 году, то есть он на 3 года меня моложе, мы с ним почти ровесники. А в 64 году он появился в барселонском зоопарке. Это единственная горилла-альбинос, известная науке. Больше горилл, альбиносов ученым никогда не попадалось. Значит, пойман он был в Испанской Гвинее. Извините, я вас обманул. В 1966 году это произошло. Родился он в 1994, а поймали его и привезли. Ему 2 года от роду было. Он был еще, в общем-то, ребеночек тогда. Даже по гориллям меркам. Поймал его охотник, который убил всю его семью, Снежка. Там, к сожалению, очень часто это происходит. Такие вещи горилл нещадно уничтожают. Почему, мы поговорим об этом позже. Ну, вот около убитой матери он нашел этот белоснежный комочек, удивился, понял, что за него можно выручить хорошие деньги. Что и произошло. Потому что, ну, видимо, охотник его продал, не местный какой-то вот негритянский охотник его продал не очень дорого кому-то из местных, кто был статусом повыше, ну, а барселонский зоопарк его купил за 15 тысяч песет. То есть это была самая дорогая покупка, ну, говорят, даже за всю историю барселонского зоопарка. Снежок стал звездой. То есть едва он прибыл в Барселонский зоопарк, он стал знаменитостью. Повалили толпы. Это стало не просто визитная карточка Барселонского зоопарка, это был такой бренд. Там продавали майки, всякие сувениры со Снежком, про него снимали фильмы. Он участвовал там во всяких шоу, рекламные ролики снимали с его участием. Я думаю, что он очень много денег заработал Барселонскому зоопарку. Прожил он счастливую жизнь, 37 лет, прям как русский поэт. У нас многие поэты 37 лет жили, к сожалению. Только умер он в 2003 году. Дело в том, что незадолго до смерти у него открылся рак легких. Видимо, это было связано с его альбиносностью. Страшно мучился. И вот в 2003 году Снежок ушел из жизни. Это был траур на всю Испанию. Но за свою короткую, долгую звездную жизнь он нарожал кучу потомков. 21 ребенок, по-моему, у него от трех разных самок горилл. А вот такая вот история. Ну, пытались. Кстати, среди его многочисленного потомства не было ни одного альбиноса. Ну, сейчас уже внуки живут, и, наверное, даже скоро пойдут правнуки Снежка. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь произойдет такое выщепление этого признака, и мы получим еще одну гориллу альбиноса. Кто ж его знает? Такое бывает и бывает регулярно. Ну, а в основном, конечно, мне потом довелось быть в Барселонском зоопарке спустя какое-то время. Я там снимал несколько программ для телеканала «Культура». Это уже было лет через 10, наверное, после нашего первого приезда. Конечно, он очень здорово изменился, зоопарк, за это время. Там был очень хороший аквариум, как сейчас помню, были карликовые бегемоты, много было интересных животных. Но, конечно, вот это потрясение, белую гориллу, это был какой-то, знаете, как сон, действительно. Я запомнил на всю жизнь. Ну, а теперь я достаю свою шпаргалочку, где у меня пронумерованы все снимки, которые мы с вами увидим. И мы с вами пойдем далее по списку. Там, кстати, еще одна фотография Снежка. Это уже портрет. Мы ее показывали, Александр, да? Давайте мы ее тоже покажем. И после этого мы с вами отправляемся в зоопарк, который меня, наверное, больше всего
1: Нету
0: порадует.
1: другой фотографии.
0: Нету, только одна вот эта, да? Хорошо. Тогда мы едем на фотографию номер... На следующую фотографию мы с вами отправляемся в Голландию. Вот тут, ребят, такая интересная история. Если вы почитаете рейтинги зоопарков, да, то там будет много американских зоопарков, китайских и так далее, и так далее. Я не очень хорошо себя понимаю, какие рейтинговые агентства, по каким критериям эти рейтинги зоопарков составляют. Поэтому я сегодня вас буду знакомить с теми зоопарками, где мне пришлось побывать. Ну, к сожалению, я не видел американских зоопарков США, я имею в виду. Хотя они, я знаю, что очень хорошие, там очень интересные коллекции. Поэтому я сегодня о них говорить не буду. Но для начала, ребята, давайте определимся с понятием, что такое зоопарк вообще, да? Потому что вот у меня на даче, вот где, откуда мы сейчас выходим в эфир, ну, 20 соток, да? В принципе, на этих 20 сотках можно сделать маленький зверинец, да, там видов 20, 30, 40, 50, завести разных животных и брать какую-нибудь плату с прохожих, чтобы они зашли, посмотрели. Будет это зоопарк? Нет, конечно, не будет. Зоопарком есть всякие контактные зоопарки, да, где я, кстати, категорически против них, и потом поговорим, почему, я тоже объясню. Вот, это такие зоопарки, где хорошие, няшные, такие смирные животные, которых можно потрогать ручками. Есть зверинцы, которые называют зоопарками. Ребят, значит, давайте так договоримся, что зоопарк – это прежде всего научно-просветительское учреждение. Вот точно так же, как наш центр Архэ – это научно-просветительский канал, да? Вот точно так же любой зоопарк, нормальный зоопарк, это научно-просветительское заведение. Там идет научная работа. Там идет просветительская работа. Эти зоопарки, настоящие зоопарки, они объединяются в международные ассоциации. Между ними идет обмен животными. Причем этот обмен бесплатный. Ведутся племенные книги. Ну вот смотрите, ребят, например, у нас там в московском зоопарке, там, допустим, 5 жирафов. Я не помню, сколько у нас жирафов, если честно. Там 5 жирафов в каком-нибудь барселонском зоопарке. А еще есть в Израиле, есть в Америке, там в Канаде. И время от времени надо меняться этими жирафами, но надо меняться так, чтобы не было близкородственного скрещивания, да? Иначе будет, как с тем жирафом Мариус, печальная история в Дании, да? Взрослые знают эту историю, я вам не буду рассказывать, чтобы ее не рас... вас не расстраивать. Надо, чтобы не было близкородственного скрещивания. Надо, чтобы именно этот подвид скрещивался именно с этим подвидом, а не с другим, чтобы сохранялась чистая линия этого животного. И для этого нужна координация международных усилий. Вот нужны базы общих данных. Да, это все есть, потому что все настоящие зоопарки, которые занимаются и наукой, и просветительством, они все объединены. И у каждого зоопарка есть куратор, у каждой группы животных есть свои кураторы, которые четко это все дело отслеживают. Ну, скажем, есть куратор по хищным птицам. Вот он держит в поле зрения всех хищных птиц во всех зоопарках мира, которые входят в ассоциацию. Есть там куратор у всех там, скажем, ну, там, я не знаю, у герпетофауны, да, у пресмыкающихся, да. И вот эти вот кураторы, они выполняют вот эту огромную, очень важную работу. Вот тогда это настоящий зоопарк. Кстати, у нас в Московском зоопарке очень большой научный отдел, очень большой, настоящий научный отдел, там защищаются диссертации, там идет научная работа, и большое спасибо директору, мы знакомы с директором зоопарка, со Светланой Акуловой, то, что она все-таки вернула очень многих ученых в зоопарк, которые ушли из зоопарка при ее предшественнике, скажем так. Вот. Большое спасибо Светлане за это. У нас в Московском зоопарке научная работа идет на очень-очень высоком уровне. Кстати, у нас есть чем гордиться, об этом мы тоже попозже немножечко поговорим. Ну а теперь зоопарк, который меня больше всего, скажем так, удивил, потому что это частный зоопарк. И он меня удивил не только своим масштабом, но еще и тем, что он в очередной раз подтвердил такое правило. Если ты о чем-то мечтаешь, если у тебя есть идея, такая хорошая идея, да? То она может воплотиться, какой бы невероятной она бы ни казалась бы окружающим. Я в этом убеждался много раз, потому что некоторые зоопарки – это действительно воплощение мечты отдельными людьми или отдельными семьями людей. Вот был такой, по-моему, Йохан, его звали Бургерс, в Голландии, крупный предприниматель, талантливый человек, он во всем талантлив. У него была коллекция животных, он не был зоологом. Он был таким крупным бизнесменом. И мечтал он создать свой зоопарк. Причем он хотел создать вот не вот этот зверинец, где будут все за решетками сидеть, да, в тесных решетках звери, а он мечтал сделать настоящий парк с вольерами, с большими, просторными, где не будет вот этих решеток. И он создал такой зоопарк. Бургерс Зо называется. Или вот по-русски Бургерс Зо. Это Голландия. Это небольшой такой городочек Арнем. И вот рядом с этим небольшим городочком Арнем вот этот зоопарк Бургерсов. Это совершенно потрясающий зоопарк, потому что он состоит из нескольких территорий. Вот сейчас то, что вы видите, да, мостик, речка, да, там речка, она течет, это речка, через зоопарк. Представьте себе, под хрустальным куполом это площадь нескольких футбольных полей. Я сейчас не помню, то ли 10 футбольных полей, то ли что-то в этом роде, да? Вот это вот такая вот огромная площадь, она закрыта, как оранжерея, куполом, и там самый настоящий влажный тропический лес с водопадом, с шумящими деревьями, с цветущими орхидеями, с лианами, там порхают бабочки, там у тебя над головой летают птицы, там вот в этом вот водоеме плещутся дюгони такие огромные, млекопитающие, да, водные, по берегам ходят цапли, ибисы. Это совершенно потрясающая картина. Причем вот такое ощущение, что ты действительно вот по запахам, по звукам, такое ощущение, что ты действительно в тропическом лесу. Вот вы сейчас видите один из фрагментов этого тропического леса. Там еще есть другая территория, но это уже появилось потом, не в 2013 году. Все это перестраивалось. Все это, кстати, очень здорово пострадало во время Второй мировой войны, потому что была знаменитая битва под Арнемом, она вошла в историю, когда английский, британский десант выбивал оттуда фашистов, выбивал оттуда солдат Третьего Рейха. Даже в компьютерных играх используют вот эту битву Арнемском мосту. И, конечно, от этих бомбежек, от Второй мировой войны зоопарк Бургерс Буш очень здорово пострадал, но его восстановили и расширили. Там огромный, совершенно потрясающий аквариум, который вы сейчас тоже увидите. Там огромная пустыня, десерт. Там обезьяний парк. Ну вот давайте смотреть сейчас фотографии, я вам буду комментировать и рассказывать. Ну, конечно же, там не африканский лес. То есть задумка была такая. Мы не висим, Александр? Нет? Просто я у себя вижу. Ребята, у меня очень плохая связь, поэтому я не вижу фотографии, и я не вижу, что сейчас. Я вижу фотографию номер, вот мостик. Что у нас сейчас в кадре, Александр? Пятое, да? Отлично. То есть мы уже капибару видим, да? О! Понятно. Ну вот пятая, шестая фотография у меня это капибара, такая как водосвинка. Она сейчас в кадре у нас, да? Отлично, она лежит на берегу. Ну, давайте тогда сделаем так. Вот мы будем, поскольку ходить по зоопарку, Бургерсу, да, все то, что мы будем видеть, я вам об этом буду рассказывать. К сожалению, я там не делал никаких снимков, у меня фотоаппарата, по-моему, даже с собой не было, я там был достаточно давно, поэтому мы сейчас будем видеть в основном чужие снимки. Итак, капибара или водосвинка, да, вот такое вот ленивое животное, которое лежит на берегу, по нему ходят птички, прямо по голове она все это терпит. Капибара – это самый крупный на планете грызун. Рост 60 сантиметров и 60 килограммов. По-моему, даже больше немножко. Ну, ребята, вы представляете себе, что такое 60 килограммов? Вот мне недавно пришлось несколько мешков цемента по 50 килограммов разгружать из машины. Это очень тяжело, а капибара еще тяжелее. Ну, второй по величине грызун – это наш бобр. В два раза легче. Александр, мы в эфире? У меня пропало все? Отлично. Просто у меня теперь пропала вся картинка. Да, давайте, наверное, попробуем. Или, ну, главное, чтобы ребята видели. У меня просто серый экран, у меня ничего не видно. А, вот, все, что-то у меня моргнуло. Вот, появилось. Ура! Я вижу капибару. У меня все восстановилось. Ребята, живем. Все нормально. Так вот, капибара относится к водосвинкам. И почему водосвинкам? Ну, потому что их использовали для еды, прежде всего. Вот те европейцы, которые попали в Новый Свет, точно так же, как аборигены, они за ними охотились. Вот, говорят, что мясо по вкусу очень напоминает свинину. Я не знал, не знаю, не пробовал, слава богу. И, честно говоря, такое симпатичное животное даже пробовать не хочу. Пускай живет себе на свободе. А вот следующее после капибары у нас будет еще несколько фотографий леса. Кстати, в лесу там чего только нет. Вот мне один из служащих сказал, нас, кстати, водил, по-моему, внук или правнук того Бургерса, там до сих пор семья Бургерсов содержит весь этот зоопарк. Это очень прибыльное, видимо, предприятие оказалось. И вот он мне сказал, что вот у нас праздник сегодня. Я говорю, а праздник по какому поводу? Вот это така, на этом мы сейчас остановимся тоже. Говорит, понимаете, у нас тут был один вид колибри, мы его запустили несколько лет назад, и года два жил он нормально, а потом пропал. И мы его оплакивали, и года два об этом колибри, о птичке не было ни слуху, ни духу, и тут она появилась. То есть представляете, насколько это огромная оранжерея, что даже служащие не могли найти колибри. Она там где-то 2 года пряталась от них. Вот этот цветок така. Меня сразу повели к нему, сказали, вот мы вам сейчас покажем цветок летучую мышь. Ну, по-английски говорили, я сначала не понял, о чем пойдет речь, и когда показали, очень обрадовался, потому что я тогда цветок такка видел первый раз в жизни. Это удивительный цветок, он был черного цвета, абсолютно черный, такой инфернальное такое существо, совершенно сатанинский черный цвет. Вот. И хотя есть разные виды такки, и местные жители даже используют в пищу их такие крахмалистые корни, делают из них разные снадобья, но тем не менее это цветок ядовитый, и там содержится яд токин. Вот такой вот это удивительный бургер с буш. Конечно, за ним ухаживают, конечно, там подпиливают старые сухие веточки, но, как мне сказали с гордостью, они не пользуются никакими химическими средствами защиты растений, никакой химии. То есть все естественное, все удобрения естественные. То есть там компостные такие вот большие сооружения, где идет компостирование. То есть никакой химии они при этом не пользуются, что делает им честь. Ну вот после таки у нас будет трубкозуб, да? Это мы с вами уже сейчас уходим из бургерс Буша и бродим просто по зоопарку. Потому что там, ну, помимо самого вот этого Буша, который под хрустальным куполом, там есть еще, конечно, и клетки, и вольеры, где тоже содержится очень много разных животных. Вот впервые я там увидел трубкозуба. Вот это вот существо, мы его уже показали, да, Александр? Это, по-моему, 9-я фотография, да? Трубкозуб – это, ну как вам сказать, это такая помесь зайца, свиньи и осла. Потому что задние лапы у него почти как у зайца, только очень крепкие уши у него, как у осла, наверное, и пятачок такой, как у свиньи. Но трубкозуб – это, наверное, одно из самых скрытных животных на планете. Он живет в Африке. У него очень-очень большой ареал, на самом деле. Он живет в африканских пустынях. И это совершенно непревзойденный землекоп. У него очень крепкие когти, очень мощные лапы. И если некуда спрятаться, то трубкозуб – это очень крупное животное. Он весит, там, я не знаю, сколько он весит, трубкозуб. Ну, наверное, килограммов 30-40 он точно весит. Это большое, крупное животное. И он может закопаться в землю буквально на ваших глазах. Вот просто и закапывается в землю. Он роет огромные норы, больше 10 метров у него в длину вот эти норы, с отнорками, с разными камерами, где он спит, запасной выход. И трубкозубы, они обеспечивают жильем огромное количество африканских животных, потому что в этих норах потом селятся и шакалы, и гиены, и дикобразы, и доманы, разные птицы, змеи, все они селятся в норах трубкозуба. А сущее проклятие было для белых колонистов трубкозуб, потому что очень часто лошади ломали ноги, у них ноги проваливались в норы трубкозубов, и лошади на полном скаку ломали себе ноги. Ну, чем же питается такой вот удивительный зверь? Во-первых, у него очень-очень тонкий нюх. Вот этот вот пятачок, как у свинки, да, это очень-очень четкий нюхательный, обонятельный орган. Ну, вот у нас в носу, как у других животных, есть такие носовые раковины. Вот у человека две носовых раковины, да? У собаки, по-моему, 4 или 5 носовых раковин. А у трубкозуба их 10. То есть нюх у него как минимум в два раза лучше, чем у собаки. Кроме того, там, по-моему, чуть ли не рекордное число вот этих обонятельных луковичек. У него настолько тонкий нюх, что он может почувствовать тропку, по которой прошли муравьи или термиты. Он питается почти исключительно муравьями и термитами. Выходит на охоту, идет вот так вот зигзагом, да, верхним чутьем он чувствует запах муравьев или термитов, и либо он слизывает дорожку, либо он начинает взламывать термитники и муравейники. У него очень крепкие, очень мощные когти. Он взламывает этот термитник, отовсюду вылезают термиты, он их поедает своим длинным липким языком, которым они прилипают, а по следам за трубкозубом идут другие животные, да? Ну, там, например, земляные собачки, которые тоже очень любят термитов, но не в состоянии проломать крепкие стены термитника. Они такие вот глиняные, очень-очень крепкие стены. Вот местные африканские народы, по-моему, народ Хаус там есть такой, я запомнил, потому что аналогии как доктор Хаус, да, они делают амулеты из когтя трубкозуба и говорят, что этот амулет, он позволяет тебе незамеченным прошмыгнуть где-нибудь. Вот воришки, всегда вот у них носят эти амулеты, считают, что с таким амулетом их никто не поймает. Ну, едем дальше. Вот трубкозуба живого первый раз я увидел именно там, это было давно. Ну, потом, конечно, я его встречал в других зоопарках мира. И в московском зоопарке, кстати, он тоже есть. Ну, вот там же в Арнаме, в этом зоопарке, я помню, меня потрясли венценосные голуби из Новой Гвинеи. И эти венценосные голуби совершенно спокойно вот так вот бродили, у кого-то там попкорн просыпется, они склюют. То есть там нету никаких клеток, это все живет вот своей жизнью, такой вольной жизнью, перемещается как хочет в пределах вот этого вот огромного купола. Ну а следующее животное у нас будет горилла, да? Горилла это, конечно, уже отдельная история и отдельная, скажем так, секция зоопарков Бургерса. Горилла это самая мощная, самая крепкая обезьяна из наших братьев-приматов, самый рослый, самый большой, самый крепкий. Ну, считается, что горилла где-то 2 метра самец, да, хотя вот у Игоря Акимушкина откуда-то появилось сведение, что рекордная рост гориллы самца 2 метра 33 сантиметра. Ну, все равно 2 метра это тоже очень много. Считается, что горилла где-то в среднем в 5 раз сильнее, чем человек. То есть взрослый самец гориллы, он обладает такой же силой, как 5 крепких мужчин. Это действительно очень мощное животное. Вот что, ребята, удивительно. При этом, при всем, если бы вы видели клыки гориллы, да, это страшное зрелище, да, при этом, при всем, гориллы очень миролюбивые создания. Как правило, они никого не трогают. Да, конечно, если нападет леопард, их главный враг, и попробует утащить детеныша, то самец будет защищать свою семью. Но, как правило, он выходит во весь свой исполинский рост, начинает бить себя кулаками в грудь, да, помните Кинг-Конга, да, вот это вот как раз то самое. И он такой страшный и мощный, что мало кто захочет с ним связываться. Нещадно, к сожалению, убивают горилл люди. Гориллы – это очень-очень редкие животные. Вот всего 2 вида горилл известно – западные и восточные. Да? И они, в свою очередь, тоже делятся. Вот западные делятся там на равнинных, речных, восточные – на горных, восточно-равнинных. Я сейчас не помню таких тонкостей. Некоторые гориллы просто вообще уже исчезли с лица земли. Некоторые исчезают под виды. Поэтому повсеместно гориллы – это очень-очень редкие приматы, которых продолжают в Африке уничтожать. Уничтожают ради мяса, потому что их традиционно едят, как это ни странно. Уничтожают, потому что они вынуждены совершать набеги на огороды местных жителей. И на свою беду, там, где живут гориллы, там очень бедные африканские страны, в которых постоянно идут какие-то конфликты, войны, в которых не хватает пищи, поэтому местные жители нещадно убивают горилл как своих пищевых конкурентов. Что, кстати, и произошло со всей семьей, в которой родился наш знаменитый Снежок. Но тут тоже такой интересный момент. Гориллы при этом облигатные вегетарианцы. То есть практически они питаются исключительно растительной пищей. А почему у них такие здоровые животы? А вот представьте себе, там 30 килограммов травы, которые съел вот этот самец, они должны перевариваться. Этому помогает огромное количество бактерий, килограммы бактерий. И для этого должен быть такой вот большой живот, где все это будет происходить. Почему у гориллы такой гребень? Вот многие спрашивают. Да, у гориллы продолговатая голова, и видите, такой вот гребень на голове. Это называется сагитальный гребень. Он, кстати, присутствует не только у горилл, но и у некоторых других животных, у которых очень мощные челюсти и очень большое давление на челюсти. Потому что к этому сагитальному гребню крепятся мышцы. Мышцы, которые вот обеспечивают работу мощных челюстей. Ну, у самок этот гребень немножко поменьше. Ну, видимо, если самка или детеныш гориллы найдет какой-то очень крепкий орех, он бежит к папе, говорит: «Папа, раскуси!» И папа говорит: «Давай, сынок». У нее уже такой гребень, поэтому очень мощный укус. Иногда, конечно, гориллы кусаются. Но вот смотрите, как это все происходит. Если кто-то нападает, сначала самец выходит вперед, начинает пугать. И нападает он обычно сзади. То есть, если противник кинулся бежать, вот тогда он может догнать, уже и укусить. А если он укусит, конечно, мало не покажется. И вот у негритянского населения, скажем так, которое живет в тех странах, где водятся гориллы, укус гориллы считается очень позорным. Это значит, что человек убегал. Это значит, что человек трус, потому что он убегал, и горилла его догнала и укусила. Поэтому это страшный позор, они никому не рассказывают, что меня укусила горилла. Вот. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас будет дальше. Дальше будет лес, а вот дальше будет следующий большой отдел зоопарка Бургерс. Это пустыня, десерт, да? Тоже огромное пространство, тоже под куполом, но там уже скалы, там песок. Мы нашли эту картинку, Александр, да, с пустыней? У меня идет запоздание, поэтому у меня все еще в экране стоит горилла, но я надеюсь, что ребята уже видят пустыню, да? Это картинки 13, 14, 15, вот любую из них, да, вот она, пустыня. Там бегают бородавочники, там ползают какие-то змеи. В общем, там пустынная флора и пустынная фауна. Но мы с вами говорили о пустынях, ребят, не так давно. Помните, у нас целая встреча была пустыням посвящена. И вы здесь на заднем фоне видите кактусы. Это знаменитый кактус Сагуаро. У Маяковского такое стихотворение есть. Аж сам глазам не верю, среди бузы и вара стоит растение кактус трубой от самовара. То есть Маяковский как раз писал именно об этих кактусах. Ну, официальное название Карнеги гигантская, а это, по-моему, монотипный род, в котором только один вид, сагуаро. Это огромный-огромный кактус. По-моему, он даже входит в книгу рекорда Гиннесса, потому что его длина достигает 20 метров. Представляешь, что 20 метров, да? Вот 3 метра – это этаж. Значит, трижды 5 – 15, да? 15 метров – это пятиэтажный дом. И вот бывают сагуаро, такие кактусы, которые выше пятиэтажного дома. Они огромные, они колоссальные. Вот такой кактус – это целое общежитие для различных животных. Там дятлы выдалбливают дупла. В этих дуплах гнездятся совы и другие животные. Там живут всякие представители герпетофауны. Да? У них огромные цветки, такие огромные, что в этих цветках между тычинками птицы вьют гнезда. И растет сагуаро очень-очень-очень медленно. Вот эти вот руки от ветвления, да, появляются где-то лет через 70, а зацветает он только через 50 лет. Ну, считается, что сагуаро растут очень долго, почти 200 лет, и, конечно же, их охраняют законом. Кстати, сагуаро – это такая вот эмблема американского штата Аризона. У них даже на автомобильных номерах есть такой силуэт кактуса, который трезубец напоминает. Вот. И в Америке, в штате Аризона, с законом, если, не дай бог, вы срубите такой кактус, или вы его испортите, или вы убьете, до 25 лет тюрьмы, представляете? Вот за один такой кактус в Америке можно получить 25 лет тюрьмы. За убийство человека, наверное, меньше дают. Но тут еще одна такая история. В Америке очень любят пострелять. Вот американцы, они все-таки из поколения в поколение люди, которые любят оружие, культ оружия. Да? Мужчина не мужчина, если он не умеет ствол в руках держать. А где-нибудь в пустыне, куда стрелять? Вот выезжают американцы на своих автомобилях и начинают стрелять по кактусам. Стреляли, стреляли. Ну, потом природоохранным органам это надоело, и сейчас за стрельбу по кактусам в том же штате Аризона можно заплатить штраф, внимание, 100 тысяч долларов. Представляете? Так вот постреляли на 100 тысяч долларов. Или тюремное заключение до 3 лет тюрьмы. Вот так охраняют кактусы сагуаро в Соединенных Штатах Америки. Ну, после пустыни мы с вами побываем в сафари. Ну, там буквально одна картиночка, по-моему, у нас с жирафами, да? Картиночка номер 16, да, Александр? Это вот я вынужден сегодня все время с Александром советоваться и координировать, который руководит нашим эфиром, потому что я получаю картинку с очень большим опозданием. Вы ее видите?
1: Жираф.
0: Да? Сейчас у нас жираф. Отлично. Жираф очень любопытное животное. Конечно, жирафы есть во многих зоопарках мира. Есть он в Московском зоопарке. Но жирафы, они все разные. Если вы присмотритесь, у них у всех разный рисунок. Там есть куча всяких подвидов. У одних звездочка, у других вот как такие вот черепицы, да, как клеточки. Но, тем не менее, у жирафов много общего, да? У жирафов длинный-длинный язык, 50 сантиметров в длину язык, представляете, черного цвета. А вот как вы думаете, почему он черный? Помните, мы с вами не раз говорили, что черный – это значит меланин, да? А меланин вырабатывается. А для чего? Для того, чтобы не обгореть на солнышке. Представляете, на африканском санцепеке жираф все время вынужден высовывать этот язык. Жираф все время вынужден высовывать этот язык. А для чего он высовывает?

следующую картиночку. И сафари Бургер с Буши на меня не произвели особого впечатления. Таких сафари я видел много в разных местах, даже в Израиле, например, да, и в других странах. В Европе, кстати, есть такие же сафари. Ну, в общем-то, неудивительно. А вот, вот аквариум там заслуживает, конечно, отдельного внимания. Потому что сейчас такие аквариумы есть много где. Они появились, они как грибы после дождя растут в Китае, в Юго-Восточной Азии, которая стремительно сейчас богатеет. Но тогда таких аквариумов, как в Бургерс Зоо, было мало зоопарков, которые могли себе позволить такого масштаба. Вот покажите нам следующую фотографию, и вы увидите просто масштаб этого аквариума. То есть представьте себе, вот вы были в кинотеатре каком-нибудь большом, да? Вот в широкоэкранном кинотеатре, как «Россия» или «Октябрь», вот аквариум, стекло таких же размеров, как экран, вот назад. Вот там плывет акула-молот, она огромная. Люди стоят впереди, видите, это перспектива. То есть, это акула, которая плывет, она там метра 3-4, а то и все 5. И здесь очень важная история, ребята, возникает. Там, я сейчас не помню, сколько миллионов литров в этом самом большом аквариуме. Там есть проходы, по которым ты идешь, у тебя над головой парят скаты, проплывают акулы, другие крупные рыбы. Но здесь история вот какая. Дело в том, что акулы не имеют плавательного пузыря. Вот за счет чего плавают рыбы? Почему они не тонут? Потому что у них есть плавательный пузырь. И этот плавательный пузырь, он раздувается, тогда рыба всплывает вверх, либо он сужается, тогда она опускается ниже. У акулы этого пузыря нет. Поэтому она вынуждена все время плыть, работая хвостом. Помните, как это называется, да, братцы мои? Мы проходили, дети мои. Это называется ундуляция. Вот эти вот движения, да, такие волнообразные. Если акула остановится, она начнет тонуть. И она перестанет дышать. То есть она захлебнется. Если акула остановилась, она утонет. Вот такой парадокс под водой. И я помню в одном из фильмов сериала «Кусто». Помните, кто такой Жак-Ив Кусто? У него был очень интересный сериал фильмов «Подводная Одиссея Кусто». И там были такие кадры, которые меня потрясли. Они наткнулись на подводную пещеру, где было очень сильное подводное течение. И вот аквалангисты Кусто спустились в эту пещеру и вдруг увидели десятки, десятки, если не сотни, огромных акул, которые лежали на дне этой пещеры. Они лежали, знаете, вот как мешки на складе, штабелями. И они раскрывали жабры и дышали. То есть они лежали вот действительно как на складе. Поскольку там было очень сильное течение, которое шло через них, они могли там дышать. И вот они там, видимо, отдыхали, лежа эти акулы. Ну, а потом расплывались по своим местам. Вот такое тайное место, тайный склад акул, на который наткнулись Кусто и его товарищи. Ну, если вам это интересно, я думаю, вы без труда этот фильм прогуглите и найдете, он где-нибудь в Ютьюбе есть. Ну, и вот то, что вы сейчас видите, да, это тоже очень интересно. И там, кстати, в Бургерсе там был очень интересный аквариум, где даже имитировался прилив, то есть там с теми же циклами, как вот приливная волна, отливная волна, уровень воды поднимался и опускался. И там были вот эти вот манящие крабы, там были илистые прыгуны, и вот все-все-все вот это вот мангровое братье, которое живет в таких местах. И вот сейчас вы видите, ну, у террариумистов это называется полюдариум. Такое что-то среднее между террариумом и аквариумом. И вот сейчас вы видите в Бургерсе, это тоже такой гигантский полюдариум. Там плавают пираньи, там есть огромные арапаимы. Арапаимы – это самая крупная пресноводная рыба, которая живет в Амазонии до 5 метров. Да? В общем, если, ребята, у вас будет такая возможность, обязательно побывайте в этом зоопарке. Ну, кто-то сейчас смеется, наверное, саркастически. Ребят, ну вы зря смеетесь, потому что когда я был маленький, и когда еще цветных телевизоров не было, и я ходил к соседке смотреть по телевизору «В мире животных», еще Загуриди тогда вел, еще дядь Коль Дроздов студентом был. И я, конечно, себе представить не мог в самых смелых своих мечтах, что увижу настоящие джунгли, пустыни. Но вот видите, получилось. Так что если вы очень хотите, то я думаю, вы можете этого достигнуть.

0: Его просто надо работать. Для этого надо учиться. Для этого надо правильно выбрать себе место учебы. И я думаю, вы обязательно это увидите, побываете в разных странах. А если будете в Голландии, обязательно приезжайте в город Арнем и посетите вот этот чудесный, совершенно удивительный зоопарк. Так, ну, дальше мы с вами уезжаем из Голландии. И, по-моему, будет фотография номер 22. Это будет у нас две такие башни, Александр. Это уже Сиам-парк. Это мы с вами приехали в Канары. Почему я решил выбрать именно этот Сиам-парк? Ну, вы знаете, он больше известен, ну, Канарские острова, это же курорт. Это прежде всего курорт, такой всемирный курорт. Я бы, ну, Сиам-парк, он же ведь как зоопарк-то особо не совсем привлекательный. Да, там есть программа, шоу, дрессированные морские львы, там есть аквариумы. Но это, опять же, я вам хочу показать как пример того, что любая мечта может воплотиться. Вот была такая семья, очень богатая семья, фамилии Кислинги, по-моему, Кислингс семья. По-моему, даже они были немцы, очень богатые. И почему-то у этой семьи были какие-то особенные отношения, сложились с Юго-Восточной Азией, а еще больше с Таиландом. Вот они такие фанаты были тайской истории, тайской культуры. И они мечтали создать такой вот парк в тайском стиле. Сиам, это древнее королевство Сиам назывался, нынешний Таиланд. И вот они создали этот огромный парк. Совершенно удивительно, я не знаю, сколько они там миллионов тогда вложили, тогда еще евро не было, потому что началось это строительство давно, в 1973 году еще. Парк огромный, он занимает 19 гектаров. По всему парку проплывают вот такие вот речки, по которым каналы, по которым можно плавать там на надувных матрасах, горки там, какие-то бешеные горки, чуть ли не 100-метровой высоты, ты съезжаешь с этой горки, несешься с дикой скоростью, влетаешь в аквариум, вокруг тебя вот такая труба стеклянная, которая проходит через аквариум, вокруг тебя плавают там огромные рыбины, выскакиваешь дальше, плюхаешься в воду. Но, ребят, я это привел как еще один пример мечты. Вот была такая мечта у людей. Они сосредоточили свои усилия, они выработали правильный алгоритм действий, нашли средства, нашли инвесторов и воплотили эту мечту в жизнь. Ну, смотрим дальше. Сиам-парк. Вот там же ведь рядом с Сиам-парком есть еще Лора-парк. Ну, он совсем рядом. Это там же Тенерифе, остров Тенерифе, город Пуэрто-де-ла-Крус. Вот Лора-парк – это уже серьезный зоопарк, где идет серьезная работа, научная работа. То есть там помимо шоу-программы есть чем похвастаться. И при этом, прежде всего, ну, покажите нам следующую фотографию. По-моему, фотография 23 – это будет белоголовый орлан. Вот он у меня на руке будет сидеть. Вот. Дело в том, что в Лора-парке совершенно потрясающий авиарий. Авиарий, так называется вольера, где в свободном полете содержатся птицы. Авиа, да? Ну, не только птицы, птицы, бабочки. И там очень интересное такое птичье шоу показывают. Вот один из дрессировщиков, очень симпатичный парень, он серб, мы с ним подружились. Вот он кое-какие секреты своего мастерства раскрыл, показал, как он это делает. А в руках, на руках у меня сейчас сидит белоголовый орлан. Белоголовый орлан – это символ, ну, вы узнали эту птицу, да? Ну, естественно, это символ Америки, символ Соединенных Штатов Америки еще в 18 веке, где-то в 80-х годах 18 века его сделали символом Америки. Вот герб, флаг, монеты везде чеканят, изображают этого белоголового орлана. Это не орел, это все-таки орлан. Да, вот когда говорят орел, белоголовый орел, герб Америки, можно сказать, нет, неправильно, это не орел, это орлан. Он ближайший родственник нашему орлану белохвосту, белоплечему орлану с Камчатки. Ихтиофаг, вы уже знаете, кто такой ихтиофаг, да, дети мои, ихтиофаг, ихтиология, ихтиандр, помните, рыба, да, это тот, кто питается в основном рыбой, хотя он еще и падальщик, Если что-то дохлятинку какую-то на берегу найдет, обязательно ее сожрет. Хоть он и гордый символ со стрелами карающими в руках. Вот. Ну, может, и дохлую рыбку снулую. Вот все, что подвернется, он, конечно, не побрезгает. Птичку может скоктить, если получится. Орлан, если вы увидите молодого орлана, то вы подумаете, ребята, что перед вами какая-то другая птица. Он совсем другого цвета. Он такой какой-то пегий, пестренький, не пойми что. Голова у него черная, клюв у него не желтый, потому что это называется ювенильная окраска. Помните, мы с вами тоже об этом говорили. Ювенильная окраска – это ювенес, молодость. Кто-нибудь помнит гимн студенческий? «Аудамус игитур ювенес дум сумус». Веселитесь, пока вы молоды. Ювенес, ювенильный. И только к 6 годам жизни у орлана белоголового появляется вот этот вот его взрослый окрас. С красной головой, с желтым клювом, с желтыми лапами, с белым ослепительным хвостом. Вот таким красавцем он становится только в 6 лет. А вот между мной и вот этим парнем-сербом, видите, голова такая выглядывает. Александр, покажите следующее фото. Я специально увеличил, чтобы ребята это увидели. Это очень любопытная птица. Это называется королевский гриф. А это вот другое фото. Вот видите, он к дрессировщику полез в рот уже. Дело в том, что перед этим мы с этим грифом играли в такую игру. Я брал кусочек мяса, прятал его в руке, показывал ему и говорил: «Ну-ка, грифуля, угадай, в какой руке?» И он мне носом тыкался. «Здесь». «Молодец, угадал, да. А теперь в какой руке?» «Здесь». И он никогда не ошибался. Почему? Потому что, ну, у птиц принято считать, да, обоняния такого, как у нас, нет. Помните, мы с вами о трубкозубе говорили, да, который даже след муравьиный, феромоны чувствует, да, на расстоянии. Конечно, такого обоняния у птиц нет. За исключением падальщиков. Вот у грифов у них нюх очень классный. Ну еще бы, представляете, вот этот гриф, он парит на восходящих потоках, высоко-высоко над землей. И он не только зорко присматривается, он еще и принюхивается. И если откуда-то мертвечинкой запахло, то, конечно, он летит туда поживиться. Почему этот гриф называется королевским? Он очень красивый. Там такая игра тонов, там красный, там розовый, там желтый, там синий. Но он называется королевский не поэтому, а потому что вот вы в «Царь горы» играли когда-нибудь в такую игру, да? «Царь горы». Царь горы стоит на вершине горы, и он всех оттуда должен скинуть. Вот если ему удается удержаться на вершине, то он царь горы. А королевский гриф королевский, потому что ему удается разогнать всех конкурентов от падали и полакомиться самому. То есть не потому, что он такой красивый. Ну а теперь я вам 2 слова скажу о том, как люди используют вот этот вот нюх у грифов. Если у вас есть газ на кухне, то мама или бабушка, или кто-то иногда говорит: «Ой, как-то газом пахнет, надо монтёра вызвать», да? Знаете этот запах газа? Наверняка его чувствовали, как говорят, слышать запахи носом, да? Так вот, я вам открою такой секрет. Тот газ, которым мы пользуемся, метан, да, или пропан, он не пахнет. Но в него добавляется отдушка. Вот такое специальное вещество, которое придает ему этот неприятный запах. Отдушка добавляется для того, чтобы если где-то утечка, вы почувствовали и вызвали мастера. Ну, чтобы ни взрыв не произошел, весь дом не взлетел на воздух. Так вот, в Америке грифов держат в клетках, и когда их кормят, то запускают вот этот запах газовой отдушки, чтобы выработать у них рефлекс. Для чего это делается, как вы думаете? Ну, кто уже самый умный догадался, дети мои. Итак, у грифа появляется рефлекс. Запах газа – еда. Запах газа – еда. Ох, как я люблю этот запах газа, потому что сейчас будет еда. Догадались, да? А вот теперь мы выпускаем этих грифов на свободу в пустыню, где проходит газопровод. И не дай бог у этого газопровода какая-то протечка. Оттуда выходит газ. И тут же слетаются грифы. И едут мастера и говорят, где там? О, вон там на горизонте грифы, значит, протечка газовая у нас вон там вот. Видите, как люди используют нюх у грифов. Так, следующая у нас фотография будет кто? А вот следующая фотография у нас после грифа, по-моему, будет после орлана, извините. Венценосный журавль, да? Ну, это вот элемент шоу птичьего, который там... Кстати, подобные шоу я видел в разных других зоопарках. В Швейцарии, в нескольких зоопарках я видел очень похожие шоу с такими же трюками. Но самое главное, что это такие интерактивные шоу. И птицы там, они совершенно не боятся людей. Они на свободе, они летают над головами, они позволяют, позируют, чтобы с ними все фотографировались. Ну, это очень здорово, конечно, для того, чтобы у людей как можно больше эмоций с птицами было связано, это большая работа. А если люди увидят, какие они красивые и хорошие эти птицы, конечно, люди при случае сделают все для того, чтобы помочь этим птицам сохраниться. Вот такой человек будет ехать на машине, увидит птицу, которая попала под колеса, он ее возьмет, отвезет к ветеринару, да? То есть не зря эти шоу проводятся. И вот на этой фотографии венценосный журавль, который ходит между рядов. А вот следующая фотография сделана в авиарии. Это черный кокоду. Александр, покажите нам черного кокоду. Вот после. Сделана в авиарии Лора Парка. Дело в том, что в Лора Парке самая лучшая коллекция попугаев в мире. Я давно мечтал его увидеть. И вот первый раз в жизни черного кокоду я увидел там. Это очень редкая птица. Ну, она и в природе редкая, черный кокоду. Ну, вот если вы себе представляете Австралию, да, континент, то вот если Австралия – это как такая рыбка согнувшаяся, то наверху такой плавничок, да, самый север. Вот кончик этого плавничка, ареал черного кокоду, самый-самый северный мыс. И дальше Новая Гвинея. Вот это вот его ареал. Он водится высоко-высоко в кронах деревьев, в глухих лесах, очень такая осторожная птица, не стайная. И почему черные попугаи еще такая редкость? Потому что они очень медленно размножаются, откладывают всего одно яйцо, и что не характерно для других птиц, и в частности для попугаев, они начинают размножаться только в очень-очень зрелом возрасте. Но они, правда, долго живут, они живут 80-90 лет, ну, не знаю, когда, там, скажем, лет в 10, только в 15 они начинают размножаться. Это, во-первых, почему их редко содержат в неволе? Они стоят баснословных денег. Купить их, конечно, очень тяжело. Они входят в Международную конвенцию CITES. Их запрещено продавать. Поэтому, скорее всего, если кто-то продает, это контрабанда. А еще им в рационе необходимы орехи канарской пальмы. И доставать постоянно орехи канарской пальмы могут себе позволить только какие-то очень богатые коллекционеры, либо крупные зоопарки. Поэтому черный кокоду – это большая редкость. Там, кстати, еще одна будет фотография. Мы с ним очень здорово подружились. Кстати, вот в авиарии Лора Парка ты заходишь, это вот тоже такой огромный-огромный купол, и там летает огромное количество птиц. Ну, если эта птица захочет, она к тебе подойдет, может сесть тебе на плечо. И вот такой вот черный кокоду, ему страшно понравился штатив нашего оператора. Вот он просто не мог отойти от этого штатива. Он начал гаечки всякие отвинчивать там, все эти барашки, все начал клевать. У него очень мощный клюв. Вот, кстати, почему еще их не держат в неволе? Потому что черный кокоду перекусывает проволоку полсантиметра толщиной, представляете, вот такую вот проволоку 50 миллиметров, он перекусывает как кусачкой. Видите, какой клюв у него здоровый. Еще у них очень скверный характер. Вот следующий кокоду будет, это кокоду инка. Тоже очень редкий попугай. Как мы с вами знаем, кокоду – это жители Австралии. Ну, почему он называется инка, понятно, да? Хотя официальное название у него Лидбитеры, да, по-моему, в честь Лидбитера, там, какого-то орнитолога английского. Ну, в обиходе его все называют кокоду инка, потому что, когда он раскрывает свой хохолок, он удивительно похож на индейца в головном уборе из перьев. Потрясающей красоты птица, нежно-розовая, да, смотрите, какой красавец. Тоже очень-очень редкая. Но кокоду, они все обладают очень непростым характером. Вот я помню, в прошлом году заезжал к своему старому товарищу, к Володе Романову. Это директор, он орнитолог, ветеринарный врач, директор госпиталя для птиц «Зеленый попугай». И ко мне бросился абсолютно голый кокоду, желтохвостый. И вот он с криком, он ко мне прилетел, стал по мне ходить. И вот я тебя так люблю, пожалуйста, не расставайся со мной. И вот он сидел на мне полчаса, потом стали его с меня убирать, он начал кричать. Дело в том, что кокоду птицы стайные. И кокоду всегда нужна компания. Вот тем кокоду, которые стайные, как желтохвостый, да? И если кокоду живет один, его оставляют одного, то он начинает скучать, он начинает тосковать, он начинает сходить с ума, и он начинает сам у себя выщипывать перья. И он становится голый, как выщипанная курица. Это вот такая беда. Делают даже специальные такие круглые ошейники для них, надевают, чтобы они не занимались самовыщипыванием. Но вот такое самовыщипывание, оно наблюдается у многих попугаев неволе, и ученые, врачи ветеринарные до сих пор изучают этот феномен, с чем это связано. И вот Володя Романов сделал такое удивительное открытие несколько лет назад. Ну, Владимир Владимирович, мы с ним просто старые товарищи. Дело в том, что, я вам по секрету скажу, Владимир Владимирович Романов страстно увлекается гомеопатией, иглоукалыванием, акупунктурой. Я, например, в гомеопатию не верю. Я все время над ним подтруниваю, говорю: «Володь, ну опять ты гомеопатией птичек лечишь?» Он говорит: «Саш, ну у меня птички тоже не верят, но они же выздоравливают». Я помню такой случай, приезжая как-то Владимир Владимирович в клинику, а он, значит, в это время рентген делает волнистому попугайчику вот такому. И что-то он там ему вкалывает, прокалывает какое-то дорогое лекарство, рентген. Я задал ему очень бестактный вопрос. Я говорю: «Володь, наверное, это лекарство с рентгеном стоит 3 раза дороже, чем сам попугайчик». Ну, вот так сказал, не подумавши. А Володя на меня смотрит с удивлением, говорит: «Саш, ну ты же птица, нам ее вылечить надо». И я подумал: действительно, а я сколько стою, как человек, да? Ну, понятно, Билл Гейтс стоит дороже, но ведь я тоже человек. Если я заболею, то любой врач меня должен точно так же, как там Билл Гейтс, лечить, правда? Вот. Так вот, Володя сделал такое удивительное открытие. Он, когда лечил попугаев иглоукалыванием птиц, подождите, пока не надо еще, он разметил акупунктурные точки. То есть там вот, где надо иголочки вкалывать от насморка, там от простуды, для обмена веществ и так далее. И вдруг Володя обратил внимание, что птицы, начинают больные птицы, ощипывать себя именно в тех местах, где у них акупунктурные точки. То есть если у птицы ринит, насморк, она там начинает у себя, ну, где-нибудь под мышками выщипывать, вот как раз там, куда Володя и колет иголочки. То есть он выдвинул такое дерзкое предположение, что вот эти все точки знаем не только мы, естественно, но знают и сами птицы, и они таким образом стимулируют вот эти места своего организма и занимаются самолечением. Ну, это я довожу до вашего сведения. Кто-то, может быть, проверит этот эксперимент, кто-то усомнится, это уже дело каждого. Но теперь давайте посмотрим следующую картинку. Это у нас пошли морские львы, да? Морские львы. Морских львов много, они все разные. Есть морские львы, они все относятся к ушастым тюленям. Северные, южные, калифорнийские, австралийские, по-моему, новозеландские, это уже виды подвиды, да? Но они все относятся к ушастым тюленям. Ну, некоторых очень много, ничего им не угрожает, но как калифорнийские морские львы, они расплодились настолько, что уже стали антропогенными такими животными, то есть они живут на набережных и не стесняются людей, которые ходят вокруг. Вот, ребята, у нас будет с вами как-нибудь разговор, тема, которая будет посвящена животным на войне. И я вам расскажу детективную историю с этими ушастыми тюленями и с дедушкой Дуровым, которая произошла в нашем Отечестве во время Первой мировой войны. Но у американцев есть целые центры учебные, где ушастые тюлени очень умные. Очень умные, очень сообразительные. Они очень легко дрессируются. Поэтому из них делают диверсантов. Они освоили очень много профессий. Такой, это морской спецназ. Почему морские котики, кстати, спецназ называются, да? Именно поэтому. Морские львы отличаются от других тюленей еще и длинными большими ластами. Вот посмотрите, видно, да, там следующий будет кадр, по-моему, общий план. Может быть, даже на общем плане будет лучше видно. Это вот, кстати, уже моя фотография, и это и следующая. Видите, какие огромные ласты. Эти ласты нужны не только для того, чтобы плавать. В воде это удивительно подвижное животное. Он просто вот он такой циркач. Наберите как-нибудь, посмотрите, как морской лев удирает от акулы. И как акула за ним гонится. Это цирк. Что он вытворяет? Он прыгает, он делает всякие сальто. То есть это вот под водой он, конечно, король верткости. Но эти огромные ласты нужны ему еще для терморегуляции. То есть если очень жарко, то сосудики расширяются, кровь бежит по этим ластам и начинает остывать. Как у слона уши. Помните, мы с вами говорили об этом? Вот эти вот огромные уши у слона, а еще он им обмахивает. Там сосудики, по ним течет кровь, и она остужается таким образом. А если холодно, то наоборот, сосудики закупориваются и не дают крови остывать, там циркулировать. Вот, ну, мы поговорим еще отдельно о дрессировках морских львов. Еще, наверное, стоит сказать про вибрисы. Вот видите, такие усы морских львов, да? Это не просто усы. А дело в том, что морские львы, они ныряют на очень большую глубину, до 180 метров. И метров два, минут, 20 минут они могут оставаться под водой. А теперь представьте себе, что такое 180 метров. Кто-нибудь из вас нырял? Вот чем глубже ты ныряешь, тем темнее становится. А 180 метров – это две шуховские башни. Представляете, 180 метров, да? Там совсем темень. И как там что-то увидишь? Как увидишь рыбку или кальмару, которого надо схватить? А вот для этого у морского льва есть чуткие-чуткие усы. Они называются вибрисы. И вот эти чуткие антенны вибрисы, они чувствуют что? Они чувствуют след, который оставила рыба. Когда рыба проплывает в воде, то она возмущает эту воду, да? За ней создается такое завихрение. Это как след. И своими чуткими вибрисами тюлень, он чувствует вот этот вот след от рыбы. Он моментально определяет, как давно или недавно здесь проплыла рыба, в каком направлении может ее догнать и схватить. То есть ему даже глаза не нужны. То есть у него вот эти вот усы, они как радары, которые чувствуют след от всего того, что проплывает в воде. Вот такая интересная история. Ну, а дальше мы с вами отправляемся, насколько я понимаю, в Бельгию. Мы с вами, нет, еще не в Бельгию, мы с вами еще на пингвинов полюбуемся, извините. Там дальше у нас будет пингвинарий. Вот несколько снимков мне там удалось сделать, просто я был занят своими съемками, я же в кадре все время с петличкой должен рассказывать, и мне фотографировать часто бывает некогда. И бывает очень обидно, вот так вот приходишь на день, за день надо все успеть снять на камеру. А самому фотографировать бывает, к сожалению, некогда. Там очень интересный пингвинариум. То есть это большой такой вот вольер, застекленный, где создается определенная температура. И там живут пингвины, рядом топорки и другие птицы Арктики и Антарктики. А вот теперь, дети мои, я вам задам вопрос. Где живут пингвины? Кто сказал в Антарктиде? Молодец, правильно, живут. А еще где живут пингвины, а? А вот не слышу я что-то. Да, слышу, в Африке. Правильно. В Австралии, в Южной Америке. Именно так. Ребята, пингвинов я сейчас не помню, сколько видов, по-моему, то ли 13, то ли 15. И живут они на самом-самом юге Африки. На самом-самом юге Австралии, по-моему, даже Новой Зеландии. Америки, Южной Америки. Вот, например, есть такой пингвин Гумбольда, он самая северная граница его ареала в Южной Америке, это тропики. Он живет в тропиках, где никто снега отродясь не видел или льда, а там живет пингвин. И только, по-моему, два вида, ну, меня поправят орнитологи, но, по-моему, только два вида пингвинов живут в Антарктиде. Это вот императорский пингвин большой и пингвин Адели. Есть еще поменьше пингвин, такой же красивый, он называется королевский пингвин, но он уже не на самом континенте, по-моему, а все-таки на прилегающих к Антарктиде островах живет. А вот на самой Антарктиде живет только два вида. Все остальные пингвины живут в Африке, живут в Америке, живут в Австралии, в Новой Зеландии и на прилегающих к этим частям света островах. И вот сейчас в связи с потеплением, с глобальным потеплением климата, некоторые виды пингвинов продвигаются все дальше, дальше на юг, к холоду, ближе к холоду, там же теперь. Самое холодное место – это Южный полюс. Самая холодная температура – 80 там с чем-то градусов. Станция «Восток» – это наша, кстати, российская станция. Это около Южного полюса. Он еще холоднее, чем Северный полюс. Намного холоднее. И вот те два вида пингвинов, которые живут в Антарктиде, они живут при низких температурах, они на самом деле очень боятся вот такого глобального потепления. Почему? А потому что, ребята, они живут фактически в стерильной среде. Вот этот холод их защищает от очень многих инфекций, от заразы, от вирусов. И не дай бог, если очень здорово потеплеет и придут другие виды птиц, они занесут туда вот эти вот заболевания, то есть вспыхнут эпизоотии. Это вот что такое эпидемия, вы знаете, да, это когда болеют люди. А когда болеет животное, то же самое, но называется эпизоотия. Вот такая вот история. Ну, покажите еще, кто у нас там был из пингвинов. Так, я подглядываю. А, вот дальше тоже очень интересная штука. Дальше будут косяки рыбы. Вот мне очень понравился этот аквариум, потому что многие рыбы живут только в плотных косяках, они поодиночке не живут. И вот там на Тенерифе, вот он, видите, красавец стоит, императорский пингвин какой. И вот там есть отдельные аквариумы для этих плотных косяков рыбы, где создается, видите, вот такое завихрение. И вот в этом завихрении вот эти вот косяки плотные живут и кормятся. И вот следующая фотография. Я специально встал там. Вот моя тень нужна для того, чтобы вы увидели просто масштаб вот этой вот трубы. Это просто стеклянная труба, а в ней живет косяк рыбы, который в вечном движении. Видите, вот такая вот интересная штука. Дальше, следующая фотография будет шимпанзе. Ну, это вот снято там. Там есть и приматы. Вот чем занимается это шимпанзе? Занимается он тем, что у него вот такая вот головоломка. Это, ребята, вот дело в том, что здесь, наверное, уместно вот что сказать. Поскольку я могу здесь выражать свое собственное мнение, да, имею право, я лично против того, чтобы в зоопарках содержались крупные животные, такие как слоны, например, как дельфины. Особенно такие животные, которые тяготятся неволей, которые общественные, которые должны жить в сообществе себе подобных, в стаях, у которых длинные миграционные пути и которые вечные странники, потому что вся их жизнь – это длительные миграции в поисках корма. В зависимости от времени года они меняют вот эти вот свои пути, они меняют места своего пребывания. И держать их в узких загонах, конечно, это бесчеловечно. И, конечно же, животные. Ну, представьте себе одно дело, ну, не все, конечно. Вот, скажем, змеи, да? Или рыбы некоторые. Вот рыба там налим живет себе под этой корягой в норе, и он никуда уплывать не будет. Если там полно корма, он всю жизнь будет под этой корягой жить в одной и той же речке, и не надо ему никуда плавать. Дайте ему еду, и он будет счастлив. Или змея. Вот живет она тоже под корнями одного дерева какого-нибудь и будет всю жизнь там жить. Если вы видели в террариумах, как разводят змеи, да? Это вот такие вот ящики выдвижные. Знаете, вот картотеку видели, когда такой ящик выдвигаешь. И в этом ящике такие бумажки, и там сидит змея. А вот по графику ей отодвигают этот ящик, кладут ей туда мышку, задвигают ящик, отметили, такого-то числа покормили. Все. Ее это вполне устраивает. Ей совершенно не надо там ползать по лесу, любоваться ночными звездами, слушать пение птиц. Она там лежит, думает свои змеиные думы, и все хорошо. То есть вот таких животных, аквариумы можно, конечно, держать, террариумы можно держать. Можно держать, может быть, даже некоторых птиц, да? Но я категорически против того, чтобы держали в зоопарках крупных животных, которые тяготятся неволей. И когда люди поняли, что действительно эти животные тяготятся неволей, возникла такая программа, по-моему, она называется «Активная среда». Если мне не изменяет память, я не работник зоопарка, потому что поэтому многие вещи могу забывать или просто не знать. Активная среда – это вот такие вот головоломочки, игрушечки, которые дают животным, чтобы они там коротали время. Ну, как вот нам с вами дадут компьютерную игру или какой-нибудь кроссворд разгадывать. И вот этот вот самец шимпанзе, он как раз в это время сидит, видите, когда я его сфотографировал, это моя фотография, он сидит и соображает, как достать лакомство из этого шарика. Вот он, видите, веточку какую-то привез, сейчас откусит эту веточку, сделает из нее какой-нибудь рычажок, чтобы что-то достать. Вот. Дальше смотрим. Дальше мы смотрим, у нас пошли еще раз попугаи, да, ара и аратинга. Аратинга – это такой маленький попугай, это все Америка, все Латинская Америка, вот они, видите, гнездо аратинг, это вот все в авиарии. И там же, конечно, следующая фотография, покажу, это мой любимый ара, вот моя любимая птица, я всегда вот готов 15-20 минут стоять около этих птиц, насколько они все-таки хороши, они очень умные. Это арагиацинтовый. Вот здесь фотография не передает их цвет. Он удивительный. Он не просто синий, он с таким сиреневатым оттенком, и вот это ослепительно-желтые обводы вокруг глаз и клюва. Это очень крупный попугай, он намного крупнее остальных ара, вот солдатского ара, сине-желтого, он крупнее, заметно. Помните «Маленький принц» сказку, да? Странные люди эти взрослые. Вот покажи им дом, скажи, какой красивый дом, они сразу спросят, а сколько он стоит? Если скажут, что это 5 миллионов долларов, о, да, действительно красивый дом. Вот, наверное, кто-то из взрослых сейчас скажет, а сколько этот ваш ара стоит? Начинается от миллиона рублей. Если вы его будете покупать в России, но за миллион рублей вы купите такого хиленького ара, вообще 1,5-2 миллиона. Вот стоит такая вот птичка. Потому что их очень тяжело развести, потому что это CITES, это международная красная книга, это действительно удивительный редкий попугай, которым могут похвастаться далеко не все зоопарки мира. Так, вот, кстати, ну, ладно, эту историю я вам расскажу, когда будем говорить про дрессировку. Я вам расскажу и про ар, и про... История такая забавная. Ну, надо что-то оставить, думаю, мы с вами 5 часов будем разговаривать. Так, следующее. А вот следующая как раз фотография. Мы с вами приезжаем в Антверпен. Где у нас Антверпен находится? Знатоки географии, а? Антверпен – это Бельгия. Это, кстати, один из старейших зоопарков Европы. Очень красивый зоопарк. Я сейчас не помню, он, по-моему, там где-то в середине 19 века его основали во времена модерна. То есть там такой модерн, там потрясающая архитектура, а еще он прямо рядом с вокзалом в Антверпене. То есть вокзал фактически примыкает к зоопарку. Вокзал тоже очень интересный с архитектурной точки зрения. Там ажурное литье, вот этот набор конструкций, в который вставлено стекло. И, кстати, делал тот же самый инженер Эйфель, который строил Эйфелеву башню. Так вот, чем примечателен Антверпенский зоопарк? Прежде всего, редчайшими африканскими животными, которыми не могут похвастаться другие зоопарки мира. Почему? Потому что у Бельгии была такая колония Конго. Слышали название такой страны? Да? Вот в 19 веке был такой бельгийский король, его звали Леопольд II. Как кота. Только если кот терпел все от мышек и говорил, ребята, давайте жить дружно, то вот король Леопольд, в отличие от кота Леопольда, жить дружно не хотел с неграми, с конголезскими. И за 30 лет своего правления он уничтожил 15 миллионов человек. Можете себе представить, да? Вот 30 миллионов было население в Конго, и вот половину населения, 15 миллионов, этот король уничтожил. То есть он относился к целой огромной африканской стране, как вот к своей собственности. Что хотел там, то и воротил. Нехороший был король. Я надеюсь, что из этой истории человечество вынесло свои уроки. Но в это время бельгийцы везли оттуда очень редких животных. Поэтому очень многие... А ведь что такое Конго? Конго – это леса. Это влажные экваториальные леса Африки. Поэтому именно там, в Антверпенском зоопарке, можно увидеть этих животных. Ну, во-первых, это бонобо. Вот сейчас следующую фотографию нам покажите. Бонобо – это карликовые шимпанзе. Ученые уверяют нас, что есть, да, Александр, картинка бонобо, карликового шимпанзе у нас.
1: Да.
0: Вот ученые уверяют, что карликовые шимпанзе, геном, да, бонобо на 98,8%, почти на 99% совпадает с геномом человека. Это самый-самый наш близкий родственник. Вот Посмотрите на этого малыша, это сразу все ясно. Ну, это человечек. Такой маленький, забавный человечек. В отличие от других шимпанзе, кстати, вот у карликовый шимпанзе это условное название, потому что он не меньше другого шимпанзе вида, да? По росту они почти такие же, они просто более стройного сложения. Ну вот я вам говорил, что самец гориллы считается, что в 5 раз сильнее взрослого мужчины, да? А самец шимпанзе в 3 раза сильнее взрослого мужчины, хотя ростом он немножко ниже. И шимпанзе, в отличие от гориллы, горилла, она такая вот миролюбивый вегетарианец, а шимпанзе, он, между прочим, охотится стаей. Охотится и на птиц, и на зверей, и даже на других обезьян, на макак всяких охотится. Питается этими обезьянами. Мало того, в стае шимпанзе, почему они очень похожи на нас? Вот представьте себе, стая шимпанзе, они там поймали 5 макак с детенышами. Ну, взрослых макак они съели, а что делать с детенышами? А детеныши они оставляют у себя, своей стае шимпанзе. И они среди них живут, как вот у нас собачки или кошечки, как любимцы. Ну, правда, в отличие от нас, они этих любимцев потом съесть могут, если как-то очень хочется покушать. Так вот, бонобо, они более миролюбивые, чем свои собратья, шимпанзе. Они не охотятся стаями, они хищничают в меньшей мере. И там есть такая вот очень интересная история, которая с ними связана. Вот считается, что это самый интеллектуальный из приматов. И вот их вот этот высочайший IQ связан, научный термин есть такое неотения, да? Неотения, извините. Неотения – это вот или ювенилизация. Ювенес, помните что? Ювенес думсумус, да? Это задержка развития, то есть ребячество, вот скажем так. То есть им это ребячество свойственно в той же мере, что и нам, людям. Вот мне 60 лет, а во мне ребячество тоже очень много, и я могу и по перилам съехать по лестнице, да, и на одной ножке попрыгать. Точно так же, как многие другие взрослые. И точно так же ведут себя бонобо. Они совсем не агрессивные. У них не бывает таких столкновений, как у других шимпанзе, потому что там за территорию бывают такие драки. Мама, не горюй. Эти не дерутся, они очень мирно расходятся. У них не бывает семейных конфликтов. Ну, почему, я вам рассказывать не буду, знаю, но не буду. Я об этом в ночном архе как-нибудь расскажу взрослым. Вот. Но они совершенно не конфликтные существа. Был такой знаменитый шимпанзе Бонобо. В Америке их, кстати, изучают. В США там есть несколько центров, которые изучают их интеллектуальные способности. Его звали Кинзи или Канзи, Канзи, по Канзи, по-моему, звали этого знаменитого самца. Он знал 3000 слов, и 500 слов он мог показать на клавиатуре. То есть он не набирал там по буквам, а там всякие значочки такие были, которые на клавиатуре соответствовали каждому слову. То есть он мог общаться. Ну вот у нас еще был такой в Ленинграде тогда еще в 60-х, 70-х годах прошлого века профессор Фирсов, который тоже работал шимпанзе, они жили на острове под Ленинградом, в Ленинградской области, чтобы не убежали никуда, в лесу, в свободном таком выпасе. И он тоже учил их языку глухонемых. Они постигают этот язык, они могут общаться этим языком глухонемых с людьми. Но, кстати, что касается именно бонобо, ученые заметили, что у них очень богатая коммуникация, но не смогли расшифровать их язык. То есть понятно, что, наверное, они рекордсмены среди других животных по возможности передавать информацию на расстоянии. Ну, мы знаем, что вот такой язык общения есть у многих животных, у зубатых китов, например. Я вот когда учился на филологическом факультете в университете, это было в 1976 году, я, правда, ушел оттуда. Потом, вот я очень завидовал своим однокурсникам с отделения ОСИПЛ, это отделение структурно-прикладной лингвистики, потому что они ездили в Севастополь, в дельфинарии, изучать частотные характеристики языка дельфинов. То есть лингвисты, ученые, уже тогда изучали язык зубатых китов. Несколько лет назад было доказано, что у зубатых китов есть свои имена, свои позывные. Ну, вот я Александр, да, самое распространенное имя в России, Александр и Мария. Вот у нас полно Александров, а у них, конечно же, никак. Вот, ты кто? Я Саша, а я Маша. Нет, у них просто какой-то позывной, который обозначает именно их идентификацию, да, вот именно их имя. Так вот, еще сложнее коммуникация, видимо, у бонобо. И что еще характерно обезьянам? Вот образное мышление, то, чего нет у других животных. Был описан такой случай. Дрессировщик американец, я сейчас не помню эту публикацию, она хорошо известна, вы можете найти ее в интернете, если вам интересно. Он обучал шимпанзе разным понятиям. Да? Вот, например, грязно, убери. То есть он приходил в клетку, где все набросано, говорил, грязно, давал совочек, давал метров, убери. И шимпанзе убирала. Она уже знала, что такое грязное. И однажды эта шимпанзе обиделась на своего дрессировщика. Что-то он ей не дал, какую-то игрушку. И она ему языком глухонемых сказала, ты грязный. То есть не то, что ему надо потереться, в переносном смысле. То есть представляете, вот это была революция. То есть животное использовало слова в переносном значении. Вот это был, конечно, революционный шаг в познании возможностей интеллектуальных, возможностей животных. Это был первый шаг, я уверен, за ним последует второй, третий, четвертый. Но об этом тоже как-нибудь мы с вами поговорим отдельно. Ну, смотрим следующую фотографию. Следующая фотография у нас будет, ну, там будет несколько архитектурных у нас, по-моему, да? Я же вам говорил, что это безумно красивый зоопарк. Он
1: Детеныш.
0: детеныш, да? Ну, проматываем детеныша, этого симпатичного детеныша. И дальше мы выходим, у нас должны быть окапи. Вот окапи – это тоже гордость антверпенского зоопарка. Бонобо водятся в Конго, окапи водятся в Конго. Это все колонии, да? Именно поэтому окапи – это, наверное, была главная сенсация 20 века. Да? Вот после Латимерии, Целоканта, наверное, это вторая была сенсация. Потому что все думали, что это какое-то мифическое животное, которого выдумали. То есть сведения от всяких миссионеров доходили о том, что вот есть такое то ли полулошадь, полузебра, полужираф. Непонятно что. А окапи – необычайно чуткое животное, очень пугливое, водится в густых дремучих лесах. Ну и лесов-то стало меньше, их уже очень здорово вырубили. Ну и к тому же вот эта территория, где живут окапи, там идут постоянно войны, междуусобные конфликты до сих пор. Поэтому туда европейские исследователи не рискуют уезжать в командировки, изучать флору и фауну. Хотя есть местные охотники, которые заняты поиском окапи, знают, что если они найдут или поймают, им заплатят очень большие деньги. Окапи всего, вот я сейчас не помню сколько, по-моему, 150 или 160 животных в разных зоопарках мира. То есть это очень редкое животное. И как вы понимаете, для того, чтобы сохранить такое редкое животное, вот как раз и необходимы вот эти племенные книги, чтобы не было близкородственного скрещивания и имбридинга, да? Потому что из живой природы они уже не поступают. И, в общем-то, относительно недавно, по-моему, где-то в 19 году первый окапи попал, да, в 1919 году, не 20-м, то есть 100 лет назад было, попал в Антверпенский зоопарк, но долго не прожил, и это самка была. Не прожила она долго, умерла, потом второго, третьего окапи привезли, они тоже погибли. И вот только в 50-х годах уже на поток было поставлено разведение окапи в Антверпенском зоопарке. Вот следующий кадр, если вы посмотрите, удивительные, симпатичные малыши. Очень милое создание. И у окапи, вот эту фотографию оставьте, вот это, конечно же, родственник жирафа. И видите, такой же длинный, как у жирафа, язык, и тоже он фиолетовый, потому что окапи – это дневное животное, не ночное, дневное, питается на солнцепеке, и хотя в тенистых лесах, но на солнце обгореть очень может даже здорово. Вот он, малыш, окапи. Так, ну, следующее у нас что будет? Луна-рыба. Луна-рыба, мы с вами отправляемся в Гонконг. В Гонконге как такового зоопарка я не помню. Но я помню, вот это я как раз стою, разглядываю этот самый Гонконг, удивительный совершенно остров. Мне казалось, что это город, но это не город, это группа островов. И когда подлетаешь к Гонконгу и смотришь в иллюминатор, как на одном острове машины, оживленное движение, ныряют под землю, а потом выныривают на другом острове. Вот такие вот небоскребы, небоскребы, небоскребы такие, что Нью-Йорк завистливо вдохнет. И, тем не менее, в Гонконге есть свой заповедник, не зоопарк, а заповедник, где пернатые, где озеро, и есть совершенно роскошный аквариум. Вот аквариум гонконгский, ну теперь ты уже никого не удивишь, потому что такие же аквариумы появились и в Китае, такого же размаха, и даже у нас в Москве, да, вот на ВДНХ теперь. Я там, кстати, еще не был ни разу, но вот надо будет приехать познакомиться. Ну вот следующий кадр нам покажите, мы с вами немножко побродим по гонконгскому аквариуму. Он, конечно, впечатляет своими размерами, это еще больше, чем бургерс, ну, немножко другие мощности, все-таки Гонконг побогаче. Видите, какие огромные рыбины, там акула, нянька, скаты, да, вот эти орляки, люди стоят. Вот я все время смотрю и поражаюсь, если просчитать давление воды на стекло, то есть какой же прочности должно быть стекло, чтобы выдержать вот это вот тысячи тонн давления воды на это стекло, чтобы все это не потекло. Ну и кроме того, ребят, вы не забывайте, что для того, чтобы этот аквариум функционировал, там надо поддерживать экологическое равновесие. Вот мы с вами в сентябре сделаем отдельную встречу по аквариумистике, потому что у меня даже статья в свое время была такая особенность русской национальной аквариумистики. У нас фантастическая аквариумистика была, традиционно фантастическая. У нас были такие достижения в аквариумистике, которые не снились больше никому ни в одной стране. Почему? На это тоже есть свои причины, но об этом мы с вами поговорим позже. Но самое главное, что в аквариуме, в любом аквариуме, 100 литров там, 50 или 100 миллионов литров, вот как в таком аквариуме, должно быть экологическое равновесие. Если его не будет, представляете, какой огромный аквариум, если не будет экологического равновесия, то там моментально все это превратится в болото, даже если там морская вода. То есть аэрация воды, фильтрация воды, насыщение ее кислородом, температурный режим. Вот представляете, в таком гигантском аквариуме, как все это поддерживать. Это, конечно, удивительно. То есть каждый такой аквариум – это шедевр не только инженерной, да, мысли, но и научной, биохимиков, биофизиков. Это потрясающе. Это вот стало возможно только последние десятилетия создавать такие аквариумы. Дальше вот там будет у нас луна-рыба. Вот на ней остановитесь поподробнее. Луна-рыба не из этого аквариума. Я просто эту сцену наблюдал в Барселоне. В барселонском аквариуме. Вот такие вот переходы там идешь. Нет, кенгуру мы еще вернемся. Назад, назад. Луна-рыба – это такая плоская с двумя… Нету у нас лунной рыбы. Она выпала, что ли?
1: Нет.
0: Нету. Ну ладно, хотел про нее рассказать. Я же ее вставлял. Значит, она у нас вывалилась. Не буду рассказывать про луну рыбу, а жалко. Это очень интересная история, как ее из ложечки кормили аквалангисты желе. Дело в том, что луна рыба – это огромная рыба. Она 5 метров бывает в высоту. Представляете, от плавника до плавника 5 метров. Она питается почти исключительно медузами. А поскольку медуз тяжело в аквариуме держать, то там варят такой крепкий-крепкий студень, как желе заливное. И вот с этим желе ныряют аквалангисты из ложечки. Эту рыбу-луну кормят желе. Вот такую картину я в Барселоне наблюдал. Ну хорошо, тогда мы с вами выходим на кенгуру, которые были. Есть кенгуру, много они там, разные кенгуру, как вы знаете, в Австралии живут, да? Вот это вот гигантский кенгуру, второй стоит рядом с человеком, а вот совсем исполинский, это вымерший кенгуру. То есть, представляете, какой вымерший кенгуру был? Он был больше 3 метров в высоту. А вот этот вот гигантский 1,5 метра, человек там, ну, наверное, как я, 1,76 м где-то, да, средний рост. А исполинский кенгуру был вообще гигант колоссальный. Это мы с вами сейчас побываем в Израиле. В Израиле был такой кибуц. Ну, кибуц – это что-то вроде колхоза в советские времена. Это вот я когда... Там есть такой парк Гангуру. Парк австралийской флоры и фауны. Когда я туда зашел, первое, что услышал в кустах: «Манишма! Манишма! Манишма, это как дела?» Поворачиваюсь, смотрю, такой вот розовый кокоду сидит и приветствует: «Манишма!» Вот. Значит, была там история такая. В этом кибуце был один мальчик, звали его Иуда, фамилия его была Гад. Ну, он и сейчас жив-здоров, я надеюсь. Мы с ним лет 15 назад, правда, познакомились. Вот надо же было уродиться с такой именем и фамилией. Иуда Гад. Ну, что поделаешь, вот Иуда Гад. Очень достойный человек, кстати, очень симпатичный, очень добрый человек. У него была любимая книжка про Винни-Пуха, так же, как у многих из вас. И больше всего в Винни-Пухе ему нравился крошка Ру, кенгуренок. И когда он вырос, он мечтал о том, что вот у них в кибуце будут жить кенгуру. Ну, в кибуце видят, что парень с ума сошел на этих кенгуру, вздохнули и отправили его в Австралию. А потом кто-то сказал в кибуце: «Ребята, а что, хорошая мысль. Пускай едет в Австралию, пускай он научится этих кенгуров разводить, приедет сюда, разведет, мы сделаем зоопарк, будем деньги зарабатывать». И этого юношу уже, Иуду, отправили в Австралию. Несколько лет он там учился. Для того, чтобы получить лицензию на развод кенгуру, нужно учиться 3 года. Иуда мне рассказывал, как он сдавал экзамен. Экзамены он сдавал 3 часа. То есть 3 часа его гоняли так, как ни на одном экзамене не гоняют. Все от зубов отскакивало. Но он такой фанат был кенгуру, все это выучил, все знал, все познал. И ему дали лицензию и разрешили разводить кенгуру. И вот здесь, ребята, я сделаю маленькое лирическое отступление. Дело в том, что в Австралии, Австралия как страна, как государство, она помешана на своих австралийских животных. Ну, это понятно, да, потому что там сплошные эндемики. Дети мои, помните, что такое эндемики? Это животные, которые водятся только здесь и больше нигде не водятся. Поэтому австралийцы ими очень-очень дорожат. И во всех зоопарках мира животные, которые там живут, австралийцы считают, что они принадлежат им, австралийцам. Ну, не им конкретно, а вот стране Австралия. И австралийский консул, дипломат, в его обязанность входит в каждой стране, где есть зоопарк, посещать этот зоопарк регулярно и отслеживать, как содержатся представители австралийской фауны. В московский зоопарк австралийский консул тоже регулярно приходит и проверяет, как там наши валаби, кенгуру и прочие животные себя чувствуют. В том числе, кстати, и змеи даже с лягушками. То есть там не только теплокровных проверяют, как они. Поэтому можете себе представить, сколько пришлось Иуде выдержать всяких разных экзаменов и формальностей для того, чтобы австралийцы разрешили ему создать вот этот парк. И он создал парк австралийской фауны. Но тогда он еще, кибуцники, не очень себе представляли, с чем они столкнутся. Кстати, вот в этом ролике там, по-моему, были кадры, которые сняты были в Гангуру. В Гангуру, помимо кенгуру, там еще и другие австралийские животные. Вот давайте посмотрим, Александр, там валаби, то есть помимо кенгуру, там должно быть казуар следующий, да? Птица. Вот казуар считается, она похожа на страуса, но все-таки не страус, это казуар. Кстати, ребята, еще эму. В Австралии есть такая птица, тоже на страуса похожа. Как эму отличить от страуса? Знаете, от африканского? Нет? Очень просто. У африканского страуса всего 2 пальца, а у эму 3. То есть посмотрели вот так вот на птичку, сколько пальцев? 3, значит, это эму. Казуар считается самой опасной птицей в мире. Во-первых, он здоровый. Он действительно здоровый, как страус. Он очень мощный, крепкий. И средний коготь у него – это, знаете, острие когтя. То есть таким когтем можно пробить железный бак, там, я не знаю. Это птица очень агрессивная, которая, если видит человека, очень часто на него нападает, поэтому вот местные жители это знают, и у служителей даже есть такой специальный щит для того, чтобы этим щитом защищаться от казуара. А вот для чего ему такой гребень нужен, я сейчас, честно говоря, уже и не припомню. По-моему, даже никто толком не может объяснить. Кто-то говорит, что это тоже терморегуляция, кто-то говорит, что надо будет выяснить. Ребят, я выясню, вот сейчас посмотрел и вспомнил, что я забыл, и для вас это выяснить. Позвоню обязательно орнитологам и узнаю. Кстати, хочу напомнить, братцы мои, вы можете прямо сейчас уже присылать свои вопросы в конце Я сейчас буду закругляться, чтобы мы успели на них ответить. Да? Хотя, ой, у нас с вами еще впереди столько всего интересного. У нас с вами еще фламинго, у нас с вами панды, ченду. Но хочется и на вопросы ответить. Так, поехали тогда быстро, быстро, быстро. В темпе будем дальше крутить. Следующий коала. Коала это тоже в Гангуру их разводят. А вот с коалами там очень интересная история. Дело в том, что коала питается исключительно эвкалиптовыми листьями.

Вот, так что мы познакомились очень хорошо с коалами. Мне было действительно очень интересно. Я никогда вблизи их так не наблюдал близко. Много для себя интересного, полезного там подчеркнул из этого общения. Но вообще это зверь, который за себя способен постоять. У него очень крепкие лапы, очень мощные когти. У коал бывают драки у самцов до летального исхода, то есть до смертельных случаев. А вот здесь вот на груди такое маслянистое пятнышко у них, вот здесь незаметно у самцов. Это вот такой секрет, которым они помечают свою территорию. То есть у одного самца коала, у него территория, которой примыкает несколько самок, его гарем. И вот он вынужден вот это все защищать от других самцов. Так что вот такой мишка-мишка, к мишкам он никакого отношения не имеет, как вы знаете. Но это зверь достаточно серьезный, и не надо к нему так легкомысленно относиться. А вот дальше мы с вами в Прагу отправляемся. Это пражский зоопарк «Слоны». Это вот, пожалуй, один из лучших зоопарков мира, пражский. Ну, не пожалуй, он действительно один из лучших. Он в топ-10 входит зоопарков мира. Он достаточно старый зоопарк пражский, но интересно другое. Там было в 2002, по-моему, году очень сильное наводнение. Разливалась река Вултава, и погибло более 100 животных. Причем такие крупные животные, как слоны, носороги. Вот ребята, кто там работает, служители зоопарка, они героические усилия предпринимали, они, чтобы спасти тонущих животных, обезьян спасли крупных. Мне показывали фотографии, но это был такой трагический момент в истории зоопарка, который они сумели пережить. И по подобранности коллекции животных, конечно, это один из самых интересных по разнообразию животных, один из самых интересных и самых продвинутых зоопарков мира. А вот почему я остановился на слонах, и почему я вот еще раз хочу сказать, что я категорически против, чтобы слоны содержались в неволе. Дело в том, что слон – это самое опасное животное в зоопарке. Там, где есть слоны, в зоопарках, в цирках, как минимум, был один смертельный случай. В московском зоопарке их было два, когда слоны убивали людей. Последний случай – убил слон женщину, у нее осталось двое детей, муж инвалид. Слон сам переживал потом, он очень переживал. Просто, когда слоны содержатся в таком закрытом пространстве, они сходят с ума. Человек, который работал в московском зоопарке, очень опытный служитель, еще тогда Спицын был директором, мне рассказывали мои друзья зоопарковские такую историю. Они были на «ты» с директором, тоже старые друзья. Он пришел к директору и сказал: «Слушай, убирай меня от слонов». Тот говорит: «Ну как убирай? Ты же с ними 20 лет работаешь, ты же их лучше всех знаешь. Как я тебя могу убрать со слонов?» Он вздохнул и сказал: «Я перестал их бояться. Это плохо. Убирай меня от слонов». Максим Никулин мне рассказывал такую историю. Это директор цирка на Цветном бульваре. У них был дрессированный слон, который работал с дрессировщиком. И вот этот слон не взлюбил жену дрессировщика. То ли взревновал, то слониха. И вот она за ней охотилась. Она просто вот ждала такой момент, когда вот жена дрессировщика будет где-то рядом, и несколько раз ее чуть не покалечила. Во многих зоопарках мира, во многих цирках были случаи, когда слоны убивали людей. Может быть, потом раскаивались. И виноваты в этом, конечно, прежде всего люди, которые загнали слонов вот в такие условия. Ладно, я вам не успею про слонов много интересного рассказать. Давайте мы отдельно как-нибудь. Они заслуживают такого разговора. Это безумно интересные животные. Это интеллектуальные животные. Это животные, которые хоронят своих соплеменников и потом приходят на могилы к ним. То есть в животном мире это вообще-то феномен. Фантастика, такого больше нигде ни у кого не бывает. Слоны почти как мы, люди. Ну и дальше у нас фламинго, да, тоже в пражском зоопарке. Фламинго, не помню, говорил я вам или нет, да? В московском зоопарке на кухню не заглядывают, но своим можно. И вот как-то я заглядываю на кухню, это много лет назад было, тогда Наталья Ивановна Истратова еще пресс-службу возглавляла московского зоопарка. Я смотрю, много болгарского перца, что-то с ним делают. Я говорю: «Наталья Ивановна, это что такое?» Говорит: «А, для фламинго». Я говорю: «Что, фламинго перец едят? Они же рачками. Фламинго-фильтраторы». То есть вот носом, когда они водят, они носом, как языком действуют, как поршнем, насосе, нагнетают воду, потом ее выпускают через такие специальные зубчики-решеточки и питаются рачками.

0: рачками, вот всякими мелкими беспозвоночными, в том числе ярко-красные рачки. И вот благодаря вот этим ярко-красным рачкам они сохраняют вот этот вот огненный красный цвет. А поскольку у нас таких рачков нигде не достанешь, а цвет нужен, вот этот каротин, да, то их, вот этот болгарский перчик ярко-красный, его как-то труд, сушат и кормят им фламинго. Но, конечно же, вот такая стайка фламинго, это вот в пражском зоопарке снято. А вот теперь посмотрите, как эта мега-стая выглядит в Африке. Следующие два... Это миллионы голов фламинго, миллионы и миллионы. Когда они поднимаются в воздух, они закрывают небо. Это, конечно, фантастическая картина. И ни в одном зоопарке мира такую картину не увидишь, только в живой природе. Ну, там будет дальше нос фламинго. Какой он добрый, вот посмотрите. Потрясающий симпатяка, да? О, какие у него глазки-то добрые. Вот видно теперь хорошо, как этот нос устроен, фильтратора, да? Ну, и дальше я вам буквально несколько слов расскажу про Чэнду. Дальше будет фотография. Это базар в Чэнду. Чэнду – это Сычуань, китайская провинция, которая прежде всего для нас, натуралистов, представляет интерес как родина панды. Это центр панды. Вот посмотрите в центр фотографии. Следующая фотография, я специально увеличил, видите? Это базар местный. Сплошные сувениры с пандой. То есть панда там везде, она на каждом столпе, на каждом утюге, вот всюду, куда ни посмотришь, обязательно будет панда. Вам будут продавать тапочки с пандами, шапочки, какие-то там рубашечки, маечки, панды, панды, панды, панды. Потому что там знаменитый центр панды. Вот следующую фотографию, давайте на самих панд перейдем. Дело в том, что панда – это эндемик. Он водится только в Китае и только в Тибете. В природе непонятно, сколько их осталось. Ясно, что очень мало. Это красная книга, международный вид под угрозой вымирания. Ну, с систематикой там отдельная сложная история. Их то к медведям относили, то к енотам, то опять к медведям. Ну, систематикам надо как-то на хлеб зарабатывать, поэтому они все время кого-то куда-то водят и выводят. Но китайцы разводят здесь панд и сдают в аренду. То есть каждая такая панда в аренду обходится около миллиона долларов в год. Ну, где-нибудь американский зоопарк захотел там пару панд, да? Пожалуйста, извольте, мы вам пришлем. 2 миллиона в год, договор подпишите. Там очень много пунктов в этом договоре. И, в частности, оговорено, что если вот эта пара родит маленького панденыша, да, детеныша, то он будет принадлежать Китаю, пожалуйста, ничего личного, только бизнес. Поэтому все панды, которых видите, они все принадлежат Китаю. Это очень хороший бизнес. Каждая панда поднебесной приносит как минимум миллион долларов в год. И вот там, в этом центре, в Чэнду, там разводят панд, выкармливают, вплоть до экстракорпорального оплодотворения. Это я для взрослых уже сказал. Они знают, что это такое. Удивительно симпатичные создания, но, кстати, в московском зоопарке у нас тоже панда появилась, подарили этих панд, и вот обратите внимание, как они едят все время лежа, либо лежа на спине, либо полусидя. Дело в том, что желудок у панд устроен таким образом, что они могут только в таком положении питаться. А питаются они облигатные вегетарианцы, они хотя отряд корневора, хищники, да, мы с вами, помните, проходили, да, они тем не менее вегетарианцы. И питаются они почти исключительно бамбуком. Причем в разное время года разными бамбуками. То есть там, я сейчас не помню, сколько там, около 10 видов, разных видов бамбука, которые там в природе произрастают, это их еда. В определенное время года они питаются молодыми ростками, в другое время семенами. У третьего бамбука они молодые корешки едят, у четвертого листики, у пятого еще что-то. То есть панда должна иметь вот полный вот этот ассортимент бамбуков для того, чтобы нормально питаться. Ну, конечно, их докармливают еще творожковым, яйцами в неволе. Но здесь еще возникает такая угроза в природе. Бамбук монокарпик. Так называют растения, которые погибают после цветения. То есть представьте себе бамбук, говорят, раз в 100 лет цветет некоторые виды. Нет. Ну, одни виды цветут там раз в 5 лет, другие раз в 10 лет, третьи там раз в 8 лет. И после того, как эти бамбуки, вот этот вид зацвел, он весь погибает. То есть бамбуков больше не осталось. И только через год из-под земли уже либо эти семена прорастают, либо вот новые отросточки от старых корней. И получается иногда так, когда вот совпадают эти строки, вдруг раз вот у 3-4 видов бамбуков они совпали, цветение в этом году, и бамбука нет, он весь отмирает на год. И панды остаются голодными, поэтому в природе так осталось мало панд, потому что осталось еще много, мало этих бамбуковых угодий. Они остались только вот в таких вот центрах, как, ну, тибетцы себе не могут позволить такой центр, у них все-таки бюджеты не такие, как у китайцев, а вот этот центр Чэнду, он на поток поставил размножение панд. Ну, собственно говоря, все, давайте вот на этом мы с вами закончим. Ну, давайте я еще все-таки проедемся вперед, красную панду покажем, очень милое животное, это тоже панда. Я когда увидел первый раз, я был потрясен. Они как, я смотрю, что это там сушится.
1: Какие-то. А вот здесь я ничем не понимаю.
0: А здесь они просто лежат. Это такие малыши, они очень ленивые. Панды настолько ленивые, что как вот китаец пошутил, который нас там водил, им, говорит, даже размножаться лень. Настолько они ленивые. Поэтому, если вы будете в Сычуане и захотите посмотреть на панд, приходите рано утром, к 8, к открытию. Вот тогда они что-то... А так они будут валяться где-нибудь, дрыхнуть, и увидите бок панды. Вот посмотрите, и уйдет. Вот их как-то, вот видите, разложили, чтобы хоть на них посмотреть можно было. А это красная панда или малая панда. У нее длинный хвост, совершенно не похожий на большую, да? Но это тоже панда. Там будет дальше моя фотография, где они висят на веточках, как эти, как белье сушатся. Тоже такие же ленивые, как большие панды. Вот такие удивительные. Ну, панда, конечно, после известного мультфильма проснулась знаменитой. И красная панда тоже уже проснулась знаменитой. Она тоже уже была персонажем разных сказок. Вы, наверное, лучше меня это знаете. Ну и последний. Давайте я вам покажу несколько фотографий. Это так уже для набора. Это уже будет в Польше. Там было несколько зоопарков. Ну... Не могу сказать, что они были самые лучшие зоопарки из того, что я видел, но мне понравилось, рядом с одним зоопарком был просто такой парк, где были, вот, Александр, покажите, там два таких динозавра. Ну, там динозавров очень много, там парк юрского периода.
1: Какой слайд?
0: А вот дальше там будет слайд, там динозавры. Есть такой? Вот, после зевающей панды. Ребятам просто будет интересно. Это карпы кои. Ну вот тоже не успел я про них вам рассказать, но я вам про них расскажу, когда мы будем говорить об аквариумах. Это там же в центре панды, это моя фотография. Вот, про карпов кои я вам расскажу в следующий раз. Вопросы можете уже задавать, кстати. И там просто мне очень понравилась сама идея. Вот они, видите, два динозавра, это мои снимки. А вот теперь следующие покажите. Видите, так, маленькая фигурка у ноги, это я. Вот теперь следующий, покажите. Это просто, чтобы масштаб был понятен, какой это был динозавр на самом деле. А после этого оказалось, что был динозавр еще больше. Его назвали сейсмозавр, потому что каждый его шаг, бум-бум, видимо, вызывал землетрясение. Ну, вот давайте на этом мы сегодняшнее путешествие завершим. Если у нас есть вопросы, я на них отвечу. У нас минут 5, наверное, вопросы есть. Да? Сейчас надену более сильные очки для того, чтобы увидеть вопросы.
1: Я думаю, минут 10, давайте.
0: Давайте. А есть вопросы-то, Александр? Ну, давайте, что есть. Ребята, можете задавать вопросы. Те немного. Давай. Кто там хочет задать? Так, вопросы. Так, кто-то уже там, я смотрю, задает вопрос, но я пока вижу только вопросы и цифру 1. Александр, я пока ничего не вижу. А, ни разу не видела эту гориллу. Фильмы о нем есть? Если вы говорите о Снежке, да, есть фильмы о горилле Снежок. Несколько фильмов документальных о нем было снято. Ну, наберите, прогуглите, наберите видео, да? Там наверняка будет. Второй вопрос. Что там? Ля-ля-ля-ля. А как заяц со слоном смогли сделать помесь? А вот так и смогли сделать заяц со слоном. Там еще и поросенок участвовал при этой помеси. Кстати, ребят, вот я сейчас вспомнил, знаете что? Очень хороший зоопарк в Риме. Он тоже один из самых старых, по-моему. Он рядом с виллой Борнезе находится. И в римском зоопарке там очень интересные информационные стенды были. И рядом с жирафами, с вольером, где жирафы, там были такие вот все о жирафе. Такая, то, что вот у нас называется интересная информация о жирафе. И в частности была, что на Арабском Востоке очень долгое время думали, что жираф – это помесь верблюда и леопарда. Это к вопросу о том, как заяц со слом смогли сделать трубкозуба. Если трубкозуб питается термитами и находит их по запаху, для чего такие большие уши, как красные? А вот именно для этого и нужны, как красные шапочки. Дело в том, что у трубкозуба очень плохое зрение. У него такие маленькие подслеповатые глазки, которые ему, собственно говоря, не очень-то и нужны. Да? Но у него очень чуткий слух. Есть охотники полакомиться трубкозубом. Поэтому он же, когда занят раскапыванием термитов, то у него локаторы в это время чутко прислушиваются, чтобы какой-нибудь хищник не подобрался. А если хищник подбирается, я вам уже говорил, что он прямо на глазах может закопаться в землю. Но если это не помогает, он ложится на спину и начинает отбиваться лапами от хищника. У него очень мощные лапы, очень сильные, с очень острыми когтями. Но представляете, термитник проломать, это же как железобетонное покрытие. Вот термитники, они бывают по крепости, как железобетон. И он умудряется их проломать. У мамы кактус цветет почти каждый год, но цветы вянут и опадают примерно за неделю. Как в этом огромном кактусе в цветах птицы бьют гнезда, их цветы держатся долго? Да, конечно, дольше. Ребята, я вам открою страшную тайну. Если вы хотите, чтобы кактус у вас цвел, как там у Саши Черного был такой поэт, и кактус мой, о чудо из чудес, политый чаем и кофейной гущей, вдруг словно лазер взял да и воскрес, и прет он из земли все гуще. Так вот, чтобы кактус цвел, его не надо поливать зимой. Вообще, вот я свои кактусы вообще зимой не поливаю. Ну, иногда там чуть-чуть капнешь, чтобы чуть-чуть смочить. Если их поливать зимой, они не будут цвести. И желательно, если есть такая возможность, их надо выставлять, можно на дачу увозить, чтобы вот сейчас, в августе, да, очень хорошо кактусы выставлять на улицу, потому что от разницы температур дневной и ночной закладываются вот эти цветочные почки. В пустыне же, помните, мы с вами говорили, что ночью холодно, днем жарко. Поэтому вот за счет разницы температур эти цветочные почки закладываются. И, конечно, у некоторых кактусов цветки держатся недолго, всего лишь день-два, а у некоторых намного дольше. Вот у сагуара у них долго держатся, да. У птиц подрезаны крылья, чтобы не улетели, или им очень нравится на Тенерифе? Значит, ребят, у птиц, которые в шоу участвуют, да, у них крылья не подрезаны, но у них к хвостам такие вот радиомаячки крепятся, чтобы в случае чего можно было их найти. Там несколько видов орланов, гриф. То есть это шоу сводится к тому, что вот сидят люди, один дрессировщик на той стороне, а другой вот он поднимается туда куда-нибудь наверх, и он выпускает птицу, птица она летит над всеми, пролетает, потом садится на руку к другому дрессировщику. Они в свободном полете. Ну, как вот... как охота с ловчими птицами, с хищными. Журавли у них также летают. Но они все обучены так. У них очень мощный хоуминг. Хоуминг – это привязка к дому и стремление вернуться к дому. Поэтому выбирают, конечно, только таких птиц для шоу. У них не подрезают крылья, ничего этого нет. А когда будет продолжение про домашних животных? А что, вы очень хотите продолжение про домашних животных? Ну, давайте мы с вами сделаем... Ребят, вот знаете, я сегодня как раз расписывал темы на сентябрь. У нас... Ну вот я понял, что о домашних животных мы просто не успели. Я только начал про них рассказывать, 2 часа пролетели, как одно мгновение, а там остались и куры, и утки, и кролики, и голуби, и что только не осталось. Ну, смотрите, сентябрь я... Ну хорошо, если вы хотите, в сентябре продолжим. Красная обычная панда одного рода, по-моему, да, я сейчас не помню, но, по-моему, одного рода. Ребят, посмотрите Википедию, наберите, там... Хорошо. Александр, спасибо, Мия, 7 лет, спрашивает, как рыбы спят? Мия, рыбы спят так же, как и люди, но гораздо интереснее, чем рыбы спят дельфины, Мия. Рыбы, они очень часто впадают в такое вот оцепенение, могут активно не двигаться, стоять. У них же есть плавательный пузырь. Помнишь, Мия, мы говорили? В отличие от акул, у рыб есть плавательный пузырь, и за счет этого плавательного пузыря рыба может висеть на одном месте или лечь на дно, как придонные рыбы. Но все гораздо интереснее, с дельфинами. Вот ученые думали, а как дельфины спят? Ну, понятно, что там моржи залез на льдину или на берег, там выспался, а потом пошел опять рыбу ловить. А ведь дельфины, они все время в движении. И потом, кстати, наши российские ученые, ну тогда еще советские, они разгадали эту загадку. Оказалось, что у дельфинов одно полушарие работает, а другое спит. А потом это полушарие работает, а спит вот это. То есть у дельфинов, как у нас людей, два полушария мозга. И пока одно полушарие спит, другое бодрствует и позволяет дельфину там плыть, не сбиться с ориентира. Вот это гораздо интереснее, чем с рыбами. Так, существуют ли облигатные хищники среди приматов? Амир, 10 лет. Конечно, амир еще как существует. Среди приматов нет. Нет. Амир, среди приматов нет облигатных хищников. Среди приматов вообще хищников практически нет. Ну вот шимпанзе, наверное, такое исключение. Ну как, многие другие обезьяны, они питаются яйцами, они питаются насекомыми, они питаются, ну вот что могут найти, да, или поймать. Ну, может, ящерку какую-то иногда там слямзить. Но облигатных хищников среди приматов нету. И даже у шимпанзе их тоже нельзя назвать облигатными хищниками. У них все-таки очень большой процент составляет растительные корма. Красные обычно, да. Александр спросит, так, я очень ленивый. Может у меня быть ген панды? Ну, если вы очень ленивый, и если у вас ген панды, скажите, а вы едите тоже лежа на спине? Ну вот если вы лежа на спине едите, тогда у вас точно ген панды есть. А у какого грифа самое лучшее обоняние? Вот этого я не знаю. У какого грифа самое лучшее обоняние? Не знаю. Но я знаю, что оно есть у всех грифов, у всех падальщиков. Ну вот, кстати, как падальщика отличить, вы знаете, да, по внешнему виду? Голая голова и шея, и понятно почему. Если бы у него были такие же перья на голове, как у орлана белоголового, да, он бы испачкался. А так, представляете, ему голову надо засовывать туда, вот в самую вот эту вот падаль. Ну ладно, кто-то там обедает, не будем аппетит портить. А у какого. Так, а где водится рыжий волк? Ну, он не рыжий волк, он красный волк, ребята. Красный волк водится в Азии. Это вот часть Монголии, Индия, Китай. Это редчайшее животное, красный волк. Ну, мне показывали, даже присылали. Я просто работаю на радио, и лет 15 назад мне прислали с Саян фотографию красного волка. Сделана она была не очень хорошо. То есть такие сенсационные сообщения были о том, что он заходит в Южную Сибирь и на Дальний Восток. Но недостоверные сведения это были. Но там он живет, да, это редчайшее животное. В зоопарках он сохранился, красный волк. А в природе тоже, но это скрытное, очень редкое животное. Поэтому Киплинг, помните, когда писал про лавину красных волков, в которые идут лавины, он был неправ, Киплинг, потому что они никогда не были такими многочисленными. Но, с другой стороны, Киплинг прав. У них действительно шерсть между пальцами. Помните, там настоящие волки, собратья Маугли, говорили презрительно, у них шерсть между пальцами. Действительно, шерсть у них есть между пальцами. И мне ребята, кто работал в зоопарке, рассказывали, что они дюже вонючие. Ужасно вонючие животные. Воняют со страшной силой. Еще хуже, чем лисы. Вот лиса тоже очень вонючая, неряшливое животное из псовых. Если идешь по лесу, рядом лисья нора, ее сразу по запаху чувствуешь. Лисы иногда даже селятся в норах барсуков, и барсуков оттуда выгоняют, потому что барсук рядом живет по-соседски, нос затыкает лапой, а потом говорит, не могу я больше с этой вонючкой лисой жить, и уходит рыть себе новую норку. Если Кала не медведь, как было вам сказано, тогда кто она? Ну, это одно из ее названий, бамбуковый медведь, а по систематике, ну, наберите там род, отряд, там семейство, вид, вот в Википедии найдите, там по систематике все это есть. Почему боевой орел называется боевым? А кто такой боевой орел? Я не знаю. Александр, вы знаете, кто такой боевой орел? Может быть, ребят, насчет боевых орлов я ничего не знаю. Я знаю, что с некоторыми орлами охотятся, с беркутами охотятся. И, кстати, в Казахстане до сих пор даже сохранилась такая школа дрессировки. Там с беркутами охотятся на волка. Представляете, какая мощная птица беркут, лапу беркута видели, да, вот с такими лапами, как кинжалы, да? Молодого волка беркут может взять. Причем у беркута, ну, наверное, это один из немногих орлов, с кем можно охотиться. У него... А, кстати, ребята, милые, я забыл ответить. В прошлый раз был вопрос, я на него не успел ответить. Вот вспомнили про боевого орла, да? Там спрашивали, там, помните, у нас была соколиная охота, поминалась, и кто-то из ребят спрашивал, а с ястребами тоже охотятся? Да, тоже, с ястребами тоже охотятся. Значит, первое. У беркутов чаще охотятся самки, они крупнее, чем самцы. И у ястребов тоже самки намного крупнее самцов и охотятся лучше. И у меня есть старый мой товарищ Алексей Михайлович Мурашов, я вам про него рассказывал, орнитолог, который выпустил больше 3000 хищных птиц на свободу. Он их вылечил и выпустил за 30 лет. 30 лет он лечит хищных птиц и выпускает на свободу. И я его как-то спросил, Алексей Михайлович, слушай, а почему вот говорят соколятники, а не говорят, что ястребятники? Мне потом это подтвердили у Бородина, есть русский соколиный центр, это научно-исследовательский институт охраны природы Сиверцева. Дело в том, что сокол, охота соколом, это театр. Это красиво, с эстетической точки зрения. Вот сокол, как он заходит на посадку, в пике, потом он развивает вот эту свою сумасшедшую скорость, там 250 км в час, он бьет жертву, он промахнулся, он ужасно переживает, что он промахнулся. Ну, это все вот, наблюдали как шоу такое, да? А ястреб, он просто тюкнул добычу, и ты даже не заметил, как он ее тюкнул. И вот Алексей Михайлович Мурашов мне как сказал, что когда татаро-монгольская конница шла, вот это вот покоряя огромные пространства по степи, то с ними шли ловчие, которые кормили все вот это войско. И ловчие шли не с соколами, а с ястребами. Потому что вот с ястребом можно было набить этих перепелок там, дров или еще кого-то, чтобы прокормить огромное... Сокол – это красиво. Это не так эффективно, но зато это красиво. Так, ну что, все, по-моему, да? Все, ребят, у кого есть еще вопросы какие-то, вы их задавайте. Можете найти в Ютьюбе наши вот последние с вами встречи. В комментариях там их напишите, эти вопросы. А в сентябре мы целый день, как всегда, посвятим ответом на вопросы. Да? Это уже стало нашей традицией. Все, ребят, всего вам доброго, счастливо. С вами был я, Александр Хабургаев. До встречи в следующее воскресенье. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Повышенное артериальное давление или артериальная гипертензия – это бич нашего времени, к сожалению, так. Тут еще и ковид помог, потому что она очень сильно помолодела, с одной стороны. Ну а с другой стороны, артериальная гипертензия долгое время остается такой молчащей патологией. У нее нет каких-то очень четких клинических проявлений. Я понимаю, что в бытовом понимании, например, если у вас болит затылок, это, скорее всего, повышенное давление. Ну, не совсем так. Это немножечко другая связь, не причинно-следственная. То есть может одновременно болеть голова и из-за этого повышаться давление. Сразу возникает вопрос, значит, нужно как-то его мониторить, регистрировать. И здесь огромный камень преткновения – это как измерять артериальное давление. Потому что приборов-то масса. Они есть самые разнообразные, есть и плечевые, есть кистевые, есть даже на пальцы, есть даже в составе умных часов тонометры. Вот надо сразу сказать, что для домашних условий подходит только тот, который накладывается манжетой на плечо. Он будет максимально точным в данной ситуации, потому что ни кистевые, ни пальцевые, тем более, точных цифр давать не будут. Там будет разброс, плюс-минус трамвайная остановка. Делать на этих цифрах какие-то далеко идущие практические выводы не имеет смысла. По крайней мере, пока что. Итак, что мы делаем прежде всего? Мы правильно выбираем манжету. Это важно. Они, как бы это странно ни звучало, сменные, не все об этом знают. И они есть разных размеров. То есть к одному и тому же тонометру можно присоединить разные манжеты. Если, например, в семье есть люди с разным охватом плеча, ну, иногда, как вы понимаете, бывают, скажем, довольно мускулистые люди, бывают довольно субтильные, и им нужны будут разные манжеты. А как проверить? Мы эту манжету надеваем на плечо, и смотрим, насколько она перекрывает целиком нашу всю окружность. Она должна заходить за, скажем так, за застежку примерно еще на 30%. Это как минимум. Нет, если дальше, ничего страшного. Однако при этом и двойного оборота тоже не должно быть. Как мы должны понять, что манжета затянута достаточно? Под манжету должен войти два пальца, вот по ширине, скажем так. То есть мы пытаемся туда их поместить, проходит, все хорошо. То есть вплотную затягивать не нужно. Итак, мы подобрали манжету, мы убедились, что она может быть нормально надета на человека. А дальше начинаются еще более интересные вещи. Дело в том, что на артериальное давление влияет огромное количество переменных. Причем и наш головной мозг, в том числе, наше психическое состояние, психологическое состояние, все остальное прочее, мы на самом деле даже в норме можем получать разброс артериального давления 50-60 мм ртутного столба. Например, мы спим, оно будет низкое. Мы, например, поднимаемся по лестнице на 9 этаж, потому что лифт выключили, оно поднимется под 150, под 160. Но в этом ничего плохого. То есть это норма, оно может колебаться в таких цифрах. Самое главное, когда мы говорим об артериальной гипертензии, когда оно поднялось и до нормы не опускается. Норма у нас в принципе 120 на 80. И если это мы говорим, скажем, где-то там 125 на 85, 130 на 90, вот 130 на 90 уже отсечка, за которой начинаются проблемы. Если оно не опускается, важно. Не сколько оно поднялось, а насколько оно опустилось. Если оно опустилось к норме, вопросов нет. Если не опустилось, вот да, тогда мы начинаем говорить о том, что возможно это артериальная гипертензия. И тогда нам потребуется тонометр на постоянной основе. Мы его приобретаем и начинаем мониторить давление. Например, нам назначил врач, чтобы подобрать антигипертензивный препарат. Или уже назначил препарат, нам нужно посмотреть, как он работает. Или там вот этих вот вариантов может быть масса. Что мы делаем? Прежде всего, мы измеряем давление дважды в сутки. Больше не надо. Я понимаю, что есть фанаты, которые мерят каждый час, но толку от этого не будет ровным счетом никакого, кроме повышенной тревожности. Как я и сказал, оно довольно лабильно в течение дня. Поэтому утром, например, после пробуждения и вечером перед сном. Два наиболее подходящих периода. По одной простой причине. Именно в эти периоды мы минимально активны. Получается так. Мы только проснулись, мы еще не успели никаких дел натворить. Либо мы уже готовимся ко сну, мы уже практически выключились, да, именно из активной работы. Это важно, потому что любая нагрузка, физическая, психическая, она будет влиять на цифры давления. И искажать их, естественно. Что мы делаем? Мы некоторое время, минут 5-7 до измерения давления, отдыхаем. Причем отдыхаем и в психическом плане в том числе. То есть не читаем новостей. Не листаем ленту, не пытаемся понять, кто в интернете не прав, и его переубедить. Этим мы всем не занимаемся, это все влияет на цифры артериального давления. Далее мы выбираем правильное место для того, чтобы измерять давление. Во-первых, если вы берете автоматический тонометр или полуавтоматический, какие они сейчас есть в основном, то есть без необходимости выслушивать тона Короткова при помощи стетоскопа, то вы можете самостоятельно сесть за примерно вот такой стол. Чем он удобен? Тем, что если вы поставите сюда тонометр, он будет примерно находиться на уровне сердца. А это одно из требований. Далее мы не перекрещиваем те трубки, которые в нем есть. Потому что, да, будет нарушаться и приток воздуха, и самое главное, отток. Это тоже может повлиять на цифры. Далее мы ставим ноги параллельно друг другу, то есть не скрещиваем их. И еще одна важная вещь, мы не ставим их ни на носки, ни на пятки. Это напряжение. Мышечное напряжение неизбежно скажется на артериальном давлении. Мы ставим их на стопы целиком полностью. Далее мы включаем аппарат, он начинает нагнетать воздух. И мы в это время сидим спокойно, то есть вот мы положили руки так, не перекрещивая то же самое. Мы их положили спокойно на стол и ждем. Руку, которая свободна от манжеты, мы можем опустить вдоль туловища, но лучше тоже, чтобы были одинаковые условия. Мы положили вот так вот, расслабились, можно даже закрыть глаза. То есть ничего такого страшного. Ждем, пока отработает тонометр. И здесь важный момент. Мы не читаем ту цифру, которую мы на нем увидим первый раз. Можно даже на нее внимания не обращать, потому что, скорее всего, она немножечко будет чуть более высокой, чем это на самом деле. Почему? Ну, просто потому, что вы как бы нервничаете, беспокоитесь, что вот вдруг там что-то намерится, какие-то там ужасные цифры, нужно пить дополнительную таблетку или прочее, прочее, прочее. Мы сидим на попе ровно и ждем 1-2 минутки. После этого еще раз включаем тонометр, потом смотрим на его показатели и вот их записываем. В принципе, ничего сложного с одной стороны, а с другой стороны, люди, в общем-то, склонны, скажем так, преувеличивать то давление, которое они, в итоге у них есть. Вот за счет таких искажений. Мало того, например, крайне рекомендуется перед тем, как измерять давление, сходить в туалет. Вроде бы неочевидная вещь, но полный мочевой пузырь может добавить до 20 мм ртутного столба к реальным показателям. И вы сделаете какие-нибудь неправильные выводы. Не следует пить вечером, соответственно, перед этим ни алкоголь, ни кофе, ни крепкий чай, которые тоже влияют на артериальное давление. В том случае, конечно, если там возникают какие-то вопросы, проблемы, если цифры высокие, если оно скачет как-то очень странно и прочее, прочее, да, врач может назначить и суточное мониторирование в том числе. Но там вы уже не задействованы будете совершенно, вам надевают специальный автоматический регистратор, и он периодически, пугая вас, начинает внезапно накачивать воздух в манжету и записывать те показатели, которые есть. Потом будет оценено среднее артериальное давление, и уже от этих цифр мы будем плясать для того, чтобы понять, корректировать ли назначенное лечение, добавлять ли какие-то препараты или что-то убавлять. Но самое главное, измерять давление правильно, чтобы не множить тревожность и не считать, что вы больнее, чем на самом деле. Отдельный вопрос – это, конечно, артериальное давление и аритмия. К сожалению, Многие автоматические тонометры, они могут регистрировать аритмию, показывая, что она существует, но делать поправку на нее не могут. И да, действительно, цифры получатся не совсем четкие, не совсем правильные. Поэтому, если у человека постоянная аритмия, желательно, конечно, приобретать механический тонометр. Ртутных термометров вы не найдете, поскольку подписана конвенция Миномата. И абсолютное большинство ртутных приборов, они исчезают, в том числе из медицины. А вот механический тонометр, да, но тогда вам потребуется помощник. Самостоятельно выслушать тона короткого не получится, вам будет мешать шум в собственных ушах. Так что если есть постоянная аритмия, да, появляется нюанс. Вы не можете использовать автоматический тонометр. В принципе, по существующему канону, скажем так, если давление измеряет врач и первый раз, нужно померить на обеих руках. Для того, чтобы убедиться, что у вас показатели примерно одинаковые. Но в домашних условиях, по большому счету, все равно. Желательно выбрать просто одну руку и именно на этой руке постоянно снимать показания, чтобы не было каких-то разночтений.

0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных в студии Марии Баченина. И сегодня мы будем вести речь о трансплантологии. В студии «Комсомольской правды» кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина. Елена Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Я для слушателей хотела бы обозначить, что я не в первый раз буду с Еленой Владимировной беседовать на данную тему, но... Понимаете, вопрос в том, что я до сих пор не разрешила для себя эту проблему, как и наше общество. Я надеюсь на сегодняшний день. Тем не менее, наверное, с простого стоит начать. Самая главная проблема трансплантологии, то есть почему люди до сих пор против помочь другим людям?
2: Вы знаете, Майя, я должна вас сразу разочаровать после нашего эфира. Я боюсь, что не вопросы закончатся, а вопросы размножатся.
1: Да,
2: и ответы вряд ли мы получим. Дело в том, что биоэтика – это такая отрасль знаний и одновременно нового типа площадка для общественных обсуждений, которая сосредоточена на тех новых объектах, ситуациях, конфликтах, которые порождены развитием биомедицины.
1: Угу.
2: Вот трансплантология, развивающаяся активно во второй половине XX века, породила целый спектр очень серьезных столкновений между позициями людей, групп общества, между государствами. Я перечислю спектр проблем, которые являются наиболее чувствительными с точки зрения биоэтики в отношении общества к развитию трансплантологии. Первый вопрос, вы уже, собственно, его обозначили и очень четко сформулировали, это вопрос о том, как относиться к трансплантологии в целом, как к возможности высокотехнологичным способом спасти жизни, пусть небольшого количества людей, но людей, которым медицина не может помочь больше никак, только как заменив орган или какую-то систему, например, комплекс сердца-лёгких. Такой медицины тоже может делать. Биоэтика ставит вопрос о том, насколько этически оправдано перераспределение средств системы здравоохранения. Очень часто звучат аргументы, что спасение небольшой группы людей за большие деньги в здравоохранении не очень оправдано, если мы эту же сумму можем, условно говоря, отправить как размазанное масло по бутерброду для поддержки большего числа людей.
1: Да.
2: Но сразу, если можно дать ответ и контраргумент, он будет достаточно простым. Человечество развивается по пути поддержки каждого рожденного уникального человека, да и медицина за нерожденных детей тоже уже боится, потому что считает, что человек обладает достоинством просто по факту рождения. Не потому, что он обладает какими-то особыми знаниями, статусом, достиг чего-то в обществе. Просто потому, что он рожден человеком, если у нас есть возможности помочь, их нужно использовать.
1: Вы же ответили на вопрос, на мой вопрос, а еще не закончив даже перечень проблем.
2: Ну, тогда продолжим.
1: Да, с удовольствием.
2: Вторая группа проблем, которые обсуждаются, это проблемы, возникающие на разных этапах, собственно, оказания трансплантологической помощи. Во-первых, это вопросы получения донорских органов. В качестве доноров могут выступать здоровые люди, живые люди, когда речь идет о забое одного из двух парных органов или о забое ткани. Чаще всего, и люди больше об этом знают, когда, например, можно стать донором почки для другого человека.
1: Или части печени.
2: В этом случае обсуждается соотношение риска и пользы. Обязательно биоэтика требует добровольного, информированного согласия человека. И биоэтика настаивает на запрете купли-продажи донорских органов, считая, что человек не должен быть объектом товарных отношений. Хотя, конечно, мы понимаем, что цена есть у того, что в нас. Даже можно по рыночным ценам купить все атомы, из которых состоит наше тело, и, поверьте, сумма будет небольшой.
1: Угу.
2: Есть цена у донорского полового материала, когда люди, например, сдают свой материал в биобанке. Есть, к сожалению, цена и у донорских органов. Например, цена у донорской почки. Иран – единственная страна в мире, которая узаконила куплю-продажу органов, когда человек по с каким-то внутренним своим убеждениям и причинам не идет по пути альтруистического акта жертвы в отношении нуждающегося, а желает на свободном рынке при контроле государства продать свой донорский орган.
1: Ну, мы знаем, да, что там даже существуют деревни, в которых все жители с одной почкой.
2: Это в Пакистане.
1: А, это в Пакистане.
2: Это в Пакистане. Это проблема, когда термином биокапитализм называют несправедливость по всей системе донорства. Mm-hmm. Я об этом дальше скажу.
1: Лена Владимировна, а можно я здесь сразу вопрос вот по ходу вашего выступления задам? А что плохого в том, что я хочу деньги за свою почку? Я честна. Искренне. Я готова расстаться со своим биоматериалом, жизненно важным для меня, но при том, что я останусь жить с худшим качеством жизни, но я готова ее продать. Что в этом плохого? В том, что я люблю деньги? Или они мне нужны?
2: Ваши аргументы могут быть расширены, и сегодня они звучат в отношении не только донорских органов, а, собственно, жизни.
1: А, вот сейчас не очень я понимаю.
2: Ну, например, почему я не могу отдать свою жизнь,
1: так,
2: а взамен, например, вы поддержите мою семью.
1: А, все понятно. Да? Ну, это как люди там в тюрьму идут.
2: Совершенно
1: верно. И так далее. Да-да-да, я понимаю, да.
2: И вот эти аргументы, связанные с абсолютной свободой человека и трактовкой тела как нашей собственности, они ограничены тем, что мы живем в обществе. Ну, например, ваше желание продать орган не реализуется же только вашими силами.
1: Нет,
2: вы же
1: конечно.
2: Не сами себе в этом случае
1: врачи
2: сделаете.
1: Врачи будут привлекаться, да-да-да.
2: Да. А вот когда есть действия других людей, то под систему этической оценки добро, зло, благо подпадают действия каждого из субъектов. И в этом случае возникает очень сильный диссонанс. Желая сделать так для себя, да, желая сделать так для себя, вы ставите, например, врача в ситуацию, когда он должен исполнить вашу волю, понимая, что это система купли-продаж. И за этим можно пойти очень далеко.
1: Вот, я не понимаю, куда. Я все понимаю, не разделяю, на что имею право, но не понимаю, куда. Я считаю, что традиция рутинного забора органов, когда тело человека после смерти рассматривалось как коллективная собственность, и ни у кого, даже у самого человека при жизни, не возникало по этому поводу этических или философских проблем, была ситуация какая-то гармоничная. Было проще, а значит, лучше. Елена Владимировна качает головой,
2: нет, не согласна. Ни в одной стране уже нет рутинного набора. Это, к сожалению, была традиция Советского Союза, отношение к телу человека как к коллективной собственности. Это тоже крайность. Биоэтика говорит, что истина, как всегда, где-то посередине.
1: Так.
2: Поэтому мы должны, учитывая индивидуальное право человека на автономное решение и то, что есть коллективные интересы, искать между ними баланс. Вот я употребила это понятие «добровольное информированное согласие».
1: Так.
2: Это же означает, что человек соглашается на медицинскую манипуляцию, ну, например, на забор одного из парных органов, без принуждения, без аргументации вне вот, собственно, этой медицинской процедуры, например, экономической.
1: То есть вы со мной бы не имели права бы говорить, если бы у меня этот вопрос стоял, отдать, не отдать?
2: Безусловно.
1: Да, ну, блин, потому что упирается в проблему информирования. Я же вам рассказывала, я провела сейчас опрос всех своих коллег, людей, которые мыслят похожим образом. Молодые, здоровые, прогрессивные, демократичные. Что мне ответили? Большинство сказало, я не знаю. Это подтверждает мои слова.
2: Это другая проблема.
1: А, другая.
2: Это другая проблема.
1: Я немножко подменяю, да?
2: Да, дело в том, что сегодня культура устроена так, что она настраивает, особенно молодежь, на трактовку жизни как процесса получения удовольствия.
1: Да, соглашусь, конечно.
2: И все, что от этого удовольствия отвращает, мысли о болезни, мысли о неизбежном уходе, вызывает желание табуировать это. И у нас возникает жуткое противоречие. С одной стороны, в СМИ, с экранов смерть явно врывается в жизнь человека. Есть статистика, средний американец 15 тысяч смертей по телевидению видит в год. включая детей, это же колоссально.
1: Это даже сложно.
2: А с другой стороны, каждый отдельно взятый человек не переносит эту тему на себя. У нас не распространены пожизненные завещания. Как мы относимся к человеку,
1: вы который... про Россию сейчас,
2: про Россию.
1: Да?
2: Посмотрите, как мы относимся к человеку, ну, мы понимаем, что вот мы с ним и рядом, и он уходит. На его жалобы или на слова «я, наверное, скоро умру», мы отмахиваемся и говорим: «да нет, да что ты!» И это не утешение, это попытка дистанцироваться и нам, и этому человеку. Это очень сложная тема. Поэтому разговор о трансплантации – это неизбежно разговор о смерти, о умирании, потому что развивая трансплантологию, я сейчас скажу жуткую фразу, я всегда на ней, когда я говорю в студенческой аудитории.
1: Мы на ней закончим первую часть.
2: Прошу сосредоточиться и правильно понять. Так. Для развития трансплантологии медицина вынуждена организовывать умирание. Не умерщвлять людей. Никто из трансплантологов не гоняется
1: за... Мы не про убийство. Давайте с объяснения этого начнем следующую часть передачи данных. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина сегодня в эфире «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы.
4: Точные прогнозы.
5: Знаем все лучше всех.
3: Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Питание радиоприемников начинается перед...

0: специалист по биоэтике. Елена Брызгалина в студии «Комсомольской правды». Елена Владимировна закончила первую часть, и я пообещала, что с объяснения начнем следующее. Чтобы решить проблему трансплантологии, медицина должна организовать процесс умирания. Правильно
1: процитировала? То есть регламентировать все, что связано со смертью.
0: А можно теперь...
1: Да, конечно. Объяснить. В первой части мы говорили о том, что можно развивать трансплантологию, когда живые доноры отдают добровольно по информированном согласии часть органа или биологические ткани. Но невозможно таким путем получить донорское сердце, комплекс сердце-легкое, трахею.
0: Потому что я умру.
1: Совершенно
0: и согласиться
1: верно.
0: На это не могу.
1: Поэтому источником для развития трансплантологии для пациентов, нуждающихся в таких органах, является трупное донорство. В долгое время медицина стояла на позициях констатации смерти по традиционным кардиокритериям. Бьется сердце, человек дышит, есть кровообращение. Но если кровообращение закончилось в органе после смерти, то эффективность его после пересадки минимальна. Поэтому для того, чтобы осуществить качественную пересадку, нужно взять орган до прекращения в нем движения сердца, движения крови, когда сердце уже остановилось.
0: Угу.
1: Можно сохранять органы, консервируя их, там разные сроки, но орган должен быть взят после смерти человека. И медицина стала думать над критерием мозговой смерти. Начала думать в 60-е годы.
0: То есть из-за проблем трансплантологии это случилось?
1: Да, и из-за развития аэнематологии.
0: Интересно.
1: Потому что вот эта граница между явно жив и явно умер начала занимать вплоть до десятилетий. И возник вопрос, а вот люди, которые поддерживаются техническими средствами медицины и находятся в пограничном состоянии, сколько к ним должен идти врач, если он понимает, что один год, два, три, а состояние не улучшится? Угу. Мы вообще можем ждать от врача такой же отдачи, как в момент, когда пациент оказался у него на койке в первый раз? А родственникам каково? А каково человеку, чей юридический статус не определен? Возникли случаи, когда, даже есть такое понятие, заперт в собственном теле, когда человек не может управлять телом в силу серьезных патологических состояний, но сознание теплится. Вот как определить, минимальное сознание или мозг умер полностью? То есть возник спектр проблем. И вот их решение к 80-м годам привело к тому, что с 81-го года разные страны мира стали юридически закреплять смерть мозга. В нашей стране это произошло в 1992 году по закону, который назывался как раз «О трансплантации органов и или тканей человека». То есть это произошло.
0: Статья 47 на сегодняшний день.
1: Не в Конституции, не в законе об охране здоровья граждан. А переход к констатации смерти по критерию мозговой смерти произошел в законе, регламентирующем трансплантацию. Сейчас mm-hmm. активно обсуждается возможность изменения закона, потому что все-таки и сама медицина изменилась, и система здравоохранения, и отношение общества к трансплантации. Но пока действует вот эта норма. Соответственно, в отношении трупного донорства речь идет о такой интересной формуле: одно согласие – семь жизней.
0: Ой, сейчас, на одно согласие приходится спасенных 7 жизней.
1: Да, да? Если забирается донорский орган после смерти, то в мире есть две традиции организации такого забора. Некоторые страны, включая Россию, считают, что и вводят это в норму закона, если человек по жизни не отказался быть донором после смерти, то он согласен на посмертное донорство. Это называется презумпция согласия.
0: А у нас действует презумпция согласия или несогласия?
1: Согласие. У нас считается, что все готовы стать донорами после смерти, если иную позицию человек специальным образом не зафиксировал. Не сходил к нотариусу, не предупредил лечащего врача, не поговорил со своими родными. Если возникнет такая ситуация, я хочу, не хочу быть донором после смерти.
0: Что поговорил, меня вот это всегда
1: вот
0: смущало.
1: Вот это очень тонкий момент. Дело в том, что биоэтика в фокусе внимания держит решение конкретного человека.
0: Да.
1: И не факт, что родственники, выражая некое мнение по поводу...

0: поводу забора органов после смерти будут отражать позицию угу. этого человека, а не свои собственные взгляды. Не будут поэтому руководствоваться какими-то соображениями.
1: Деформация сознания от горя, например. Каждый
0: и вообще факт разговора с людьми, которые потеряли своего близкого человека, с вопросом, как вы относитесь к забору органов.
1: Это неэтично.
0: Тоже неэтично. Да. Поэтому во многих странах презумпция согласия не подразумевает, что идет какой-то разговор с родственниками.
1: Только письменно заверенное у нотариуса.
0: Отказ. Только письменно. Угу. Но у нас норма закона такая, что если родственники занимают очень жесткую позицию, врачи, несмотря на то, что ну, погранично, скажем так, оцениваться в нормах права может их поведение, на забор не идут. Есть версия, что наша страна должна перейти к презумпции несогласия, то есть к другой модели посмертного донорства.
1: Обозначьте ее, пожалуйста, чтобы мы поняли.
0: Презумпция несогласия означает, что изначально констатируется, что все не хотят быть донорами после смерти. А вот тот, кто хочет, тот это должным образом может заявить, а государство должно создать условия. Ну, например, в США, когда получает человек права, он заполняет анкету, поскольку права имеет подавляющее большинство населения, каждый должен при заполнении анкеты задуматься. В случае получения мною травм, несовместимых с жизнью, я, а дальше человек явно отмечает, готов, не готов стать донором после смерти. Когда обсуждается эта модель в нашей стране, ключевой вопрос, на который не получается найти ответа, это каким образом граждане России могут тогда свою позицию обозначать. Есть версия, что штамп в паспорте, или, как вы сказали, нотариальное заверенное решение. Есть версия, что портал госуслуги может стать такой площадкой, где люди онлайн будут обозначать свою позицию. Все варианты плохие не мобильностью, тем, что человек может передумать. Варианты плохи тем, что у нас, к сожалению, не решена до конца проблема безопасности данных, представленных особенно в цифровых форматах. И самое главное, что мировая статистика говорит о том, что изменение модели принципиально не влияет на количество донорских органов.
1: Друзья мои, мы продолжим разговор в следующей части передачи данных. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина сегодня в студии «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных в студии традиционно Мария Баченина. Мы говорим о трансплантологии, мы говорим о заборе органов, мы говорим о том, что каждый из нас может оказаться на той или иной стороне, когда ты будешь всеми руками за или всеми руками против. Как говорится, знаете, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот очень похоже где-то с нашей проблемой эта поговорка. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина в студии «Комсомольской правды». Елена Владимировна, ну, я вас прервала, и, наверное, нужно продолжать вот с момента проблема, о которой вы рассуждали, чтобы я ничего не испортила, вот эту картину.
0: Мы говорили о том, что в мировой практике сегодня существуют две модели забора органов человека после смерти. Модель, которая называется презумпция согласия, все, подразумевается, готовы стать донорами после смерти. Если не готовы, надо об этом определенным образом заявлять. И модель презумпции несогласия. Все изначально не готовы, а желающие из альтруистических соображений помочь ближнему своими донорскими органами, вот только при отказе должны зафиксировать. это. Мне кажется, что и та, и другая модель, имея плюсы и минусы, очень сильно укоренены в культуре. Это вообще культурная проблема, как мы относимся к ближнему, как мы выбираем между индивидуальными и коллективными интересами. В нашем российском обществе это показывают социологические опросы, очень высок запрос на справедливость.
1: Обостренное чувство.
0: Очень острое чувство. И вот в проблеме трансплантологии этот запрос выливается на желание общества, чтобы трансплантологи открылись обществу, стали прозрачными.
1: Но в каком смысле? Что же они сейчас от нас скрывают, нам кажется?
0: Согласно требованиям Организации здравоохранения, вы знаете, что под запретом разглашения информации даже о самом факте обращения за медицинской помощью, о диагнозе. Так. Например, нельзя узнать, кому конкретно достался тот донорский орган, который был, например, изъят. В некоторых странах есть традиция, когда семья донора встречается с реципиентом.
1: В каких?
0: Когда мама, например, в Испании.
1: Но в Израиле уже погибшего донора имеется в виду. Ну, правильно, это
0: слушает же сердце, бьющееся в груди другого человека.
1: Вот это мне понятно.
0: У нас этого нет.
1: А вы считаете, это этично, нет?
0: Дело в том, что человек имеет право отказаться от такой возможности. Но если человек хочет, то нынешняя система российского здравоохранения просто не дает возможности.
1: Мне кажется, это так вписывается в ментальность русской души, прикоснуться и обнять то, что еще существует на этом свете, да?
0: У нас аргумент, который звучит у людей, которые отказываются от трансплантации, часто связан с тем, что это идти против природы или против Бога. Но если увидеть вот эти божественные проявления или природные проявления продленной жизни, мне кажется, этот аргумент может уйти.
1: А что церковь говорит, или она молчит?
0: Нет, у нас есть социальная доктрина Русской Православной Церкви, где достаточно четко обозначено отношение к трансплантации как к деянию, связанному именно с подчинением добра,
1: вот так,
0: как к тому, что может спасти жизни. И церковь поддерживает жесткий запрет на куплю-продажу донорских органов. Но церковь не активна в том, чтобы доносить эту позицию, в отличие, например, от католической церкви, где предыдущий папа даже специально выступал, и ему принадлежит фраза такая очень ёмкая, крылатая: «Не забирайте свои органы, Богу они не нужны».
1: Да, им нужны только души, это правда. Слушайте, это хорошо, что мы сейчас это проговорили. Ну, будем надеяться на лучшее. Я сейчас обращение, конечно, к церкви не готова сделать, но я всегда...
0: Но мне кажется, что мы можем обозначить позицию, связанную с реальными рецептами улучшения отношения общества к трансплантации как к системе оказания медицинской помощи. Если будет более доступна информация об эффективности донорства...
1: А, вот прозрачность пошла.
0: Да, вот ты альтруистически пожертвовал свой орган,
1: увидеть результат.
0: А твои родные видят конкретного человека, которому он спас жизнь, где он живет. Если человек не хочет, чтобы информация о нем была раскрыта, или родители не хотят, чтобы, например, факт того, что их ребенок стал реципиентом, был открыт, пусть даже в анонимизированном виде, но эта информация будет доступна, что орган не выброшен.
1: А что такое может быть, что он выброшен, если, ну, при каких-то обстоятельствах?
0: Ну, бывают ситуации, например, не успели довести, или выявились уже после забора какие-то инфекции, жесткие, не позволяющие использовать.
1: Вы сказали, что это очень сильно упирается в культуру, в историю. Но вот наш мир сегодня базируется на существовании, естественно, разных ценностных систем. А вопрос такой: биоэтика требует некого общего мирового знаменателя? Или в этой стране может быть так, а в этой сяк? Но тогда процветает трансплантологический туризм.
0: Да, биоэтика не настаивает на возможности полного снятия конфликтов, возникающих по тем или иным биоэтическим ситуациям: начало жизни, конец жизни, экспериментирование или вот вмешательство в физическую и психическую целостность человека. Биоэтика говорит о том, что нужно создавать особые условия для диалога между представителями разных мировоззренческих ориентаций, между носителями религиозного мировоззрения, связанного с конкретной конфессией, между экспертами, среди которых не только врачи, но и специалисты-юристы, специалисты этики. Биоэтика уникальна тем, что в отличие от права, где норма задается жестко, биоэтика указывает на ориентиры. А как, следуя на свет этих ориентиров, среди которых достоинство, автономия, правдивость, конфиденциальность, поступать конкретным людям? Поэтому биоэтика и право – это разные регулятивы поведения человека, но иногда бывают перегибы, когда, особенно в нашей стране, часто уповают на то, что если будет норма закона, никаких этических конфликтов не будет. Это не так. Все равно человек для себя, особенно тяжело для другого, для ребенка, например, своего, будет принимать личностно значимое решение.
1: Я вам сейчас как философ хочу задать вопрос и специалист по биоэтике. Что важнее, логика или этика?
0: Они не всегда противоречат друг другу, потому что этика в том числе занимается рациональным обоснованием моральных норм, рациональным обоснованием норм закона, то есть какими аргументами мы пользуемся, например, ограничивая свободу экспериментов над людьми.
1: Так, это понятно.
0: Биоэтика – это не чистая эмоция. Биоэтика говорит о том, что людям нужно помогать готовиться к вот этому значимому личностному выбору в биомедицинских ситуациях. Сейчас никто не может сказать, я даже студентам в аудитории не желаю, чтобы вам не оказаться в ситуации биоэтического выбора. Все обязательно в нем оказываются. Но мы не умеем выбирать. Нам кажется, что большой объем информации нам поможет.
1: А нет разве?
0: А он часто мешает. Дело в том, что медицина сегодня другая. Вот мы все вышли из школы, и мы думаем, что наука – это когда из пункта А в пункт Б вышли два поезда, они встретились в строго определенном месте, и это можно точно рассчитать.
1: С какой скоростью шли они?
0: А сегодня наука говорит, что одни и те же факты можно объяснить с помощью разных концепций. И уже нет одной единственной позиции. И внутри медицины сталкиваются разные научные школы. И вот мы, как пациенты, оказываемся в ситуации, когда напротив нас эксперт, врач, у которого часто нет времени на том, что, на то, чтобы нам объяснить.
1: У него есть время, 15 минут.
0: Для получения информированности, чтобы ваше согласие было не только добровольным, но и осознанным, естественно, этого времени мало.
1: Ну,
0: поэтому
1: да,
0: и система здравоохранения, система здравоохранения не учитывает вот эту значимость личностного выбора. Когда часто врач, и это проблема коммуникации, я вот в МГУ веду программу коммуникативной практики в медицине, и мы пытаемся учить врачей слушать пациента, помогать принимать решения. Многие врачи говорят, если пациенту дать возможность свободно говорить, он все время приема 15-минутного у меня съест. На самом деле, если пациент пришел на прием подготовленным, написал, например, заранее все лекарства в дозировке, которые он принимает, тогда ответ на вопрос врача, а что вы принимаете, будет быстрым и точным. Когда он систематизировал все свои симптомы, чтобы врачу не приходилось задавать вопрос, а это у вас, а вот такие есть у вас проявления, а со стороны желудочно-кишечного тракта,
1: понятно.
0: А со стороны сердечно-сосудистой системы.
1: Слушать не напрасно это называется.
0: Да. Вот идеал биоэтики – это когда врач и пациент общаются на равных, потому что они оба эксперты, но каждый в своем. Врач, если хороший, качественный специалист, мы не берем какие-то вот уклоняющиеся варианты, специалист в области медицины, а человек-специалист в своей биографии, в том, во что он верит, на что он надеется, какая у него семья, но даже, в конце концов, какая у него финансовая ситуация. Может он ждать или он готов вложить свои личные сбережения, чтобы ускорить какие-то процессы. Вот это ситуация диалога очень сложна в практике, но биоэтика провозглашает это как цель, как ориентир.
1: Друзья мои, мы продолжим разговор в следующей части передачи данных. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина сегодня в студии «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы говорим о трансплантологии. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина. Елена Владимировна, скажите мне, пожалуйста, в системе, о которой мы сегодня с вами говорим, в которой сегодня существует наша беседа, мы можем рассматривать вопросы суррогатного материнства, эвтаназии, тех же генетических паспортов? Это все имеет отношение, или это другие темы, которые, вот, Мария, не сегодня, не сейчас?
0: Это все темы, имеющие отношение к биоэтике. Сегодня медицина, как одна из сфер быстрого технологического развития, порождает такие ситуации, что ранее естественные границы человеческой жизни буквально начинают взламываться. Вот есть понятие хакинг, в последнее время используется термин биохакинг – взломать границы жизни, улучшить человека, вплоть до крайних вариантов отказаться от своей телесности, потому что вот мы такие все несовершенные, короткоживущие, болеющие,
1: а
0: слабенькие.
1: А как отказаться от телесности, я не очень понимаю.
0: А что в нас главное? Вот трансгуманисты считают, что сознание. Давайте переведем сознание на небумажные носители. Создадим цифровую копию нашего мозга, и тогда наше сознание будет жить вечно.
1: Ну, это не очень понятно в моем сознании. Это какой-то конфликт кодировок происходит.
0: Но это такой вот вариант бессмертия.
1: Поэтому у нас очень мало трансгуманистов. Очень мало, и их мало кто понимает.
0: Но они громко заявляют
1: молодые,
0: о себе.
1: Молодые красивые мужики были здесь в студии, сидели на вашем месте.
0: Понимаете, бессмертие сейчас обсуждается в разных форматах. Генетическое бессмертие.
1: Погодите. Ну, вот это все. Не про нас, не про русского человека, не про россиянина.
0: Россия тоже про бессмертие. Вспомните наши сказки про живую воду.
1: Когда вы куда?
0: Конечно, когда Некрасов тяжело умирал от рака, он писал очень такие серьезные стихи и до мурашек пробирающие. Я взываю к русскому народу: коли можешь, выручай, окуни меня в живую воду или мертвый в меру дай. Вот она проблема эвтаназии, выбора жизни и
1: смерти.
0: Почему
1: она у нас запрещена?
0: Потому что количество проблем, которые порождает легализация эвтаназии, на порядке превышает количество проблем, которые могут быть решены в системе здравоохранения, когда эвтаназия запрещена, но мы развиваем систему паллиативной помощи.
1: Паллиативная помощь – это что?
0: Это помощь инкурабельным пациентам, пациентам, которым медицина не в состоянии помочь,
1: больным.
0: Но медицина может быть рядом, объединившись с психологией, с социальными службами, для того, чтобы максимально сделать уход человека достойным жизни.
1: А в других странах такого нету, получается, вот перекоса, где разрешена эвтаназия?
0: Страны, в которых разрешена эвтаназия, обладают особыми историческими характеристиками, особой ментальностью. Это страны, где очень высок уровень доверия граждан друг к другу, с одной стороны, и к медицине, и государству, с другой стороны.
1: Как интересно.
0: У нас высочайший уровень недоверия, и мы это сейчас видим по эпидемиологической ситуации в нашей стране. Поэтому россияне говорят, у нас нельзя легализовывать эвтаназию, в первую очередь, потому что будут злоупотребления. Вот по социологическим опросам других стран этот аргумент не лидирует.
1: Понятно, принято. А почему у нас, при том, что Институт Церкви Русской Православной говорит, что трансплантология и пожертвование своих органов – это хорошо, и это не противно Богу, это, наоборот, Богу угодно, а негативно высказывается про суррогатное материнство?
0: Потому что суррогатное материнство – это такая репродуктивная технология, которая разрушает традиционные отношения родительства.
1: Ой, это как?
0: В суррогатном материнстве к рождению одного ребенка имеет отношение, может быть, 5 взрослых людей. двое доноры половых клеток, полового материала, суррогатная мать, а может быть ситуация, когда есть еще заказчики, не совпадающие с донорами полового материала.
1: То есть одни биологические родители, второй, кто вынашивает, второй человек, не родитель, кто вынашивает, а третий родители, которые будут усыновлять и удочерять.
0: Майя, вы заметили, как вы затруднились подбирать слова?
1: Да, заметила.
0: Потому что возникают ситуации, для которых у нас просто нет лексики в обычной речи.
1: Кто для нас... Путин не разрешил первого-второго родителя, сказал, мать, отец были, есть и пока будут.
0: А кто для нас мать? Это тот, кто родил или кто воспитал. Наша ментальность такую трактовку тоже допускает.
1: Какая разница, как чувствуем?
0: Да, но...
1: Ну, это какой-то выбор души.
0: А суррогатное материнство,
1: да,
0: это выбор женщины, угу, выносить ребенка, заранее понимая, что она от него отказывается, как правило, за вознаграждение, угу, фактически продавая себя. Знаете, такой жесткий используется образ «матка на прокат».
1: Вот это вы сейчас сказали такую вещь, меня как хлестом огрели. Я потому что к этому так не отношусь. Но вот голливудские актрисы, для них их тело – это товар,
0: конечно,
1: который должен быть выставлен на продажу.
0: Конечно.
1: Вот и вот Сара Джессика Паркер. Вот у нее двое детей, потому что она обратилась за помощью к суррогатной матери. А почему я должна ее обвинять? Потому что человеку хотелось работать. Она ее облагодетельствовала и нашла человека, который в гармонии дальше существовал, надеюсь, и двоих детей.
0: Вот ключевое слово «надеюсь».
1: То есть вы имеете в виду, что она могла подломать ей жизнь?
0: Потому что в этом случае... Мы не очень понимаем, кто субъект принятия решения. Вот, например, актрисы, нашедшие суррогатную мать, которая согласилась на эту процедуру, да, они взрослые, самостоятельные, автономные субъекты,
1: да,
0: говоря таким серьезным
1: языком. Так.
0: Но кто спросил детей?
1: Подождите, а дети тут при чем?
0: А как, если человек вырастает, и он знает о том, что... Он рожден через суррогатное материнство.
1: И что?
0: А мы не знаем, какие будут и будут ли вообще проблемы самоидентификации. Знаете, несколько лет назад в Германии был случай. Девушка, достигнув совершеннолетия, в возрасте 21 года, обратилась в суд. Ее звали Сара, кстати. С требованием, чтобы генетический банк, из которого ее мать взяла донорский половой материал, раскрыл имя ее генетического отца.
1: Потому что ей плохо было, да? Это аргумент.
0: Она ссылалась на то, что она не понимает, кто она в этом мире, не зная. Она говорила, мне никаких денег не нужно, мне просто посмотреть на него. Вот все проблемы, связанные с вмешательством в начало человеческой жизни, редактирование генома, какие-то манипуляции с половым материалом, с оплодотворённой яйцеклеткой, например, криоконсервация.
1: То, что Алла Борисовна сделала, Пугачёва, да?
0: Там тоже тонкий момент, потому что криоконсервация яйцеклеток – это очень экспериментальная такая рискованная процедура неоплодотворённых. Угу. В мире мало детей, родившихся на свет.
1: Ой, дай бог им здоровья, прекрасные,
0: да,
1: дети,
0: конечно.
1: Я на них любуюсь.
0: Поэтому
1: счастлива, да?
0: Вот тоже, понимаете, обсуждать технологии, не знаю, трудно.
1: Вот,
0: но хочу завершить эту мысль.
1: Запишу.
0: Вот смотрите, все новые продуктивные технологии не просто разрушают традиционные отношения, они еще подразумевают, что тот, кто принимал решение о вмешательстве, об использовании суррогатной матери, беря это решение на себя, никак не может предугадать, как это решение отзовется в другом. Ну, предположим, мы от редактирования генома эмбриона, новая технология,
1: вот,
0: не очень,
1: языка,
0: не очень получилось.
1: Предположим. Убрали ген без болезни, которая его лишит жизни, качества, всего будущего.
0: Геном – это целостное. Мы одно убрали, а что появилось, на что это повлияло? И представляете,
1: у генетиков есть ответ на этот вопрос, ни на что.
0: Нет. У генетиков нет однозначного ответа. И очень многие авторитетные генетики, и об этом российские генетики заявили в журнале Nature в ноябре 2019 года в ответ на появившееся в прессе объявление, что Россия тоже готова отредактировать геномы эмбрионов вслед за скандальным китайским случаем. Потому что авторитетные генетики понимают, наука ответственна. наука и каждый отдельно взятый ученый должен с предосторожностью вступать в сферы высокой неопределенности.
1: Божественно, мне все время хочется это слово сказать, но я тебе позволила.
0: Видите? Но опять я добавлю сложностей. Но если мы встаем на эти позиции, мы понимаем, что кто-то может оказаться без медицинской помощи, угу. когда, например, редактирование генома может убрать те патологии, которые доказано связаны с генами.
1: Почему? Почему одному убрали, а второму нет? Вот сейчас не совсем понятно.
0: Если мы считаем, что, например, эти технологии высоко рискованные, социально опасные, и мы их в стране не развиваем.
1: Так.
0: Тогда получается, что государство или экспертное сообщество
1: лишает меня этой возможности.
0: Кого-то конкретного.
1: А, то есть, да-да-да-да, это, знаете, это вот как раз с экологической историей связано. Я беседовала с экологом, и он сказал, ну а что вы хотите, те, у кого будет больше денег, они купят скафандры, чтобы ваши дети гуляли на улице, их дети гуляли на улицах, когда воздух закончится. Я сейчас апокалипсис, да, рисую. А у кого нет-нет, вот это из той же области получается.
0: Да, и уже есть примеры осознания вот этого нового мира, в котором люди поделены на божьих детей и на тех, кто испытал улучшение посредством таких технологий. Очень старый фильм «Гаттака».
1: Друзья мои, спасибо вам за внимание. И спасибо Елене Брызгалиной, кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Владимировна Брызгалина.
0: Благодарю. Будьте здоровы.
1: И берегите себя. Да. Спасибо.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.

Привет! Можно ли прочитать папирус, сгоревший 2000 лет назад? Был ли древнейший прямоходящий двуногим или четвероногим, а неандертальцы совами или жаворонками? Откуда в желудке древнего щенка взялась шкура носорога? И как исследовать череп, застрявший в сталагмитах? Весна закончилась, а значит, нас ждет очередная подборка научных открытий от anthropogenes.ru. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Вилла папирусов – это вилла в Геркулануме, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней – более 1800 папирусов. Виллу обнаружили местные крестьяне при рытье колодца в 1750 году. Раскопки велись в экстремальных условиях на глубине 30 метров и, увы, варварскими методами. А найдено было много. Вилла оказалась одним из самых роскошных домов в Геркулануме. На ней находилось множество выдающихся произведений искусства, включая не менее 80 бронзовых и мраморных скульптур. Надо сказать, что значительная часть виллы не раскопана до сих пор. Сколько всего папирусов было в библиотеке, трудно сказать, потому что поначалу рабочие их просто выбрасывали и даже использовали в качестве дров. Тем не менее, на настоящий момент найдено 1826 целых свитков и их фрагментов. Папирусы неоднократно пытались разворачивать. Стремясь сделать текст более читаемым, свитки обрабатывали ртутью. Расшифровка продолжалась разными исследователями в течение многих десятилетий. Папирусы от всего этого, к сожалению, страдали. Установлено, что значительная часть папирусов содержит тексты древнегреческого философа-эпикурейца Филодема. Вероятно, часть библиотеки была привезена на виллу им самим в первом веке до нашей эры. В конце 20 века ученые взялись за папирусы с использованием новых технологий. Их сканировали с помощью рентгеновской томографии, оцифровывали, выявляли участки, окрашенные чернилами, и пытались прочитать. И вот появилась публикация об успешной расшифровке части еще одного свитка. Попытка развернуть его в 1986 году закончилась неудачно. Теперь исследователи принялись за дело на новом техническом уровне. Чтобы не повредить свиток, они разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию свитка анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. По мере обучения искусственного интеллекта текст постепенно становится более разборчивым, хотя пока что удалось прочесть лишь небольшие части – отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда полководцев Александра Македонского. Упомянуты македонские полководцы Селевк, который стал правителем большой территории на Ближнем Востоке, Кассандр, правивший Грецией. Есть также несколько упоминаний самого Александра. Многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов вдруг оказался трактат по истории? Надеюсь, новые результаты не заставят ждать. Номер второй. Знаменитый череп Тумай найден в Республике Чад в 2001 году. По находкам был описан новый род и вид – сахелантроп чадский. Этот примат жил 6-7 миллионов лет назад. Авторы открытия обратили внимание на человечные признаки Тумая – маленькие клыки и смещенное вперед большое затылочное отверстие. На основании последней особенности утверждалось, что сахелантроп мог ходить на двух ногах, то есть был древнейшим прямоходящим приматом, нашим возможным предком. Впрочем, для окончательных выводов требовалось найти еще что-то помимо черепа, в идеале кости рук и ног. В 2018 году исследователи наконец официально подтвердили существование бедренной кости сахелантропа. В 2020 появилось ее описание, в 2022 году еще одно исследование, в котором к бедренной добавились две локтевые кости. Исследователи проанализировали их строение и пришли к выводу, что четвероногий способ передвижения не был характерен для Тумая, а вот карабкаться по стволам деревьев сахелантроп был не прочь. Итак, жил на деревьях, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. В новой статье группа американских антропологов исследует те же самые локтевые, но приходит к совсем другим выводам. Авторы анализируют строение локтевых костей человека и других обезьян, разделив всех приматов на четыре группы по основному способу перемещения. Двуногие люди, подвешивающиеся на руках гиббоны и орангутаны, ходящие на костяшках пальцев гориллы и шимпанзе, и стопоходящие павианы.
Анализ четко отделил костяшкоходящих горилл и шимпанзе от остальных обезьян. У африканских человекообразных плечевые кости очень массивны и сильно искривлены. Теперь можно с точки зрения этой методики посмотреть на ископаемых приматов. Человек прямоходящий и флоресский хоббит сгруппировались с Homo sapiens. Знаменитая Люси и другие афарские австралопитеки, а также австралопитек Сидиба, тоже оказались близкими к двуногим. И совсем по-другому выглядит локтевая сахилантропа, а также одна из локтевых, которую относили к парантропам, OH-36. Эти два образца попали в область хождения на костяшках пальцев. Исследователи полагают поэтому, что кость OH-36 принадлежала не парантропу, а кому-то больше похожему на шимпанзе или горилл. А что сахилантроп? По мнению исследователей, строение локтевой сахилантропа также говорит о частом хождении на четвереньках с опорой на костяшки пальцев. Впрочем, авторы делают очень разумную оговорку. Древнейшие прямоходящие, скорее всего, ходили выпрямившись не все время, а чередовали этот способ передвижения с другими способами. Если предок прямоходящих гоминин ходил на костяшках пальцев, то и древнейшие двуногие должны были сохранить это свойство. Поэтому из результатов исследования не следует, что сахилантроп не был прямоходящим. По-видимому, он не был постоянным двуногим, а мог сочетать прямохождение с четвероногостью, подобной шимпанзе. Походил на двух, а потом побегал на четырех. Третий номер. Циркадные ритмы – своего рода биологические часы, регулирующие активность живого организма в течение суток. Наиболее известное различие между людьми в этом плане – деление на хронотипы жаворонков и сов. Жаворонки в среднем пробуждаются, достигают пика активности и засыпают на 2 часа раньше, чем совы. Всего генов, так или иначе влияющих на циркадные ритмы, известно 250. Наши предки – кроманьонцы – пришли в Евразию всего каких-то 50 тысяч лет назад. Неандертальцы же с денисовцами приспосабливались к жизни в высоких широтах в течение сотен тысяч лет. Наверняка в генах, управляющих циркадными ритмами, у разных видов гоминин накопились существенные различия, которые можно поискать, ведь у нас есть древние геномы. А еще, может быть, неандертальское наследие как-то помогло древним сапиенсам приспособиться к негостеприимным условиям северных широт. С этим вопросом попробовала разобраться группа американских генетиков. Сначала исследователи стали искать в геномах древних гоминин специфические варианты, находящиеся внутри или рядом с циркадными генами. В циркадных генах нашлось более 1000 специфических вариантов, по которым неандертальские и денисовские геномы отличаются от геномов современных людей. Такое число различий великовато, чтобы быть случайным. Много специфических архаических вариантов оказалось в регуляторных областях циркадных генов. Таким образом, эти отличия могли влиять на активность этих генов. А как неандертальские генетические варианты, связанные с циркадными ритмами, могли повлиять на современных людей, не африканцев? Ведь существенное неандертальское наследие присутствует в неафриканских геномах. Среди известных аллелей, доставшихся современным людям от неандертальцев, исследователи обнаружили почти 4000 вариантов, которые влияют на экспрессию циркадных генов. Анализ показал, что из 9 неандертальских вариантов, наиболее тесно связанных с хронотипом, каждый работает в сторону жаворонков, увеличивает склонность людей к утренней активности. Подобный эффект наблюдался и для других неандертальских вариантов, расположенных вблизи циркадных генов. Это кажется на первый взгляд странным. В чем преимущество раннего подъема там, где зимой солнце встает поздно? Исследователи объясняют, зато летом на севере день очень долгий, и приспособиться к такому режиму проще тем, у кого циркадный период укорочен, а это особенность жаворонков. Номер четвертый. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. И лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры.
Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получить отдельно виртуальные модели двух частей черепа, которые затем предстояло как-то соединить вместе. Получили 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальцев нетипично. В целом, череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима де лос Уэсос и неандертальцами. При этом возраст находок в Сима де лос Уэсос 430 тысяч лет, то есть гораздо древнее Альтамуры. То, что мы видим сходство с гораздо более ранними гейдельбергскими людьми, довольно неожиданно. Возможно, человек из Альтамуры принадлежал к какой-то архаичной популяции, изолированной в Южной Италии. Самые южные области итальянского полуострова могли служить своего рода убежищем для людей в особенно холодные моменты ледникового периода, поэтому там сохранилась популяция примитивного вида. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Пятый номер. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Неумарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, включая сочлененные скелеты. Остатки настолько хорошо сохранились, что из этих костей в 2018 году удалось выделить полный митохондриальный и частичный ядерный геномы. Датировав находки рядом методик, исследователи получили возраст около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, а молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Неумарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолоксадоны вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных – гиен и волков, но нашли их немного. А вот антропогенных следов, то есть отметин от орудий, на костях, наоборот, очень много. Неандертальцы разделывали слонов скрупулезно и тщательно, не упуская ничего. По-видимому, расчленение происходило по некой отработанной стандартной процедуре. И, судя по характеру следов, мясо было свежим. Чтобы отделить его от костей, неандертальцам приходилось прикладывать немало усилий. Учитывая все это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Неумарк-Норд целенаправленно охотились на одиночных слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально созданные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев. Группа из 100 взрослых индивидов могла бы питаться одной тушей слона в течение почти месяца, и потребовалось бы более 350 человек, чтобы съесть все это мясо за неделю. Толпа из 350 жующих слонятину неандертальцев. Можете такое вообразить? Было ли интересно? Каких новостей, на ваш взгляд, хотелось бы побольше? Спасибо вам за вашу поддержку. Наш проект существует благодаря вам. Здорово, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Boosty, если вы смотрите нас не из России. Этим вы поможете делу просвещения. Кстати, обладатели платной подписки смотрят расширенный выпуск этих новостей с дополнительными материалами. С вами был Александр Соколов.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Я приглашаю на сцену нашего следующего и тоже уже не первый раз выступающего у нас спикера, археолог Павел Колосницын. Поговорим о всемирном потопе. Мы находимся в Петербурге, где дома вросли вообще по несколько этажей в землю. С чего бы это? Не могли они за 100 лет-то так зарасти?
3: Так, здравствуйте. Рад всех приветствовать. Ну, прежде всего, почему была выбрана такая тема? Да, то есть, казалось бы, ладно, еще одна идиотская теория. Вот, что ее рассматривать? Но, с одной стороны, она оказывается довольно распространенной. Очень много людей подвержены этим идеям. И, как и любая такая лженаучная теория, она на своих примерах позволяет продемонстрировать вот эти вот ошибки, логики таких вот альтернативщиков. Ну, в чем суть мифа, да, для тех, кто плохо представляет? Идея в том, что примерно 2 века назад, там кто-то считает чуть позже, кто-то чуть раньше, произошел некий мощный, практически всемирный потоп, в результате которого значительная часть городов была просто смыта, были смыты леса, остатки человеческих поселений оказались на большой глубине под заносами, оставленными селевыми потоками и намытыми песчаными и глинистыми прослойками. Чем он вызван, не очень понятно. Тут мнения исследователей расходятся, да, то есть разные версии. Это природная катастрофа, это космический катаклизм, падение метеоритов. Вот, это война между 2 высокоразвитыми цивилизациями с применением ядерного оружия. И моя любимая версия – это нападение инопланетян. Вот. И что самое главное, что фактически с самого момента этого потопа существует всемирный заговор, который охватывает практически все научные организации и правительства с целью скрыть правду от всего человечества. Ну, вначале, откуда вообще берутся такие мифы? Да, вот у конкретно этого мифа я вижу 2 корня. Да, во-первых, это библейский потоп. Собственно говоря, поиски свидетельств Библии, они насчитывают, собственно говоря, столетия, даже тысячелетия, да, поиски правдоподобных свидетельств. И, в принципе, во многом современная археология была заложена и теми людьми, которые поехали на Ближний Восток, в Междуречье, искать подтверждение тому, что написано в Библии. Да, они приехали искать вот эти вот подтверждение сообщений Ветхого Завета. Да? Но так как они занимались все-таки наукой, они нашли древние цивилизации, нашли древние города, да, открыли нам, собственно говоря, мир древности и во многом создали современную археологию и современную историческую науку. Вот. Но вот современные чем-то от них отличаются. И второй источник – это современные системы коммуникаций. Да, почему? Потому что еще 20 лет назад, 30 лет назад сторонник таких идей, он был, скажем так, законсервирован в своем небольшом маргинальном кругу. А сейчас этот человек получает, во-первых, возможность транслировать это все на аудиторию, и, что еще более важно, он получает материал для своего исследования. На, в кавычках, подчеркну. Потому что большая часть этих исследований, да, в кавычках опять же, базируется на том, что люди выискивают видео, фотографии, да, то есть которых сейчас в интернете огромное количество, да, и рассматривают, выискивая вот эти подтверждения своим идеям. Ну, мы об этом еще поговорим. Ну, я для сегодняшнего доклада выбрал три основных доказательства. Да, то есть, первое, многие здания в городах занесены грунтом. Вот, это результат селевых потоков или наносов, принесенных водой. Два, мощные напластования песка и глины. Мощные напластования песка и глины накрывают остатки построек

видеороликов, где показывают фотографии, картины и рассказывают: посмотрите, если мы сейчас пойдем в лес, мы не найдем дерево возрастом 300 лет, 400 лет, они же должны быть. И более того, если мы будем смотреть фотографии начала 20 века, картины 19 века, мы не найдем таких деревьев, что древнее старое дерево это будет такой достопримечательностью, то, что будут все подмечать, рассказывать и показывать. Но тут на самом деле сложно не согласиться с правотой. Действительно, если мы пойдем в лес, мы старых деревьев особо не найдем. Да, ну вот, например, здесь я стою около курганного захоронения, возрастом больше 1000 лет, да, а вот деревьев старше 100 лет я здесь около него не увижу. В чем же дело? Ну, вначале обратимся к биологии, ботанике. Что у нас говорят о возрасте деревьев? Да, ну вот здесь в таблице представлены примерный максимальный возраст деревьев. Да, то есть мы видим, что половина деревьев на самом деле до 200-летнего рубежа вообще не доживает, но остаются живущие 300-400 лет. Да, но нельзя забывать о том, что вот эти вот 300-400 для дуба, там, 1500 лет, это возраст предельный. Да, то есть дерево дорастает до этого возраста в таком параллельном мире, в котором нет ни лесных пожаров, нет лесных вредителей, не меняется погода, да, не бывает тяжелых годов, которые уничтожают значительную часть леса, не меняется климат, да, когда изменения. И самое главное, это тот мир, где нет деятельности человека. Вот хорошая иллюстрация, да, вопрос о том, куда деваются леса. Да, это картина прекрасного художника Репина. И вот здесь вот на заднем плане, если мы присмотримся, мы видим, что холм, вокруг которого проходят, это представляет собой вырубку. Да, то есть люди на протяжении тысячелетий вырубали леса, да, для топлива. Нам сейчас тоже сложно представить, сколько нужно было топлива для отопления. Леса для строительства жилья. И что на самом деле самое важное, леса сводили для того, чтобы освободить место для пашни. И в результате у нас лесов оказывается так немного. Ну вот карта растительности Новгородской области для примера. Вот здесь у нас только вот, розовый и темно-фиолетовый – это участки леса более-менее, скажем так, коренного, который растет на этом месте на протяжении сотен лет. Все остальное – это лес, выросший на месте уже сведенного. Более того, если мы обратимся к материалам археологических раскопок, да, то есть, так как для дендрохронологического анализа отбираются остатки всех построек, берутся спилы со всех бревен, то мы увидим, что в Средневековье возраст используемых деревьев тоже был невелик. Вот здесь в этой таблице можно прекрасно увидеть возраст дерева. Сколько здесь? Только два бревна старше 100 лет. Да, это у нас 12 век. Вот здесь раскоп еще один с более широкими хронологическими рамками. Здесь тоже деревьев старше 100 лет, всего несколько предметов. То есть лес, да, просто не успевает вырастать до этого возраста. Ну, здесь, да, то есть можно сделать простое предположение. Да, что могло препятствовать росту деревьев? Да, то есть у нас есть лесные пожары, деятельность человека, вредители, погода. Да, то есть либо это огромный селевой поток, который снес все деревья, да, или это инопланетяне, которые прилетели и все деревья спилили, унесли на свою планету. Да, то есть, в принципе, доказательства, вопросы примерно такие же. Следующий блок доказательств, он касается как раз напрямую археологии. Да, то есть это многие здания в городе занесены грунтом в результате селевых наносов, и вот эти мощные культурные напластования объясняются тоже наводнением. Очень часто показывают фотографии, да, посмотрите, как же так, вот у нас дома занесены до уровня первого этажа, там едва до окон второго этажа не доходит. Да, то есть таких фотографий можно найти массу. Обычно

0: они идут, скажем так, пачкой. Это либо видеоролик, когда представляется, либо статья, да, где фотография. Смотрите, вот еще одна, еще одна, еще одна, еще одна. И человек задумывается, смотрит, действительно, да, деревья дома, погруженные в землю, где-то я это видел. И прежде всего, да, приходят какие-нибудь картины результатов селевого потока, где там дома, полузанесенные вот этим грязью. Но объяснение на самом деле другое. Вот сейчас я приведу такую цепочку доказательств, представленных в свое время любителями этих теорий, и покажу, что они представляют собой на самом деле. Да, вот присылают мне фотографию, говорят, вот посмотрите, вы же археолог, вот вам археологическое доказательство. Вот. Так. Глиняные слои, открывающие культурный слой 19 века. Да, посмотрите. И на самом деле все это очень смешно, потому что это курортный раскоп, раскоп, на котором я проработал 2 года. И, соответственно, что они из себя представляют? Да, то, что здесь называется песчаным слоем, названо глиняной прослойкой, это песчаный слой. Причем этот слой не накрывает не просто слои 19 века, а слои, в которых есть находки середины 20-го. Да, то есть это слои разрушения времен Великой Отечественной войны. А сам песок был насыпан в 70-е годы при строительстве зданий поликлиники водолечебницы. Вот в его составе здесь можно увидеть остатки строительного мусора. Вот здесь вот кафельная плитка. Либо вот на этой фотографии тоже хорошо виден объект. Вот посмотрите, на самом низу этой прослойки лежит. Вот, думаю, всем хорошо видно, что это бетонная плита с остатками арматуры, да, то есть попавшая сюда при строительстве. Соответственно, вот следующий вариант. Киев, раскопки на Почтовой площади. Да, Киев, раскопки на Почтовой площади. Опять же, посмотрите, многометровые илистые отложения. Забор стоит вертикально, то есть скорость накопления мгновенно. Вот как вы это объясните? Откуда все это взялось? Вот, река в половодье не может столько принести. Но если вы, опять же, обратите внимание, да, то увидите, что вот эти вот прослойки глины, действительно, да, это напластование такого глинистого слоя, они достаточно тонкие. Видите, каждый раз заменяется светлый, темный чередуются. Это образуется только в ходе, скажем так, регулярных затоплений. Собственно, светлый слой – это наносы, происходящие в период там, половодья или смыв в ходе таяния снега. А серый слой, темный слой – это то, что образуется уже в процессе лета, да, такой процесс почвообразования. То есть вот такой слоеный пирожок образовался в процессе постепенного смыва грунта с холма и регулярных половодий. При этом вот этот пресловутый забор, стоящий вертикально, да, это не весь забор, это только нижняя часть забора. Та, которая была вкопана в землю, и ту часть, которую успела занести вот этими вот глинистыми слоями во время половодий. Да, но повторяюсь, это были половодья, которые приносили там 5-10 сантиметров, да, то есть в этом участке города жителей это устраивало. Скажем так, возможность жить ближе к реке, ближе к порту, для них была важнее того, что их иногда затапливало. Дальше. Тоже еще один пример. Вот Московский Кремль, посмотрите. А здесь мы видим дома, занесенные практически целиком глиной. Вот в это уже вы не сможете объяснить, как так вот дом почти под самую крышу заносится глиной целиком. И слой-то, посмотрите, это не культурный слой, это не антропогенный, напластование глины. И опять же, да, действительно, это напластование глины. Но эта глина представляет собой то, что в археологии называется материк. Да, то есть вот этот уже геологический слой не содержащие следов человечества, следов человеческой деятельности, не содержат остатков. То есть это остатки вкопанного в землю погреба. Вот, поэтому он и сохранился на такую высоту. Следующий вопрос. Тоже прекрасный, Санкт-Петербург. Посмотрите, вот у нас раскопки на Ухте, знаменитые, известные. Вот посмотрите, опять у нас все занесено глиной. Вот, и вот вы, вот это вы мне уже не объясните, да, вот все занесено, только вот одна дверь осталась. А здесь, собственно говоря, задаешь вопрос, откуда вы взяли эту фотографию? Потому что эта фотография есть даже в статье в Википедии, в которой объясняется, что это дверь потайного хода, проложенного через толщу земляного бастиона. Да, то есть, собственно говоря, это принесена земля, построен земляной бастион, из него сделан потайной ход. То есть никакого наводнения нет вообще даже рядом. Дальше. Новгород. Посмотрите, вот у нас Никольский собор, и сами уже результаты раскопок видите. Вот основание собора, да, уровень земли, на который он был построен, и современный уровень. Это же почти 2 метра сели сюда нанесло в результате такого потопа. Но, опять же, это тот раскоп, на котором я работал, я могу, собственно говоря, показать все, объяснить, что вот это все, это культурное напластование, накопившееся за 9 веков. Да, ну вот фрагмент стенки, одной из стенок этого раскопа, можно тоже увидеть прекрасно, что существуют разные прослойки, в том числе прослойки кирпичные, прослойки извести, прослойки культурного слоя с фрагментами керамики, с артефактами соответствующих веков. Да, ну вот, чтобы было понятнее, это чертеж еще одного участка стенки, вот в котором хорошо видно различные напластования и могильные ямы, впущенные с разной глубины. Хорошо, значит, тогда вот, вот у нас здание, занесенное грунтом по самые окна. Вы же этого отрицать не сможете? Вот, посмотрите. А рядом еще одно, у него окна вообще наполовину первого этажа засыпаны. Так, хорошо, это действительно здание, в котором напластования культурного слоя даже поднялись почти до самых окон. А вот это на самом деле, это, если предыдущее здание – это постройка 17 века, то вот это постройка конца 19-го, в которой вот эти окна, это подвальные окна, заранее запроектированные на этом уровне, да, для того, чтобы освещать подвальный этаж. Поэтому они такие маленькие и невысокие. Ну, вот здесь хорошо видно. Да, вот, собственно говоря, вход он заранее здесь продуман. И все-таки возникает вопрос у людей. А говорит, а почему? Ну как так? Ну как люди могли все вот это вот грязью зарастить? Ну невозможно же, ну не могли быть наши предки такими вот нечистоплотными, что совершенно нигде не убирались. Ну, на прошлом, на позапрошлом форуме я показывал схему образования культурного слоя. Ну вот здесь попробую продемонстрировать, как это происходит в городе. Да, вот пример участка слоя городского. Вот у нас в самом верху асфальт, под ним булыжная мостовая на песчаной подсыпке. Да, а внизу вот эти бревна, это деревянная мостовая 18 века. Да, а внизу уже там культурный слой. И все вот это вот постепенно накапливается. Как это все происходит? Да, вот, к примеру, у нас участок улицы небольшой, да, в виде стены домов. Построены дома, люди как-то живут, но постепенно все равно образуется грязь, да, то есть кто-то бросает мусор, нормальной службы уборки улиц нет, ездят на лошадях, да, остается лошадиный навоз, который потихоньку месится, все равно образуется грязь. В итоге кто-то решает сделать себе вымостку перед домом. Да, то есть сделал небольшой участок, поднял и живет в сухости. Через какое-то время прихожане церкви пожертвовали деньги и вокруг церкви тоже сделали хорошую вымостку, чтобы ходить там крестным ходом было удобнее. В результате у того, кто оказался между этими участками, вся вода и грязь начинает течь к нему. Да, то есть он долго этого не терпит и говорит, ну вас нафиг, построю себе еще, чтобы выше всех. Да? Он строит, соответственно, и такая ситуация вроде всех устраивает, все стекает в разные стороны. Но через какое-то время у нас с одной стороны улицы устраивают еще строительство, теперь начинает затапливать церковь. Там, соответственно, снова поднимают выше уровень земли. И такой процесс продолжается довольно долго, да, до тех пор, пока вот не приходится, ну вот в данном случае, переносить двери уже на этаж выше или окно превращать в дверь. То есть для средневекового города, даже не средневекового, даже города там, нового времени, это вполне естественный процесс. Даже сейчас иногда мы можем увидеть в городе напластование асфальта там, толщиной полметра. Да, когда старый слой асфальта не снимают, просто укладывают сверху новый. Да, а потом еще плитку сверху. И получается полметра культурного слоя там, за 20 лет. Дальше. Опять же вопрос. Посмотрите, вот много еще необъяснимых вещей. Вот, например, гробница в Китае. Кто в здравом уме будет закапывать на глубину там, десятка метров? Зачем? Это столько усилий. Да, то есть, как же так? Это же бессмысленно. Вот. Но может, захоронение ли это вообще? Может, это какие-то склады, которые вот замыло вот этим селевым потоком? Да, то есть, ну, даже не касаясь археологической части, да, потому что выкопанную и засыпанную яму, даже большую, археологически очень легко отличить, да, по грунту. Зачем это делали? Да, все за тем же. Это действительно гробница. Вот. А почему так глубоко закопано? Ответ очень простой. Да, то есть и предыдущий спикер прекрасно знает. Потому что как только какого-то царя, да, вождя хоронили с драгоценностями, дарами и всем необходимым для его загробной жизни, находился кто-то, кто считал, что ему в его земной жизни это пригодится гораздо больше, чем тому царю в загробной. Вот, то есть, и любая гробница сразу становилась целью грабителей. И, соответственно, поэтому так глубоко закапывали в гробницы, да, делали такие большие пирамиды с такими сложными со сложностью найти вход. Поэтому насыпали такие большие курганы над скифскими вождями, для того, чтобы эти сокровища не были разграблены. Еще пример. Говорит, хорошо, вот посмотрите, следы есть везде, даже в Америке. Вот пирамида в Мексике. Посмотрите, вся засыпана глиной, заросла лесом. По официальной версии, это испанцы, конкистадоры взяли и засыпали, потому что она вот была языческой. Вы вот представьте себе там, в здравом уме, как же это так? Южная Америка, конкистадоры, под каждым кустом сидит индеец с отравленными стрелами, а они тут таскают ведрами землю, насыпают. Зачем им это вообще? Ну бред же. Но опять же, на самом деле, в итоге совершенно непонятно, кто подсказал автору вот эту безумную идею официальных, в кавычках, ученых. Да? Потому что никто такого там, себе не придумывал. Потому что официальная версия о той же пирамиде в Чолуле, да, то есть эта пирамида, построенная еще в первом тысячелетии нашей эры, была заброшена уже где-то в 11-12 веке. То есть когда пришли испанцы, уже через 200-300 лет фактически после того, как пирамида была заброшена, они застали уже просто гору, которую описывали как гора, на которой живут птицы и звери. Но почему, да, сами индейцы ее засыпали? Если обратиться к литературе по археологии там, Центральной Америки, то легко можно узнать о том, что ритуал захоронения пирамиды для культур этого регионы и времени не является чем-то особенным. Периодически они старые пирамиды хоронили. При этом пирамиду, которую похоронили, да, в кавычках, легко можно отличить от пирамиды разрушенной или заброшенной. Да, потому что при ритуальном захоронении там снимали часть украшений, аккуратно складывали, специально заполняли внутренние помещения грунтом, чтобы они не обвалились, приносили жертвы человеческие там, и человеческие, и животных, да, то есть жертвенных, жертвы тоже здесь оставались в пирамиде. И это легко отличается от пирамиды разрушенной или заброшенной. Итак, в результате у нас есть свидетельства очевидцев потопа, да, то есть и есть то, что мы видим в реальности. В реальности мы видим напластование культурного слоя, специально засыпанные объекты, здания, построенные с подвальными и полуподвальными этажами, и реальные следы наводнений. Вот к последнему вопросу вернемся. Но почему же тогда официальные историки так вот не могут увидеть то, что видно любому школьнику с компьютером? заговор – это скрыть, с целью скрыть правду или глупость? Ну, я вот не могу себе представить все-таки заговор такого уровня, который позволяет скрыть события, произошедшие в 18 веке, да, когда у нас есть многочисленные свидетели, картины, когда уже существует печать, существует наука, картография, для того, чтобы какое-то событие скрыть. Да, даже когда извергался Везувий, мы точно знаем его дату, потому что римляне специально поехали. Плиний старший погиб при попытке как раз изучать извержение вулкана, да, и после того при попытке помочь беженцам. Тут надо чуть-чуть вернуться в археологию. Дело в том, что археология, она изучает вещи не по одной. Археология изучает прошлое комплексами. И у нас есть в археологии понятие закрытый комплекс, открытый комплекс. Да? И закрытый комплекс – это вот комплекс предметов, который образовался единовременно. Он отражает определенный срез времени. Да, это погребение. Да, вот закопали, положили. Вот эти вещи в такой-то год существовали в этом мире. Это позволяет строить нам, скажем так, хронологию и выстраивать историю материальной культуры. Соответственно, ну, идеальный вот затонувший корабль, например, да, то есть хороший пример. Вот корабль «Ваза» 10 августа 28 года, 1628 года он затонул. Собственно говоря, вот нам срез жизни на корабле в это время. В этом отношении идеальный закрытый комплекс – это Помпеи. Да, то есть, почему они так важны для археологии? Потому что мы знаем, что 24 августа 79 года нашей эры жизнь в Помпеях остановилась. Вот. И что же касается вот этих вот следов наводнений? Ну, во-первых, тоже отложения не берутся сами по себе. Это либо смывы с вышележащих территорий, либо намывы постоянно создаваемой рекой. И такие намывы в период наводнений будут важным источником для хронологии, для создания вот этих вот, для выделения этих закрытых комплексов. Да, то есть, ну, вот примеры таких объектов. Вот, например, деревянное отложение, выделяемое при археологических раскопках. Любой археолог будет всегда стараться выделить такую прослойку. Это то, что в археологии называется стерильной прослойкой, которая отделяет древние напластования от более ранних. Да? Вот здесь пример палеолитической стоянки, где суглинистые отложения разделяют следы первобытных поселений, разделенных между собой 20 тысячами лет. Вот еще пример. Городище Дубно в Московской области. Да? То есть городок, уничтоженный примерно в 13 веке, он накрыт напластованиями здесь, принесенными рекой. Да, соответственно. И он перекрывает этот 13 век. Да, то есть мы знаем, что вот раз это перекрыто напластование, это тот самый 13 век, ничего более позднего в нем нет. Вот еще пример. Да, то есть могильник. Здесь у нас вот темное напластование внизу, это погребенная почва эпохи ранней бронзы. И там вот внизу такая вот яма видна. Это вот погребение этого времени. И, собственно говоря, в заключение надо сказать, что вот доводы таких вот альтернативщиков, они легко разбиваются обращением к первоисточнику, к научному рассмотрению этой проблемы. Да, то есть здесь, потому что любое логичное, научное объяснение, оно разбивает эту теорию. Поэтому здесь проблема даже не в том, что люди не знают, да, а о том, что они не хотят этого знать. Потому что если ты спросишь у археолога, он тебе объяснит, что это не так. Ты спросишь у биолога, он тебе объяснит, что это не так. И вся теория разбивается. Вот. Ну, спасибо за внимание.
1: Спасибо. Спасибо, Павел. И, Ксения, не уходите далеко, Ксения, потому что сейчас вопрос будет задавать один из членов нашего экспертного совета и сегодняшний докладчик, археолог Иван Семьян. Пожалуйста, Иван.
2: Павел, спасибо, очень интересный доклад. Лично для меня был очень интересен. И у меня такой вопрос. Наверняка у вас есть большой опыт полемики с сторонниками этой теории. И очень часто любители теории о глобальных катаклизмах, они любят обращаться, выборочно обращаться к данным естественных наук. И в этом ключе сразу два момента всплыло у меня в голове. Во-первых, то есть дендрохронология. Если потоп был всемирный, то у нас все деревья погибли, и не должно быть у нас дендрохронологической шкалы, да, всех привязанных деревьев друг к другу. Вот как они реагируют на этот аргумент. И второй аргумент, как вы правильно сказали, люди вообще плохо себе представляют, как формируется культурный слой, но аргумент еще такой. Если был всемирный потоп и долговременно, повсеместно грунт становился влажным, соответственно, этот грунт при определенных условиях очень хорошо сохраняет органику. Да? У нас и кожа, и дерево отлично сохраняется. Почему же тогда у нас кожа и дерево очень локально хорошо сохраняется только? Как они реагируют на эти аргументы? Вот очень интересно услышать. Как они, может быть, их парируют каким-то образом? Спасибо.
0: Ну, здесь на самом деле, надо сказать, что они вот никак на это не реагируют. Да, потому что, во-первых, они этих вопросов не задают, да, то есть они не спрашивают, они всегда говорят тезисами. А, потому что как раз обращение к дендрохронологии показывает, да, то, что слои лежат друг за другом, а остатки бревен в них они связываются в одну цепочку, да, они укладываются в один график. Вопрос как раз вот сохранности тоже их не волнует. То есть у них нет такие броски, что вот мы все придумали, оно так и есть. Собственно говоря, у меня был хороший пример, когда вот мне прислали 10 примеров, да, то есть как-то в обсуждении. Вот как вы объясните это? Ну, часть вот я их использовал в нашем здесь с докладе. То есть я человеку объяснил, что он 10 раз не прав. Вот, что вот доказательства. Специально нашел в Фейсбуке там киевских археологов, связался там с человеком, который разбирается в Южной Америке. Да, то есть, а люди никак не прореагировали. Они сказали, да вы зашоренные, вы, так сказать, вас там зомбировали в вашей официальной науке и продолжили писать то, что им нравится. Причем используя мои фотографии, как бы те, которые я публикую о своих раскопках. Здесь вопрос скорее, это не для вот этих, скажем так, авторов вот этих, да, то есть гипотез о всемирном потопе и прочих альтернативных идеях, а для тех, кто читает, да, то есть для тех, кто вот он перейдет на нашу сторону или на их сторону. Вот, это обсуждение скорее вопросы для них, для слушателей.
1: Спасибо. Ксения, вопрос из зала, сектор правый, пожалуйста.
3: Добрый день, Михаил меня зовут. Ну, сначала небольшой аргумент в пользу теории потопа. Что есть метрополитен в больших городах, если это не железные дороги 19 века, хорошенько занесенные? Вот. Если серьезно, в радиусе нескольких километров от нас есть огромное количество деревьев в парках 18 века, в частности в Летнем саду, которые прекрасно сохранились и которые любой может увидеть, немножко прогулявшись. И второй момент. Я думаю, все видели кадры, например, цунами в Японии и подобных потопов, то есть, которые теоретически могут перенести такие отложения грунта. Допустим, деревья уничтожены, но как тогда сохранились памятники архитектуры, деревянного зодчества в частности? Ну и прочее культурное наследие. Почему все избирательно и потоп повредил только деревья? Спасибо.
0: Ну, здесь, скажем так, следы чего угодно они найдут. Но касаясь деревьев, да, во-первых, спасибо, что вы сейчас этим вопросом напомнили. Забыл в своем докладе сказать, что на самом деле деревьев возрастом там старше 200 лет, даже старше 300 лет, их довольно много. Да, то есть там есть даже специальные реестры там, старых деревьев, которые находятся под охраной. Вот, то есть, но это действительно редкость. Хотя там, почему объяснить, почему вот это дерево осталось, а остальные были смыты, это вопрос сложный. И опять же, я говорю, что здесь люди не задаются вопросами о том, как это произошло, куда это могло деться. Да? То есть, если там волна, которая перенесла там объем грунта, который там измеряется, не знаю, наверное, миллионами тонн глины, должна была просто как бы все превратить в пустыню. Вот. Но здесь люди, опять же, над этим не задумываются, потому что любое чуть-чуть уточнение этой теории, уточнение вопроса, оно разбивает всю эту идею просто вот в пух и прах.
1: Так, Катя, дальние ряды, пожалуйста, слева, дальние ряды. Представляйтесь.
4: Меня Егор зовут, и у меня, собственно, вопрос по археологии в городах. Почему так мало раскопок в городах, которые сейчас, ну, активно используются людьми? Во всяком случае, мало про них слышно очень.
0: Ну, во-первых, раскопок не так мало. Здесь вопрос скорее об освещении. Да, это не так, возможно, активно освещается. Но, в принципе, практически во всех городах, то есть в Новгороде работают, в Старой Руси, в Ладоге, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Смоленске. То есть, в принципе, во всех крупных городах археологи работают. Скорее, информация не до всех доходит. Ну, а сам объем раскопок, он, конечно, определяется, как правило, двумя параметрами. Да? То есть у нас раскопки бывают либо научные, которые финансируются из каких-то научных фондов. Но сейчас, скажем так, этих фондов не очень много. А раскопки в городах с многометровым слоем – это очень дорогое удовольствие. Поэтому как бы финансов хватает на небольшие… Вот в Новгороде там один раскоп есть, там у нас в Старой Руси тоже небольшой раскоп. А второй тип раскопок – это раскопки на месте строительства. Вот тут иногда объемы раскопок, они просто гигантские. Ну, вот я вот приводил, к примеру, упоминал раскопки на Охте, да, то есть там гектарами измеряется раскопанная площадь. Вот. В Москве там, собственно говоря, тоже сотни и тысячи квадратных метров. То есть объем на самом деле довольно большой, просто не всегда об этом слышно. В этом, конечно, разные этому причины есть, но раскопки-то ведутся на самом деле практически везде.
1: Спасибо. Дальние ряды справа. Ксения, пожалуйста, микрофон. Вопросы, вопросы, вопросы. Прошу, вот, вот здесь, да.
5: Здравствуйте, Виталий зовут. Вопрос, есть ли какие-то реальные примеры заговоров? Вот один из аргументов альтернативщиков, то, что есть заговор. Есть ли какие-то примеры именно исторические, что там Романовы, иезуиты какие-нибудь, что-то там придумали, подтвержденные?
1: Неужели вам кто-нибудь скажет об этом?
0: Ну, скажем так, таких вот прямо заговоров-то нету. Вот, чтобы вот там есть некие, скажем так, идеи, которые получили распространение. Да, ну вот мы когда ну, что-нибудь такое близкое, да, вот когда мы спрашиваем обычного человека про то, что он знает об Александре Невском, да, то есть то, что вам расскажет человек, это все практически соответствует фильму Александр Невский, да, то есть снятому великолепным режиссером. Да, то есть, а в исторических источниках, соответствующих этому времени, сведений немного, да, там, ну, о той же Ледовом побоище, что да, Александр Невский, да, была битва. Да, то есть в ливонских источниках, да, была битва, столько-то рыцарей погибло. Да, а все подробности, они придуманы уже позднее. Но это, опять же, не заговор. Это некий вот некий исторический миф, который укрепляется в общественном сознании, да, в историографии иногда, да, когда в истории он разбирается. То есть это та ошибка, которую нужно разбирать и искать. То есть то, что, собственно говоря, чем занимаются историки-археологи в рамках своих исследований.
1: Спасибо. И теперь, Павел, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Значит, вопрос первый. Почему потоп повредил только деревья? Вопрос второй был от Егора. Почему мало раскопок в городах? И вопрос от Виталия. Реальные примеры всемирных заговоров.
0: Так, ну, давайте вот про деревья.
1: Да, вопрос про деревья от Михаила. Книга Александра Маркова и Елены Наймарк. «Эволюция». Павел, вам от нас скульптура пингвинопитека и кекс с пингвинопитеком от Анастасии Сазыкиной. Спасибо большое. И посмотрите на вас, наша художница изобразила

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Михаил Арсеньевич Кречмар, известный биолог, писатель, натуралист. Я не знаю даже, что поставить во главу угла. Охотовед.
3: В последнюю очередь охотовед.
2: Последний
3: натуралист прежде всего.
2: Да. Я вас приветствую, Михаил Арсеньевич. С чем вы сегодня пришли? Я думаю, что мы сегодня должны поговорить о нашем севере, и в частности о северных оленях. Кое-где в литературе проскакивают вот такие опасения, что дикого северного оленя мы теряем. И его замещают те северные олени, которых разводят люди. Вот насколько это острая проблема, есть ли действительно какие-то популяционные различия между диким северным оленем и вот домашним северным оленем, и насколько вообще критична ситуация?
3: Начнем с последнего. О том, какие есть различия между домашним и диким северным оленем. Можно довольно много перечислять. Это и размеры. Значит, тундровый домашний северный олень значительно меньше тундрового дикого северного оленя. Это и окраска. Вот, например, если вы увидите оленей, окрашенных как коровы или как лошади кауры и так далее, это точно домашние. Или если вы видите оленя с неправильными очертаниями рогов, это тоже домашние олени. Но у них есть одно совершенно принципиальное отличие, которое мы глазами не видим, но оно есть. И именно им домашние и дикие северные олени отличаются принципиально. У домашних северных оленей отёл происходит в мае, в то время как у диких он происходит в июне. Почему майский отёл у домашнего оленя непонятно совершенно? В июне как раз ясно. В это время образуется достаточно большое количество прогретых проталин, и оленята рождаются на них. Где-то сутки они на этих проталинах лежат, они еще пока не могут встать, а потом начинают следовать вслед за самками. А вот, между прочим, для оленеводов отёл домашнего оленя всегда очень большое испытание. В принципе, что такое жизнь домашнего северного оленя и оленевода? Это некий гибрид между жизнью человека и северного оленя. При этом ни тому, ни другому нехорошо, скажу сразу. Вот. Когда говорят, что оленеводы живут хорошо, вот авторитетно говорю, я даже кочевал как-то полтора месяца с оленеводами, с чукчами, нехорошо они.
2: Не, ну это же очень тяжело, наверняка, жить в этих палатках, как правильно называть, не знаю, у разных народов по-разному.
3: Они на самом деле сейчас в палатках все живут.
2: Просто
3: вот палатке, эти все, да, которые чумы, яранги и так далее, это или на базах, или совсем традиционалисты.
2: Ну, в палатках нам рассказывать не надо.
3: Да.
2: Зимой.
3: Зимой, да.
2: В тундре.
3: Или в лесотундре. Даже в лесотундре зимой.
2: Все равно невесело, да.
3: Значит, вдруг начинается отёл. В принципе-то, конечно, зимой олень домашний, он никуда особо не уйдет. Вот ты его на пастбище выгнал, и он начинает тебеневать, как принято говорить. Он копает из-под снега траву и ягель.
2: Ягель, да?
3: Ну, он траву точно так же
2: тоже ест, да, хорошо.
3: Нет, все прекрасно. Значит, он начинает тебеневать, и тут мастерство оленевода выражается в том, что он ставит стадо в то место, где ему особо далеко уйти нельзя. Вот ограниченная какая-то площадь с хорошим снегом и хорошими пастбищными условиями, которые он знает уже по прошлым годам, или он там был летом. Вот они кочуют летом, он говорит, вот здесь у нас будут зимние пастбища, здесь будет, здесь будет, здесь будет. Поставил их, и, в общем, ну, волков гонять надо и так далее. А так вообще сиди, пей чай.
2: То есть оттуда олень не уйдет никуда в этом смысле?
3: Ну, в общем, вероятность этого минимальна. Гарантий, никаких гарантий по поводу того, как будет вести себя северный олень, не даст даже герой социалистического труда великий оленевод Хадьяла из Амалона. Он может повести себя как угодно.
2: Да. А дикий он ходит сам, куда хочет, туда и идёт. Там.
3: Да.
2: Что ему подсказывает опыт предыдущих поколений.
3: И кормовая база, и, прежде всего.
2: Понятно,
3: истощился, именно поэтому пошёл. Домашний северный олень пастбище выбивает, а дикий северный олень их не выбивает.
2: Не выбивает, понятно.
3: Если он не на острове Колгуев.
2: Вот. Там, где некуда деться.
3: Да, просто физически.
2: Понятно.
3: И вот, значит, начинается отёл. и оленята начинают рождаться на снегу. И в это время оленеводы начинают...
2: В мае это... еще снег. Мы сейчас пока да, про домашний
3: полно. Говорим. Май – это не здесь, а май – это, скажем, Северная Якутия или внутренние районы Чукотки.
2: То есть там зима еще по да, нашим понятиям.
3: Абсолютная. И, значит, начинают бегать и поднимать этих оленят. Mm-hmm. Он вот смотрит, вот там родился, надо вот побежать, чтобы он встал. Он обязательно должен встать на ноги. Если он будет лежать, он замерзнет и помрет. Угу. Кроме всего прочего, есть в этот момент довольно много недоброжелателей у оленя. Вообще, северный олень – это такой вариант, с моей точки зрения, если в архетипическом смысле рассматривать его, это большой такой заяц весом больше 100 килограммов. Его все пытаются съесть. Вот. В частности, в это время...
2: Волки?
3: Между прочим, вороны, Иван.
2: Вороны.
3: Оленеводы очень не любят
2: вороны. Вороны в смысле вороны, не вороны. Вороны. Черный ворон. Нет,
3: черный ворон,
2: который здоровый такой. Там на чьей-то
3: да, голову. Да, гуся это... такой здоровый, да. Размером.
2: Огромный гуся, действительно.
3: Да, да. Вот. Они как раз смотрят за теми оленятами, которые уже обезножили, встать не могут, подлетают.
2: Что значит обезножили, я прошу прощения?
3: Ну... Вот если его вовремя не поднять, он родился, и буквально через 10-15 минут человек подбегает, и оленёнок, вот как бы он ни хотел лежать, он встает. Угу. А раз он встал, он уже будет передвигаться на собственных ногах, и жизнь у него, в общем-то, наладится. У него есть шансы, что жизнь наладится, угу. Так скажем. А если этого нет, да. Вот он полежал некоторое время, да. Часа 2-3 на снегу, он уже встать не может. Ворон подлетает.
2: Он замерзает, да?
3: У него не разгибаются ноги.
2: А скажи, пожалуйста, а дикий-то он сам встает? Там же не бегает за ним.
3: А там тепло.
2: А, он в тепле.
3: Я же говорю, вот
2: в чём разница. Проблема-то в этом.
3: Да, с чего я начал? Да, начал принципиальные разницы между домашним и диким.
2: Да, то есть домашний олень, он глуповат в этом отношении.
3: Ну, он не глуповат
2: в этом отношении.
3: Дикий тоже не умён,
2: я бы так сказал. Не умён, да, они в интеллектуальном плане одинаковы. Но тут явная тупость. То есть он рожает не тогда, когда надо. В целом. Очень обывательский просто. Да. Да, мы объясняем. Ну, а как? Ну вот да. Такой вот неожиданный. Может быть, его одомашнили, кстати, в совершенно других широтах, а потом чукчи туда с оленями пришли. Это же их культура. Лисаамы.
3: Вообще история с одомашниванием оленей, она
2: совершенно
3: своя. Да,
2: да, мы поговорим
3: про это. Просто вот ты мне начал сказать.
2: Да, давай про ворона, потому что это очень интересно. Обычно ворон клюет падаль, да, а тут он живого оленёнка оказывается, да?
3: На самом деле ворон достаточно активный хищник. Угу. Просто как всякий очень экологически пластичный вид, он, естественно, идет по линии наименьшего сопротивления.
2: Да еще с такими мозгами, да, выдающимися.
3: Так же, как и мы с вами.
2: Да, да.
3: В общем-то...
2: Оппортунисты, виды оппортунисты.
3: Да, ну, виды оппортунисты.
2: Медведь твой любимый, да,
3: да,
2: да,
3: люди. Да, да. Да. Вот и ворон.
2: Да.
3: Он, значит, подлетает, и он убивает оленёнка ударами клюва. Причем я это видел пару раз даже сам. То есть просто вот мы с ребятами ходили вокруг стада, они говорят, вот не успели. На другом конце, где-то километрах в полутора, в бинокль он смотрит, говорит, посмотри, вот мы сделать ничего не можем.
2: Добежать уже не, ну, полтора километра, и спринтеров.
3: Но можно попробовать пострелять в воздух, и от этого будет такой же точный результат. Тем более, что у оленеводов мелкаши, в общем-то, за полтора километра это вот и не слышно даже.
2: Да, и не слышно, да. Точно.
3: Вот, я не совсем понимаю, и я читал довольно много литературы, я пытался понять, как... выработалось вот это вот различие в отёле. Угу. Очень любопытно. Кстати, некогда советская власть, которая была большим мастером на всякие эксперименты, привезла домашних северных оленей на остров Врангеля.
2: Да.
3: Решив, что на острове Врангеля они никуда с него не денутся, и там нет хищников, их можно не пасти.
2: Да.
3: Это были 30-е годы, и можно посчитать, что прошло уже почти 100 лет. Без малого. До сих пор врангелевский олень телится в мае.
2: А скажи, пожалуйста, а беринговский северный олень,
3: а который на острове Беринг? Я про это просто не знаю.
2: Там же тоже северные олени какие-то свои. Ну, там помягче зима, конечно.
3: Да, но я думаю, что их там вообще мягкое. Я думаю, что это тоже
2: домашние. Однозначно привезли.
3: Да, да.
2: Там переплыть невозможно. Человек-то сложно, там он так болтает.
3: Я так давно просто перечитывал Теллер, а про оленей там сказано ничего не было.
2: Это тяжелое, между прочим, чтение. Он жесткий был очень исследователь такой, как бы без всяких эмоций,
3: сантиментов
2: и эмпатии к животным. Это тяжелое чтение современного.
3: Но северных оленей в то время на Беринге не было.
2: Хорошо, да. Значит, мы таким образом плавно к тому, где их могли одомашнить и как, да? Ну, ведь это же чем-то обусловлено. Значит, одомашнили там, где северный олень размножается, может телиться раньше. А потом передвинулись там. Ну, допустим, какие-нибудь кочевые ханты-манси, которые на оленях ездили. Вот, ты же сам историю Сибири лучше всех знаешь.
3: Значит, тут, опять же, все непонятно. Надо помнить, что ареал северного оленя у нас в стране очень велик. И немногие люди, например, сегодня знают, что вообще-то южная граница ареала еще в конце XIX века была в Нижегородской области. Более того, его сейчас там пытаются восстановить в Керженском заповеднике северного оленя.
2: То есть, в общем-то... Нижегородские ушкуйники одомашнили когда-то, да?
3: Вот. Это не самая южная точка, где у нас северные олени живут. Они живут, между прочим, если говорить об Азии, даже в Северной Монголии, и они живут в Тафаларии, в Туве. И вообще есть такая точка зрения, что именно в Туве было место, где их первый раз одомашнили.
2: Ну вот.
3: А они там все равно
2: в июне
3: телятся. Есть другая точка зрения, что было несколько мест, где одомашнили северного оленя. Есть полигенетическая, то есть, что было несколько точек, одна. Судя по оленеводческой культуре, скорее всего, наиболее совершенная оленеводческая культура, она у немцев все-таки. Чукчи получили оленеводство позже всех, то есть буквально в обозримом историческом периоде, не более чем 400-500 лет назад.
2: Всего-навсего. Ну, вот смотри, действительно, моя теория насчет того, что немцы, как бы, да, но они же с юга Урала пришли. Вот, может быть, там искать.
3: Как ни странно, генетических исследований на эту тему нет. Пока, на сегодняшний день. В принципе, конечно, подробные исследования генетические бы, конечно, это бы нам все рассказали. Тем более, что генетика северного оленя – интереснейшее совершенно дело. Я вот недавно говорил с ребятами из Центра охотконтроля. Не то, что энтузиазма там не встретил. Там-то энтузиазм есть, там генетиков нет. А там есть генетики, нет энтузиазма по поводу северного оленя. Ну, просто у нас в целом, к сожалению, зоология, посвященная крупным видам млекопитающих, она…
2: Не очень развита.
3: Ну, в общем, причем чем дальше, тем больше она, к сожалению, в деграданс уходит. Потому что, вот, опять же, вот тундровые популяции северного оленя, вернемся к началу. Сколько их и где? Значит, вот самые крупные популяции – это таймырская и североевенкийская. Всегда были.
2: Это диких?
3: Диких, да. Я бы сейчас… Большей определенностью говорил о диких оленях, о численности. Не потому, что мы не знаем численность домашних северных оленей, а мы не знаем их реальной численности. Просто потому, что этот вид хозяйствования, он полностью дотационный.
2: Угу.
3: И вот я не буду тыкать пальцем в карту, которая висит напротив, но я вот бывал в местах, где мне, например, в областном центре уверенно говорили, что в этом месте есть стада в 7-8 тысяч оленей, а я встречал их 300. Поэтому, значит, я бы сказал так, что мы с дикарем, может быть, даже, несмотря на всю убогость сведений, ситуацию даже знаем и получше.
2: Угу.
3: Вот я только что вернулся из республики Саха-Якутия, где как раз коллеги из бюро по управлению животными ресурсами мне давали последние сведения о популяциях. Вот, например, такая популяция, как Яно-Индигирская, ну, она не полностью сведена, но, в общем, она сведена к нескольким десяткам тысяч, в то время, когда там были сотни тысяч. Почему так случилось? Там, говорит, очень активная горнодобывающая промышленность. И в 90-е годы просто людей этими оленями кормили. И они их физически кончили. Сегодня более или менее нормальная популяция в устье Лены в Саха-Якутии. И надо помнить, что то, что у нас рисуется как огромной единой популяцией на Таймыре, в Эвенкии и в Якутии, это, скорее всего, три разные популяции. Я должен сказать большое спасибо людям, которые, в общем-то, оплатили спутниковые ошейники, которых находили на диких северных оленей, и проследили, по крайней мере, пути нескольких десятков животных, там довольно много ошейников повесили, и, в общем-то, более или менее пути миграции популяции понятны.
4: То есть с помощью радиоошейников отследили пути
3: да.
4: миграции?
3: Ну, и можно их даже поделить, попробовать поделить, где какие. Как всегда, осиновый кол в жизнь любого вида вбивает автодороги. Я вот помню свою романтическую юность, я вот тоже рассматривал карту, смотрел, где у нас наиболее труднодоступные места в России. Одним из таких мест было Анабарское плоскогорье. То есть вот в начале 80-х годов туда попасть было малореально, там, по Вилюю, на моторной лодке, потом как-то пешком. Сейчас дорога в Мирный. Дорога в верховье Оленёка. И это даже не зимники, это летники. Естественно, совершенно на всех этих дорогах олени стреляют.
4: То есть не то, чтобы их машины сбивают, а браконьерство.
3: Да, естественно, совершенно. Я бы... Вот я слово «браконьерство» в нашей стране использовал бы с очень большой осторожностью. Дело в том...
4: Ну, если нельзя стрелять, а стреляют, это что?
3: Это незаконная охота. Дело в том, что подавляющее большинство законодательных актов, не подавляющее, а просто все, они формируются здесь, вот от нас где-то километрах в трех. А люди по всей стране живут по своим совершенно правилам. И поэтому... Ну вот мы не можем совершенно уверенно сказать, что именно, я вот предполагаю, что отстрел с дорог, кстати, я не скажу, что он незаконный, лицензии на оленя выдают много на самом деле. Но вот, например, на юге Таймыра похоже, что оленей действительно стало значительно меньше. Тут опять же вопрос, как считают, как всегда больной вопрос любых этих дел. То есть если... Учетчики в начале нулевых говорили, что о 700 тысячах северных оленей на Таймыре, а сейчас они говорят о 400. Далеко не факт, что их численность не осталась прежней. Просто на самом деле посчитать оленей очень сложно. Это огромные территории. Это вот территория, например, Франции с Германией вместе взятые.
4: Ну да.
3: А ты берешь самолетик и летаешь на этом самолетике над этими двумя огромными странами. Ну, часов 20-25. Какую бы ты сетку ни закладывал,
4: ну, конечно.
3: Стоит скопление где-то оленей, ты его пропускаешь, и все. И у тебя вылетает, например, десятая часть популяции. Легко. Я просто сам занимался учетом северных оленей на Чукотке в советское время, и денег было очень много, их, в общем-то,
4: ну,
3: жалели, но очень
4: сказать,
3: мутное дело.
4: Много-мало, вот, да?
3: Стало меньше. То есть совершенно очевидно, что на Таймыре их стало меньше. Насколько меньше, это другой вопрос. И, кстати, между прочим, они могли изменить пути миграции и просто перестали попадаться в тех местах,
4: где раньше,
3: где их видели бы чаще всего. Да. Это тоже может быть. На таких пространствах это сколько угодно. На Чукотке, на моих глазах, на самом деле численность оленей выросла буквально в 10 раз.
4: Диких?
3: Диких. Там, вот опять же, всегда дикого северного оленя надо рассматривать в контексте домашнего. Что такое была популяция дикого северного оленя на Чукотке? Это была огромная территория Чукотки, полностью заселенная домашними оленями, а в середине был такой оазис, куда просто стада домашних не доставали, и там жило их 10-15 тысяч. Там я, собственно говоря, их и изучал в 84-89 годах.
4: Это до мировой революции, до исторического материализма.
3: Да, да. Скорее, сейчас во время. Сейчас мы живем во времена после исторического материализма. Значит, вот эта небольшая популяция, она существовала там божьим попущением, потому что туда не добивали домашние стада. Рухнуло домашнее оленеводство на Чукотке.
4: Да.
3: Вообще. То есть сейчас, если раньше речь шла о том, что Чукотка может выдержать миллион оленей, а максимально там жило 700 тысяч, то сейчас там вряд ли больше 150.
4: Это домашних?
3: Домашних.
4: И тут же выскочила
3: популяция диких, которую это сегодня... Хорошо. Ой, на самом деле это очень приятно, потому что вот в тех местах, где я вот временами там бываю... Тут же вообще такое довольно гнусное место, там за исключением очень короткого периода гнездования птиц, там же ни черта нет.
4: Да.
3: А когда в ней есть олень, он, по крайней мере, это разнообразит. И олень же он не сам по себе. Олень – это и волки, олень – это и медведи, между прочим, которые этого оленя достаточно интенсивно едят. Олень – это и лисы, которые доедают падаль. То есть олень – это системообразующая трофическая база.
4: Ну, и отчасти и ландшафтообразующая. Он же ест, да, соответственно, копает, вытаптывает.
3: Где это, вот... это в основном домашний.
4: Домашний.
3: Потому что...
4: А северный?
3: Домашний северный олень.
4: Да.
3: Потому что его все время... Домашний северный олень.
4: Да.
3: Потому что его все время стараются удержать.

0: 100 квадратных метрах.
1: Понятно. А если произошла такая деградация, скажем, разводных, да, домашних северных оленей, это сказывается только на... Ну, то есть, просто люди прекратили их разводить, и все, да? И...
2: Ну, на людях это в основном сказывается.
1: Сказывается, да, только на людях. А на природе это сказывается, увы, положительно, да? Или, ура, положительно. Ну, плохо, что на людях сказывается, отрицать.
2: Хай, я вот тут скажу такую вещь. На самом деле... Оленеводство в советское время поддерживалось абсолютно искусственно.
1: А, то есть это дотационный был, да?
2: Фантастически. Я просто не представляю себе, что бы можно было сделать, если бы деньги, которые были вбиты в чукотское оленеводство, были потрачены в мирных целях.
1: Ну, а чем население заниматься традиционно?
2: Смотрите, во-первых, этого населения не так много. Даже в 80-е годы, во времена исторического материализма, людей, непосредственно занимавшихся пастьбой оленей в Магаданской области, а это Магаданская область и Чукотка вместе были тогда, было всего 2500 человек. Угу. Обслуживанием отрасли занималось больше 50
1: Всё понятно.
2: Тысяч. И на самом деле то, что сейчас происходит, то, что произошло, это естественное развитие событий. Те люди, которые хотят пасти оленей традиционным образом и так далее, они это продолжают делать.
1: Все понятно.
2: Просто их очень немного.
1: Их немного. Все понятно.
2: А все остальные, они просто расползлись по городам и поселкам.
1: И занимаются тем, чем занимаются городские жители. А что касается дикой, еще раз, да, популяции диких северных оленей Чукотки никакого отношения к популяции врангелевских оленей не имеет.
2: Нет.
1: Там, неужели там притока нет никакого? Так, по льду не переходят они, да, как волки.
2: Тут я...
1: На Врангель.
2: Сыграю студента, который говорил, что вот если бы на рыбе была шерсть, где были бы блохи. Вот медведь-то туда пришел, Ваня, между прочим.
1: На Врангель.
2: Да, 2 года назад.
1: Бурый медведь?
2: Да, бурый медведь по дрейфующему льду.
1: А ну не накостыляли там?
2: Ну вот в прошлом году еще видели. Нет, там жатвы-то нет. Там 120 километров надо пройти по дрейфующим льдам. Хавки нет, оленей не ходить.
1: Все понятно. Поэтому такая изолированная. Вот интересно. Спасибо, Михаил Арсеньевич. Итак, дорогие радиослушатели, у нас был такой откровенный, я бы сказал, разговор о состоянии популяции северного оленя, домашнего и дикого, с Михаилом Арсеньевичем Кречмаром, писателем, натуралистом, зоологом. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
3: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Не может быть исторический фильм учебником истории. И все-таки, если рассказываешь о какой-то эпохе, надо, чтобы детали были достоверными. Я должен как-то включить облик того мира в представление современного человека, чтобы зритель, опираясь на достоверность показываемого на экране, что-то для себя вынес в настоящее. Ежи Гофман, кинорежиссер.
1: С нашей современной точки зрения выборы короля превращались то ли в клоунаду, то ли конкретно в военно-исторический фестиваль.
2: Вся шляхта разом выхватывает сабли.
1: Ну, представляешь, рукой подкову сломать. Это что у него была за рука такая? За одного битого двух небитых дают. Такой обменный курс. Вот это конкретно была самая интересная загадка вообще всей польской истории. Никакого отношения к реальности не имеет вообще.
3: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». И сегодня мы обсуждаем фильм Ежи Гофмана «Пан Володаевский». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина. Очень рад тебя видеть.
0: «Пан Володаевский». Фильм режиссера Ежи Гофмана 1969 года. Студии-производители, камера и фильм «Польский» в сотрудничестве с киностудией «Мосфильм». Это экранизация одноименного произведения Генрика Сенкевича, которое является заключительной частью трилогии, в которую также входят «Огнем и мечом» и «Потоп», но снят раньше остальных ее частей. Фильм был представлен в конкурсной программе 6-го Международного московского кинофестиваля в 1969 году.
3: Обсудим одну из первых сцен фильма, где действие происходит в 1668 году. Шляхта собирается для того, чтобы избрать нового короля. Какой вообще был политический режим в то время и как избирался король?
1: Это была большая проблема Речи Посполитой, потому что если мы посмотрим на всю ее историю, ну вот буквально там, с 15 века, когда, даже с конца 14 века, когда Кревская уния впервые соединяет вместе в единую полунезависимую конфедерацию Польши и Литвы, эти два государства. Что там происходило с властью? Власть все время качалась как маятник от короля к знати. И обратно к королю, и снова к знати. И вот кто эту самую поймает, этот маятник, кто поймает эту власть? Вот это конкретно была самая интересная загадка вообще всей польской истории. Как мы понимаем, любое государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. А, собственно говоря, власть и закон – это воля господствующего класса, возведенная в ранг обязательного. То есть короля делает свита. Король всегда – это высший выразитель правящего класса, в данном случае феодалов, ну, потому что феодальная монархия, как бы это еще было. Но вот конкретно как сложится судьба королевской власти? Будет ли это абсолютная этатистская монархия? То есть этатистская, от слова «le état», государство по-французски, которая была бы объективно выгодна вообще всему большому государству. Мы видим, как во Франции, в Англии складываются абсолютные монархии. То есть да, монарх, феодал, но у него абсолютная власть. А просто из-за некого консенсуса в среде правящего класса. Это правящему классу выгодно. В Польше, которая не смогла перейти на строго капиталистические рельсы, по крайней мере в своих основных производительных силах, этатистская монархия сложиться не могла. Потому что феодальная монархия, монархия, которая сложилась довольно поздно относительно остальных европейских стран, опирающаяся на очень специфический экономический базис, это монархия, которая опирается всегда в первую очередь на группы феодальной магнатерии, феодальных олигархов с очень разными интересами. И поэтому король в Польше, ну, шире, в Речи Посполитой, в описываемое время, это король той самой эпохи, когда маятник власти поймал правящий класс и не собирался отдавать его в какие-то одни руки, в руки какой-то одной группировки. Наоборот, он собирался эту власть поделить более-менее справедливыми ровными порциями между собой, то есть разорвать ее на части. Как легко догадаться, вместе с государством это всегда неизбежно происходит. Феодальная раздробленность. То есть сначала у вас есть некий общественный договор, а потом, когда выясняется, что вы ни о чем не договоритесь, кончается государство, а за ней кончается страна. Что произошло с Речью Посполитой в итоге? Короче говоря, король – высший авторитет, он нужен в любом случае, потому что кому вы будете апеллировать? То есть хотя бы в виде знамени он нужен, хотя власть реальная, повторюсь, она у олигархических группировок. Нужен король. А значит, что его будут избирать, потому что Речь Посполита – это точный перевод на польский латинского слова «res publica» – «общее дело». То есть Речь Посполита самым наглядным образом демонстрировала, что такое демократия, потому что, как легко догадаться, они считали, что у них демократия. Казалось бы, король, какая, что, феодала, какая демократия? Товарищи, докладываю, и тебе, Кристина, с удовольствием доложу. Демократия переводит из греческого как «власть народа», когда власть конкретно зависит от народа. А дальше мы продолжаем логическую формулу. Только тот считается народом, от кого реально зависит власть. В феодальной республике Речи Посполитой власть зависела от феодальных олигархов, а значит, они и были народом. А все остальные считались быдлом. Поляки именно этот термин использовали. То есть скотом. То есть кто не является шляхтичем, тот скот. То есть все остальные. Ну, правда, шляхта бывает разная. Бывает мелкая, бывает средняя, бывает совсем ее мало. Крупная — это как раз, о чем я говорю, аристократы, магнаты, олигархи. Вот именно они занимались выбором короля. Они приводили с собой на собрание свои шляхетские свиты, которые должны были проголосовать за короля. А Польша находилась под властью закона Liberum Veto, то есть свободного вето, свободного запрещения, который и являлся вот таким ярчайшим выражением того, что власть растащена конкретными шляхетскими группировками. Потому что если в Сейме любой закон при голосовании имел один голос против, один голос, не 1%, я подчеркиваю, один голос против, закон не принимался. Все. То же самое выборы короля. Один шляхтич говорит, я не согласен, все, король не избран. Хотя он устраивает вроде бы уже всех. Как мы отлично понимаем, рядовой шляхтич, он, конечно, сам мог там эту свою саблю поднять, но, естественно, за ним стоял его патрон, его олигарх, в свиту которого он входил. И поэтому, конечно, все эти свиты голосовали такими большими группами. И с нашей современной точки зрения выборы короля превращались то ли в клоунаду, то ли конкретно в военно-исторический фестиваль. Потому что толпа людей собиралась на поле, ставили шатры. Это может быть на несколько недель или даже несколько месяцев. Там продолжалось, люди там бухали, ходили в гости, закатывали пиры, договаривались друг с другом между собой, кто против кого будет дружить, до тех пор, пока они все не договаривались и не выбирали фигуру, которая устраивает вообще всех. И вот эта фигура становилась королем. За нее должны были проголосовать 100% собравшихся. Не 99,99, а 100. Иначе этот король королем не будет. Все. Точка. Как мы понимаем, это с одной стороны хорошо, то есть когда вот эта фигура верховного авторитета устраивает вообще всех, неважно каким способом вы этого добились, это объективно неплохо, а может быть даже здорово. Но вот что будет, если этой фигурой окажется, например, Хотинский лев, король Сармат, Ян II Собесский. Харизматическая фигура. Да, конечно, шведский коллаборант в свое время, который все продал и предал. Ну, если мы опять же возьмем современные термины и понятия. Но это опытный воин, очень опытный воин, который и побеждал, и был бит, как известно, за одного битого двух небитых дают. Такой обменный курс. Который был знатен очень, который пользовался уважением и имел огромные связи. Вот такой король, который всех устраивает, это хорошо, это правильно, это здорово. При нем государство будет только переть вширь, вверх и вглубь качественно. Но как только на его месте окажется человек типа Августа Сильного в 18 веке, курфюрст саксонский, Август Сильный, что будет с государством? Август Сильный, в отличие от Собесского, имел ровно одно достоинство – свою силу. Он был реально чудовищной физической мощи, руками ломал подковы, это опять же, это говорят об этом все источники, это не какие-то панегирики, которые могли бы ему саксонцы написать, где он был, курфюрстом. Ну, представляешь, рукой подкову сломать, это что у него была за рука такая? И что-то, я не помню, то ли 300, то ли 400 внебрачных детей он умудрился наделать. То есть тоже все в порядке у него было с физическим здоровьем. На этом его достоинства заканчивались. Он был дурак, прямо скажем, небольшой дисциплины ума человек и, прямо скажем, с небольшим авторитетом. И никакой дипломат, никакой политик, никакой полководец. А, так что, а при нем все, Польша фактически как единое государство перестало существовать. Вот мы об этом говорили при Августе Сильном в начале 14 века. Вся эта гигантская Речь Посполитая собирает 18,5 тысяч войск. Все. То есть это очень сильно меньше, чем Польша собирала в 14 веке. Я уж не говорю про 17-й. То есть все, государство кончилось. И это вот конкретно то, что послужило выражением развала Речи Посполитой. Это проклятый Liberum Veto, эти выборы короля, это вот растащенность власти по феодальным олигархическим группировкам. Потому что пока у них есть общие интересы, а конкретно кого грабить вместе. Вот да, они более-менее будут идти в одну сторону. Как только эти интересы пропадут, каждый клан пойдет вместе со своим куском власти, со своим куском территории в разные стороны. На этом страна кончится. И как мы знаем, Речь Посполитую ждала именно такая участь. Феодальная империя не может нормально существовать, если она постоянно не расширяется. Ну, просто потому, что должны постоянно экстенсивно прибывать новые земли, на которых можно будет селить новых феодалов своих. Таким образом, расширяя и военную базу, и налогооблагаемую базу, и утилизируя, так сказать, прирост населения в новых землях. А этого у Османской империи давно не было, потому что она расширилась до своих естественных пределов. Дальше было уже не пройти. Ну, только если не предположить себе некую гипотетическую возможность сокрушить Священную Римскую империю германской нации, там, захватить половину Венгрии, половину Австрии, то есть продвинуться уже строго в Европу. Ну, мы же понимаем, что это было невозможно. Это было бы сопряжено с чудовищной кровью и не закончилось бы ничем хорошим. Хотя турки пытались, конечно. А вот тут бесхозная Украина. Плодороднейшие земли, которые можно занять, заселить, и на них претендует что? Ослабшая Польша, с которой вот буквально только что в 1621 году была война под Хотином. И надо же скрепить, правильно? Это понимали поляки, что турки полезут. Это понимали турки, что столкновение неизбежно, потому что кто будет владеть этой частью земель? Их, конечно, подзуживали казаки, в первую очередь, из числа не присоединившихся к России. Потому что вот с кем мы будем дружить? С поляками или с турками? Петро Дорошенко на какой-то момент выбрал турецкое подданство. Ну а раз такой благовидный предлог, турки, конечно, начали войну. И опять же повторюсь, это уже к выборам короля было всем понятно, что так как Польша не может закончить военные действия, вообще, ну в принципе, не может, потому что вот с Россией, со Швецией прекратилась война. Со Швецией в 60-м году, с Россией в 1667-м. То с Крымским ханством и с казаками продолжается непонятно что. То есть Польша не может обеспечить стабильность на границах. А значит, в зону нестабильности вторгнется новый игрок, конкретно Турция.
3: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Ежи Гофман, польский кинорежиссер, заслуженный деятель культуры, родился 15 марта 1932 года в городе Краков. В 1955 году окончил режиссерский факультет Московского ВГИКа. Первой самостоятельной картиной Гофмана был снятый для телевидения в 1967 году фильм «Отец». Второй фильм «Пан Володаевский» стал первым масштабным проектом режиссера. В 1982 году Ежи Гофман получил диплом министра иностранных дел Польши за заслуги в деле пропаганды польской культуры за рубежом. В 1983 году награжден офицерским крестом Ордена Возрождения Польши. С 1983 по 1987 годы был вице-председателем Главного правления польских кинематографистов. В 1999 году на 29-м международном кинофестивале «Молодость» в Киеве Ежи Гофман получил почетный приз за вклад в развитие мирового кинематографа. 12 февраля 2004 года на Аллее звезд на улице Петраковской в Лодзе открыли «Звезду». Гофмана.
3: А какова была комплектация турецкой армии и из кого она состояла?
1: В турецкой армии, конечно, все было не совсем хорошо в это время. Как и с самой Турцией. Потому что, повторюсь, снаружи Турция выглядела несокрушимым алмазным бастионом, где внутри порядок, где есть у них император, то есть султан, а он-то называл себя именно, ну как, его со стороны называли именно так, император. Все понимали, что это не просто султан, это император. Он, кстати, себя регулярно называл, угадай как, султан аль-Рум, то есть римский император. Они же все до сих пор смотрели в сторону Римской империи, и наши, и их. То есть султан аль-Рум, таким образом он показывал, что он претендует на наследство Римской империи. Так вот, снаружи все было хорошо. Огромная страна, гигантская, с гигантскими финансами. И с армией, которая, представляешь, до конца 16 века объективно была сильнее любой европейской армии. И даже если взять Соединенные войска Священной Римской империи, в широком смысле, то есть Германия, Австрия, там, Венгрия, даже Испания, вот если их всех вместе взять, они были бы все вместе слабее одной Османской империи. Даже вместе с великолепной Испанией. Там было больше дисциплины, гораздо больше. Турки первыми смогли создать, что? Не просто регулярную армию, регулярную пехоту. Они сумели создать регулярную пехоту с регулярным военным обучением. Это я говорю, конечно, о корпусе Янычерри, то есть новое войско. То есть то, что мы называем янычары. Потому что янычары, натурально, они обучались в военном училище. Сначала начального уровня, как бы мы сказали, в Суворовском училище, да, а потом сразу поступали там на следующий этап. И когда они выходили, собственно, в армию, это были профессионалы, которых учат натурально с детства. Это была очень крутая штука. То есть это значит, что куча людей, взрослых, мужиков, можно оторвать вообще от производственного цикла и полностью посвятить военному делу. Это очень дорого, это невероятно дорого.
3: А кто это все оплачивал?
1: Как что? Империя оплачивала турецкая за счет казны. Это прямо находилось в ведении султана. И султан лично управлял вот этим войском. При том, что этот корпус, куда входили янычары, корпус Капы-Кулу, корпус постоянного войска, он же разросся. Да? Дальше там появились артиллеристы свои, появились свои саперы. И даже к этому корпусу были приписаны службы логистики и обеспечения, чего вообще в Европе в 16 веке даже придумать не могли, чтобы специально выделять такие службы. То есть служба водоносов была, то есть это войско на походе обеспечивалось водой специальной службой. Вот до того, как так все было продумано. Вот, это первая часть. Это называлось, вот это постоянное войско в целом, включая янычаров, называлось таким красивым турецким словосочетанием «Капы-Кулу Аскерлери». Аскер – это воин, значит. Аскерлери – воинство, войско. А была вторая часть, которая называлась «Эйялет Аскерлери», то есть это ополчение. Самая большая часть войска, которая собиралась с земель, которые принадлежали Османской империи. И самая главная их часть была, это были тимариоты, то есть феодалы в полном смысле слова, которые владели землей на условном основании. То есть им давали землю, они обязаны были за эту землю службой, конно, людно, оружно. То есть настоящие рыцари турецкие. Так как надел назывался по-турецки тимар, то конный рыцарь, сипах, назывался тимариот, то есть держатель тимара. И вот это была основа именно боевой мощи в широком смысле турецкого войска. То есть это была тяжелая или средняя конница в доспехах, с копьями, со щитами, с саблями, которые приводили с собой боевых слуг. Их было просто много, они были очень неплохо обеспечены и подготовлены. А у них перед европейскими рыцарями было ровно одно преимущество, их всегда было больше. Вот элементарно всегда было больше, потому что в Османской империи еще 16 века, ну я молчу про 15-й, было гораздо больше дисциплины, чем в любой другой стране Европы. То есть да, там был феодализм, но нет, там не было феодальной раздробленности. Там было два сословия, по большому счету. Крестьяне, податное население, феодалы, служилое население. Все, и над ними, над всеми стоял султан аль-Рум, которому все были обязаны службой как рабы. То есть перед султаном рабы были поголовно все. Хоть крестьянин, хоть тимариот, неважно. А это значит большая дисциплина, очень большая. А раз большая дисциплина, порядок с финансами и порядок с землепользованием. А значит просто этих рыцарей турецких будет больше, чем европейских рыцарей. И на поле боя они будут более дисциплинированы, потому что у них один начальник. Фактически полуобожествленный император. И они очень долго оказывались грознейшим противником. Но вот мы, то, с чего начали, Османская империя уперлась в границы естественного расширения. А как только это происходит, любая феодальная империя, даже такая мощная, как Османская, начинает клониться к закату. Потому что у каждого тимуриота, естественным образом, дети. И так как это там 16-17 век, детей много. Дети должны получать новые земли. Потому что если твое поместье дробить, рано или поздно его не останется. То есть нужно, чтобы у тебя основная часть поместья выходила в майорат, то есть к старшему сыну. А остальные куда-то дети утилизировались. То есть на богослужебную ли карьеру, на новое ли поместье. Для этого нужно постоянно новые земли, чтобы просто эта система держалась в стабильности. Новых земель нет, система разбалансируется. Просто потому, что у тебя феодалы, основа твоей власти, основа управления экономикой, основа войска, основа всего начинает разбалансироваться. И вот конкретно к началу 17 века уже система тимуриота очень сильно разбалансирована. К Хотинской битве, точнее, после Хотинской битвы, польский посол в Османской империи Зборожский, он прям писал, что и сипахи уже далеко не те, что были раньше, потому что они предпочитают откупаться от службы и не служить, потому что им это просто уже не очень надо. А зачем? Потому что завоевания-то нет, мы можем победить, а новых земель не будет. Стало быть, какой смысл? Рисковать жизнью, куда-то там скакать с саблей? Так может быть, просто сейчас денег зашлем, и кто-нибудь еще будет вместо нас воевать? Ну вот так. То есть основа именно численной мощи Османской империи, тимуриотная милиция, Эйялет Эскарлери, она просто начинает падать, эта военная мощь. Ее пытаются заменить наращиванием корпуса Капы-Кулу, то есть в том числе и янычар. Но янычары, они были прекрасно ровно тем, что их обучали, вот их, ну, условно, там, в 4-5 лет забирали из семей. Как правило, из семей податного немусульманского населения. То есть их отнимали у христиан, там, у румын, болгар, сербов, неважно. И вот христианских детей, изъяв из семей, запирали в этом интернате военном навсегда. Это прямой аналог гулямов или мамлюков, например, в Египте, в Персии и так далее. Но это значит, что каждому был индивидуальный подход. Их очень хорошо учили. Это очень дорого, повторюсь. А значит, их не могло быть много. То есть их было реально немного, но они были круты до предела. И преданы султану до предела. Но как только ты начинаешь заменять тимуриотную милицию Капы-Кулу постоянным войском, их нужно что? Их нужно делать больше. Но как только ты их делаешь больше, тем более резко больше, там, на десятки тысяч человек, сразу проседает средний уровень, тут же. То есть они делаются хуже. И янычар к началу 17 века, это уже далеко не тот янычар, который наводил ужас на Европу в 15-16 веках. Вообще не тот. Он уже и предан, прямо скажем, очень сомнительно, просто потому что с каждым из них идеологическая обработка ведется оторви и брось, плохо. Обучен гораздо хуже. И самое главное, вот тут третий момент, проблемный момент. Турция не смогла выйти на второй этап военной революции. Военная революция нового времени, излета средневековья и нового времени всегда характеризовалась тем, что, во-первых, резко увеличивается армия. То есть армия из старой, феодальной, которая, в общем, очень небольшая. Вот как мы говорили про Польшу. Это тоже страна, которая не смогла выйти в новый этап военной революции. Постоянное войско 3-5 тысяч человек. Это что такое? Это очень мало. Это ни о чем, это меньше дивизии. А вот Турция перешагнула первый этап. Войско огромное у турок, просто огромное. Но вот дальше это войско должно пойти по направлению регулярности. То есть основа войска должна стать вот то самое Капы-Кулу. Но турки не смогли этого сделать. Да, они попытались. Этого Капы-Кулу стало много, но стало паршивое. А должно было быть ровно наоборот. У тебя... Это вот ленная милиция, тимуриоты. Ну да, они, понятно, сразу бы не исчезли никуда, но их роль должна была съеживаться. И качество. А качество регулярной армии должно было нарастать и в конце концов стать определяющим. Европа смогла пройти этот процесс. Турция нет. Потому что третий этап, уже явный этап, что именно и является военной революцией, это овладение регулярно огнестрельным оружием. То есть это пехота, которая ходит строем, стреляет залпами из мушкетов и подчиняется уставу. Вот это оно. турки, опять же, вот на этом моменте остановились. У них была очень сильно разбалансированная экономика, и они не могли просто позволить себе такие дорогие фокусы. Да, они создали огнестрельную пехоту, конечно. Вот янычары — это огнестрельная пехота. Но они не могли сравниться к тому времени уже с европейской пехотой. Притом, повторюсь, из-за огромной инерции, которую набрала Турецкая империя в 14, 15, 16 веках, до конца 17 века, несмотря на все проблемы, Турция — это был не просто грозный противник, а противник, опасный смертельно для вообще любого государства Европы. То есть, несмотря на все слабости, гигантский опыт использования именно феодальной старой военной машины Турции, этот опыт чисто эксплуатационный был такой, что любая капиталистическая, уже новая армия Европы могла быть бита и, более того, регулярно бывала бита турками.
0: В фильме «Пан Володийовский» снимали звезды польского кино: Даниэль Альбрыхский, Барбара Брыльска, Тадеуш Ламницкий и Магдалена Завадски. Актер Даниэль Альбрыхский сыграл во всех фильмах трилогии. В фильме «Пан Володийовский» он сыграл сына Тугайбея Азию Тугайбеевича. В «Потопе» ему досталась роль Анджея Кмитцица, а в картине «Огнем и мечом» Альбрыхский исполнил роль самого Тугайбея. К актрисе Магдалене Завадске слава пришла после того, как она сыграла в фильме «Пан Володийовский» роль Баси. Во время съемок Завадске настаивала на изменение сцены, в которой Володийовский выбивает у нее из рук саблю. Актриса просила, чтобы победа в этом поединке осталась за ней. Режиссер, однако, с этой интерпретацией не согласился. В «Пане Володийовском» сыграла Барбара Брыльска, актриса театра и кино, дебютировавшая в возрасте 15 лет в картине «Галоши счастья». Брыльска была неофициальным секс-символом польского кинематографа. Советский кинозритель навсегда полюбил ее за роль Наденьки в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Работа Брыльски в этой картине была отмечена государственной премией СССР. Главную роль в фильме «Пан Володийовский» исполнил знаменитый актер Тадеуш Ламницкий. За свою работу в картине он был удостоен приза 6-го международного московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
3: Ты сказал, что в Османской империи было два сословия, а куда делись рабы?
1: Ну, рабы в это время там не играли основополагающей роли, хотя они были, и их было много, конечно. До конца 17 века крымские татары, например, регулярно поставляли рабов на турецкие рынки и оттуда дальше в Европу, например, в Венецию, где, как мы знаем, была целая пристань, которая называлась Эсклавина, где торговали славянскими рабами. А где использовали рабов? Рабов очень любили использовать на галерах, потому что сажать туда свободного человека на галеру — это, ну, работа, прямо скажем, не та. Поэтому, пока были рабы в изрядном количестве, их сажали на галеры. То есть это были и литовцы, и поляки, и, естественно, русские в большом количестве, и пленные казаки. Кстати, знаешь, как называется галера по-турецки?
3: Как?
1: Каторга. И наше слово «каторга», то есть подневольный, крайне тяжелый труд, это прямо взято с названия турецкой галеры.
3: Азия Тугайбеевич – один из главных антагонистов в фильме. Расскажи об этом персонаже поподробнее.
1: Азия Тугайбеевич – это сын Тугайбея Даниэля Альбрыхского из «Огнем и мечом», который вышел в 99-м году. Да. Тут же Альбрыхский тоже в «Пане Володийовском» играл. Кого он, собственно, там играл? Уж не Азию ли, кстати, я уж забыл. Нет, ну это было очень смешно, если бы он был собственным сыном. Ну, короче говоря, это сын того самого Тугайбея, это один из виднейших крымско-татарских военачальников, который погиб как раз в ходе 13-летней войны. Непонятно как, то ли был ранен и не оправился от ран, то ли был убит. Короче говоря, пропадает он из источников. И да, судя по всему, он погиб в самом деле в войне с казаками. Я прошу прощения, в войне с поляками он уже, тогда крымские татары воевали за казаков. Судя по всему, он под Сбаржем погиб. Опять же, это не факт, но судя по всему. То есть во время событий, которые описаны в первой части романа Сенкевича «Огнем и мечом», который мы обсуждали, когда? Позапрошлый раз, да. Это, конечно, персонаж Сенкевичем, вот это вот конкретно персонаж Сенкевичем, введенный в авантюристический, это придумка. Но надо было сделать ну как сказать, так, как это было у Дюма. Ведь любой внимательный читатель поймет, что Сенкевич, он конкретно совершенно косплеил творчество именно Дюма. То есть это видно, начиная с...
3: Ну, в «Огонь и мечом», по-моему.
1: Да, конечно.
3: А «Мушкетеры» тоже про...
1: То есть их там пан Володоевский, Скшетузский, пан Заглоба.
3: Подбей пятка.
1: И подбей пята. Артос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Их четыре человека, естественно. И это начинается с самого комплектования этого квартета главных героев, из подхода к истории, точно как у Дюма, когда Дюма вообще не заморачивался с точным историческим соответствием. Он просто брал некую канву, как стену, и по этой стене развешивал декорации так, как ему это нравится. То есть понятно, что взятие Ля Рошели было, и война с Англией была, и герцог Бекингем был, как и проблемы с королевой Анной Австрийской. Но дальше есть вводная, которую Дюма запутал, как хотел. Это было страшно популярно. И, конечно, Сенкевич, он хотел так же, вполне естественно, только не с этими самыми противными французами, а со своими приятными, духоскрепными поляками, что было не хуже, чем у Дюма. Вот так. Поэтому сын Миледи должен быть сын Тугайбея. Вот там был такой зловещий Тугайбей, и вот, пожалуйста, появляется сын Тугайбея, который вроде как служит там внутри польского общества, и как только появляются турки, идет на сговор с турками. И потом его страшно казнят, там это показано великолепно, казнь методом быстрого посажения на кол. Именно быстрого, потому что было медленное посажение на кол, когда человека поднимали на кол и сажали, чтобы он под собственным весом опускался все ниже, ниже, ниже. А тут его, вспомнишь, да, лежит на земле столб заточен, то есть кол, его за ноги привязали к двум лошадям и просто на этот кол натянули. Таким образом, поставив кол стаями. То есть это очень, я думаю, больно, неприятно, и при этом очень быстро. То есть там
3: совсем чуть-чуть.
1: Сильно помучиться не успеешь. Это там займет, я не знаю, там полминуты максимум.
3: Как тебе сам персонаж пана Володоевского? Сначала он уходит в монастырь, затем он влюбляется в Кристину, потом он понимает, что она его не любит, а тут рядом стоит Баська, в которую он влюбляется. Как тебе сам этот персонаж, который показан в фильме?
1: Ну, я повторюсь, это же представление человека конца 19 века о романтическом герое 17 века, то есть о какой-то рыцарской эпохе. А рыцарь, опять же, в таком клишированном представлении обывателя 19 века, должен быть такой порывистый. У него душа постоянно должна быть живая, у него страсти бурлят такие, что нам даже примерно не снилось. Вот он только что любил одну, немедленно влюбился в другую. И каждая любовь навсегда настоящая и погроб жизни вообще. И вот это у него должно быть постоянное внутреннее бурление, борение. И это же настоящий рыцарь, пан Володоевский. То есть так, как его представляли, исходя из чтения рыцарских романов 13, 14, 15 веков. То есть вот такой очень порывистый человек, у которого все эмоции вынесены вот буквально на первый план, и сзади нет ничего. Он весь во внешнем проявлении, в каком-то таком душевном буйстве и душевной лихости, которая должна постоянно выражаться в неких очень ярких, красивых, кричащих даже поступках. Ну а что, такой был один Дюма, такой был один Сенкевич. Пожалуйста, смотрим на Конан Дойля, на Артура нашего дорогого, который написал книгу, хроники, книгу «Белый отряд», например. Там точно такой же герой, как Володоевский, есть. Один в один. Джон Хоквуд, например. Это конкретно герой этого романа, который тоже, как и Володоевский, небольшого роста, тоже страшно порывистый, по любому поводу начинает рыдать или, наоборот, бешено смеяться и безумно поклоняться своей даме сердца все время. Это, опять же, стиль конца 19 века, отображение романтического героя эпохи феодального средневековья, который тогда казалось чем-то неизмеримо более чистым, правильным и хорошим по сравнению с современной эпохой, где все как-то не здорово. Когда нации разделены, всем правят торгаши, все их страшно не любили, торгаши, как ты понимаешь, всем правят торгаши и ростовщики, а вот тогда, в средние века, всем правили воины, и было все хорошо. А воин выглядел именно так, то есть предельно открытый, честный человек. Это именно характеристика протагониста любого сеттинга феодальной эпохи в изображении 19 века.
3: Он погибает в 1672 году при осаде Каменец-Подольска.
1: Да.
3: Расскажи поподробнее.
1: Это как раз вполне конкретное событие. И в самом деле прототип, реальный исторический персонаж Ежи Володоевский, судя по всему, погиб именно там, в Каменце-Подольском. Турки осаждают Каменец-Подольский, потому что Хотин они уже забрали в 1621 году. Им нужен Каменец-Подольский. Это... там не была, нет? Вот я там бывал. Это очень мощная крепость, в самом деле, очень мощная крепость, которая контролирует территорию намертво. Это один из ключевых пунктов вообще в этой части Украины современной. Ну и тогда тем более. Его нужно было забирать. То есть контролируя и Хотин, и Каменец-Подольский, турки, по большому счету, контролировали бы, даже если бы с этим были не согласны казаки или поляки, или кто угодно, вот ту самую территорию, на которую они претендовали. И они начинают осаду и штурм Каменца-Подольского. Но вот там сидит пан Володоевский и сидит его этот друг немец, с которым они вместе идут по книге и по фильму. И они поклялись, это, кстати говоря, тоже вполне реальный исторический персонаж, они поклялись умереть, но крепость туркам не сдать. Им нужно было самое главное дождаться подкреплений, которые должен был привести великий гетман Ян Собеский. Тогда еще гетман. Он очень успешно воевал в дальнейшем под Хотином. Его потом прозвали Хотинским львом. Хотин он отбил. И именно эта победа позволила Яну Собесскому избраться в качестве польского короля в скором времени, совсем в скором времени. Но вот туда-то он не успел, к Каменцу-Подольскому. И не очень понятно, что в реальности произошло. Почему случился взрыв порохового погреба? Потому что в цитадели Каменца-Подольского в самом деле случился взрыв порохового погреба. И как раз там погиб Володоевский. После чего турки крепость взяли. А вот в фильме и в книжке там все романтически. Потому что сначала турки подкапывают под стену подкоп и взрывают стену. Потом на развалинах там происходит постоянная рубка и сечи. И пан Володоевский там побеждает главного турецкого фехтовальщика в янычарской форме. Там тоже довольно интересный сабельный поединок, хотя, конечно, он, ну, это, конечно, 60-е годы видно, то есть это еще, да, очень хорошо сделанное фехтование, но оно сделано вот в духе 60-х, даже, возможно, 50-х, очень театрализовано. Я поэтому не очень люблю этот поединок, но, тем не менее, вот, да, Володоевский побеждает этого фехтовальщика, и они отбивают кучу штурмов и приступов, которые организовывают турки, ну, и потом, и вот этот немецкий друг взрывает сам погреб так, чтобы он не достался туркам. И там погибает и он, и сам Володоевский. Ну, по факту, как-то так немножко, это как-то прозвучало, но как-то немножко смазано, ведь турки Каменец-Подольский-то взяли. То есть ничего не помогло. Не, ну при этом оба поклялись умереть и умерли. То есть живыми они туркам Каменец-Подольский не сдали. Тут как раз
3: слово сдержали.
1: Слово абсолютно было сдержано. Самого-то Володоевского при взрыве произошел непроизвольный залп нескольких пушек из-за разлетающихся искр. То есть несколько пушек бахнуло, и Володоевского ранило картечью в голову. Он умер, не приходя в сознание. Вот. Ну и тут, конечно же, появляется Ян Собеский, который под Хотином громит, ну, как ты сможешь, только что был Каменец-Подольский, а тут раз Хотин, это несколько другое место. И вот под Хотином он громит турок, он в самом деле разбил турок на голову, и он в конце, значит, поднимает обломок, значит, сабли Володоевского и говорит: где герой, кто встанет на защиту отчизны? И вся шляхта разом выхватывает сабли и кричат, что типа вот мы встанем. И вот такое, значит, польское самосознание немедленно проснулось, значит, турок поставили на лыжи и победили. Хотя, конечно, опять же, если мы посмотрим на историю, во-первых, кто такой Собеский? Повторюсь, этот вот киношный и книжный патриот Польши, я говорю, это же коллаборант шведский, ё-моё, генерал Власов, по большому счету. Это сейчас бы, если бы мы написали книжку, как генерал Власов говорит, там, не знаю, с обломком трубки Сталина, что герой умер, кто же встанет на защиту отчизны. Вот это примерно так же выглядит. Так вот, Это все, конечно, очень красиво, но никакого отношения к реальности не имеет вообще.
3: Спасибо, Клим, было интересно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Поэтому, пожалуйста, слово Юрию Юрьевичу. Надеюсь, нас ждет интересный рассказ.
2: Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем, я вижу, раньше времени, но это совсем нехорошо. Поэтому я первые, значит, несколько минут, у нас будет с вами киножурнал «Фитиль». Вот. Поэтому мы дадим еще возможность людям приходить. Давайте не будем закрывать дверь. Вначале мы с вами договоримся, как это у нас сегодня все произойдет. Я ориентируюсь примерно на час времени. Только с вопросами, без вопросов как?
1: Чтобы...
2: Вот, да, значит, все верно, да. Значит, на час времени с вопросами. И если вопросов будет больше, а также если по какой-то причине те или иные вопросы вы не рискнете задать вслух при всех, я никуда по окончании лекции не денусь. Мы с вами останемся в зале или выйдем из зала. Зависит, значит, как к нам тут отнесутся сегодня. Вот, и мы сможем как бы продолжить обсуждение, как говорят в барах или ресторанах, до последнего посетителя. Вот. Кроме этого, во время лекции, если вдруг будут какие-то вопросы, то задавайте. Я знаю, что когда идет запись, это не очень, вообще говоря, предпочитается, но мы сегодня будем шалить, вот это будет одна из наших нескольких шалостей, надеюсь, нас потерпит наши замечательные организаторы из Московского планетария. Как это будет происходить? Если вдруг у вас будет вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, я дойду до точки, соответственно, попрошу вас задать вопрос, и потом его повторю в микрофон для того... А, не нужно повторять, потому что слышно и зал тоже, да, даже не буду повторять. Я не боюсь, что вопросов будет безумное количество, и это убьет лекцию. Это происходит в школах, поэтому в школах я немножечко более аккуратен вот с этим призывом задавать вопросы во время лекции. Значит, я имею в виду в школах в младших классах. В принципе, если такое разрешишь, то до конца лекции никогда не дойдешь. Вот. Но все-таки я вас призываю, задавайте вопросы во время лекции, если у вас они появятся. Эти вопросы, во-первых, оживляют лекцию, а во-вторых, позволяют мне увидеть, какие вопросы необходимо осветить более глубоко, соответственно, какие вам более интересны. И мой абсолютно традиционный призыв, практически одними и теми же словами, я говорю, пожалуйста, не беспокойтесь, не бойтесь, не смущайтесь, задавайте вопросы, которые вам кажутся глупыми. Это самые полезные вопросы и самые сложные обычно для меня, чтобы ответить, но именно они как раз позволяют вот раскрыть материал максимально хорошо, да, потому что они мне говорят, собственно, где вот я не доработал и не постарался объяснить те или иные моменты наиболее простыми словами. Так что вот мы иногда объявляем конкурс за самый, в кавычках, глупый вопрос. Сегодня, наверное, все-таки мы не будем это делать, конкурс все-таки мы для деток объявляем, но, в общем, не смущайтесь. Так, и... Последнее объявление, прежде чем мы начнем. Я думаю, что многие из вас знают, может быть, не все, может быть, кто-то следует рекомендации профессора Преображенского и поэтому никаких газет не читает. Но если вы все-таки это делаете, то вы знаете, что сейчас у нас достаточно такой... Вы не беспокойтесь, проходите у нас. Вы даже не опоздали. А, да, тогда беспокойтесь. У нас сейчас такой интересный момент в жизни... Не знаю, страны ли в целом, хотя многие считают, что это повлияет на всю страну в целом. Вот у нас были приняты сначала поправки закона об образовании, которые как раз регламентируют ту самую деятельность, которой мы сейчас с вами занимаемся. Но они были не конкретные. А конкретными они стали несколько дней назад, когда Министерство просвещения разработало соответствующий акт, это будет постановление правительства, регламентирующая, собственно, просветительскую деятельность. Оно будет касаться, по крайней мере, в той версии, которая есть сейчас, оно будет касаться всех. Оно будет касаться организаций, которые занимаются образовательной деятельностью, которые занимаются научной деятельностью, которые занимаются деятельностью в области культуры, включая Московский планетарий. По крайней мере, в той версии, которая сейчас выложена для общественного обсуждения. По мнению многих, включая меня, это совершенно ужасно. Вот, и если, может быть, мы надеемся, конечно же, на лучшее, но, в принципе, может, это последняя лекция, которую я читаю в стенах Московского планетария. Вот для того, чтобы это было не так, я призываю всех не полениться, выйти в интернет, в поиске набрать проект «Положение о просветителях», достаточно быстро, вы найдете ссылочку на сайт regulations.gov.ru, где выложен этот проект. Вы, в принципе, можете сами его почитать, я даже рекомендую напрячься и самим его почитать. Вы поймете, что нас ждет всех. И если вам он не понравился, то у вас есть возможность кликнуть на кнопочку дизлайк на сайте regulations.gov.ru. Для этого нужно будет зарегистрироваться на этом сайте. Это требует несколько минут вашего времени. Если он вам понравится, ну, поставьте лайк, никаких проблем. Если вдруг он вам настолько не понравился или понравился, что вы захотите отправить нашим коллегам, которые разработали этот законопроект Министерства просвещения, свои предложения и рекомендации, от «глубоко поддерживаю» до «значит, ни в коем случае не принимайте его», у вас тоже есть эта возможность. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Мы сейчас проводим активную работу. Мы с коллегами уже просто подготовили предложение. То есть вначале мы обратились в Совет Федерации с призывом не голосовать за этот законопроект. По нашему предложению Совет Федерации провел общественное обсуждение, в котором мы участвовали, я в частности участвовал. Совет Федерации после этого проголосовал успешно за этот законопроект. Сейчас мы готовим предложение, собственно, вот в проект постановления правительства, которое регламентирует всю эту деятельность. Вот мы этим всем занимаемся, да, то есть мы не сидим, ждя у моря погоды, а мы стараемся ситуацию улучшить. Нам будет полезна ваша поддержка. Спасибо. Так, так как мы с вами верим в лучшее, и мы верим, что все это будет услышано, то я ни в коем случае не считаю, что это был негативный старт нашей лекции. Он позитивный. А так это или нет, мы с вами скоро узнаем. Ну, давайте теперь займемся, собственно, тем, ради чего мы сегодня собрались с вами. Я вам расскажу сегодня в лекции про космические частицы. Нет, почему про космические? Вообще про частицы, которые называются нейтрино. Вообще, рассказывать про элементарные частицы очень непросто. И я надеюсь, что у меня получится, и вы вынесете все-таки что-то для себя интересное, а может быть даже и полезное из сегодняшней лекции. Если что-то будет непонятно, задавайте вопросы. Почему нам интересны нейтрино? Потому что нейтрино, которые прилетают к нам из космоса, они являются ключом к космическим суперколлайдерам, как их называл Николай Семенович Кардашов, мой учитель, руководитель моей кандидатской диссертации, то есть к объектам во Вселенной, которые могут ускорять частицы до очень высоких скоростей. А это реально очень интересно. Фактически об этом будет лекция. Я расскажу про нейтрино, откуда они вообще появились у нас в нашей картине мира, почему они для нас так важны и интересны, и вот про как мы их ловим. Причем, когда я говорю «мы», я имею в виду даже не меня лично, а моих совершенно героических коллег. И вот во второй половине лекции расскажу вам, собственно, про последние очень интересные результаты, касающиеся нейтрино высоких энергий и уникальных космических объектов, которые их рождают. Итак, непростая история появления нейтрино в 1930 году. Нет, даже раньше. Была такая проблема. Вот смотрите, примерно 100 лет назад ученые уже открыли такое явление, как радиоактивный распад атомов. То есть процесс, при котором атом одного элемента превращается в атом другого элемента. И если вы хоть немножко помните, что вам там рассказывали в школе, это старшие должны были быть.

Ученые 100 лет назад, они научились не только ловить электроны, они еще и научились измерять энергию, с которой этот электрон вылетел из вот, как бы при вот подобном радиоактивном распаде атомов. И закон сохранения энергии гласит, что энергия атома, который распался, должна быть равна энергии появившегося атома плюс вылетевшего электрона. Очень просто. И ученые измерили, провели эксперименты, и они измерили энергию электронов, которые вылетали в результате вот такого распада. И вот картиночка справа сверху как раз показывает, что сделали ученые. Вот по горизонтальной оси, собственно, энергия, которую измеряли ученые, и у вылетающих электронов при этом превращении. Один атом превратился в другой, и улетел электрон. Вот в соответствии с законом сохранения энергии, вот энергия электрона, которая должна была быть измерена. Но ничего подобного. По вертикальной оси просто количество пойманных электронов, нам совершенно не важно, сколько их, 10, 100 или 1000, но вы можете увидеть, что практически ни одного электрона с энергией, которая должна была быть в результате закона сохранения, не поймали. У всех или у подавляющего большинства электронов энергия была значительно ниже. И это большая проблема, как вы понимаете, потому что фактически это выглядит таким образом, что закон сохранения энергии нарушается, не выполняется. Это, конечно, не дело. И наши коллеги 100 лет назад обсуждали, а как же можно это объяснить. И в этих обсуждениях дошли до того, что, может быть, закон сохранения энергии в микромире, то есть вот в мире атомов и молекул, не работает. Ну а чего, там квантовые эффекты всякие, вполне возможно. Однако, в 30-м году, вот честно говоря, если бы меня спросили, я бы поставил именно этот вариант, что закон сохранения энергии не работает в микромире. В 30-м году гениальный Вольфганг Паули в письме на научную конференцию ученых, которые занимались вопросами вот этого самого радиоактивного распада, пишет идею. Причем и письмо было достаточно игривое, и на конференцию он не пришел. Да, значит, игривое письмо, он обратился к коллегам как «дорогие радиоактивные дамы и господа». Вот, и я думаю, что он был прав про некоторых из них, как показывает история. И на конференцию не пришел, потому что говорят, что он предпочел пойти вечером на бал, потому что объяснил, что дамы ждать не будут. Вот, а ученые, собственно. Вот, и он предположил в этом письме, что вместе с электроном при вот этом радиоактивном распаде вылетает еще какая-то частица. Собственно, это было первое предположение о существовании легких, незаряженных частиц нейтрино. Вольфганг Паули, как не только гениальный теоретик, но еще и очень как-то серьезно относящийся к тому, что за свои слова надо отвечать, был невысокого мнения об этом своем открытии или предположении, или идее, потому что он считал, что проверить это невозможно. Нейтрино — частица без заряда, очень легкая, может быть, даже с массой равной нулю. И он считал, что ученым поймать ее будет невозможно, поэтому считал, что это то свое предположение, видение, которое, в принципе, нельзя будет проверить. Соответственно, бесполезная совершенно штука. И он оказался неправ, к счастью. Прошло несколько лет, Энрико Ферми разрабатывает уже стройную теорию бета-распада, вводя новый тип взаимодействия между элементарными частицами слабый. И вот в результате разработки этой теории, собственно, и появляется уже обязательно эта самая легкая электрически нейтральная частица нейтрино, одна из элементарных частиц. И вот здесь вот нарисован пример такого бета-распада. Летит нейтрон, распадается на протон, электрон, и улетает антинейтрино. Поэтому здесь вот стрелочка внутрь, как будто бы прилетает нейтрино. Вот такой классический пример. Незаряженный нейтрон распадается на заряженный протон, заряженный электрон, и это самая очень легкая нейтрино. Это вот такой один из примеров подобного взаимодействия. У меня будет еще одна картиночка вот про взаимодействие между элементарными частицами. Совсем не обязательно, значит, глубоко в это дело вникать.

0: Я буду стараться в лекции все рассказывать качественно, поэтому подробности некоторые я привожу для тех из вас, кто имеет там естественное соответствующее образование, может, вам хочется увидеть детали, собственно, как это происходит. Но как бы, если нет сил вникать вот в подобные моменты, не беспокойтесь про это. В 1965 году впервые ученым удалось поймать и зарегистрировать нейтрино. Наши американские коллеги изначально они планировали поймать нейтрино, рожденное в результате ядерного взрыва. Потому что при ядерных реакциях, многих разных ядерных реакциях, рождается нейтрино. И когда рвет ядерная бомба, рождается много нейтрино. Поэтому ребята как раз думали, давайте мы подорвем ядерную бомбу и как раз поймаем нейтрино. Не получилось, потому что ядерная бомба, она любые детекторы, которые наши коллеги строили и пытались защитить, она бы их все уничтожала, поэтому им пришлось ждать, пока построят первые ядерные реакции, реакторы. И вот, собственно, ядерные реакторы являются одним из источников нейтрино, как, фактически до сих пор их используют для исследования нейтрино. Таким образом, нейтрино было открыто, и если я правильно помню, Вольфганг Паули дожил до регистрации нейтрино на Земле вот от ядерного реактора. Замечательно, пока я не сказал практически ни слова про астрономию, почему нас это так интересует? Потому что нейтрино, будучи не заряженной частицей, да, то есть как протон, или или электрон, нет электрического заряда. Это означает, что когда эта частица летит во Вселенной, а во Вселенной обязательно есть магнитное поле. Побольше, поменьше, зависит, где мы с вами находимся. Магнитное поле есть всегда. Поэтому любая заряженная частица, которая летит во Вселенной, она обязательно будет отклоняться в этом магнитном поле. И мы, честно говоря, никогда не узнаем, если частица прилетела большое расстояние, откуда она к нам прилетела. Так вот, нейтрино не отклоняется в магнитном поле нашей Вселенной. И мы можем быть уверены, если поймали нейтрино вот с этого направления, оно реально оттуда и прилетело. Любой протон или электрон, ничего подобного. Там какие-нибудь ядра, железо, предположим, которые постоянно к нам прилетают. Это первый момент. И второй момент. Нейтрино подвержено только гравитационному взаимодействию и так называемому слабому. Гравитационное взаимодействие, ну понятно, там притягиваются все гравитационные там, поле, значит, всемирный закон, закон всемирного тяготения Ньютона. Очень легкая нейтрино, поэтому опять же, пролетая мимо каких-то объектов, практически ничего с ним не происходит. И любой объект для нейтрино прозрачен. Поэтому, вот смотрим мы с вами на Солнце. Солнце кажется такое яркое, но на самом деле Солнце практически очень близко к так называемому абсолютно черному телу. Любое излучение, которое падает на Солнце, Солнце поглощает. И кроме этого, Солнце непрозрачно. Это означает, что излучение из центра Солнца не выходит, и оно не приходит к нам в наши телескопы или глаза на Земле. Мы не знаем, что происходит в центре Солнца. Ничего не выходит из центра Солнца, за исключением нейтрино. Нейтрино – это единственные частицы, которые, выходя из центра Солнца, достигают нас на Земле, и фактически единственная наша возможность узнать, что же происходит в центре Солнца. Мы предполагали, что в центре Солнца происходят термоядерные реакции, водород превращается в гелий, при этом должно рождаться нейтрино. И вот, чтобы вы себе примерно представляли, через каждого из нас с вами каждую секунду проходит около там, триллионы нейтрино. Вот, каждую секунду, включая вот эти секунды, триллионы нейтрино. Нейтрино совершенно игнорирует нас с вами, а мы игнорируем нейтрино. Они с нами не взаимодействуют, они пролетают через нас без какого бы то ни было взаимодействия. И наши коллеги считали вероятность того, что хотя бы один нейтрино, вы помните, триллион в секунду, взаимодействует, будет какое-то, значит, взаимодействие с какими-то атомами, из которых мы состоим, вот вероятность за всю нашу жизнь меньше единицы. То есть это означает, что там, вот не помню, честно говоря, я цифры, но скорее всего за всю нашу жизнь не будет ни одного раза, когда нейтрино взаимодействует с каким-то из наших атомов, в результате родится другой атом. Да? Вот так вот, они настолько нас игнорируют. Но благодаря этому мы получаем информацию о том, что происходит в центре Солнца. Фактически нейтрино, которые от Солнца, которые мы поймали, явились наиболее прямым подтверждением того, о чем ученые предполагали очень давно, что на Солнце происходят термоядерные реакции. За это была дана в 2002 году Нобелевская премия. Более того, она была дана как за регистрацию нейтрино от Солнца, как ожидается в результате термоядерных реакций, так и за то, что количество нейтрино, которое было поймано определенного типа, оказалось несоответствующим теории, несоответствующим предсказаниям. Мы об этом с вами поговорим через минутку. А сейчас я переключусь на правую часть этого слайда, где мы говорим уже с вами не о Солнце, а о сверхновых звездах. Сверхновые звезды, вот, если честно, то я не очень чувствую аудиторию людей, которые приходят в московский планетарий. Я так подозреваю, что она очень разношерстная. А скажите, пожалуйста, ну вы не смущаетесь все-таки, если можно, а поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое сверхновые звезды. Хорошо, то есть примерно, как, ну примерно половина, да, очень хорошо, это замечательно. Я примерно так и чувствовал, я вот по глазам вижу, что один глаз знает, другой нет. Значит, сверхновые звезды, смотрите, какая штука. В звездах происходят термоядерные реакции, то есть водород превращается в гелий, гелий превращается в другие элементы, до железа. Вот железо уже дальше ни во что превратиться не может, потому что дальше термоядерные реакции происходят неэффективно. Вот когда в результате этих превращений звезда эволюционирует, то когда она подходит уже к ситуации, когда она становится железной или близко к железной, происходит следующая неприятная ситуация. Вот в нашем Солнце у нас есть у нас друг с другом постоянно борются или живут в дружбе, компенсируют друг другу. Давление, связанное с гравитационным сжатием, звезда сжимается, тот самый закон всемирного тяготения, ничего другого. А с другой стороны, давление излучения, да, потому что выходит громадное количество света наружу, компенсирует это гравитационное сжатие. И звезда живет, такая как наше Солнце, пока одно компенсирует другое. Но если у нас термоядерные реакции становятся все менее и менее эффективными, звезда излучает все меньше и меньше, это приводит к тому, что, конечно же, гравитация побеждает. Она всегда побеждает, поэтому мы с вами стоим на Земле. Да? И все, происходит коллапс звезды. Звезда резко сжимается, ее внешние части разлетаются в стороны, а внутренние области сжимаются до очень компактных каких-то размеров. Может родиться либо черная дыра, либо нейтронная звезда. Все-таки сегодня лекция у нас не про черные дыры, поэтому какой-то компактный объект. Какой-то компактный объект, за который полгода назад дали Нобелевскую премию. Но если честно, дали Нобелевскую премию за компактный объект в центре нашей галактики, все-таки там 4 миллиона масс Солнца. Ну, примерно, да? Так вот, когда звезда сжимает, да. Значит, что знали ученые? Ученые, честно говоря, видели просто, окей, есть звезда, и в какой-то момент она резко увеличивает яркость своего излучения, и потом снова падает и становится такой вот слабенькой. Может, вообще мы ее не увидим после этого взрыва. И вот на основе просто-напросто вот подобных наблюдений ученые построили вот эту стройную историю о том, что есть звезда, одно компенсирует другое, потом она взрывается, сжимается, все дела. Как это проверить? Нейтрино приходит к нам на помощь. При сжатии звезды, при гравитационном коллапсе звезды, примерно треть энергии разлетается в виде нейтрино. И вторая половина Нобелевской премии 2002 года была как раз дана за то, что ученые поймали в момент взрыва сверхновой звезды, по-моему, это была достаточно хорошо известная сверхновая звезда 1986 года, поймали, причем сразу на двух или на трех нейтринных телескопах на Земле поймали приход нейтрино. Фактически одновременно с тем моментом, как звезда, вот, у нее увеличилась резкая яркость излучения. Это было, опять же, наиболее прямым из возможных доказательств, что звезда сколлапсировала, резко сжалась до размеров примерно в 10 километров. Вот грубо с миллиона километров до 10 километров. Это вторая половина Нобелевской премии 2002 года. Фактически, я думаю, что я уже смог вам показать, что ученым нейтрино очень ценно и полезно, потому что нам позволяет разобраться в том, что происходит в далеких объектах, в противном случае нам невидимых. Но нейтрино оказалось полезным не только астрономам, не только астрофизикам, но и большому количеству наших коллег, которые занимаются физикой элементарных частиц. Потому что существует такая штука, которая называется стандартная модель. Ну, это просто название такое красивое, стандартная модель. Ну, вот, все привыкли уже. Это теория, которая описывает все элементарные частицы и взаимодействие между ними. И она очень хорошо работает. Однако в рамках этой теории, да, в частности, в рамках этой теории был предсказан тот самый бозон Хиггса, про который все слышали, никто не знает, что это. И в рамках этой же теории было четкое совершенно предсказание. Значит, масса нейтрино должна быть строго равна нулю. Ученые долгое время пытались оценить, чему равна масса нейтрино, и им это не удалось до сих пор. Все, что мы до сих пор сейчас знаем, это что масса нейтрино меньше определенной величины. Какая, нам с вами совершенно не важна. Может быть и ноль. Нет ничего более важного для развития науки, вот фундаментальных наших представлений о природе, ну, фактически Вселенной, в которой мы с вами живем, фундаментальных наших законов, как проверка этих законов. Проверка стандартной модели, описывающей элементарные частицы. Проверка общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает, собственно, как у нас работает гравитация. И, конечно же, вообще было бы очень неплохо узнать, а равна масса нейтрино нулю или нет. И тут такая штука. Если нейтрино бывают трех разных типов. Я сегодня не буду вдаваться в эти детали, чтобы как бы, не было нам слишком сложно. Если масса нейтрино больше нуля, то солнечные нейтрино одного типа, которые родились в Солнце за время своего путешествия от Солнца до Земли, их часть должны превратиться в нейтрино другого типа. Мы очень хорошо понимаем, как работают термоядерные реакции на Солнце. Мы знаем, сколько нейтрино какого типа рождается на Солнце. Поймав его на Земле, мы сможем четко сказать, превращаются нейтрино одного типа, солнечные нейтрино, по дороге от Солнца до Земли, в нейтрино другого типа или нет. Эта штука называется красивым словом нейтринные осцилляции. Я думаю, что вы слышали слова нейтринные осцилляции, потому что за открытие нейтринных осцилляций в 2015 году была дана Нобелевская премия. Вот нейтринные осцилляции – это всего лишь превращение нейтрино одного типа в нейтрино другого типа по дороге от Солнца к Земле. И да, они, заразы, превращаются. И это означает, что масса нейтрино больше нуля. Они очень легкие, но все-таки мой папа любит этот анекдот, не буду рассказывать. Только если зададите вопрос. Заканчивается таким. Он очень сильный, но очень легкий. Они, значит, легкие, но все-таки больше нуля. Это означает, что стандартная модель не в состоянии описать полноценно все, что мы на сегодняшний день экспериментально знаем про элементарные частицы. Фактически это дало нашим коллегам, которые занимаются, значит, собственно, элементарными частицами, чем заниматься последнюю десятилетку. Они занимаются расширением стандартной модели, собственно, разработкой теории, которая могла бы объяснить вот и отличную от нуля массу нейтрино. Я думаю, что я вас убедил, что нейтрино – это клевая штука, которая дает нам ключ много к чему. Давайте двигаться дальше. Итак, это так называемые лептоны, напоминаю, только слабое гравитационное взаимодействие. Кое-что мы с вами уже обсудили, кое-что нет. Они образуются, про Землю мы не говорили. Земля имеет атмосферу, которая защищает нас много от какой гадости, приходящей к нам из космоса. В частности, к нам прилетают массивные заряженные частицы, бьют об атмосферу Земли, и при этом взаимодействии рождаются нейтрино, соответственно, вот космические лучи рождают нейтрино. Все, конечно же, слышали слова «космические лучи». Если вам лень было задать вопрос, что это такое, космические лучи – это всего лишь прилетающие из космоса со скоростью, близкой скорости света, протоны или ядра элементов, ну, например, железо. Самые энергичные из космических лучей. Даже можно сравнить, вот я люблю на лекциях рассказывать про это сравнение, потом я прочитал от моих коллег в книжке, потом спросил, они сказали, да, правда. Самые энергичные космические лучи можно сравнить с энергией шайбы, которая летит в ворота во время чемпионата мира по хоккею. Я имею в виду, что надо, чтобы какой-нибудь там крутой хоккеист ее забивал, потому что вот действительно километров так 100 в час, и, ну, может, даже быстрее. Вот это вот сравнение с самыми энергичными космическими лучами. В ядерных реакциях мы с вами поболтали, в реакторах на солнце, сверхновых проговорили, большой взрыв сегодня не буду вас грузить. И теперь красное, в других астрофизических объектах. Маленький принц говорил, что взрослые очень любят все считать, поэтому на слайдах я вам привожу энергии нейтрино, которые я обсуждаю. Но вслух говорить не буду, потому что от всех этих ПЭВов, ТЭВов, МЭВов можно заснуть. Вот кого интересно все-таки, о каких энергиях идет речь вот в электрон-вольтах, вы всегда на слайде это увидите. Итак, в результате постройки специальных телескопов на Земле, о которых мы поговорим на следующем слайде, который ловит нейтрино, мы разобрались, что из космоса к нам прилетают нейтрино очень высоких энергий. Единственный вариант, каким образом можно родить вот эти самые нейтрино очень высоких энергий, это в случае, если в взаимодействии элементарных частиц участвуют протоны, разогнанные до скорости света. Вот эта вот картиночка, в которую мы сейчас с вами не будем вдаваться, как вначале у нас участвуют во взаимодействии протоны, вот буквочка P — это протон, а в конце у нас получается буквочка ню — нейтрино. Вот если вы физикой элементарных частиц занимаетесь, то вам это будет полезно, если нет, игнорируйте смело. Нам с вами важно то, что единственный вариант, как мы можем родить нейтрино очень высокой энергии, это если мы смогли разогнать протон до скорости света. А это, извините, совсем нетривиально. Вот, может быть, вы читали, ну, конечно же, вы знаете про ЦЕРН, да, вот ЦЕРН, те самые ускорители, которые находятся там под Женевой, где-то там недалеко, такие громадные магниты, где летят заряженные частицы. Вот недалеко у нас здесь, в Дубне, Объединенный институт ядерных исследований строит сейчас ускоритель НИКа. Вот строятся гигантские ускорители, чтобы мы смогли на Земле ускорять протоны до скорости света. Это очень-очень-очень непросто и стоит громадных денег. Так вот, если из космоса к нам приходит нейтрино очень высокой энергии, это означает, что в космосе существуют объекты, которые совершенно бесплатно, то есть даром, каким-то образом научились, вот природа их построила, разгонять массивные протоны до скорости света. Напоминаю тем, кто не держит эту цифру в голове, что протон в 1800 раз массивнее электрона. То есть его и ускорить примерно там в 2000 раз сложнее. Это реально очень тяжелая задача. И результат, который мы на сегодня день имеем, да, из космоса нам прилетают такие нейтрино. И помните, что я говорил в самом начале? Они могут пройти гигантские расстояния во Вселенной, потому что они все игнорируют, они ни с чем практически не взаимодействуют. То есть вероятность, что они взаимодействуют, очень маленькая. И из-за того, что заряда нет, они летят, не отклоняясь в сторону. То есть мы знаем, прилетели оттуда, значит, реально там и родились. Поэтому понятно, что это жутко интересная штука. Значит, как их ловят на Земле? Я к этим, как я уже сказал, героическим людям отношений не имею. Я занимаюсь классической астрономией, поэтому сейчас я перед вами хвастаюсь успехами наших коллег. Я использую для этого примеры телескопов и фотографии из них, которые были построены Институтом ядерных исследований и Объединенным институтом ядерных исследований. Один находится в Москве, другой находится в Дубне. Итак, первое, о чем я расскажу, мы идем с вами слева направо, это так называемый радиохимический метод. Может быть, кто-то из вас слышал, что в Карачаево-Черкесии на Баксане ученые вгрызлись в гору, они использовали гору для того, чтобы защититься от ненужных, не очень энергичных частиц, поставили, ну, чтобы они поглощаются в этой горе, поставили внутри горы свой этот самый телескоп и ловят нейтрино как раз от Солнца, накачав туда большое количество чистого галлия. Галлий — это такой металл, который то ли твердый, то ли жидкий, он фактически при комнатной температуре становится жидким. И идея такая, что вот 50 тонн чистого галлия находится в контейнерах, вот на Баксане. Я так понимаю, что можно приехать, пойти на экскурсию. Прилетает нейтрино с какой-то очень маленькой вероятностью, на которой хорошо известно. Взаимодействует с этим самым галлием. И в результате взаимодействия галлий плюс нейтрино рождается другой элемент, который называется германий. Вот из атомов галлия рождается германий. И как вы видите на слайдах, значит, я проверял, никакого вранья, все, значит, честно. В 50 тоннах галлия 10 в 23 степени атомов, ну понятно, атомов галлия. Значит, за месяц 15 атомов германия родится. Понятно, да? Значит, за месяц 15 атомов, да.
1: Если нейтрино ничем не взаимодействует, как они взаимодействуют в зале?
0: А я, значит, спасибо большое, вы меня, я бы сказал, что вы меня поймали, если бы я по дороге все-таки, значит, аккуратненько не... Когда всякие штуки рассказывают журналистам, они говорят, вы ученые постоянно должны, скажете фразу, а потом должны к ней 5, значит, поправок дать или уточнений. Невозможно совершенно. Поэтому я поправки даю, но чтобы они вас не окончательно убивали, видите, вы даже не замечаете их. Я сказал, что я говорю, они ничего не знают, а потом говорю, взаимодействуют, но с очень маленькой вероятностью. Вот. Помните, триллион через каждого из нас с вами, солнечных нейтрино, в секунду. Да? А здесь... Представьте, сколько за месяц через 50 тонн, это громадные такие контейнеры, пролетает. И взаимодействовало только 15 штук. Ну, практически нисколько же, ну, согласитесь. Вероятность очень маленькая. Итак, мы знаем, с какой вероятностью. Не нулевая. Помните, я сказал, что когда нейтрино прилетает, то с некоторой не нулевой вероятностью они и с нами взаимодействуют. Просто на меньшей единице. Поэтому не у каждого человека за его всю жизнь... хотя бы одно нейтрино с ним взаимодействует. Но некоторые такие счастливчики есть, мы о них не знаем. Может, кто-то находится сейчас в этом зале. Может быть, с вами произносит, а вы не знаете. А вот я чувствую, наверное.
2: А что случится с человеком?
0: Ничего, это всего лишь... Ну, посчитайте, сколько у нас атомов. Я не знаю, кстати, сколько, но можно, в принципе, прикинуть. Очень много, да. Но один атом превратится в другой. Ну, и черт с ним. Ну, высморкались, дальше пошли. Поэтому, но вероятность реально очень маленькая, посмотрите. Значит, за год у нас из 50 тонн примерно 200 атомов взаимодействуют галлия, и у нас появится германия. Поэтому все эти принципы поимки нейтрино основаны именно на том, что вероятность взаимодействовать очень маленькая, мы знаем какая, и мы фактически... даем нейтрино громадное количество, вот в данном случае атомов галлия, чтобы взаимодействовать, и вот несколько штук вот повезло. Ну вот так. То есть вы понимаете, как, это примерно как задать вопрос, ну вот когда вот покупаешь лотерейный билет, вот как бы ты выигрываешь или нет, как вы на это просто ответите? Я нет.
2: А я да.
0: Вот, видите, то есть вот. То есть вот все-таки забираю. С вами нейтрино, значит, должно было произойти. Потому что вероятность, по-моему, нет, но все-таки выиграть больше немножко. Ну, для меня примерно такая же. Вот, поэтому оно именно так работает. Да, маленькое, но вот товарищ прапорщик, крокодилы летают. Вот, примерно так же. Убедил? Да, вот, собственно, об этом речь. Смотрите, в чем проблема этого метода. Мы не знаем направление, откуда прилетело, и мы не знаем момент времени, когда прилетело. Но вот мы долго ждем, сидим у моря погоды, а потом считаем. Почему я говорю героические люди? Потому что как они считают, я не знаю. Это какие-то хитрые химические методы, ничего там не понимаю. Значит, второй метод...
3: Только
0: да.
3: Для того, чтобы вероятность вычислить?
0: Они как раз более-менее знают, то есть, я так понимаю, когда строили этот телескоп, да, то народ более-менее понимал, из-за того, что мы хорошо понимаем, сколько, ну, понимал, то есть мы потом проверяем эту теорию, мы понимаем, сколько рождается нейтрино от Солнца, сколько приходит, да, мы знаем, это, извините, значит, на научном языке это называется величина сечения взаимодействия, переводя на наш обычный, какова вероятность того, что прилетевшие данные нейтрино взаимодействуют там, ну, с вами сидящим здесь, да? Вот, и мы просто считаем его, и потом мы, может, просто прикидываем, окей, если мы правильно понимаем, как работает термоядерная реакция на Солнце, если мы правильно понимаем, в рамках этой стандартной модели, значит, вероятность нейтрино взаимодействовать, а она взаимодействует в результате вот этого, так называемое слабое это взаимодействие, слабое. И, соответственно, просто скажем, окей, должно быть столько-то. Мы проводим эксперимент и получаем, столько или нет, да? А дальше, вот, собственно, на этом основана и проверка, опять же, вот этой нейтринных осцилляций. Вот мы знаем, сколько вылетело, а сколько долетело, мы как раз вот измерили. Итак, второй метод – сцинтилляционный. Специально придумано, значит, вещество. Нейтрино, когда прилетает, оно отдает свою энергию электрону, который находится в этом веществе. И вот при отдаче этой самой энергии электрону происходит вспышка. То есть у этого сцинтиллятора, поэтому слово такое, сцинтиллятор, он ненавижу это слово. В общем, происходит вспышка света. И там стоит детектор, который эту вспышку видит. В результате мы не знаем, откуда прилетело, но мы знаем момент времени, когда прилетело. И это разные методы, они работают на разных энергиях. Опять же, у меня здесь написано, какие энергии, но я не буду их проговаривать вслух. Здесь поменьше, побольше, еще больше. Именно этим методом поймали нейтрино от сверхновой. Потому что такая мощная сверхновая в этот момент рванула одна единственная на небе. Не знали, что прилетела именно сверхновая, но с хорошей точностью знали момент времени. Он совпал очень хорошо. Более того, нейтрино было настолько много, что поймали, ну, счетное количество, ну, по-моему, ну, я скажу 5, ну, наверное, вру всего. Ну, вот там где-то одно, где-то 2-3 поймали вот нейтрино строго в этот момент времени, да, были вот эти вспышки. По-моему, вот на 3 телескопов по всему миру, если я правильно помню. Так, и последний метод, как ловит нейтрино, так называемый Черенковский. Он для нас с вами самый важный, самый интересный, и он заключается в том, что нейтрино, прилетая, ну вот скажем, пролетая через воду или через лед, происходит следующая штука. Нейтрино, она сама по себе электрически нейтральная, заряда нет, прилетает, взаимодействует с молекулой воды, выбивает оттуда заряженную частицу, неважно какую, эта заряженная частица летит через воду или через лед и светится. Вот.
3: Тоже вспышка происходит?
0: Нет. Она долго светится. Долго в том смысле, что она летит и светится. Вот как если бы я бежал, но мне запрещают, вы слышали вначале. Если бы я бежал вот вдоль, слева направо, как мне очень хочется, то вот я бы бежал, а я побегу. Значит, вот я бегу, вот прилетела нейтрино, вот прилетела вот сюда, и выбила меня заряженную частицу. Нейтрино прилетело вот примерно так, потому что я полечу в том же самом направлении. Нейтрино прилетело со скоростью света, выбило меня, я заряженная частица, я лечу со скоростью практически равной скорости света, я лечу через воду, и когда я лечу, я свечусь этим самым черенковским светом. Этот черенковский свет, чем он специфичен, почему он так называется? Ну, понятно, называется, потому что Черенков его открыл, в институте, в котором я сейчас работаю, у нас его портрет висит, все дела. А излучение это происходит в ситуации, когда у вас заряженная частица, я лечу через вещество, через лед или через воду, со скоростью, которая больше, чем скорость света в данном веществе, но все-таки меньше, чем скорость света в вакууме, да? Ну, чтобы там у нас дедушка Эйнштейн не обижался. Вот я вот так вот лечу, и вот этот путь, который я пролетаю, он светится. То есть за мной вот, собственно, вот светится в воде мой путь, и там бывают разные варианты. Я могу быть очень энергичный и пролететь просто как единственная частица, вот будет за мной такой светиться трек. А есть другой вариант, если я очень энергичная частица, и фактически по дороге я буду другие рождать, то будут такие пучки тоже видны, вот, каскады называется. И это все будет подсвечиваться таким симпатичным голубоватым свечением черенковским. И тут вообще...
3: Каскады возникают, потому что частицы крупнее нейтрино и задевают...
0: Насколько я понимаю, это связано с энергией. То есть, если у вас энергия очень большая, то вы можете, взаимодействовав второй раз, да, с какой-то другой, вы можете, собственно, рождать еще и вот такие вот тут каскады. Мы больше любим треки, по понятной причине, потому что, смотрите, вот это все подсветилось. Поэтому, смотрите, у нас весь фарш. Момент времени, когда пришло, направление откуда пришло. Если у нас трек, то мы просто посмотрели назад. Не очень просто. Нет времени, будут вопросы, расскажу. Но вот оттуда пришло нейтрино. Супер. А энергию мы можем измерить по длине пути. Тоже немножко упрощаю. Опять же, будут вопросы, расскажу совсем честно. Понятно, что для того, чтобы мы эффективно ловили нейтрино, нам нужно использовать много воды или много льда. И вот у меня здесь, с правой стороны на слайде, нарисован американский, приведена фотография. Вот эта фотография, это, понятно, рисунок. Американский телескоп, который находится на Южном полюсе. Ребята пробурили скважины во льду, опустили туда гирлянды фотоумножителей, то есть детектор, который просто видит этот самый свет, и залили водой. И, данное дело, застыло. И вот они покрыли подобными гирляндами кубический километр льда. Соответственно, вода, вот есть два телескопа, один находится в Средиземном море, не очень большой, и вот другой на озере Байкал. И это причина, почему мы решили с коллегами организовать сегодня именно лекцию про нейтрино, потому что под открытие этого телескопа на Байкале, опять же, если вы читаете газеты, то около месяца назад вот было объявлено об открытии телескопа на Байкале. Я вам честно скажу, он работает уже 5 лет. Значит, почему его открыли? Ну, потому что, а как считать? Ну вот, одну гирлянду опустили, ну как бы еще все-таки не телескоп, а две. А4, А10. Вот фактически в этом году, в 2021, завершается строительство телескопа на Байкале, куда опускается громадное количество гирлянд, вот вы видите его слева. Почему вы регулярно будете видеть фотографии с Байкала зимой? Потому что с водой именно на Байкале очень удобно работать.
2: Это не повредит Байкал?
0: Не повредит, потому что мы как раз очень сильно заботились, чтобы с ним все было хорошо. Потому что любая гадость мешает. Как раз сторонам, когда приходит, это хорошо. Я когда в обсерваторию нашу на Северном Кавказе приезжал, я говорю: ой, сынок, не надо, там радиация. Я говорю: а почему радиация? Ну как, ты же на радиотелескоп едешь. И попробуй объясни, что тебе любое излучение так вредит, что ты бы их сотовый телефон, и эти микроволновые печи, и это телевидение, и радио, и все остальное бы уничтожил. Потому что мы прям хотим, чтобы все было прям идеально хорошо. Любые проблемы озеру будут влиять на результат. Прямо или косвенно. Даже, честно говоря, природная жизнь тоже мешает, но коллеги с этим работают. Нет, работают. Ну, потому что светится же организм, с этим нужно как бы отрабатывать. Так, значит, все-таки, да. Почему вы будете все время видеть с Байкала зимой? Потому что замерзает зимой, вы можете вывести тяжелую технику на озеро, вы можете достаточно дешево обслуживать свой телескоп, наращивать, поднимать ваши гирлянды, чинить что угодно. В этом смысле хуже со льдом, потому что, ну, как бы засунули, залили, все. Все. Средиземное море тоже, он не замерзает, поэтому, в общем, Байкал, в смысле, оказывается наиболее удобным, и именно зимой наши коллеги там работают. Поэтому я спрашивал: ребята, можно с вами поехать? Они говорили: да, но если зимой поедешь, тебя заставят работать, а если другое время, то там никого нет. Ну, потому что, ну, он работает, и все, как бы ищет. И вот, в общем, в этом году его полностью нарастят, и примерно будет кубический километр воды обсматриваться вот такими фотоэлектронными умножителями, шары, их громадное количество, которые, собственно, детектируют излучение.
3: А этот кубический километр, он у поверхности, или он чем глубже, тем лучше?
0: Значит, регулярно меня просят давать призы за хорошие вопросы. Я ненавижу, потому что к концу лекции забываю. Но за этот бы я дал, потому что я должен был это сказать и забыл. Спасибо вам большое. Значит, телескопы находятся не на дне, но и не у поверхности. Почему? Ну, на дне как они могут быть? Нам нужно кубический километр нарастить, да? А почему не у поверхности? Мы используем верхний слой воды, как вот эту гору на Баксане, точно так же верхний слой воды, в нем умирают все частицы, многие неприятные, которые идут к нам сверху из атмосферы. Но, черт побери, не все. Поэтому телескопы нейтринные, вот эти самые черенковские, они смотрят под ноги. Вот все телескопы смотрят на небо, а эти смотрят туда. Потому что в нашей планете умирают, застревают, значит, угасают почти все другие частицы, которые к нам прилетают, за исключением интересующих нас нейтрино сверхвысоких энергий. А сверху все-таки кое-что через этот верхний слой воды просачивается. Поэтому мы знаем, откуда они пришли. Помните вот эти самые треки? Сверху вниз или снизу вверх. Поэтому реально в анализ приходят только те события, которые вот пришли из-под земли. Поэтому они еще и смотрят под ноги. Так. Мы уже с вами договорились, что если из космоса, а я вам уже проговорился, что да, это результат последней десятилетки, действительно прилетают нейтрино очень высоких энергий, значит, кто-то умеет в космосе разгонять протоны до скорости света. И вы, в принципе, можете сказать: ну какая разница там, ну кто-то умеет разгонять, ну и что тебе-то от этого? А вообще говоря, это действительно очень сложно. И разобраться в том, как в природе может работать такой эффективный ускоритель, реально очень интересно. Ну, про практические приложения я все-таки не буду говорить, хотя даже наш президент, коллега из Сарова, на встрече спрашивал, зовет долго, спрашивал, можно ли вооружить нейтрино. Вот, поэтому нужно и к этим вопросам быть готовым. Но, вообще говоря, действительно очень интересно, как, черт возьми, с нейтрино, как протон-то ускорить вот до этих громадных скоростей. И хорошим кандидатом являются квазары. Далекие галактики, вот я здесь нарисовал, в которых мы знаем, что центральные машины умеют ускорять электроны до скорости света. Но мы помним, что разница между электронами и протонами 2000 раз, и теоретики говорят, что, ребят, ну мы протоны не можем, ну никак, ну это очень, очень сложно. Но все-таки, ну, какие-то ускорители есть, давайте проверять. Это, в принципе, хорошие кандидаты. Немножко про квазары. не буду просить вас руки поднимать, кто знает, что такое квазары или нет. Мой опыт показывает, что квазарами называют такие вот кафе такие, знаете, которые, вот такие, на какой-нибудь такой пыльной дороге, такие вот. Вот почему-то квазары именно там, ну, не знаю, вот. Пульсары как-то с ними лучше, вот квазары, вот мне встречались только где-нибудь очень далеко. В центре находятся сверхмассивные черные дыры, массами миллиарды солнечных масс. Они подпитываются веществом из окружающих аккреционных дисков, и вот часть, примерно 1/10, которой повезло не быть сожранной центральной черной дырой, вырывается в виде таких вот пучков и горячей плазмы, то есть горячего газа, и они светятся, поэтому мы видим их очень красивое излучение на Земле. Сейчас я покажу вам фильм, который из всех фильмов про квазары мне нравится больше всего. Вот он. Нет, не покажу. Ну что, мы попробуем, да? Вот зря мы, да, не, значит, там красивый фильм идет, рассказываем вам, о чем он. Нет, это скорее всего. Да ничего страшного. Хорошо.
4: А если к нам повернуть?
0: Да нет, ну... Да, давайте.
5: А реакторная нейтрино тоже можно на Байкале
0: достигать? Скорее всего, нет, потому что они обязательно должны поглотиться по дороге в земле, да, потому что на самом Байкале реактора нет. Я думаю, что даже если бы он был, то все эти нейтрино должны были бы поглотиться вот в воде, да, которая...
5: Из мирового океана, то есть там же есть реактор,
0: В принципе, вы знаете, мне еще задают вопросы иногда по поводу следующего. А если какие-то атомные реакции происходят в ядре Земли, такое, в принципе, тоже возможно, могут ли они тоже приходить к нам вот в наши эти самые телескопы, быть зарегистрированными? Честно говоря, мы не знаем, в том смысле, что большого эксцесса, то есть большого количества нейтрино, которое бы приходило к нам из ядра Земли, этого точно нет. Вот, то есть такого, фактически этот ответ на вопрос, и мы позже с вами будем обсуждать, а может быть, эти самые высокоэнергичные нейтрино, которые приходят из космоса, они приходят не от далеких квазаров, а из нашей галактики. Да? Но мы же, собственно, видим, откуда они приходят. И может быть вопрос, а вот предпочитают нейтрино приходить из нашей плоскости галактики или нет? И мы видим, что нет. Нейтрино расположены более-менее однородно по небу, ну, те участки неба, которые нам видны. Поэтому мы можем исключить, что нейтрино к нам не приходит. То есть любое вот это вот выделенное направление, мы его поймаем. Да? Направление на какой-то определенный ядерный реактор. Нет. Направление, и там энергии другие. Там энергии не вот все-таки вот не эти высокие, не петлитурнвольт, если я помню правильно. Направление на ядро нашей планеты, направление, собственно, на плоскость нашей галактики. Нет, ничего этого нет. Значит, у меня есть предложение. Мы вернемся к этому вопросу красивого фильма. Когда я буду отвечать на вопрос. Ты посмотри, смог. Ну теперь у меня нет выбора, придется рассказывать. Смотрите. Итак, в центре сверхмассивная черная дыра. Сейчас мы ее увидим лучше. Да. Вот этот самый диск из пыли и газа вокруг. Вот, посмотрите, он по центру падает. Большинству, большей части света, который идет отсюда, и вещества, которые здесь, не повезло, оно падает под горизонт событий черной дыры, мы больше никогда ничего об этом не узнаем и не увидим. И вот здесь вот формируется у основания вот этих вот симметричных выбросов формируется такое закрученное магнитное поле. Вот вы можете здесь увидеть, это именно нарисовано магнитное поле, которое здесь есть, и оно фактически используется как такая очень мощная электромагнитная пружина, которая, собственно, и выталкивает, и вот так вот ускоряет вот этот вот газ. И фактически мы считали, что электроны, у них есть заряд, поэтому их можно достаточно легко ускорить, вот, собственно, они этими квазарами ускоряются. А что про протоны? Ну вот, раньше мы считали, что мощности вот этой системы не хватает, чтобы разгонять протоны. Да, вот здесь фактически электрончики летят со скоростями света, есть протоны обязательно, но значительно более медленные, мы считали раньше. Но проверить надо! И народ стал проверять. Я, наверное, после таких усилий успешных, наверное, будет в конце мне снова поставить этот фильм на бис. Опа! Мы стали проверять, и вот красивое небо в гамма-лучах. Та самая наша галактика, про которую я говорил несколько минут назад, она здесь подсвечена таким вот горячим излучением, горячий газ в плоскости нашей галактики. Мы не видим, чтобы отсюда к нам приходило много нейтрино. Это небо в гамма-лучах, соответственно, все вот эти вот точечки, которые вы видите вне плоскости галактики, много где, это далекие квазары. И из-за того, если вы были очень внимательны, хотя я вас даже просил не обращать на это внимание, если вы были очень внимательны и увидели, что при рождении нейтрино участвует протон и там была нарисована буковочка гамма, то есть гамма-фотон, то есть фактически это гамма-излучение, поэтому логично, народ сказал, так, раз для того, чтобы родился нейтрино, нужен протон, летящая скорость света и гамма-фотон, давайте искать этот, значит, нейтрино там, от тех квазаров, которые вот яркие вот в гамма-излучении, это небо, построенное... Картинка, построенная космическим гамма-телескопом, который наши американские коллеги НАСА запустили в космос за 10 лет. За 10 лет наблюдений, сравнения результатов нейтринных, ловли нейтрино из космоса с тем, что давало небо в гамма-диапазоне, наши коллеги нашли один квазар. Один за 10 лет. И это была... серьезная проблема. Они нашли, очень обрадовались, пару лет назад созвали пресс-конференцию Национального научного фонда Соединенных Штатов, который финансирует этот проект, вот, американского телескопа на Южном полюсе, сказали, вот, нашли. Но проблема заключается в том, многие коллеги восприняли эти новости, ну вот, со сложностями, потому что, ну если ты 10 лет ждешь, то может просто повезло, но вот за 10 лет вот у тебя совпало, вот у тебя... пришло с какого-то направления одно единственное нейтрино высокой энергии, и там же в этот момент вот произошла вспышка гамма-излучения. Точность, с которой мы можем сказать, вот откуда пришло нейтрино из космоса, примерно 1 градус. Ну, не очень хорошая точность, но неплохая тоже. Один единственный за 10 лет. И когда все остальные нейтрино сравнивали вот с этим красивым небом в гамма-лучах, не находили связи. Мы предложили такую идею, мы сказали так, ну вот я занимаюсь радиоастрономией, и у нас есть такие системы, когда есть много телескопов вместе, и они, собственно, позволяют строить изображения вот этих вот далеких выбросов в квазарах. Вот одно из реальных изображений, которые мы построим. Их сотни, если на самом деле их тысячи. И вот мы думаем, ну давайте попробуем. Честно говоря, я сам считал, что идея дурацкая, потому что ну, вот радиодиапазон, у нас энергии достаточно маленькие, ну где мы, а где нейтрино с этими громадными совершенно энергиями, этими взрывами, протонами. Мы решили попробовать. И вот мы собрали, за 10 лет там народ наковырял вот на Южном полюсе около сотни, там 50 мы хорошего качества отобрали нейтрино, сравнили с тем, что получается на небе у нас вот при наблюдениях его с помощью таких вот систем радиотелескопов. И вот посмотрите, вот здесь вот серыми точками показано все, что мы на небе отнаблюдали, как вот эти вот выбросы у квазаров. Голубеньким показаны места, откуда пришли нейтрино. Вот мы наложили одно на другое, и оказалось, что квазары, откуда прибегают к нам нейтрино, они более яркие. То есть откуда-то они знают, где на небе рождаются нейтрино, и самые яркие предпочитают сидеть именно там. Ну, такая ерунда. Вероятность того, что ну вот случайно совпало, мы прикинули, вот, нет, наоборот, вероятность, что совпало не случайно. 99.8%. Дальше мы задали вопрос. Ну, послушайте, если действительно в квазарах вот ускоряются, рождаются эти протоны, собственно, и с помощью них нейтрино, скорее всего, больше их рождается во время вспышек излучения, которые мы наблюдаем. И мы воспользовались российским радиотелескопом, который как раз в Карачаево-Черкесии находится. Вот он выглядит сверху, как такое кольцо. Приедете в Карачаево-Черкесию, там организуются экскурсии, их уже снова начали организовывать несколько недель назад. Можно туда заехать. Соответственно, попьете водички, архыз, покатаетесь на лыжах летом и на телескоп. Там есть и радио, есть и оптические, в общем, самые большие наши там. И вот мы в течение последних 10-15 лет наблюдали эти квазары на этом телескопе и задались вопросом, а есть ли совпадение между моментом прихода нейтрино и вот этими самыми вспышками? И действительно, есть вот эта красная кривая, показывает нолик, соответствует как раз моменту прихода нейтрино. мы наложили вот наши результаты наблюдения всех этих объектов вместе. Я прям свеже стянул эту картиночку из нашей статьи, научной опубликованной. И вот видите, вот эта вот красная фактически картиночка показывает, что в момент, когда приходит нейтрино, у нас вот излучение оттуда увеличивается, потом снова падает. Ну, тут уже, как говорится, деться некуда. Похоже, что действительно вот нам удалось показать пальцем, сказать, что окей, вот это те самые космические суперколлайдеры, квазары, активные галактики, которые должны ускорять протоны, рождать нейтрино. Более того, это вопрос очень горячий, и на него уже многие прыгнули, и, в общем, наши коллеги независимо уже смогли подтвердить наши результаты. Но тема совсем-совсем-совсем горячая. Поэтому уже есть статьи, которые подтверждают наши результаты, есть статьи, которые не подтверждают наши результаты. Это прямо вот совсем здорово, потому что когда народ публикует, что они наврали, что-то или что-то там не ушли, это вообще супер. Но тут сомнений, конечно же, нет. Квазары рождают нейтрино. Теперь главный вопрос, который нас интересует, это, собственно, как ускоряются их протоны. Все, мы можем показать пальцем квазары. Теперь задаем вопрос, как? Как им удается разогнать такие массивные частицы до скорости света? Как и где рождается нейтрино? И действительно ли вот все эти вот горячие струи, вещества, горячий газ действительно состоит из протонов, бегущих со скоростью света? Это будет совершенно потрясающе, если это действительно так. И нам помогут в том, чтобы ответить на этот вопрос, вот телескоп Ротан, который находится на Северном Кавказе, новенький Байкал, самый называется Байкал ГВД, нейтрино-телескоп, и наши зарубежные коллеги. Фактически вот Средиземное море, Северный, Южный полюс, все сейчас вместе над этим работают, поэтому в ближайшие годы будет действительно такой вот бум этого направления астрономии и астрофизики. И вот называется по-русски это достаточно таким корявым словом многоканальная астрономия, по-английски multi-messenger astronomy. Почему я здесь это написал? Мне нередко задают вопросы, а где можно еще почитать про нейтрино? Потому что люди почему-то недостаточно утомляются от действительно очень непростого рассказа про элементарные частицы. Вот есть книга, которая называется «Многоканальная астрономия» под редакцией академика Черепащука, и там есть глава. Значит, книгу это надо покупать, но конкретно нам с вами повезло, потому что там есть глава, которая называется «Нейтринная астрономия». Ее написал Сергей Троицкий из Института ядерных исследований, один из авторов этого результата. И она совершенно бесплатно, снова даром, доступна с одного из научно-популярных сайтов, пока их не перезакрывали. Как раз успеваете. То ли N+1, не помню, к сожалению, не помню, какой сайт. Вы просто дадите в поиске «Многоканальная астрономия», Сергей Троицкий, и вся глава в открытом доступе выложена. По моему мнению, великолепно написанная. Если захотите поподробнее услышать про нейтрино, то, что я вам сегодня рассказывал, вот эти вот последние результаты, там не будет, потому что Сережа сначала написал эту главу, а потом мы вместе с ним получили этот результат. Но все остальное там совершенно замечательно рассказано. Давайте на этом я закончу. Спасибо вам громадное за внимание. И я буду очень рад принять ваши вопросы. Спасибо. Прошу вас.
5: В Китае что-то происходит с лобби нейтрино?
0: В Китае.
4: Если задавать вопрос в микрофон.
0: А, микрофон, да. Значит, я повторю, да, происходит ли что-то в Китае в смысле лобби нейтрино? Слушайте, я никогда в жизни не задумывался про это. А нет! А интересно, почему? А я не знаю. Нет, Китай как страна. Китай как страна, вот в ловлю нейтрино высоких, сверхвысоких энергий, вот эти черенковские телескопы, по-моему, значительно не вкладывается. А что касается других установок, честно говоря, я просто про это настолько подробно не знаю, чтобы уверенно вам ответить.
3: Может, водоемы нужны?
0: Я подумал, да, что либо лед, либо вода. У них не самая лучшая ситуация, да, что странно. Да, нужно море спокойное, на Южном полюсе, в принципе, глупо ставить, потому что тогда вы будете дублировать кого-то другого, это совершенно неэффективно. А Северный полюс, наверное, с точки зрения логистики очень сложен. Поэтому, что дублировать тот же самый Байкал с Средиземным морем? Средиземное море – это проект «Антарес», он пока маленький, такой пробничек был, который наши коллеги построили, сейчас они собираются его развивать на основе своего первого успеха, но больших результатов нет, потому что он маленький. Они будут строить большой нейтринный телескоп, их всего будет 3.
5: Вот вопрос был, я просто объясню, что полградуса у американцев у нас градус точный, да? То есть, если...
0: Наоборот, у не американцев градус, а у нас пол, знаете почему? Потому что у льда с точки зрения разрешения, то есть вот точности определения направления, хуже характеристики, чем у воды. А еще у льда такая есть неприятность, что когда частица проходит через лед, в зависимости от того, какой она прошла путь, по дороге попался разный лед. А этот разный лед имеет разные свойства по прозрачности, то есть он неоднороден. Из-за этого есть дополнительная ошибка, собственно, определение которой было ключевой задачей для нас. После того, как мы определили, что на дополнительный полградуса надо набросить, собственно, эти результаты у нас и пошли. И вот я иногда рассказываю, когда делаю на эту тему научные лекции, мы считали, что нас, ну, потому что очень горячая тема, что о нас вытрут ноги и выбросят, значит, сразу на помойку, сказав, что, ребята, вы ничего не понимаете в нашем телескопе. Вот нет у нас этих ваших дополнительно набросанных вами полградуса на нашу ошибку, и, в общем, поэтому уходите отсюда, не выдумывайте. Вот. Но похоже, что все правильно, и более того, вот наше выступление, обсуждение с сербскими коллегами, нам сказали, что, возможно, вы предложили наиболее такой точный способ определения нашей ошибки. Просто по вашим квазарам мы можем сказать, насколько мы проверяемся. Поэтому со льдом как раз ситуация хуже, чем с водой. У льда есть другие плюсы, но здесь есть минус.
6: Ильич, а можно я вот воспользуюсь... Вы начали рассказывать, что телескопы смотрят вниз.
0: Да.
6: Вот в Байкале.
0: У
6: вас отвлекли.
0: Да, нет, я почти все сказал. Телескопы смотрят во все стороны. Любой телескоп и на Байкале, да-да. Но то, что приходит сверху, мы де-факто выбрасываем. Мы практически не можем это использовать, потому что выделить сигнал астрофизический от вот этого, который нам зашумляет, так мы это скажем, очень сложно. И в любом случае в астрономии очень редко об этом люди говорят. Не потому что это тайна, а потому что это, наверное, долго объяснять. Но вот уровень сигнала, сигнал, который мы измеряем, он составляет доли процента от уровня шума, который нам попадает в телескопы. Вот там в радиоастрономии там шум у нас составляет, ну скажем, там 100 градусов, если в градусах Кельвина измерять, а сигнал может составлять там милли Кельвина. То есть видите, здесь там какие-то малые доли процентов, и мы умеем выделять сигналы шума. С нейтрино то же самое. К нам приходит громадное количество совершенно неинтересных нам нейтрино, которые родились в атмосфере Земли. И нам нужно уметь от них избавиться для того, чтобы на фоне вот этого шума поймать, выделить те самые нейтрино, которые пришли из далекого космоса. Вот. И вот один из способов это, к сожалению, выбросить все, что пришло сверху, и работать только с тем, что пришло снизу.
6: Снизу, то есть.
0: Из-под земли. Из-под земли. Потому что в Земле погибает большее количество неинтересных нам.
3: А неинтересных, которые с меньшими энергиями?
0: Да, да, это и те, которые родились в атмосфере Земли, совершенно верно, да, с меньшими энергиями.
7: Правильно я понимаю, что во времена большого выброса энергии через квазары мы как раз фиксируем то, что вот этот вот разгон протон?
0: Совершенно верно. Тот факт, что мы видим нейтрино от квазара, гарантирует нам то, что в рождении нейтрино участвовал протон, разогнанный до скорости света. Других вариантов нет.
7: То есть то же самое, что при рождении сверхновой?
0: А при рождении сверхновой работал другой механизм. Там нейтрино рождается в результате коллапса, то есть очень резкого сжатия звезды. Нейтрино можно родить разными способами, и при коллапсе звезды рождаются нейтрино значительно меньших энергий. Поэтому мы даже можем разделить такие процессы, как рождение нейтрино в результате реакции на Солнце, рождение нейтрино вот от сверхновой, хотя нет, там энергии сравнимые, и вот рождение нейтрино в этих квазарах, там энергии ультрабольшие. И вот помните, я сравнивал прилетающие самые энергичные космические лучи с там шайбой. Вот, к сожалению, с нейтрино такое сравнение не проходит красивое, потому что масса очень маленькая. Но мне сказали, что можешь на лекциях сравнить с маленькой каплей дождя. Вот, вот так вот, как-то так. Ну, потому что очень, очень легкие. Ну, очень легкие они, да.
7: То есть я так понимаю, что вот энергия силы протяжения, да, черной дыры, она как-то связана с...
0: Фактически, да. То есть там речь вот, значит, черная дыра, как раз у нас хороший, значит, фильм идет. черная дыра, скорее всего, вот она закручивается, она крутится сама, она переносит вот эту вот, как бы, часть своего этого момента крутящего, вот этой энергии закрутки, плюс использует магнитное поле, которое там накапливается, потому что когда газ из вот этого диска падает на черную дыру, газ-то сам может под черную дыру упасть, и большинство из него падает. А магнитное поле, которое вместе с ним падает, оно по черную дыру попасть не может, оно накапливается. И со временем вот эта вот электромагнитная пружина становится все эффективнее. Да, вот электромагнитная пружина становится все эффективнее. Да, вот вращается черная дыра.

0: для того, чтобы изучить что-то другое. Но это другое, одна совершенно скрыта. Совершенно скрыто. Как нейтрино было идеальным ключом к пониманию, что стандартная модель не выживает, ее надо развивать дальше, так и здесь нейтрино обязывает нас или наших коллег-теоретиков, я экспериментатор, сам наблюдатель, астрофизик-наблюдатель, придумывать, как теперь вот, ускорять протоны до скорости света в квазарах. Это очень сложно, очень сложно. Но у них нет выбора, они обязаны сейчас это сделать. Мы им показали, что это именно в квазарах. Более того, были обсуждения, что, может быть, это не в центральной части квазара, а там на периферии, как вот этот горячий газ очень долго, там миллион лет летит, и потом накапливается в таких облаках, там ударные волны, вот в этих ударных волнах он как-то ускоряется. Нет, мы показали, что это обязательно должно происходить в центральной части квазара. Это принципиально важно, и вот связано со вспышками, которые здесь происходят. Поэтому, с одной стороны, очень здорово, теперь понятно, в чем надо разбираться, что развивать. С другой стороны, для коллег-теоретиков это оказывается очень непростой задачей, но тем интереснее.
1: Есть вопрос?
0: Значит, коллеги, я вижу, что мне просто было сказано, что час, да, я должен как-то, да? Хорошо, значит, ну вот тогда, скажем, договоримся, скажем, около трех вопросов, а если останутся еще, как вот я обещал, никуда не денусь, можно еще поболтать. Поехали.
2: Маленький вопрос про гарий. Как можно 15 атомов?
0: А я могу только повторить ту школу, ни малейшего представления. И это химики делают, химики. Вот я закончил физический факультет Московского университета. А напротив нас стоит химический факультет. И чтобы вы понимали, вот, значит, Дима вспомнит, мы вместе с Димой закончили астрономическое отделение, в одной и той же группе учились. И у нас всякие разные были анекдоты. Ну, например, поспорили физфак и химфак, кому ближе стоит памятник Ломоносова. Ломоносов стоит строго между нами. Для этого, чтобы высокоточно измерить, использовали лазеры. И вот, значит, химики померили, и оказалось ровно. А лазеры, да, были вот такие громадные установки, да? Значит, 38,5 лазеров. Вот. Вот это была наша большая любовь к коллегам с химического факультета. Если немножечко более серьезно, то химический факультет МГУ безумно сильная научная организация, очень успешная, с громадными совершенно результатами и в 90-е годы, и сейчас у меня там много друзей. Вот, они большие молодцы, и в частности, они умеют считать вот это дело, я нет. Поэтому называется, кстати, этот метод радиохимический, вот, радио от слова радиация, потому что это радиоактивный распад происходит. Да, и превращение. Ну, то есть радиоактивное превращение. А вот химическое, это как они считают? Не знаю как.
3: А еще такой вопрос. Вы упомянули, что вы ловите космические в основном, да, потому что много шума. А использование Big Data, например, то есть анализ, алгоритмов анализа больших данных, может вам помочь, например, анализировать большее количество разных вариантов?
0: Так они так только и делают. Значит, вы представляли себе количество чисел, которые приходят совершенно громадное. И вот я не понял, там вот если вопрос будет, нет, вот мы оставляем микрофон, вы просто поняли, хорошо. Обработка данных нейтринных телескопов происходит на суперкомпьютерах. По-другому это не сделать, потому что приходит громадное количество частиц, им нужно разделять одно от другого. Я даже вот немножко упрощенно говорил, потому что в нейтринные телескопы прилетают как сами нейтрино, которые взаимодействуют с веществом, и дальше рождается заряженная частица. Так в нейтринный телескоп может прилететь уже сама заряженная частица, рожденная в атмосфере. И нам еще их надо разделять, и нам еще их надо фильтровать. И это все очень сложно, и вот этот процесс восстановления всей необходимой информации вот просто из этих всполохов, которые у вас постоянно ловят на масштабах миллисекунд по времени, вот эти вот сотни и тысячи, наверное, тысячи этих фотоэлектронных умножителей, детекторов, это задача суперкомпьютера. Конкретно, если говорить про Байкал, это суперкомпьютер, который стоит в Дубне. Да, там по-другому просто, ну, не работает.
4: А можно еще вопрос?
0: Да, да, да, давайте.
4: А может ли гамма-всплеск стать источником нейтрино?
0: Существуют публикации научные, которые сравнивали направление, откуда приходит нейтрино, с, собственно, гамма-всплесками, да, которые мы видим со Вселенной. И значимого результата, то есть связи одного с другим, наши коллеги, которые анализировали эти научные данные, не нашли. Вот ответ такой. То есть вот нейтрино высокой-сверхвысокой энергии, по крайней мере массово, от гамма-всплесков не приходят, Но даже теоретические публикации, научные статьи,

0: статьи, которые обсуждают эту возможность, они есть. Но пока вот положительного результата этот анализ не дал. Ну что, попробуем узнать, есть ли еще... А вот давайте мы зададим последний вопрос, и на этом официальная часть нашего мероприятия завершится.
1: Да, здравствуйте. Скажите, а как вы относитесь к теории о параллельной вселенной, которую вы выдвинули после того, как были обнаружены данные на Южном полюсе нейтринного детектора? Я не помню, когда это было.
0: То есть я не вижу связи, но, в общем, существование вселенных как бы параллельно с нашей.
1: Да, но просто была выдвинута теория, которая основывалась как раз на...
0: Понял, да. Я, значит, пропустил, хотя я стараюсь читать. Я регулярно слышу обсуждение возможности существования других вселенных в связи вот с кротовыми норами, которые, в частности, у нас в организации активно развивается эта гипотеза. Я отвечу аккуратно. Наличие других вселенных не противоречит фундаментальным законам природы, как мы их на сегодняшний день знаем. Они могут существовать, и это ничему принципиально не противоречит. Мы не имеем никаких уверенных и даже, мне кажется, неуверенных экспериментальных данных, которые бы указывали на то, что параллельные вселенные существуют. Поэтому, есть они или нет, мы не знаем.
2: Разве Хокинг не опроверг?
0: Нет. Хокинг не опроверг существование, возможное существование параллельных вселенных. Нет. Может быть, если вы очень большой оптимист, то проекты, которые сейчас разрабатываются, в частности, в нашей организации, так называемый проект «Миллиметрон» ФИАНом, это запуск в космос, телескоп, который будет работать на очень коротких длинных волн, радио, там, миллиметры, субмиллиметры. Может быть, ему удастся, посмотрев в центр нашей галактики, в центр других галактик, разглядеть, что там находится. Ну, вы знаете, что пару лет назад ученые опубликовали первое изображение тени черной дыры. Вот, значит, там такая совершенно экстремальная идея, что если это не черная дыра, а кротовая нора, то мы должны через нее, как через линзу, увидеть, что находится с той стороны. Соответственно, мы можем увидеть либо другую часть нашей Вселенной, либо другую параллельную Вселенную. Вот мне кажется, надо быть очень большим оптимистом для того, чтобы ожидать, что там на нашем...
2: Звучит как фантастика.
0: Но понимаете, какая штука? Значит, существует самосогласованная теория кротовых нор. Она не противоречит фундаментальным законам природы. Она требует существования материи особого типа для того, чтобы кротовые норы жили дольше, чем там очень короткий промежуток времени, да, чтобы они были стабильными. Но как теория она жива. Поэтому любая теория, вот Вольфганг Паули говорил, что мое предположение про нейтрино проверить невозможно, значит, в топку. Кто-то говорит, что невозможно проверить теорию о кротовых норах, но есть несколько идей. Во-первых, как я сказал, посмотреть, если мы увидим через эту штуку то, что там на другом краю. А это обязательно будет как гравлин заработать. Будет фактически как будто через линзу мы смотрим. Это один вариант. И второй вариант. Если это кротовая нора, то у вас будет магнитное поле, которое начинается в другой вселенной, окончается в нашей. То есть оно будет не замкнутое. Это так называемый монополь Дирака, когда у вас вот не замыкается магнитное поле. А почему не замыкается? Оттуда вошло, здесь вышло. То это, в принципе, является первыми проверками существования вот этих самых параллельных вселенных. Честно говоря, это часть другой моей лекции. Но вопрос был задан, поэтому все-таки серьезно стоит относиться к параллельным вселенным. Однако доказательств о том, как бы, что их нет, конечно же, не существует. И в любом случае в науке крайне сложно доказать отсутствие черной кошки в черной комнате. Вот очень жалко тратить свою жизнь на это. Поэтому большинство даже заниматься этим, наверное, не будет.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо, дорогие друзья.

0: Радиоскоп. Популярная наука. Как устроен мир и зачем нам это знать?
1: Здравствуйте, в студии Сергей Шевыкин. Продолжаем беседы об океане и человеке, океане и человечестве. Сегодня будем выяснять, что стоит за словами информационных сообщений о борьбе за сферы влияния в океане. Связано ли это только с желанием государств застолбить за собой право на добычу нефти и газа? А может быть, есть иная первопричина? Океан и геополитика. Тема разговора с Михаилом Флинтом.
2: Флинт Михаил Владимирович, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук, руководитель направления экологии морей и океана. Михаил Флинт родился в Москве в 1949 году. В 1972 окончил биологический факультет МГУ. Научные интересы связаны с изучением структуры и продуктивности экосистем морей и океана и их изменчивости под воздействием климата и антропогенной нагрузки. Участник 14 крупных морских экспедиций на судах Института океанологии и зарубежных научных учреждений в Тихий, Индийский и Южный океаны, Черное, Средиземное и Берингово моря. Автор более 150 научных работ.
1: Человек жаден. С одной стороны, есть люди, которым хочется есть. Одновременно есть люди, которые хотят заработать на том, что другие люди хотят есть. С моей точки зрения, из этого следует, неизбежно следует, что в ближайшее время, в годы, в десятилетия обострится борьба за ресурсы мирового океана. Как вы предполагаете, это действительно так будет? И как может вестись эта борьба? Так как мировой океан – это свободная зона.
3: Да. Я хочу напомнить вам одно замечательное изречение Марка Твена. Он вообще был человек удивительно умный, и как-то раз к нему пришла его племянница. И сказал ему: вот вы необыкновенно умный, хотя вы и писатель, но вы человек умный, практичный. Вы знаете, я вот получил...
1: Хотя вы и писатель.
3: Нет, ну, часто мы считаем, что писатели люди непрактичные вообще. Но Марк Твен был человек очень умный, действительно, с таким быстрым и въедливым умом. И она спросила его: скажите, пожалуйста, вот я получил наследство, оно мне не нужно. Я и так живу хорошо. И вот эти деньги, что мне с ними делать, с этими деньгами? Посоветуйте мне, пожалуйста. И он ответил ей следующее: вы знаете, я посоветовал бы вам купить кусок земли, поскольку, насколько мне известно, Господь Бог ее больше не производит. Вот то же самое мы с вами должны сказать относительно океана. Господь Бог больше ничего не производит. И океан – это единственная часть нашей планеты, не поделенная еще на сферы влияния. И будет делиться в самом ближайшем будущем. Вот я думаю, что даже на моей вот жизни, в пределах моей жизни, это деление активизируется. Вот то, что вы сейчас видите в Арктике, это пример этого дела. Сейчас все хорошо знают, насколько возросла напряженность геополитическая в Арктике, в борьбе за деление. А это, по сути дела, первая ласточка того, что будет происходить с мировым океаном. В Арктике формальным поводом для этого служат те же самые углеводородные ресурсы. Но мы очень далеки от возможности их добычи технологически, понимаете, чрезвычайно. Далеки.
1: Насколько Россия или человечество?
3: Вообще человечество далеко. Россия дальше других. К сожалению, я должен это констатировать. Ну и человечество далеко. Я думаю, что настолько далеко, что, может быть, скорее появится какой-то альтернативный ресурс энергетический, чем мы достанем это все из-под многометрового льда со всеми аспектами транспортировки, добычи, постановки вышек там. Ну, это... Но, тем не менее, борьба геополитическая идет. Вот такая же геополитическая борьба за сферы влияния в мировом океане, она грядет, и основой ее будут уже пищевые ресурсы. Я хочу сказать нашим радиослушателям одну очень важную вещь, которую как-то многие оставляют за скобками и, может быть, не очень хорошо понимают и чувствуют. Многие относятся к океану в части изъятия оттуда пищевых ресурсов как вот просто к такой вот кладовой, откуда мы берем пищевые ресурсы, самые разные, от водорослей до рыбы и даже млекопитающих, и эти ресурсы непосредственно потребляем. На самом деле это совершенно не так. На самом деле океан нам дает ресурсы, которые мы превращаем в корм, который используется в нашем традиционном сельском хозяйстве. Я приведу такой поразительный пример. Все, наверное, слышали про замечательные страны Чили и Перу, экономика которых целиком построена на промысле маленькой рыбки перуанского анчоуса. У него колоссальная продукция, потому что эта маленькая рыба ест непосредственно траву. Именно поэтому у него такая гигантская продукция. Значит, в лучшие годы Перу изымало из океана в небольшой, буквально 10-мильной зоне около своего берега, 15-мильной зоне около своего берега, изымало почти 13 миллионов тонн. Из этих 13 миллионов тонн 96% шло на рыбную муку. И эта рыбная мука была основой изготовления пищевых пеллет, на которые Соединенные Штаты Америки выращивали кур бройлеровских, выращивали индюшек, выращивали свиней и использовали их даже в качестве удобрений при выращивании разных растительных культур. И это обычный способ использования ресурсов океана. Есть такая очень в пищевом отношении, я бы сказал, высококачественная рыба, тоже мы ее знаем все, она у нас на прилавках, ставрида. Мы ее едим и в консервах, мы ее едим и копченую.
1: Во всех.
3: И прекрасная рыба. И вот есть область, где особенно высок промысел ставриды, эта область лежит между, в Тихом океане, между Новой Зеландией Южной Америкой, такой огромный пояс, пересекающий весь Тихий океан. Там в лучшие годы изымалось около 4 миллионов тонн этой рыбы. И Россия, Советский Союз участвовал в этом промысле. Сейчас, к сожалению, нет. И 40% шло на рыбную муку. Даже такой высококачественной рыбы. А эта рыбная мука использовалась в сельском хозяйстве. Поэтому океан надо рассматривать не только как такую вот часть планеты нашей, откуда мы можем взять удивительный, полезный, вкусный и, в общем, достаточно легко добываемый, выращиваемый естественным способом пищевой ресурс, но откуда мы можем взять тот ресурс, который будет поддерживать интенсивное сельское хозяйство. И особенно вот разведение птицы и свиней в таких бройлеровских условиях.
1: Каким образом, на ваш взгляд, может происходить вот эта вот борьба за пищевые ресурсы океана между различными государствами? Ведь океан, насколько мы знаем, это свободная зона,
3: пока,
1: да, для промысла.
3: Пока.
1: Что, вы предполагаете, что могут возникнуть какие-то условные морские границы, которые будут охраняться сторожевыми кораблями, крейсерами, авианосцами и так далее?
3: Думаю, что, может быть, в будущем вот такой печальный сценарий будет иметь место. Как мы знаем, это в некоторых районах промысла и было, районы промысла охранялись пограничными войсками. Но даже оставляя в стороне вот такой жесткий сценарий, давайте посмотрим на то, что происходит сейчас. И давайте опять обратимся к тому району, о котором мы только что говорили, к району Тихого океана, который дает человечеству прекрасную, около потенциально около 3,5-4 миллионов тонн прекрасной рыбы ставриды. Чили и Перу подали заявку в комиссию по морскому праву при Организации Объединенных Наций с просьбой удовлетворить их потребности в рыбном промысле морском путем введения в этой зоне эксклюзивного права этих двух стран на добычу ставриды. Какое основание у этого? Это очень важно. Основание то, что эти страны как следует изучили экосистему этой области. Они гарантируют высококультурный научный менеджмент ресурсов, сохранение этих ресурсов для будущих поколений и строгую отчетность по тому, как эти ресурсы используются и в каком они состоянии. И это все документировано, опять мы подходим к очень важному моменту с вами, это все аргументировано чистой, фундаментальной биологической наукой об океане. Что существуют вот такие-то исследования. Эти исследования показывают, что эта рыба изолирована от других районов океана, что это такие, ну, самостоятельные скопления, и вот они существуют вот таким образом независимо от других экосистем, и изъятие их не нарушает сопредельные экосистемы. А самое главное, люди понимают процессы, благодаря которым там происходит такая высокая продукция, формируется такая высокая продукция, процессы, которые, собственно говоря, интимные детали тех процессов, когда вещество и энергия проходит от морской травы, вот этих одноклеточных водорослей, до того продукта, который интересует человека. И думаю, что это имеет большой шанс на удовлетворение.
1: С вашей точки зрения, как вот биоокеанолога, убедительная аргументация?
3: Думаю, что да. Я, знаете, я не знаком с деталями аргументации. Мне кажется, что это очень правильный подход, потому что это международная ответственность. Здесь ведь что еще может быть в будущем? Вот сейчас я фантазирую, но мне кажется, что моя фантазия недалека от действительности.
1: Простите, пожалуйста, да. Михаил, вот эта вот заявка Чили и Перу, с вашей точки зрения, это вот один из аспектов борьбы за раздел океана?
3: Абсолютно, это, безусловно.
1: Но это, с моей точки зрения, достаточно цивилизованная такая
3: борьба. Да, конечно. Конечно, это так. И давайте с вами вспомним, что происходило во времена, когда устанавливались 200-мильные годы, 200-мильные зоны океана. Ведь все же было то же самое. Ведь 200-мильные зоны установлены, первый шаг сделали как раз те же самые Чили и Перу, которые мы с вами упоминали недавно. Потому что они доказали с помощью фундаментальной науки о биологии океана, что высокая продуктивность их прибрежных важных экосистем, она охватывает не узкую 12-мильную зону, а охватывает 200-мильную зону. И если кто-то из посторонних государств будет промышлять на расстоянии, условно говоря, 150 миль, то будут подрываться те ресурсы, которые, корни которых находятся в их 12-мильной зоне. Это было доказано научно. Надо сказать, что Советский Союз тоже вложил в это очень много сил, потому что мы исследовали тогда этот район перуанского Апфелинга. Апфелинг – это такие явления паразитные в океане, такие естественные огромные культиваторы, в которых постоянно в зону солнечного света, освещенности подаются минеральные соли из глубин океана. И вы получаете что-то фантастическую биологическую продукцию, потому что таких районов в океане очень мало, и вот сочетание таких процессов очень редко. Но это просто естественный культиватор. Откуда там бралось 13 миллионов тонн в такой, на такой маленькой площади, что на карте, которая висит на стене, не видно, она как укол иголки там. Оттуда брали, в те времена это было 45% мирового промысла рыбы. Вы можете себе представить? Вот на такой точечке.
1: Общего.
3: Тогда было 20, по-моему, 6 миллионов тонн. Ну, плюс-минус, там, миллион, я могу ошибаться. А Перу брал 13. Ну, это же фантастика. Вот там существовал такой естественный культиватор. И перуанцы с помощью американской науки, и мы, еще раз подчеркиваю, очень много там делал Советский Союз. Там было, по крайней мере, 5 крупнейших экспедиций, занимавшихся именно фундаментальными проблемами. Именно как организована вся эта система продуктивности, где там слабые звенья, где сильные, как можно ее эксплуатировать. И вот эти работы делали, я вот счастлива моя судьба сложилась, что я в этих работах участвовал в 70-х годах. И такое вот доказательство фундаментальное этого, именно основанное на фундаментальной науке, послужило достаточным основанием для комиссии по морскому праву для того, чтобы продлить границу эксклюзивной области у берегов Чили и Перу до 200 миль. А дальше уже начали другие страны это делать.
1: Вот сейчас, на данный момент, есть ли шансы, есть ли возможности, есть ли ресурсы у России подать, ну, скажем, аналогичную заявку относительно какой-то одной из океанических зон, которые расположены вокруг нашей страны, и есть ли в этом смысл, есть ли там такое количество биоресурсов?
3: Этот вопрос делится на две составляющих. Первая составляющая – это вроде такая, давайте назовем ее сегодняшней составляющей. Сегодня составляющая наша состоит в том, что нам со своими биоресурсами справиться, которые лежат в зоне доступной нам области, в нашей 200-мильной зоне, в Охотском море, Беринговом море, в Баренцевом море. В общем, этих биоресурсов пока достаточно, и стоит вопрос о культуре их промысла, переработке, доставке и всего прочего. А теперь давайте подумаем о будущем. Ведь опять я вернусь к мудрым словам Марка Твена, ведь Господь Бог не производит больше. Он не производит больше океана и земли. Поэтому, если мы говорим о настоящей, такой прагматичной, высококультурной геополитики, в которой огромная составляющая принадлежит будущему, то, конечно, мы должны выделять такие зоны, конечно, мы должны понимать, что в них происходит, достаточно глубоко и хорошо, чтобы наше понимание послужило аргументом, при котором мы можем претендовать, на основании которого мы можем претендовать на эксклюзивное использование этих областей с точки зрения промысла. Это будет так. И здесь же все как на Клондайке. Кто лучше знает, кто лучше и глубже исследовал, тот лучше понимает, где лежат самые вкусные куски и самые продуктивные. И это надо знать в океане. А наша страна, к огромному сожалению, свернула исследование. Мы были, если не абсолютно лидирующей страной в исследовании океана еще недавно, еще 30 лет назад, то, безусловно, страной, которая находилась в первой тройке. И мы вообще принесли многим странам мира понимание того, как устроен океан в целом. Вот в нашей стране создано представление о биологической структуре океана, о тех закономерностях, согласно которым распределяется в мировом океане биологическая масса и биологическая продуктивность. И на основании вот этой теории биологической структуры вообще весь промысел мирового океана организован. За редкими исключениями. И это давало нам право такого вот интеллектуального господства в этой области. Сейчас, к огромному сожалению, я должен констатировать.
1: Хорошо, мы сейчас уже не лидеры, но, может быть, тогда сосредоточиться именно непосредственно на изучении тех океанических ресурсов, которые прилегают к морскому побережью России.
3: Вот это единственное, что нам остается делать сейчас, потому
1: вы
3: что...
1: Вы это делаете?
3: Мы это делаем, конечно. Мы стараемся делать не только это, мы стараемся и все-таки по мере сил проникать за пределы наших вот территориальных, 200-мильной зоны, вернее, и стараемся как-то концентрировать работы в тех районах, которые мы априори можем считать в будущем важными и продуктивными. Но ведь, понимаете, исследование океана по своей дороговизме, вложением, развитием технологий, астрологии практически равно исследованию космоса. И это не всегда хотят понимать. Опять, это вопросы государственной политики и отношения государства к собственному будущему, геополитическому и, если угодно, в хорошем смысле слова, какому-то интеллектуальному господству во многих областях. Но вот наше государство здесь, к сожалению, отступает. Понимаете, насколько важен океан? Вот много лет назад... Не так много лет назад, около, наверное, 10 лет назад, 9 лет назад. В Америке там регулярно происходят такие очень серьезные форумы правительственные, на которых решается, на чем же концентрировать ресурсы и интеллект, и научные исследования. И вот, скажем, такой областью был космос довольно долго. Потом следующий такой созыв, это обычно делается на 7, 8, 10 лет. Вот это, они даже формируют специальную структуру, которая, образно говоря, называется кабинетом. Законодательная сила этого кабинета очень велика, административная сила, сильнее, чем сила министерств. И вот такой кабинет существовал по раковым заболеваниям. Когда снова решалось, вот на чем же концентрировать ресурсы, и конкурировали между собой космос, раковые заболевания и океан, то, по общему мнению людей, так, это интеллектуальные элиты, которые входят в это, в эти все организационные структуры, было решено сконцентрировать внимание на Мировом океане.
1: Это когда было, в каком году?
3: Это я точно год, к огромному сожалению, назвать вам не могу, потому что это вообще такая вещь внутренняя Соединенных Штатов, они не афишируют это, но, по моим представлениям, это было примерно лет 8-9 назад, вот так вот. И до сих пор этот кабинет существует, и до сих пор даже в период кризиса Соединенные Штаты Америки увеличивали вложения в эту область науки. Вот представьте себе, они строили, по последнему слову техники, судно для исследования тех районов Арктики, которые сейчас открываются ото льда. В Арктике лед сморщивается, съеживается, открываются огромные пространства, и надо понимать, что в этих пространствах происходит. Было решено построить судно специальное, со специальным оборудованием, с ледовой устойчивостью, для того, чтобы концентрировать усилия ученых на исследование этих районов. И вот когда ударил кризис, я знаю это, потому что я даже сам на первом этапе был вовлечен в такую вот международную интеллектуальную деятельность вокруг этого проекта. Условно, судно стоило $290 миллионов. И вот когда случился кризис, то Обама своим личным решением добавил 120 миллионов и сократил строительство этого судна на год. Сказал, что Конгресс, это прошло через Конгресс, Конгресс добавил денег, и судно должно строиться не 3 года, а 2. Но им еще добавили 120 миллионов, только бы оно быстрее построилось, и быстрее вошло в действие, и наука смогла бы на нем работать. Вот так относятся люди к будущему. В геополитике часть будущего очень важна. Если мы говорим о ресурсах человечества, ресурсах, которые должны обеспечить рост населения, которое везде происходит, то, конечно, опять Марк Твен. Опять мы должны смотреть гораздо дальше, чем границы собственного государства, потому что то, что нам принадлежит, оно уже нам принадлежит. И здесь мы должны просто грамотно и опять, ну, в истинном смысле этого слова, высококультурно вести свое хозяйство и эксплуатировать наши ресурсы. А вот что касается того, что лежит за пределами, мы должны понимать, где лежит лучшее. Мы должны понимать, на основании чего мы можем претендовать на это лучшее и претендовать на него. Но для этого нужно быть там. Понимаете, оценка возможностей, она довольно прагматична, потому что эти комиссии все и форумы, которые собираются по этому поводу, они спрашивают, а что вы вложили в это? Что вы вложили? Вот, например, такая вещь, которая должна нас настораживать, вот Арктика, за которую сейчас все борются. В Арктике нам принадлежит 73% арктического шельфа. 73%. То есть практически вся Арктика. А почему важен шельф? Не только потому, что там углеводородные ресурсы, бог с ними, потому что шельф – это та область Арктики, которая принимает пресноводный сток, та область Арктики, где формируется климат, та область Арктики, где формируется биологическая продукция, та область Арктики, которая в наибольшей степени подвержена климатическим изменениям. И если мы исследуем Арктику и не понимаем, что происходит на 73% шельфа арктического, мы не понимаем, что происходит во всей арктической системе, а мы этого не делаем. И международное сообщество говорит нам: вы посмотрите, от вас зависит понимание, наше общее международное понимание того, как, что происходит в Арктике. А вы не можете исследовать даже свою собственную область, которая вам принадлежит. Ну, что же вы еще-то на что-то претендуете?
1: Михаил, а не можем, почему не хватает финансовых, материальных ресурсов?
3: Знаете, важный очень вопрос, и отвечу я на него вам так. В 21-м году, когда наша страна вообще была без штанов, образно говоря, И нуждалась во всем. Люди голодали. Вот я про это так детально рассказываю, потому что дед мой был одним из ведущих биоокеанологов не только страны, но и мира, и это я знаю из его рассказов. Люди испытывали такую нужду, что мой дядька, который, значит, родился в ту пору, он в качестве вот детской постельки, мы использовали, ему приспособили ящик от английского масла, который нам поставлял, буковый, выдолбили, значит, сделали, вот он маленький, лежал в этом ящике. У моей бабушки не было молока, пришлось купить козу, настолько плохо было с питанием. И вот в это время встал вопрос, как нам использовать биологические ресурсы Севера. И страна нашла возможность дать ресурсы на построение судна, знаменитого судна «Персей», которое сделало славу нашим океанологам и биологическим исследованиям, мировую славу в Арктике. Были выделены золотые средства, золото, на покупку самого новейшего оборудования. И были проведены пионерские исследования Карского моря. Почему они были сделаны? Баренцево море очень богатое, мы это все знаем. Ну, потому что входит отроги Гольфстрима. Страшно богатый бассейн. И тогда, значит, молодая советская власть думала, ну, хорошо, а может быть и Карское море богатое очень. А тогда же были 12-мильные зоны, и там Норвегии промышляли, и масса была вообще нагрузки на эти биоресурсы в Баренцево море. И наше правительство подумало, ну, Карское море рядом, может, оно такое же богатое, и мы сможем там организовать промысел, но он уже будет наш, русский, советский. И вот были вложены деньги в это, и были сделаны экспедиции.
1: Я хочу уточнить еще раз, это в
3: 1921 году. И были сделаны абсолютно уникальные работы, фундаментальные, которые, вот я делал одну из крупнейших экспедиций в недавнее время, Академии наук в Карское море. Мы ссылаемся на работы, сделанные в 21 году, настолько они высокого качества, блестящего. Так вот, были сделаны работы тогда, которые показали, что нет, Карское море абсолютно не такое, как Баренцево. В нем нет биологической продуктивности, нет никакого смысла строить там флот, передислоцировать туда людей. И таким образом были сделаны работы не только блестящие с точки зрения науки, но которые государству позволили сэкономить огромные средства, изменить политику в отношении биологических ресурсов моря. Понимаете, сейчас это все кажется практически каноническими вещами, вроде мы всегда так знали. На самом деле это как формула воды. Вроде, а кто ее когда-то написал первый? А мы, кажется, что ее всегда всю жизнь знали. Вот так же и с Карским морем. Я считаю, что если мы можем вкладывать в Олимпийские игры, по самым скромным оценкам, $105 миллиардов, то найти деньги страна на исследование Мирового океана, тем более страна, которая имеет еще пока одну из лучших океанологических школ мира, она может. И это вопрос политической воли, вопрос геополитики.
1: И с вашей точки зрения, перспективы будущего человечества – это все-таки за освоением биоресурсов океана в их естественном виде или за биокультурами?
3: Это опять, знаете, к вопросу о понимании, насколько бездонен и неисчерпаем океан с точки зрения возможности переваривать все человеческие воздействия. Вот я думаю, что в самое ближайшее время люди обратятся к изъятию биологических ресурсов на тех ступенях, на которых, на более низких ступенях, на которых мы раньше эти биологические ресурсы практически не трогали. Вот мы с вами говорили про светящегося анчоуса. Это великая рыба, которая может послужить основой для производства рыбной муки. И просто так ее можно использовать, некоторые виды, в пищу, хотя это в меньшей степени. Вот мы с вами говорили о том, что современная добыча рыбы около 100 миллионов тонн, это предел. Предел этот установлен на основании того, что люди потенциально оценивают продуктивность разных популяций и задают себе вопрос, а можно ли больше из этой популяции взять без ее подрыва, без ее деградации будущей? Нет. Значит, мы приблизились к потолку. А запасы светящегося анчоуса в Мировом океане по самым предварительным данным составляют более 500 миллионов тонн. Даже если мы будем брать 1/10 этого, а в принципе по теории, ну, самой общей теории для разных видов, можно брать примерно около 30% от популяции без вреда, он восстанавливается легко. Даже если мы возьмем оттуда 10%, то это половина всего мирового промысла. Поэтому я думаю, что человечеству не миновать того, чтобы обратиться вот к этим компонентам океанской экосистемы. Я думаю, что дай бог, чтобы вот такая промышленная, промысловая активность в океане, в этой части, она была бы как следует окружена и оправдана научными исследованиями. Потому что, еще раз я хочу на этом остановиться, я это повторяю, потому что, на мой взгляд океанолога, человек, который в океане проработал 40 лет уже, это важнейшая часть нашего понимания и нашей культуры изъятия ресурсов. Мы должны понимать какие будут последствия от нашего вторжения в биологическую структуру и продуктивность океана, которая формировалась многие миллионы лет. И человек, вторгаясь туда, очень легко может пустить все под откос. Но, в принципе, я думаю, что человечеству деваться некуда, и это наше будущее в океане.
4: Спасибо за интересную беседу. Напомню, что сегодня в гостях у «Радиоскопа» был доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук Михаил Флинт. До свидания.
3: До свидания.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Так, давайте начнем с названия. Как мы ее называем? Нашу звездную систему. Много есть вариантов. Наша галактика, просто галактика с большой буквы, Milky Way, Млечный Путь. Какой мы предпочитаем? На самом деле разноброд в разных учебниках и популярных текстах англоязычных, русскоязычных, но все-таки есть традиция. Нашу галактику мы называем просто галактикой, но с большой буквы. Все остальные с маленькой буквы. Галактика такая-то, галактика сякая-то. Про нашу просто говорим галактика. Если пишем в текстах «наша галактика», то галактику можно и с маленькой буквы написать, потому что есть определение «наша галактика». Milky Way на английском языке привилось, мы его иногда используем. Ну вот полная избыточная информация «наша галактика, Млечный Путь», тут уже не ошибешься. Вот что я вам советую. Есть классическая английская книжка «Галактическая астрономия», «Galactic Astronomy», Бини и Мэрифилд. Это классика. Ее переиздавали много лет. У нас есть и старые издания, и новые. Это очень толстая, очень правильная, немножко устаревшая книга, потому что, ну, понятно. Последнее издание было давно, лет около 10 назад, на английском. Но все англоязычные ребята учатся за границей по ней. Кому захочется у нас ее читать, она и в библиотеке есть, и у меня есть, и у Анатолия Владимировича Засова. Книжку «Галактики» мы делаем совместно, я и мои коллеги, и мы стараемся поддерживать в актуальном состоянии, то есть каждые несколько лет переиздаем, и это скорее введение. Там есть и простые главы, там есть и более сложные главы. Я очень советую ее прочитать, потому что, ну, так сказать, писали ее сами для себя, чтобы и себе было кое-что понятно, и студентам нашим было бы легче в эту тему войти. Ну, эта книжка тоже есть в библиотеке ГАИШ, там и в продаже, и в сети, наверное, есть скопированная. Так что вот эти две – это избыток. Их вполне хватит, чтобы не только наш курс общей астрономии, но и курс галактической астрономии, который Анатолий Владимирович Засов будет читать, а эти книжки покрывают вполне. Ну, давайте посмотрим на небо. Весной. Обычно весной Млечный Путь появляется высоко, надолго на небе. Мы помним, как он проходит через Лебедь, через Орел, ну и Лир недалеко, осенний или там летний-осенний треугольник, он пересекается Млечным Путем. Но пересекается-то он в основном темной полосой, которая прорезает Млечный Путь пополам. Не совсем пополам, это такая дуга, происхождение которой до сих пор обсуждается. Но это тема для более детального рассказа о галактике. По крайней мере, что-то мы тут видим. Эта полоса давно уже привлекала внимание не только астрономов и философов, и просто натурфилософов, то есть людей, которые вообще о природе думают. И была идея, конечно, что это нечто, внутри которого мы живем. Потому что куда ни путешествуй, в южное полушарие, в северное, всегда ты видишь полосу Млечного Пути. Никогда не удается окинуть ее взглядом, потому что всегда мешает Земля, и у нас пол небосвода над головой. Даже вот такие широкомасштабные снимки, они скорее сбивают с толку. Кажется, что полоса Млечного Пути какая-то сильно выгнутая. А на самом деле, что это такое? Вот это вот. Фотография широкоугольная, да. А геометрически, что это за форма? Мы смотрим на небесную сферу, сферу. И когда видим вот такую дугу, то это что? Дуга большого круга. То есть это прямая линия на сфере. Но для нас она воспринимается как какая-то очень изогнутая вещь. Вот замечательный снимок. Он составлен из двух фотографий. Человек в северном полушарии сфотографировал одну часть Млечного Пути, поехал в южное полушарие, сфотографировал в другую, потом слепил, и получилось полное изображение Млечного Пути. Но оно тоже сбивает с толку, оно какое-то круглое, потому что две искажающих сферическую проекцию, две искажающих картины. Как бы нам это более правильно представить? А вот как. Но такой фотографии вы никогда не получите, сидя на Земле. Ну, если, может быть, куда-нибудь улетите в космос, где не мешает наша планета. Но это не фотография. В Впервые такая карта Млечного Пути была нарисована астрономами шведскими, сотрудниками Лундской обсерватории. Они собрали много-много отдельных фотографий неба и руками в специальной проекции, вот это называется равноплощенная проекция. Это как если бы разрезать глобус и развернуть его вот так на плоскость. Да и то не получилось бы, глобус не развернешь. А в каком смысле равноплощенная? Любая площадочка тут, на какой бы широте мы ее ни взяли, ну, грубо говоря, это широта, это долгота, если речь о глобусе, она имеет одинаковую площадь на сфере. Это очень удобная проекция, на которой нет искажения площадей. Иначе, когда мы берем карты Земли, Гренландия больше Африки. Но это же неправда, потому что там, на высоких широтах, мы раздвигаем карту, чтобы она стала прямоугольной. А вот эта равноплощадная очень правильная. И мы всегда, изображая что-то большое на небе, а больше Млечного Пути, наверное, ничего нет, предпочитаем такие проекции, равноплощадная проекция. Полюс, полюс, экватор. Ну, экватор обычно ориентируем, если речь о галактике, вдоль средней линии Млечного Пути. Вот это уже хорошая штука, но это не фотография. Это рисунок очень аккуратный, ну, на нем видим многие детали. Например, вот это вот что?
1: Большой мультиланговый
0: глобус. А это?
1: Малая.
0: Да, но тут запутаться сложно, а вот это? Ну, любители астрономии.
2: Может, Андромеда?
1: Нет, это Южный полушарий.
0: Конечно, Андромеда.
1: Да.
0: Андромеда, она в Южном полушарии галактических координат. Хорошо, угадали. А все остальное – это вот россыпь, мы понимаем, близких к нам звезд. Сегодня мы имеем возможность такие карты не рисовать, а изображать на компьютере, потому что, к счастью, летает астрометрический телескоп Гайя, и он измерил положение и яркость сотен миллионов звезд. И когда вы наносите это просто на экран компьютера, положение и яркость отдельных звезд, у вас нет сотни миллионов пикселей на экране, и они, эти звезды, сливаются в очень аккуратную полосу Млечного Пути, ну, кроме тех немногих, которые за пределами полосы Млечного Пути. Это не фотография, это результат детального измерения положения и яркости звезд на всей небесной сфере. Потрясающая совершенно работа. Ну и тут мы видим, даже в соседних галактиках Большое и Малое Магелланово облако тоже отдельные звезды видит Гайя, и теперь у нас есть вот такое замечательное изображение Млечного Пути. Можно его приблизить, посмотреть центральную область. Понятно, что это какое-то выделенное место, потому что там более толстая полоса, вот эта вот выпуклость, балч нашей галактики, и где-то там должен быть центр. Но мы видим, что на центр проецируются вот эти темные области. Когда-то их считали, я не знаю даже, Гершель, наверное, шутил, когда говорил, что это, вот, Вильям Гершель, старик, настоящий Гершель, то оба они были настоящие, но папа был более знаменитым, он говорил, это дыры в небесах. Но он, в общем, был достаточно квалифицированный человек, наверное, шутил. Но на первый взгляд, да, дыра, тут отсутствие звезд. Но понятно, что это такие замысловатые формы, дыры не бывают, что это какие-то структуры, которые перекрывают нам задний фон. Ну и уже чуть позже Гершеля, там Вильгельм Струве, он писал, что да, это, конечно, среда, которая не позволяет нам увидеть более далекие звезды. То, что близко, мы видим надежно. А, к счастью, вокруг Солнца на расстоянии примерно 150 парсеков нет межзвездной среды, ни газа, ну почти нет, ни газа, ни пыли. Мы случайно в нашу вот в нынешнюю эпоху Солнечная система пролетает сквозь очень чистое место галактики. Такой пузырь, который когда-то кем-то был раздут, наверное, тут сверхновые звезды взрывались, и у нас совершенно чистое пространство, мы можем ближайшие окрестности очень детально исследовать. Вот самые наши ближние соседи, большинство из них вы по именам, наверное, знаете. Вот кто помнит про Тау-Кита, чем она прославилась?
1: Пять высоцкого есть.
0: Ну, конечно. Наталки те, условия не те. Там нет атмосферы, там душно. Но талкитяне радушны. Знаменитая песня Владимира Высоцкого. А почему он о ней пел, об этой звезде? Потому что в 60-м году Дрейк начал первые поиски внеземных цивилизаций, очень правильно решил, что надо найти ближайшие к нам звезды, похожие на Солнце. Вероятно, там и планеты найдутся, похожие на Землю. И он выбрал Тау-Кита, а вторую звезду – Эпсилон Эридана. Ну, классику надо знать. Ни там он ничего не нашел, никаких сигналов внеземных цивилизаций, но действительно планеты там оказались. Но это мы сегодня знаем. Ну хорошо, это ближайшие окрестности. А дальше мы смотрим и понимаем, что вдаль смотреть трудно, то есть в некоторых направлениях нам ничего не мешает, а в других направлениях мешает сильно. Звезды ближнего фона мы видим, а то, что вот за этой пылью, видно, что много-много слабых звезд, а тут только яркие. Понятно, что они близко к нам, а остальные нам перекрыт, наш луч зрения перекрыт какой-то непрозрачной средой. Поэтому внешний вид галактики пока сфотографировать нельзя, и мы только на рисунках художника можем как-то это себе представить. Художник, ну вот Марк Гарлик, это очень известный художник космический, он, конечно, советуется с астрономами и пытается изобразить что-то, что не противоречит нашим представлениям о галактике. Но ясно, что вот такой портрет мы вряд ли когда-нибудь получим. Для этого надо было бы взлететь над плоскостью галактики и сверху сфотографировать. А, к сожалению, Солнечная система находится прямо в плоскости галактики. И именно поэтому Млечный Путь опоясывает нас, наше небо по большому кругу, а увидеть со стороны нашу звездную систему мы пока не можем. А есть предложение, как получить фотографию нашей галактики снаружи, так вот, окинуть ее общим взглядом. Придумайте. Нет предложений. Но элементарный способ есть.
1: Зеркало большое.
0: Большое надо зеркало. И далеко его надо отправить. Вот мы сейчас видим, ну якобы видим нашу галактику. Как кто ее мог бы наблюдать? Астроном из другой галактики. Ну конечно, надо установить связь с астрономами, живущими в других галактиках, подарить им фотографию для начала их собственной галактики, а они нам в ответ пришлют изображение нашей. Очень полезный был бы обмен фотографиями. Ближайшая к нам галактика какая? Крупная. Андромеда. Казалось бы, надо установить контакт с жителями Андромеды. Мы им, а не нас, а не нам. Но тут есть одна загвоздка. Природа распорядилась так, что наша галактика к Андромеде ориентирована почти ребром, а Андромеда к нам тоже почти ребром. Так что большой пользы от этого взаимного обмена фотографиями не будет. Вот я тут три причины выделил, которые мешают нам детально и, главное, однородно исследовать галактику из того места, где мы в ней находимся. Первое – галактика везде. Она покрывает, мы внутри, значит, она покрывает весь небесный свод. Это колоссальная площадь, 41 тысяча с копейками квадратных градусов. А у нас хорошие телескопы до сих пор и одного-то градуса квадратного не покрывают. Ну, настоящие большие крупные телескопы. Они покрывают там четверть квадратного градуса, 1/6. Представляете, сколько надо сделать фотографий, чтобы покрыть все небо хорошими детальными снимками. Второе. Мы внутри, значит, какие-то объекты рядом с нами, и мы можем самые слабосветящиеся звезды расследовать вот тут вот рядышком. А чем дальше смотрим, тем только более яркие можно заметить. Вот этот гигантский разрыв в расстояниях между ближайшими светилами и наиболее далекими, а диаметр галактики действительно порядка 100 килопарсеков, он очень сильно затрудняет нам однородное, такое создать однородное представление о галактике. Трудно. Там только яркие, здесь только слабые видим. А яркие объекты редкие, поэтому рядом с нами их нет. Они только вдали. И вот так вдали видим одно, вблизи другое. Ну и пыль, межзвездная пыль. Газ, конечно, не очень сильно мешает, он скорее даже помогает, как мы сейчас увидим. А пылинки мелкие, которые внедрены в газ межзвездный, они перекрывают нам свет. В направлении центра галактики поглощение 30 звездных величин. Это лишает вообще всяких шансов нас увидеть что-то в районе центра галактики, но в оптике. В оптике это очень сильное поглощение, а когда переходишь в другие диапазоны, там есть шанс хоть что-то увидеть сквозь эту пыль в инфракрасном, тем более в радио, иногда в гамма-диапазоне. Гамма-кванты такие мощные, что они просто протыкают пылинки и не задерживаются. Но в оптике то, что мы любим больше всего, увидеть центр галактики невозможно. Первым решил изучить Млечный Путь и разобраться в его структуре все тот же великий Вильям Гершель. Он понимал, что в одиночку ему с этой задачей не справиться, на самом деле и коллективно мы с этой задачей тоже не можем справиться. И он впервые применил статистический метод. Он выбрал на небе несколько десятков маленьких площадочек, крохотных, там размером примерно по градусу, и в этих направлениях стал подсчитывать количество ярких и слабых звезд. Такие вот проткнул как бы небо несколькими направлениями случайными, понимая, что вот такая выборка какое-то представление о геометрии галактики даст. Естественно, расстояние он не мог мерить до звезд, он такое предположение сделал. Слабая звезда далеко, яркая близко. Грубо говоря, это, в общем, да, похоже на правду. В среднем это так и есть. Яркие звезды ближе, чем слабые, хотя бывают, конечно, и варианты. Очень мощная светимая звезда может быть далеко, но представляться нам яркой. Ну, мы уже говорили, телескопы и сегодня еще не могут выполнить то, что Гершель тогда считал невозможным для одного любителя астрономии. Сегодня по-прежнему невозможно даже для профессионалов однородно перефотографировать большим телескопом, имеющим очень маленькое поле зрения, всю галактику. Есть, конечно, телескопы с широким полем зрения, но они не такие дальнобойные, у них диаметр объектива небольшой, света они собирают немного, до сих пор нет больших телескопов с широким полем зрения. Они сейчас создаются, вы знаете, мы говорили про этот проект, он вот-вот, ну как вот-вот, года через полтора его закончат. Действительно большое поле зрения, несколько квадратных градусов, и дальнобойность невероятная, 8 метров диаметр объектива. Но пока таких нет, и мы ждем, когда они сделают, будут построены, начнут работать и сделают полный обзор неба. Один будет в северном полушарии, другой в южном, и они охватят всю небесную сферу. Но это дело будущего. Пока у нас есть только более или менее однородные обзоры, не очень мощными телескопами. Ну, что есть, то есть. Радио. Радио намного эффективнее в том смысле, что для радиоволн нет преград. Они проходят через пыль, не замечая ее, потому что длина волны большая, пылинка маленькая. Волна проходит через пыль спокойно. Но есть и недостаток. Очень низкое качество изображений, резкость маленькая. Но зато вот так вот, крутясь,

0: занимаясь изучением галактики, всегда изображаем небо, потому что галактика вокруг нас, и только на полной карте неба можно ее изобразить. Ну, это вы видели. Гайя 18-го года. Сейчас новый вышел релиз, новый обзор неба Гайя. Он еще более детальный, хотя уже вывести на экран эти детали невозможно. Их и так сотни миллионов. Так что только отдельные площадки можно увеличивать. В принципе, более или менее однородное представление о галактике дают инфракрасные обзоры. Если присмотреться, ну, длина волны порядка 1-2 микрон, это такой средний инфракрасный диапазон с Земли, еще с Земли получен. Есть некоторые длины волн, на которых атмосфера полупрозрачна, такие маленькие окошечки. И этот обзор вот, двухмикронный, ну, его называют 2 micron All Sky Survey, он очень полезный, полный, его сделали двумя телескопами в двух полушариях. Видно наличие пыли, но она все равно перекрывает нам центральную плоскость галактики, экваториальную, теперь ее так называют, галактический экватор, но значительно меньше помех, чем в оптическом диапазоне. И видно вот это вот центральное сгущение звезд, балдж галактический, правда, по-прежнему туда пробиться, вот туда, в самый центр, сложновато. Пыль все-таки там поглощает. Очень полезно одни и те же области неба снимать в разных диапазонах, на разных длинных волнах. Смотрите, как мы дополняем информацию. Берем оптический снимок. Это полоса Млечного Пути, это за пределами Млечного Пути. Тут мы видим, что экватор Млечного Пути нам перекрывает пыль. И вот здесь большое пылевое облако, в оптике ничего не видно. Переходим в ближний инфракрасный диапазон, near infrared. Пыль уже становится не таким серьезным препятствием. Она еще заметна, но уже можно как-то так более глубоко заглянуть туда. Вот тут ничего не видно, а там уже что-то появляется. То есть в ближнем инфракрасном диапазоне, который с баллонов можно фотографировать, с борта стратосферных обсерваторий, там телескопы на борту самолетов устанавливают, либо иногда даже с Земли, когда вот хорошее сухое место, как в Чили, в чилийских обсерваториях это доступно. Смотрим в дальнем far infrared, дальний инфракрасный диапазон, и, о чудо, здесь была темная полоса, а тут появилась светлая. В чем дело? Значит, пыль не только перекрывает, но и наоборот добавляет это излучение. А это дальний инфракрасный диапазон, то есть с температурой порядка 100 кельвинов, 100-105, ну, там порядка 100 кельвинов, тело излучает именно в этом диапазоне. Ну так пыль нагрета излучением звезд, и она уже сама начинает излучать. Тут она нам мешала, а тут она главный объект исследования. Тут она нам перекрывала зрение, а тут она светится сама, и мы понимаем, ее там что-то нагрело, значит, внутри этого облака сидят молодые звезды и вокруг себя нагревают пыль. Ну и, наконец, в спектральных линиях. Что это за линия? H-альфа. Откуда мы его, от какого объекта получаем? Что является источником линии H-альфа? Ну, конкретно, физически, что излучает ее? Не области как целое, а какой элемент?
1: Водород
0: при переходах каких?
1: С третьего на второй.
0: Ну, или, скажем, там, со второго возбужденного на первый возбужденный электрон прыгает. Да, в оптическом диапазоне H-альфа. Обычно мы окрашиваем такие снимки красным, потому что сама линия красная, чтобы сразу по цвету. Ну и что? Здесь яркие источники, значит, это теплый водород. Не холодный, но и не очень горячий. Если бы он был горячий, он бы был ионизован, электронов там не было бы у атома. Если бы он был холодный, электроны сидели бы на основном уровне и вообще ничего не излучали. Значит, тепленький, значит, его там кто-то подогрел. До температуры, ну, обычно там 2-3 тысячи градусов. Ну, как тепленький, горячий, но не очень. Значит, вот это на самом деле область формирования звезд. Тут много пыли, тут много газа, а газ и пыль перемешаны хорошо. Где пыль, там и газ обычно. Значит, там формируется

молодые звезды, которые рядом с собой нагрели газ, и вот тут, в этом облаке, тоже формируются. Ну, вот так, комбинируя разные диапазоны, мы общее представление можем получить о каких-то областях галактики, ну, вообще, каких-то областях неба. Ну, а галактика – это самая интересная, конечно, область неба. Радио. Берем, сравниваем некоторые радиопортреты галактики друг с другом и можем как-то оценить, какие-то сделать выводы. В оптике темное, ну вот этот портрет посмотрим. В оптике это область темная, значит там какой-то холодный газ, пыль. Если бы он был очень горячий, пылинки бы расплавились, они бы просто перестали существовать. Пыль может быть только в холодном газе. Но смотрим вот на этот портрет. Что это такое? Радиоконтинуум. То есть не отдельная спектральная линия, а широкий диапазон частот в области радиоизлучения. Ну, примерно показано, какая частота, но рядом с ней может быть очень широкий разброс частот. Что может излучать в радиоконтинууме? Атомы не могут. У атомов переходы четкие спектральные линии. А что может в континууме излучать? Да просто хаотическое движение заряженных частиц. Значит, это плазма, в которой электроны бегают. Ну, обычно это излучение рождается, оно не просто тепловое, не просто хаотически движутся атомы, самые электроны, а навиваются на магнитные силовые линии межзвездного магнитного поля. Ну, они тоже разную энергию имеют, электроны, поэтому в широком диапазоне излучают. Ага, значит, здесь горячий газ, здесь много горячего газа, и он настолько горячий, что, посмотрите, он довольно широко распределен по отношению к экваториальной плоскости Млечного Пути. А ведь экваториальная плоскость – это место, куда все хочет упасть. Это наиболее плотная часть галактики, и сверху туда притягивает, ну, верх и низ – это неправильные понятия, с севера притягивает туда и с юга притягивает туда, потому что галактика – это плоская звездная система. Тут газ горячий, и он довольно высоко, давление в нем большое, он довольно высоко распределен относительно галактической плоскости и сосредоточен в центральной части галактики. Ведь вы понимаете, эта карта – это полное небо. Когда мы смотрим сюда, мы видим центр, ну, в направлении центра галактики. А антицентр – это вот эти части карты. Надо ее так вокруг головы обернуть, и тогда мы понимаем, что это вся небесная сфера. Можем крутить головой, там центр, там антицентр галактики, ну, какие-то направления на 90 градусов сюда. Вот эта область примерно созвездие Лебедь, там вот такое уплотнение, мы вдоль спирального рукава смотрим галактики. Ну, это южное полушарие, эти созвездия нам не очень знакомы. Переходим к другому портрету галактики. В линии излучения какого водорода? H1. Да. H1 – это что такое? Водород, но в какой форме? Атомарный, да. И лайн, то есть линия излучения атомарного водорода. На какой длине волны излучает атомарный водород? Знаменитая длина волны, на которой все цивилизации мы ищем. 21 сантиметр. Тут написано частота 1400 мегагерц. А длина волны 21 сантиметр. Это знаменитая длина волны, на которой излучает прохладный водород, там электрон на сверхтонких уровнях перехода осуществляет. Ну и как мы можем сказать? Ага, горячий газ далеко от плоскости галактики поднимается, а не очень горячий прижат к плоскости галактики и более равномерно по ней распределен. Он уже не сосредоточен в центре. В центре больше звезд, они его там нагревают. А он сосредоточен почти равномерно во всей галактической, во всем галактическом диске. Ну и, наконец, вот это. Совсем плоская составляющая, абсолютно прижатая к галактическому экватору, значит, это наиболее холодный газ. Он холодный, в нем давление низкое, он прямо лежит вот в экваториальной плоскости, не может никак над ней приподняться, потому что тут область минимума гравитационного потенциала. Тут гравитационная яма. Это, что это за газ? Излучение на этой картинке молекулы СО, угарного газа. Ну, там
дипольная линия такая. А почему мы смотрим какую-то молекулу СО? А почему мы не смотрим более как сказать, более часто встречающуюся молекулу молекулярного водорода? Водорода же больше в природе, чем всех остальных химических элементов. Если есть молекула СО, наверное, должны быть и молекулы H2, водорода, их там наверняка должно быть больше. Хотелось бы их увидеть, но это невозможно, и почти невозможно. Дело в том, что симметричные молекулы типа O2, N2, H2, вот эти наши родные молекулы, они очень плохо излучают. Вот мы знаем, что в природе больше всего водорода, а значит и больше всего молекул водорода. И в холодных областях, где молекулы не разрушаются, наверное, самой популярной должна быть молекула водорода. Но это же симметричная молекула. Протон, ну там какие-то электроны бегают вокруг них. Как может излучать такая система? У молекул два варианта излучения. Ее надо возбудить, она потом должна излучить. Ну как? Молекула может колебаться вот так вот, менять взаимное направление двух своих атомов, и может вращаться вокруг двух осей. Но и при этом, и при том, симметрично будут двигаться где-то здесь центр масс, полная симметрия. И как бы эти одинаковые заряды не двигались, перемещение электрического заряда не происходит. Он симметрично меняет места. Когда мы делаем радиопередатчик, в его антенне бегают электроны. И схема радиопередатчика заставляет протоны на месте. Из них состоит металлическая антенна. Они никуда побежать не могут, это структура самой антенны. А электрический ток – это движение электронов. И мы их заставляем двигаться туда-сюда, туда-сюда. Туда они уехали, тут минус избыточный, тут плюс. Сюда электроны уехали, тут плюс, там избыток протонов, тут минус. Дипольное разделение зарядов происходит, и радиоволна уходит. А тут как ни крути, или как ни заставляй колебаться их, дипольного разделения зарядов не будет. Поэтому приходится... Молекула H2 практически не излучает. Приходится на других молекулах изучать молекулярную составляющую межзвездной среды. Молекула СО несимметричная. Все-таки разная масса у этих атомов, у углерода и кислорода. И их колебания приводят к тому, что немножко заряд относительно центра масс этой молекулы, электрический заряд, гуляет. И возникает возможность излучать. Поэтому мы изучаем линии тех молекул, которые, собственно, нам их предоставляют, которые излучают. А потом уже пересчитываем, видим, что тут избыток СО, значит, тут должен быть избыток молекулярного водорода. Причем его где-то 100 тысяч раз больше, чем молекулы СО. Но вот она нам, спасибо, хотя бы какие-то кванты поставляет. Ну вот видите, в разных, разные составляющие межзвездной среды по-разному распределены относительно галактического экватора. Более или менее, конечно, сохраняется симметрия. Галактический экватор – это все-таки симметричная структура, гравитационное поле симметрично относительно направления на север и на юг. Но по-разному они распределены. Тут горячая, тут прохладная, тут холодная составляющая. И вот интересно, что самая горячая и самая холодная примерно одинаковое распределение относительно центра галактики показывает. И это концентрируется к центру, центр вот здесь. И это странное соседство самого холодного и самого горячего вещества. Но оно странное только на первый взгляд. Из холодного газа рождаются звезды и тут же нагревают этот газ своим излучением. Поэтому где холодная, плотная межзвездная среда, там родились звезды, там же они рядом с собой нагрели газ, и он начинает соседствовать с холодным.
Много можно портретов Млечного Пути продемонстрировать. Ну, вот, это мы уже видели, 21 сантиметр, это видели. Мы видим ЦО, но понимаем, что на самом-то деле там намного больше молекулярного водорода. Можно инфракрасный, вот этот спутник летал, Infrared Astronomical Satellite, портрет галактики получить, гамма-портрет. И поначалу это тоже удивляло нас, там, где самая холодная межзвездная среда, оттуда же идет самое жесткое гамма-излучение. Как это вообще совместить? Всегда думали, что гамма – это указание на очень горячий газ с температурой сотни миллионов, ну, порядка там 10^8 кельвинов, а тут вот самый холодный газ является источником самых жестких гамма-квантов. Ну, разобрались. На самом деле там довольно любопытное взаимодействие взрывающихся звезд, космических лучей, то есть быстрых протонов, и холодного газа. Сами по себе быстрые протоны не излучают, но когда врезаются в этот холодный газ, рождаются там пемизоны, они распадаются, гамма-кванты получаются. Ну и портрет в дальнем инфракрасном диапазоне. Вот это, пожалуй, самый выгодный диапазон. Он только из космоса доступен, поэтому это спутник КОБЭ летал, один из спутников, который в дальнем инфракрасном диапазоне видит. И тут уже пыль, ну, практически незаметна. Вот это все звездное тело галактики. Мы его видим почти со стороны. Ну, конечно, мы внутри, но мы все-таки не в центре галактики сидим. Мы как-то так отодвинуты от края, от центра к краю галактики. И, глядя на центральную область, видим вот эту вот наиболее плотную часть диска, а в центре еще и, как сказать, добавленное вот это вот, добавленное население старых звезд, галактический балдж. Кстати, его происхождение до сих пор обсуждается. Что там за звезды? Они вроде старые, но высокометалличные. Когда они там родились, каким образом? Это еще предстоит более тонко исследовать. Самые жесткие лучи – это гамма-диапазон, вот такой там больше 100 МЭФ каждый квант. Они сравнительно недавно были так однородно по небу изучены. Этот спутник Ферми был запущен несколько лет назад. И вот этот первый обзор всего неба в самом жестком гамма-диапазоне. Ну, в общем, тоже ничего неожиданного. Мы увидели полосу Млечного Пути, мы увидели далекие, вот это очень далекие галактики, вообще не наши соседи, а гораздо более далекие, с активными ядрами, там массивные черные дыры сидят. Млечный Путь неоднороден, хотя тут трудно в чем-то разобраться, там много разных объектов, но мы видим отдельные объекты на карте в гамма-диапазоне. Это молодые нейтронные звезды. Они недавно образовались там, при взрывах сверхновых, и некоторое время они еще будут очень активно излучать во всех диапазонах, в том числе и в гамма. Но вот что интересно. Мы, в общем, понимаем происхождение большей части вот этого излучения. Отдельные пульсары, отдельные далекие активные галактики. Это можно все снять с этой карты и посмотреть, а что же останется. И такая работа была сделана. Все понятное убираем, а кое-что остается. И впервые, вот по данным этого спутника Ферми, увидели, что над центром галактики вздымаются две такие области, слабые источники, но очень протяженные. Представляете, вся небесная сфера, они огромные, источники гамма-излучения. Совершенно очевидно, что там нет отдельных объектов, там нет никаких нейтронных звезд. А что же там есть? Там просто горячий газ. А почему он вздымается именно над центром галактики? Ну, почему в двух направлениях, понятно. Нагрейте газ в районе центра галактики, ему некуда деться, кроме как всплыть наверх и сюда тоже наверх. Понятно. Значит, там какой-то источник очень горячего. Источник энергии. Газ есть везде, была бы энергия, которая его нагреет, и он поднимется. Ну, как при взрыве атомной бомбы поднимается вот этот гриб. Куда ему подниматься? Наверх, в стратосферу. Он всплывает. Фактически всплывает
любая область, нагретая в диске галактики, она всплывает наверх против силы тяжести. Здесь против силы тяжести. А что это такое? А вот до сих пор непонятно, что это такое. Огромная область, наполненная горячим газом. Ну, это, конечно, рисунок на фоне реальной фотографии Млечного Пути. Рисунок, как мы себе представляем эти два пузыря. Их так и называют. Пузыри Ферми. Ферми Бабблс. Происхождение, пока мы только их изучаем, о происхождении точных представлений нет. Изучаем довольно интересным способом. Наблюдаем какую-нибудь очень далекую галактику с ярким активным ядром, ну, вот квазар. Его луч проходит через эти пузыри, и мы на Земле, ну, так сказать, вид сбоку, вот Солнечная система, тут, получаем спектр какой-нибудь линии. И видим, основная линия, она принадлежит, конечно, самому объекту излучения. А тут еще два сателлита, два с красным и с голубым смещением варианта этой же линии. Ясно, что пузырь расширяется. Эта область к нам приближается, голубое смещение, это удаляется, красное. И таким образом можем даже динамику этих горячих пузырей выяснить. Они, да, действительно немножечко с небольшой скоростью, там порядка 50 километров в секунду, расширяются. И значит, в прошлом они были тут покомпактнее, и происхождение их все-таки связано с центром галактики. А вот каково оно? Каково оно, непонятно. Какие там могут быть мощные источники энергии, источники тепла? Что могло нагреть газ? Ну, у нас как-то вариантов немного. Во-первых, звезды. И действительно, в центральной части галактики много холодных гигантских молекулярных облаков, мы о них будем говорить, в них формируются большие коллективы звезд, сразу большие. И те звезды, которые в момент формирования имели большую массу, они очень быстро проживают свою жизнь, там, за несколько миллионов лет, и начинают взрываться как сверхновые. Такое вот массовое, многократные взрывы сверхновых. Они, в общем, по энергетике, если посчитать, мы примерно представляем, в каком темпе там рождаются звезды, вроде бы хватает энергии, чтобы накачать ее в горячий газ и заставить его подняться наверх. Но есть и другая идея. Там ведь кроме звезд еще сидит сверхмассивная черная дыра. Сегодня она тихо себя ведет. Мы только косвенно знаем, что она там есть по движению звезд рядом с ней. Но вообще-то падение газа на черную дыру – это всегда источник энергии. Аккреция газа, он разгоняется, он нагревается при сжатии, и начинается излучение мощное. Поторопился. Есть идея, что это еще и влияние черной дыры, что время от времени она становится активной, ну, не она сама, а окрестности черной дыры, если туда падает или разреженный межзвездный газ, либо какая-то звезда слишком близко подходит к черной дыре, ее разрушают приливные силы, это тоже источник газа. И какое-то время в окрестности черной дыры возникает аккреционный диск горячий, нагревается, начинает излучать в обе стороны, туда и туда. Да еще, может быть, там такие джеты, горячие струи прецессируют, может быть, они так крутятся немножко, ну, вот как ось вращения Земли под влиянием Луны. Такая прецессия аккреционного диска, она, в общем, часто наблюдается. Пока мы не знаем, не можем решить, что это, влияние черной дыры, которая время от времени активизируется, или это массовая вспышка сверхновых. По энергетике и то, и другое проходит. А детально разобраться не можем. Глядя на соседние галактики, видим, что это, в общем, такое обычное явление, регулярное. Вот соседка, с ребра видна, практически модель Млечного Пути. И мы видим в радиодиапазоне два вот таких бабла больших. А если приглядеться к центру, видим даже, что оттуда струя какая-то выходит в одном направлении. Ну, может быть, она к нам ориентирована, нам ее легче увидеть. А в ту сторону ее что-то поглощает, или просто доплеровский эффект ослабляет ее яркость.
Ну, так что наша галактика ни в чем не особенная. Другие тоже демонстрируют такие выбросы из центра. Андромеда. На нее, конечно, были большие расчеты, что близкая, спиральная, похожая на нашу галактику, система, что мы ее изучим детально и многое поймем про свою. Ну вот не повезло, она к нам почти ребром ориентирована. Плоскость Андромеды по отношению к лучу зрения нашим градусов 15 или 16 наклонена, ну практически ребром. И мы даже не можем восстановить спиральную структуру. Пытались много раз, но четко обрисовать спиральные ветви, хотя общее представление есть, что это плоская система вращающаяся, что она на первый взгляд должна быть спиральной, но никому не удалось провести аккуратно вот эту схему спиральной структуры Андромеды. И наша, помните, полные карты неба, где располагается Андромеда? Недалеко от Млечного Пути. Значит, и мы к ней тоже ориентированы почти ребром, и с ее точки зрения также трудно исследовать диск нашей галактики. Есть, конечно, ну, не очень близкие, но зато удобно ориентированы к нам спиральные галактики, когда они почти плоскостью к нам развернуты, и тут можно изучать спиральную структуру и каким-то образом сопоставлять ее с нашей, какие-то общие черты находить и думать, что вот на что бы могла быть похожа наша родная галактика, на какую из тех, которые мы детально можем изучить. Вообще общее представление о спиральных галактиках, оно постепенно меняется. Мы говорим спирали, и во всяких учебниках и книжках популярных спирали рисуют как равномерно раскручивающиеся, иногда даже используют какое-то математическое простое приближение, там спираль Архимеда, которая под одним и тем же углом спиральная ветвь к радиусу, проведенному от центра галактики. Но если приглядеться внимательно, мы никогда не видим четких дуг, мягкой спирали на диске спиральных галактик. Посмотрите внимательно. Вы можете провести прямые линии, из которых состоит изломанная спираль. Вот это довольно поздно было понято. И первым это, насколько я знаю, Артур Давидович Чернин обратил на это внимание. Он работал у нас в отделе, вот в том же отделе, где я работаю, отдел изучения галактик. И даже гидродинамические расчеты, и даже модели гидродинамические, реальные модели лабораторные, показали, что это некая неустойчивость спиральной волны плотности, о которых мы еще будем говорить, это волновое движение на галактическом диске. Это я говорю для того, чтобы обратить ваше внимание, изучение спиральной структуры галактик не закончено. Тут есть интересная физика. Объяснить вот это вот, смотрите, идет, бам, излом, колено. Дальше идет почти прямая, колено, идет почти прямая. А теории пока нет, которые бы это объясняли. Есть общие соображения, есть некие модели, там модель вращения тарелки с мелкой водой. Вот такая, правда, ну, тарелка это, конечно, не суповая тарелка, а специальный сосуд с мелкой водой. И там рождаются спиральные волны плотности, когда их крутишь. Такие модели в Москве, вот в институте Курчатова делали. Там не получается изломов. В теории гидродинамической вроде бы получается. Но, поверьте, это еще есть над чем думать. Ну, хорошо, мы сопоставляем. У нас есть много вариантов. Давайте подумаем, какая же наша? Как она выглядит со стороны, могла бы выглядеть? Сначала были заблуждения. Великий астрофизик Артур Эддингтон, английский, в 12 году считал, в 1912, что наша Солнечная система находится в центре нашей звездной системы галактики. Понятно было, что это уплощенная система, но Млечный Путь, очевидно, на эту мысль наводит. Но считал, что мы в центре. Потому что Млечный Путь более или менее однородную яркость по небу. Если так сгладить некоторые темные места, то все небо объемлет Млечный Путь.
Но уже тогда же были люди, которые в этом сомневались. Вот Истон в те же годы считал, что нет, Солнечная система не в центре нашей звездной структуры. Центр где-то в другом месте, а мы смещены относительно него. Но в каком направлении он представлял себе центр нашей, кстати говоря, спиральный? Вот эта интуиция, видимо, подсказывала его. Просто глядя на Млечный Путь, не скажешь, что это спиральная галактика. Но вот интуиция ему подсказывала. Он расположил его в направлении созвездия Лебедь. Но разве это так? Нет, конечно. Мы сегодня знаем, что где-то в Стрельце, в направлении Стрельца лежит центр галактики. А почему в Лебеди? А на фоне Млечного Пути в Лебеди самая яркая концентрация звезд. Ну и вот Истон решил, что именно там центр. А дело в том, что там, когда мы смотрим в Лебедь, в направлении Лебедя, мы смотрим вдоль спирального рукава и в проекции видим много ярких звезд. Заблуждение было. Вот человек, который довольно точно впервые понял и размер галактики, и направление на центр. Херлоу Шепли, американский астроном, он решил так. Не надо смотреть в плоскости Млечного Пути. Надо, наоборот, найти направление, где пыль нам не мешает, и мы можем далеко какие-то объекты увидеть. Может быть, они оконтурят галактику и покажут ее структуру, ее размер и наше положение относительно ее центра. Какие объекты он для этого использовал? Шаровые звездные скопления. Они разбросаны по всему небу. Если нанести на такую уже привычную нам карту, мы увидим концентрацию шаровых скоплений в направлении Стрельца. Но очевидно, что именно там где-то лежит главная часть галактики. И Шепли точно указал направление. Потом радиоастрономы его уточнили, вот прям нашли там положение очень яркого радиоисточника, практически с черной дырой совпадающего. Теперь мы знаем координаты центра галактики очень точно, там до долей секунды, но уже Шепли общее направление указал. Более того, он даже расстояние неплохо измерил, с ошибкой 30%. Это для той эпохи было очень даже неплохо, потому что до шаровых скоплений расстояние, в общем, неплохо измеряется. В них есть цефеиды, такие мелкие цефеиды, звезды типа Эрерлиры. О них мы кое-что знаем, какая у них светимость, и можно определять расстояние. Но вот ситуация примерно такая. Это мой рисунок. Вот не в защите, как могу, рисую. Солнце, солнечная система, галактический диск. Пыль мешает нам видеть далеко в плоскости галактики. Не только в направлении центра, и в направлении антицентра мы тоже далеко не видим. Тут расстояние что-нибудь 2-2,5 килопарсека, и все. Дальше нам закрыта видимость. Но в направлениях от диска и к югу, и к северу, он тонкий, он полупрозрачный, мы видим далеко. И шаровые скопления, в общем, показывают нам, что они где-то тут концентрируются, и примерно расстояние до этой концентрации можно определить. Но все-таки оно постоянно уточняется. Вот старая иллюстрация 40-летней давности. Диск мы уже понимаем, положение Солнца где-то не в центре, а там вдали от центра. Но посмотрите, расстояние какое нанесено. 10 килопарсеков. И многие десятилетия астрономы считали, что мы на расстоянии 10. 10 очень простое число, да, такое круглое, легко запомнить. Считали, что мы на расстоянии 10 килопарсеков от центра галактики. И во всех учебниках все это была десятка. Потом начали уточнять. Вот это один из моих учителей, Александр Сергеевич Шаров, по положению шаровых скоплений. Шаров, шаровые скопления, все шутили, что это его объекты. Немножко уточнил положение центра галактики, но, кстати говоря, ошибся довольно сильно. Я потом на это указал. Придумал другой способ. И, в общем, каждый почти из астрономов, вот посмотрите, каждая вот эта вот, вот меточка, это оригинальный какой-то особенный способ измерения расстояния до центра галактики. Вот большинство из нас придумали один-два новых способа. АМАС – это Международный астрономический союз. Дело в том, что когда люди изучают галактику, нужны какие-то общие опора, какая-то общие представления о масштабах. Иначе в каждой
конкретной научной работе будет своя схема, свои расстояния. И Международный астрономический союз время от времени публикует рекомендации. Вот давайте сегодня на основе всех предыдущих работ считать, что расстояние до центра галактики такое-то. Основывайтесь на нем, когда вы изучаете разные структуры галактические. Тогда их можно будет, разные научные работы, сопоставлять. И вот долгое время считалось таким базовым расстоянием 10 килопарсеков. Но оригинальные работы показывали, что оно меньше. Да, ошибки были не маленькие, но в целом тянуло пониже. В том числе я там приложил немало сил, чтобы это дело уменьшить. Ну и Масс согласился. И вот где-то в середине 80-х снизили расстояние до центра галактики до 8,5 килопарсеков. Мы-то шутили, что Солнечная система стремительно приближается к центру галактики. Что вот было расстояние 10, а стало 8,5. Но отдельные работы говорили, что оно еще меньше. И мы до сих пор не пришли к согласию. Например, мой коллега, профессор Расторгуев, считает, что оно 6,5, от силы 7. Вот где-то тут его работы. Мои вот тут. И мы до сих пор, ну это не конфликт, это нормальное научное такое соперничество, чей метод более точен. Как видите, идеально точного нет. Но пока считаем, что базовое расстояние 8,5 килопарсек, может быть 8. Я бы согласился на 8. Но еще есть... А над чем работать? Надо уточнять. Вот вам астрономическая точность. Не такая уж она большая. Это астрономическая точность, когда речь идет о конкретных измерениях. Согласия почти нет. Но все-таки в последние годы, это я взял там от 92-го года до 15-го примерно года, как видите, колеблются разные авторы, не отходят примерно от восьмерки, ну, может быть, 8,5, вот последние опять. Уточнение. Значит, будем считать, что мы на расстоянии 8,5 или 8 килопарсеков от центра галактики. Пробиться туда трудно. Даже в дальнем инфракрасном диапазоне космический телескоп Спицер, это охлаждаемый гелием, нормальный дальний инфракрасный диапазон, он видит все равно. Облака закрывают нам большую часть, но ядро галактики уже просматривается. Вот очевидно, что оно там. И мы сегодня можем в этом диапазоне смотреть самую окрестность галактического центра. Эту картинку вы помните. Это, значит, история связана с адаптивной оптикой, как она нам улучшает качество изображения. И мы видим в районе одной угловой секунды, фантастика, одна угловая секунда, видим отдельные положения звезд. Какие это звезды? Конечно, красные. Гиганты, даже сверхгиганты, ну, нам все равно. Мы их там видим и следим за их движением уже с 95-го года. Смотрим, как они там год за годом перемещаются относительно центра галактики. Звездочка белая показывает положение динамического центра, ну, просто положение центра орбит, всех эллиптических орбит этих звезд. Но в этом месте как раз ничего не видно. Мы чувствуем, что там сильная гравитация, но никакого объекта не видим. Ну, отсюда и вывод, что там сидит сверхмассивная черная дыра. Осенью 2020 года за эту работу долголетнюю получили Нобелевскую премию два астронома. Ну, они, конечно, не одни работали, это просто руководители двух групп астрономических. Рейнхард Генцель – это немецкий астроном, и он работал на Южной Европейской обсерватории, вот на этих больших 8-метровых телескопах, а Андреа Гесс – американский астроном, она работала на 10-метровых телескопах, на Гавайях, и вот почти 30 лет они этой работой занимались, и уже никаких сомнений не осталось, что в центре галактики сидит массивная черная дыра. Схема галактики сегодня, в общем, понятна, она определилась. Все, что мы видим, упаковано примерно в диаметре 30 килопарсеков, то есть 100 тысяч световых лет приблизительно. Наше расстояние от центра более или менее уже понятное, сильно отличаться от 8 килопарсеков оно не будет. Основные молодые объекты населяют галактический диск. Понятно почему. Газ
сконцентрировался в диске, из газа рождаются молодые звезды, там им место. Они обращаются вокруг центра галактики. Происхождение вот этой вот концентрации звезд не очень молодых галактического балджа, оно все еще как-то смутно представляется. То ли это древние, самые древние звезды, то ли они туда приехали, каким-то образом нападали. А как могут звезды нападать? В общем, тут есть что обсуждать, есть идеи кое-какие. Но самые старые звезды, конечно, населяют галактическое гало. Часть их сконцентрирована в шаровых звездных скоплениях, но малая часть. В основном они поодиночке летают. Тут то, что мы называем звезды поля, field stars. Звезды поля – это значит одиночные, равномерно рассеянные в пространстве звезды. Ну, где-то там сотая их доля сконцентрирована в шаровых скоплениях. Мы их, конечно, очень любим, шаровые скопления. Они удобные индикаторы и положения, и движения в этой области пространства. Но они не главные носители массы. Масса все-таки сосредоточена в одиночных звездах поля. И по сравнению с диском она невелика. Где-то процентов 80 массы звездного тела галактики сконцентрированы в диске и центральной конденсации, в балдже. И процентов 10-15 вот в рассеянном этом. Но звезды эти разные. В гало звезды содержат очень мало металлов, то есть тяжелых элементов. И мы понимаем, что это звезды тех предыдущих поколений, когда еще мало было в межзвездной среде тяжелых элементов, просто они не родились внутри звезд. Галактику Серебра мы фотографируем просто от Солнца, а галактику Плашмя можем представить только на рисунках. Положение Солнца где-то здесь, оно уже в расстоянии определилось, а вот по отношению к спиральной структуре, мы саму спиральную структуру никак не можем достаточно четко нарисовать. Положение Солнца непонятно относительно чего изображать. Вроде бы ни в одном, ни в другом плотном спиральном рукаве. Мы в каком-то таком второстепенном ответвлении спирального рукава, вот рукав Персея, потом от него что-то, может быть, отходит, вот где-то тут мы находимся. То есть плотных конденсаций, молодых звезд рядом с нами нет. Но хотелось бы понять, хотя бы общий вид нашей галактики напоминает что? Напоминает, какую из наблюдаемых рядом с нами галактик. Вот две галактики почти плашмя видны, и мы видим, они разную структуру имеют. Тут, начиная от центра, мы можем прямо там на полтора-два оборота проследить отдельную спиральную ветвь. Гранд дизайн. То есть это такой вот понятный, геометрически простой рисунок спиральной структуры. Два рукава, завернутые, прям как в учебнике. А бывают другого типа, флокулентные спиральные галактики. Вот попробуйте тут проследить хотя бы один спиральный рукав. Общее представление, да, ну вроде бы такая вот спиральная картина. Но ни одного четкого спирального рукава мы не видим. Мы видим какие-то обрывки, из которых вот набросали на диск галактики такие обрывки дуг, из которых никак не сложишь. Значит, вот это такое грубое разделение на два типа спиральных галактик. Grand Design и флокулентные. Ну, или как назвать? Флокулентные по-русски. Это как можно назвать? Я даже не знаю. Хаотические, да? Или такие хаотические спирали. Вот, пожалуйста, Grand Design. Ну, тоже мы уже говорили, что это не совсем спираль. Это скорее набор прямолинейных отрезков, сложенных в общий, ну прям вот идет, потом ломается. Тут есть над чем работать. Это для вас будущая тема, может быть, исследования галактик спиральных. Теперь вопрос. Еще вот два других подхода можно к спиральному. Ладно, гранд дизайн. Но ведь разная спиральная картина. Тут мы можем проследить туда, и вот прямо до самого центра можем проследить спиральную ветвь. Она выходит из практически точечного ядра. А тут откуда выходят спиральные ветви? От концов какого-то эллипсоидального сгущения. Ну, вот это вот сгущение обычно называют бар или
ну, по-английски просто галактика с баром, Бергельце, а по-русски мы говорим пересеченная спиральная галактика. Значит, центр пересечен какой-то более или менее эллипсоидальной, можно сказать, сигарообразной структурой, от ее концов начинают отходить ветви. Очевидно, это совсем разная структура, по-разному их надо объяснять, их происхождение, их, может быть, статус эволюционный. Последние модели показывают, кстати, что спиральные галактики могут переходить из одного типа в другой и обратно. Вот, пожалуйста, ну, такие мы обычно называем нормальными спиралями. Нормальная. А это барообразная спираль. Динамические модели показывают, что иногда они могут по мере эволюции, то у них бар появляется, то он исчезает. Это вообще неожиданно. Масштабы-то огромные. Ну вот, а наша какая? Нашу мы долго считали классической такой вот нормальной спиралью. Ну вот, вот такого типа. Но инфракрасные наблюдения показали, это рисунок, конечно, но хороший рисунок, мы его считаем на сегодняшний день правильным представлением о нашей галактике, показали, что в центре нашей галактики бар есть. Небольшой, не такой, как вот в NGC 1300, там прям гигант. А вот какой-то такой бар, диаметр там 3 килопарсека примерно, он присутствует, ну, может быть, 4 килопарсека. И уже от его концов начинает раскручиваться спиральная структура. А скажите, сколько здесь спиральных рукавов? Вот вы можете их посчитать, их количество? Мы видели, ну, вернемся сюда. Тут два, никаких сомнений. А тут сколько? Они понятны. Начинаем, идет, идет, потом раз, разделился, потом начал еще делиться. И, в общем, какая-то, или вот, идет, идет спиральный рукав, оп, на два рукава разделился. Непонятная такая сложная геометрия, в общем, спиральная, но количество рукавов по-прежнему трудно определить. Почему? Да потому что вот положение Солнца и та область, которую мы в оптике более или менее можем изучить, а дальше ничего не видно. Дальше инфракрасные, а они не очень четкие изображения. Еще дальше радио, они еще менее четкие изображения. Поэтому трудно. Насчет галактической системы координат вы помните, да? Относительно Солнца мы ее в плоскости галактики ориентируем направление 0 долготы галактической на центр. И дальше, если смотреть из северного полушария, против часовой стрелки 90, 180, 270 градусов. А называют эти четыре области квадрантами, ну как это в геометрии принято. Первый, второй и третий квадрант галактических долгот мы неплохо видим из северного полушария. Вот четвертый квадрант, он из северного полушария практически не виден. Для этого надо телескопы южного полушария использовать. Ну, они не так давно там стали появляться крупные, поэтому эта область не очень детально исследована сегодня. Направление вращения галактики. Если, ну, это условная схема, просто чтобы видно было, рукава закручиваются, ну, так сказать, концами своими закручиваются против часовой стрелки, а направление движения звезд по часовой стрелке. Такая структура спиральной галактики называется спираль с отстающими рукавами. Ну, вот эта часть рукава летит по орбите, а дальняя как бы отстает от нее. Это не единственный вариант. Мы небольшое количество спиральных галактик обнаружили с лидирующими рукавами. То есть, когда вперед уходят дальние концы по вращению. Но большая часть спиральных галактик демонстрирует такую же структуру, как у нас. Отстающие рукава. Тоже, вообще говоря, непонятно, в чем разница в динамике, почему у одних вперед уходят спирали, а у других они отстают по вращению диска. Но вот у нашей галактики так. То есть мы, Солнце вращается вокруг центра в направлении галактической долготы 90 градусов. Тут где-то вот, ну, где-то здесь направление на Лебедь, это вот рука в Персее, тут на Персее. В общем, туда, в сторону Лебедя, мы туда движемся по орбите. И все наши соседи тоже туда, и вообще диск вот в этом направлении вращается. Хорошо. Итак, диск, центральное уплотнение,
и некая менее плотная такая сфероидальная область Гало, состоящая из старых звезд. Вроде бы и все. Вроде других частей у галактики нет. Мы пытались долго разобраться, а где же самые старые звезды в галактике? Ну, почти очевидно, что они вот тут. Потому что новые вращаются вот здесь, где межзвездный диск, межзвездный газ, а тут никакого газа нет, значит, эти звезды давно родились, значит, они самые-самые древние в галактике. А насколько древние звезды мы вообще можем найти? Можем найти самые первые, которые вот тогда еще, когда других не было, самое первое поколение звезд. Как их отличить от современных? По химическому составу. Каждое новое поколение звезд нарабатывает тяжелые элементы, взрываются звезды, выбрасывают их в межзвездную среду. Из них формируется новое поколение, феррум, отношение количества железа к водороду, в данном случае кальция к водороду. А вот квадратные скобочки показывают, что это логарифм. Значит,

Тут отмечены их имена и имена авторов этих работ. Звезды со все более простым химическим составом. То есть водород и гелий есть всегда, а тяжелых элементов меньше, меньше, меньше. И до сих пор идет поиск. А в свое время знаменитый исследователь, теоретик звездной эволюции Ике Ибн, голландец, он сказал, что звезд менее вот этой границы, содержащих тяжелые элементы, то есть там менее одной миллионной, вы никогда не найдете, вот по какой причине. Даже если в звезде при рождении вообще не было тяжелых элементов, она живет в окружении межзвездного газа современного, и он на нее потихонечку падает. И в течение жизни на звезду нападает современный газ, богатый тяжелыми элементами, и он все равно загрязнит ее верхнюю, ну, ее атмосферу. И нашли, нашли. А чуть позже, вот где-то в районе 2000 года, я со своей студенткой, дипломницей из Индии, девушка при Ешах, мы показали, что до 10 в 7 и есть варианты до 10 минус 8 могут быть. Звезды, содержащие такое маленькое количество тяжелых элементов, но тогда их не было. И было очень приятно, когда через несколько лет, после того, как она защитила дипломную работу, нашли звезды, содержащие вот ниже этого предела загрязнения. Но это зависит от того, что некоторые звезды сопротивляются тому, что на них снаружи может что-то упасть. Они своим излучением отталкивают пылинки давлением света и сопротивляются загрязнению. И вот оказалось, что да, есть такие звезды. Но вот это абсолютный нижний предел, уже связанный с нашими возможностями. Спектроскоп не увидит в спектре звезды наличие линий химических элементов, если их содержание ниже этого уровня. То есть даже если есть такие звезды, современный телескоп их не отличит. Не выделит. Ну, посмотрим, надо дальше работать, вот посмотрим. Годы идут, может, найдем, спектроскоп становится более совершенными. Правда же? Спектроскопы совершенствуются. Ваша задача сделать их более чувствительными. Хорошо. Мы довольно легко измеряем движение звезд в соседних галактиках. Навел спектроскоп и по эффекту Доплера звезды на тебя или там от тебя движутся, измерил скорость. И вращение дисковых галактик измеряется без особого труда. Обычно поступают так. Берут спектроскоп с широкой, длинной, почему-то говорят не с длинной, а с широкой. Вообще-то она длинная щель. И вдоль большой оси галактики, особенно приятно, когда она с ребра видна, помещают, и тогда мы можем на одном спектре увидеть излучение этих звезд, этих, и видно, как длина волны, а значит, это указание на скорость, лучевую скорость звезды, меняется вдоль большой оси галактики. И видим, что эта часть галактики удаляется от нас быстрее, чем эта часть. Ну, галактика в целом удаляется от нас, это ее, так сказать, общее движение. Но на фоне общего движения эта часть быстрее, эта часть медленнее удаляется. Значит, это от нас, это к нам, и общее вращение вокруг центра легко измеримо. И вот к чему эти измерения привели. Не обращайте внимания вот на это падение к нулю. Это чисто аппаратный эффект, связан он с тем, что когда спектроскоп смотрит на центральную область галактики, все звезды движутся не к нам, не от нас, а перпендикулярно нашему лучу зрения. Где бы они ни находились, при вращении они движутся вот так. Они не удаляются, не приближаются, поэтому всегда на прямых измерениях мы получаем ноль в центре галактики. Это чисто аппаратный эффект. А дальше уже реальные скорости вращения галактик вокруг оси. И для нашей, и для соседних удивительное дело. Огромные расстояния, 15, 20, 25 килопарсек от центра галактики, а скорости не снижаются. А мы ожидали, что будут снижаться. Почему? Удаляясь от центра галактики, мы попадаем уже почти в пустую область, так казалось раньше. Там нет звезд, там пустота. Значит, притяжение должно снижаться обратно пропорционально квадрату расстояния. И мы ожидали, что вот так будет скорость, орбитальная скорость звезд на самой периферии галактики снижаться. А она не снижается. И на что это указывает? Ну, вот это наша галактика.
положение С.

Солнце, обычно мы его как R0 определяем, 8,5 килопарсеков. Тут мы, тут центр. Вот это уже правильная кривая, даже в центре галактики все равно нуля никогда не бывает. Там звезды тоже движутся довольно быстро по орбитам, практически с той же скоростью. 200-220 километров в секунду. А удаляясь от центра, правда, ошибки там уже становятся великоваты. Свои-то звезды труднее изучать, чем в соседних галактиках. Все равно видим, что не снижается, а может даже немножко и повышается скорость вращения. Таким образом, приходим к выводу, что за пределами звездного тела галактики и даже за пределами вот этого разреженного звездного гало есть еще какая-то масса какого-то невидимого вещества, которое на самой далекой периферии все равно создает силу притяжения, и поэтому звезды с большой орбитальной скоростью движутся. Ну вот эта идея как раз и привела к рождению понятия dark matter, темное вещество или темная материя. Это намного более обширная область. Если тут где-то, ну, там, 15 килопарсек от центра, Солнце где-то тут 8,5, 15 килопарсек, дальше диска уже почти нет. Гало это 20-25 килопарсек радиус, а это 100, а то и 120 килопарсеков. Собственно, тут уже Андромеда недалеко, соседняя с нами такая галактика. А это все область гравитационного контроля, так сказать, нашей галактики. И что-то такое наполняет эту разреженную. Ну, пока мы говорим корона, ну, надо какое-то слово придумать. Или темное гало. Ну, корона хороший термин. Темная корона нашей галактики. Что это за вещество, мы не знаем. Но так условно его можно таким синим туманом нарисовать. Конечно, о структуре его вообще ничего не известно. Какая структура, если мы только-только его нащупали и не видим этого вещества. Оно темное во всех смыслах. Оно не светится, оно не поглощает свет, оно не поглощает и не излучает вообще в электромагнитном диапазоне, ни в каких лучах, ни в инфракрасных, ни в гамма. В общем, их проверяли все. Оно не взаимодействует электромагнитным образом вообще с излучением никаким. Да и с веществом оно тоже не очень-то взаимодействует, потому что довольно легко можно посчитать. Среднюю плотность мы знаем, значит, плотность в районе Солнца тоже легко вычислить. И мы знаем, что сейчас вот через эту комнату летают частицы темной материи. Наверняка летают. Мы уже убедились, что это не какие-то компактные массивные объекты, типа там темных звезд, черных дыр, нет. Мы бы их заметили. Компактный объект, он как гравитационная линза работает, искривляет движение светового луча, и в этом смысле уже отбросили идею, проверяли, нет таких. Не искажается вид далеких объектов, если бы тут какие-то массы такие огромные летали. Нет, это что-то такое распределенное в пространстве, типа элементарных частиц. Но каких частиц, непонятно. Буквально на днях пришло сообщение, что вроде бы намек найден, что это частицы типа нейтрино,

тип нейтрино, их так условно называют нейтрино невзаимодействующие или стерильные, ну, в том смысле, что ну, ни с кем они не хотят взаимодействовать, а значит, трудно сделать установку, которая бы их могла поймать. Стерильные, вот в смысле, никакими ядерными силами они не проявляют себя. Пролетают через все. И вот. Так что задача сложная, но оставим ее пока. Будем еще обсуждать когда-нибудь. А как все-таки спиральную структуру галактики? Радиоастрономы нам в этом кое-что предлагают. Смотрите, центр галактики, Солнце, все это крутится. Правда, крутится тут в неправильном направлении. Ну ладно. Пусть крутится вот так на этом рисунке. Мы радиотелескопом смотрим куда-то и понимаем, что спиральный рукав – это область, где уплотнение межзвездного газа. Значит, оттуда больше всего должно идти радиоквант, ну, радиоволн. На 21 сантиметре смотрим и видим, что линия 21 сантиметр имеет вот, скажем, такую форму. Что мы можем сказать? Значит, есть какие-то три уплотнения с разной лучевой скоростью относительно нас движущиеся. И эффект Доплера помогает нам их разделить. Ну и мы понимаем, наш луч зрения протыкает три каких-то уплотнения, скорее всего, это три спиральных рукава. И по скорости, ну, по смещению доплеровскому, можем сказать, с какой относительной скоростью мы перемещаемся. Вот набор линий в 21 сантиметр, полученный в разных, на разных галактических долготах. Мы смотрим на разной долготе, ну, например, смотрим в направлении центра галактики и видим одна простая, несмещенная, немножко расширенная, но несмещенная никуда линия 21 сантиметр. Ну, потому что мы смотрим в направлении центра галактики, а в этом направлении все при вращении движется перпендикулярно нашему лучу зрения. Тут доплеровского эффекта нет. Смотрим в других направлениях, там более сложная структура линии 21 сантиметр. Значит, мы смотрим уже не в центр галактики, а туда, где разные рукава с разной скоростью относительно нас движутся. Кстати, вы обратили внимание или нет? Тут написано долгота L. Там стоит римская единичка L1. И какая-то странная долгота. Не 0 градусов, не 360. А что там я плохо вижу? 322, что ли, да. Градуса? Что же это такое? Я только что сказал, что на центр галактики смотрим. Система галактических координат так ориентирована, что на центр галактики 0, ну или 360 должен быть градусов, оттуда идет. А тут не та вроде бы долгота. И вообще, что такое римская единица? Зачем она? А дело вот в чем. Когда еще считали, что центр галактики располагается в направлении созвездия Лебедь, тогда ввели систему галактических координат, нулем ориентированная туда, в сторону Лебедя. Ну, а потом радиоастрономы поняли, что это неправильно. Сказали нам, где центр галактики, мы развернули систему координат галактическую, и ноль переместился уже точно на центр. Поэтому есть первая галактическая система координат, тут единичка говорит, и вторая, более поздняя. Современная популяция астрономов уже забыла про этот исторический казус и просто говорят, галактическая система координат пользуется второй, уже правильно ориентированной на центр галактики. Но в старых учебниках, в старых каталогах используется первая галактическая система координат, причем не называется первой, а просто говорят галактическая система координат. И на этом были совершенно потрясающие заблуждения, основанные ошибки. Вот в этой аудитории почти 35 лет назад проходила защита докторской диссертации. Не буду говорить чья. Вот стоял человек и нам рассказывал, как распределены планетарные туманности в галактической системе координат, та-та-та-та. Он заблуждался. Он брал из каталога координаты в новой галактической системе координат, подставлял их в формулы для расчета для старой галактической системы координат, полную чушь получал и делал вид, что это большая наука. Но мы его тут, значит, объяснили ему.
чем дело?

что он не понимает, что такое галактические координаты, что надо как-то разбираться, и никакая докторская диссертация при этом не была защищена. Вот, это на всякий случай вам. Имейте это в виду, что есть две галактических системы. Ну хорошо, в нынешней. Первая карта галактического диска была в конце 50-х, когда радиоастрономы уже полный обзор неба сделали. Тут Солнце, тут центр галактики, это мы понимаем уже и тогда понимали. Есть области, в которых доплеровский эффект не может нам помочь, когда мы смотрим на центр или на антицентр. Все движения в этих направлениях происходят перпендикулярно нашему лучу зрения. И эффект Доплера не может нам помочь разделить по расстоянию это дело. Но в других направлениях все-таки помогает. Ну, чем чернее, тем больше плотность межзвездного водорода, тем, значит, спиральная рука вроде должен проявляться. Но вы видите тут спиральную картину? Я не вижу. И никто не видит. Вроде бы намек какой-то есть, а провести спиральные рукава невозможно. И вот год за годом это все длилось, длилось, и потом в 70-х такие же работы были. Это области избегания, так сказать, в них работать невозможно. Ну вот какие-то отрезки видны, а ничего общего, картины общей не возникает, и какой-то спиральной структуры нарисовать невозможно. Пытались другие индикаторы использовать, не холодный межзвездный газ, а, например, области горячего газа, который светит там в линии Шальфа. А вроде бы они тоже должны концентрироваться к спиралям. И вот тут Солнце наше, это области горячего газа, молодых ярких звезд. Ну, пытаемся вот проводить там спиральные ветви, тоже что-то не очень получается. Не складывается картина в общую, в такой гранд-дизайн. А, недавно, буквально на днях, была работа, где положение молодых звездных скоплений, это Солнце, молодые звездные скопления были нанесены на рисунок, так сказать, спиральной структуры галактики. Ну, вроде бы вот этот рукав Персея так показывает избыток концентрации. А тут уже внешний рукав, как-то все разболтано. Тут вот кусочек, далеко мы не видим звездных скоплений, расстояние до них не можем определить. В общем, пока эта проблема открытая. И все это рисунки, которые не подтверждаются четкими наблюдениями. И мы теперь понимаем, почему. Вот это математическая модель. Сначала на модели создали спиральную картину. Более или менее, может, она флокулентная, но все-таки так видна. А потом смоделировали процесс наблюдения. Значит, мы садимся туда, где Солнце, и начинаем немножечко вот эти вот объекты по отношению к Солнцу туда-сюда двигать. У нас же всегда есть ошибки измерения расстояния. Вот когда эти ошибки вводятся, картина уже становится замытой и нечеткой. Ну, можно сказать, что а вот вроде бы спираль сохраняется, а тут сплошная неразбериха. Так что надо точно научиться измерять расстояние до объектов, тогда, может быть, сложится. Пока это лучшее, что мы можем сами себе продемонстрировать и сказать, ну вот сегодня представление такое. Центр, черная дыра, небольшой бар – и какая-то спиральная картина. Но если взять работы последних 10 лет по определению внешнего вида нашей галактики, вы найдете работы, где утверждается, что два спиральных рукава у нашей галактики, 4. Я даже видел одну работу, где 12 спиральных рукавов было выделено нашей галактике. А это значит, что мы ее не представляем себе как целое. Флокулентные, вот эти вот из кусочков состоящие спирали, вроде бы они находят объяснение. Ну, вот представьте себе, вращается плоская звездная система, в ней какая-то область звездообразования, ну, большое облако газовое, в нем сформировались звезды. Что будет дальше? Даже если линейные скорости вращения одинаковые, вот мы видели, они почти не меняются с расстоянием, но угловые-то скорости при этом разные будут. С одной и той же линейной скоростью вы быстрее облетаете вокруг центра галактики, чем на большем расстоянии. Значит, постепенно эта область будет вытягиваться. Вытягиваться, вытягиваться.
И пока мы видим в ней молодые горячие звезды, она уже может приобрести форму такого кусочка спиральной структуры. И может быть, как раз из таких кусочков состоят спиральные галактики с флокулентной вот с этой вот хаотической структурой. Но надо бы объяснить гранд-дизайн, надо бы объяснить настоящие, длинные, протяженные, такие четкие спиральные рукава. Ну вот тут ясно, что никакие не кусочки, тут какая-то другая должна быть физика. Она придумана. Это вот американские два астрофизика еще в середине 60-х теорию спиральной волны плотности стали разрабатывать, потом ее уточняли, и мы уточняли, и меняли вообще там всю физику. Но идея о том, что это самоорганизующаяся гравитационная волна плотности, что это, конечно, не одни и те же объекты, а что звезды в диске по своим орбитам летают, но почему-то их пути концентрируются вот в таких спирально-образных, как сказать, ну, рукавах, картинка. Давайте вспомним. Помните, я вам показывал такую картину? Простой кеплеровский закон. Вся масса в центре, а легкие звездочки летают. Тогда они все по эллипсам летают, замкнутые, с постоянной ориентацией. Меняем закон гравитации. А зачем мы его меняем? Да затем, что галактика – это не масса в центре и легкие объекты по бокам, а это распределенная масса. В диске галактики вещество распределено. И это, очевидно, не такой показатель для силы. Надо выбирать какой-то более мягкий. И тогда, ну, ясно, что не более жесткий, а более мягкий. Ну, не так быстро падает гравитация с удалением от центра, потому что с удалением от центра все более и более массивная центральная часть притягивает вас, понятно, в распределенной массе. И тогда мы видим, что движение звезд, оно вроде бы по эллипсу, но эти эллипсы прецессируют, все время поворачивается их большая ось и ориентация эллипса. К чему это может привести? Ну, представим себе, в диске все звезды хаотически по своим эллипсам летают. Никакой структуры мы при этом не увидим. Но может сложиться такая история, что эти эллипсы будут равномерно, ну как-то согласованно поворачивать свои большие оси, и тогда звезды в некоторых местах диска, их траектории будут сближаться. Значит, их плотность будет тут повышаться, пространственная. И мы увидим спиральную картину. Хотя вещество не движется по спиралям, оно летает по своим орбитам. Но вот эта согласованность, она может привести к возникновению зрительного впечатления о спиральной структуре. Вот в этом и состоит идея волны плотности, что это просто волна уплотнения орбит. Они своей гравитацией синхронизуют движение по орбитам и стягивают эти орбиты, так сближают их в каких-то местах диска. Ну а когда газ движется, понятно, что это сближение, что это вот картина спирального узора, она с какой-то постоянной угловой скоростью будет вокруг центра галактики летать. А индивидуальные объекты, тут быстро летают, угловая скорость большая, тут медленно летают с той же линейной скоростью, но медленно, потому что далеко от центра. Значит, одни объекты будут въезжать в это спиральное уплотнение отсюда, не вернее так, изнутри, вот отсюда будут с большей скоростью догонять его. Другие будут двигаться со своей скоростью, а спиральная волна их нагонит, значит, они будут с внешней стороны спирального рукава въезжать. Но уже въехав туда, они будут уплотняться. Если это звезды, ну, это такой эффект кинематический. Они все равно не стукнутся друг в друга, они просто пролетят поближе друг к другу. А если это протяженные объекты, облака межзвездного газа, они тут реально могут столкнуться, когда их траектории сближаются, столкнуться, уплотниться, вырасти в массе своей из маленьких облаков. Большие получаются, и мы их видим, эти большие, гигантские молекулярные облака. Их несколько тысяч всего лишь в галактике, но они прямо в спиральном узоре концентрируются, там они и рождаются, потому что плотность газа там повышенная. Там рождаются в них новые звезды, они ярко светятся,
и спиральный рукав, собственно, очерчен недавно родившимися молодыми звездами. Ну, конечно, такой простой картины нет. Вот инфракрасная фотография одной из ближайших к нам спиральных галактик, NGC-300. Видите, в спиральном узоре какие-то дыры видны. Это инфракрасный портрет. Он показывает распределение не звезд, а межзвездного вещества, а точнее говоря, теплой пыли, которая в этом диапазоне светится. Что это за дыры такие? А это дыры, где нет теплой пыли. Значит, там она разрушена. Значит, это места, где недавно сформировались звезды, начали взрываться сверхновые. Ну и даже без взрывов там молодые звезды очень сильно нагревают. Это места так сильно разогретые, что пылинки тут уже исчезли. Глядя на галактики спиральные серебра, мы прям видим, как в тех местах, где рождаются звезды, возникают потоки вещества от галактического диска. Туда наверх и сюда наверх. Прям видно, как в областях звездообразования нагретая среда выкидывается куда-то вдаль. Ну, понятно почему. Молодые звезды разогревают, разрушают облако, и горячий газ ему надо куда-то вырваться. Довольно давно уже, в конце прошлого века, стали строить гидродинамические модели. И вот как раз Сергей Силич и там Франко, испанский астроном, они вместе работали довольно долго. Очень хорошие модели построили. Z-координата – это обычно координата от плоскости галактики к северу и к югу. И вот молодая область звездообразования сначала расширяется вроде бы симметрично, а потом начинает быстрее расширяться туда, где меньше сопротивления испытывает. А где меньше сопротивления? Тут у нас диск проходит, туда не сильно расширишься, там соседний газ, а наверх из диска и на другой верх из диска легче. Ну, как взрыв любой там, атомная бомба, гриб выбрасывается наверх, и в галактике тоже горячий газ наверх выбрасывается. И могут быть два варианта. Если галактика очень активно в смысле звездообразования, этот выброшенный газ вообще может ее покинуть и уже не вернуться никогда. И мы доказательства этому видим. В скоплениях галактик, где их много, межгалактическая среда обогащается, и мы прям видим это, тяжелыми элементами. Значит, это газ, выброшенный из галактик, где он был обогащен взрывами сверхновых. А если галактика так не очень активная, звезды там не очень часто рождаются, не сильно нагревают газ, но он взлетит, охладится и упадет. Так что могут быть разные варианты. Либо круговорот, либо полный выброс за пределы галактики газа. Наверное, и тот, и другой вариант в разных случаях реализуется. Какой у нас реализуется? Ну, наша не особенно активная. У нас в год во всей нашей галактике рождается несколько новых звезд. Это очень низкий темп звездообразования. Примерно 5, ну, от силы 10 новых звезд в год. Они так распределены, что, в общем, нигде сильного нагрева не обеспечивают. И мы даже видим, что отток газа из диска нашей галактики, он не особенно активный. Видно, что охлаждается он там быстро и потом снова падает на плоскость. Но еще мы видим, что откуда-то издалека к нам прибывает дополнительный газ, явно не наш. У него и химсостав другой, там, менее бедный, тяжелыми элементами. Это какой-то подарок нам со стороны соседних галактик. И это доказывается еще многими другими наблюдениями, что мы получаем газ бедный тяжелыми элементами откуда-то со стороны. Может быть, не очень издалека, может, просто из спутников, там, типа Магеллановых облаков. Кстати, скоро большое Магелланово облако упадет на нашу галактику и принесет нам очень много межзвездного газа, очень бедного тяжелыми элементами. Но вот этот круговорот, как-то я тут когда-то нарисовал такую картинку, уж не обессудьте, я не художник, но, по крайней мере, цифры тут правильные. Каков круговорот? Диффузный, то есть такой разреженный газ галактического диска охлаждается, и из него рождаются гигантские молекулярные облака. В них формируется новое поколение звезд. Они же его и разрушают, это облако. Поэтому оно разрушается, и снова львиная доля этого газа
переходит в диффузную, в такую разреженную, тепленькую форму. Но какое-то количество звезд все-таки из него получилось. Примерно 1% его массы переходит в форму звезд. И при этом достаточно этих звезд, чтобы разрушить облако, вернуть его в разреженное состояние. А эти звезды, они потом живут, эволюционируют, сбрасывают с себя, вот солнце сбрасывает солнечный ветер, там иногда планетарные туманности сбрасывают, иногда оболочки сверхновых. Все это тоже в виде газа возвращается в диффузную форму. Так что вот это главный, вот эти вот главные направления, как сказать, главные круговороты, да, можно назвать, вещества в нашей галактике. Из разреженного в холодное, в звезды, а звезды снова в разреженное состояние. Но постоянно из этого круговорота выпадают в небольшом количестве остатки эволюции звезд. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Они уже никогда не вернутся в диффузную форму. Кто их может разрушить? Они постепенно остывают и так далее. То есть они складываются вот в этот сундучок, который уже в галактике накапливается, накапливается и никогда не вернется в этот круговорот. Но это малая доля, очень мало, меньше 1%. А все остальное испытывает. И может быть еще со стороны мы какую-то добавочку получаем. Оценки не очень надежные, там порядка одной массы Солнца в год падает. Но вроде бы это приходит откуда-то со стороны. Радиоастрономы это наблюдают. Но какова судьба молодых звезд нашей галактики? Они рождаются группами. И внутри этой группы, мы их называем звездные скопления, звезды довольно часто пролетают одна рядом с другой, меняют взаимным притяжением свои траектории, понемножечку обмениваются кинетической энергией, как любые молекулы вот в газе, и должны бы прийти в какое-то равновесное распределение по скоростям. Мы знаем, Максвелл нас этому обучил, что взаимодействие мелких частиц, случайное, хаотическое, должно привести к такому статистическому распределению. Есть какая-то средняя скорость, большинство молекул, ну, или звезд имеет ее, но есть медленно движущиеся, есть быстро движущиеся. А как это может проявиться? Если у нас много молекул и объем не закрыт, то быстро движущиеся будут его покидать. Доказательство налицо. Стакан воды незакрытый постепенно испаряется. Быстрые молекулы улетают, уже не возвращаются. Вот это то, что называется Максвеллов хвост. Быстрые со скоростью больше критической, ну критическая в данном случае, та, с которой ты отрываешься от коллектива. Если закрыть, то, конечно, никуда они не денутся, испарения не будет. Но звездные скопления не закрыты, у них нет стенок. И поэтому звезды, как и молекулы в открытом стакане, будут улетать, если набрали какую-то критическую скорость. То есть вторую космическую скорость для данного скопления. И они улетают. Реально любое звездное скопление, родившись как такой конгломерат звезд-родственников, постепенно теряет своих членов, потому что хаотическое взаимодействие их приводит к тому, что то одна, то другая звезда получают скорость избыточную, больше второй космической, и уходит уже не вернуться. И мы видим, как диссипация, то есть распад, можно сказать, как испарение звезд из скоплений происходит. Есть еще один эффект, который губит звездные скопления. Это динамическое трение, dynamical friction. Теоретически его Чандрасекар в 1943 году описал в своей книжке по звездной динамике, а приложил его, вот я этим горжусь, я впервые. Надо старые книжки читать, у них иногда есть хорошие идеи. Прочитал древнюю книжку Чандрасекара, использовал его формулу. Ну, кстати говоря, наш Ландау раньше это делал, только для молекул придумал это торможение. Очень просто этот эффект объясняется. Смотрите, тяжелое тело, массивное, пусть это будет куча звезд, звездное скопление, летит в галактике, навстречу ему летят одиночные звезды поля. Как они летят? Они притягиваются сюда, значит, их траектории загибаются, и они по гиперболическим орбитам пролетают вот где-то тут, позади этой массы. То есть они концентрируются постоянно, вот тут область
повышенной концентрации звезд. Тут они однородно распределены, а тут они на время сближаются друг с другом. Что это значит? Это значит, что возникает избыточная сила, которая тянет эту массивную частицу назад, то есть тормозит. Прямого взаимодействия нет, но чисто гравитационное есть. И шаровые скопления, как большая куча массивных объектов, ну, массивная куча, я бы сказал, большого количества объектов, двигаясь через поле галактики, тормозится. Ну и понятно, раз тормозится, значит, траектория и орбита скопления постепенно приближается к центру гравитационной ямы галактики, ну, гравитационного потенциала. То есть скопления падают, они реально падают. Расчеты, кстати говоря, дипломная работа была, потом кандидатская диссертация, точно показали, что те скопления шаровые, которые выжили в нашей галактике, они, вот показано, они не упали на центр галактики, сохранились за время эволюции галактики, там, за несколько миллиардов лет. Они не диссипировали, то есть масса их не уменьшилась за счет испарения звезд. А если были какие-то другие скопления, эти распались из-за испарения звезд, эти упали на центр галактики и перестали существовать. А то, что осталось, то осталось. Это очень важно понять, что любая популяция объектов перед нами во Вселенной – это результат естественного отбора. Это значит, ни один механизм их разрушения не затронул, не погубил. А, наверное, когда-то были и другие, но по разным причинам исчезли. И мы даже видим, как крупные скопления, ну, это, наверное, не отдельные шаровые скопления, это спутник вот этой спиральной галактики, разрушаясь, оставлял за собой, ну, такой поток одиночных звезд. Это звездные потоки. Когда-то это было звездное плотный агрегат, там маленькая галактика, спутник, но вот видно, что от нее остались потоки. Это очень полезная штука, смотреть, как эти потоки в пространстве распределены, потому что если темная корона нашей галактики сферически симметричная, эти потоки будут по простым эллиптическим орбитам двигаться, ну, пока не рассосутся. А если распределение темного вещества не сферически симметричное, а какое-то там эллипсоидальное, то и потенциал гравитационный будет не такой, не центрально симметричный, а движение звезд. Ну, вот прям видно, что движение звезд отнюдь не по эллиптическим траекториям происходит. Так что это такой косвенный метод пощупать, как распределена темная масса в короне галактики, и нашей, и соседних. Ну, еще раз напоминаю вам про эту книжку. Вот это ее последнее издание, оно самое-самое свеженькое. Правда, книга полезная показалась нам. Ну, сами писали, поэтому читайте, найдете там.

Когда Серов писал портрет какой-нибудь женщины, он обязательно влюблялся в нее. Илья Репин, когда увидел портрет Ибды Рубинштейн, сказал: «Ты жаба мерзкая! Как мог ты?» Он протянул палитру Александре Федоровне. Дескать, вы знаете, как лучше, пишите сами. Императрица топнула ножкой, выбежала из комнаты, была раздосадована. Император отправился за ней, у них было 6 детей. И когда Серов неожиданно умер, она говорила, что жизнь потеряла всякий смысл. Она была идеальной женой художника. Здравствуйте. Всякий раз, готовясь рассказывать о Валентине Серове, оказываюсь в некоторой растерянности. Сложно подобрать правильные слова, уж слишком могучим и необъятным был его талант. Ведь даже самый, на первый взгляд, простой рисунок поражает. Взять хотя бы вот этот портрет Анны Павловой. Несколько штрихов, а перед нами законченный цельный образ. Ему удавалось, даже выполняя заказные работы, создавать настоящие памятники. Федор Шехтель, заказавший Серову знаменитый портрет Ермоловой, писал, что при взгляде на этот портрет чувствуется, что это не произведение рук человеческих. И дело даже не в сходстве портретном, а дело в том, что автору удается передать и ее духовные качества, и всю мощь ее таланта. Серов создавал принципиально новые портреты. Взять хотя бы вот этот чудный портрет Микки Морозова. Гладкая живопись, с помощью которой написано его лицо, словно бы контрастирует с мощными, свободными, кому-то кажущимися грубыми мазками, которыми он пишет рубашку мальчика. Изумительная вещь, свежая, легкая, радостная, как и вся серовская живопись. Кстати говоря, вот эта легкость, которая видится при взгляде на работу Серова. Согласитесь, очень сложно поверить, в очередной раз любуясь, например, портретом Зинаиды Юсуповой. Сложно поверить, что этот легкий воздушный портрет создавался на протяжении нескольких лет. Юсупова шутила, что за это время она то полнела, то худела, а Серов все продолжал искать нужную форму. Он признавался, что каждый портрет для него – целая болезнь. Серов – человек, вызывающий искренний восторг. Он, будучи уже знаменитым, состоявшимся художником, по-прежнему бесконечно тренировался, делал студии. Вместе со своими учениками он вставал к мольберту и не учил их посредством теории, посредством лекций, посредством каких-то пояснений или, упаси Боже, правок. Нет, он учил их собственным примером, и ученики были в восторге. Кстати говоря, он добился того, чтобы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества ученики писали обнаженные модели. Это не было принято до самого конца 19-го столетия. И ученики вспоминали, что модели на его занятиях переставали быть просто моделями. Серов учил понимать особый, присущий только вот этому человеку характер. Главное – это передать душу человеческую. Серов – это художник недосказанность. И вот ты вглядываешься в его последние работы – только пытаешься представить, каким бы стал его художественный язык, если бы судьба отмерила ему чуть больше времени. Все-таки умер он совсем молодым человеком. Ему было всего 46 лет. Во время нашей короткой встречи мне не хотелось бы подробно разбирать детали его биографии, ведь публикаций огромное количество. И буквально нажав на две кнопки в поисковике можно узнать, что Серов родился в 65-м году в Петербурге, в семье интеллигентной. Его отец Александр Николаевич считался хорошим композитором. Он умер, когда будущему художнику было всего лет 6, наверное. Матушка его
была натурой нервической и немыслимо социально активной. Она занималась просвещением среди самых простых людей, популяризацией классической музыки, создавала в сельской местности народные хоры и театры. Вообще говорят о том, что Валентин Александрович Серов был человеком таким очень закрытым, даже мрачноватым, замкнутым. Предполагается, что это была такая реакция на чрезмерную активность и витальность его матушки. Говорят о том, что Серов был немногословен. Говорят, что он был ироничен, даже саркастичен. Раскрывался он рядом со своими ближайшими друзьями, среди которых был знаменитый художник Константин Коровин. Он с детства интересовался искусством. Когда Серов был совсем еще юным, первые уроки дал ему Илья Репин. Они с матерью были частыми гостями Абрамцева. С ранних лет Серов буквально варился вот в этом зелье, которое создавали выдающиеся художники, гостившие у Мамонтова. Когда он поступил в академию, кстати, по протекции Ильи Репина, он учился у Павла Чистякова, знаменитого преподавателя, которого ценил и уважал до конца дней своих. В 1985 году он ушел из академии, считая, что больше там учиться нечего. Через пару лет появляется его знаменитая «Девочка с персиками», громко прозвучавшая тогда, да и сейчас являющаяся, наверное, одним из самых известных произведений живописи. Через год появляется «Девушка, освещенная солнцем». Он много выставляется, становится модным и дорогим портретистом. Он пишет огромное количество прекрасных произведений искусства, оставляет после себя колоссальное наследие. Он умрет в 1911 году, и о нем будут говорить, что всей жизнью, своей всем творчеством он добивался особенной свежести. Но это так, в двух словах. А теперь несколько сюжетов из его жизни, несколько картин. Вот середина 80-х. Он вместе со своим другом, художником Ильей Остроуховым, отправляется в Европу, сначала в Вена, потом в Венеция. В Вене с ними произошел забавный случай. Они вышли на этюды, пишут собор святого Стефана. И тут появляются полицейские и их пытаются арестовать. В переговоры вступает Остроухов, объясняет, что они художники, и ничего дурного не замысливают. Их отпускают, но настроение испорчено. Они садятся на поезд, едут в Венецию, уже по дороге узнают, что накануне там произошло какое-то ограбление, и что заподозрили, что, может быть, они какие-то там злоумышленники. Ну, слава богу, что все хорошо закончилось. Кстати, по прибытии в Венецию они решают попробовать местных деликатесов, устриц, пробуют, наслаждаются их вкусом, запивая какими-то легкими винами. Вернувшись в гостиницу, узнают, что какая-то эпидемия, холера, что можно отравиться. Находясь в чрезвычайном волнении, решают вылечиться, ну, достаточно традиционным методом. Выпивают большое количество коньяку. Слава богу, болезнь их не захватывает. С утра сразу после этого, то ли в какой-то из дней последовавших, Серов пишет в Россию письмо, которое любят цитировать авторы всех практически публикаций о Валентине Серове. Он пишет о том, что вокруг все настолько серо и безрадостно, и живопись серая и бесрадостная. А он хочет добиться радости какой-то, свежести. «Я хочу таким быть, беззаботным. В нашем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного». Он словно заклинание повторяет это и говорит о том, что писать будет только отрадное. Письмо это он написал очаровательной барышне Оленьке Трубниковой. Он был в нее влюблен. Более того, она была его невестой. Совсем скоро она станет его женой. Говорят о том, что она была достаточно простой внешне, но глаза, большие серые глаза, около маленького остренького носика, она была похожа то ли на голландку,
то ли еще на какую-то жительницу Северной Европы, и Серов об этом неоднократно говорил. Когда учитель Серова Павел Чистяков с ней только-только познакомился, он улыбнулся и сказал: «С таких только ангелов писать». И она действительно стала его ангелом-хранителем. Я уже говорил, что у Серова был достаточно тяжелый характер, а она словно бы оберегала его от всех неприятных воздействий, которыми полна наша жизнь. Она организовывала его быт, она создавала ту атмосферу, в которой, ну, как ей, по крайней мере, казалось, художник будет чувствовать себя наиболее свободно, сможет творить. Она стоически переживала все его бесконечные влюбленности, а когда Серов писал портрет какой-нибудь женщины, он обязательно влюблялся в нее. Ну так, ненадолго. Они повенчались. Свадьба, кстати говоря, была очень и очень скромной. Серов в одном из писем, написанных, ну, практически сразу после женитьбы, отметил, что, ну, а в жизни-то моей ничего и особенно и не переменилось. Вот сижу, работаю. Она всю жизнь посвятила ему. У них было 6 детей. И когда Серов неожиданно умер, она оказалась буквально на краю пропасти. Она говорила, что жизнь потеряла всякий смысл. Что ей осталось? Воспоминания о ее гениальном муже, дети, которым она посвятила себя, наследие Серова, которое она хранила, оберегала. Она была идеальной женой художника. А это очень и очень нелегкая судьба и, конечно же, нелегкий труд. Но свадьба и эта долгая счастливая семейная жизнь будет позже. А пока Серов возвращается из-за границы, по-прежнему часто бывает в Абрамцеве. Лето 1887 года он на веранде. Вдруг на веранду вбегает 11-летняя Веруша Мамонтова, дочка хозяина усадьбы. Она взяла персик, присела за стол. И Серов захотел написать ее вот так, отрадно, как он писал в своем письме. Сегодня, глядя на этот чудесный, свежий, светлый портрет, очень сложно себе представить, что Серов над ним работал около 2 месяцев. Сам потом посмеивался, что измучил бедную Верочку вот этими бесконечными сеансами. И сегодня, когда мы смотрим на эту чудесную работу, мы видим настороженный, такой немножко сосредоточенный взгляд девочки, перед которой лежат персики. А Вера Мамонтова персики обожала специально для нее. В Абрамцеве была устроена теплица, в которой персики росли круглый год. Сегодня в Абрамцеве висит копия этой работы, а оригинал представлен в одном из залов Государственной Третьяковской галереи. Работу эту Серов подарил Елизавете Мамонтовой. Она заняла свое место на стене усадьбы в Абрамцеве. И надо сказать, что ее оценили и хозяева усадьбы, и гости. И что особенно ценно, ну, потому что редко бывает, коллеги художника. В частности, Михаил Нестеров, знаменитый художник, писал о том, что из картин и портретов самый заметный – это портрет, писанный Серовым с Верушки Мамонтовой. Это последнее слово импрессионального искусства. Рядом висящие портреты работы Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство. Кстати, в том же 87-м году Серов написал еще одну девочку с фамилией Мамонтова. Это Прасковья Мамонтова. Совсем другой, такой серьезный портрет. Его практически невозможно увидеть. Он находится в частном собрании, редко выставляется. В свое время, если я не ошибаюсь, в 2012 году он стал одним из топ-лотов русских торгов в Лондоне. За него заплатили почти 2 миллиона долларов. Спустя год появляется работа, сыгравшая особенную роль в судьбе Серова. Это девушка, освещенная солнцем, о которой художник и искусствовед Игорь Грабарь писал, что Серов
считал эту работу самой главной картиной в своей жизни. Он вспоминал о том, как в 1911 году, когда в Третьяковской галерее случилась смена экспозиции, вот эту девушку, освещенную солнцем, она висела достаточно высоко, была не слишком хорошо заметна, а ее перевесили на уровень глаз, ее можно было хорошо рассмотреть. Грабарь рассказал об этом Серову, они вместе пришли. Серов долго смотрел на эту картину, потом тяжело вздохнул и сказал: «Вот надо же, тогда весь выложился. Сколько ни старался, сколько ни пыжился после этого, ничего лучше написать не смог». На портрете изображена кузина Серова, Машенька Симонович. Юная девушка, очаровательная, нежащаяся в лучах солнца. И снова легкость, и снова свет, и вот этот колеблющийся воздух. Он снова работал очень долго. А Маша Симонович потом вспоминала, что, осознавая всю важность работы для своего двоюродного брата, она позировала ему на протяжении нескольких месяцев, и в итоге работа над картиной была закончена по ее желанию. Ну, то есть как по желанию? Она сказала, что вот я теперь считаю, что картина закончена, Серов был вынужден согласиться, потому что она прекратила ему позировать, уехала. Интересно, что существует не единственный портрет Маши Симонович. Она вышла замуж, уехала во Францию, изредка наведывалась в Россию, и в один из таких приездов Серов написал ее портрет, еще один. Картина уехала во Францию и сегодня находится в коллекции музея Арсе. Совсем другая Маша Симонович, но тоже свежая и, конечно же, невероятно красивая. Я упомянул о том, что «Девушка, освещенная солнцем» — это картина, которая сыграла очень важную роль в жизни Серова. Дело все в том, что это была первая картина Валентина Александровича, которую приобрел Павел Третьяков. А ведь это не просто выгодная сделка, заработок. Это словно бы подтверждение статуса художника. Серов водил большую дружбу с Константином Коровиным. Благодаря тому, что Коровин был не только блестящим художником, но и не менее блестящим рассказчиком, эссеистом, мы знаем массу историй о каких-то шутках, розыгрышах, которые они с Серовым устраивали. В частности, вот вспоминал он о том, как летом они проводили время в имении Коровина на берегу реки Нерль, они увлекались рыбной ловлей, и вот в домике, в котором они жили, к ним зачастил приходить туда управляющий, такой степенный мужик. Он входил в дом, кланялся, снимал шляпу и, не глядя, вешал ее на гвоздь. В какой-то момент Серов взял этот гвоздь, вытащил и на его месте нарисовал. Нарисовал настолько натуралистично, что издалека понять, что это рисунок, было невозможно. И вот входит управляющий, вешает шляпу на гвоздь, шляпа падает. Он ничего не понимает. Снова повторяет, снова шапка падает. Что такое? Раза с пятого или шестого. Только почтенный управляющий понял, что его таким образом разыграли. Он получал заказы от представителей самых знатных российских фамилий. Серов создал несколько портретов государя-императора. И парадных. Один из них хранится сейчас в Шотландии. И совершенно не парадный, очень домашний, очень камерный портрет в серой тужурке. Наверное, один из лучших портретов Николая II. Николай II ему позировал, Серов писал. В какой-то момент зашла Александра Федоровна, посмотрела на работу, посмотрела на Серова. Она же когда-то училась живопись у немецкого художника Каульбаха. Она посмотрела и стала давать советы Серову, как, дескать, надо писать этот портрет. Серов вспылил, конечно, но виду не подал. А вместо того, чтобы что-то говорить, он протянул палитру Александре Федоровне. Дескать,
Вы знаете, как лучше? Пишите сами. Императрица топнула ножкой, выбежала из комнаты, была раздосадована. Когда портрет был закончен, Серов забрал его, ну, чтобы сделать рамку. Опасаясь, что императрица все-таки решит каким-то образом его изменить, ну или вообще мало ли, как она проявит свое недовольство, он написал авторский повтор этой работы. Не зря написал. Дело все в том, что во время Октябрьского переворота в Петрограде представители мира голодных и рабов, ворвавшись в Зимний дворец, сорвали со стены портрет кисти Серова, искололи его штыками, выколов глаза ненавистному царю. Работа пропала. А повтор, повтор сохранился. И, как я уже отмечал, наверное, это лучший портрет Николая II. Есть наследие Серова и совершенно необычные портреты, и к таким относится портрет Ивана Абрамовича Морозова, знаменитого коллекционера, большого любителя французской живописи и, в частности, работ Анри Матисса. На портрете, написанном Серовым, Морозов на фоне одной из картин Матисса. Таким образом, это не просто портрет, это портрет и одновременно копия Матисса. Его поражала особая энергетика матиссовских полотен. Такое впечатление, что в поздних работах Серова можно увидеть какие-то отклики, отзвуки тех впечатлений, которые производили работы Матисса на него. Ну, взять хотя бы то же самое «Похищение Европы». Можно сколь угодно много спорить, стала ли эта работа результатом от знакомства с творчеством французского художника или же нет. Сейчас портрет Морозова хранится в Третьяковской галерее, но, к сожалению, не часто выставляется. Дело все в том, что написан он не маслом, а темперой, и хранители опасаются, что красочный слой может несколько поблекнуть или испортиться от прямых лучей света. Но на знаменитой выставке Валентина Серова 2015 года, которая была в Третьяковке, ее можно было увидеть и полюбоваться этой работой. Кажется, никакого времени не хватит для того, чтобы рассказать даже о части работ Серова, даже если стараться говорить только о тех, которые обязательно стоят внимания. Ну, взять хотя бы знаменитый портрет княгини Зинаиды Юсуповой, одной из первых красавиц России начала века. Сохранилось немало ее фотографий, и видно, что запечатлена на них женщина, ну, необычная. Так вот, серовский парадный портрет Зинаиды Юсуповой, одна из жемчужин Русского музея. С него на нас смотрит женщина с потрясающим взглядом, седая. Рассказывают, что сидеть она начала достаточно рано, но седину отказывалась закрашивать, считая, что ну, а зачем? Сын ее, Феликс Юсупов, вспоминал о том, что чарам ее, обаянию, никто не мог противиться. Руки ее просили представители знатнейших фамилий империи, и, кстати говоря, не только российских, но при этом она вышла замуж за простого офицера кавалергарда Феликса Сумарокова Эльстона. Он был, конечно, красавец, статный, такой обворожительный. Собственно говоря, всю семью Юсуповых Серов запечатлел. И, конечно же, супруг Зинаиды Юсуповой позировал со своими любимыми лошадьми. Серов иронично замечал, что, ну, как-то не вполне понятно вообще, чей портрет-то он написал в итоге. То ли графа Юсупова, то ли его коня любимого. И, конечно же, знаменитый портрет Феликса Юсупова, юноши, который столь значительную роль сыграет в истории Российской империи, он станет одним из убийц Распутина. Меж тем, с Серовым они очень близко сошлись на почве любви к
подмосковной усадьбе Юсуповых к Архангельскому, потому что сам Феликс Юсупов вспоминал, что он, в принципе, к людям относится согласно тому, какое впечатление на них производит Архангельское. И Серов в Архангельское был просто влюблен, очень много работал там, портреты эти, о которых я только что говорил, писал именно в Архангельском, и фотографий сохранилось немало. Вообще, надо сказать, что честь быть написанным Серовым нужно было заслужить. Он не писал людей, которые были ему по какой-либо причине неприятны или которые ему не нравились. Более того, он не считался с чинами. Он писал людей так, как их видел сам. Он был фактически диктатором. И, пожалуй, лучший пример тому прекрасный портрет Алсуфьевой. Знатная дама, фрейлина императрица. Рассказывают, что изначально она хотела позировать в черном бархатном платье с каким-то жемчужным ожерельем, ну, как и следовало бы, наверное. Серов посмотрел на нее внимательно и сказал, что нет, это не ваше. Он несколько раз бывал у них дома и как-то раз пришел, когда она действительно была в простом домашнем платье, было прохладно, она накинула пуховый платок на плечи, все равно зябла, подошла на секунду погреть руки к печи. Серов сказал, остановитесь, вот так я вас буду писать. Очень странно для заказного портрета. Еще одна, пусть небольшая, но хрестоматийная работа Петр I. Фигура Петра очень интересовала Серова. Он говорил, что обидно, что этого человека, в котором не было никакой слащавости, изображают каким-то буквально оперным героем. А он же был страшный, длинный, на слабых, тоненьких ножках, с крошечной по отношению ко всему туловищу головой. Он должен был больше походить на какое-то чучело с приставленной головой, чем на живого человека. А еще на лице же у него был постоянный тик. Он кроил рожи, дергался, водил носом, подбородком. При этом шагал своими огромными шагами. И все спутники принуждены были бежать за ним бегом. И вот ровно таким он и получился на картине Серова. Согласитесь, она очень сильно отличается от всех тех изображений царя-реформатора. Еще одна работа, о которой хотелось бы упомянуть, конечно же, портрет Иды Рубинштейн, знаменитой танцовщицы. Судьба ее невероятно интересна. Говорили о том, что она обладала каким-то магнетическим воздействием на зрителей, да на всех окружающих ее людей. Она шокировала своими откровенными, да нельзя, эротичными танцами. Жертвой ее обаяния стал и Валентин Серов, увидевший ее в одном из спектаклей, организованных знаменитым импресарио Сергеем Дягилем. Он писал ее портрет в Париже. Писал долго.

Илья Репин, когда увидел портрет Ибды Рубинштейн, сказал: «Господи, это ты писал? Это же гальванизированный труп какой-то. Это жаба мерзкая. Как мог ты?» Не прошло и года, как Серов умер от сердечного приступа. И как это часто бывает, сразу после смерти художника заговорили о том, что великое произведение, предвестница большого стиля и так далее, так далее. Так. Как часто бывает, что творческому человеку нужно умереть для того, чтобы быть понятым. Как я говорил в одном из своих ранних писем, Серов писал, что он хочет радости, хочет писать отрадное среди всего того серого, которого так много в нашем мире. Всем творчеством своим, всей жизнью своей он подтверждал вот эту написанную в юности фразу. Как бы ни менялись вкусы публики, как бы ни менялась мода, какие бы направления и стили ни приходили, ни сменяли, ни вытесняли друг друга, картины Серова останутся безусловным сокровищем русского искусства. Лекторий Достоевский – это неистощимый источник дивных, интереснейших историй. Подписывайтесь на канал, и вас ждет много нового, интересного, познавательного и удивительного.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Я камеру не трогал.
1: Все нормально, да.
0: Я сам периодически перемещаюсь.
1: Да, мы перемещаемся во времени и в пространстве в наших эфирах. Вы знаете, что мы путешествуем обычно в прошлое. Так сказать, к корням, истокам человечества. В наших эфирах динозавры и не только. С Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня мы погрузимся в глубины доисторических озер, морей, океанов России. И увидим там морских ящеров. Ярослав Александрович, прошу вас.
0: Приветствую. Да, действительно, мы сегодня поговорим именно про морских ящеров России. Я все-таки на этом сделаю акцент. Хотя многие из тех рептилий, которые обнаруживаются, можно сказать, практически все сейчас обнаруживаются именно что по берегам рек, но исходно они обитали в древних относительно мелких морях. Что это были за моря, где эти моря были расположены, какие именно рептилии жили на той территории, которую нынче занимает Россия. Вот об этом во всем мы сегодня с вами попробуем поговорить. Думаю, что у нас это получится. Так как речь пойдет сегодня о, ну, не такой, можно сказать, очень глобальной теме, а все-таки о довольно специфической тематике, то я думаю, что есть время и, в общем-то, есть резон уделить некоторое внимание истории вопроса. Ну, а в данной ситуации мы должны вспомнить тех людей, тех палеонтологов, которые изучали морских ящеров с территории России. Ну, соответственно, некоторые еще изучали в те времена, когда это была Российская империя. Первые, например, Петр, к сожалению, забыл, как отчество Языков. Дворянин такой был еще в 1830 году, изучал мозазавров. Потом ряд было других небольших исследований проведено в 19 веке. Вот. Затем Николай Николаевич Боголюбов, который сейчас вы здесь видите, проводил, наверное, самые такие комплексные исследования из ранних исследований. Собственно, до, наверное, начала 20 века это были самые такие глобальные исследования именно плезиозавров и других морских рептилий. В том числе Николай Николаевич написал книгу «Из истории плезиозавров в России». Вот вы, собственно, видите ее обложку, книга 1911 года. И в этой книге он, соответственно, собрал все, что было известно на тот момент о различных животных древних морских, обитавших на территории России. Ну, о всех известных на тот момент плезиозаврах, которые обнаружены были на территории России. Впрочем, он занимался не только плезиозаврами, он в том числе исследовал ихтиозавров и некоторых других древних животных, рептилий в том числе. В дальнейшем наступает советская эпоха, и нельзя сказать, что она была абсолютно такой провальной, потому что у меня следующие слайды уже посвящены современному этапу развития науки палеонтологии. И такое складывается ощущение, что в советские времена вообще ничего интересного не происходило. Нет, там много тоже чего изучали. Там такие палеонтологи, например, как Очев, проводили многочисленные исследования. Ряд других было тоже хороших исследователей, которые описали несколько новых видов. Потом была издана очень крупная такая обобщающая монография по палеонтологии вообще, называется она «Основы палеонтологии». И там, конечно же, было несколько разделов посвящено морским рептилиям. Можно сказать, что это тоже стало такой своеобразной вехой, в которой собрали всю информацию, имеющуюся на тот момент. А тот момент – это где-то 50-е, 60-е годы. Там несколько было томов, и издавались они, соответственно, постепенно. Ну и вот прям очень такое прям мощное активное исследование началось после того, как уже наступил современный этап истории России, когда уже, собственно, Россия стала существовать как Российская Федерация. Начиная с 90-х годов, ряд исследователей, особенно Владимир Михайлович Ефимов, Максим Савич Архангельский, занялись исследованиями морских рептилий, в первую очередь ихтиозавров, и описали, ну, наверное, даже больше видов, чем было описано до них вообще за все предыдущие 150 лет исследований. Начиная... Поставь еще одну секундочку. Пока мы не в эфире?
1: Уже в эфире. Ой, что, надо выйти из эфира.
0: Нет, ну тогда уже не надо. Все, тогда
1: да, мы переключились на фиолетовую линию интернета. Вот, у нас теперь находимся в другой части спектра, и поэтому... Или вследствие этого. Продолжаем. Ярослав, прошу вас.
0: Хорошо. Тогда продолжаем. Ну, собственно, пока что еще недалеко успели уйти от начала. Начинал я рассказывать про историю палеонтологии, исследования территории, которую нынче занимает Российская Федерация. Давайте так выразимся. Вот историю в начале палеонтологии в Российской империи, потом советскую, и вот мы наконец уже и до, собственно, российской добрались. И одни из главных людей, которые описали огромное количество морских рептилий, в первую очередь ихтиозавров, показаны здесь на слайде. В 90-е и 2000-е это были в первую очередь Ефимов Владимир Михайлович и архангельский Максим Савич, чуть позже подключился. Владимир Михайлович в основном работал в Ульяновской области и, собственно говоря, стал первым директором Ундоровского, по-моему, так ударение ставится, палеонтологического музея, который сейчас до сих пор существует, и сейчас он стал уже таким довольно крупным, интересным, с разнообразной экспозицией, с множеством реконструкций морских рептилий. Ну, в общем, действительно, уже не просто краеведческим музеем, а прям одним из важных, из важнейших палеонтологических музеев с территории России. Сейчас уже Владимир Михайлович немножко, как говорится, меньше описывает каких-то животных, хоть и что-то, каких-то публикаций последнего времени не помню. Но, ну, как можно сказать, передал эстафету молодым, занимается другими делами. А Максим Савич вовсю активным образом продолжает свою деятельность. На протяжении середины 2000-х, где-то до 2020-х, очень тесно шло сотрудничество с бельгийскими коллегами, в том числе с Валентином Фишером. Многие работы были написаны в совместных публикациях. Ну и также, конечно же, вот уже начиная опять же где-то с 2010-го и далее, подключились еще и такие специалисты, как Дмитрий Викторович Григорьев, Игорь Геннадьевич Данилов, ну, Данилов на самом деле тоже еще раньше работал, и Николай Геннадьевич Зверьков. Ну и здесь снизу подписано, что в основном у них есть какая-то своя более узкая специализация, хотя в этом плане, наверное, Зверьков Николай Геннадьевич максимально универсальный человек. Изначально он занимался именно что ихтиозаврами, но потом и по плезиозаврам работы писал, потом и по другим морским рептилиям. Ну и, в общем, сейчас все, что связано с морскими рептилиями, с территории России, кстати, не только с территории России, как только выходит, там практически всегда это оказывается при соавторстве Николая Геннадьевича Зверькова. Вот. При этом выглядит он, как видите, весьма молодо, и это не потому, что фотография старая, а потому что действительно очень молодой специалист. Он, по-моему, обучался года на 3 младше моего курса, или на 2 года, по-моему. И, соответственно, вот на данный момент уже стал специалистом мирового уровня с там, огромным количеством самых разных международных статей, российских высокоцитируемых статей, и там каждый год пишет по 30 статей, короче говоря, большой молодец. Еще, кстати говоря, и картины рисует, многие изображения разных морских рептилий будут от пера Николая Геннадьевича Зверькова в данной презентации. Ну, а теперь перейдем уже, собственно, непосредственно к морским рептилиям. Итак, кто такие морские рептилии древности? Начинается история морских рептилий с такой группы, как мезозавриды. Это были относительно небольшие рептилии, хотя, ну, конечно, стоит отметить, что мезозавриды — это семейство, там есть несколько родов, они отличаются разным размером, немножечко разные имеют строение, но в целом все-таки какого-то прям колоссального размера они не достигали. То есть это, как правило, длина 1,5 метра, 2 метра, вот где-то так. Ну и, как вы видите, просуществовали они только в пермском периоде и уже на основную эпоху рептилий, на мезозой, их царствование не распространяется, скажем так. У нас с территории страны пока что мезозаврит не обнаружено, поэтому подробнее о них я сегодня рассказывать не буду, и мы их оставим немножечко так за кадром. А следующие рептилии – это черепахи. Думаю, тут особых комментариев не требуется. А отдельными пятнышками здесь отмечено, когда появлялись морские черепахи, ну и, как видите, сейчас они тоже вполне себе существуют. Я думаю, что это ни для кого не секрет. Дальше – ихтиозавры, рыбоящеры. В целом, я думаю, тоже представление о них у слушателей имеется, но чуть-чуть о том, кто такие ихтиозавры, мы сейчас тоже постараемся вспомнить некоторые особенности их строения, некоторые особенности их систематики тоже попробуем припомнить. Они просуществовали практически с самого начала триасового периода. Есть сейчас данные, что, может быть, они даже еще зародились в пермском периоде, хотя находок пермского периода нет, но уж больно ранние триасовые ихтиозавры оказались сложны. Ну и закончили они свое житие-бытие во время так называемого синоманского века позднего мела. В годах это примерно 95-92 миллиона лет назад. Что там приключилось, отчасти загадка, потому что великое массовое вымирание, когда вымерли динозавры, там всякие мозазавры, в том числе из морских, всевозможные там, эти плезиозавры, это произошло 66 миллионов лет назад, вот здесь, на этой границе, на границе мелового периода и палеогенового. Как видите, ихтиозавры очень сильно не дотянули до этой границы и вымерли значительно раньше, видимо, из каких-то морских кризисов из-за изменения хода течений, из-за изменения разнообразия рыб и так далее. Следующая группа – это талатозавры, только триасовая группа, малоизвестная и настолько малоизвестная, что, в общем-то, в России их тоже еще не находили, и поэтому мы сегодня их трогать тоже не будем. Оставим их снова без внимания. Дальше завроптериги – это плезиозавры, те, что с длинной шеей, и плиозавры, те, что с короткой шеей, мощной головой, ну и, соответственно, не менее мощным телом. Завроптериги прекрасно себя чувствовали, начиная с триасового периода. Правда, в триасе это были такие примитивные ребята. Еще, собственно, классических плезиозавров не было. Были там всякие пистозавры, нотозавры и так далее. Но уже к юрскому периоду появляется вот такая вот плезиозавровая классика и дальше существует. И с территории России тоже, вот, начиная с юрского периода и до конца мелового периода, все это плезиозаврово-плеозавровое братья вполне себе известно. Дальше клювоголовые. Они известны только из нескольких местонахождений в мире. Напомню, что современные клювоголовые – это так называемые готерии или туатары, очень такие специфические мордастые ящерицы, которые на самом деле, в общем-то, не совсем ящерицы. Когда-то эта группа была очень многообразной, в том числе они пытались и моря завоевать. Но, во-первых, делали это не очень успешно, а во-вторых, делали это где-то там, в Европе. Так что где-то там мы их, опять же, сегодня и оставим. Сегодня о них речь не пойдет, просто вспомнили об их существовании и на этом их оставили. Дальше идет, собственно, группа классических ящериц. И группа классических ящериц тоже один-единственный раз попробовала отправиться в моря, и у нее это получилось весьма успешно. Начиная с середины мелового периода, где-то от 100 миллионов лет назад, в моря отправляются вараны. И потихонечку-полегонечку они преобразуются в мощнейших хищников, возможно, одних из самых крутых хищников за всю историю Земли, в мозазавров. И мозазавры, конечно же, тоже известны с территории России. Про мозазавров сегодня мы еще поподробнее поговорим. Ну и последняя ветвь, которая здесь нарисована, это крокодиломорфы. Соответственно, группа, объединяющая крокодилов и их древних родственников. Ну и, собственно, древние родственники, например, метриоринхи, так называемые, на протяжении юрского раннемелового периода очень даже успешно освоились в морях. Не очень их много с территории России известно, но они есть. Так что к ним мы сегодня тоже еще немножечко подступимся. Итого, из всего разнообразия морских рептилий, которые известны со всего мира, на территории России находили и продолжают находить черепах, ихтиозавров, завроптериги – это плезиозавры и плеозавры, мозазавров, как разновидность ящериц, и крокодиломорфов, морских родственников крокодилов. На протяжении миллионов лет на территории, которую сейчас занимает Россия, существовало множество самых разных морских бассейнов. Нельзя сказать, что вся территория была покрыта морем, такого, конечно, никогда не бывало, но в определенный момент и примерно треть территории, иногда даже чуть больше трети, оказывалась под поверхностью воды. Связано это с тем, что, во-первых, не было ледников, соответственно, уровень моря был выше, во-вторых, немножко другая была конфигурация континентов, в том числе, скажем, Атлантический океан только-только вот в юрском периоде начинал раскрываться. Соответственно, можно сказать, что может быть, хотя это сложно сейчас посчитать, но была немножко меньше океаническая впадина. И, соответственно, огромные объемы морских вод выплескивались на сушу и покрывали то, что нынче считается континентальной толщей. Вот. Ну, то есть моря распространялись на континентальной коре тектонической. Можно выразиться так. Так будет, наверное, более корректно. Подобные моря, они, как правило, были относительно мелкие. В некоторых местах были очень мелкие, глубиной где-то порядка 10, 20, 30 километров. Метров, конечно же. В некоторых местах они достигали глубины до 200 метров. Ну, иногда реже, конечно, значительно, они были более глубокими, там, с глубиной порядка 600-700 метров. Как раз где-то до 600 метров еще хоть как-то худо-бедно проникает свет. До 200 метров, считается, он проникает прям хорошо, так что там даже водоросли вполне могут существовать. Ну, а, соответственно, если мы имеем мелкое море, очень хорошо прогретое, потому что мезозой – это все-таки у нас такая эпоха теплых морей, мы в итоге получаем идеальные условия для существования жизни. И не приходится удивляться, что в этих мелких морях обитало великое множество самых разных, как позвоночных, так и беспозвоночных живых существ, и их остатки мы сейчас спокойно можем находить. Это всевозможные аммониты, белемниты, какие-нибудь там двустворчатые моллюски, брахиоподы и много-много-много чего еще интересненького. Ну и, конечно же, морские рептилии. Опять же, на протяжении истории в разные времена в разных местах появлялись морские бассейны, но можно выделить такие, ну, как минимум три основных бассейна. Один, вот мы его сейчас наблюдаем, это так называемое Среднерусское море. Соответственно, он располагался на европейской части России. Дальше за Уралом сразу было такое Западно-Сибирское море. В восточной части, на территории Восточной Сибири, было Восточно-Сибирское, соответственно, море, которое занимало часть территории Якутии. Ну и немножечко моря, соответственно, заплескивались на территорию, которую сейчас занимает Камчатка и Дальний Восток. Ну и я пройдусь по всем этим морям постепенно и как бы расскажу историю каждого из них. Лучше всего, прям причем колоссально лучше, мы знаем историю Среднерусского моря. И поэтому именно с него-то я свой рассказ и начну вести. Ну, а самые-самые-самые первые находки Среднерусского моря известны с территории Среднерусского моря известны где-то из пород возрастом порядка 170 миллионов лет. Это Средняя Юра. Но эти находки пока что не очень хорошо изучены, их не так много известно, поэтому я решил их пропустить. У нас и так рассказ получится довольно-таки долгий сегодня. И начать с уже более хорошо изученного этапа средней поздней Юры, охватывающего примерно интервал от 165 до 150 миллионов лет назад. И несколько так называемых веков геологических. Тут стоит, правда, сразу отметить, что геологические века – это далеко не 100 лет. Мы привыкли, что век 20-й, 21-й, еще какой-нибудь, это столетие. Но в геологии веками называют интервал, ну, где-нибудь там в пяточек миллионов лет. Так что не удивляйтесь, что здесь будут века такие весьма продолжительные. Итак, вот так выглядела карта нашей планеты на протяжении Келавийского века, примерно 164,5 миллиона лет назад. И вот мы видим как раз уже очень даже неплохо сформировано это Среднерусское море. Иногда его просто называют Русское море. Это Среднерусское море, оно вначале существовало как только такое море, соединенное с Северным Ледовитым океаном. Конечно, тогда он не был ледовитым далеко, но сейчас мы его так знаем под таким названием. Однако же уже с середины Юры и далее это море стало настолько протяженным, что оно также соединилось и с южными морями, а на юге здесь располагался древний океан Тетис. И, соответственно, это море оказалось в некотором плане довольно-таки уникальное. Да, кстати, я его не там явно показываю. Это я показываю, да. Показываю я сейчас как раз Западное Сибирское море, которое тоже в этот момент существовало. А Среднерусское, конечно, вот. Это Уральские горы. Среднерусское море, вот. Ну и видно здесь, что оно действительно соединяет Северное море и, соответственно, Тетис. И фауна, которая здесь существовала, она во многом уникальная. С одной стороны, мы можем здесь встретить животных, характерных для северных морей, с другой стороны, для южных, а иногда и что-то совершенно уникальное. Ну, давайте посмотрим, как менялась картинка на протяжении этих миллионов лет, но в целом видно, что это море, оно в основном было довольно-таки обширное. Ну, вот к концу так называемого кимерического века, 153 миллиона лет назад, оно чуть-чуть подсократилось. А каких животных можно было встретить вот примерно там 160-165 миллионов лет назад в тех регионах, которые сейчас занимает европейская часть России? В первую очередь, конечно же, это ихтиозавры. Ихтиозавры переводятся как рыба-ящеры. То есть получается, что это какие-то животные, которые внешне походили на рыбу. Здесь, правда, стоит сразу отметить, что, конечно, такое рыбообразное тело сформировали они далеко не сразу, ушли они с суши, и покуда они перемещались с суши в моря, у них строение тела заметно менялось. Конечности преобразовывались в ласты, появлялся вот такой вот спинной и хвостовой плавник, причем, конечно же, как у рыб, здесь уже никаких костей сформироваться не смогло, то есть плавник как таковой фактически здесь не получился, а получилась только такая жировая складка, как бы не имеющая костного основания. Но функцию она выполняет ту же самую, что и у рыб. Спинной плавник для такой жировой плавник, хорошо, нужен для стабилизации, хвостовой плавник для движения. А, соответственно, конечности стали использоваться для поворота в первую очередь. А если мы посмотрим на строение ихтиозавра, мы заметим несколько интересных особенностей. Во-первых, мы можем заметить, что ласты очень сильно преобразуются, настолько сильно преобразуются, что, собственно, конечность типичного наземного позвоночного в них уже разгадать довольно-таки сложно. Причем это еще не самая далеко сложная ласта, иногда здесь бывает просто невероятное количество костей, и в них потеряться очень просто. Каждая из этих костей приобретает вид такого маленького кирпичика, и это больше похоже на весло, чем на обычную конечность наземного животного. У основания еще хоть как-то худо-бедно можно различить кость, которая является плечевой. Тут аналог той кости, которая у нас расположена сверху. Дальше идет предплечье, и эти кости, мы как бы теоретически знаем, где они находятся, но их уже разгадать довольно сложно. Ну а дальше уже начинается полный разброд и шатание. Причем здесь еще хотя бы, спасибо, 5 пальцев угадываются, а у некоторых количество пальцев начинает увеличиваться и доходит до просто какого-то катастрофического количества, минимум до 10, а то, может быть, даже и больше у некоторых животных. Сегодня я такие ласты тоже покажу. Основание плавников тоже становится мощным, при этом перестает вот этот плечевой пояс и дотягиваться до позвоночника. Собственно, у него такой необходимости уже жесткого крепления к позвоночнику больше нет, потому что, ну, собственно, нагрузка на ласты все-таки значительно уменьшается. Вот. Но зато сам по себе этот пояс очень становится широкий и очень тяжелый. Кстати, вообще в целом весь скелет ихтиозавра очень тяжелый, очень плотный. Это связано с тем, что животное все-таки продолжает дышать воздухом. У них есть легкие, наполненные воздухом. И за счет этих легких они все время стремятся всплыть поверхности. И для того, чтобы как-то это компенсировать, кости становились более плотными и более широкими. И, соответственно, более тяжелыми. Для палеонтологов это, кстати, прекрасно, потому что вообще в морях не так уж, чтобы плохо сохраняются окаменелости. А окаменелости животных, у которых кости утолщены и более плотные, сохраняются вообще отлично. Что еще можно интересного увидеть? Можно, конечно, заметить вот этот вот странный череп. И посередине черепа очень крупный глаз. Глаза действительно у большинства ихтиозавров большие. Хотя не всегда они запредельно крупные, но частенько очень заметные. В глазах располагаются так называемые склеротикальные кольца. Это кости, которые поддерживали форму глаза. И они нужны были для того, чтобы лучше... форму глаза держал при повышенном давлении. Давление у ихтиозавра возникало по двум причинам. Во-первых, он мог погружаться иногда на приличные глубины, иногда даже находит на костях среды так называемой декомпрессионной болезни, то есть, получается, он точно совершенно глубоко погружался, потом резко всплывал, и явно совершенно это как бы было именно так, потому что мы даже видим следы от перегрузок на костях. Ну и раз он погружался на большую глубину, там уже просто давление воды оказывало существенное влияние на глаза. И если не вдавливало глаза буквально в череп, то как минимум меняло форму глаза, из-за чего фокусировка у глаза нарушалась. Ну и с другой стороны, когда ихтиозавр плыл быстро, а плавать они, видимо, могли бы относительно быстро. Правда, вряд ли настолько же быстро, как современные дельфины, но... что-то приближающееся к этому. Были эксперименты всякие разные, в первую очередь, конечно, физические подсчеты, ну и экспериментальные модели строили. Особенно много над этим работал такой японский исследователь Рясути Матани, когда пытались понять, вот как, собственно, быстро могли двигаться ихтиозавры, плезиозавры и так далее. Ну и получалось там, как правило, скорость там где-то крейсерская, то есть так, с которой они обычно перемещаются, не очень большая, это порядка 8 км в час, но вроде как разгоняться они могли уже так посолиднее, там 30-40 км в час вполне получалось. При такой скорости такие крупные глаза оказываются тоже под давлением воды существенным, а тут важно держать форму глаза. А за миллион лет, как я уже сказал, ихтиозавры очень здорово менялись. Мы, к сожалению, до сих пор не знаем прям таких классических ихтиозавров, которые только что, ну, собственно, ушли в воду и у которых еще лапки. Но знаем таких, которые очень похожи на наземных животных и больше напоминают скорее ящерицу, чем более привычного нам ихтиозавра. Ну и всякие разные переходные варианты нам тоже известны. К слову, с территории России есть находки и самых древних триасовых ребят, правда, не из Среднерусского моря, из других мест, я еще потом об этом расскажу. Ну и есть, конечно, вот такие прям уже классические офтальмозавровичи. И, собственно, про них-то дальше речь и пойдет. Офтальмозавр – это такой ящер, у которого максимально крупные глаза. Изначально он был описан с территории Англии. Опять же, все, кто интересуется палеонтологией, наверняка слышали про знаменитое Юрское побережье, в котором работала Мэри Эннинг, и потом многие другие палеонтологи продолжали работать. И там было описано и открыто множество животных юрского периода, и вот среди них в том числе и офтальмозавр. Кстати, что весьма любопытно, примерно в это же время, но, может быть, чуть-чуть попозже, там лет через 10, после того, как начала работать Мэри Эннинг, уже были работы по морским рептилиям из территории России. И в Сибири что-то уже копали, где-то там вот как раз в 30-40-е годы 19 века. И вот 30-е годы у нас на территории западной части страны тоже велись раскопки. Ну, в общем... По большому счету, в плане работ мы не отставали от европейцев, и если отставали, то совсем несущественно. Но, конечно, по количеству описываемых таксонов, по количеству статей, то есть, собственно, самого важного для палеонтологов, тут вот мы уже, конечно, существенно проигрывали. И уже прям такой хороший уровень палеонтологии вышел попозже. Ну да ладно, давайте все-таки от истории отвлечемся и вернемся к офтальмозавру. Кстати, вот этот вот офтальмозавр симпатяга, могу похвастаться. Это моделька из 3D-динопедии, в которой я работаю как научный консультант. Так что вот эта вот животина сделана, так сказать, можно сказать, под моим бдительным контролем. Ну, надеюсь, что она получилась хорошей. А, мне, по крайней мере, нравится. А, тем временем, давайте посмотрим на эволюционное древо ихтиозавров. Вот, можно было, правда, посмотреть на него чуть раньше, но да ладно. Видимо, слайды местами перепутались. И мы видим, что на ранних вот тут веточках сидят такие ихтиозавры, которые еще, возможно, не имели даже спинного плавника и имели очень вытянутое тело. И таких вот ребят, известных в основном из триасового периода, у нас тоже находили. Я их потом в конце покажу. Но все-таки в основном с территории России известны самые уже поздние ихтиозавры. Ихтиозавры средней и поздней юры и мелового периода. Средняя и поздняя юра – это автальмозавриды исключительно. Ну и плюс еще начало мелового периода – это тоже они же. Ну а потом появляется группа так называемых платиптеригин, и они в основном были распространены в меловом периоде. Ну и вот, собственно говоря, этих вот ребят мы тоже потом будем активно с вами видеть. Также, в общем-то, на территории уже совсем востока страны есть ранние юрские породы, и там можно повстречать тенаптеридия, который здесь, похоже, что без картиночки остался. Ну, в общем-то, он примерно такой же, как ихтиозавр. И, допустим, темнодонтозавра. То есть вот эти вот какие-то звенья, они у нас похуже известны, но тоже присутствуют. Но в основном сейчас вот речь пойдет, конечно, об автальмозавринах, а потом о платиптеридинах. Ну и, собственно, прям классический офтальмозавр тоже есть на территории России. Вот, пожалуйста, скажем, в Самарской области, в обнажении, которое получило название «Заводское», был найден частичный сохранившийся скелет. Здесь и позвоночки, пожалуйста, и ребрышки, и самое приятное – это ласт и кусочки челюстей. Кстати, для ихтиозавров, в отличие от многих других животных, наиболее диагностичными признаками являются именно ласты и то, как там крепятся те или иные кости. Причем идеально, конечно, передние ласты, которые более крупные, более отчетливо показывающие все диагностические признаки. На втором месте по диагностичности идет череп, все остальное уже так вторичное значение имеет. Так что, если мы находим ласт, то мы можем, скорее всего, определить ихтиозавра вплоть до вида, как здесь произошло. Это конкретно Автормозаурус и Циникус. Кстати, ну, понятно, что это животное не очень большое. Я, может, не всегда буду вспоминать о том, что неплохо было бы про размер что-то говорить, но в среднем все ихтиозавры имели размер где-то около 4 метров. Опять же, конечно, они там очень разные бывали. Бывали сильно меньше, бывали сильно больше. Но подавляющее большинство животных, они именно такие. Если вдруг они какие-то иные, об этом я точно скажу. Вот офтальмозавры – это как раз вот такая классика 3-4 метра. Ну и конкретно вот эти вот животные, которых находили в Самарской области, они тоже где-то 3-метровые были. Очень-очень много различных находок морских рептилий известно с берегов реки Волги в Ульяновской области, в том числе в Ундорах. Не зря там, собственно говоря, музей сейчас находится. В том числе там был описан свой уникальный вид офтальмозавра, Офтальмозаурус ундоренсис. Ну, вот как раз Ефимов, который долгое время был директором музея, я уже о нем упоминал, его показывал, он дал название этому виду местному офтальмозавров. Я, правда, не уверен, что его до сих пор считают, ну, как бы признанным в мировом сообществе, потому что очень уж мало по нему материалов сохранилось, но, по крайней мере, описание есть, и я думаю, что упомянуть о нем можно. Многочисленные остатки офтальмозавров известны из множества других мест. Это и какое-нибудь Подмосковье, и Рязанская область, и еще много-много-много чего интересного. И даже на территории Москвы в том числе находили остатки этих животных. Но, к сожалению, они все вот эти вот киловейские ребята, известные по такому материалу, который до рода даже определить не удается. То есть их называют как бы представители семейства Офтальмозавриды. К сожалению, ничего точнее сказать нельзя. Но обратить внимание, как вот выглядят разные части этих животных. Сегодня, так как будет все про территорию нашей страны, очень много будет всяких разных фотографий и находок, и можно будет заодно примерно посмотреть, и где ищут, и чего ищут. Может быть, потом когда-нибудь возникнет желание куда-нибудь поехать что-нибудь покопать, или вдруг у вас что-то в коллекции есть, и вы, например, неожиданно распознаете среди своей коллекции какую-нибудь кость, например, позвонок ихтиозавра. Вот можете обратить внимание на очень характерную форму зубов ихтиозавров, которыми они ловили рыбу, на своеобразное довольно строение морды, ну и, конечно же, в первую очередь на позвонки ихтиозавров, которые похожи на такую двояко вогнутую шайбочку. Плезиозавры, также известные из пород средней юры, это животные, как правило, с длинной шеей, хотя, конечно, многие плезиозавры потом сильно-сильно изменились. Но исходно они были именно таковыми. Для всех плезиозавров характерна очень длинная ласта. Здесь только 5 пальцев, причем пальцы сохраняют свой более-менее нормальный, обычный облик в плане строения костей. Это не кирпичики, это нормальные пальцы. Именно такое строение конечностей, как было показано многочисленными, при помощи многочисленных исследований, в том числе физических, механических там, исследований при помощи робототехники, что именно такая конечность позволяет выдерживать максимальные нагрузки. А у плезиозавров, в отличие от ихтиозавров, именно ласты были основными движителями. Если ихтиозавры плавали за счет хвоста, то плезиозавры за счет взмахов своих ласт. Поэтому им было очень актуально иметь крепкую ласту. Вот здесь показана как раз эта ласта, места крепления мышц. И заодно видно еще и кусочек, ну здесь конкретно таз показан. Вот, тазовые кости. А в общем-то у них и таз, и пояс передних конечностей еще сильнее и круче укрепились, чем у ихтиозавров, превратившись буквально в такие, можно сказать, фундаментальные совершенно образования, на которых конечности держались как влитые. В общем, выражаясь более научным языком, пояс передних и задних конечностей был усилен, да и сами конечности тоже. Жесткие у них также были суставы конечностей, укороченный хвост. Собственно, это признаки, которые объединяют всех плезиозавров. Конечно же, их было много разных. Некоторые из них имели более длинную шею, некоторые укорачивали шею, причем тенденция на укорачивание шеи или на удлинение шеи наблюдалась неоднократно. Если изначально плезиозавры шли в сторону удлинения шеи, и, в общем-то, объясняется это тем, что так удобнее было ловить рыбу. Я напомню, что рыбы не столько ориентируются на глаза, сколько ориентируются на органы боковой линии. А органы боковой линии показывают колебания воды. И вот когда плывет такое мощное тело, то вода колеблется, будь здоров, а голова, когда плывет, вода колеблется чуть-чуть. И в итоге рыбы могли пугаться, собственно, тела, уплывать от него и плыть прямо в сторону головы. И это был такой весьма удачный сценарий для ловли рыбы. Поэтому, собственно, такая длинная шея форма поддерживалась на протяжении десятков миллионов лет и оставалась весьма успешной. Однако же, все-таки периодически менялись условия, менялась необходимость в плане питания, и приходилось по этой причине немножечко изменять и строение тела. И несколько раз плезиозавры укорачивали свою шею. В какой-то момент это привело к формированию ромалиозавров, таких вот умеренно короткошеих ребят. В какой-то момент получились совсем короткошеи плезиозавры. Вот. Потом некоторые, кстати, плезиозавры, наоборот, опять попытались стать длинношеями. В какой-то момент они стали супер длинношеями, это уже было в конце мелового периода, так называемыми эласмозавринами. Вот это как раз представитель эласмозаврин. И вот это тоже. Ну, а потом некоторые эласмозаврины опять начали укорачивать шею. В общем, покуда не вымерли, они вот все никак не могли определиться, что им важнее, большая голова или же длинная шея. Как бы там ни было, вот как раз в середине Юры известны прям самые классические плезиозавры, еще с такой нормальной, умеренно удлиненной шеей, с относительно маленькой головой. К этим животным относятся, например, такие представители, как муренозавры и криптоклиды. И, собственно, и муренозавры, и криптоклиды изначально были описаны в Европе, но в дальнейшем были обнаружены и на территории России. И вот, пожалуйста, некоторые позвонки из Московской, Рязанской и Костромской областей. Плезиозавры тоже, пожалуйста, известны. Вот, кстати говоря, армалиозавры, уже упомянутые мною, это... Получается, представители плиозавридов, которые когда-то были укорочены шеи с увеличенной головой, но как-то вот до конца они, ну, скажем так, они шли по пути укорочения шеи и увеличения головы, но до конца не дошли и остановились на полпути вот на таком, на такой стадии большой головы и умеренно удлиненной шеи. А были еще леоплеворадоны всяческие, плеозавры, кранозавры. Это животные, которые имели максимально большую голову длиной до 2 метров и умеренно удлиненную шею. Ну, вот некоторые зубки, причем зубки, в общем-то, чаще всего хорошо диагностируются, по ним можно даже по зубам понять, что за род. Для ихтиозавров это нереально почти никогда, а вот для плеозавров легко. Например, вот эти зубы принадлежат тому самому знаменитому леоплеворадону, леоплеворадону фероксу, причем даже больше того конкретно, то есть леоплеворадону свирепому, который, ну, собственно, известен с территории Западной Европы. И крокодиломорфы. Это животные, максимально похожие на крокодилов, собственно, родственники крокодилов, но при этом перешедшие к морскому образу жизни, тоже известные с территории России. Кстати, их известно не очень много, значительно меньше, чем в Европе, что, возможно, показывает какие-то особенности условий именно тех морей, в которых встречались эти самые крокодиломорфы. Это конкретно здесь показан отличный скелет из Германии, Гольцматен. У нас, конечно, таких шикарных скелетов нет, в основном все зубки, иногда какие-то отдельные кости. Ну вот, например, зубы Талатозухи из карьера Михайлов Цемент. Поздняя Юра. Во время поздней Юры, ну, как мы помним, собственно, по предыдущему слайду, моря среднерусские стали отступать, и, собственно, сохранился вот только такой небольшой кусочек, который причем соединялся именно с Тетисом. Вот. Но потом они снова вернулись и снова превратились в такой длинный-длинный пролив. Ну и в этом проливе, конечно же, множество животных появилось. Это так называемый Волжский век, из которого очень большое количество находок самых разных известно. В том числе отложения Волжского века есть и на территории прямо непосредственно Москвы. Есть выходы, допустим, в Филевском лесопарке, в Коломенском лесопарке, таких глин черненьких юрского периода, и они как раз и имели возраст около 150 миллионов лет, относятся к Волжскому веку. Вот так примерно выглядела Москва времен около 150 миллионов лет назад. И видно, конечно, множество самых разных животных, в том числе, пожалуйста, сзади плывет какой-то плезиозавр. Ну, а какие конкретно животные нам известны из этого временного интервала? Ну, во-первых, это, опять же, ихтиозавры, только уже другие рода. Это все еще родственники автальмозавра, вот такие вот артроптеригии из Поволжья, наноптеригии, это очень считались такими маленькими ребятами с маленькими ластами, если быть точнее, считалось. Но потом оказалось, что ласты-то у них вполне себе нормальные, но просто вот, соответственно, вначале попался такой скелет, у которого ласт плохо сохранился. Но в дальнейшем уже название менять нельзя было, поэтому так они остались называться наноптеригиями. Кстати, это вот одни из мелких ихтиозавров длиной порядка 2 метров. Вот вы здесь видите, рядом с аммонитом они выглядят довольно-таки крошечными. Также это параофтальмозавры. Ну, тут прям даже по названию видно, что это очень что-то близкое к офтальмозаврам. Ну, соответственно, вот это реконструкция параофтальмозавра. Это некоторые костные его остатки, которые находили в Подмосковье. Это вот конкретно из работы по Подмосковью в 2017 году вышла такая очень большая статья, в которой описали всех юрских рептилий Москвы и Подмосковья. Ну и вот, собственно, весь материал, который удалось изучить, здесь постарались изобразить наиболее интересный. Следующее это животное, это гринделий. Он же гринделиус, если говорить о латинизированном названии. Гринделиусов известно, если не ошибаюсь, 5 видов. Недавно, в 2022 году, вышла прям очень большая такая полноценная работа с описанием всех гринделиусов с европейской части России, разных видов. Их прям много известно. И материалов, и ласты хорошо сохранились, те самые, особо диагностические. И, как вы видите, вот, пожалуйста, целые скелеты. И известны они из территории, опять же, Подмосковья и, по-моему, Рязанской области, ну, конкретно это Ульяновской области. Такой вот хорошенький, классный скелет гринделиуса Алексеева. Ундорозавр. Наверное, один из самых известных ихтиозавров с территории России вообще, с территории Поволжья в частности, ну, названный как раз в честь ундоров. И, пожалуйста, конечно же, в Ундоровском краеведческом музее 100% будет скелет ундорозавра во плоти и во всей красе. К слову, в Подмосковье, в Лопатинском руднике тоже находили хорошие остатки ундорозавров. Ну, вот это, конечно, не Лопатинский рудник, это рудник, это Филевский лесопарк, где можно увидеть породы юрского периода вот в таких оврагах. Но примерно такие же породы раньше можно было добыть и в Лопатинском руднике. Он сейчас, правда, уже не существует. По сути, он был, как это называется-то, восстановлен. И на месте его сейчас находится озеро и лесочек, поэтому там уже никаких остатков животных не найдешь. Но в то время, когда он был доступен, из него очень много было ценных находок, и в том числе однажды был обнаружен практически полный скелет ундорозавра. Долгое время не было понятно, что это именно за ихтиозавр, но вот как раз, готовясь к этой полномасштабной работе по Москве и Подмосковью, Николай Геннадьевич Зверьков приезжал в Дарвиновский музей, где хранится эта находка. Я тогда там работал хранителем палеонтологической коллекции и, соответственно, вот, присутствовал во время изучения. Он там замечательным образом так вот разложил этот позвоночный столб вдоль всего пола, рядышком поставил там череп, ластик разложил и, собственно говоря, максимально детально описал, потом вот сделал его реконструкцию, отметил, какие кости были обнаружены. К слову, он сказал, что это один из самых полных скелетов ундорозавров, но и точно совершенно самый полный скелет для Подмосковья. И если теоретически добавить его гипсиком, то можно сделать такой же красивый скелет в Дарвиновском музее, как в Ундоровском музее. Ну, может быть, когда-нибудь кто-нибудь этим займется, правда, уже. Видимо, не я. Сейчас я уже в Дарвиновском музее больше не работаю. Вот так вот. Можно реконструировать этого ящера, но это вот уже реконструкция Сергея Красовского, еще одного нашего выдающегося палеохудожника. Кстати, мы с ним в этом году совместную работу выпустили в виде книжки про динозавров, про путешествия в прошлое. Тоже, если кому-то интересно, можете почитать. Но это, конечно, книжка больше ориентированная на детей и подростков, ну, хотя взрослым, мне кажется, тоже можно будет что-нибудь интересное там найти. Но тем временем у нас тут появились позвонки, и дальше уже и прямо целый скелет плезиозавра колимбозавра, также из Московской области, также все из того же Лопатинского рудника, и тоже удивительной целостности. Конечно, по сравнению с шикарными образцами, допустим, из Германии, подобные скелеты не выглядят очень уж целыми, но для Подмосковья это прям круто. Есть кусочек шеи, сохранившийся хорошо, есть один ласт, вот, и, ну, это действительно весьма неплохо, причем все это принадлежит одной единственной особи. Колимбозавры это были относительно небольшие тоже плезиозавры, может быть, даже одни из самых маленьких плезиозавров, достигавшие длины около 2 метров. Причем это уже взрослые колимбозавры. Так что, ну, действительно, видимо, это были очень некрупные охотники. Вот, выглядели они примерно так, хотя, если что, это реконструкция не колимбозавра, а муренозавра, родственного ему животного. Плеозавры также волжского возраста известны. И известны они как по отдельным каким-то фрагментам, допустим, из той же Москвы, Подмосковья, так и по очень-очень неплохим окаменелостям в виде прям целых фрагментов, а иногда и целых скелетов. А вот здесь вы видите, скажем, 2 фрагмента черепа. Один из Саратовской области, из Одинского рудника, другой из Буинского рудника в республике Чувашия. И тот, и другой принадлежат одному единственному виду плеозавров, известному как Плеозаурус руссикус, то есть плеозавр русский. Вот, или же российский, не знаю, как правильно сказать. Наверное, российский, кстати, правильнее будет. Плеозавр этот вырастал в длину очень приличного размера. Собственно, фрагмент из Саратовской области, он принадлежал черепу длиной около 2 метров. То есть можно себе представить 2-метровую пасть. Вот здесь как раз для масштаба есть пловец. И очевидно, что если бы он оказался бы рядом с такой пастью, то, скорее всего, в этой пасти бы он бы и пропал бы. Ну, и если мы все тело прикинем длину, то это получится 10-12 метров. Это один из самых крупных плеозавров, примерно такой же, но, может быть, чуть-чуть крупнее, только так, тот самый знаменитый хищник X, который был показан в фильме «Прогулки с динозаврами». Уверен, что многие его смотрели, если не смотрели, рекомендую посмотреть. Правда, там он в любом случае показан неправильно, там он слишком большой, 30-метровый, реально максимум, видимо, плеозавры могли достигать длины 14 метров. Ну и вот плеозаурус россикус был одним из самых крупных плеозавров вообще за всю историю. Ну и судя по строению челюстей, судя по форме зубов, это были хищники, которые уже ориентировались в первую очередь на крупную добычу. Ну и, собственно говоря, поэтому, видимо, они были настолько велики. Есть и прям целые скелеты плеозауруса россикуса. И известны они, опять же, с территории России. Но, к сожалению, посмотреть их на территории России невозможно. Посмотреть его можно в музее угля и полезных ископаемых в Иваки в Японии. Почему так получилось и что это обозначало? Ну, это обозначает, что в 90-е годы многие окаменелости загадочным образом исчезли из музеев, а потом обнаружились где-то за границей. Вот, к сожалению, окаменелости продавались незаконным образом, и вот в том числе целый скелет плеозауруса россикуса был продан в Японию, и японцы отдавать его совершенно не хотят. Поэтому так он у них и хранится, а у нас вот ни одного плеозауруса россикуса целого не осталось, но надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки еще один целый скелет найдем. Кстати, откуда конкретно этот плеозаурус, я не уверен. Возможно, что опять из Ульяновской области, но это не точно. А вот судьба еще одного полного скелета, только уже другого плеозавра, но тоже плеозавра позднеюрского, плеозауруса игизенсиса, вполне себе известна. Этот плеозавр долгое время находился в Пугачевском краеведческом музее, собственно говоря, рядышком в руднике по добыче горючих сланцев. Он был обнаружен в Савельевском сланцевом руднике. И В дальнейшем, да, не Савеловский, конечно, Савельевский рудник, прошу прощения, Льевский рудник, прошу прощения, здесь очепятка.

кости и прочее тащили к себе, а немцы, как правило, большую часть всего, особенно такое, как кости, просто уничтожали. Так вот, опасаясь, что это все может быть уничтожено, это все было упаковано, скелет был демонтирован и отправлен, если ничего не путаю, в Москву. По-моему, как раз-таки в недра палеонтологического института. Но и, собственно, в этих недрах он до сих пор пребывает. Ни обратно в Пугачевский музей он не вернулся, ни в палеонтологическом музее он тоже представлен не был. Поэтому, к сожалению, более новых каких-то фотографий этого скелета целиком нету. Он сейчас только в виде отдельных костей хранится. Но, как бы там ни было, мы знаем, что это за плеозавр, мы знаем, что он тоже был относительно крупной длиной в несколько метров, примерно до 7-8 метров длиной. И при этом видно, что он обладал все-таки более мелкой головой, более вытянутой шеей по сравнению с плеозаурусом россикусом, и был, видимо, больше ориентирован на рыбу, чем на какую-то совсем крупную добычу. И, опять же, всевозможные родственнички крокодилов, вот я тут разных, Дмитрий Оренхит показал, вот таких вот крокодиломорф древних, также известны из Кировской области и из Ульяновской области, в первую очередь в виде позвонков. Ну, как бы там ни было, может, находки-то не очень целые, но то, что они там плавали, жили, в этом сомневаться не приходится. Подавляющее большинство находок принадлежит меловому периоду. Вот раннемеловые ребята, к сожалению, не очень хорошо сохранились. Они, кстати, как-то очень плохо изучены вообще по всему миру. Даже есть такое понятие, как раннемеловой пробел, который охватывает интервал от 145 до 133 миллионов лет назад. Из него известны некоторые находки. Есть, кстати, тоже находки и крокодиломорф Дмитрия Оренхита, и плеозавров, таких как Анталас Фанеи, но они и плохо изучены, и пока что, в общем, каких-то деталей про этот период рассказать не получится. Зато дальше, начиная от 130 до 114 миллионов лет, восстанавливается нормальный морской бассейн, и в нем восстанавливается нормальная такая хорошая каменная летопись. И для раннемелового периода известно множество самых разных животных, которых мы сейчас тоже посмотрим. Вот порядка 130 миллионов лет назад вообще вот такой уже бассейн разлился, очень хороший, широкий. Дальше, соответственно, в этом широком бассейне много кто успел пожить. Среди ихтиозавров есть несколько видов, которые известны только с территории России, например, свельтонектесы, описаны в Ульяновской области, и известны они, если не ошибаюсь, буквально по единственному скелету. Вот как раз можно посмотреть на его череп, очень неплохо сохранившийся, с тоже относительно крупной глазницей, и на его реконструкцию, выполненную, опять же, Николаем Геннадьевичем Зверьковым. Плутониозавр из Ульяновской области, еще один род ихтиозавров из Нижнего Мела, Ульяновского Поволжья. Вот тоже видно, что он сохранился неплохо, вполне себе. Кусочек морды только отсутствует, ну и понятное дело, что половина туловища. Но все равно, как минимум, самые главные диагностические признаки, как большая часть черепа и, конечно же, ласты, все при нем. Дальше Махайра россика, собственно, единственный вид Махайра, и, опять же, известен он только с территории России, только с Ульяновской области. Вот некоторые фрагменты, которые удалось найти и изучить, но, опять же, мы понимаем, что это такой вот, получается, рыбоядный, в первую очередь, плеозавр. Это уже плеозавры, это уже, конечно, не ихтиозавры, это у нас уже пошли плеозавры. Лусхан, недавно описанный плеозавр, который отличался очень необычным строением, и в том числе у него совершенно такое промежуточное строение оказалось головы. То есть, с одной стороны, он крупноголовый, как типичные плеозавры, с другой стороны, очень узкомордый, что явно намекает на то, что он стал эволюционировать снова в сторону рыба

0: поедания, как, допустим, те же гавиалы. И шея у него тоже имеет такую какую-то среднюю длину между, соответственно, ромалиозаврами и типичными плеозаврами. То есть вот такой вот, судя по всему, довольно-таки очень специализированный охотник. Вот, нашли его, соответственно, на берегах, опять же, реки Волги, в Сланцевом руднике, где много известно разных находок. И, ну, считается, что он питался в первую очередь рыбой и головоногими моллюсками. Плезиозавры также хорошо нам известны, такие как абиссозавр из республики Чувашия. Абиссозавр – это, кстати, у нас, получается, последний представитель колимбозаврин. Ну, мы уже сегодня видели с вами колимбозавра. Вот, в дальнейшем они удлиняли шею, и очень сильно у них менялся череп по сравнению с классическими плезиозаврами, постепенно укорачиваясь. И, соответственно, абиссозавр в этом плане достиг просто максимальной степени развития, окончательно став такой вот плезиозавровой бульдожкой и в то же время удлинив свою шею. То есть это последнее звено на пути развития колимбозаврин, потом колимбозавра, и потом они уже попросту исчезли. И, наконец, известна юха. Юха была описана относительно недавно, в 2020 году, и у нее есть сразу несколько интереснейших особенностей. Ну, в первую очередь, она интересна с точки зрения палеонтологии, потому что она является самым древним на данный момент представителем эласмозаврин. Я уже упоминал, что один из путей, по которым пошли плезиозавры в меловом периоде, это удлинение шеи, причем максимальное удлинение, и достигла это пика вместе с эласмозавром, у которого уже было там 65-70 позвонков. И альбертонект, это у нас, получается, поздний меловой плезиозавр южного полушария, у которого уже длина шеи достигала 70, стала достигать максимальной длины, и в шее можно было насчитать 76 позвонков. Конечно же, это такое удлинение произошло не моментально, и юха – это вот как раз первое звено на этом пути, по крайней мере, самое древнее из известных на данный момент. В то же время весьма прикольное название само по себе юха. Это отсылка к тюркской мифологии, к некой демонессе, если можно так выразиться, девушке, которая всеми силами соблазняет и заставляет на себе жениться какого-то молодого человека, и после чего через год замужеской жизни его убивает. При этом ее демоническая сущность заключается в том, что она не хочет убираться и мыть посуду, и, кроме того, она не хочет, чтобы смотрели, как она причесывает волосы, потому что, когда она причесывает волосы, она снимает голову и начинает вот ее расчесывать. Соответственно, если вдруг вы знаете такую девушку, которая с вами познакомилась, стремится быстрее, чтобы вы на ней женились, и при этом она не хочет убираться и не показывает, как она причесывает волосы, но можете немножечко забеспокоиться, все ли с ней в порядке. Ну, а если говорить конкретно об этом плезиозавре, а почему его именно с этой как-то юхой попытались связать? Дело в том, что он известен по относительно неплохо сохранившемуся скелету, но только без головы. И вот эта, собственно, его безголовость как раз-таки и нашла отражение в его имени. Симбирский завр. Это следующий симбирский азавр. Потерялась. Симбирский азавр – это еще один представитель ихтиозавров, который известен из раннемеловых пород, снова все той же Ульяновской области, конкретно окрестности Симбирска, в честь которого он, собственно, и получил название. И, насколько я, опять же, помню, он тоже известен только по одному единственному экземпляру, вот по этому черепу. Так что можно на череп на этот полюбоваться и потихонечку двигаться дальше. Еще один ихтиозавр – ленине. Тут, опять же, наверное, самое прикольное – это его название. Здесь несложно догадаться, что назван он в честь Ленина. И связано это с тем, что найден он в Ульяновской области. Соответственно, Ульяновская область названа в честь Ульянова. То бишь, в честь того же самого Ленина, только в честь, по его родной фамилии. А Ленинию вот решили тоже назвать в честь Ленина, только уже в честь его партийного прозвища, или как это назвать правильно. Ну и, конечно же, можно отметить, что череп сохранился просто шикарно. Прям вот такие находки, конечно, впечатляют и как-то приближаются уже к лучшим образцам, вроде тех, что находят в Германии. Середина мелового периода, 113-90 миллионов лет, это интервал, когда происходил закат истории сразу двух групп. Это ихтиозавры и плезиозавры. Плезиозавры продолжат жить, вот те, которые с длинной шеей, а вот плезиозавры, огромноголовые, тоже в раннем мелу, около 90 миллионов лет назад, полностью вымрут, и на их место позже придут мозазавры. Какие конкретно здесь нам известны находки и из каких мест? Ну, например, в Курской области, вот в таких вот местонахождениях мелового периода, в песках находят множество разных остатков морских рептилий, в том числе платипотеридев. Вот, пожалуйста, из деревни Отрадная. Платипотеридии – это одни из самых последних как раз ихтиозавров. Собственно, когда мы с вами вначале рассматривали классификацию ихтиозавров, вы помните, там была группа платипотеридин, и, ну, конечно же, платипотеридий – это животное, в честь которого все это подсемейство получило свое название. Впрочем, если в Курской области есть только фрагментарные находки платипотеридиев, вот, например, в Дагестане есть и очень хорошо сохранившиеся платипотеридии. Вот, пожалуйста, опять в очередной раз упоминаемый мной Николай Зверьков, здесь вот вместе с человеком Амаром Курбановичем, обнаружившим этот вот череп, вот сфотографировались. И, кстати, если посмотреть на плиту, которая лежит перед ними, видно, что к черепу еще прилагается позвоночник. Так что это прям очень хорошая находка. Да и вообще в Дагестане с морскими рептилиями тоже полный порядочек. Все, что лежит вокруг, это такое, можно сказать, индивидуальная коллекция, дефис частный музей, которую как раз Марк Курбанович организовал в Дагестане просто своими усилиями. Майя Спондиль, близкий родственник платипотеридия. И Майя Спондиль – это, наверное, ящер, у которого самые были большие ласты за всю историю ихтиозавров. Ну и самое главное, уж точно совершенно самые многопалые. Например, вот в этом ласте из Воронежской области предполагается, что было 10 пальцев, а возможно, что у некоторых из Майя Спондилев их было даже больше. Также Майя Спондиль известны с территории Канады, с Англии, и это показывает, что эти животные, ну, до последнего момента были очень широко распространены. Кстати, те же платипотеридии прям классические, они тоже много где известны. Они известны даже с территории Австралии и Индии. А это тогда было южное. Они тогда располагались в южном полушарии, Индия в том числе. И получается, что у них было практически всесветное распространение, как и у некоторых современных китообразных. Кстати, отчасти, может быть, это и сыграло с ними злую шутку, потому что если раньше были какие-то вот такие местные виды ихтиозавров, которые обитали только в каких-то небольших морях, то тут появилось большое количество таких универсалов, которые местные формы вытесняли. Ну, а в дальнейшем, ну, когда начался какой-то кризис, с ними что-то приключилось, и никого другого на замену им уже и не пришло. Ну и, наконец, первушовизавр – это еще один такой платипотеридит из Саратовской области, длинноносенький, красивенький, ну, тоже известен по хорошим остаткам скелета, по практически крупным фрагментам черепа. Поликотили – это такая еще одна группа плезиозавров, которая уже вторично пошла укорачивать шею уже в тот момент, когда, ну, собственно говоря, это уже было не так модно, когда уже плезиозавры начинали вымирать, а вот поликотили только стали появляться. Голова у них увеличилась, шея укоротилась, а в итоге получилось такое, можно сказать, животное с крокодильей головой, но только на длинной шее. Помимо всего прочего, поликотили знамениты вот этой находкой с эмбриончиком, благодаря чему мы знаем, что они были живородящими. Ихтиозавры тоже были живородящими, но это такой довольно-таки известный факт. А вот насчет плезиозавров данный факт только предполагался и не было никакого подтверждения до обнаружения вот такого поликотилида. Но этот поликотилид, конечно, найден не у нас. Это, в принципе, просто такой есть, я его продемонстрировал. Одна из самых известных находок. А конкретно с территории России, опять же, в Курской области есть множество находок, очень хороших поликотилидов, не целые скелеты, но многочисленные фрагменты скелетов. Это и плечевые кости, и фрагменты уже более терминальные фрагменты конечностей, то есть ближе к концу ласта, и позвоночки, и многое-многое другое. Элосмозавриды тоже известны, пожалуйста. Вот еще в 1939-х годах Анатолий Николаевич Рябинин, который больше известен как специалист по динозаврам, ну вот он в том числе и плезиозаврами занимался, и вот около Карского моря таких тоже позвонки длинношеих находил. Ну и, как и обещал, помимо последних ихтиозавров, которых мы уже видели, должны были появиться и последние плеозавры. И вот они, прошу любить и жаловать. Причем долгое время находили в основном только либо зубы, либо позвонки, ну какую-то мелочь, что приводило к мысли, что может они уже как бы так загибались, им так пищи не хватало, что они были очень маленькие. Но нет. Вот, собственно говоря, один из самых последних вообще плеозавров, известных на Земле, был найден около деревни Нижняя Банновка в Саратовской области. И этот позвонок здоровенный, такого животного, длиной метров 10, как минимум. Мы, к сожалению, не можем сказать по позвонку конкретно, какой это род плеозавров, но можно сказать, что это был действительно грозный хищник, и мало чем он отличался от того же знаменитейшего плеозавра Россикуса по своей хищности, скажем так. Дальше мы отправляемся в конец мелового периода и посмотрим, соответственно, закат эпохи древних рептилий. Ну, закат закатом, а в плане уровня моря был полный порядочек. Моря максимально широко разлились как по Западной Сибири, так и, конечно, по европейской части. Это вообще практически вся Европа оказалась под водою. Ну и Среднерусское море, оно как бы соединилось с западноевропейским в единую такую массив. И неудивительно, что множество европейских форм тоже будут обнаруживаться на территории России. Опять же, есть поликотилиды возрастом порядка там 80-90 миллионов лет, в том числе в Саратовской области. Там, правда, опять суперфрагментарный материал, я поэтому не стал уже показывать очередные кости, и вот решил лучше показать красивую картиночку с поликотилидами, вот такими вот с большой головой, с не очень длинной шеей, которые ловят рыбу вместе с рыбами гесперорнисами. Это такие рыбы, вместе с птицами. Вместе с птицами ловят рыбу. Гесперорнисы – это такие птицы, которые, подобно пингвинам, разучились летать, но к пингвинам они особого отношения не имеют, у них была зубастая пасть, и плавали они не за счет своих передних конечностей, которые были относительно короткие, в первую очередь за счет задних. Кстати говоря, это не фантазия, остатки гесперорнисов тоже известны. Вот недавно очередная статья про гесперорнитит с территории России тоже появилась, как раз с территории Среднерусского моря, в том числе и Саратовской области их тоже находили. Ну а конкретно эта картинка – это обложка книги «Когда Волга была морем, Левиафана и Пилигрима». Есть две части «Когда Волга была морем», собственно говоря, в которых подробно, так вот научно-популярным языком, с красивейшими картиночками Андрея Тучина, это тоже картинка Андрея Тучина, одного из наших лучших художников, вот рассказано как раз про Среднерусское море. Ну а тем временем у нас очередной плезиозавр на подходе, плезиозавр на подходе, прошу прощения, конечно, плезиозавры уже классически вымерли, а это вот именно плезиозавры. Это георгиозавр пензенский. Георгиозаурус пензенсис. Ну, такой вот тоже длинноносый родственник поликотилит, тоже с относительно укороченной шеей. Эласмозавриды тоже классически находятся, вот в том числе в Волгоградской области находили очень длинную шею, описал ее Православлев еще в 15-м году, но вот, к сожалению, мне не удалось раздобыть сейчас эту публикацию, а каких-то более новых фотографий этой шеи я тоже не нашел. Там прям шикарная шея, более 50 позвонков нашли от эласмозавра. Зато вот, пожалуйста, я могу вам продемонстрировать тоже из древней книжки Боголюбова, которого я сегодня упоминал, вот как раз той самой про плезиозавров России, позвонки так называемого сканезауруса Назарве. Это тоже эласмозаврит, то есть такой длинношеи плезиозавр. Только тот плезиозаврит, который начал вторично укорачивать шею. Как я уже говорил, они со своей шеей этой постоянно какие-то эксперименты проводили. В зависимости от обстоятельств, они начинали то в ту, то в другую сторону ее менять. И вот самые длинношеи ребята снова начали стремительно укорачивать шею, причем разными способами, и просто увеличивая размер позвонков, и их сокращая в длине, и сокращая количество позвонков. В конце концов, это дошло до вот такого предела, какого мы видим у Мартурной Ре из южного полушария, с Антарктиды. У нее, кстати, еще и способ питания стал супер прикольный. Она стала питаться планктоном. Вот здесь мы видим, как она фильтрует ил. Но, к сожалению, вот таких вот мартурнерий или каких-то их ближайших родственников на территории России не находили, хотя теоретически они тоже вполне могли бы тут плавать. Зато, чего находили из позднего мела, так это мозазавров. Я уже упоминал, что мозазавры – это такие вараны, которые ушли в воду. И вот мы видим, как от агилозавров, дальше через долозавров и прочих, мозазавры, собственно, превращаются в такое вот классическое, можно сказать, касаткоподобное животное. И попутно у него преобразуются, конечно, конечности. И здесь мы прям видим четкий переход от конечности наземного животного к ласту. При этом они сохранили множество особенностей, характерных именно что для мозазавров, для ящериц, в том числе, например, у них челюсти вот так могли раздвигаться в разные стороны, как мы знаем у змеи. Вот если вы видели хоть раз, как там змея ест, или же, например, как просто змея зевает, и у нее при этом вот так вот челюсти в разные стороны немножко двигаются. Вот, и если она ест, она может там то одной, то второй половинкой челюсти вперед продвигаться и как бы протягивать внутрь себя пищу, так вот натягиваться на добычу, как чулок. Мозазавры тоже подобными штуками могли пользоваться и тоже могли двигать челюстями независимо друг от друга половинками челюстей. Вот. Ну и при этом они имели очень неплохой обмен веществ. Некоторые считают, что прямо-таки теплокровные были, хотя велика вероятность, что они были инерционно теплокровные, то есть теплыми просто за счет своего размера и за счет того, что вокруг было тепло, и они остывать не успевали. Ну, в общем, короче, они были классные ребята. Ну и известные в основном с территории России всевозможные их позвонки и зубы. Ну, собственно, не только с территории России, это вообще самые частые находки по мозазаврам. При этом и зубы мозазавров с такой характерной исчерченностью узнаваемы прям идеально. Вот такие вот немножечко заостренные с двух сторон. А с другой стороны, еще и позвонки у них тоже очень классные, такие прям хорошо узнаваемые, так называемые процельные, с плоской, даже можно сказать, вогнутой передней частью и выгнутой задней частью позвонка. Такой позвонок найдешь, сразу поймешь, что это позвонок мозазавра. Вот, пожалуйста, например, в Мордовии находили такие позвонки, вот совсем-совсем недавно в том числе. Это Хлидастес, один из видов мозазавров, которого обнаружили в Саратовской области, и удалось его определить до вида, так что это Хлидастес пропитон, по его лобной кости. Это как раз его кусочек черепа. Вырастала такая штука длиной метров где-то до 10-12. И самый крупный мозазавр, который вообще известен в мире, мозазавр Гофмана, тоже известен с территории России. Считается, что он дорастал до 17 метров. Больше того, возможно, что именно у нас находили фрагменты самых крупных из всех мозазавров. Вот, пожалуйста, еще в начале 20 века была обнаружена челюсть, вот она, и кусочек черепа мозазавра на территории Пензы. И эта челюсть, как видно, имеет длину около 2 метров. То есть это 2-метровый череп. Его длина же в целом оценивается в 17 метров. То есть это как бы получается абсолютный предел. Вот представьте себе, это 2 метра, ну и весь он 17 метров, в отличие от плезавров, у которых голова была, ну, относительно не очень маленькая, прямо скажем. Здесь голова-то, конечно, большая, но тело еще больше, тело очень сильно вытянутое. Поэтому в итоге общая длина получается просто колоссальная. Ну, вот это конкретно Маастрихтский музей в Нидерландах, там такой красивый целый мозазавр представлен. Но вот как выглядит мозазавр Гофмана, глядя на этого мозазавра, можно еще хорошо себе тоже представить. Вот, кстати, те самые лобные кости, которые мы только что с вами видели у другого представителя мозазавридов. Вот, а это вот можно изнутри на челюсть мозазавра посмотреть. Там у них на небе есть такие замечательные зубы, чтобы фиксировать добычу. И неожиданная черепаха. Вообще с черепахами морскими с территории России все не очень хорошо. Не так много мест и времен, когда их обнаруживают. Есть, правда, и с более ранних пород тоже какие-то фрагменты черепах. Но там прям совсем какие-то грустные. Их там даже, по-моему, до вида не определили. А вот сейчас вот такой довольно неплохой комплекс в 22-м году был изучен черепах из Саратовской области. Там определили сразу несколько видов родов. И в том числе самый классный из установленных видов – это Protostega gigas, черепаха, которая вырастала в длину до 2,3 метров. Конкретно от этой черепахи найден был вот такой вот фрагментированный череп длиной 60 сантиметров. Ну, то есть черепушка-то прямо-таки впечатляет. Ну, и можно себе представить, насколько большая была сама эта черепаха. Это относительно близкий родственник самой большой черепахи всех времен и народов, археона. С большой долей вероятности, что у археона, что у этой черепахи, был панцирь такой практически полностью кожистый. Было минимум каких-то костных оснований, ребрышек, и на всем этом натянута была кожаная такая мембранка. И вот мы, наконец, с вами закончили с Русским морем. Осталось у нас всего-то ничего. Западно-Сибирское море, Восточно-Сибирское море и Дальний Восток. Но если кто-то уже подустал, вы сильно, как говорится, по этому поводу не переживайте, потому что как раз-таки Среднерусское море, оно изучено максимально подробно, не зря. Именно ему посвящено такое количество всяких научных публикаций, и, пожалуйста, каких-нибудь там лекций периодически про него, про разных жителей Среднерусского моря появляется. И, конечно же, вот те самые книги, которые я упоминал, когда Волга была морем. Про другие моря никаких книг пока никто не пишет, потому что, к сожалению, изучены они не очень хорошо, хотя, в общем-то, есть чего поизучать. Вот, например, по Западно-Сибирскому морю оно известно вообще, начиная с ранней Юры, когда еще Среднерусского моря толком не было. Там еще был какой-то такой небольшой заливчик с юга, со стороны Тетиса, со стороны современного Каспийского Средиземного моря. Ну и, собственно, далеко эта вода там еще не уходила. Потом она уже там с одной стороны приплыла, с другой стороны приплыла. Я, кстати, помню, да, не совсем неправильно сказал, что все-таки больше залив был сильнее именно с юга. Вот, с севера потом подсоединилось в реальной. Короче говоря, изначально Среднерусское море, оно начиналось все-таки с юга. Вот, и со стороны Тетиса. А потом уже оно соединилось с Северным морем. Ну, хотя, в принципе, процесс этого соединения произошел очень быстро, поэтому как бы не сильно я наврал, скажем так. Вот, в общем-то, все, что я рассказывал, это все был тот момент, когда уже море Северное соединилось с Тетисом, и Среднерусское море оказалось как бы на пересечении путей морских. Но что касается Западно-Сибирского моря, оно появилось еще в ранней Юре. И больше того, с ранней Юры известно большое количество находок. Вот эти все точечки, это значит, точки из публикации 19-го года, в которой отмечены разные находки, которые были обнаружены на территории Сибири. Видно, что их прям много, причем находки именно морских рептилий. Из поздней юры поменьше находки, но тоже все-таки есть. И из раннего мела, пожалуйста, тоже есть, хотя уж совсем мало. И потом, собственно говоря, более поздних находок тоже практически не наблюдается. Вот, хотя, вообще-то говоря, судя по палеореконструкциям, в позднем мелу Западное Сибирское море тоже еще существовало. Но, кстати, может быть, позднемеловые просто пока еще не очень хорошо изучались. По крайней мере, вот в этой публикации материала про поздний мел не было. Вот, и я что-то вот прям так вот каких-то позднемеловых упоминаний нигде не находил. Скорее всего, есть материалы, просто их как-то вот пока не систематизировали. Да и, в общем-то, те материалы, которые сейчас уже нашли, изучили, систематизировали, там даже вот в этой замечательной работе сделали такую хорошую табличку, в которой расписали, какие конкретно кости откуда известны, и, к сожалению, оказалось, что все эти кости – это вот такие вот кусочки какие-то непонятные, которые, в общем-то, даже к конкретному виду или роду отнести сложновато. То есть что-то от ихтиозавра, что-то от плезиозавра, ну и, собственно, все. И пока что это вот все в таком виде примерно и пребывает, и, в общем-то, никаких конкретных видов родов, а уж тем более каких-то местных уникальных животных, описанных только с территории Западной Сибири, среди морских рептилий нет. Но мы знаем, что они там жили, мы знаем, что на этой территории условия очень сильно менялись. Если в определенные века температура была относительно высокая, то, ну, где-нибудь, допустим, в конце Келавея температура сильно падала, и особенно вот северная часть вот этого Западно-Сибирского моря, она оказывалась, ну, таким умеренно холодным регионом, вот, и даже вот решили нарисовать из такого вот, получается, плезиозавра среди льдов. Хотя так вот, чтобы прям там постоянно плавали какие-то льдины, это, ну, честно говоря, прям не факт, но то, что периодически там зимой часть моря могла промерзать, ну, это возможный вариант. Собственно говоря, это, пожалуй, что и все, что можно сейчас сказать про Западно-Сибирское море. Восточно-Сибирское море в основном исследовано по берегам реки Вилюй. Вот оно, Бореальное море такое большое, хорошее. Вот. И вот, ну, это Бореальное море, это вообще вот как бы все, все Бореальное море, вот, которое было на севере. Это вот как раз западно-сибирский кусочек этого моря, а вот это восточно-сибирский и то, о чем сейчас пойдет речь. Конкретно о находках с берегов реки Вилюй, нынешней, в Якутии. Там известны породы раннеюрской эпохи. И в этих породах сохранилось тоже множество разных животных, и тоже долгое время их толком не могли никак там определить и писать, только были какие-то отдельные данные. Но в 2020 году было опять сделано крупное комплексное исследование все той же командой исследователей, Зверьковым Григорьевым Даниловым, и наконец-то были определены многие виды, и оказалось, что здесь-то кости как раз, хотя и фрагментарные, в основном вот все-таки там тоже, опять же, позвонки, какие-то кусочки конечностей и все, но все-таки в некоторых случаях они определимы до вида. В том числе, ну, например, был кусочек челюсти, и там буквально отпечаток от зуба, но отпечаток от суперхарактерного зуба, такого широкого, с режущей кромкой, который бывает только у тимнодонтозавра и больше ни у кого. Поэтому удалось определить. Вот, значит, тут жил тимнодонтозавр. Такой древний, очень крупный, суперхищник этого ранней юры. Один из крупнейших ихтиозавров того времени, когда еще плеозавры не успели толком раскачаться. Также там вот по кусочку ласту определили стеноптерия. Это такой умеренного размера ихтиозавр, длиной порядка 4 метров. В Германии там огромное количество этих стеноптеригев находят, в том числе с детенышами, не до конца родившимися. Плезиозавров тоже описали, в том числе вот микроклеида прям Давиду удалось определить. А также некоторые представители ромалиозавров, это такие, у которых голова была побольше, шея покороче, и представителей, соответственно, плиозаврит, то есть тех, у которых большая голова и короткая шея. Самое Любопытное, что когда стали изучать комплекс этот, заметили, помимо того, что как бы, отдельные кости вполне распознаются, то есть мы примерно представляем себе разнообразие этих животных, заметили, что этот комплекс очень похож на то, что мы наблюдаем в морях Европы. То есть получается, что, ну, в общем-то, опять же, комплекс был примерно одинаковый, и по всем этим бреальным морям могли животные очень здорово и бодро плавать, и вот сюда вот там в Европу приплывать, и получается, что здесь были такие животные, как и в Якутии. Ну и с другой стороны, и с третьей стороны заметили, что в этом комплексе примерно четверть костей очень маленьких. Причем в Европе такого не наблюдается, а здесь наблюдается. То есть такое чувство, что здесь они росли. И возникла такая гипотеза, что, возможно, даже те же, собственно, таксоны, которые жили в Европе, они мигрировали туда-сюда, как некоторые современные морские животные. Они питались в богатых вот этих европейских водах и, может быть, там, собственно говоря, прятались в более холодные времена, то бишь зимой. А на лето приходили в более прохладные воды, где тогда было больше пищи. И, собственно говоря, в этих более прохладных водах на территории современной Якутии они, возможно, и рожали детенышей. То есть это было такое, можно сказать, место для родов, роддом для ихтиозавров и плезиозавров. Ну и, наконец, если мы перенесемся на Дальний Восток, там мы тоже можем найти некоторое количество древних пород. Правда, там еще победнее с описанием тех или иных животных. Но есть некоторые интересные точки, в которых все-таки уже какая-то вот палеонтологическая деятельность потихонечку начинается. Особенно в последние годы отличилось Приморье, и в частности остров Русский. Там в 2014, в 2020 и, собственно, в 2022 году были найдены разные фрагменты животных позвоночных, которые были определены как остатки ихтиозавров. Есть там такой замечательный кружок палеонтологический, «Наука в путешествии Приморья» называется. Ну, он там не только по большому счету палеонтологический, но палеонтологи, они активно занимаются. И ребята ищут всевозможные вот эти остатки аммонитов, других там всяких двустворчатых моллюсков, ну, в основном всяких беспозвоночных. И иногда попадаются и позвоночные животные, хотя не так часто. И самая классная находка была как раз 2014 года, когда были найдены фрагменты челюсти. И не просто фрагменты челюсти, а фрагменты челюсти с зубами и уж больно характерными зубами. Зубами, похожими вот на такие маленькие грибочки. Это зубы, характерные только для одного рода ихтиозавров, очень примитивного. Вот видите, еще такого больше похожего на ящерицу. Рода Талодус. И таким образом было установлено, что, видимо, у нас тоже был вот этот самый род Талодус. Кстати, супер прям шикарных скелетов Талодуса до сих пор нигде в мире не обнаружено, так что ну, наша находка не то чтобы уж прям там существенно уступает каким-нибудь европейским, тоже вполне себе достойная. Ну, а в дальнейшем вот были найдены явно совершенно тоже фрагменты ребер ихтиозавра, но, к сожалению, не удалось понять, какого именно, и вот последняя находка 22 года, к сожалению, как-то я вот не нашел ее ни научного описания, ни каких-то комментариев от специалистов, да и, в общем-то, сам ее не очень-то изучал, поэтому не могу сказать, кому она конкретно принадлежит, но, скорее всего, тоже ихтиозавр. Ну, вот так, собственно, выглядел мир морских рептилий прошлого, в том числе мир тех рептилий, которые обитали на территории России. Как вы поняли, у нас находок много. По большому счету, количество описанных с территории России родов разных морских ящеров, и в том числе впервые описанных с территории России, не уступает разнообразию динозавров, но, в общем-то, даже и превосходит их, потому что все-таки морские отложения лучше сохраняются, чем наземные. И, ну, собственно, специалисты по морским рептилиям работают каждый год, все приумножая богатство нашей каменной летописи. И все лучше мы разбираемся в том, как выглядели древние животные, которые когда-то здесь обитали. Спасибо за внимание.
1: Спасибо вам, Ярослав, за интересный рассказ и погружение в глубины, так сказать, прошлого. Напоминаем, что если вы хотите задать вопрос, то вы можете сделать это также и через DonatePay. Тогда ваш вопрос будет задан вне очереди, потому что обычно вопросов много. Перейдем к вопросам. В каких отложениях чаще всего находят морских рептилий? Имеется в виду глубоководное или мелководное море?
0: Ну, мы находим чаще всего морских рептилий, да и, собственно, по-моему, не то, что чаще всего, я даже не припомню, что были какие-то другие варианты, а на континентах. То есть в так на территории так называемых эпиконтинентальных морей. А на континентах особо прям таких каких-то глубоких морей никогда не существовало. То есть, конечно, у нас есть определенные, там, не знаю, горы, равнины, низины, но перепады не такие существенные. То есть, ну, понятное дело, что и горы-то высокие, но вот горы-то, они как раз над сушей торчали. А так, чтобы у нас были какие-нибудь, там, не знаю, на суше огромные расщелины, вот, в которых могла бы глубина резко увеличиться, такого нет. Поэтому, как правило, глубина всех этих животных очень небольшая. Глубина бассейнов, в которых обитали эти животные, была очень небольшой. В среднем порядка 20-50 метров. Ну, вот я говорю, иногда 200 метров, иногда, может быть, там 300-500, но это прям уже очень редкий случай. А то, что было океаном, оно либо уже исчезло, то есть, например, там, где был Тетис, там сейчас, допустим, Кавказ находится, и там уже никаких морей не найдешь. Есть, конечно, некоторые породы, которые когда-то были глубоководными, и сейчас они перемяты, и их можно изучать. И, может быть, даже там чего-то какое-то морское такое находили, но, как правило, это какие-то единичные находки и очень мало информативные, потому что, ну, собственно, там после того, как два континента врезались, еще это поднялось в виде гор, там все это очень сильно преобразовалось. Частенько там породы даже уже не осадочные, а такие метаморфические, так называемые, метаморфизованные. То есть преобразованные под температурой и давлением. А то, что до сих пор осталось морем, ну, например, Тихий океан, это наследник так называемой Панталассы, Единого мирового океана. И Тихий океан, соответственно, существует на Земле уже там сотни миллионов лет. Но проблема в том, что постоянно в океанах образуется новая океаническая кора, а старая океаническая кора... Что такое?
1: Это я призываю слушателей ставить лайки.
0: А, понятно. Вот.
1: Показываю в камеру лайк.
0: Ясно, я думал, опять что-то сломалось.
1: Нет.
0: Если в океанах постоянно формируется новая кора, идет вулканизм и формируется новая кора. И старая кора потихонечку уезжает под континент и исчезает. В этом процессе большая часть древней коры уже исчезла навсегда. И самая древняя океаническая кора, которая нам сейчас известна, имеет возраст юрского периода. То есть, ну, теоретически мы там можем найти юрскую меловую кору, но... Ну, собственно, она плохо изучена, потому что она все-таки на дне океана. У нас пока такой вот подводной геологии там на глубине нескольких сотен метров не проводится. Может быть, когда-нибудь, если будут проведены исследования, там что-нибудь тоже интересное найдут, прям супер глубоководное. Но пока что там это такое глубоководное бурение. Уловить какие-нибудь одноклеточные, какие-нибудь форминиферы, радиолярии, это можно путем глубоководного бурения изучать морских рептилий, просто зацепив породы там мелового периода вот такого вот кусочка из скважины. Это, к сожалению, невозможно.
1: Енотовый фарш присылает нам большой донат, 3000 рублей, спасибо. Фарш.
0: Да, спасибо большое.
1: Мы надеемся, что вы фарш делаете не из енотов, а у вас просто такой ник. Вот, енотов трогать не нужно.
0: Может быть, это, не знаю, состояние души.
1: Состояние души.
0: Вот, или как
1: то есть моя душа, моя душа в енотовом фарше. Или фарш. Вот. Ладно,
0: не будем. Знаете, как статус дня. Там это настроение солнца, настроение камень, вот настроение енотовый фарш. Бывает.
1: Хорошо, и пожелание от него же. Ярослав, спасибо вам большое за ваши лекции. Вас очень приятно слушать.
0: Ой, ой, мы вот тут, понимаете ли, иронизируем, а нам тут такие хорошие слова пишут. Спасибо большое.
1: Вопрос. А точно ли в Мезозое не было ледниковых периодов, как в Кайнозое, с небольшим временным интервалом 100 тысяч лет? Возможно ли их отследить? Ведь 100 тысяч лет – это мало, особенно если говорить о далеком Мезозое.
0: 100 тысяч лет – это, конечно, относительно мало, но, допустим, я говорил, что есть дробные подразделения, такие как века в геохронологической шкале, но есть и сильно более дробные, например, есть зоны, так называемые. Например, как правило, эти зоны выделяют по каким-нибудь организмам, скажем, есть какие-нибудь там аммонитовые зоны или еще какие-то. И вот эти вот всякие зоны иногда дают разрешение там в 500 тысяч лет, в 100 тысяч лет. То есть как бы каждая зона, это, грубо говоря, каждые 500 тысяч лет. Понятное дело, что там 500 тысяч лет это тоже больше, чем 100, но это зона, которая имеет протяжение, то есть это может быть, там, не знаю, грубо говоря, там 5 метров эта зона имеет мощность, или там, не знаю, или те, там, 15 метров. И за эти 15 метров, ну, можно как бы практически каждые 100 тысяч лет проследить. Так что, если бы где-нибудь, когда-нибудь что-нибудь такое ледниковое было, мы бы это точно поймали. Тем более, что если посмотреть в целом на нашу вот эти вот ледниковую гребеночку, вот этих, то потепление, то похолодание последнего времени, там получается, что похолодание-то было больше. То есть, если мы бы это сейчас вот как-то все спрессовали, объединили, так что мы плохо могли прочитать четвертичную летопись, то она бы в целом выглядела как сплошной ледник, а не наоборот, как сплошной там межледниковье. Это второй момент. Третий момент, у нас вообще, в принципе, ледники лежат стабильно и уже никуда не деваются последние 35 миллионов лет. То есть тут уже речь идет не о том, что ледниковые и неледниковые периоды. Ледниковый и неледниковый период – это как далеко ледник уползает, но он есть. Сейчас у нас межледниковье, а ледники-то есть, они никуда не делись. А вот в Мезозое мы не видим ледников вообще. То есть, ну как, мы, тут, правда, стоит оговориться. Вот я там показывал сегодня пару карт северного полушария. Там на месте ледника потенциального было море, как, собственно, и в наши дни. И вот там плохо с этим, потому что то, что было тогда морем, как я уже только что описывал, мы очень плохо знаем. Поэтому теоретически предположить, что на севере был какой-то ледник, можно. Но на юге был континент, и там мы бы этот ледник бы видели бы на, собственно, территории Антарктиды, он бы свой след оставил. Но его там нет. Ну, так как вероятность появления ледника на континенте в силу определенных геологических причин выше, чем посреди моря. Если его не было на южном полушарии посреди моря, скорее всего, на севере его тоже не было. Есть, правда, сейчас данные о том, что все-таки какие-то льды иногда в определенные моменты, например, в Триасе появлялись, но не факт, что это был прям вот именно стабильный ледник, скорее это были какие-то вот такие сезонные вещи. Короче говоря, ледники, они геологически хорошо фиксируются, и здесь ничего такого мы не видим. Просто не видим ледяных шапок.
1: Да, перейдем от аммонитовых бизонов к следующему вопросу. А есть ли или будут выпуски про нединозавровых ящеров того периода? Было ли у нас что-то такое в наших выпусках?
0: Ну, у нас было когда-то про змей, у нас было когда-то про родственников крокодилов, про псевдозухий. Вот. Ну, да, пока все. Собственно, про ящериц или про кровоголовых нет, прям подробно не рассказывал. Ну, может быть, когда-нибудь еще что-нибудь будет. Вот периодически появляются какие-то неожиданные новые выпуски. Каждую неделю все-таки стараемся выходить. Так что тем много. Можно подумать и на эту, и в эту сторону. В общем-то, по поводу, например, тех же ящериц я уже давно размышляю. Вот. Они меня немножко пугают своим довольно-таки однообразным видом. То есть все-таки там в плане систематики-то там много чего интересного происходило, но Я не уверен, что это будет сильно интересно рассказывать. Допустим, если про современных ящериц рассказывать, там много можно чего интересного рассказать про то, какие они яркие, про какие-нибудь там, не знаю, их брачные танцы, про какое-нибудь там их, не знаю, необычное поведение, их какие-нибудь песни, звуки и прочее. Но, к сожалению, в каменной летописи этого мы ничего не фиксируем. А то, у кого там, в какую сторону зубы повернулись, почему и как, ну, как бы быстренько рассказать можно там в рамках общего обзора периода. А прям целую лекцию на эту тему делать даже не знаю. Ну, подумаю. Вот про змей, в общем-то, на лекцию набралось. Может, и ящерица когда-нибудь удостоится такого полноценного внимания. Подумаю.
1: Следующий вопрос. А почему трилобиты вымерли, а раки, подковы выжили? Они же занимают одну экологическую нишу бентосных организмов.
0: Раки подковы. Даже не очень соображу, о ком идет речь. Ну, если речь идет именно о крабах, допустим, да, то крабы появились просто позже. Они уже с юрского периода где-то известны. Если речь идет про... кого же раками подковами-то у нас называют? Если речь идет, допустим, о щитнях, они вроде тоже на подковы чем-то похожи. Они, опять же, у нас достоверно известны вот в таком виде, в котором они есть с юрского периода. То есть, короче говоря, вот большинство вообще ракообразных, которые мы сейчас знаем, они все-таки вот уже сформировались более-менее в современном виде и уже заняли какие-то свои определенные экологические ниши. Вот где-то как раз на протяжении мезозоя. Конечно, ракообразные вообще, как группа, они известны еще с палеозоя вместе с трилобитами. Но это были, ну, в основном какие-то низшие маленькие рачки. Некоторые похожи на современных, некоторые не очень похожи на современных, а вот такие более крупные, более сложные раки, десятиногие раки, это уже история мезозойская. Так что попросту тогда их еще не было, и они с трилобитами не конкурировали, вот эти всякие сложные ракообразные.
1: Можно ли в меловом карьере найти остатки морских рептилий?
0: Можно ли в меловом карьере... Но смотря какой меловой карьер. Если это карьер, в котором добывают мел, ну, он может быть разного совершенно возраста. То есть он вовсе не обязан быть мелового периода. Да, меловой период назвали меловым, потому что именно в это время мела накапливалось много. Но теоретически мел может быть и какого-то другого возраста. Поэтому надо для начала понять, какого возраста этот меловой карьер, а потом, ну, собственно, посмотреть, есть ли там какие-то данные по остаткам каких-нибудь организмов. Потому что мел – это, вообще-то говоря, очень-очень мелкий ил морской, по сути, некогда бывший. Внутри мела можно найти остатки каких-то организмов. Он, собственно, и состоит из кусочков калитофорит, из фрагментов всевозможных одноклеточных, вроде фораминифер, из кусочков губок. Но он вовсе не обязан содержать в себе какие-то более крупные органические остатки. То есть теоретически можно найти, но лучше как бы все-таки иметь какие-то более полные сведения. Либо самим поискать что-нибудь там, если там хоть какие-то находки крупные, либо там, может, какую-то литературу почитать, либо, может, у тех людей, которые здесь уже копали, что-нибудь поспрашивать. То есть, если есть какие-то крупные находки, допустим, есть какие-то раковины аммонитов, тогда большой шанс там встретить уже и рептилий. А если там вообще ничего крупного никогда не попадалось, там просто чистый мел, ну, значит, скорее всего, и рептилий тут тоже никаких не будет. Ну, и плюс возраст тоже, это надо уточнить.
1: Уточняют. Я имел в виду под раками подковыми мечехвостов. Они были современниками трилобитов.
0: Все понял. Да. Тогда прошу прощения, что-то я как-то не припомню, чтобы их называли раками подковыми, но, видимо, не очень знаком с простонародными такими вот названиями, в общем. Что касается мечехвостов, да, они, безусловно, известны вместе с трилобитами. Они чуть-чуть попозже окончательно оформились, чем первые трилобиты. Собственно, они вот в Кембрии начинали оформляться и в Ордовике закончили. Трилобиты чуть-чуть были более оперативными, где-то на 50 миллионов лет раньше оформились как трилобиты. Но да, они действительно очень похожи и по экологической нише, и по образу жизни на трилобитов. Но... Тут сложно сказать. С одной стороны, может быть, все-таки у них есть какая-то особенность, связанная с их образом жизни, которой не было у трилобитов. Ну, скажем, мы не знаем никаких, у нас нет сведений, чтобы трилобиты вылезали на сушу. А мы знаем, что мечехвосты вылезают на сушу в период размножения. Да? Может быть, вот этот вот цикл как-то сыграл им на пользу. Может быть, просто им элементарно повезло, потому что, вообще-то говоря, судя по всему, там буквально, не знаю, 1-2 вида этих самых мечехвостов пережило великое пермтриасовое вымирание, вот им повезло, а трилобитам не повезло, тем более, что трилобитов всего к тому времени тоже было мало. Ну и, собственно говоря, вот это мало вымерло. Ну, прям однозначного ответа у меня на этот вопрос нет, но скорее всего, просто повезло, да, в какой-то степени, потому что, по большому счету, трилобиты тоже могли бы попробовать сохраниться в каком-то минимальном своем числе. Вот. Можно было бы как-то вот подумать в сторону, допустим, их личинки, то, что личинка у трилобитов была планктонная, и вот это кризис планктона ее погубил. Ну, так вроде бы и у мечехвостов тоже личинка мелкая, тоже планктонная. В общем, да. Загадочно немножко. Будем считать, что им повезло.
1: А почему у рыб кости острые? Вопрос такой.
0: Потому что они маленькие в основном. Не знаю, наверное, поэтому. Я, откровенно говоря, вот как-то маленьких животных, вроде там, не знаю, каких-нибудь крыс или, не знаю, лягушек, не то чтобы очень часто на скелеты разбираю, но у меня вот такое вот ощущение острое, что, не знаю, у тех же крыс ребрышки тоже будут острые. Не, ну, конечно, у рыб специфический скелет, но это там некоторые их особенности. Как бы просто строение костей. У них кости частые и тонкие. У наземных они более как бы такие массивные получаются. Но для более крепления более сложной мускулатуры. Кстати, может быть, отчасти это действительно с мускулатурой связано, потому что мускулатура у рыб более простая, и им не нужно такую как бы сложную иметь площадку для крепления мышц. А у наземных животных уже задача более сложная. Ну, в общем, к сожалению, более точно не дам ответ. Возможно, что есть какой-то более точный ответ, но он мне неизвестен. Но вот у меня такие предположения.
1: Следующий вопрос. Проводились ли исследования по пищевому питанию шонинозавров и шастозавров? Что составляло основу их рациона? Рыба с аммонитами или какие-то морские рептилии?
0: Ну, тут какие исследования можно провести? Можно, допустим, строить такие пирамидки вот, по форме зубов. И, считай, в углах этой пирамиды ставят либо такие вот абсолютно плоские зубы, либо зубы максимально такие вот конические, это зубы рыбоядные, соответственно, вот плоские зубы, это зубы каких-нибудь там этих давильщиков, ну вот, либо зубы такие вот треугольненькие, остренькие с двух сторон, соответственно, зубы разряжающего типа. И потом вдоль этой пирамиды любой зуб уже, который будет обнаружен, размещают в том или ином месте. Ну, это первый момент. Ну и, собственно говоря, дальше просто изучение морфологии. То есть каких-то еще особых экспериментов тут не проведешь. Можно еще попробовать померить силу челюстей. Это тоже может дать какую-то информацию. Но вот я не уверен, что насчет шинозавров что-то такое делали. По-моему, нет. Что касается зубов, у них зубы рыбоядные. Так что прямо такие вот довольно классические рыбоядные. Относительно мелкие. Совсем не похожи на зубы режущего типа. Так что какая-то не очень большая такая добыча и вертка типа моллюсков и рыбы. Это самый актуальный вариант получается.
1: Следующий вопрос. В палеонтологическом музее Орлова рассказали, что длина зубов плезиозавров, плеозавров с корнем могла составлять 60 сантиметров. Это точная оценка размеров зубов?
0: Ну, специально я зубы плеозавра не мерил, могу сказать прямо. То есть такой задачи определить самый большой зуб плеозавра у меня никогда не стояло.
1: Не дается?
0: Но Да как-то вот не приходилось. А вот, по крайней мере, все, что я визуально видел, или же там в публикациях каких-то, ну, это, ну, 10, 15, 20 сантиметров. Ну, что-то больше я ничего не встречал. Так что я не знаю, может, какие-то супергиганты есть. Я не берусь утверждать, что это прям точно не так.

0: если не считать, конечно, там всякие бивни. Так что 60 сантиметров, что-то мне... Мне такое внутреннее ощущение, что это явно какой-то перебор, но утверждать прям 100%, что это не так, не берусь. Надо будет посмотреть.
1: Следующий вопрос. Такая длинная шея у плезиозавров. Как управлялась головным мозгом? Расстояние очень большое для нейронов. Правда ли, что у древних спиной мозг брал на себя функции головного мозга?
0: Ой, ну здесь так подобные рассуждения начались еще с всяких там этих длинношеих ребят, еще там что-то подобное обсуждали, когда говорили о стегозаврах, у которых просто мозги очень маленькие. Там периодически то идея про второй мозг, то, что там спинной мозг имел больше функционала. Но мы никаких данных, подтверждающих этого, не видим, да и, в общем-то, не очень понятно, как бы это можно было бы подтвердить. Мы можем посмотреть просто на современных длинношеих животных, например, жираф. У него шея длинная, прямо скажем, но при этом мозг головной все равно выполняет все те же функции, что и у других животных, и, в общем-то, по шее сигнал проходит за какие-то там тысячные доли секунды, и никаких существенных проблем со своими там, с соединением тела и головы у них не происходит. Мы можем посмотреть на змей, которые там вытягиваются длиной там, под 6 метров, под 7 метров. И опять же, прекрасно они своим телом управляют с помощью головного мозга. И ничего не приходится никуда перераспределять. Поэтому я не вижу необходимости множить сущности. Раз сейчас все это работает, даже с длинной шеей, с длинным телом, ну, значит, и в древности работало. И ничем, никакие ни трофеи, ни ласмозавры, ни хуже, тоже прекрасно могли всем телом управлять с помощью головного мозга. Длинная шея тут не помеха. Нервные импульсы идут быстро, поэтому. Главное, чтобы никто эту шею не откусил. Вот это может быть. Вот, например, с теми же тенистрофеями недавно было там несколько обнаружено экземпляров, там четко прям таких вот перекушенных шей. А управлять можно было.
1: Так. Ага. Вопрос. Ярослав, расскажите про библиотеку 3D животных, над которыми вы работаете. Динопедия или как ее там, как ее здесь и там тоже. Где можно на нее взглянуть? Хватает ли рук 3D-художников? Можно ли подписаться на их галереи? Сейчас я кину ссылку в чат.
0: Да, но это сейчас у нас есть сайт 3D-динопедия, можно туда зайти посмотреть, там, собственно, посмотреть все, чего есть, разнообразие животных, растений и прочее. Сейчас там получается уже где-то 200 с чем-то животных, 360, по-моему, растений. Неописуемое количество беспозвоночных, но не в том смысле, что их нереально много, а просто-напросто не лень их считать. Их как-то там должно быть в конечном итоге 100, а сколько мы уже их успели сделать, я, честно говоря, не помню.
1: Ну, вы поменяли тоже, дизайн?
0: Штук 40, наверное, есть. Да, периодически там что-то меняем. Переделываем.
1: Нет, дизайн сайта изменился.
0: Да-да-да, сайт тоже переделывается. А, но, собственно, этот основное приложение именно с 3D-моделями пока существует только на устройствах Apple. То есть, соответственно, через App Store его можно скачать. Если есть устройство Apple, там вот можно уже полноценные 3D-модельки посмотреть, покрутить. Прикол в том, что там у всех позвоночных животных есть скелет, мышцы и кожа. То есть, как бы можно сразу посмотреть его с разных сторон. Не только просто внешний вид, реконструкцию, а как бы еще и такие исходные палеонтологические данные тоже заметить. Вот. А, может быть, когда-нибудь будет у нас такое, что можно будет там еще подсветить именно конкретно те кости, которые обнаружили. Такая идея уже была. Не знаю, по-моему, пока ее так и не реализовали. А, ну и вот если есть устройство Apple, просто скачать ее через App Store и смотреть. Если нету, ну тогда только познакомиться с какими-то текстами и с тем разнообразием, которое там есть у животных. Вот. А что касается того, хватает ли рук, у меня сейчас не очень хватает рук, но я пытаюсь их вытянуть подлиннее. Вот, как-то очень много всего сейчас происходит. А что касается 3D-художников, тут тоже все не так хорошо. Раньше их было много, сейчас

0: их стало поменьше, но в целом, в общем-то, тоже справляемся потихонечку. А конкретно у 3D-художников никаких галерей, насколько мне известно, нету индивидуальных. Ну, не знаю, что еще сказать. Когда-то было у нас, тоже, кстати, здесь на канале, по-моему, называлась 3D-палеонтология, одна из лекций, которую я как раз посвятил 3D-динопедии, и там показал некоторые модели, как они выглядят, и кое-что интересное рассказал про животных, которые, собственно, мы смоделировали. И некоторые особенности, которые можно увидеть именно в 3D. Удобно просмотреть.
1: Да, вот тут в продолжении этого вопроса, такой вопрос про монетизацию. На ArtStation DeviantArt Тамблер, Твиттер или Инстаграм? Как это монетизируется? Как эти художники зарабатывают? Небольшой бюджет или вообще энтузиазм?
0: Нет, это не энтузиазм. Зарабатывается, собственно, тем, что приложение, ну, как-то частично бесплатная небольшая часть, а большая часть платная этих моделей. То есть их посмотреть, если все приложение, то, соответственно, надо его купить как энциклопедию. Ну и вот это и есть способ заработка. Но то, что на сайте есть, это, конечно, все бесплатно, но там, я еще раз говорю, там, собственно, 3D-то и нету, и текстов там тоже только самые общие. В приложении там огромное количество самой разной информации. Там и про зрение животных, и про там движение континентов, и про то, и про все. Вот, а в приложении на сайте там поскромнее. Такие только более общие сведения. А что касается... ну, это, говорю, если приложение скачать, там, я уже не помню, сколько у нас сейчас, по-моему, то ли 10, то ли 15 животных, сколько-то там растений, вот, какое-то количество периодов можно посмотреть, но остальное, вот, соответственно, при желании можно купить. То есть это все просто, можно сказать, продается как энциклопедия. Можно купить энциклопедию бумажную, можно купить энциклопедию вот такую. По сути, эта энциклопедия есть сейчас там. Мы пытаемся такой какой-то игровой интерфейс добавить, но пока что это больше все-таки такой именно энциклопедийный вариант. Ну, вот. Ну и плюс, как бы, собственно, в какой-то степени организатор, который сейчас все это поддерживает, он тоже так это свои средства вкладывает. В общем, на его энтузиазме это все держится в какой-то степени. Как бы там есть у него еще другие способы заработка. Так что, ну вот как-то так. Донатов, я не знаю, можно посмотреть на сайте, когда-то у нас тоже был разговор, то, что донаты, может быть, появятся, но, по-моему, пока так и нету.
1: Так, энциклопедический вопрос. Сколько весил Таласамидон? Таласамидон, был ли он самым крупным плезиозавром, чем он питался?
0: Так, ну, я обычно все время, когда меня кто-нибудь спрашивает про то, кто сколько весит, отсылаю к какой-нибудь энциклопедии, потому что, ну, там, например, той же Википедии, потому что я, к сожалению, никаких цифр не помню. Ну, вот. Что касается того, насколько таласамидон был большой, самый ли он большой или не самый большой, ну, тут всегда сложно тоже сказать, потому что постоянно какие-то данные меняются, постоянно новые какие-то животные появляются. Ну, то, что он был большой, это да. Вот. То, что у него зубы более хищные, именно такие, более приостренные по сравнению с классическими плезиозаврами, это тоже, пожалуй, что да. То есть он, в общем-то, скорее всего, на более крупную пищу охотился. Но, с другой стороны, сказать, что таласамидон – это прямо-таки такой вот плезиозавр, который охотился на, не знаю, других ящеров, это маловероятно, если только на детенышей, потому что все-таки, какие бы ни были острые зубы, голова-то маленькая, шея длинная, большие куски мяса просто не пролезут. Так что, ну, может быть, на чуть более крупную пищу он охотился, вот, но все равно, в целом, все-таки это была более крупная, скорее, какая-то рыба, ну, или, может быть, там, не знаю, мелкие рептилии. Ну, вот так.
1: Так, попробую прочитать название. Цимбоспондилус – это переходное звено. Да, я могу. Иногда. Это переходное звено в эволюции ихтиозавров или у них не было потомков?
0: Ну, Тут немножко сложно сказать, то есть если мы посмотрим на всевозможные кладограммы, конечно же, никто не рисует от цимбоспондила всех остальных животных, просто-напросто по той причине, что нас вообще почти никогда сейчас не рисуют от одного животного следующее животное, как следующее звено, а рисуют всех вот так вот в бачок. Но, в принципе, они лежат близко к, как бы, к основанию ихтиозавров. То есть, вот, как, грубо говоря, вот так вот идет общий тренд, и вот тут вот цимбоспондил где-то рядышком с линией общего тренда развития ихтиозавров. Так что, ну, может быть, кто-то максимально похожий на цимбоспондила был как раз предком других ихтиозавров. В общем, близок он к предку ихтиозавров других, более прогрессивных.
1: Так, следующий вопрос. Вы сказали, что у ихтиозавров были жировые спинные плавники без костей. А как с этим у других водных тетрапод?
0: Ну, смотря у каких. Если брать современных, как мы знаем, у китов, у дельфинов тоже есть спинной плавник. Если брать... тоже жировой. А если брать, ну, допустим, современных каких-нибудь тюленей, как мы знаем, у них его нет. Если брать вымерших, допустим, каких-нибудь плезиозавров, мозазавров и прочее, у них мы ничего подобного по остаткам не видим. Так что, видимо, они обходились без этого. Но, собственно говоря, ихтиозавры это были единственные из этих ребят, которые перемещались за счет движения хвоста, как рыбы. И поэтому они вот пытались и максимально свое тело приблизить к рыбоподобному. А остальные в той или иной степени двигались иначе. Там, например, некоторые мозазавры, они двигались скорее как ящерицы водные. Вот. Ну, только самые прогрессивные уже стали тоже там как-то пытаться приблизиться к рыбообразному движению. Но все равно вроде бы у них никого не успело сформироваться спинного плавника. Плезиозавры вообще за счет ласт своих перемещались в воде. У них было скорее плавание похоже. Но их можно попробовать сблизить с черепахами современными, у которых никаких плавников нету. Но, правда, плохо они сближаются, потому что, скорее всего, плавали они все-таки иначе, используя все четыре ласты. Но в любом случае плавником спиной фиксирующий не нужен. Стабилизирующий.
1: Как давно появились хитоны? Почему у них нога, как у брюхоногих, от общего предка?
0: Ну, скорее всего, да. По крайней мере, мы знаем ряд древнейших моллюсков, вроде той же виваксии кимбрийской, или же, допустим, кимбереллы еще до кимбрийской, эдиакарской, и у них у всех, судя по всему, была нога плоская. Так что, видимо, да, все-таки исходно у самых первых моллюсков была такая плоская нога. При этом, опять же, помимо хитонов, есть, например, еще моноплакофоры, такой вот колпачок, при этом с внутри заметной сегментацией, то есть как бы намеком на то, что он тоже поближе к своим сегментированным предкам. И у моноплакофора, опять же, плоская нога, как у брюхоногих моллюсков. Так что да, это, видимо, их исходная стадия. А что касается того, как давно они появились, ну, в Кембрии уже известны полиплакофоры, то бишь хитоны. Являются ли они, опять же, каким-то ответвлением или же одним из звеньев на пути к эволюции других моллюсков, тут уже сказать сложно. Скорее всего, все-таки, ну, как обычно, они похожи на какое-то промежуточное звено, но все-таки пошли каким-то своим путем где-то в начале кембрия.
1: И последний вопрос пока, что на сегодня. И да, и наш эфир уже подходит к концу, мы больше 2 часов в эфире. В фильме «Прогулки с морскими чудовищами» показано, что ракоскорпионы выходили для размножения на берег. На основании чего был сделан такой вывод?
0: Ну, у нас есть наземные следы ракоскорпионов. Не факт, что, конечно, они выбирались именно для размножения. На этот счет у нас, насколько я знаю, никаких точных подтверждений нету. Но, во-первых, мы знаем, что некоторые из ракообразных, из членистоногих так делают, например, те же мечехвосты. Во-вторых, вот у нас есть следы, и мы знаем, что зачем-то они вылезали на берег. Правда, велика вероятность, что они могли вылезать на берег для того, чтобы поесть что-нибудь, что на берегу валяется. Но теоретически, чтобы размножаться, тоже могли. Потом, например, мы знаем, что в отличие от многих членистоногих, которые, например, тех же трилобитов, которые, судя по всему, всегда оставались в морской воде, рак и скорпионы, в конце концов, смогли приспособиться и к жизни в пресных водоемах. Значит, ну, видимо, были еще какие-то переходные звенья, и, может быть, они как-то там, не знаю, еще и будучи пресными, еще больше, еще чаще вылезали на сушу. То есть как-то они вот так вот с наземной средой гораздо плотнее общались, чем многие другие членистоногие. Но действительно ли они размножались на суше, насколько я знаю, данных пока таких достоверных нет.
1: Так, посмотрим вопросы. Да, вопросы закончили. Наш эфир подошел к концу. Мы набрали наш донат, даже чуть больше. Ура, спасибо вам.
0: Ой, спасибо. Здорово, спасибо большое. Спасибо.
1: Ярослав, вам большое спасибо. Нашим слушателям тоже благодарим за ваше внимание, лайки, подписки, репосты, донаты. И ждем вас через неделю. Приходите.
0: Ждем всех. До свидания. Всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке. Да, чуть не забыли. Если есть у вас желание, я думаю, что можно еще присоединиться к офлайн-курсу, который сейчас проходит по вторникам. Я его веду. Курс посвящен эволюции млекопитающих. Завтра будет только вторая лекция, поэтому пока еще не очень далеко ушли в эволюции млекопитающих, еще есть шанс присоединиться, если такое желание есть. Соответственно, завтра мы будем говорить про эволюцию млекопитающих на протяжении мезозойской эры. То есть, собственно, как сформировались млекопитающие, как там были всякие мамалеоморфы, мамалеоформы и вот эти всякие прикольные дрелистоиды и прочие чудики. Так что приходите, будет интересно. И еще могу сказать, что в четверг будет еще одна офлайн-лекция, которую тоже при желании можно посетить. Будет она проходить уже в другом месте, по другому адресу, в другом лектории, поэтому, наверное, сейчас подробно рассказывать не буду, тем более, что я все равно все адреса и все названия всех этих забываю. Вот. Но если что, у меня есть группа имени меня ВКонтакте, и там я анонс всех своих лекций на эту неделю написал. Вот в четверг будет лекция, посвященная эволюции теплокровности. Тоже, если кому-то любопытно, поищите там ВКонтакте подробную информацию. Вот.
1: Добавлю. Добавлю. Значит, новый курс Ярослава Попова проходит по вторник в очном режиме. Можно, конечно, подключаться к трансляциям, но лучше прийти, потому что тогда у вас есть возможность, уникальная возможность задать живой вопрос живому лектору, а не цифровому его двойнику. Он проходит по вторникам.
0: Я там даже не такой красный.
1: Да. Значит, курс проходит по вторникам в Москве. Значит, по адресу улица Дубининская, дом 20, строение 1. Научно-популярная библиотека «Научка». Там располагается центр Архе. По вторникам в 19.00 или в 19.30 я уже...
0: 19.00.
1: 19.00, да. Приходите, будет завтра вторая лекция. То есть мы недалеко ушли. И вы все сможете наверстать. Все.
0: Ну, теперь точно все. Всем пока.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс «Петровские времена». И так получилось, что подготовил я сначала один рассказ о птенцах гнезда Петрова, соратниках, но ударился в детали, стал рассказывать об их жизни, их биографию и затянулось. Поэтому в двух рассказах получится у нас рубрика «Соратники Петра». В прошлый раз я пообещал вам, что будет выдержано в стиле такого исторического импрессионизма. Это означает, что, простите меня, но я не буду как бы от сих до сих рассказывать про жизнь Толстого или Ягужинского или Менщикова. Каждый из них заслуживает многочасового отдельного рассказа. Объясню потом почему. Но этих людей было так много, они были такими яркими. Мы все равно ведь не запомним с вами, когда кто родился, когда умер. Поэтому будем, как импрессионисты, такими яркими мазками рисовать нашу историческую картину, чтобы потом, отойдя от нее на несколько шагов, взглянуть, увидеть ее целиком, всех этих невероятных людей, которые окружали Петра, и схватиться за сердце, и поразиться, как велика и обильна земля наша талантами. Мы закончили на рассказе о Ганнибале, прадеде Александра Сергеевича Пушкина, с которым связывают все, что угодно, вплоть до изобретения селекционирования картофеля синеглазка Ганнибал. Он прожил 85 лет. 85 лет. Как, кстати, долго жили и другие некоторые соратники Петра. Каждый раз, когда мы смотрим на годы жизни людей, когда не было ни антибиотиков, ни современной невероятной медицины со всеми ее достижениями, Ганнибал прожил 85 лет. Христиан, он же Родион Бауэр, упомянутый в Пушкинской Полтаве, один из начальников Петровской кавалерии, швед по национальности, участник всех возможных сражений. В сражении при Лесной получает тяжелейшее ранение, после которого несколько дней лежит без чувств, потом парализован. Ему пуля попала в рот, щеку прострелила, а вышла где-то через шею, чудом не перебив позвоночный столб. И не проходит и 9 месяцев, как с железным здоровьем кавалеристы, он снова на коне, он принимает участие в Полтавском сражении, вместе с Менщиковым он преследует отступающую армию Карла XII до Переволочной. И там принимает капитуляцию, там берет армию в плен. Или другой иностранец на русской службе, Яков Брюс. Невероятный человек, которого Лев Николаевич Толстой называл самым чудесным человеком в России того времени. Он ведь не просто организатор артиллерийского дела, ученый, изобретатель, кстати, изобрел особый вид вооружейного пороха, усовершенствовал несколько артиллерийских орудий. Он первый крупный коллекционер-собиратель в России. И сегодня его картина, его нумизматическая коллекция, его коллекция минералов находится в основе собрания Эрмитажа, Кунсткамеры и даже музея Российской академии наук. Он имеет прямое отношение к нашей истории, потому что именно Яков Брюс невероятно интересовался всем, что может быть интересно образованному человеку. Вот среди таких поразительных людей, конечно, предок всех толстых и современных толстых, депутатов, журналистов, музейщиков, крупных государственных политических деятелей и, конечно, знаменитых Алексея Николаевича Толстого, Льва Николаевича Толстого, их прямой предок Петр Андреевич Толстой. Он старше Петра почти на 30 лет. Другое совершенно поколение. Когда Петр ехал в Архангельск, одна из его поездок в молодости с попытками создать там Северный флот, Толстой был уже немолодым губернатором где-то в Устюге, по-моему. И вот он Петра, видимо, хорошо принимал. Петр у него остановился там на день-два. Чем-то ему понравился. И не постеснялся. Оставил губернаторский пост. И пошел служить Петру прапорщиком Преображенского полка. Вот так начинал с прапорщиков. Ему было где-то под 50, наверное, уже к этому моменту. И вот он прапорщик. А потом, когда Петр собирает Великое посольство, вместе с Петром, немолодой Толстой, инициативно, зная, что царь любит людей западных образованных, записывается в Великое посольство. Кого-то туда за шкирку тащили, он сам записался. Напросился на изучение морского дела в Италию, вернулся из Венеции, из Генуи, со всеми возможными дипломами морскими. Петр это очень оценил. Посмотрел, ну, все-таки уже человек не молодой для того, чтобы
быть штурманом или капитаном морского судна. И отправил он Толстого на дипломатическую работу. С 1702 года Толстой стал первым русским послом в Константинополе. Это была важнейшая задача – не допустить вступления Турции в войну против России. И в течение многих лет это ему удавалось. Вот там Толстой как рыба в воде. Про это можно снять столько турецких сериалов. Какой там великолепный век. Он интригует, он подкупает. У него свои люди в гареме, у него свои люди в диване. Он даже умудрился какого-то, по-моему, премьер-министра на тот момент одного свалить за взятки и хорошие отношения. Там по-другому ничего в Константинополе не делалось. А другого через любимых жен султана пролоббировать более лояльного к России. Его несколько раз сажают в темнице. У турок просто было с этим посла посадить в темницу, это в порядке вещей. Потом выпускали, потом снова сажали, потом выпускали. В конце концов, Петр его отзывает, наконец-то, с почетом, с наградами. Сделал свое дело. И он снова едет с Петром за границу, на этот раз в Париж, во второе великое посольство. Здесь начинается проблема с царевичем Алексеем, сбежавшим. Ну, кто поедет искать царевича Алексея в Италию? Ну, конечно, Толстой. Потому что он в Италии в первое еще великое посольство долго жил, все знает. Знает, кстати, отлично итальянский язык. Поэтому Толстой и другой герой наших лекций об истории 18 века, отец фельдмаршала Румянцева, злой гвардейский капитан Румянцев, едут вдвоем искать царевича Алексея. Румянцев-то хмурит брови, он человек решительный, а Толстой интригует, он подкупает чиновников. Алексей от него бежит. Сначала прятался он где-то в Австрии, потом в Неаполе. Все равно его Толстой найдет, все равно уговорит, все равно все обустроит и без всякого похищения, не так, как Орлов княжну Тараканову увозил, а мирным, добровольным, по собственному хотению, желанием вывозит царевича Алексея в Петербург. Что с ним произошло дальше? Это уже другая история. Оценив все таланты Толстого, Петр поручает ему создать тайную канцелярию. В Москве у Рамадановского Преображенский приказ, а в Петербурге другая спецслужба, тайная канцелярия. Звезда Толстого зашла очень высоко. Он и граф, он и сенатор, он и президент коммерц-коллегии, то есть Министерство внешней торговли, выражаясь современным языком. Но, к сожалению, после смерти Петра как-то он проиграл аппаратные игры. Уж не знаю, долго сейчас погружаться в то, что случилось. Буквально накануне своей смерти Екатерина I подпишет указ о ссылке Толстого вместе, кстати, с его сыном Иваном в Соловки, в Соловецкий монастырь. Туда ссылали не только большевики. Окажется он в сыром каземате, и спустя 2 года, тоже, кстати, как и Ганнибал, в преклонном возрасте, 84 года, Толстой скончается, пережив к этому моменту уже всех своих сыновей. Лев Николаевич Толстой, когда задумает писать роман о Петре I, он, кстати, сделал очень много черновиков и набросков, несколько десятков этого романа, план, я некоторые сцены прописывал. Вот когда он задумает писать роман, главным героем он захочет сделать своего прадеда, Петра Андреевича Толстого, жизнь которого невероятно долгая и невероятно насыщенная разными событиями. Конечно, сквозь эту жизнь можно будет показать всю эту немыслимую петровскую эпоху, все петровские времена. Потом, к сожалению, Лев Николаевич бросит эту идею, напишет, что не может он писать, поскольку не понимает ни того времени, ни души тех людей. Настолько, как казалось толстому писателю, они не похожи на нас. Жалко. А вот еще один молодой соратник Петра, буквально 2 слова о нем скажу. Имя у него необычное. Аникита Репнин. Не Никита, а Аникита Репнин. Основоположник большой офицерской фамилии. Вообще, изначально Аникита Репнин, он князь. Он знатнейший человек. Но оказался при Петре, вошел в ближний круг. Поручик потешной роты. Прошел через все маневры, через все учения, через все походы, и Азов, и подавление стрелецкого бунта, и Северная война, рос в чинах, храбро сражался. Но тоже жизнь
кино. Вот он, генерал, слава, почет, командующий корпусом, князь. Лишь одно сражение с Карлом XII при Головчине. Это незадолго до Полтавы. Карл наносит мощнейший удар по центру русских войск. А там три начальника. Шереметьев, Меншиков, которые друг с другом еще не в ладах, и Репнина. Весь удар приходится на Репнина. Он не выдерживает, отступает, бросает пушки. Петр в бешенстве после этого. Пушки достались врагу. Наши бежали с поля боя. Ну, хотя не Репнин один в этом виноват. Он делал все, что мог. И сдерживал удар Карла XII столько, сколько мог. Ну, что значит князь? Что значит гордость? Всю вину взял на себя. Всю вину. Военный трибунал приговаривает князя Репнина к смертной казни. Петр смягчает приговор и заставляет князя заплатить из своего кармана все убытки по итогам этого сражения, за все потерянные пушки. Почти разорил его, говорят. И разжалуют Репнина в рядовые. Поэтому в следующем сражении при Лесной Репнин с ружьем будет сражаться в первых рядах вместе с рядовыми. Правда, перед этим сражением он смог дать Петру полезный совет, который Петр очень оценил. Он предложил ему поставить казаков на всякий случай за задними рядами наших войск и дать им приказ, и об этом приказе всем сказать, чтобы каждого, кто будет отступать без приказа, каждого, кто побежит с поля боя, предавать тут же смерти. То есть можно сказать, что идея заградотрядов весьма инновационная. По тем временам пришла в голову Репнину после собственного фиаско. На собственном опыте понял, что иногда это нужно. После Лесной все прошло хорошо. Царь был в прекрасном настроении. И когда он спросил одного из своих первых командиров, Михаила Голицына, чем его наградить, то благородный Голицын сказал: наград никаких не надо, а по одному прошу, государь, прости Репнина. Репнина простили, вернули ему шпагу, генеральский чин. Под Полтавой уже Репнин командует центром русской армии. Так потом получится, что после опалы Меншикова Репнин станет и военным министром, руководителем военной коллегии, и генерал-фельдмаршалом, и много-много чего добьется. Но интересно другое. И сын Репнина, боевой офицер-генерал, и внук Репнина, кстати, не менее прославленный, генерал-фельдмаршал уже при Екатерине. На внуке мужская линия прервется, законных детей не будет, но будут по женской линии правнуки и праправнуки и так далее, и наполеоновские войны. И все они будут боевыми офицерами. Хоть и князья. Так что фильм «Офицеры», он, можно сказать, о таких людях, как Никита Репнин и его замечательные потомки. Как Ганнибал, как Меншиков, еще один денщик Петра, намного его моложе, Павел Ягужинский, сделал типично петровскую карьеру. Из денщиков в генерал-прокуроры Сената. То есть по нынешним временам это не просто генеральный прокурор, это гораздо больше, чем генеральный прокурор. Это человек, который надзирает за Сенатом. А Сенат – высший орган в империи, который только есть, в котором концентрированы и исполнительные, и административные, и распорядительные, и законодательные функции. Это очень маленький орган, там всего около 10 человек. В нем функции и правительства, и отчасти Государственной Думы, и Верховного Суда, все сразу. И вот над ним, над всем надзирает прокурор. Равно как он же надзирает за исполнением законов по всей империи, по сути, по полномочиям, по статусу, по доверию государя, последние годы жизни Петра, вообще второй человек в государстве. А это бывший денщик, то ли белорус, это белорусов тогда не было как таковых, то есть то ли поляк, то ли литовец. Даже отца его толком никто не знает. Где-то там был в немецкой слободе при лютеранской кирхе. Вроде бы или органист, или пономарь. Из ниоткуда. Обязательный, исполнительный, яркий, талантливый, веселый, абсолютно честный. Вот, кстати, в отличие от Меншикова. Абсолютно честный и неподкупный Павел Ягужинский. Про него Петр говорил дословно: если что-нибудь осмотрит Павел, то я знаю, это так верно, как будто бы я сам видел своими глазами. Петр очень ценил его за бескорыстие,
за прямоту. Вообще, Ягужинский имел репутацию приятного собеседника, весельчака, а также, что интересно, неутомимого танцора. Последнее качество тяжело сказывалось на проведении петровских ассамблей. Видимо, ему, как танцору и весельчаку, Петр и поручил, среди многих других поручений, отвечать за организацию ассамблей. Ягужинский отвечал не просто за веселье на ассамблеях, но и за явку. Ну, кто бы попробовал не явиться, когда за явку отвечает генеральный прокурор. Зато уж если явились, то все должны были так же неугомонно плясать до упаду, как отплясывал молодой Павел, ну, относительно молодой по тем временам уже, Павел Ягужинский, так же выпивать, как выпивал Павел Ягужинский. Вот это у него была слабость, выпить он любил. Он был человеком некорыстолюбивым, но Петр щедро награждал своих помощников, имел возможность жить на широкую ногу, не экономил, не откладывал ничего, все тратил. У Ягужинского был замечательный экипаж, такой красивой фуисткой. И поскольку Петр сам, как мы помним, с вами предпочитал ездить практически на Яндекс.Такси, у него своих экипажей не было, то когда ему нужно было по-простому, он просто садился в какую-то двуколку. А когда красиво, на прием или с послами, то он просто одалживал карету у собственного помощника Павла Ягужинского. Именно Павлу Ягужинскому пришла в голову идея создания кадетских корпусов. Реализует позже Миних, у истоков всех наших кадет, тоже Павел Ягужинский. Был Ягужинский настолько приятным, эффективным и, видимо, полезным человеком, что удержался при всех. И при Екатерине, и с Бероном потом он как-то сошелся при Анне Иоанновне, занимая там должность кабинет министра. Одна беда – выпивал. Поэтому скончался в возрасте 52 лет. Ну, примерно в том же возрасте, что и Петр, что и Владимир Ильич Ленин. Надо было вести более здоровый образ жизни. По поводу выпивки к Ленину это не относится. В общем, как вы видите, жизнь каждого из петровских воспитанников, из его птенцов – это действительно кино. Это такой полноценный сериал, которых у нас, к сожалению, практически не снято. Я вот пытаюсь вспомнить что-то хорошее, что мы снимали про Петра Первого. Последние десятилетия ничего не получается, ничего не вспоминается. Посмотрел недавно сериал «Собор», много серий, Первый канал каким-то образом попал в эту историю. И вроде бы замах на рубль, вообще-то ужасно, это смотреть просто нельзя. Нам, конечно, хочется, чтобы та невероятная энергетика, та невероятная пассионарность, которая буквально излучалась из петровских времен, нашла такое же достойное воплощение в книгах и на экране, как это было у Алексея Толстого, как это было в старых советских фильмах. Кстати, вот вспомнил, как было в неплохом советском сериале, рекомендую, «Завещание Петра Великого», но это уже о последнем годе жизни Петра, его отношениях с Марией Кантемир. Для меня поразительно, что нету сценаристов. Мы не любим, что ли, собственную страну, не любим собственную историю. Обидно. Сколько раз не пытались мы разместить хороший госзаказ на съемки кино о Петре, не получалось. Надеюсь, сейчас получится. Обычно говорят, каков поп, такой и приход. Это в полной мере относится ко всем соратникам Петра. Они все были такие же, как Петр. Или стремились быть такими же, как Петр. Масштаб личности Петра определял масштаб личности и деяния его воспитанников. Иногда говорят, короля делает свита. Нет. В нашем случае король, государь Петр Алексеевич делал свою свиту. И та планка, которая была им задана, к ней все они тянулись. А он, самое главное, создавал для этого правильную систему стимулирования, не только материального, но и морального. Мы говорим о том, что они все были невероятно тщеславны, честолюбивы и стремились набрать чинов, званий, поместья. Так не за просто так же давалось. За победы, за успехи. Я всегда говорю, при Петре было довольно легко стать дворянином. Для этого надо было иметь, по большому счету, только желание. Желание шпага в зубы и по приставной лестнице туда, на стену Нотебурга, откуда низвергается на тебя кипящая смола, смертельный свинец, сталь, а ты лезь вперед. Залезешь первым,
Ты дворянин. Ты уже офицер. Давай. Старайся. Нам надо ценить за наших предков. Ну и, конечно, наша картина маслом в стиле исторического импрессионизма будет неполной, если мы не расскажем о главном петровском соратнике, птенце гнезда Петрова, полудержавном властелине Александре Даниловиче Меньшикове. Опять же, вы меня простите, я не буду пересказывать его биографию, потому что его биография – это не просто сериал, это сериал на 20 сезонов, в каждом по 20 серий. Я дам вам несколько примеров, несколько штрихов. А если вам будет интересно, потом залезьте поглубже в литературу, почитайте. Кстати, рекомендую. О Меньшикове много есть литературы положительной, а есть много литературы отрицательной. Он такой же противоречивый, как и сам Петр I. Если вы хотите узнать светлую сторону светлейшего князя Меньшикова, то я вам рекомендую книгу. Она так и называется «Светлейшая». Написал ее Сергей Герасимович Митин, бывший новгородский губернатор. Человек очень литературно одаренный. Почитайте, а как бывший губернатор, он все-таки знает толк. Можно сказать, в какой-то степени коллега Меньшикова. Меньшиков был губернатором Петербурга. Светлейший Сергей Митин. Алексашка Меньшиков практически ровесник Петра. Родился чуть позже царя, пережил его на несколько лет. Да он и внешне-то по многим параметрам был ровнее Петру. Рост Меньшикова 2 аршина 12 вершков. 196 сантиметров. Очень высокий человек, даже по сегодняшним меркам. Практически всю жизнь он рядом с царем. Он не просто его сподвижник, он не фаворит. Он друг царя, а не друзья вообще. У царей редко бывают друзья. Меньшиков был. Я уже говорил вам только что, что тщеславие, честолюбие – это черта почти всех соратников Петра. Иных там и быть не могло. Такое было время, такие были люди, и Петр это всячески стимулировал. Поместья, ордена, титулы, табель о рангах, Меньшиков – чемпион среди честолюбцев. Абсолютно рекордсмен по количеству и размерности, и продолжительности собственного титулования. Если перечислять Меньшикова, как было тогда принято, Александр Меньшиков, граф, князь Священной Римской империи, светлейший князь Ижорский, генерал-губернатор Санкт-Петербургский, президент военной коллегии, адмирал, генералиссимус и прочее, прочее, прочее, длина титула Меньшикова будет равна титулу самого государя-императора. Он единственное, что Меньшиков никогда не дописывал, вообще не знаю, из скромности ли, то, что он был еще и почетным членом Лондонской Королевской Академии. Почему не дописывал, скажу позже. Происхождение. Никаких достоверных данных о происхождении Меньшикова у нас тоже нет. Как и о многих безродных птенцах гнезда Петрова. Мы знаем лишь, что его отец где-то служил при Петре, где-то при конюшнях в потешных полках. Мы даже не знаем, был он солдатом или офицером. Ну, где-то был. Погиб во время самого первого Азовского похода. Существует популярная версия о том, что в детстве Алексашка продавал в Москве пироги. Мол, заметил его Лефорт и, оценив ловкость, оборотистость мальчика, взял его в слуги. Вот такой версии, в частности, придерживается историк Костомаров. Именно поэтому, возвращаюсь я к членству Лондонской Королевской Академии Наук, именно поэтому Меньшиков и был безграмотен, потому что нигде не учился. Среди тысяч листов, сохранившихся в архиве Меньшикова, не обнаружено ни одного документа, написанного его собственной рукой. Не то что письма к царю, он даже письма к собственной жене Даше поручал писать канцеляристам. То есть он их диктовал, а канцеляристы записывали за ним, а он только расписывался. Правда, неправда, не знаем точно. Есть другая версия, что вот это происхождение Меньшикова из мальчишек, торгующих пирогами, это информационная диверсия родовитых аристократов, его завистников. Этой версии придерживался, в частности, Пушкин. Он писал, кавычки открываются, «Меньшиков происходил от дворян белорусских. Он отыскивал около Орши свое родовое имение. Никогда не был Меньшиков лакеем и не продавал пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за истину», писана Александром Сергеевичем в «Истории Петра Великого». Однако и эта версия тоже не имеет документальных подтверждений. Пословица «из грязи в князи» впервые
записанная собирателем русского фольклора Далем в XIX веке, говорят, родилась, основываясь на истории Алексашки Меньшикова. Меньшиков, как денщик, при царе неотлучно. Он, как Петр, и солдат, и потом обучился бомбардир, и матрос, и, кстати, дипломированный плотник. Поехав в Великое посольство вместе с Петром, Меньшиков оказался единственным, кроме царя, кому голландский корабельный мастер на верфях Ост-Индийской компании выдал аттестат об овладении профессией плотника. После возвращения из Великого посольства Меньшиков одинаково залихватски и пьет с царем на Всепьянейшем соборе, и рубит головы стрельцам, и вообще один из тех немногих людей, которые могут Петра утихомирить. Известная история, как Петр как-то вспылил на воеводу Шейна, выхватил шпагу и вообще намеревался его в бешенстве заколоть. Кстати, повод был, потому что выяснилось, что во время отсутствия Петра Шейн за взятки продавал офицерские патенты. И вот Петр уже со шпагой, и тут у него на спину ему бросается Меньшиков, как-то он его обнял, скрутил, оттащил в соседнюю комнату и успокоил. Спас Шейну жизнь. Но никто, кроме Меньшикова или Форта, не мог себе такого позволить в отношениях с государем. Меньшиков от природы обладал очень острым умом, отличной памятью, энергией, прекрасными организаторскими способностями. А самое главное, что ценил Петр, просто невиданной для медлительной Руси, даже по тем неспешным временам, невиданной оперативностью в выполнении поручений царя. Он никогда не ссылался на невозможность исполнения поручения. Не всегда его исполнял. А если исполнял, то не всегда хорошо. Но все, что Петр ему поручал, он истово за все брался. Он все помнил. Ему не нужно был никакой контрольный департамент. Все было в голове, что ему хоть раз царь поручит и скажет. Он умел хранить тайны. Он был остер на язык. У него было отличное чувство юмора. Вообще чувство ситуации. Есть легенда, как Петр как-то в очередной раз разозлился на Меньшикова, а это бывало нередко, и сказал, что отправит его обратно торговать пирогами. Меньшиков выскочил тотчас на улицу и вернулся с кузовком пирожков в руке, пироги расстегая. Петр рассмеялся и оттаял. Другой раз царь выгнал его со словами: «Ступай вон, щучий сын, чтобы ноги твоей у меня больше не было». Меньшиков немедленно исчез и через минуту снова вошел на руках. Ну, то есть был еще физически отлично подготовлен. В письмах Петр обращался к нему: «Алексаша, сердечный друг, брат и сын сердца моего». После смерти Лефорта Меньшиков становится как бы вообще первым замом царя по всем вопросам. Руководит строительством Петербурга, верфи, Кронштадта, пушечных заводов, формирует новые полки. Царь его использовал как Рамадановского в свое время в качестве злого следователя. Вот если Петру не хотелось что-то делать неприятное, он поручал Меньшикову. Самые злые и жестокие функции Меньшиков исполнял как бы уже по своей инициативе. Кстати сказать, среди подписи на приговоре царевичу Алексею самой первой стоит подпись Александра Меньшикова. Если в первое время Петр оставляет за себя Рамадановского, когда надолго уезжает из столицы, то когда Рамадановский состарился, то за царя во время его отъездов, командировок, как бы еще сказали, длительных, на хозяйстве остается Александр Меньшиков. Так было и во время прусского похода в 1711 году. То же самое будет и во время второй длительной поездки в Европу на полтора года. Меньшиков будет за царя дома. Помимо всех своих управленческих и организаторских талантов, надо сказать, что Александр Меньшиков оказался очень храбрым человеком и толковым командиром. Вот он как раз был в числе тех, кто полезет по штурмовой лестнице вместе с солдатами на штурм Нотебурга в самом начале Северной войны. Петр на радостях тогда, после удачно завершившегося штурма, хотел чем-то Меньшикова особым отблагодарить и приказал во всяких письмах впредь называть его губернатором. При том, что никаких губерний не было, и слово это, казалось бы, ничего совсем не значило, Меньшиков таким образом стал самым первым губернатором в России без основательно каких бы то ни было губернских разделений, без всякого прикладного смысла этого слова. На следующий год Меньшиков вместе с Петром, участник удивительного по своей наглости абордажа двух шведских кораблей в устье Невы, именно тогда под проливным дождем на шлюпках, на галерах,
Петр с воды снизу захватил два шведских корабля. Этот день является официально днем рождения сегодня Балтийского флота. За этот бой, кстати сказать, оба, и Петр, и Меньшиков, были награждены орденами святого Андрея Первозванного. Если вы думаете, что это были ордена номер 1 и 2, то вы ничего не знаете про характер Петра. Нет, это были ордена номер 6 и 7. Первые 5 получили какие-то другие боевые командиры за другие заслуги. Петр награждал Меньшикова часто и деньгами, и поместьями, и даже выпросил у австрийского императора для него титул князя Священной Римской империи. Это, надо сказать, покруче, чем сегодня какой-нибудь лорд пер Англии. Намного. После одной из побед Петр, не зная, чем бы еще наградить Меньшикова, подарил ему лично выточенную, как тогда назывались, лично сочиненную, дорогостоящую трость. Трость по описи числилась стоимостью 3064 рубля 16 алтын. Даже сложно представить, что это была за трость. Она была украшена алмазами, изумрудами и выточенным специально гербом самого Меньшикова. Ну так, для понимания, годовое жалование полковника в тот момент 600 рублей. То есть стоимость трости – это 5 годовых окладов полковника Петровской армии. Но, увы, несмотря на все подарки, несмотря на особое внимание Петра, Меньшиков оставался человеком невероятно жадным. Ну, психологически, конечно, все это можно объяснить, это чистый Фрейд. Если сам Петр очень скромный монарх, ну, как Сталин, у него все есть, а ему ничего не надо. Вся страна его собственность. Наоборот, своей скромностью он подает пример подчиненным, как надо жить. Но не все этому примеру следуют. Вот Меньшиков наоборот. Петр жил в скромном домике в Петербурге, а для Меньшикова выстроили на берегу Васильевского острова дворец, который, естественно, полностью оплачивался за счет казны, поскольку это был не просто дворец, а резиденция генерал-губернатора, где жил Меньшиков. Из Великого посольства Петр везет себе 13 сундуков всякой рухляди, всякой всячины. Это книги, инструменты, корабельные снасти. Меньшиков тоже везет из Великого посольства собственную рухлядь, несколько подвод целых. Это 800 огромных мраморных камней, потому что уже тогда он задумал себе построить мраморный дворец. И дворцов таких, поместье, Меньшиков построил за свою жизнь немало. Посмотрите, один из них, кто будет в окрестностях Петербурга, Ораниенбаум. Петергоф – это имперская резиденция. Ораниенбаум – это личная резиденция генерал-губернатора Меньшикова, загородная. Не буду вам рассказывать, сходите, посмотрите. Роскошь, обстановка дворцов Меньшикова потрясала современников. В одном из его домов в Санкт-Петербурге было аж 7 винных погребов. Видимо, дорогого вина было столько, что в одном погребе не помещалось. 3 кухни, 2 из которых традиционно с печами, а одна с современной плитой. Ну, не газовой, конечно, плита была. В этом дворце был даже водопровод. Невероятная роскошь и инновация по тем временам. 10 самых главных комнат были от пола до потолка выложены дорогостоящей голландской плиткой. Это сейчас плитку в ванной выкладывают, а тогда плитку выкладывали даже в спальне. Потому что, во-первых, это гигиенично. По тем временам казалось очень чисто. Во-вторых, красиво. И, в-третьих, очень дорого. Вот такое демонстративное потребление, как бы сейчас сказали, синдром нового русского, этого было у Меньшикова не отнять. И если бы в те времена снимали всякие клипы про новых русских на Западе, «Party like a Russian», то главным героем всех клипов был бы точно Алексашка Меньшиков. К тому же он был страшным модником. Царь покупает себе один парик, Меньшиков покупает 5 париков. У царя 3 камзола, у Меньшикова 30 камзолов. Слушайте, какие там 30? Только перечень гардероба Меньшикова, который делали уже, по-моему, когда его отправляли в опалу, опись гардероба Меньшикова – это 70 страниц. Причем весь его гардероб – это золото, это какие-то белоснежные манжеты. Это все очень пестрое, очень дорогое. Малиновые пиджаки даже рядом не стояли с той красотой, в которой ходил Александр Меньшиков. Ну, потому что из грязи в князи, сын конюха, всего добился. Полудержавный властелин. Надо справедливости ради сказать, что поскольку Меньшиков часто во время отъездов Петра оставался на хозяйстве, то не мудрено, что на каком-то этапе у него просто смешались в голове его личные траты
и траты общественные, государственные. Например, дворец его содержался за счет казны, а приемы все Меньшиков давал за свой собственный счет. А приемы ведь он не ради удовольствия. Государственная надобность, дипломатия, политес. Надо там что-то оперативно купить. Палатки, провизию для полков, где Меньшиков командир. А денег нет в полковой кассе. Поэтому Меньшиков выдает 50 тысяч рублей просто из кармана на покупку какого-то армейского снаряжения. Ну, так он поступал довольно часто. Поэтому то, как у Меньшикова мешались деньги в голове и в кармане, это даже нельзя назвать, честно говоря, воровством. Это такой знак времени, это знак его характера. Петр боролся со злоупотреблением Меньшикова. Ему, конечно, постоянно наносили. После очередной ревизии было насчитано злоупотребление на сумму невероятную 1 163 026 рублей. То есть считали 167 копейки. Это где-то процентов, наверное, 10 государственного бюджета Российской империи на тот момент. Такую посчитали невероятную сумму злоупотребления, и все тоже злопыхатели думали, что точно Меньшикову отрубят голову. Нет. Петр решил так. Опять позволю себе зацитировать его фразу. «Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступление его, так и заслуги, оказанные им Отечеству. А он мне и впредь нужен. Сумму всего ущерба списали с Меньшикова». Меньшиков покряхтел, расплатился, царь отлупил его дубинкой у себя в токарной мастерской, что было не раз, и в очередной раз предупредил, что в последний раз его прощает. В конце концов, так уже получилось, что все это бесконечное путание своего кармана с государственным царю надоело. Он отстранил Меньшикова и от военного ведомства, снял его с должности президента военной коллегии, и незадолго до смерти снял его с должности генерал-губернатора Петербурга. И уже Екатерина была после истории с Вильямом Монсом у царя на плохом счету, мягко выражаясь. И все уже думали, что звезда Меньшикова закатилась. Но государь-император скончался, в престол зашла Екатерина, и все было забыто. Меньшикову все простили, все судебные преследования были прекращены. Более того, его назначили главнокомандующим всей русской армии, дав ему уникальное звание, коих у нас всего в истории несколько штук, уникальное звание генералиссимуса. И вот тут случилось неожиданное. Фактически правя страной от имени императрицы, более того, вписав в завещание обязательство после смерти государыни Екатерины Алексеевны женить наследника престола Петра II на одной из дочерей Меньшикова, то есть став по сути

их не дает на гулянке, пьянке. Вот тут все плохо, а тут все хорошо. И случилось страшное. Меньшиков так и не смог установить контакт с Петром Алексеевичем. Мрачный деспот. Против Меньшикова царя накручивали. Кто у вас император? К тому же роковой стала болезнь Меньшикова. Он заболел на 2 месяца, летом 1727 года. Буквально выпал из жизни. И когда уже пришел немного в себя, Петр Алексеевич, внук, от Меньшикова отдалился. 8 сентября 1727 года Меньшиков получил приказ о домашнем аресте. Неожиданно. Караула поначалу выставлено не было. Меньшиков был верховным главнокомандующим. Ему подчинялся гарнизон Петропавловской крепости. Ему подчинялась гвардия, армия. Но в одну секунду после болезни куда-то исчезла вся прежняя его невероятная энергия. Меньшиков мог бы поехать в казармы и легко восстановить контроль над ситуацией. Его словно подменили. Он сидел дома, обедал, ужинал, рано лег спать. Так прошло несколько дней. Вскоре Петр II подписал следующий указ о ссылке Меньшикова и лишении его всех чинов. Под конвоем в сопровождении почти 100 человек челяди, вооруженной охраны, на 100 подводах Меньшиков поехал из столицы в Раненбаум. Но не доехал. Его разоружили, конвой догнали. Пришло известие о разрыве помолвки дочери Меньшикова Марии с Петром и окончательный приговор. Лишение всех титулов, должностей, наград, всего имущества. Имущество было в него огромное. Он был вторым по богатству человеком после императора в государстве. Лишение всего имущества и ссылка со всей семьей в сибирский городок Березов, который городком, язык не поворачивается назвать, это крошечный населенный пункт в современном Ханты-Мансийском автономном округе. Откуда у сверхэнергичного Меньшикова единственный раз в жизни проявилась апатия? Почему на него нашла такая меланхолия? Почему он не сопротивлялся, ничего не делал? Большая загадка истории. Меньшиков отправился в Березов, в ссылку, вместе со всей семьей. Пару слов о семье Меньшикова. Он в браке был счастлив. Жена его Дарья, дочь якутского воеводы, древнего рода, с юных лет дружила с сестрой Петра Наташей. Они познакомились, когда Меньшикову было 25 лет, а его невесте 16. Кстати, любимица Петра I. У них было 7 или 8 детей. Она так же, как и Екатерина, вслед за Петром, ездила вслед за Меньшиковым в походы. Один раз даже родила ему сына где-то буквально в военном городке, в палатке. В ссылку поехала тоже вместе с мужем, будучи тяжело больной, и умерла по дороге. Мы ничего не знаем про любовниц Меньшикова, ну, кроме как той истории с Екатериной Мартой Скавронской. Ну, и, судя по всему, по крайней случае, такого имиджа Дон Жуана у него точно не было. С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу. По преданию, именно такие слова Меньшиков произнес, прибыв в Березов. С ним оставалось 3 детей, все остальные умерли во младенчестве, и несколько слуг. Еще в Тобольске, Березов входил тогда в Тобольскую губернию, ссыльный купил пилы, топоры, гвозди, необходимые вещи. Все оставшиеся деньги, говорят, попросил отдать местным беднякам. Прибыв в Березов, Меньшиков сам построил себе избу и церковь. Он копал землю, рубил бревна. Потом в этой церквушке пел на клиросе, звонил в колокола. Жители Березова поразила набожность, смирение и простота в общении прославленного ссыльного. Летом он садился на берегу реки и разговаривал с березовцами о тщете мира сего. Уж он-то точно понимал, что все в жизни суета. Дома заставлял детей читать книги, либо рассказывал им всякие происшествия из своей жизни, которые они с его слов записывали. Человек, прославленный своей надменностью и неприступностью, под конец жизни в ссылке стал философом и беспрестанно повторял: «Благо мне, Господи, что смирил меня Иси». Знаете, с таким философским подходом к жизни и неожиданно проявившимся смирением, возможно, Меньшиков и пережил бы ссылку, как переживил ее потом и Мених, проживший 20 лет в Сибири, и Берон, но случилась оспа. Меньшиков умер от оспы в возрасте 56 лет в 1729 году. Его похоронили, отпели там же в срубленной его руками церкви. К сожалению, ни церковь, ни могила не сохранились. В
высокий берег реки, где стоял

пропитала церковь, размыла водой. Вскоре тоже от оспы умерла и несостоявшаяся императрица, дочь Меншикова Маша. Ирония судьбы, ее жених Петр переживет Машу всего на месяц. Умрет в январе 1730 года и тоже от оспы. Младшие дети Меншикова, девочка Саша и мальчик Саша, приболели, но выжили. И вскоре придет императорское повеление о возвращении в Петербург. Дальше начнется интересная история. Известно, что часть своих капиталов Меншиков держал за границей. Встречаются оценки самые разные. До 10 миллионов рублей. Совершенно невероятная сумма, опять же, сопоставимая с годовым бюджетом империи. Но, скорее всего, это сильное преувеличение. Наибольшее доверие вызывают мемуары француза на русской службе адмирала Вильбоа. Он писал буквально следующее. В описях имения и бумаг Меншикова нашли, что у него находились значительные суммы в банках – амстердамском и венецианском. Русские министры неоднократно требовали выдачи сих сумм на том основании, что все имение Меншикова принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Но требования эти не были исполнены, ибо директоры банков отказывались отдавать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто их положил. Все капиталы были более чем на 500 000 рублей. Банки, как всегда они себя ведут, хотели оставить деньги у себя под предлогом того, что дадут их только либо Меншикову, либо его прямым наследникам. И вот есть версия, что прощение сына и дочери Меншикова, их возвращение в Петербург, при этом сыну даже отдали некоторую часть поместья Меншикова, взяли его на службу в армию, на офицерскую должность, а дочь Меншикова вышла замуж за родного брата Берона. Все это было сделано только потому, что они оба написали письма во все банки, чтобы деньги вернули государственную казну. Таким образом, они как бы откупились, вернули деньги государству, ну и, возможно, даже сделали неплохое приданное брату Берона. Саша Меншикова и брат Берона очень любили друг друга. Она умерла при родах. Говорят, ее муж рыдал несколько дней. Судьба Александра Меншикова-младшего была более счастливой. Он дослужился до генерала, и все потомки его главным образом шли по военной службе, примерно до конца 19 века. Один из правнуков Меншикова даже командовал русской армией во время Крымской войны, вот как раз там, в Крыму. Вы знаете, мне кажется, Меншиков очень дополнял Петра. Есть такое понятие «альтер-эго» – «другое я». Ну так вот, Меншиков был не «другое я» Петра. Это вообще было еще одно «я», то есть это был еще один Петр. Он зеркалил Петра. Однажды Петр сказал Меншикову: «Ты напрасно благодаришь меня. Общая польза, а не дружба моя к тебе, руководит моим выбором. Если бы кто-то другой был достойнее тебя, я выбрал бы его». То есть Петр ценил Меншикова и возвышал его не как друга, а как невероятно эффективного соратника. Кстати, многие историки считают, что после Полтавы они очень мало общались на самом деле. У них особо личных отношений, как раньше, с Петром не было. Просто Меншиков стал действительно заместителем царя. Надежным человеком, ответственным исполнителем. Ну, и без греха, как говорится. Жизнь Александра Меншикова – это не только иллюстрация поговорки «из грязи в князи», но и иллюстрация еще одной грустной русской пословицы: «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Есть замечательная по своему психологизму и исполнению картина художника Сурикова «Меншиков в Березове». Посмотрите на нее внимательно. Она мрачная, конечно, темная. Маленькая деревенская изба, крохотное оконце, откуда льется свет, как будто вот этот свет – это отблеск всей предыдущей невероятной жизни Александра Меншикова. За столом сидит сам Меншиков, сильно постаревший, хотя ему всего 50 с небольшим, и трое его детей. Когда эту картину показали на выставке передвижников, критика, в общем, была очень противоречивой. Кому-то понравилось, кому-то совсем нет. Прославленный художник Крамской даже сказал Сурикову: «Я не могу понять, может быть, она гениальна, но она какая-то непропорциональная, ужасная.
меня это оскорбляет. Ведь если Меньшиков встанет, он просто головой пробьет потолок. Я не знаю, случайно это получилось у Сурикова, или в этом был такой замысел, но аллегория невероятная. Для таких людей, как Александр Меньшиков, действительно не существовало ни потолков, ни стен, ни берегов, ни краев, никаких ограничений. Они были совершенно бескрайними и в добром, и в злом. Они были яростны, талантливы, бесстрашны, одинаково прекрасны и одинаково скверны, как сам государь Петр I, как все его время, как весь последующий за Петром великий, пассионарный и прекрасный русский XVIII век. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну что ж, давайте продолжим. В прошлый раз мы поговорили про паразитов и, собственно говоря, обсудили паразитических представителей среди относительно сложно организованных беспозвоночных. А сегодня давайте попробуем посмотреть, как могут выглядеть паразиты, паразитические представители у значительно более просто устроенных существ. Ну, сразу могу сказать, что частично мы будем пересекаться с тем, о чем уже говорили. Я не буду вдаваться в детали, чтобы не повторять несколько раз одно и то же. Буду говорить, где я подробнее говорил про какие-то жизненные циклы, но поскольку мы все равно, ну, претендуем на то, чтобы некоторый обзор сделать и в целом посмотреть, какие бывают паразитические представители у разных типов животных, ну, все-таки некоторые, я бы сказал, такие совсем попсовые примеры, без которых, ну, совсем уж нельзя, я обходить вниманием не буду. Поэтому, так, сейчас прошу прощения. Поэтому не обессудьте, если что-то где-то повторится. Итак, ну что ж, давайте начнем. Кто же изображен перед нами? Это, наверное, одно из самых удивительных существ среди царства животных. Я не преувеличиваю. И одно из самых загадочных существ среди животных. Кто же это? Мы поговорим ближе к концу. Но это, безусловно, паразитический организм, немножко похож на личинку чужого из фильма, серии фильмов «Чужой», но, в принципе, что-то общее у них, безусловно, есть. Но о нем позже. Для начала, поскольку в прошлый раз мы поговорили о паразитических представителях среди типов моллюски и членистоногие, сегодня поговорим о всех остальных. Ну, начнем с организмов с червеобразной формой тела. Я вкратце напомню, что, конечно же, безусловно, плоские черви, круглые черви и кольчатые черви, они не являются близкими родственниками. Нельзя сказать, что одни произошли от других. Это устаревшее представление. Но поскольку их достаточно удобно рассматривать вместе, вот давайте так мы их и рассмотрим. Ну, если говорить про представителей типа плоские черви, я напомню, что существа с достаточно сложным строением, у них есть настоящие ткани и системы органов, у них есть пищеварительная система, правда, у них она слепо замкнутая, только рот и тот обычно по центру, снизу на брюшной стороне тела. Кишечник, который имеет много разветвлений, никуда не ведет. А среди плоских червей мы говорили про разные классы и уже не раз упоминали такой класс, как трематода, сосальщики. Сосальщики – это представители исключительно паразитического класса, то есть все сосальщики – это паразиты. Если свободно живущий плоский червь, а вот здесь изображен свободно живущий, очаровательный, совершенно плоский червь планария. Если свободно живущие плоские черви, они питаются нормально, то есть захватывают свою пищу ртом, активно ее ищут, то представители класса сосальщики, они перешли к несколько, хочется сказать, более простому способу образу жизни, паразитическому. Ну, в принципе, да. С другой стороны, понятно, что эволюционно перейти к такому было, мягко говоря, непросто. У них сохраняется пищеварительная система. Вот, собственно говоря, слева на рисунке изображена разветвленная пищеварительная система сосальщика. У них сохраняется рот. Правда, их тело уже не покрыто ресничками, как у плоских червей. И все системы органов, честно говоря, значительно упрощены, но оно и понятно. Если ты живешь внутри еды, защищаться, убегать от хищников тебе не надо. Искать еду тебе не надо. Можно опроститься в процессе эволюции. И мы уже упоминали, что для сосальщиков характерны порой совершенно фантастически
сложные жизненные циклы. Ну, когда я говорю фантастически сложные, я не преувеличиваю. Уже упоминался нами жизненный цикл печеночного сосальщика. Я сейчас ни в коем случае на нем не буду подробно останавливаться. Если про него интересно, можно посмотреть. Я вот, когда у нас не так давно мы говорили про жизненные циклы, я как раз именно на нем рассматривал возможную сложность жизненных циклов паразитических сосалей, паразитических плоских червей. Просто вкратце напомню, что этот жизненный цикл подразумевает чередование особи, которая размножается нормальным половым путем, то есть со слиянием половых клеток. А эта особь живет в окончательном хозяине, где и происходит нормальное половое размножение, ну, например, в корове. А после нее следует несколько разных поколений особей, которые размножаются ненормальным половым путем. Они производят своих потомков из половых клеток, яйцеклеток, но без слияния. И у них, я напомню, их потомки развиваются непосредственно внутри их тела. То есть они мало того, что паразитируют на вот этом несчастном моллюске-прудовике, который изображен внизу, так фактически еще их промежуточные стадии паразитируют на своих предшествующих стадиях. Ну, вкратце напомню. Естественным путем из коровы выходят яйца. Протоки печени, в которых живет печеночный сосальщик, соединяются с кишечником, соответственно, откладывают сосальщики яйца. Яйца естественным путем выходят, попадают в воду, из них выходит свободно плавающая личинка, покрытая ресничками. Она находит несчастного промежуточного хозяина. Промежуточный хозяин, напомню, организм, в котором паразит размножается либо бесполым путем, либо путем максимально приближенным к бесполым, в данном случае партеногенетическим, то есть когда следующие стадии, следующее поколение развиваются из половых клеток без оплодотворения. Обычно партеногенетическое размножение происходит из яйцеклеток. Обычно. За одним исключением, о нем мы сегодня тоже как раз поговорим. Так вот, внутри прудовика сменяется несколько стадий, которые развиваются внутри друг друга, разрушая своих родителей. То есть я уже упоминал, что фактически мало того, что они паразитируют в несчастном прудовике, последующие стадии паразитируют в предыдущих, что там сначала спорацисты, затем реди, затем формируются циркарии. Циркарии, такие свободно плавающие личинки с хвостиком, прорывают тело несчастного прудовика. Понятно, что ничего хорошего с ним при этом не происходит. С промежуточными хозяевами, ну, я думаю, вы уже заметили, обычно ничего хорошего не происходит. Дальше некоторое время плавают, выползают по травинке, превращаются в покоящуюся стадию цисту и ждут, пока ее съест корова, например. Или человек, не помывший, а растение съедобное, которое выросло рядом с каким-нибудь прудиком, в котором живут прудовики. Ну да ладно. Я надеюсь, что я напомнил в общих чертах этот жизненный цикл. Повторюсь, если вам по каким-то причинам вы не смотрели предыдущие наши разговоры про это или что-то подзабылось, посмотрите, я там подробнее рассказываю про то, что происходит с этими промежуточными стадиями. Сейчас не будем останавливаться. Важно, что их несколько сменяется. Жизненный цикл получается действительно фантастически сложным. Надо заметить, что среди сосальщиков есть существа, которые умудряются сменять в этом своем жизненном цикле не двух, как вот печеночный сосальщик, моллюск, прудовик и корова, а целых трех хозяев. Ну, например, очень неприятное существо описторх. Жизненный цикл у него похожий по стадиям, но у него два промежуточных хозяина. Это моллюск, целый специальный род моллюсков. Есть описторхофорус, переводится как носитель описторха, в котором развиваются промежуточные стадии описторха. Из моллюска выходит плавающая вот эта личинка с хвостиком циркария, которая попадает в рыбу, и у нее в мышцах превращается вот в эту покоящуюся цисту, а рыбу съедает уже какой-нибудь рыбоядный хищник. Может, медведь, а может и человек съесть.
Да много кто, честно говоря, любит лакомиться рыбой. Ну а дальше у этого рыбоядного существа точно так же естественным путем выходят яйца, которые должны попасть в воду. То есть бывают жизненные циклы со сменой не двух, а целых трех хозяев. Два из которых промежуточные, а один окончательный. А есть сосальщики, которые являются совсем, честно говоря, имеют совсем странный жизненный цикл. Ну, большинство сосальщиков, они гермафродиты, как и вообще большинство представителей типа плоские черви. То есть каждая особь имеет и мужскую, и женскую половую систему. И для полноценного размножения и оплодотворения достаточно одного червя. Есть исключения, правда, настолько экстравагантные, что, в общем, непонятно зачем это было устраивать все, так выделяться из своих собратьев. Например, шистосома. Паразит, который, по счастью, обитает в тропиках. Начальные этапы все такие же. Личинка, покрытая ресничками, она называется мироцидий, проникает в моллюска, там происходит вот это все размножение, из моллюска выходит подвижная стадия циркария, которая дальше активно ищет окончательного хозяина, которым часто оказывается человек. Она ищет какое-то крупное животное, забредшее в воду, вбуравливается в него и превращается во взрослого червя. Взрослый червь, посмотрите, он здесь изображен, выглядит немножко странно. Тут отмечено, что вот сереньким изображен самец, розовый самка. То есть они раздельно полые. Поэтому важно, чтобы в организм попали минимум два червя. Они живут, кстати, в крови. В отличие от своих, большинства своих сородичей, они предпочитают не протоки печени, а предпочитают как раз значительную часть своих сородичей. Предпочитают не протоки печени, а кровеносную систему человека. Выходят, правда, все равно их яйца потом через печень. Так вот, то есть в организм должны попасть два червя, причем раздельно полые минимум, чтобы все получилось. Но эти два червя, понятно, что им очень одиноко, двум в огромной кровеносной системе. Как только они встречаются, самка заползает внутрь специального выреза на теле самца, вырез закрывается, и они плавают так очень долго, несколько лет могут плавать вполне себе, не разделяясь. Зачем при этом было вот устраивать раздельно полость, не очень понятно. Вот так вот выглядит замечательная шистосома, где уже соединились самец и самка. Ну, надеюсь, что у всех шистосом счастливый брак получается. А то тут, в общем, деться-то некуда. Есть еще интересные примеры. Я тоже этот пример уже приводил, когда говорил про жизненные циклы, поэтому сейчас быстренько пробегусь по нему. Что иногда паразит не просто активно ищет своего хозяина, а иногда паразит меняет поведение своего промежуточного хозяина, чтобы попасть в окончательную. Классический пример – ланцетовидная двуустка, промежуточными хозяевами которых является наземный моллюск, у которого со слизью выделяется циркарии, как обычно, вот эти подвижные личинки с хвостиками. Но они тут никуда не плывут, это же наземная среда. Тут, в общем, когда ты маленький, такой никуда особенно не уплывешь и не уползешь. Они сидят в этих комках слизи. Эти комки слизи регулярно съедают, которые остаются за моллюсками, регулярно съедают муравьи. А в теле муравья происходит потрясающе. Когда в теле муравья находится несколько циркарий, одна из них, вот промежуточных стадий, проникает в голову муравья, берет под контроль его нервную систему. При этом она лишается возможности преобразоваться во взрослого червя, когда все случится и она попадет в организм окончательного хозяина. В некотором смысле это альтруизм. Как циркарии выбирают, какая из них пожертвует собой, не очень понятно, так или иначе. Берет под контроль поведение муравья, муравей ползет на ближайшую травинку, и когда солнышко скрывается, муравейник закрывается, вместо того, чтобы забежать в муравейник, он вцепляется в травинку и вот так висит, пока его не съест корова, ну или опять же человек,
если человек не посмотрел, что он съел. Но понятно, что у коровы значительно больше шансов съесть. Дальше все тоже естественным путем выходят яйца, все повторяется. Эти яйца случайно съедаются моллюсками. Моллюски тоже, знаете ли, наземные не очень хорошо моют еду перед тем, как употребляют ее. Еду вообще стоит мыть. И руки тоже. Еще один пример, который тоже в прошлых рассказах был, поэтому не подробно на нем останавливаюсь. Лейкохлоридиум парадоксальный, существо с потрясающим жизненным циклом. Если ланцетовидная двугустка, циркарий ланцетовидной двугустки меняют поведение хозяина только, то лейкохлоридиум, лейкохлоридий парадоксальный еще и изображает из себя пищевой объект окончательного хозяина, которым он не является. А вот то, что мы видим в этой несчастной янтарке, это наземный моллюск семейства сукциниды янтарки. Это две стадии, примерно соответствующие стадии спорацисти. Я упоминал, что это одна из стадий в жизни, промежуточных стадий в жизненном цикле сосальщиков. Вот так она выглядит, если ее извлечь. Таких несчастных пораженных янтарок довольно легко найти. Они часто встречаются, в средней полосе очень часто встречаются в России. Если походить в тех местах, где обитают янтарки, а это поймы рек, ручьев, тенистые места рядом с озерами, они обычно сидят на нижней поверхности листьев в таких влажных местах. Но если в них паразитирует лейкохлоридий, то они наоборот, их поведение меняется, они выползают на верхнюю поверхность листьев, где они заметнее птицам. Но этого недостаточно. Корова-то муравья съедает, просто не заметив. Но птицы, честно говоря, не очень любят есть моллюсков. Вот это раковина, слизь, все не очень приятно. А птицы любят есть гусеницы. Спорацисты лейкохлоридия парадоксального изображают из себя гусениц, заползая в выросты тела улитки, начиная там пульсировать. Ну вот, собственно, так выглядит спорациста. Они просто изображают из себя гусеницы, ждут, пока их съедят. Жизненный цикл здесь достаточно простой. Птица является окончательным хозяином, съедает улитку. В ней происходит половое размножение. У птиц естественным путем выходят яйца, которые поедаются улиткой случайно. Вроде бы как есть данные, что птицы могут склевывать не целиком моллюска, а склевывать один из его выростов вместе с этим лейкохлоридием, и, соответственно, сам моллюск при этом остается в живых. Возможно, я, честно говоря, работы, которые вот непосредственно бы показывали, это не встречал. То есть такая вероятность есть, но как-то логичнее кажется, что птица склюет целиком. Ну да ладно. Потому что вырос этот моллюск, без проблем может отрастить. А еще одно существо, которое еще более выдающимся образом изменяет тело своего хозяина, это рибероя. Да, у этой лягушки две лишние пары ног. Жизненный цикл рибероя похож на жизненный цикл других сосальщиков. Тоже естественным путем из окончательного хозяина цапли обычно выходят яйца, из них выходят личинки мироцидии, покрытые ресничками. Они находят несчастных пресноводных моллюсков. Там происходит вся эта вот круговерть из промежуточных стадий, размножающихся каждая внутри другой. Тело моллюска забивается циркариями, они выходят. А дальше циркарий находит следующего промежуточного хозяина – головастика. Внедряются в его тело и выделяют вещества, заставляющие неправильно формироваться его конечности. Вырастают две лишние пары ног. Понятно, что такая лягушка, она жизнеспособна, но прыгает шумно и не очень хорошо. Значительно с большей вероятностью ее съест окончательный хозяин цапля. Таким образом, получается, что на примере жизненных циклов сосальщиков мы увидели, что паразит может просто использовать... То есть для паразита есть два принципиально разных существа.
окончательный хозяин, в котором паразит размножается нормальным половым путем и живет достаточно долго. Соответственно, окончательного хозяина паразит не старается убить быстро. У него задача, наоборот, постараться, чтобы хозяин прожил подольше. Не значит, что они ему благодетельствуют как-то. Просто стараются сильно не вредить. Потому что чем дольше проживет хозяин окончательный, тем больше яиц успеет произвести паразит. А промежуточных хозяев паразит использует либо просто как инкубаторы, в которых развиваются его бесполые или партеногенетические стадии, просто когда увеличивается численность, либо изменяет их поведение и даже строение тела для того, чтобы его доставили непосредственно в тело окончательного хозяина. Да, достаточно причудливо. Ну, другой класс плоских представителей типа плоские черви, о которых мы тоже говорили уже, это ленточные черви, существа, которые зашли, наверное, дальше всех по пути паразитизма. Тело ленточного червя состоит из переднего отдела сколикса с какими-нибудь прикрепительными крючьями, присосками, от которого отходит огромное количество члеников проглоттид. Вот под цифрой 3 здесь отдельная проглоттида. Именно проглоттиды и формируют вот эту длинную лентовидную структуру. Фактически каждая проглоттида является самостоятельным организмом, просто не ведущим самостоятельный образ жизни. Они постоянно отделяются от сколикса, то есть получается такой натуральный живой конвейер из червей. Ближе к середине червя они становятся половозрелые, оплодотворяют либо себя, либо соседние проглоттиды. А ближе к концу червя отрываются и выходят наружу в виде мешков, заполненных яйцами. Интересно, что вообще ленточные черви – это пример существа, который настолько далеко ушел по пути паразитизма, что утратил даже пищеварительную систему нормальную. У них рта нет. Ну а зачем, если ты живешь в кишечнике, а взрослые их стадии обычно живут в кишечниках позвоночных животных, ты живешь в кишечнике, окруженной едой, и тебе даже переваривать не надо. Все сделали за тебя. Они просто всасывают поверхностью тела. Ну и понятно, что все остальные системы органов у них тоже чудовищно упрощены. Ну, вот так, например, может выглядеть бычий цепень. Существо, которое к тому же еще лет 20-25 может жить внутри своего окончательного хозяина. Они еще и вполне себе долгожители. Жизненный цикл бычьего цепня мы тоже рассматривали уже. Два слова скажу, что окончательный хозяин – это какой-нибудь хищник или падальщик, например, человек. Ну, хищник из человека, понятно, так себе, а вот падальщик – отличный. А промежуточный хозяин – это обычно крупный рогатый скот, хотя, может быть, и человек тоже, к сожалению. Из окончательного хозяина, в кишечнике которого живет вот это чудище, а чудище это в случае с бычьим цепнем может достигать метра полутора в длину, к тому же. Естественным путем вываливаются вот эти членики, проглоттиды, представляющие собой мускулистые мешочки, заполненные яйцами. Они ползут, хочется сказать, куда глаза глядят, но глаз-то у них тоже нету. Нервная система и органы чувств у них тоже значительно упростились. Они погибают, трескаются, рассыпаются. Из них вываливаются яйца, которые, опять же, с немытой травой съедает промежуточный хозяин. Чаще всего какое-нибудь травоядное, но может кто-нибудь еще, например, человек. Ну, если с немытыми растениями это попало. Или с немытыми руками. Тут, в общем, варианты разные. В промежуточном хозяине из яиц выходит личинка, которая называется шестикрючная личинка. Это действительно такой шарик с шестью крючками. Она цепляется за стенку кишечника, прорывает ее, попадает в кровеносную систему, путешествует некоторое время по организму, оседает в мышцах, там образует так называемые финны. Финна. Это вот здесь слева внизу изображен такая яйцевидная небольшая структура в мышцах. Финны могут существовать в мышцах промежуточного хозяина очень долго, до тех пор, пока не будет это существо съедено окончательным хозяином, в кишечнике которого финны вывернутся и превратятся в те самые сколиксы,
передний отдел червя, от которого будут отпочковываться членики проглоттиды. Здесь промежуточный хозяин просто используется как средство доставки в окончательном. Но не у всех, далеко не у всех ленточных червей это так. Например, есть черви рода Эхинококкус. Если у бычьего цепня взрослая стадия, метр-полтора, действительно выглядит монструозно, чудовищно, то эхинококки взрослые выглядят совсем, совсем кажется, несерьезно. Буквально 2-3 сантиметра. Вот видно, что членников там мало совсем. А вот их промежуточные стадии финны крайне неприятные. Идея жизненного цикла точно такая же. Чередование хищника или падальщика и травоядного. Но в травоядном вот эта шестикрючная личинка, попадая в мышцы или в любые другие части тела, превращается в пузырь, внутри которого отпочковываются новые пузыри, каждый из которых может стать сколиксом, то есть началом нового червя при попадании в следующего хозяина при поедании, внутри которых тоже отпочковываются новые пузыри. Этот пузырь может быть размером почти с футбольный мяч. Понятно, что образование такого размера может по-настоящему мешать работе организма. Это ладно, если оно где-то в брюшной полости, а если где-нибудь в голове, в общем. Поэтому, увы, ленточных червей. К сожалению, здесь человек может стать промежуточным хозяином. Понятно, что для червя попадание в человека как промежуточного хозяина тоже ничего хорошего не несет. Людей обычно не съедают. Ну, правда, судя по всему, в тех обществах, в которых каннибализм до сих пор существует, вот всякие такие паразиты человеческие, они значительно более развиты, чаще встречаются у людей. Людей вообще не стоит есть. Но, к сожалению, носительство эхинококка в качестве промежуточного хозяина для человека может быть очень опасным. Надо мыть руки. Особенно после взаимодействия с различными домашними животными. А не только думать о том, что нужно тщательно прожаривать мясо. На самом деле, среди ленточных червей есть совсем, совсем чудовище. Я даже не буду ничего про них показывать. Я только скажу, что, например, есть такой червь, ленточный, русское название которого овечий мозговик. Ну, понятно, что если название существа овечий мозговик, наверное, ничего хорошего не происходит. Тем, у кого впечатлительные натуры про овечьего мозговика, не рекомендую гуглить. Тем, кто любит паразитов искренне, вы посмотрите про него информацию, это действительно впечатляет. Но это уже, знаете, из разряда фильмов про зомби, честно говоря. Ну да ладно. Итак, давайте двигаться дальше. Вот мы поговорили про представителей классов сосальщики, представителей класса, ленточные черви. Но про них-то мы уже говорили, как паразитов. Сейчас мы немножко вспомнили, обобщили их стратегии в плане жизненных циклов. Но ведь есть еще один класс внутри типа плоские черви. Собственно, ресничные черви, те самые обаятельные, способные к фантастической регенерации. Там разрежь плоского ресничного червя, там, планарию, хоть на 10 кусков. Если каждый кусочек попадет в благоприятную среду, из него может восстановиться новый червь. Вообще много всего у них интересного, да и сами они очаровательные. А есть ли среди них паразиты? И вот ответ будет очень интересным. Есть. Вообще, чем интересен тип плоские черви? Ну, я думаю, уже после прошлого разговора нам с вами понятно, что если поискать в любой крупной группе животных, систематической, я имею в виду группе, там, типе, классе, обязательно найдем каких-нибудь паразитических представителей. Вот везде хоть кто-нибудь да пошел по этой скользкой кривой, но порой весьма успешной эволюционной дорожке паразитизма. А
Так что то, что внутри большинства групп животных мы находим те или иные тех или иных паразитических представителей, ну, здесь отличились разве что, хочется сказать, позвоночные, но да, вот у наземных позвоночных мы, пожалуй, что не найдем такого прям совсем уж паразитизма вот в том варианте, в котором мы его рассматриваем. А вот у рыб бывает. Правда, оригинальный. Ну да ладно, мы сейчас, впрочем, про беспозвоночных. Если говорить про беспозвоночных, то если покопаться в любой достаточно крупной группе беспозвоночных, найдутся паразиты. В этом нет ничего удивительного, как мы теперь знаем с вами. Но чем интересен тип плоские черви? Тем, что есть три большие класса. Сосальщики, ленточные черви, ресничные черви. Внутри типа плоские черви. Два из них, сосальщики и ленточные черви, исключительно паразитические организмы, порой с фантастически изобретательными жизненными циклами. Тела их значительно упростились и изменились в угоду паразитизма, паразитического образа жизни. Но есть и класс в основном свободно живущих хищников преимущественно. Турбелярия, ресничные черви. Найдем ли мы среди них паразитов? Да, найдем. Конечно, среди них большинство – это совершенно очаровательные. Вот наземные есть турбелярии, морские турбелярии, самые разные. А вот здесь пресноводные турбелярии изображены. Но есть и паразитические. Их немного. А, например, вот такое замечательное существо – Нетентера иванови. Открыто относительно недавно, во второй половине 90-х годов, в 97-м, если мне не изменяет память, году 20 века, маленькое существо, которое имеет строение, позволяющее однозначно отнести его к классу ресничной черви. Только вот живет оно внутри полихет многощетинковых червей, представители типа кольчатые черви, класса полихет, многощетинковые черви, рода нефтис, живет у них в кишечнике. И знаете что? У Нетентеры нет нормально развитого кишечника. Она живет в чужом кишечнике. И питается она, судя по всему, преимущественно через покровы своего тела. О чем это нам говорит? О том, что внутри группы плоские черви, знаете, очень часто, когда смотришь на эти сложнейшие жизненные циклы, возникает вопрос фундаментальный. А как такое вообще могло возникнуть в процессе эволюции? Ну, это же совершенно нереально. А на самом деле, вполне реально. Если посмотреть на все разнообразие жизненных циклов и вариантов строения у представителей типа плоские черви, вполне себе прослеживаются все эти постепенные эволюционные ряды того, как организм, становясь внутренним паразитом, эндопаразитом, приобретал те или иные особенности строения и жизненного цикла. Теперь давайте к другим организмам с червеобразной формой тела. Нематода, круглые черви, существа, обитающие абсолютно во всех средах, и в океане, в пресных водах, в почве. Собственно, представители типа круглые черви – это существа, которые являются самыми, судя по всему, по крайней мере, на данный момент известными глубоко живущими в земной коре многоклеточными, там до глубины 3,5 километра встречаются. Но среди них много паразитов. Причем, в отличие от плоских червей, круглые черви, плоские черви паразитируют все-таки в животных только. Круглые черви и в растениях могут паразитировать, в ком только они не живут. А паразитических круглых червей очень много. Правда, в отличие от плоских червей, внешне они неразительно отличаются от своих непаразитических собратьев, но тоже заостренные с двух концов веретеновидно червячки. А
жизненные циклы в среднем у них менее изобретательные, я бы сказал, чем у, если мы говорим о паразитических представителях типа круглые черви. Я напомню, круглые черви далеко не только паразиты. Ну, один из самых распространенных в человеческой популяции паразитов энтеробиус, то, что называют острица, вообще имеет очень простой жизненный цикл. Самцы и самки, круглые черви, напомню, преимущественно раздельно полы. И свободно живущие паразиты живут в кишечнике человека, откладывают там яйца. Яйца выходят, хочется сказать, естественным путем, но, к сожалению, не совсем. Дело в том, что, чтобы отложить яйца, острицы, маленькие, буквально 2-3 мм, беленькие червячки, выползают из анального отверстия человека и откладывают яйца вокруг, чем раздражают кожу, вызывают зуд, человек во сне обычно чешется, под ногтями оказываются яйца острицы, в общем, дальше понятно, понятен путь заражение через еду и так далее. Перемешал человек руками салатик. Вот, в общем, заразил всех, кто ест салатик острицами. Дальше яйца попадают в кишечник человека и, собственно, в пищеварительную систему человека. Там все повторяется. Да какой-то даже скучный жизненный цикл. Ни тебе смены хозяев, ничего. Есть существа со значительно более увлекательным для них жизненным циклом, но совершенно нерадостным для человека. Например, человеческая аскарида, Ascaris lumbricoides. Про нее тоже, когда говорили про жизненные циклы, я упоминал, поэтому сейчас быстренько пробегусь. Напомню, что яйца с уже сформировавшимися личинками попадают в пищеварительную систему, в кишечнике выходят личинки, протыкают кишечник, попадают в кровеносную систему, некоторое время путешествуют, делают, совершают обзорную экскурсию по организму человека, успевают побывать в печени, в сердце, затем через сосуды, которые оплетают в легкие, проникают в легкие, протыкая их, человек их откашливает, прошу прощения, и затем проглатывает заново, откашливает в рот, проглатывает заново, и уже подросшие черви спокойно существуют в кишечнике. Зачем им нужна вся эта круговерть с обзорной экскурсией по организму? Очень просто. У них нет прикрепительных органов, как у там ленточных червей всяких, вот, крючев, присосок. Маленьких червячков просто снесло бы с током перевариваемой пищи из кишечника. А взрослые могут вставать там в распорку, в общем, закрепляться, они крупнее, прекрасно себя там чувствуют. К сожалению, такой жизненный цикл довольно опасен для человека. И нарушения в работе сердца они могут вызвать, если их много, и нарушения в работе легких. В общем, аскариду лучше не подцеплять. Подцепляется с немытыми руками. Руки перед едой и после улицы лучше мыть. Но и круглые черви не чужды тому, чтобы иметь жизненный цикл со сменой хозяев и каким-нибудь образом использовать промежуточного хозяина в качестве средства доставки в окончательного. Например, замечательное существо Мирмеконема неотропикум. Тропическое существо, паразитирующий круглый червь, паразитирующий в качестве промежуточного хозяина в муравьях, в качестве окончательного в птицах. В муравье, когда червь уже готов попасть в окончательного хозяина, он делает с муравьем, он поступает странно. Он заставляет его замирать на ветвях деревьев, а его брюшко раздуваться, краснеть, становиться похожим на ягоды, прошу прощения сказать, про тип плодов, которые здесь, в общем, на плоды, с ботанической точки зрения я имею в виду, на плоды растения. Как известно, не все, что похоже на ягоду, это ягода. Так вот, на плоды растения, на которых эти муравьи обитают, этими плодами питаются птицы. Птица вместе с плодами склевывает муравьев. Вообще, честно могу сказать, вот с этим жизненным циклом, это относительно новая информация, там не до конца все понятно, но очень похоже, что происходит именно так. То есть и круглые черви независимо пришли к такому способу манипуляции своим хозяином.
Есть еще существа, относящиеся к типу круглые черви, которые имеют промежуточных окончательных хозяин. Вот это совсем неприятные создания. Дирофилярии. Дирофилярия переводится как «злая нить». Их промежуточными хозяевами являются комары. Кровососущие комары, которые передают личинок при укусе. Ну, в норме они до личинки должны попадать в кошек или в собак, тогда у них цикл нормально проходит, и затем, соответственно, при кровососании комары получают следующие стадии дирофилярии и могут заражать других теплокровных животных. Иногда они попадают в человека. В человеке, по счастью, у них полностью, судя по всему, жизненный цикл нормально не проходит. Могут вызывать разные неприятности. Стоит ли бояться комаров? Нет, не стоит. Но смотря где. Если мы говорим про регионы с умеренным климатом и северные регионы, то там комары дирофилярии обычно не переносят. На территории России в южных регионах бывают случаи дирофиляриоза. Дирофиляриоз – это состояние, когда человек является носителем дирофилярии у людей. Это бывает очень редко, и работники здравоохранения в тех регионах, где такое бывает, знают о том, что такое бывает, так что бояться тут не надо. В общем, для человека это не смертельно. Но вообще в целом, на самом деле, если быть честным, если вы находитесь где-то... Чем южнее, тем лучше стоит защищаться от укусов комаров. Вот. Общая рекомендация. Чем ближе к экватору, тем надо активнее стараться, чтобы комары и другие кровососы вас не кусали. Это дирофилярии, в общем, меньше, что может быть передано. Ну что ж, ладно, упомянули круглых червей и с таким жизненным циклом. Теперь вспомним родственников круглых червей, волосатиков. Здесь совсем подробно не буду рассказывать, потому что, ну вот... Уже пару раз мы употребляли, и когда упоминали этот тип, и когда говорили про круглых червей просто, и когда говорили про превратности жизненных циклов. Тип, к которому относится совсем немного видов, широко распространенные по всей планете. У них совершенно потрясающий жизненный цикл, где промежуточным хозяином является личинка насекомого, водная личинка насекомого, в нее вбуравливается личинка волосатика, затем эту личинку съедает, когда она становится взрослой, вылетает из водоема, съедает, собственно же, взрослое насекомое, съедается каким-нибудь хищником, жуком, другим хищным насекомым или пауком, например, попав в которое с пищей, личинка волосатика довольно быстро превращается во взрослого червя, выедает вот этого несчастного жука изнутри.

пили их из водоема, другие поедали вынесших и транспортировали в новый водоем. На всякий случай, волосатики для представителей типа волосатики для человека абсолютно безопасны. Мы для них никакими хозяевами не являемся, так что бояться вот таких существ не стоит. А давайте теперь поговорим про тот тип, который обычно редко упоминается в ключе паразитических организмов. Кольчатые черви. Потому что все предыдущие мы уже упоминали. А кольчатых червей, говоря о паразитизме, упоминали только совсем вскользь. Ну, конечно же, там есть класс пиявки, да, которые являются наружными паразитами, прокалывают кожу. Если мы говорим о кровососании на человеке или покрова какого-то другого существа, впрыскивают вещества, разжижающие кровь, и питаются ей. Есть при этом пиявки. Вот здесь изображена медицинская пиявка, которая может питаться на человеке. Есть пиявки, которые питаются на моллюсках. На ком только пиявки не питаются. Вот тут ротовая присоска медицинской пиявки. Видно, что у нее рот в форме такой трехлопастной структуры. Там скрываются три хитиновых зуба, которые оставляют после прокуса очень эффектный вот такой же трехлопастной шрам. Про это про все говорили. Понятно, что это не эндопаразиты, эктопаразиты, наружные паразиты. Помните, что если мы говорим про умеренный регион, регионы с умеренным климатом, в России, то абсолютное большинство пиявок совершенно безобидны. Вот это, например, не медицинская пиявка, а большая ложноконская пиявка. Гемопис, она ничего не прокусит нигде. У нее верхняя часть тела такая грязно-зелено-серая, нижняя грязно-желто-зеленая, равномерно окрашенная. Таких не бойтесь. Медицинские пиявки, например, отличаются характерным узором из двух оранжевых или желтоватых полос по телу, вот как слева, сбоку видно. Но ведь есть другие классы в типе кольчатой черви. Найдем ли мы среди них паразитов? Найдем. Класс олигохета – малощетинковые. В основном не паразитические существа, но есть и паразиты. Правда, представители класса олигохеты обычно далеко по пути паразитизма не зашли. Например, есть пресноводные малощетинковые черви рода хитогастр, справа изображен укрупненный хитогастр, слева изображен моллюск-прудовик рода лимнея, вот на нем сидят взрослые хитогастеры. Они, видно, что паразитируют на поверхности его тела. Могут заползать в мантийную полость моллюсков, могут паразитировать в двустворчатых моллюсках, мешают им жить, безусловно, но обычно совсем внутрь их тела не заползают. Но, как вы помните, мантийная полость у моллюсков – это такой карман, углубление внутрь. Тем не менее, да, паразитические, не вполне перешедшие к эндопаразитизму, все-таки скорее эктопаразиты, ну или каких-нибудь паразиты складок тела, постоянно при этом живущие на своем хозяине, среди малощетинковых червей есть. Но ведь есть еще один класс – полихеты многощетинковые. Найдем ли мы паразитов там? Как ни странно, найдем. Правда, совсем мало. Вот это интересный пример. Дело в том, что полихеты – это класс с очень большим числом видов. Преимущественно морские, есть некоторое число видов пресноводных, совсем нет среди них наземных. Разнообразие их жизненных форм огромное. И казалось бы, что паразиты здесь обязательно должны быть. Да, они есть, но их очень мало. В основном это свободно живущие существа, которые могут либо активно двигаться, либо, например, сидеть в каких-нибудь трубках специальных, которые они выделяют своим телом, и фильтровать то, что происходит вокруг. Есть существо, я, к сожалению, не нашел его лучшего изображения. Ихтиотомус сангвинариус. Существо – это многощетинковый червь, тело которого похоже на маленького многощетинкового червя. Вот справа, в правом углу, вот, собственно говоря, его тело изображено. Он паразитирует на... Еще раз приношу извинения, не нашел лучшего изображения. На
плавниках, чуть не забыл слово плавник,

на плавниках угрей. И на плавниках угрей, собственно, потихоньку подъедая их, они могут пересекать весь Атлантический океан. Да, есть вот такие существа. Правда, тоже не эндопаразиты, эктопаразиты. Внутрь угря они не заползают, но тем не менее, по крайней мере, паразиты мы все-таки тут нашли. Есть еще достаточно непонятные существа с патохета октоподис. Ну, как можно догадаться, они как-то связаны с осьминогами. Это маленькие многощетинковые черви, правда, и выглядят как многощетинковые черви, которые явно живут на поверхности тела осьминогов. Что они там делают, пока разобраться не удалось. Может, они просто там живут, не причиняя осьминогу никакого особенного вреда. Может быть, это все-таки паразитизм. Это относительно недавнее открытие, что такие существа есть, поэтому... Вообще получается, что из крупных групп беспозвоночных многощетинковые черви – это как раз такой неожиданный пример группы, в которой, если очень поискать, паразиты все-таки есть, но их совсем мало. А теперь давайте перейдем к типу, среди представителей которого вообще как-то даже странно помыслить существование паразитов – стрекающие. Ну, помните, что стрекающие – это те существа, которые в школьной программе называются кишечнополостые. Они могут выглядеть как медузы, как полипы. Что-то пока непонятно, где здесь паразитом быть. Мы говорили про то, что есть, они представлены классом сцифоидные, в жизненном цикле которого доминируют медузы. Говорили про их жизненный цикл. Классом гидроидные, в жизненном цикле которого доминирует полип. Напоминаю, для стрекающих. Большинства стрекающих, кроме коралловых полипов, характерно чередование в жизненном цикле стадии медузы и полипа. Ну, про это мы подробно говорили, когда говорили про жизненные циклы. Соответственно, у представителей класса гидроидные, наоборот, медузы небольшие, не яркие, полипы очень часто колониальные. Среди гидроидных есть пресноводные, такие как среди сцифоидных, напомню, представители класса сцифоидные, пресноводных вообще нет, такие как пресноводная гидра. Причем надо заметить, что большинство пресноводных утратило как раз стадию медузы и размножаются стадии полипа, производя половые клетки, но есть и те, кто сохранили пресноводные медузы, говорили про класс коралловые полипы, бывают одиночные, колониальные. Но на самом деле мы с вами рассматривали несколько упрощенный набор классов стрекающих. Вообще всего в стрекающих сейчас выделяют 7 классов. Из них сцифозооцифоидные, гидрозоогидроидные, антозоокоралловые полипы. Это как раз те, про кого мы говорили. Есть еще ставрозоо и кубозоо. Это кубозоо – это такие довольно экстравагантные медузы. Ставрозоо – еще более экстравагантные медузы, которые изображают из себя полипов. Исключительно морские организмы, вот эти два класса. Число видов там не очень большое, поэтому мы их не упоминали. Но есть еще два класса с совершенно немыслимыми, казалось бы, для стрекающих жизненными циклами и немыслимым внешним видом и внутренним строением. Это полиподиозоа, представленные всего одним видом. Целый класс всего одним видом. То есть один вид, можете себе представить, насколько он должен быть специфичным, выделили в целый класс. И миксозоа, у которых значительно больше видов, но они настолько просто устроены, что мы о них сейчас поговорим. Так вот, начнем с класса полиподиозоа. Он представлен единственным видом полиподиум гидриформе. Этот вид... Это, собственно, то существо, про которое мы говорили. Это пресноводный организм. Вот такие штуки, кстати, можно встретить в пресных водах. Вот тут рядом дана шкала миллиметр. То есть, они прям заметны глазом. Правда, они недолго плавают в таком виде. Полиподиозоа, полиподиум гидриформе или полиподий, являются паразитами осетровых рыб.
Причем интересно, что они паразитируют высетровых рыб как Евразии, так и Северной Америки. То есть получается, что... И это один и тот же вид. То есть получается, что вообще-то этот вид сформировался супер давно. Ну, то есть, когда популяция осетровых рыб Евразии и Северной Америки контактировали друг с другом значительно активнее, чем это сейчас может быть. Это впечатляет. Ну да ладно. Где же они паразитируют в осетровых рыбах? В икринках. А вообще полиподий, видимо, является самым крупным многоклеточным внутриклеточным паразитом. Бывают и такие. Мы к таким еще вернемся сегодня. Но это, судя по всему, самый крупный многоклеточный внутриклеточный паразит. С настолько странным, необычным и удивительным жизненным циклом, что с этим жизненным циклом до сих пор до конца не разобрались. Вот тут в жизненном цикле есть знаки вопроса. Это значит, что непонятно, что происходит. Я расскажу вкратце. Внутри икринки развивается зародыш. Причем он даже изначально вывернут наизнанку. У него те ткани, которые у нормальных стрекающих снаружи у него внутри, а те, которые у нормальных стрекающих внутри, у него снаружи. Потом он выворачивается. Потом выходит свободно плавающая стадия. Ну вот, собственно, под номером 3 слева это свободно плавающая стадия. Затем она начинает отпочковывать от себя новые полипы. Вот тут изображены вот такие связки. Это, собственно говоря, отпочковывающиеся полипы. А затем происходит необычное. Собственно, как замыкается жизненный цикл полиподия, не до конца понятно. Как они проникают в икринки? А проникают они в икринки, когда икринки, понятное дело, еще в теле рыбы. Непонятно. Понятно, что они раздельно полые, у них есть мужская и женская половая система. Только женская половая система как будто не работает вообще. А мужская половая система, она производит, как и положено, сперматозоиды. Только эти сперматозоиды в какой-то момент начинают развиваться так, как должны развиваться яйцеклетки. И затем из вот этой неоплодотворенной половой клетки развивается следующая стадия. Похоже, что мы имеем дело с примером партеногенеза, развития из половой клетки без оплодотворения. Только с развитием из сперматозоида, а не из яйцеклетки во время партеногенеза. Это, если это действительно окажется так, а я не зря упоминаю, что здесь есть некоторые вопросы, что происходит с их половой системой, например, зачем она нужна. Но в таком случае это единственный пример вообще партеногенетического развития, размножения, то есть развития организма из половой клетки без оплодотворения, из сперматозоида, а не из яйцеклетки. Исходно. Понятно, что этот сперматозоид затем активно изображает из себя яйцеклетку, но мы-то помним, кто он. Полиподий является паразитом экономически очень ценных рыб. Он приносит реальный вред, реальный урон наносит разведению осетровых рыб. Он живет вот в Москве-реке в осетровых рыбах. Их там, конечно, не очень много, но тем не менее. Живет полиподий. И тем не менее, с его жизненным циклом до сих пор не получилось до конца разобраться. Это к вопросу о том, что даже не только в глубинах океана, а вот совсем рядом с нами есть удивительные существа, фантастически отличающиеся от всех остальных, с которыми, с жизненным циклом которых не получилось до конца разобраться. И это существо ждет своих исследователей, между прочим. Еще один класс, про который мы поговорим, это класс миксозоа. Тоже класс внутри стрекающих. Только знаете что? Их долгое время считали вообще не животными. Их считали простейшими. Потому что у них есть стадии, когда они фактически представлены одной клеткой просто.
паразитирующий внутри тела рыб. Вообще, мы сейчас жизненный цикл миксозоев детально разбирать не будем, просто потому что, скажем так, все их стадии достаточно малоклеточные, есть совсем одноклеточные стадии, вот он изображен. Просто у всех этих стадий есть название, и сыпать ими совершенно... Да, вот под буквой D это тоже их промежуточные стадии, под буквой А. У них обычно жизненный цикл со сменой хозяев, как выяснилось на самом деле относительно недавно. Долгое время думали, что в малощетинковых червях и в лососевых рыбах, а именно они являются их хозяевами, живут разные виды. Оказалось, одни и те же виды, просто разные стадии. Соответственно, они развиваются, их жизненный цикл подразумевает смену таких хозяев, как малощетинковые кольчатые черви и лососевые рыбы. С их жизненным циклом как раз разобрались. Но можно заметить, что значительная часть их стадий их жизненного цикла одноклеточные или двухклеточные, или вообще представлены, можно заметить, чем-то странным. Да? Тут есть стадии, когда клетки находятся внутри других клеток. Да, именно так и бывает. У них максимально причудливый жизненный цикл, не похожий вообще ни на что, что бывает у животных. Но, наверное, сейчас мы упомянем, что он такой странный, и на этом остановимся. Если что, когда-нибудь обязательно поговорим. Ну, да. И только когда удалось расшифровать их геном, стало понятно, что эти странные супермалоклеточные существа относятся к стрекающим. Причем, видимо, они близки, знаете, к кому? Видимо, они близки, как ни странно, к сцифоидным медузам и вообще другим их родственникам. То есть это существа, которые в процессе паразитизма упростились настолько, что фактически даже перестали быть нормальными многоклеточными. И такое бывает тоже. Интересно, что буквально в прошлом году было совершено неожиданное открытие. Здесь еще нужно разбираться, но есть такой представитель миксозоев, Гинигуя Жоки. Хотя я не уверен, честно, как авторы предполагали, что надо читать вот это в видовом эпитете название сочетания из четырех букв. Ну да ладно. Так вот, видимо, они решили сделать так, чтобы каждый дал волю фантазии. Ну ладно, у них есть у этого миксозоя, который паразитирует в самых разных лососевых рыбах, вот представлены виды лососевых, которых он паразитирует, есть тоже стадия, которая находится в тканях рыб, вот эти белые пузырьки, заполненные белесой массой, это они и есть. Удивительно, но похоже, это первое животное, у которого не нашли нормальных работающих митохондрий. Напомню, митохондрии – это органоиды в наших клетках, структуры в клетках, которые обеспечивают нормальное кислородное дыхание. Видимо, у них нет нормального кислородного дыхания. Если это так, то это первые известные животные анаэробы, существа, которые не имеют нормального кислородного дыхания. Но здесь нужно разбираться. Хотя, возможно, это действительно так. Если так, то, повторюсь, это действительно сенсация. Ну и еще в завершении два типа. Я совсем про них коротко скажу. Есть два типа очень малоклеточных. Ну, артеноктиды – это такие, скорее, червеобразные яйцевидные формы существа, тело которых состоит там, из 200, 250, 300 клеток. Долгое время их и следующий тип, про который мы будем говорить, считали промежуточным звеном между одноклеточными существами и многоклеточными животными, но оказалось, что они просто упростились, видимо. И даже не получается до сих пор до конца разобраться, собственно, от кого же они ответвились. Ну вот здесь фотографии Интоши в Риабеле. Вот они примерно действительно так выглядят. Их тела покрыты большим количеством ресничек, передвигаются, честно говоря, скорее как инфузории. И размер у них, мягко говоря, небольшой. Артеноктиды.
являются исключительно паразитами. Правда, не все их стадии являются паразитическими. А, собственно говоря, жизненный цикл Artenectit, он достаточно причудлив. Из взрослой стадии являются свободно живущими. У них обычно самцы и самки достаточно сильно отличаются по размеру. Самцы обычно значительно меньше самок, настолько меньше, что иногда самцы, чтобы оплодотворить яйцеклетки, просто проникают целиком внутрь тела самки. Происходит оплодотворение во внешней среде. Затем появляются зародыши. Затем появляются личинки. Личинки у них чрезвычайно малоклеточные. Клетки эти несут реснички. И они плавают в поиске своего хозяина. Найдя его, они проникают ему под кожу. Хозяева у них – это различные беспозвоночные, причем представители различных типов. Есть те, кто паразитирует на иглокожих, есть те, кто паразитирует на многощетинковых червях. С большой вероятностью просто далеко не всех нашли. А в своем хозяине они делают совсем странное. Они лишаются вот этих ресничек и превращаются в стадию плазмодия. Это многоклеточное нечто, при этом клетки в значительной мере сливаются друг с другом. Вот это нечто может разделяться на части, размножаться бесполым путем, а затем выползает на поверхность через покровы тела прямо своего хозяина и формирует зародыши, которые выходят и превращаются, соответственно, во взрослых существ. Честно говоря, очень причудливый жизненный цикл. Явно тоже скорее... Он нам показывает, что артенектиды являются не примитивными животными, а что артенектиды являются существами, которые не так далеко зашли по пути своего, по эволюционному пути паразитизма, как миксозои. Представители совсем другого типа и класса, но тем не менее миксозои, как мы поняли, совсем практически до одноклеточности редуцировались. Здесь нет, хотя все, в общем, явно склонности к этому есть. Есть похожие на них существа дициимиды. Они являются паразитами головоногих моллюсков, живут у них в почках. Интересно они тем, что их тело тоже покрыто ресничками, но оно обычно вообще состоит всего из нескольких десятков клеток. Их вместе с артенектидами считали как раз суперпримитивными организмами, но, судя по всему, они просто упростились. Хотя, повторюсь, кому они родственны, до конца не очень понятно. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. Так. Сейчас я открою чат. Так, есть еще паразитические амебы. Ну, среди простейших, среди одноклеточных эукариот, каких только паразитов нет. Но мы сейчас еле успели поговорить про, за два захода поговорить про паразитов среди животных, причем самых основных. Так что про паразитических одноклеточных эукариот можно отдельно очень и очень много говорить. Печеночный сосальщик – это страшно. Да, достаточно. Для человека они безопасны, если их съесть с рыбой. Если речь идет о миксозоях, то да, безопасны.
паразитологию не то, что плохо финансируют. Тут вот сказано, что то тут не доразобрались, то там. Просто вы понимаете, для того, чтобы разобраться с жизненным циклом полиподия, нужно содержать в аквариуме осетра. А дальше нужно, чтобы понять, что происходит у него в яйцеклетках, из которых развиваются икринки, нужно каким-то образом заглянуть внутрь осетра, не убивая его, потому что если мы достанем икринки, формирующиеся из осетра, мы его убьем икринки, и развитие полиподия там остановится. Вообще изучение многих паразитических организмов, оно сложно, потому что непонятно, как вообще к этому подойти. Потому что если существо обитает внутри своего хозяина, часто, чтобы посмотреть на него, надо убить этого хозяина. А как тогда посмотреть все его стадии? Ну, видимо, в случае с полиподием нам нужно просто очень много осетров вскрывать и смотреть на разных стадиях. Это непросто. Чисто даже, ну, как бы, чтобы это сделать. Хотя возможно. Поэтому я и сказал, что жизненный цикл полиподия, безусловно, ждет своих исследователей. Да, разумеется, конечно же, вот тут вопрос о миксозое. Вот этот вид миксозоев, он вторично анаэробный. Да, митохондрии характерны исходно для всех представителей не просто царства животные, а, насколько мы сейчас понимаем, митохондрии характерны для всех эукариотических организмов. То есть появление митохондрий – это обязательный был этап становления эукариотической клетки. Другое дело, что нам известно, что у некоторых эукариотических организмов, преимущественно у одноклеточных, с митохондриями случилось странное. Там появились гидрогеносомы и так далее, и так далее. В общем, в разные странные эволюционные производные они преобразовались. Про это тоже можно отдельно просто поговорить. Но это про одноклеточных эукариот надо говорить. Явно с переходом к обитанию в среде, лишенной кислорода. Вот у животных пока такого просто не находили. Видимо, нашли. Могут ли беспозвоночные паразитировать в грибах или растениях? Да, есть беспозвоночные, которые развиваются в грибах и растениях. Мы здесь рассматривали паразитов животных. Можно ли есть... Ну, тут сказано солитеров. Солитеры – это название, обобщенное для ленточных червей, их взрослых стадий. Ну, такое, скорее, обиходное. Наверное, можно. Вряд ли они ядовитые. Только зачем, учитывая, что они забиты яйцами, для которых вы можете стать промежуточным хозяином? Я бы не стал. Я бы вообще, если вы не паразитолог, к паразитам не приближался без лишней необходимости. Да, ну а про изучение полиподия нужно убить много осетров. Но это все равно непросто. Так, ну что ж, вроде бы сейчас давайте я с самого начала. Читал, что есть таинственные морские черви, баленоглоссы. Да, недостающим звеном между беспозвоночными и хордовыми есть такие. Мы обязательно как-нибудь поговорим про то, как связаны беспозвоночные и позвоночные вообще. Откуда эти названия пошли и как мы, представители типа хордовые, связаны с остальными животными. И их вспомним. И сакоглоссусов еще вспомним, помимо баленоглоссусов. Так. Так. Ну, как паразиты такого додумались, если про жизненные циклы, то никак. Додумалась в кавычках больших эволюция. Да, жизнь сосальщика действительно помотала. Так. Ага. Так, мы здесь про беспозвоночных говорили. Так. Тут пошла дискуссия про то, что такое паразитизм. Ну, паразитизм – это очень широкое понятие.
Если кто-то использует чужой ресурс, например, гнездо, то это называется клептопаразитизм. Такое встречается часто довольно. Как же без органов чувств цепочку превращения и перемещения осуществить? Нет, разумеется, у тех стадий паразитов, которые являются свободно живущими, у сосальщиков, например, у них есть органы чувств некоторые, чтобы найти хозяина. И все. Если искать хозяина не надо, то, в принципе, зачем? Так. Так. Как изучают жизненные циклы паразитов, например, аскариды? А как вы думаете? Если паразит внутри, нормально его жизненный цикл можно изучить только вскрыв. Я же сказал, что аскарида опасный паразит. Может привести к самым печальным последствиям. Это если не вдаваться в подробности. Так. Ну что ж, вроде бы все. Вроде бы все. Так, кордицепс это совсем другое. Кордицепс это грипп. Ну что ж, тогда спасибо за внимание. И до свидания. Как всегда, я буду счастлив ответить на любые вопросы в комментариях.

0: Доброе утро. Прежде чем перейти к новому сюжету утреннего отбора, я сделаю работу над ошибками и отвечу на некоторые вопросы. Слава богу, их было не очень много. Мы долго искали место, где было бы связано с Карлом Францевичем Рулье. Но на самом деле такого места в экспозиции нет. Но здесь есть витрина с зубами мамонта, а Рулье был палеонтологом, поэтому выбрали эту локацию. Так вот, в предыдущем утреннем отборе, в котором я принимала участие, я когда увидела корову, начала как-то причитать и ахать, и говорить, что это не совсем та корова, поскольку нет такой четкости черно-белых пятен. Назвать эту корову на самом деле нельзя пегой, поскольку у нее такое распределение пятен. А между тем Карл Францевич отметил эту особенность. У коровы на белом цвете могут встречаться яблоки основного цвета или такие крапины, крапления такие. И такое мы видели как раз у нашей коровы. Так что, Карл Францевич, я все исправила. Значит, он был абсолютно прав. Вопросы были связаны как раз с рогами коровы. И я немножко расскажу про эту породу. Это корова якутской породы. Она такая невысокая, не крупная, такая достаточно приземистая. Покрыта она достаточно густой и длинной шерстью. И даже в имя не покрыта шерстью, поэтому сразу его увидеть трудно. Оно и, в общем-то, не очень большое и не крупное. Корова эта замечательно морозоустойчивая. Она может спать на снегу и выдерживать температуры до минус 50 градусов. Но все-таки от дождя ее стоит закрывать и под такими навесами помещать. Что еще из особенностей этой коровы? Ну, у всех смутили рога, такие направленные вперед, но оказывается, что и форма рогов, и их изогнутость, и даже цвет коровы варьируют, и не обязательно вот они такие. А это, можно сказать, такая фамильная черта именно нашей коровы. Эта корова дает не так много молока, как другие породы, но молоко у нее в два с лишним раза выше по жирности, где-то примерно 6,5%. Еще одна замечательная особенность. Все знают, как цена мраморная говядина, и фермеры ухищряются какие-то там делать массажи, питать ее какими-то совершенными диетами, чтобы получить эту мраморность. Так вот, у якутской породы эта мраморность совершенно естественная. Ничего делать не надо, а говядина получается мраморная. Ну, эту породу чуть было не утратили где-то в 20-х годах 20 века. Сейчас занялись ее восстановлением. И у нас это чучело не историческое, а получено не так давно, где-то плюс-минус 5 лет назад. Еще один был вопрос, связанный с обратной зависимостью между частотой встречаемости новостей и их возрастом. То есть чем древнее находка, тем реже она встречается. Но сам автор вопроса как-то неуверенно задает его, и я тоже не убеждена вслед за ним. Во-первых, надо выяснить, где. Если мы возьмем какой-нибудь научный журнал и просто посчитаем количество статей, то, скорее всего, ситуация может быть совершенно другой или вообще даже обратной. Ну а если мы ведем речь о научно-популярных пабликах, то, конечно, наверное, так это и есть. Потому что новость о новом найденном виде динозавра или каком-нибудь крупного млекопитающего звучит для нас звонче, весомее, и мы сразу все ее видим. А вот, например, нашли какой-то новый вид граптолита, который в корне изменил наше представление о геологических событиях палеозоя, мы скажем, что, кто это, и промахнем эту новость. Еще один был вопрос, который звучал примерно так: а что это вы здесь делаете? И я его перевожу для себя на русский язык, что именно я конкретно делаю на канале Дарвинского музея. На этот вопрос, конечно, хотелось бы ответить словами нашей известной балерины. Всегда хочется сделать что-то приятное для вас, людей, и сесть на шпагат. Но так мы отвечать не будем, мы это аккуратненько вырежем, а ответим так. Книги достаточно редко можно увидеть и в основной экспозиции, и на выставках. А между тем, некоторым людям, конечно, не всем, а только некоторым, интересна какая-то их внутренняя история. История книги, содержание, история автора. И поэтому я вот рассказываю об этих книгах. Когда количество наших просмотров, вот этих роликов, уменьшится ровно до двух, и смотреть будет только я и Дмитрий Владимирович Шальшанский, который меня снимает, мы с ним заплачем, обнимемся и самоудалимся с этого канала. Ну и последний вопрос, который нам очень понравился, задал его Сергей Попов. Он спросил, где можно прочитать статью Карла Францевича Рулье «От нечего делать». Я отправила туда ссылку, там есть ответ, но настолько было приятно, что кто-то хочет ее прочитать, что мы решили этого человека наградить. Вот у меня есть такая брошюра, написанная основателем нашего музея Александром Федоровичем Клотцем. Называется она «Рулье и Дарвин». Издана она была в 1914 году, и все денежные средства, полученные от продажи этого здания, должны были пойти на развитие Дарвинского музея. Но тираж был не весь продан, какая-то часть у нас осталась, и поэтому, если вам это интересно, свяжитесь как-то с нами, мы подумаем, как вам это передать. Ну а теперь пойдемте, я вам расскажу основную новость этого сюжета. За моей спиной вы видите копии наскальных изображений рисунков древних людей, и среди них есть одно изображение мамонта. При всей скудности художественной выразительности, на самом деле это очень красивый рисунок и очень точный. Мы сразу видим, какое величественное, большое это животное. У него есть бивни, он покрыт шерстью, у него есть такая холка за головой на шее. Еще у него есть такая особая анатомическая деталь под хвостом, которую можно трактовать как угодно, а это не что иное, как анальный клапан мамонта. Если бы представить себе на секундочку, что мы бы ничего не нашли вообще от мамонта, то мы бы представляли об этом животном по этим наскальным рисункам. И они весьма себе точны. Знание анатомии в то время вполне себе наука, поэтому это рисунок настоящий science-art этого времени. Но люди на самом деле мамонта нашли. И сегодня я вам расскажу о первой находке полного скелета мамонта. Произошло это в 1799 году. Охотник по специальности, тунгус по национальности, Осип Шумахов в дельте реки Лена на полуострове Быковском обнаружил какую-то бесформенную огромную глыбу, который вообще не мог понять, что это такое. Он приметил это место и вернулся на следующее лето. Обнаружил он его в конце лета 1799. На следующее лето она частично разморозилась, хотя он по-прежнему не мог понять, что это такое, а собственно он бродил в этих местах в поисках мамонтовых рогов или мамонтовых зацепов, как тогда раньше называли. Но на этом месте он обнаружил остов моржа. На третье лето наконец-то глыба частично разморозилась, и оттуда показался один бивень, частичное туловище, и он рассказал о своей находке семье и своим ближайшим приятелям. И эта новость вызвала возбуждение, но не такое радостное, а на самом деле нагнало страху, потому что старики стали рассказывать, что им, их деды когда-то рассказывали, что на этом месте было найдено такое вот огромное чудище, и после этого и тот человек, который его обнаружил, и вся его семья погибли от страшных болезней. Осип Шумахов, видимо, был впечатлительный человек, он тоже заболел, но по мере выздоровления он решил, что вообще-то выгода от продажи этих бивней превысит все его страхи, поэтому он решил все-таки продолжить наблюдение и только от всех скрывать, делать это в тайне. И вот, наконец-то, на пятое лето после находки туша полностью разморозилась и упала на песчаную отмель. Это был гигант мамонт, огромный, с сохранившимся хорошо шерстью, мясом, в общем, полностью такой труп мамонта. Но он на самом деле отпилил только бивни, продал их весьма выгодно за 50 рублей купцу Болдунову, и этот купец зарисовал рисунок. Рисунок очень странный. Он напоминает что-то среднее между свиньей и слоном. Это животное покрыто щетиной, уши у него такие короткие, заостренные. Вот. Но вот именно этот рисунок попал в руки к Михаилу Ивановичу Адамсу. Михаил Иванович Адамс – это естествоиспытатель. Работал он в Академии наук и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Он немец по происхождению, но родился в России. Настоящее его имя – Иоганн Михаэль Фридрих Адамс. Он в это время находился в Якутске, и местный глава купечества показал ему этот рисунок и рассказал эту историю о находке. Он сразу понял, какая ее ценность, изменил свои планы, а он должен был путешествовать дальше на Дальний Восток и в Китай, и он отправился на место находки с небольшим отрядом. Когда он туда прибыл, а сами понимаете, что это расстояние далекое, и сейчас-то, в общем, достаточно трудно туда добраться, а тогда это было очень тяжело, он уже обнаружил только практически один скелет. Дело в том, что дикие звери, которые вокруг обитали, и белые медведи, и росомахи, и лисы, обглодали это мясо, ну и тунгусы вообще часто срезают мясо и кормят им собак. Поэтому почти вот самого
1: тканей не осталось. Осталось лишь несколько подошв ступней, осталась кожа, на которой лежал мамонт, остался мозг, он был, правда, весь высохший, и также остались глаза, и в одном из них был обнаружен зрачок. А все это было аккуратно собрано. При этом, кстати, кости держались и на сухожилиях, и на полосках кожи. И кожа была собрана, которая осталась. Все это аккуратно собрали. Отсутствовала только одна конечность, но чуть подальше была обнаружена лопатка. Они перекопали все, что там могли, собрали все и привезли в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге собрали полный скелет этого мамонта. Недостающие части были выполнены из гипса. И установили в музее Академии наук, причем рядом со скелетом индийского слона. В общем, когда его собирали, на этого индийского слона-то и ориентировались. Ну и для сравнения явно было, вот можно было посмотреть какие-то два разных животных. Стал вопрос о приобретении этого скелета в кунсткамеру. Стоило все это 8 тысяч рублей, что, в общем, достаточно дорого. Никто не спорил о важности приобретения этого скелета, но, видимо, вопрос денег так вот не так просто решался. Но разрешил все эти споры император Александр I. Он распорядился о приобретении этого скелета и помещении его в кунсткамеру, где этот скелет и находился до 1896 года. И это уже второй случай, когда мы на таком высшем государственном уровне видим решение этого вопроса, и когда император решает приобрести, естественно, научный экспонат для музея. А первый, напомню, это был в сюжете, когда Петр I приобрел целую коллекцию голландского аптекаря Альберта Себы для той же самой кунсткамеры. Немножко неправильно там были смонтированы бивни, а, кстати, бивни Адамс купил, когда вернулся в Якутск. Правда, вот неизвестно, те же самые или другие, он их выкупил. Они немножко неправильно были смонтированы, поэтому бивни расходились так вот под неправильным углом в стороны, и на старых фотографиях можно это увидеть. Но когда после 1896 года скелет был перенесен в зоологический музей Санкт-Петербурга, там уже все исправили эту ошибку, и сейчас его там и можно и увидеть, этот скелет. Описана вся эта ситуация была в статье, которая опубликована в трудах Академии наук за 1821 год, уже такой с большим интервалом, хотя написана она была в 1810 году. Спасибо. Вот у нас этот журнал находится. Статья большая, она примерно 70 страниц. Написал ее тоже немецкий естествоиспытатель, работающий в России, академик Санкт-Петербургской академии наук Вильгельм Готлиб Тилезиус фон Теленау. И называется статья «Описание сибирского мамонта, взрытого из земли в 1797 году при берегах Ледовитого моря с присовокуплением рассуждений о различных породах слонового рода». Здесь ошибка 1797, хотя на самом деле найден в 1799 году. В статье большая достаточно историческая часть, что знали о мамонте до того, как нашли полный его скелет. Очень много ссылок. Она написана сложновато, потому что язык наш изменился. И это вот настоящая научная статья. Интересно то, что в этой статье нет иллюстраций. Иллюстрации должны были помещены быть вот здесь, вот такой отдельный специальный карман на нижней крышке. И они такие большие гравюры, сложенные в четверо, но именно к этой статье гравюры отсутствуют. Они у нас утрачены были, но такой экземпляр нам достался. Но здесь интересно почитать, посмотреть, потому что там несколько больших частей. Тут подробно написана история находки и о том, как назывались мамонты, почему у них такое происхождение, такое название, и легенды разных народов, в том числе и легенда Маньчжурии, когда считалось, что вот эта слоновья мамонтовая кость – это зубы некой гигантской мыши размером со слона. Но много всего интересного, пожалуйста, прочитайте. Мы обязательно ссылку на полноценный документ поместим в описании. Ну, я думаю, что вам будет интересно. Но сейчас я хочу вас пригласить в хранилище. Снова здоровье к Игорю Вячеславовичу Фадееву, и мы там попробуем погладить шерсть мамонта. Мы хотим посмотреть шерсть мамонта. Есть у вас?
2: Даже мясо есть.
1: Мясо?
2: Да.
1: Мясо – это неожиданно.
2: Вот мясо.
1: Ничего себе. Ну, оно еще не окаменело?
2: А это вот красивая форма.
1: Так.
2: Сбирай носок.
1: Шерсть. А ее потрогать-то можно здесь открыть или? А, сейчас мы тогда откроем и потрогаем. А как эта коробочка открывается? О, у тебя тут много чего есть. Так. А как ты его хранишь-то?
2: Ну так храню.
1: Короче. Оно как повяленное типа?
2: Ну, мумифицированное? Ну, уже сублимированное. Оно столько лет помораживалось, конечно, там уже влаги нет. Ну такой вот, ну как пенопласт.
1: А чем докажешь, что это мясо мамонта?
2: Ну потому что от мамонта оторвали. Оно же не просто так вот кусочками там в коробочке лежало. Ну вот его мамонт, от него набрали образцов.
1: Хорошо, дай потрогать, как
2: он жертва. Вот там на этикетке написано, что, когда и кто. Интересно получается, что вот эти вот куски шерсти...
1: Ой, дай потрогать.
2: Они,
1: можно, да?
2: Конечно. Большая часть к нам попала в качестве материала диссертации флёру. Вот такой. Вот кусок шкуры.
1: Ой. Слушайте, ну они такие, на самом деле, очень жесткие, похожие на лен, который вот...
2: Мамонт же. Мамонт же не выходит.
1: Ну, а может, это собачку вычислили? И сюда положили?
2: Не похож на собачку.
1: Не похож. Не похож, это такой бурый.
2: Ну, мамонт ведь уже определяется.
1: Ну,
2: может, с бизоном там, если на хвосте что-то.
1: Угу, похоже что-то, немножко.
2: Да. Вот. По-моему, мамонты делают из яка, из якутской лошади, из гривы. Вот когда делают макеты этих мамонтов. А так, еще интересно, что на таких находок мамонтов, их вот, в общем-то, они считаны.
1: Ну да.
2: Известно. И получается, что нам иногда дарят музей. Вот это вот в рамках подарили. Это вот от того же мамонта, от которого мясо.
1: А-а-а.
2: То есть оно вот так, когда нашли, там народу было какое-то количество, кто-то что-то взял на память, что-то пошло на изучение, что-то там осталось. Вот. И в результате оно вот так к нам в конце концов попадает, сходит.
1: Здорово. А можно сказать, что Россия, если это уж не родина слонов, то родина мамонтов? Или нельзя?
2: Ну, в Канаде много. Это же одна и та же зоогеографическая область. Галактика.
1: Нельзя. Хорошо. Но мы сейчас все равно найдем повод для гордости. А можно ли сказать, что в России больше всего найдено вот таких замороженных трупов слонов?
2: Да, да.
1: Да, ура! Земля русская богата еще и остатками слонов древних. И самое главное, что я забыла сказать, что по данным радиоуглеродного анализа, вот этот мамонт Адамса датирован как 36 тысяч лет назад. И это был самец 65-70 лет назад. Вот все это я забыла сказать в основной части. Ну, за сим мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас. Мы что-то до сих пор не услышали колокольного звона. Ну и задавайте нам вопросы. Мы на них с удовольствием ответим. Пока. А вас сегодня разбудил рев коровы. Представьте, что якутской.
2: Не дойной, не кормленной. Когда не захочешь, проснешься, чтобы рога у тебя не видели, только ревом.
1: Только попробуй туда встать. Там было где-то, я сказала, ё-моё, мне моя сестра сказала, ну вообще-то, говорит, нормально для сотрудника научного. Еще раз.
3: Я просто немножко в шоке, что такая...
1: Тебе я такое не подарю, Дима.
3: Я вопросы не задавал.
1: Ты не задавал мне вопросы, поэтому я подарю только это Сергею Попову.
3: Ну что ж.
1: А вас сегодня разбудил рев коровы. Не якутской.
2: Они что, на разных языках, что коровы?
1: А вас сегодня разбудил рев якутской коровы.
2: И мацкотникой.
3: Ну и где я возьму рев якутской коровы?
1: Они что, на разных языках, тебе сказал,
2: да
1: зоолог?
2: Говорю.
1: Ведущий специалист, они все по-одинаково. Хотя кошки по-разному кричат.
3: Это в головах по-разному.
1: Ну как по-разному? Ты кошку слышишь? Вот у тебя
3: да.
1: Кошка может орать «мяу».
3: Ну, по-разному кричат, но это не языки разные. Они вообще-то, как считается, кошки для нас разговаривают.
1: Нет, ну мяукают.
3: Слова не другими словами вообще. Слушай, ну с точки зрения научной это нехорошо.
1: Так, что сказать тогда?
3: Что вас сегодня разбудил рев коровы.
2: Почему вам рев коровы? Тогда уж быка, корову-то что реветь?
1: Она не ревет?
2: Нет, у него там есть повод.
1: Нет, корова.
3: Давай оленя, потому что корова...
1: Давай корову.
3: Хорошо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Здравствуйте, это «Неземной подкаст». Мы не делали выпуски всего 2 недели, но в комментариях нам писали о том, что это очень долго. И действительно, ведь время для каждого течет по-разному. А как оно течет на других планетах? И может ли космонавт, который улетел далеко в космос, вернуться на Землю и оказаться намного моложе своих сверстников, которых он оставил на Земле? И как вообще правильно измерять в таком случае время в космосе? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Это «Неземной подкаст». Здесь обо всем самом интересном, что находится не на Земле, рассказывает астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
3: Всем привет. Знаешь, это самая сложная тема – время.
2: Пожалуй.
3: У меня в курсе астрономии для студентов это безумно сложно, и я даже не полностью ее рассказываю, все равно они запутываются, я сам иногда запутываюсь. Даже на Земле трудно измерять время, а уж не говоря в космосе, а на других планетах или в других галактиках, поверь, это правда сложное. Давайте потихонечку хоть что-то разберем.
2: Раскрутим, да, этот пространственно-временной континуум. Начнем с новости при этом. Китайские ученые предположили, что могут ввести так называемый вселенский временной стандарт. Ну вот зачем он, этот стандарт, нужен, и как китайцы предлагают измерять время в разных уголках Вселенной?
3: Ну, ничего оригинального в этом нет, и, конечно, никакой не вселенский, но хотя бы для Солнечной системы они правильную мысль предложили. Мысль тоже старая, давно уже высказанная. Дело вот в чем. Во-первых, на каждой планете ты будешь иметь собственный календарь, потому что год собственной длины, а сутки солнечные тоже разные на разных планетах, но это все можно было бы упростить, а однако есть принципиальная вещь. Мы сегодня измеряем время очень точно. Уже вот эти наши механические часы, или кварцевые нам недостаточно точны.

0: чисто физиологический, да, такой момент. Но физики тоже знают, начиная с Альберта Эйнштейна, что чем сильнее гравитация, тем медленнее идут часы, любые. И дело не в том, какова их механика, устройство, а в принципе темп течения времени зависит от гравитации. Ну, все, кто смотрели фильм «Интерстеллар», помнят, что, подлетев к черной дыре, вы начинаете очень медленно стареть по сравнению с тем, что вдали от черной дыры происходит. Это не фантазия киношников, это реальная физика.
1: Сообщение за 23 года.
2: Давай с самого начала.
0: Так вот, как же нам синхронизовать часы на Марсе, на Земле, на Луне и где-нибудь еще, или просто там в межпланетном пространстве, где разная сила тяжести? На Земле мы это дело уже решили. Оказывается, даже на Земле, если одни часы стоят на вершине небоскреба, вот где-нибудь в Москва-Сити, там на 101 этаже, или внизу на уровне Земли, они по-разному идут. Это даже вблизи поверхности Земли.
3: Любые часы,
0: любые,
3: атомные, любые, кварцевые.
0: Любые. Это фундаментальное свойство самого времени. Не того, каково устройство часов, а реально, как течет время. Если одни часы на Эвересте, а другие в шахте, глубоко под землей, это вообще там страшная разница. Ну, например, спутники GPS или ГЛОНАСС летают у нас довольно высоко над землей, да? Мы на Земле пользуемся их часами. Так вот, их часы специально подкрутили там на спутниках, чтобы они шли синхронно с нашими наземными, потому что там бы они вообще шли по-другому. Разница маленькая, но она ощущается атомными часами довольно надежно. Так вот, мы придумали, чтобы все ученые на Земле, кто на Эвересте, кто в шахте работает, имели одну и ту же шкалу времени, приводить ее к центру земного шара. Туда, где гравитация совершенно... Никто там, конечно, не будет держать часы в центре Земли, но мы можем рассчитать, как гравитационное поле там меняется. Это такая точка, которая для всех, ну, так сказать, понятная, да? Как вот в Гринвиче. Мы никогда не бывали там в Лондоне, в Гринвиче, но наши часы все синхронизованы по всемирному времени, которое в Гринвиче. Да, мы решили, что вот для нас это опорный пункт. И так для всех атомных часов в мире опорным пунктом является центр Земли. Но это для нас, землян. А если вы где-нибудь на другой планете, надо что-то такое в Солнечной системе найти одно надежное общее. Идея понятная. Найти центр массы Солнечной системы. Он почти совпадает с Солнцем, но оно огромное, но немножко не совпадает. И вот мы рассчитали ту точку, которая рядом с Солнцем находится, центр масс Солнечной системы. И теперь мы можем, и мы это уже делаем, пересчитываем показания всех атомных часов к центру масс Солнечной системы. Китайцы это и предложили. Давайте, ребята, вот это место возьмем как за опорное для всех, кто бы там на Венере, на Земле, на Марсе не работал. Ну, хорошая идея, но она, в общем, давно уже витала в воздухе, и не они первые ее высказали. Это так называемое динамическое время. Земное, а теперь еще есть динамическое время вот для Солнечной системы такое. Теперь, что еще предложили китайцы? Они говорят, а синхронизовать-то как? Вот нужен какой-то внешний источник точных сигналов, сигналов точного времени. Где его взять? Радиоастрономы давно знали это, где? Нейтронные звезды, радиопульсары. Быстро вращающаяся нейтронная звезда посылает нам на каждом своем обороте сигнал, радиосигнал. И она огромная, массивная, вращается очень устойчиво, и сигналы, идущие от радиопульсаров, нейтронных звезд, они очень надежны. От каждого из них не очень, потому что они немножечко замедляют свое вращение, ну, энергия, так сказать, уходит на радиоизлучение, они немножко тормозятся. Но если взять несколько десятков радиопульсаров по всему небу, то уже совокупно они дают нам довольно надежную шкалу времени. Так что они не в Солнечной системе, они нас не касаются, они, так сказать, сами по себе. Это тоже давно предложено не китайцами, а радиоастрономами, и российскими, тогда еще советскими, и американскими. Китайцы все это просто в хорошую статью такую свели и журналистам представили в таком удобоваримом виде. Так что это все довольно известная вещь, и я думаю, что именно она и будет реализована. Когда? Не знаю. Когда это станет актуально? Когда кто-то из нас будет жить на Марсе, кто-то в облаках,

0: как Венера, а кто-то на Земле, то мы придем к этой идее, естественно, одну точку фиксированного времени в Солнечной системе иметь.
1: А если мы полетим в другую Солнечную систему, то придется задачу решать по новой?
0: К центру галактики надо будет привязывать. Но, ребята, когда мы полетим в другую Солнечную систему? Но вот что интересно. Я уже говорил, что вот эти радиопульсары, они надежные, но не совсем. Оказывается, все время в пространстве между ними и нами проходят гравитационные волны. Уже сколько, 7 лет, как гравитационная волна обнаружена, и гравитационно-волновая астрономия работает. Так вот, давным-давно уже было понятно, что, проходя мимо радиопульсаром и Землей, гравитационная волна немножко искажает ход времени. Что такое гравитационная волна? Это искажение геометрии пространства времени, в том числе и времени. И сигналы немножко будут гулять от радиопульсаров. Казалось бы, это помеха. Это нам должно мешать, да. Для службы времени это помеха. Но это очень интересный способ обнаружить гравитационные волны. Много десятилетий назад, когда мы еще были аспирантами, мой друг и коллега Михаил Сажин, мы с ним вместе работаем в МГУ, сейчас предложил эту идею, что давайте смотреть на радиопульсары. И если они синхронно начнут гулять своими сигналами времени, это значит, что между нами и ними прошла гравитационная волна. Это замечательный новый способ, который мы сейчас осваиваем, который предложил вот почти аспирант тогда, без недели студент Михаил Сажин, а сегодня это становится актуальным для поиска гравитационных волн. Вот как интересно.
1: А можно ли сказать определенно, как гравитация влияет на время?
0: Так же, как морская волна на положение корабля туда-сюда ускоряет, замедляет, ускоряет, замедляет. Но это синхронное вот гуляние времени, оно как раз и подскажет нам, что прошла гравитационная волна.
1: Время – один из самых ценных ресурсов, и у нас нет миллиардов лет, которыми измеряется время в космосе. Человеческая жизнь куда короче. Как с толком потратить один ценный ресурс – время, не рискуя другим ресурсом – деньгами? Пройти онлайн-курс на Java-разработчиков Kata Academy. Они одними из первых применили схему оплаты обучения, популярную на Западе. Вы платите только после трудоустройства. Представляете, вы начинаете, продолжаете и заканчиваете обучение безо всякой оплаты. Если вы не справляетесь, вас отчисляют, но вы, опять же, ничего не платите. И только если вы прошли обучение до конца и устроились на работу, вы отдаете за свое обучение 17% зарплаты в течение 2 лет. Я думаю, это справедливо и безо всякого риска. В Kata Academy индивидуальный подход к студентам. Вы учитесь в небольших группах, усваиваете знания в своем комфортном темпе, но вас пропускают на следующий уровень только когда вы сдадите задание своему ментору. Сильное сообщество студентов и выпускников помогает быстрее продвигаться во время учебы и после нее вверх по карьерной лестнице. Условий всего 3. Чтобы попасть на обучение в Kata Academy, нужно выполнить тестовое задание, усердно учиться и быть готовым переехать в Москву или Питер. В этих городах IT-вакансий больше, но и зарплаты заметно выше. А после обучения менторы Kata Academy помогут вам подготовиться к собеседованию. Причем на вакансии не менее 100 тысяч рублей. Если зарплата будет меньше, вы ничего не платите за обучение. Думаю, игра стоит свеч. Переходите по ссылке в описании, чтобы успеть попасть на набираемый курс. Давайте поговорим тогда о земных вещах, таких как земной день и земной год. Ведь на каждой планете они свои. И длина дня, и, получается, длина года. На каких планетах они самые короткие, на каких самые длинные?
0: Угу. Сейчас расскажу. Я даже выписал себе, вот собрал все экстремальные значения года, дня. Но прежде хочу заметить, мы сегодня живем вот по нашим электронным часам, по атомным. А ведь пользуемся все равно астрономическими понятиями времени. Год – это оборот Земли вокруг Солнца. Месяц – это оборот Луны вокруг Земли. Сутки – это оборот Земли вокруг себя, вокруг оси. Да? У нас по-прежнему вот эти вот движения небесных тел влияют на нашу повседневную жизнь. Год, месяц, сутки – это всегда для нас очень актуально. Поэтому всегда и для других планет смотрим, какой же там год, какие же там сутки. Но если год – это понятно, оббежала планета вокруг Солнца, вот тебе и год прошел. И вот оказывается, смотри, я записал. Самый короткий год у самой маленькой ближней к Солнцу планеты, у Меркурия. 88 наших суток длится один оборот Меркурия вокруг Солнца. Это ее меркурианский год. А самый длинный, конечно, у самой далекой планеты, у Нептуна. 164,5 наших земных года. А с момента открытия Нептуна прошло, по-моему, всего лишь около одного нептунианского года. Вот он только-только завершает один оборот вокруг Солнца. Теперь день. И вот тут начинаются проблемы. А что такое день? Например, днем мы называем от восхода Солнца до следующего восхода. Да? Проснулся сегодня, проснулся завтра, вот тебе прошел один день. Астрономы говорят точнее. Это солнечные сутки от восхода до следующего восхода. Но это не оборот Земли вокруг себя, а оборот Земли вокруг себя чуть короче. У нас 24 часа – это солнечные сутки, а 23 часа 56 минут 0,4 секунды – длительность оборота Земли вокруг своей оси. Как мы измеряем, глядя на далекие звезды. Потому что движение Земли вокруг Солнца еще удлиняет немножечко солнечные сутки. Нам довернуть Землю надо. А у других планет могут быть такие интересные соотношения. Но вот смотри, самые короткие сутки – и звездные, и солнечные, а у Юпитера. Он хоть самый толстый, самый большой и массивный, а крутится быстрее всех. 10 часов, без минут, около 10 часов оборот вокруг себя. Все планеты-гиганты очень быстро вращаются. Сатурн, Уран, Нептун, где-то от 16 до 10 часов, вот у них самые быстрые сутки, вращаются очень быстро. Самый длинный период обращения, одни солнечные сутки, это Меркурий. Вот у него самый короткий год, но самый длинный период от восхода Солнца до следующего восхода.
1: Он медленно вращается,
0: конечно,
1: вокруг своей оси.
0: Он не просто медленно, он почти синхронно вращается. А представь себе, если планета вращается так, что все время одной своей стороной смотрит на Солнце, как Луна на Землю, то у нее вообще будет бесконечно длинный солнечный день. На одном полушарии планеты всегда будет видно Солнце, на другом всегда будет ночь. День там растянется на века, на тысячелетия, на столетия. Так вот, Меркурий так синхронизует свое движение, что там длительность солнечных суток 176 наших земных. Ужас, да? Кошмар. 176.
1: Как раскаляется
0: суток. Раскаляется поверхность, потом остывает очень сильно. На втором месте Венера. 117 суток длятся одни венерианские. Хотя Венера медленнее вращается вокруг оси, чем Меркурий, но она вращается в другую сторону, поэтому немножечко укорачивает свои солнечные сутки. В общем, на планетах полный разноброд. А на Земле, по-моему, лучше всего. Проснулся, через 12 часов день кончился, еще 12 часов ночь заканчивается.
1: У нас вот есть песочные часы, но я вспоминаю, что, наверное, первыми часами, которыми люди научились и попытались измерять наши земные сутки, были часы солнечные. Если мы говорим о нашей Солнечной системе, то давайте представим, что мы взяли, допустим, солнечные часы, песочные часы, кварцевые, электронные часы, атомные часы, и вдруг все это переместили на другую планету, для начала, скажем, на Марс. Как-то изменится точность измерения времени у этих приборов?
0: У одних изменится, у других нет. Давай начнем с солнечных часов. Солнечные часы отмечают просто поворот планеты относительно Солнца, то есть как Солнце по небосводу ходит. Понятно, что на Меркурии солнечные часы будут сутки показывать, 10-часовые, очень быстро будет тень ходить, на Юпитере. А на Меркурии, наоборот, там длительные будут сутки. Так что солнечные часы на каждой планете будут идти в своем темпе и, честно говоря, не очень удобным. Берем песочные. Вот я сегодня принес эти песочные часы, древние, от моей бабушки мне доставшиеся. Вопрос. Они как-нибудь от Солнца зависят? Нет. А от чего они зависят? Песочек. За какое время пересыпается отсюда сюда?
1: Гравитация.
0: Гравитация, конечно. А на каждой планете она своя. Так что переносим их на Юпитер, а там гравитация очень сильная, песок быстро высыпется. Переносим на Луну, там гравитация в 6 раз меньше, земной очень медленно будет пересыпаться. Значит, и их ход тоже зависит от того, на какую планету мы их доставили. Так что и песочек, а если вообще нет гравитации в открытом пространстве, они вот просто не пойдут у нас, да? А есть часы, которые практически не зависят от того, где мы их расположили. Ну, например, вот обычные наручные механические. У меня уже электронные, кварцевые, но когда-то я носил механические, многие помнят, заводил их, там пружинка, там маятник и тоненькая пружиночка. Ему абсолютно все равно, от жесткости пружинки, от массы маятника зависит скорость хода. Где бы мы их ни поместили, они будут идти совершенно одинаково. Другое дело, старые маятниковые, помнишь, вот эти вот с раскачивающимся маятником. Там, конечно, чистая гравитация работает. Слабая гравитация, маятник медленно будет качаться. Сильная гравитация быстрее. Значит, песочные и маятниковые зависят от гравитации. Электронные и механические не зависят. То, что мы сегодня называем электронными часами, на самом деле тоже механические. Там тоже происходит механическое движение. Только не колесико на пружинке, а маленького кристаллика, который вырезан из кварца, ну, собственно, из песка почти, да, маленький кристаллик кварца в электрическом поле конденсатора быстро-быстро вибрирует. И ему все равно, где вибрировать, есть сила тяжести, нет силы тяжести, он просто, жесткость его влияет на скорость вибрации. Так что вот эти мои или твои электронные часы, они на любой планете будут идти в одном и том же темпе. Ну, а атомные, им вообще безразлично все. Ну, разве что от температуры немножко стараются, чтобы... Ну, потому что там электроника работает, электроника чувствительная к температуре. А вообще поведение самого атома, оно, конечно, никак не зависит от температуры, от силы тяжести, вообще от внешних условий. Так что атомные часы идут надежно на любой планете. Именно поэтому мы на спутниках размещаем атомные часы. Они быстро летают, нагреваются, охлаждаются в космосе, а идут с постоянным темпом, потому что очень надежная внутриатомная физика ими руководит.
1: И все же, если мы возьмем атомные часы или поместим, допустим, обычные электронные часы в какую-нибудь капсулу, которая выдержит... и давление Венеры, и ее температуру, и отправим быстро куда-нибудь далеко-далеко в космос, а потом вернемся с этими часами, то они будут показывать несколько другое время, нежели чем те, которые остались на Земле.
0: Ну да, это уже фундаментальное свойство самого времени, не конструкции часов. Любые часы, если мы возьмем и либо поместим их в гравитационное поле, очень мощное, вблизи там черной дыры, либо... заставим очень быстро куда-то улететь, а потом вернуться. Мы обнаружим, что уже расхождение, конечно, с нашими оставшимися здесь. Помнишь, есть такое понятие парадокс близнецов. Два близнеца решили проверить, вот как устроена физика пространства и времени. Один сел на ракету и улетел куда-то вдаль, потом через несколько лет вернулся обратно, а другой жил на Земле. Оказалось, что тот, который летал, меньше составился, чем тот, который оставался на Земле. В чем парадокс? А парадокс, как кажется, в том, что они же оба вроде бы двигались. Один на другого смотрит, сидя на ракете. Земля от него улетает, да, с его братом. Другой на Земле смотрит на ракету, ракета от него улетает. Нет, тут нет равноправия. Тот, кто на ракете, ускоренно летел. Он разгонялся, потом тормозил, разгонялся в другую сторону и опять тормозил. А ускоренное движение, оно эквивалентно гравитации. Это еще Эйнштейн, принцип эквивалентности, понял, что на ракете, ускоренно, ну, включивший двигатель, ускоренно движущийся, ты чувствуешь себя, как будто бы тебя прижимает сила тяжести. Это все равно. А чем сила тяжести больше, тем меньше ход, темп течения времени. И все-таки меньше состарится тот, который ускоренно двигался, значит, гравитация на него эффективно действовала, как будто бы. И тут никакого парадокса нет. Так что любые часы, либо двигаясь, либо попав в гравитационное поле мощное, начинают идти медленнее, чем те, с которыми ты сравниваешь, которые никуда не летали и без мощной гравитации жили.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Владимир Георгиевич, вы уже упомянули фильм «Интерстеллар», и там есть такие кротовые норы. Ну, не только там, они есть во многих фантастических книгах и других фильмах. В чем все-таки особенность течения времени в этих временных тоннелях?
0: Мы же знаем, что нет отдельно времени и отдельно пространства. Да? Есть общая сущность, четырехмерное пространство-время. И еще в те времена, когда Эйнштейн только-только разрабатывал какие-то выводы из теории относительности, он и его коллега Розен, они придумали такую математическую структуру, чисто математическую, геометрическую в четырехмерном пространстве, как кротовые норы. Название появилось позже, конечно, червоточины, кротовые норы, вормхол. А это нечто, искажающее настолько сильно геометрию, скажем так, пространства-времени, что можно соединить две далеких друг от друга точки в пространстве, как говорится, туннелем во времени и в пространстве. Внешне это будет видеть, входы будут выглядеть эти входы в пространственно-временной туннель, вот в эту червоточину, как два массивных, как две черных дыры, грубо говоря, два круглых массивных объекта. Но это все-таки будут не черные дыры, куда упал и пропал, а упал и стремительно переместился к другой и вылетел из нее. Математически это возможно, но дальше появляется масса проблем, во-первых, потому что теория относительности Эйнштейна – это еще не единственная теория гравитации, есть альтернативные, и они немножко по-разному устроены. Во-вторых, даже в рамках общей теории относительности это неустойчивый объект, он может кого-то осунуть, схлопнуться, и никуда вы уже не улетите. Ну, так сказать, пещера обрушивается, да, туннель, когда вы туда попадаете, и так далее. А есть ли такие объекты в природе или нет, но их изучают математики. Вот что оказывается. Действительно, с их помощью можно и в прошлое, и в будущее путешествовать. В будущее мы можем и без их помощи путешествовать. Ну, мы живем с тобой, и каждую секунду, да, движемся на одну секунду вперед в будущее. Но можно путешествовать иначе, так как один из близнецов попал в будущее, да, он быстро улетел куда-то от Земли, потом быстро, с большой, почти со скоростью света, вернулся и увидел, что его брат постарел гораздо сильнее. То есть он увидел свое будущее, да? И вот такое перемещение, быстрое перемещение в пространстве, оно гарантирует путешествие во времени, в будущее. А вот в прошлое возможно ли? Раньше думали, что нет. Как это так? Сразу парадокс возникает. Ты полетел в свое прошлое, увидел там своих родителей, и ты такой вот мародер, что убил их.
1: И тебя не стало.
0: Да, и тебя не стало. А как же, а кто же убил, если ты не родился, если они тебя не родили? Значит, логика подсказывает, что путешествие в прошлое невозможно. А математика говорит, что возможно. И черные дыры, вот такие, точнее, не черные дыры, а пространственно-временные туннели, может быть, помогут в этом. И один из пропагандистов и, можно сказать, теоретиков этого направления, Игорь Дмитриевич Новиков, он жив-здоров работает у нас, это один из сотрудников Якова Борисовича Зельдовича, академика, великого нашего астрофизика и физика вообще, он на математическом пока уровне доказал, что пространственно-временной туннель может дать возможность перепрыгивать в прошлое. Каким образом мы при этом избегнем парадокса, вот встретить своего дедушку и убить
1: что-то
0: его?
1: Что-то изменить?
0: Не знаю, может быть, природа предусмотрела что-то, да, чтобы мы не попали туда, где когда-то были наши родители, непонятно.
1: А это у нас есть теория параллельных вселенных и еще огромное количество гипотетических теорий. Ну, то есть осталось только дождаться времени, когда мы либо найдем такой тоннель, либо его создадим.
0: Ну, либо придумаем сюжет фильма, да, в «Интерстеллар» там нашли такой туннель кем-то, какой-то цивилизацией созданной и забытой, да, и с его помощью перепрыгнули.
1: Все же созданные. То есть, наверное, это некие соединенные между собой черные дыры, как тоже ученые когда-то предполагали.
0: Природа всегда богаче наших возможностей. Все, что человек, ну почти все, что человек может создать, природа рано или поздно делает сама. Впрочем, iPhone природа сама не создала, да. Наши смартфоны и более хитрые гаджеты, наверное, в природе случайно не получаются, а человек их создает. Так что, может быть, конечно, продвинутая цивилизация способна создавать пространственно-временные туннели и путешествовать в прошлое и будущее, но раз они тут не появились, вот в нашем настоящем, Значит, либо наше настоящее их почему-то не привлекает, как туристический маршрут, либо они не научились делать эти машины времени из туннелей, пространственно-временных туннелей. Одно из двух. Тогда мы научимся.
1: Давайте все-таки резюмируем. Возможно ли, как предполагают китайцы, создать некий единый временной стандарт и единый календарь для Вселенной?
0: Ну, стандарт можно. Мы это уже обсудили. И этим стандартом, конечно, в ближайшие столетия, пока мы к другим звездам не полетим, будет центр масс Солнечной системы. Барицентр его называют. И вот динамическое барицентрическое время, а у астрономов оно уже вполне узаконено, оно и является таким стандартом для всей Солнечной системы. Надо будет к нему приводить время, расчетно, конечно, никто туда часы не повезет, потому что этот барицентр, он прямо у поверхности Солнца находится, там сгоришь моментально. Но рассчитать-то можно, мы массу всех тел знаем, и приводить к нему, как мы свои часы выставляем по Гринвичу, да, точно так же мы будем выставлять часы на всех планетах, на космических кораблях. Это хорошая мысль, хорошо, что китайцы лишний раз ее высказали, к этому надо стремиться. Другое дело календарь. Календарь – это дело бытовое. Нам надо, чтобы вот дни укладывались в целое количество, в целое количество месяцев укладывались целое количество дней, чтобы месяцы делили год на равные части и так далее. У каждой планеты будет свой календарь. Даже на Земле мы еще не пришли к одному календарю. Там у мусульман свой, у христиан свой, есть общемировой календарь, есть григорианский или там старый юлианский, по которому еще некоторые церковные службы проводятся и так далее. Не говоря о том, что на Марсе будет, конечно, свой календарь. Там продолжительность суток больше, чем на Земле, продолжительность года вдвое больше. И уже давно придумали календари для тех планет, где потенциально может оказаться человек. Таких немного. Это Марс, может быть, спутники планет-гигантов, и для них календари уже придуманы. Но вот счет времени в смысле секунд, такой идеальный счет времени, который потом дели на что хочешь, на часы, сутки, месяцы и годы, он, конечно, будет приведен к барицентру, то есть к центру тяжести, к центру масс Солнечной системы. И тогда это будет надежный стандарт.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. У нас получился необычный выпуск. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий. Нам это очень поможет. Ну и до встречи через 7 земных суток, ну или через одну земную неделю в следующее воскресенье.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здрасте. Я слышал, вы тут о космосе все говорите. Может, вы мне объясните? Тут в соседнем купе мужик ехал в футболке, а на ней написано «Черные дыры не сосут». Ничего не понял, что это значит. На всякий случай никого к нему не подсаживал. Мало ли. Может, вы мне объясните, что значит «Черные дыры не сосут»?
1: Да я думаю, нормальный физик.
2: Сергей Борисович Попов ехал, может
1: быть. Очень может быть, да.
2: Ему такую футболку подарили.
1: Да понятное дело, что черные дыры – это такая популярная тема. Кстати, а мы про черные дыры рассказываем на своих подкастах?
3: Ну, у меня очень много роликов про черные дыры, не знаю, штук 5, наверное, есть. Да. Там... У меня сам первый ролик, вот я 10 лет назад создал канал, и сам первый ролик был «Что такое черная дыра?».
2: Опа! Ура! Я просто на всякий случай, для тех, кто к нам только что присоединился, поясню, что мы продолжаем наше путешествие с Дмитрием Побединским и продолжаем обсуждать животрепещущие вопросы о том, как, кому, что, когда, зачем, почему нужно, можно, нельзя, хорошо, плохо рассказывать про физику, науку, астрономию, устройство Вселенной, устройство мира и так далее.
1: Ой, для нас это очень сложная тема. Хоть мы и занимаемся этим давно и долго, но каждый раз думаем, вот правильно ли мы это делаем, о том ли мы рассказываем, тем ли людям мы рассказываем.
2: Ну вот смотри, вот Дмитрий говорит, что одним роликом, у него был один ролик про черные дыры, первый, но наверняка же не последний.
3: Ну, да, получается, да. Что так.
2: Ну и что, какие впечатления о черных дырах? Как заходит?
3: Мне кажется, что сейчас в большинстве своем народ уже понял, что такое черные дыры. И если о них что-то рассказывают, то это нужно уже какие-то тонкости, детали. И вот просто так уже нельзя.
2: Уже
3: неинтересно. Не удивить уже вообще.
1: Народ понял, на этот счет у меня есть воспоминания.
3: Ну, точнее, простите, перебью.
1: Давай.
3: Ну, народ понял в том смысле, что народ считает, что он понял.
2: Вот. Ну, хорошо.
1: Вот, да. До какого уровня народ
3: ты называешь народ? Да, сингулярность – это точка, значит, в центре. Это я понял. Хотя, на самом деле, там можно копать и копать, что это и не точка, и что там совсем все по-другому с пространством времени. Вот. Но до какой-то степени поняли, и уже интереса такого вроде как и нет. Его сложнее вызвать.
2: А вообще исходно же половина успеха – это удачное название. Его какая-то журналистка придумала вроде бы, а Уиллер его пропагандировал.
1: Джон Арчибальд Уиллер, да?
2: Да, услышал где-то на конференции, или сам придумал, или услышал на конференции, что скорее кто-то ему задал такой вопрос, то ли из коллег, то ли даже кто-то из журналистов. И он удачно стал это пропагандировать. Ему принадлежит много высказываний. Например, высказывание о том, что у черной дыры теорема о том, что у нее всего 3 параметра. Он ее назвал теорема о том, что у черной дыры нет волос, что Фейнман считал неприличным высказыванием. Фейнман считал, что эта фраза неприличная.
3: Почему? То есть вы считаете, что если черные дыры называли бы, например, там, звезда Шварцшильда, это было бы не так популярно.
1: А их называли до этого коллапсары, темные звезды, умершие
2: застывшие звезды. Фрозен.
1: Но Black Hole перебило все.
2: Перебило все, прям мгновенно, да. Но оно, правда, пришлось на то самое время, когда люди стали приходить, физики из более прикладных областей, мы об этом чуть-чуть говорили до предыдущей остановки, из прикладных областей стали приходить в астрофизику, и вот тут, собственно, всплеск произошел. Хочу, прежде чем Дмитрий расскажет про свое, я начну с Эйнштейна, чтобы хорошую базу задать. Эйнштейн в 1939 году написал статью, резюме, которое его собственными словами было примерно таким. Я не буквально по тексту цитирую, но очень близко к тексту. Основной результат настоящей работы состоит в ясном понимании того, почему шварцшильдовские сингулярности не реализуемы в природе. Эйнштейн такая статья. И правда, под шварцшильдовской сингулярностью он понимал горизонт. Не было ясно, что есть новые координаты, которые описывают свободно падающего наблюдателя. То есть математика была недоработана. Но когда ты смотришь на шварцшильдово решение, ты видишь расходимость на горизонте, она на самом деле кажущаяся, координатная расходимость. Но так или иначе, Эйнштейн, уравнение которого породили черную дыру, она 50 лет существовала в виде решения Шварцшильда, написанное на бумаге, и больше при нем ничего известно не было.
1: Чистая математика, да?
2: Ну, это решение уравнений, и все. И она в таком виде 50 лет существовала. Эйнштейн был против того, ему не нравилось то, что выдавали его уравнение, что я не могу удержаться, не проиллюстрировать словами великие уравнения, в общем, круче даже, чем их великие
1: умнее
2: создатели.
1: Своих
2: умнее создателей, своих создателей. Да? Знают больше, чем их создатели.
1: Алексей, тут надо всегда определять смысл слова «сингулярность». Очень часто мы думаем, что это какая-то точка, куда все сжато. Да? Сингулярность – это особенность. Это то, на чем спотыкается математика.
2: Это где наша математика сходит с ума.
1: Да, вот. Она может где угодно сойти. Одно время казалось, что на горизонте событий уже сингулярность.
2: Да.
1: А потом поняли, что можно описать так переход внутрь черной дыры, что никакой сингулярности.
2: И если ты долетишь, и даже если она большая, свет то большой, ты ничего не почувствуешь.
1: Хорошо. Не а то, что мы сегодня называем сингулярностью, центр круглой черной сферической черной дыры, это правда сингулярность? Там уже не работает
3: физика совсем. У него наверняка про это. Нет, вот как раз про это нет, что ну, сингулярность – это не точка. Но так, можно так хорошо назвать, сингулярность – это не точка.
2: Нет, да, во-первых, сингулярность – это то, это не, с моей точки зрения, поправьте меня, это не физическое явление, а наше незнание о том, что там происходит. Это там уравнение общей теории относительности сходит с ума, и мы говорим, они там сходят с ума. Ну, и вот Дмитрий говорил нам до предыдущей остановки, что мы пользуемся физическими теориями, как моделями до тех пор, пока они работают.
3: На границе применимости.
2: Когда они не работают, мы упираемся в их границы применимости, и у общей теории относительности Эйнштейна тоже есть границы применимости, а дальше мысль развивается так, что там должны быть какие-то квантовые законы, а мы не знаем.
1: Какие. А какие-то примеры более или менее из жизни можно привести людям, когда вроде бы сингулярность, но можно описать более сложно, и тогда не... Ну, я просто сейчас для себя вижу пример.
2: Давай.
1: Бильярд. Два шара. Ты один шар катнул, он полетел, ударился в другой, изменил свое направление полета. Ну и тот второй изменил. Моментально. На языке школьной физики моментально.
2: Мгновенно.
1: Летел мгновенно в одном направлении, раз, полетел в другом. Это в каком-то смысле сингулярность. Математика тут споткнулась. Она не может непрерывно этот процесс. Тогда ты переходишь к более сложному описанию. А на самом-то деле что было? Шары стукнулись, деформировались, вжались друг в друга, стали упругими, потом начали отталкивать друг друга, возвращать себе форму, и в другом направлении толкнули первый шар, ну и второй куда-то полетел. Более сложное описание помогло тебе избегнуть этой сингулярности. А с черными дырами?
2: Ну, или текущая жидкость, которая течет как непрерывная струя, мы описываем течение жидкости как непрерывную среду, а на самом деле, если мы там начинаем уменьшать его поток,
1: летят.
2: Там выясняется, что там уже молекулы, а не непрерывная среда. Но нам в большинстве случаев, нам это не важно. Хотя иногда важно, когда мы интересуемся особенностями поверхностного натяжения, особенностями испарения, нам это важно. В твоей модели, любому бильярдисту, это такие временные рамки, в которых эта модель отказывается, что ему абсолютно безразлично. Эта модель хорошо работает.
1: Так сингулярность черной дыры – это просто наша... нежелание усложнить аппарат, описывающий ее, а может быть, можно его усложнить?
2: Мы не знаем, как усложнить.
1: Мы не знаем,
2: как. Да? Да, мы не знаем, как. Не знаем, вот почему.
1: Кого мы ждем?
2: Смотри, чего сидим? Кого ждем? Мы говорили об этом, и Дмитрий нам тоже это говорил. Хорошо работающие физические модели довольно трудно обобщить, потому что нужно построить что-то другое, то будет так же хорошо описывать имеющуюся область, которую уже эта данная модель охватывает. Это очень непросто. Если ты изобретаешь что-то новое, ты должен сначала сказать, и это мое новое, во всяком случае, не хуже, чем то, что было раньше, там, где это старое работало. А если оно выходит в новую область, ну, отлично. Ну, конечно, еще лучше. Но только сначала привяжись к тому, что было раньше. Это очень непросто. Мы вот затрагивали тему того, как работают физические законы, почему они есть, почему Вселенная знает, какова величина скорости света, какова величина постоянной планка и гравитационной константы. Это для меня вообще вечная загадка. Откуда каждый кусочек Вселенной про это знает? Вот. Но, тем не менее, вот физические модели как-то работают, и мы, как бы это сказать, на конкурентной основе отобрали те, которые описывают многое, исходя из малого числа предположений. Они нам нравятся. Интересно бывает наблюдать за тем, как развиваются технологии. Хотя бы на примере телескопа. Например, взгляните на телескоп-рефлектор Исаака Ньютона, который он сделал 1672 году. И для сравнения посмотрим на простенький современный телескоп. Помню, как в первый раз я увидел «Змей», пиксельную игру. Она казалась чем-то за гранью фантастики. А сегодня технологические продукты стали намного более сложными. Команда Яндекс.Образование вдохновилась легендарной пиксельной игрой и разработала свою собственную. По ходу игры вы узнаете, какие навыки надо развивать. Например, почему важно уметь анализировать данные и принимать решения на их основе, декомпозировать задачи и четко их формулировать, стремиться развиваться в разных областях. Как змейка развивается, как будто бы съедая виртуальные скиллы, так и вы становитесь сильнее и востребованнее, когда получаете новые навыки. Прокачайте змейку и узнайте больше о навыках будущего с Яндекс.Образованием. Переходите по ссылке в описании и играйте в змейку. Самые успешные игроки получат промокоды на покупку мерча в магазине Яндекса.
1: Слушай, ну вот когда-то Эйнштейн один перевернул физику, да, сделал новый аппарат математический там.
2: Нет, а специальная теперь... теория относительности не совсем один. Он выдвинул очень важный, он выдвинул ключевой физический принцип, и два, он, собственно, сформулировал два постулата, из которых выводится все. И это было великое дело.
1: Хорошо, их было двое или трое тогда?
2: Да.
1: А сегодня, наверное, сотни теоретиков работают над следующим шагом, над обобщением. Общая теория относительности, квантовой механики пытаются слить их воедино. Получается что-нибудь?
2: Не очень. Ну, короткий ответ не очень. Длинный ответ можно что-то называть, но потом вернемся к короткому ответу. Так себе получается.
3: Одна из самых популярных таких попыток – это теория струн. И вот, кстати, это вот так вот сквозной вопрос, это какие популярные темы, вот это одно из самых популярных. На самом деле, очень и в комментариях, и вообще все так обсуждают, а что за теория струн? То есть, это супер раскрученный бренд.
2: Да, удивительное дело. Это супер раскрученный бренд. Да.
1: Ну, потому что как многие играют дыры. На гитаре, струна.
3: Черные такая... дыры, теория струн.
1: Слушайте, а кто пишет комментарии?
3: Теория большого взрыва.
1: Вот вы все, и мы все, читаем лекции, потом получаем какие-то отзывы в виде комментариев. А что за человек пишет комментарии? Вот он какой-то особый зритель? Он самый внимательный или самый, не знаю, злой? Или самый вот, любознательный?
3: Раздраженный. Вот раздраженный. То есть, насколько мы можем судить по комментариям?
1: Как да, это отражает вот, вообще?
3: О реальный.
1: Общий результат нашей работы. Отражает, думаешь?
3: Да вот я даже не понимаю, как провести такое исследование, вот, потому что как их разграничить, эти категории людей?
1: Они очень поляризованные. Одни комментарии говорят, ой, спасибо, как хорошо, ой, все замечательно. А другие, наоборот, что за ерунда, чего вы нам тут лапшу на уши вешаете, да? Вот они как поляризованы.
2: У тебя в астрономии такая же задача. Ты видишь в основном большие планеты, которые там близко к звездам, а маленькие, далекие от звезд, там ты не видишь имеющимися методами.
1: А они
2: так и здесь, так и здесь. Но здесь мы не знаем, большие это планеты или маленькие. Мы не знаем, какого типа, какой процент мы знаем от зрителей. Но что за умонастроение у людей, которые пишут комментарии.
1: На кого ориентироваться? На тех, кто молчит, или на тех, кто активно пишет комментарии? Вот.
3: А как ориентироваться на тех, кто молчит? Как понять, что они хотят?
1: Значит, им было... они просмотрели, вот поняли, нет?
3: Ну, не знаю. Но мне кажется, что у нас нет другого выбора, кроме как ориентироваться на существующие комментарии. Единственное, что можно сделать, это как-то усреднить, что ли. Тут какая-то статы какие-то включаются. Например, брать комментарии с разных площадок. То есть, там, на Ютьюбе, в Телеграме. Вот совершенно разные они там. На Ютьюбе, в Телеграме, ВКонтакте. Это прям вот, есть отличия.
2: Есть отличия.
3: Есть отличия. У меня есть, да. И на лекциях тоже вживую. Четвертое. Вот. Соответственно, мы можем на этом играть. Что еще?
1: А бывают полезные комментарии, видео, которые полезные? Что-то уточняют в твоем рассказе, что-то дополняют, дают какие-то дополнительные ссылки. Вот это посмотрите, а тут вы были не совсем правы.
3: Бывают, да? Да, такие бывают, и они меня чуть-чуть даже развили в ресерче, потому что бывало такое, что я в ролике что-то там рассказываю, выпускаю, а потом такие, а еще есть вот такая штука, я такой, как я ее не увидел вообще сразу, просто, почему я просто в Википедии почему не залез, там, не нажал лишнюю ссылку вот, на статью, и там прям реально интересно что-то. И с тех пор, ну, вот так... накопилась критическая масса таких, то это увеличило длительность создания и погружения роликов, погружения в тему, конечно. То есть, вот, ну, так что полезно
2: и есть. Качество, увеличилось качество заросло тем самым.
3: Да. Да, нет, конечно, есть какие-то такие вредные, ну, я сразу считаю, что это такие вредные, прыщавые какие-то. Чуваки какие-то такие, да чё, вот он это не видел. Ну,
2: ну хорошо. Нет, ну, любую вещь можно критиковать с самых разных точек зрения.
3: Это я просто для ржаки представляю. Да. Это замечательные люди, скорее всего.
2: Мы уже записали больше 20 выпусков «Вселенной Плюс». И хотя у нас на примете еще много ученых, которых очень хочется пригласить, выбрать тему все же иногда непросто. Мы решили обратиться к нейроредактору в Яндекс.Браузере. И искусственный интеллект предложил еще 20 вариантов тем для выпуска. О некоторых из них мы даже не задумывались. Помимо того, что он предлагает идеи, нейроредактор облегчает работу с текстом. Причем по разным задачам. Например, он может написать за вас официальное приглашение. Такой помощник без проблем. Подготовить текст на английском или русском языке, а если понадобится, перепишет его по заданному стилю и тону. Очень удобно, что этот инструмент находится прямо на стартовой странице Яндекс.Браузера. Если вы пишете что-то ответственное, важное сообщение, речь или отчет, то проверить текст или украсить его можно всего в пару кликов. Переходите по ссылке в описании и тестируйте нейроредактор в Яндекс.Браузере. Ну а мы продолжаем. Какие все-таки самые трудные темы по опыту презентации? Какие даются, ну не знаю, с максимальным то ли личным внутренним напряжением, то ли с максимальным скрипом от публики? С одной стороны, вызывают интерес, но с другой стороны, как-то не удается донести какую-то мысль, уходит куда-то не туда. Или вот, наверное, вот я что хочу спросить. Догадался. Какие самые неправильные понимаемые, не самые неправильно интерпретируемые, можно так сказать?
3: Ну, квантовая механика, наверное. Все-таки, да. Потому что народ что-то слышал, это что-то там эффект... О, вот это вопрос. Можно я скажу, пожалуйста? Эффект наблюдателя. Знаете, вот часто берут и переносят... Вот к терминологии возвращаюсь, что мы на прошлой остановке говорили. Значит, что очень важно задать именно терминологию, чтобы находиться в единых координатах.
1: Смысл слов.
3: Да, да. И вот, и бывает такое, что вот эффект наблюдателя, это значит, получается, что... и они уходят... Блин, сейчас сложно сформулировать. В общем, люди уходят в психологию, и вот, и что вот если я на что-то смотрю, то это значит, вот я так ощущаю. А другой человек ощущает по-другому.
1: Или влияю на
3: это. Или влияю. Да, и вот, они там чуть ли не до телепатии доходят, и получается вот это все там вот квантовые вот эти эффекты, которые существуют исключительно там на микроскопическом уровне, переносят на макроскопический масштаб, и совершают грубейшую, конечно, ошибку, но считают, что типа, ну, объясни нам, почему это работает.
1: Квантовая запутанность.
3: Я не могу вам объяснить, да, потому что это неправильно, вы уже неправильно это поняли, что мне вам объяснять?
2: Ух, какой злой. Ну и правильно. Но я думаю, что это вот еще от чего. Что иногда люди приводят метафоры того, чтобы эти непредставимые квантовые вещи как-то выразить, люди приводят метафоры, ну не знаю, вот там из... У меня, например, была такая метафора. Квантовой природы вещей такова, что объекты квантовые могут находиться в смеси различных состояний, каждый из которых не теряет своей индивидуальности. Я вот с такой вот оговоркой, типа той, что Дмитрий сейчас сделал, привел пример, что когда нас посещают эмоции, мы можем находиться во власти двух из них, при этом нам грустно и легко одновременно. При этом каждую ощущаем по отдельности, но они вместе в нас существуют. Но потом, конечно, вот целый абзац, оговорки, дорогие друзья, это метафора. Это не значит, что если есть метафора, это не значит, что нужно буквально сюда переносить. Это просто дать возможность, дать способ почувствовать, какого типа вещи здесь. Фактически заменить математику, которая там внутри этим управляет.
1: Но это полезно.
2: Да, но эти метафоры иногда приносят вред, потому что они воспринимаются буквально, и там есть же ужасные слова, типа квантовая психология.
3: Да, да, что-то такое есть, да. Вот. И вот из-за того, что вот люди такими наполнены такими штуками, конечно, сложно объяснять квантовую механику.
2: Мне, откровенно говоря, кажется, что квантовая механика, ну, как сказать, ближе всего к мистике в общественном восприятии. В массовом восприятии она ближе всего к мистике. В ней самой по себе нет никакой мистики, в ней есть какие-то другие проблемы, но не мистические.
3: Ну да, именно там больше всего народ говорит, что ой, да это все придумали, это вообще какая-то...
1: В жизни этого нет.
3: Фантастика какая-то, да. Вот. И, ну, не безосновательно.
2: Ну как не безосновательно? Вот я вынимаю телефон, вот он у меня, правда, сейчас выключен, вот у меня в кармане лежит. В нем полупроводники, взаимодействие света и материи, все что угодно. Там несколько Нобелевских премий за теоретические вещи по квантовой механике. Лазеры, ну, все что угодно другое. Ну,
3: просто вопрос интерпретации.
2: Радиоактивный распад, существование атомов, атомные спектры. Ну, друзья мои, ну, проводимость, даже обычная проводимость, я уж не говорю про низкие температуры, теплоемкость, вещи, имеющие предсказательную силу, горение Солнца, горение звезд, в конце концов. Ну, да, теория странная. Она несколько странных положений объясняют огромное количество вещей. Но мы говорим хорошо.
3: А это Фейман сказал «shut up and calculate»?
2: «Shut up and calculate» фраза приписывается Мермину, нет, Мермину, Дэвиду Мермину, который на самом деле потом сказал, что он не совсем это имел в виду, и она у него, но слово не воробей, выпорхнуло, и уже не поймаешь.
1: В смысле, заткнись и считай.
2: Заткнись, да? И вычисляй.
1: И вычисляй.
3: Ну, да. Ну, раз это работает, то какой вопрос может быть об интерпретациях, каких-то мистике? Формула работает, все.
2: Гелману, в его Нобелевской лекции. Гелман – человек, который получил Нобелевскую премию за, ну, много за что, но вот формулировки за предсказание кварков. Вот, за понимание SO3 симметрии, которая управляла кварком.
1: Стоп, кварки – это что?
2: Внутренние детали внутри протонов, нейтронов и других менее близких нам составных частиц.
3: SO3 – это сильно взаимодействующих.
2: Сильно взаимодействующих, да. Это то, что, из чего созданы все, ну, да, сильно взаимодействующие частицы. Электроны нет. Электроны и нейтрино, то есть лептоны, туда не относятся. Электрон, мион, нейтрино нет. Так вот, Гелман в своей Нобелевской лекции сказал фразу, которую я не могу произвести буквально, но его могут наши зрители поискать. Но близко к тексту она звучит так. Нильс Бор промыл мозги целому поколению ученых, убедив их в том, что задача интерпретации квантовой механики была решена там 30 лет назад. Ну, он говорил, когда он это говорил, по-моему, говорил то ли 40, то ли 50 лет назад. Это другая сторона той же истории, заткнись и вычисляй. Был создан математический аппарат, не ставящий себе целью хоть что-нибудь наглядно объяснить. Из него отлично следовало описание результатов экспериментов. К этому. И вдруг выяснилось, что люди, которые этим занимаются, делают это не в качестве хобби, как они это делали до сих пор, а у них на руках ядерная энергия. Ядерная бомба, количество людей, занимающихся, изучающих квантовую механику, возросло на порядки, на 2, если не на 3 в мире, и у каждого было чем заняться. И когда они говорили при этом, а вот ну как же все-таки, им говорили, так, тебе нужно, как ты учил, как Зельдович учил задачу решать?
1: Сесть и не слезать, пока не решишь.
2: Ну, вот сесть и не слезать, и не вставать, пока не вычислишь. И это все отлично работало. А недоговоренности, недосказанности в квантовой механике остаются. Это не значит, что в ней есть логические дыры. Есть что-то, что ей наплевать на наше трехмерное пространство, на нашу интуицию, на наше восприятие, на наше понимание того, кто там как чем может управлять. Она каким-то замечательным образом, своим математическим аппаратом эти вопросы обходит, но выдает ответы, которые мы можем проверить в эксперименте.
1: То есть интуиция всегда дочь опыта. Да? Когда мы в детстве кидаем камни и видим, как они летят, то потом, изучая полет ракеты от Земли к Марсу, мы уже заранее знаем результат. Мы кинули ракету и примерно ее траекторию.
3: Но, кстати, контринтуитивное вообще понимание, а как возникает невесомость на орбите.
1: Да. Уже нелегко.
3: Вот,
1: уже
3: потому нелегко. Что у нас уже нет такого кругового поля.
2: Нет, и постоянного падения. А, еще одна контринтуитивная, что если летят два корабля и одному нужно догнать другого на орбите, то нужно притормозить. нужно включить двигатель на торможение, так идешь на более низкую
3: орбиту, нужной точке, да.
2: По ней опережать по углу, а потом снова поднять орбиту до этого корабля. Это то, чему учили космонавтов и астронавтов.
1: И они не сразу это
2: поняли. И они, поскольку многие из них были летчиками, ну, в Соединенных Штатах, подавляющее большинство, поначалу, по крайней мере, было летчиками, для них это было абсолютно противоестественно. А стыковка была совершенно необходимой частью, в частности, для полет на Луну, поэтому вот умение находить другой корабль и к нему нужным образом подбираться, это контринтуитивная вещь, потому что это совсем никак на автомобилях, ну, или и даже никак на самолетах.
1: Но можно научить человека, натренировать, а можно натренировать человека интуитивно квантово-механические процессы, понимаешь?
2: Слушай, ты же сам сказал, заткнись и вычисляй, ты же все объяснил.
1: Это тупо, а да. Вот так, чтобы на уровне интуиции. Вот ты читаешь какую-то конструкцию, представляешь, да. Там атом гелия, да. Или там еще более сложный, и тебе интуиция, вот твой внутренний взгляд подсказывает решение, как это будет работать. Как там электрон перейдет куда, или я не знаю, как сцепятся два атома, как молекула получится. Бывают такие люди, которые всю жизнь на этом работают, и они уже понимают это без вычислений. А просто вот как.
2: Ну, наверняка выдающиеся люди есть. Но я хочу тебя заметить, что вся химия это. Полуинтуитивное, качественное подспорье вместо точного решения уравнения Шрёдингера. Вот. И это сильно развитая вещь, большое дело, это big deal, потому что мы не можем решить уравнение Шрёдингера, нам нужно делать какие-то выводы, и мы помогаем себе рассуждениями, которые носят, ну, такой, ну, довольно, ну, они, это, как бы сказать, они, это сильное огрубление того, что там, что выражают формулы.
1: То есть у химика интуиция работает.
2: Но это какой-то способ подобраться к тому, как понимать эти формулы. И многим людям это нужно. И просто, я думаю, что почти всем людям это нужно, кроме каких-то самых способных, которые, ну, вот смотрят на уравнение и знают его, вид его решения.
3: Мне кажется, ну, конечно, очень сложно эта тема, как интуитивно, ну, как у человека может появиться интуиция вот именно да. В области квантовой физики, потому что если мы говорим про обучение, изучение вообще мира, то когда человек в школу ходит, он знает, что там существуют атомы. Ему нужно объяснить, что в атомы там что-то в центре и что-то вокруг крутится.
2: Крутится, как... все, до свидания.
3: Да, да, и мы просто, ну, мы изначально оперируем какими-то да. моделями, которые противоречат квантовой физике. Ну, они не сходятся.
2: Противоречат.
3: Да. Но и у нас уже на основе этого интуиция. А как без этого сразу квантовой физики?
1: Потому что школьник пришел
3: невозможно.
1: В институт, и ему говорят, забудь все,
3: чего мы тебя учили. Круг, да, к сожалению, возникает.
2: А потом, когда он стал старшкой, он говорит, забудьте это квантовое поле.
3: Мы же не можем пройти, ну, вот этот путь без вот этой вот цепочки упрощений.
2: Как мы делаем в наших роликах? Вы как делаете?
3: Я же говорил на прошлый раз.
2: Мы начинаем
3: с того, что как будто мы все люди из 19 века и считаем, что все состоит из шариков. Вот. И с этой точки стартуем, а дальше уже развиваем мысль. Вот. Ну, иногда быстро при эту мысль мы доразвиваем до какой-то уже того, что я там хочу рассказать в ролике, она долго приходит.
2: Мне кажется, что ключевой момент здесь это именно то, что они совсем не шарики, и они никто. Потому что у любого шарика, у любой песчинки, скажи любое слово про них, есть форма, есть размер, есть какие-то свойства, там, не знаю, кусок жвачки можно прикрепить к ним, еще что-нибудь сделать. А у этих элементарных явлений, у них нету ничего, они никакие, они ни через что другое не объясняются, потому что все остальное объясняется через них.
3: Ну, подождите, ну как это нет ничего? Нет, у них есть определенный параметр. Ну, да, числа. У них есть размер, у них есть квантовые числа.
2: У них есть набор чисел.
3: Вот, то, что, почему эти квантовые числа, это, конечно, большой вопрос, тонкая настройка Вселенной и так далее. Кстати, тоже хорошая
2: тема. Да, хороший вопрос.
3: Вот. А, собственно, но, тем не менее, параметры-то есть.
2: Ну, есть набор чисел.
3: Вот, то есть,
2: там... есть набор чисел, которые не говорят, какая у него форма, какой... Ну, размер протона можно обсуждать, потому что это составная вещь. Вот. Но они не говорят про его форму, про его размер, про его цвет, вкус, запах. В общем, про все то, к чему мы привыкли. И мы привыкли, что вещи всегда из чего-то состоят, и мы видим результат сложения чего-то более мелкого и воспринимаем его как некое единое целое. Здесь мелкого нет. Оно самое мелкое есть, оно не состоит ни из чего, кроме самого себя. Поэтому довольно бессмысленно спрашивать о том, что это такое, кроме одного. Какими свойствами он может обмениваться с миром, благодаря каковому обмену мы знаем о его существовании. Ну, заряд. Например, у электрона есть заряд. Да, 100% есть. Благодаря этому он меня может током ударить. Кстати, оперативно узнавать новости науки и техники можно в телеграм-канале «Вселенная Плюс». А еще там бывают розыгрыши интересных призов. Подписывайтесь на канал. Ссылку мы оставим в описании.
4: Вселенная шепчет. Подпишись.
1: Я вспоминаю один эпизод, когда интуиция в области квантовой механики и теории гравитовой механики и теория гравитации сработала у человека.

0: институте нет пандуса, и приходилось так отдельно, коляску отдельно. Вот. На семинаре, когда говорили о черных дырах, я просто помню, что Зельдович сказал, я думаю, что все-таки будет процесс, ускоряющий частицы на границе черной дыры. Я чувствую, что это должно быть, потому что в вакууме рождаются частицы и античастицы, они, конечно, могут погибнуть моментально, но если одна родилась за, а другая перед горизонтом событий, то, а это граница черной дыры, то та, которая внутри, обязательно упадет внутрь, а та, которая снаружи, получив избыток скорости, станет реальной частицей. Он это вот так вот говорил, на пальце. Хотя когда-то он говорил, что... Я не могу объяснить этот эффект, потому что пальцы не квантовый объект. Тем не менее, он говорил это вот так. Вот я чувствую. А Хокинг был в это время в зале. Тут, у меня даже фотография сохранилась. Я тогда еще очень любил щелкать. Угу. У меня есть такая фотография.
1: На телефон, я полагаю. Шутка.
0: Нет.
2: На дисковый.
1: Дисковый телефон, да-да-да.
0: Потом Хокинг вернулся к себе в Англию и оформил это в виде математической нормальной статьи. А математика появилась после того, как интуиция академика вот сказала, это должно быть, я это чувствую.
1: Там была еще предыстория такая. Там Бекенстайн написал свою статью про энтропию черных дыр, но не догадался до температуры. А Хокинг с этим человеком, австралийцем, забыл его имя, они решили, сказали, что это чушь, и стали писать статью, чтобы опровергнуть. И поняли, что он, черт возьми, совершенно прав, и поняли, что они могут продвинуться дальше из-за того, что у них есть собственная независимая такая... Ну, у них были собственные идеи, которые они сначала неправильно понимали. И они написали статью про...
0: И формулу температуры черной дыры, да?
1: Да, Бекенстайн чуть-чуть не дошел. Очень важная статья Бекенстайна. Кстати, ученик Джона Арчибальда Уиллера, который... много чего придумал, в том числе слово «черная дыра». Бекенстайн был его аспирантом. И, значит, у него была очень важная работа по энтропии.
0: И Торн был его аспирантом. Да. А сколько людей вышло?
1: И Фейнман был его аспирантом.
0: Вот этот
1: потрясающий. И Эверетт был его аспирантом. Эверетт...
2: Многомировая интерпретация.
1: Как там у нас с параллельными вселенными в общественном сознании?
2: Слушайте, можно про черные дыры сейчас спросить? Вот правильно я понимаю, что вот это объяснение, что вот на горизонте событий образуются две частицы, одна улетела за горизонт, другая, потому что там же ведь частицы образуются размером с радиус Шварцшильда.
1: Да, в 5 радиус Шварцшильда. Там характерная длина волны, ходовых излучений 5-6
2: радиусов. То есть это частица размером с черную дыру, получается?
1: Это плохое объяснение, которое придумал Хокинг. Длинный ответ преобразования Боголюбова, другое восприятие вакуума в гравитационном поле, поворот операторов рождения и уничтожения. То, что с точки зрения удаленного наблюдателя уничтожает и рождает частицу, это другое, чем то, что рождает и уничтожает частицу наблюдателя вот там в сильной гравитации.
0: Но для объяснения оно хорошо.
1: Для объяснения годится, да.
0: А знаете, что эта формула, температура черной дыры, очень, как сказать, стала популярной. Настолько, что она изображена на могильной плите Хокинга.
1: Да?
0: Да, когда Хокинг умер в 18-м году, его похоронили в Вестминстерском аббатстве, там же, где Дарвин похоронен, Ньютон, то есть он в этом смысле великий англичанин, у него там лежит плита на его могиле, и на ней написано по-английски: «Тут лежит то, что было смертным от Стивена Хокинга». Ну, тело лежит, да? А бессмертие ему обеспечило в середине написано температура черной дыры равняется, там постоянная планка, постоянная скорость света.
1: Класс. На могиле Больцмана, но установленная позднее кем-то другим. Сильно позже смерти Больцмана. Чуть ли не Планк об этом побеспокоился, Макс Планк. Выписано уравнение связи энтропии и числа микроскопических состояний. А ты как-то набрел на могилу
0: Шрёдингера. Да, это была очень интересная. Мы с женой путешествовали на машине, ездили по Европе, и случайно мне показалось интересный серпантин уходит в горы, поднялись на горку, и там деревня Альбах, я помню. Жили там несколько дней, сняли комнатку. Я ходил, гулял, и вижу, церковь стоит, и прицерковное кладбище небольшое. Все могилки одинаковые. Крестики, а в серединке там портрет почившего. И вдруг смотрю, на одной могиле, она такая же регулярная, как все, они однотипные. Нет никакого портрета, ну что, вывалился или не...
2: Пригляделся. Или есть, или нет его.
0: Да. Пригляделся, там формула Шрёдингера.
1: Там, там,

0: уравнение Шрёдингера?
1: Уравнение Шрёдингера. И тут я вижу, боже, кто тут
0: и лежит. Ты прямо вот на него вышел во всей Австрии, ты нашел случай, бродя туда, именно туда.
1: Да, это именно в Австрии, кстати говоря. Это через границу уже от Германии. И вот удивительно. Скромная могилка вместо физиономии формы.
0: А параллельные вселенные у нас, кстати, как заходят в массовом сознании?
2: Ох, в массовом сознании очень хорошо.
1: Хорошо?
2: Да, все очень обожают параллельные вселенные. Вы что?
1: Лично в моем они не умещают.
2: Да. Люди прям вообще кайфуют, конечно же, и спрашивают, а что, вот действительно они существуют, вот это, да. И приходится их, конечно, разочаровывать и говорить, что вообще это, конечно... насколько я понимаю, что изначально появилось это в многомировой интерпретации квантовой механики.
1: Я думаю, еще раньше появилось. 50... Призраки приходят к людям, это понятно откуда.
2: Я имею в виду какое-то миров. Типа научное обоснование, так, имею в виду.
0: Так, ты, появилось. Пожалуйста, скажи, что ты иронизируешь, ладно? А то не все оценят.
1: Кто-нибудь примет
0: за чистую монету? Я неправильно тебя пойму и перестану с тобой здороваться. Все тогда
1: будет. Хорошо, нет. Про призраков я пошутил.
0: Да.
2: Про призраков это отдельная история, потом обсудим.
0: Да. После следующей остановки.
2: Да. Короче, я правильно понимаю, что многомировая интерпретация – это первое такое было. Это не то, что научное объяснение. Научный термин, точнее, концепция, как интерпретация, где появилось вообще такое слово.
1: Раньше такого вроде не было. О чем вы говорите вообще? Объясните мне, простому астроному, что такое многомировая интерпретация квантовой
2: механики? Значит, есть двущелевой эксперимент, когда есть электрон, есть две щели, он пролетает, выпускаем электрон, и он пролетел либо через левую щель, либо через правую, наверное. Но вот в квантовой физике мы считаем, что он летит через две щели одновременно.
1: Один электрон. Как это может быть?
2: Да, да. И когда, собственно... Так, что-то я не в ту сторону попрям. Нет, когда он достигает, значит, экрана, то, получается, происходит интерференция двух этих состояний. Левый и правый электрон.
1: Наложение.
2: Накладывается таким образом.
0: Иногда конструктивно, иногда деструктивно. Вот в чем дело.
2: И таким образом он оказывается с большей вероятностью он оказывается в одном месте на экране, и с меньшей вероятностью он оказывается в другом месте на экране.
1: Причем тут много миров.
2: Вот. И проблема в том, что пока вот возникает трудность, собственно, что происходит именно в момент, когда электрон попадает на вот этот экран, потому что то было у него два состояния, а то его волновая функция схлопывается и остается только вот одно конкретное состояние. И получается, что он как будто бы был вроде как в двух местах, а потом за мгновение он стал в одном месте. Как будто бы одно из состояний, там чуть ли не быстрее скорости света, вжук, перескочила там в какую-то конкретную точку. Вот.
0: Это первая нелокальность квантовой механики, довольно тонкая, в общем, скрытая от такого поверхностного взгляда. Да,
1: да, можно. А много миров тут причем, много мировая интерпретация.
0: Что происходит и то, и другое. Происходит и то, и другое.
2: И вот нет, и просто есть вот интерпретация вот этого математического процесса как раз-таки, что, вот есть так называемая копенгагенская интерпретация, так это называют, где, походу, никак это не объясняется. Все, просто shut up and conclude. А есть, значит, вот в 50-е годы предложили, что давайте представим, что существует, когда, собственно, значит, получается, электрон оказывается в такой ситуации, существует два параллельных мира, две альтернативных реальности, в которых два этих электрона существуют.
1: В одной он через одну щель, в другой они потом сходятся?
0: Продолжу то,
2: экспериментаторы нужно
0: говорит.
2: Было ввести.
0: Нет,
2: сюда.
0: Давай я то, что Дмитрий говорит, сказал, что это даже еще выразительнее насчет кошки Шрёдингера. Ты квантовым процессом, если у тебя электрон влетает в прибор в состоянии спин вверх, у тебя выделяется яд, прибор определяет состояние спин вверх, выделяется яд, кошка умирает.
1: Кошка в коробке.
0: Кошка в коробке.
1: В коробке ампула с ядом. И радиоактивный источник.
0: Нет, пусть электрон со спином летает. Проще. Электрон летает со спином. Если прибор мой определяет, электрон летает с неопределенным положением спина. Если прибор
1: спин
0: определяет...
1: это направление врача.
0: Да, у электрона спин может быть только там, если прибор измеряет вдоль вертикальной оси, только вверх или вниз. Итак, взведенный курок, где яд, и он либо активируется, либо нет. и кошка сразу умирает. Если он летает со спином вверх, яд выйдет, прибор говорит, ага, со спином вверх, и дальше начинается уже ничего не квантовое. Какие-то шестеренки, которые то-то-то приводят к действию, что ампула раскалывается, и кошка умирает. Если электрон со спином вниз, ну, там другие шестеренки, и кошке дают водичку попить. Ну, ничего с ней плохого не происходит. Или вообще ничего не происходит. Теперь, в квантовой механике электрон, как мы уже говорили, как все остальные объекты, могут находиться с комбинацией двух состояний. Он, у него может быть часть состояния его где-то спин вверх, часть состояния спин вниз. Каким-то образом прибор непостижимым образом выбирает одно из них и убивает второе. Это то, что Дмитрий говорил. Когда вторая возможность неожиданным образом умирает. Это необъяснимо с помощью уравнения Шрёдингера. Эверетовская интерпретация говорит... Ребята, произошло и то, и другое. Просто Вселенная разделилась на две части. Прибор откликается двумя способами. Одно состояние прибора говорит, я измерил спин вверх, и я привел в действие систему, которая убила кошку, и там кошка мертва. А другой частью прибор одновременно, другой частью своего состояния, это называется запутанное состояние, откликается на электрон спин вниз. И с кошкой ничего не происходит. Спрашивается, какого черта? Ты мне запретил на предыдущей остановке выражаться вульгарно. Какого черта мы и не видим таких кошек? Я видим только или живых, или мертвых. А вот почему? Потому что хозяйка кошки тоже вовлекается в ту же самую запутанность. И одна версия хозяйки попадает туда, где кошка мертва, а другая версия хозяйки попадает туда, где кошка жива. А поскольку мама позвонила хозяйке, и она расстроилась в одном случае, а в другом нет, а она не пошла на работу в одном случае, и наоборот пошла и познакомилась со своим будущим мужем в другом случае, два мира начинают развиваться совершенно различными путями и больше никогда не встречаются.
1: Но это же должно происходить в каждой точке, в каждый момент времени.
2: Да, правильно? Все так и есть. Да,
1: Вселенная так мгновенно и постоянно разделяется на другие, ну, на многие вселенные.
0: Этот вопрос дискутировался на протяжении десятилетий.
1: Ну и как?
0: А современный взгляд... Во-первых, сам Эверетт, ученик Уиллера, это... Уиллер сам был ученик Нильса Бора, и он ездил в Копенгаген сам, а потом пытался Уиллера возить к Бору. У них была, мягко говоря, идиосинкразия по отношению к другу. Мягко говоря, идиосинкразия. Вот, значит, сам Эверетт, кстати, ушел из физики и стал заниматься математическими исследованиями в интересах Пентагона, не в самом Пентагоне, а в соседней организации, где можно, не государственной, где, возможно, были высокие зарплаты. Он очень любил высокие зарплаты и соответствующий образ жизни. Он там занимался теорией игр в применении к ядерному противостоянию
1: Советского Союза. Я думал, он кошек любил убивать.
0: Нет, кошки любил убивать, условно любил убивать Шрёдингер, за что ему сейчас защитники животных всячески пеняют. Так вот, сам Эверетт не употреблял слово «многомировая интерпретация», это Брайс Дэвид потом придумал. Да? Наверное, да, могу путать. Вот, и...
1: Это помогает решать задачи, которые нет, до появления этой
0: нет,
1: мысли...
0: Нет, не помогает.
1: Не помогает.
0: Не помогает.
2: Потому что это вопрос интерпретации.
0: Это вопрос интерпретации квантовой механики. Угу. Это вопрос интерпретации. И они расходятся, и больше никогда не встречаются, и при этом они говорят, внимание, лишних кошек не создается. Мы не создаем материю из ничего. Если мир исходно соответствовал волновой функции, то в ней всегда были эти две возможности. И они расходятся. А вопрос, когда в точности расходятся, с тех пор сильно изучался. В этом был твой вопрос. Подробно изучался. Теперь они расходятся не каждый раз, а тогда расходятся с некой... достаточно большой вероятностью, что больше никогда не встретится, когда накапливается достаточное количество макроскопических различий.
2: Когда запутываются они
0: друг с другом. Да, когда запутанность расползается, вот то, что я выразил метафорически, что мама хозяйки позвонила, когда среда начинает запутываться вместе, огромное количество агентов среды начинает запутываться вот с этими разветвлениями.
2: Тут хороший такой пример. А что, если будет, значит, ящик с котом? Да. В космосе, в вакууме, и, соответственно, он не будет, ну, никак не будет взаимодействовать
0: с какой-то
2: наблюдателем. Да. Вот тогда
0: отличный
2: кот
0: вопрос.
2: Там будет жив, мертв или все-таки пока что еще смешан?
0: Сейчас. На эту тему, у меня есть... мы немножко, конечно...
2: То есть, запутанности не произошло у ящика,
0: пока что, с остальным миром. Она не расползлась.
2: Запутанность
0: не расползлась на
2: остальном мире. Слотность или обратно функция?
0: Вот, отличный вопрос. Поскольку даже в космосе есть microwave background, там реликтовое излучение, ну да, это все среда, это тоже среда, слабейшие магнитные поля, летящие космические частицы и так далее, протоны, поэтому в космосе изолировать нельзя. Где можно эмулировать, ну как это по-другому сказать?
1: Моделировать
0: изоляцию в хорошо работающем квантовом компьютере, потому что он, строго говоря, не изолирован, но там есть поправочные контуры, которые поправляют ошибки, связанные со взаимодействием со средой. Mm-hmm. Трудность сделать квантовый компьютер – это ровно только в том, что запутанность этих самых кубитов расползается посреди. Раз, mm-hmm. Они еще друг с другом не так разговаривают, но одна из причин, что они посреди расползаются. Mm-hmm. Если ты поставишь, изолировать нельзя, но ты можешь учиться делать поправочные контуры, поправочные кубиты. В результате один кубит при поддержке сотни или тысячи других может вести себя так, как будто он изолирован. И вот если ты там реализуешь искусственный интеллект высокого уровня в мощном квантовом компьютере, которого еще нет, но если ты это сделаешь, то он сможет выполнять наблюдение над одним из кубитов, который уж точно есть самая маленькая квантовая система, а он относительно большой, потому что он включает огромное количество кубитов, то по его состоянию ты потом можешь его расспросить, как ему жилось в различных вселенных, и как это он себя ощущает, когда он снова слился в одно. Если нет расползания, ты можешь снова интерферировать.
1: Кубит – это элементарная ячейка.
0: Это место моего спина этого электрона. Это то, что вызывает деление. Кубит находится в неопределенном состоянии по спину. То есть, там есть и вклад спин вверх, и спин вниз. И вот это остальные кубиты, которые для нас исполняют роль такого супермозга, они делают над ним наблюдение. И это значит, что их состояние точно совершенно должно тоже откликнуться. Так же, как я рассказывал про этот прибор. Часть состояния должна откликнуться на спин вверх, на возможность спин вверх, а часть на возможность спин вниз. А если нет взаимодействия со средой, как Дмитрий предлагает, то они потом снова интерферируют, и что-то будет. Затрудняюсь сказать, каково будут ощущения этого прекрасного создания.
2: Я, кстати, слышал такую классную формулировку, что квантовый компьютер – это компьютер, который работает в нескольких параллельных вселенных.
0: Это Дойчу принадлежит высказывание.
2: Дэвиду Дойчу. Да. Я сразу буду смотреть
1: или читать. Вы говорите о том, чего еще нет, что только создается и будет ли создано. Меня вот что заинтересовало. Если в квантовой механике все процессы вероятностные, то как же надежно работают наши электронные устройства? Почему они постоянно не перескакивают из рабочего в нерабочее состояние? Почему наши транзисторы ведут себя совершенно нормально, помнят ячейки памяти там в телефоне, помнят все, не забывают? Квантовая механика, вообще говоря, не запрещает этого?
2: Ну, насколько я понимаю, потому что все наши транзисторы и приборы состоят не из одного атома, а из большого количества.
1: И, ну, дело к тому
2: и вероятно...
0: И вот
2: она упрется в это, все,
0: тогда и будет.
2: Да, тогда и будет все. Да,
0: нет, ну, буквально так, ответ квантового компьютера, он правильный ответ выдает с некой вероятностью. Тебе нужно одно и то же существующий квантовый компьютер, у него просто кубитов немного. А когда будет больше, то над этим нужно специально следить. Задача алгоритма квантового – это сделать так, чтобы вероятность того, что он выдаст правильный ответ, была больше. Ты должен много раз проделать одно и то же, за исключением самых базисных, там, буквально 2-3 алгоритмов, где 100% вероятность единиц. Даже одного, по-моему. Всегда есть некая большая вероятность того, что это правильный ответ, и маленький неправильный. Должен много раз проделать, тогда ты говоришь, да, вот это правильный ответ.
1: Меня неоднократно спрашивали слушатели, и я не мог, хотя я им отвечал на этот вопрос, но сам сомневался в правильности ответа, а спрашивали вот о чем. В последнее время говорят часто о запутанных частицах, о парах частиц, которые одновременно родились, там протон-позитрон, родились, их волновые функции сцеплены, и мы берем одну из этих частиц, удаляем куда-нибудь на Альфу Кентавра, и потом говорим, а вот если спин одной из них тут повернуть, то и там мгновенно та частица повернет
0: свою спину. Нет, мы это не говорим.
1: Ну, Мы не говорим,
0: мы не это
1: подразумеваем.
0: Говорим. Мы не это говорим, мы не это говорим,
1: тогда
0: мы не это говорим.
1: Точно мы говорим, не это говорим о запутанных частицах.
0: У Дмитрия сколько роликов про запутанность?
2: Ой, один очень старый, там можно, конечно,
0: пора,
2: сделать ремейк. Ремейк
0: пора, можно. Нужный. А, кстати, ремейки, ремейк это хорошее дело, потому что сам лучше понимаешь
2: что-то.
0: И просто новые какие-то появляются, новый язык появляется, да, опыт общения.
2: Наверное, новая аудитория, в конце концов. Конечно, конечно.
0: А ремейк ничем не запрещен, это хорошее дело.
2: Ну,
3: он добавляет.
2: Если это хороший ремейк.
0: Ну, конечно,
2: если
0: конечно, это ремейк. конечно. Если тебе есть что сказать, то
2: да,
0: ничего страшного.
2: Но если, да, он, не, если он сделан не через пару месяцев, если прошло какое-то критическое время, то, конечно, да.
1: Другое дело, что наши лекции
2: часто
1: переносят на другие площадки и потом выдают их за свое произведение. Вы,
0: слушайте, а можно еще, мы сейчас вернемся к запутанности, а можно еще личный вопрос?
2: Да.
0: Просто все люди, что бы они ни делали, я вот книжку писал, там были ошибки, ты, наверное, тоже ошибки делал, приходилось ли делать ролик, который говорил, нет-нет, я вот тут вот недопонял, я неправильно понял, я руководствовался лучшими соображениями, но я ошибся, или там я был неточен?
2: Ну, вот прям вот так просто... Вот такого,
0: отдельный ролик нет.
2: Да, такого нет, но это я писал в комментариях, в описании закреплял как-то. Раньше можно было еще какие-то там сверху накидывать текст или в субтитрах как-то можно прописывать. Такое дело.
0: Это, но нормально, так, это совершенно нормальное, да, нормальное явление.
2: Когда но
0: ты
2: так, что-то
0: делаешь, ты не можешь не ошибаться.
2: Какие-то пометки, какие-то, да дел. Но так, что прям отдельный ролик выпускать, потому что, в принципе, у меня не такая тема, что там я там затронул чьи-то чувства, там, и просто на меня сейчас в суд подают, и мне нужно извиняться срочно. Поэтому, в принципе, мне достаточно было вот где-то там отметиться, и все. А вот отдельно нет.
1: Так что с запутанными частицами? Можем как телеграфом крутить
0: спин
1: одного электрона?
0: Они могут, мы нет. Они могут, мы нет.
1: Они это кто?
0: Сами частицы, они про себя все знают, а мы нет.
2: Есть такая шутка про запутанные частицы, что вот если я нашел один носок, и как только его надел на левую ногу, то второй автоматически стал правым.
1: Я догадался, что он будет правым.
2: Да. И, в принципе, ну, это шутка, но я сейчас-то понимаю, что она неплохо описывает то, что происходит с этими частицами. То, что, ну, смысла в том, что, да, мы там, в этих... Как сказать?
1: Я был уверен,
2: что мы хотим, какую-то пользу типа извлечь из того, что вот у нас там где-то что-то перекрутилось, поменялось, а в итоге мы никакой пользы из этого не получим. Мы просто... У нас есть какая-то случайная величина, спин вверх или спин вниз, он выпадает совершенно случайно. И если мы в одной точке пространства, он у нас выпал вверх,
0: то там вниз.
2: Это была случайность, совершенно, абсолютно рандом. То там тоже произошел рандом. Единственное, что мы
0: там знаем,
2: что противоположный рандом.
0: Там спин вниз.
2: Просто противоположный рандом.
0: Крутить нельзя, всё. Нужно измерить. Нельзя крутить по Шрёдингеру, нужно измерить нарушаемую
2: унитарность. Фишка в том, что почему мы знаем, что спин вверх или вниз? Мы просто разрушаем состояние суперпозиции, вот это хрупкое квантовое состояние, и это необратимый процесс. Да. Обратно мы уже не можем вернуть, так как мы взаимодействуем...
0: Все, она погибла, запутанность погибла.
2: Да, суперпозиция,
0: одноразовое явление.
2: Суперпозиция, то есть запутанность – это всегда суперпозиция двух состояний.
1: То есть можно сказать, что у тебя необратимый. В коробке лежат два шарика, черный и белый?
0: Нет.
1: Подожди.
0: Нет, ну нельзя.
1: Подожди.
0: Ну я не буду ждать, потому что нельзя.
1: А я все-таки продолжу. Итак, два шарика.
0: Да.
1: Ты кинул туда два шарика, перемешал их, потом, не глядя, достаешь один.
0: Нет, нельзя.
1: А, тем не менее...
2: Ну, предположим, кстати. Нет, давайте дискуссию. Хорошо, предположим.
1: Я достаю шарик и говорю, он белый. А мой друг унес эту коробку и уехал на Магадан.
0: Владивосток.
1: Да. И я говорю, так, а теперь я точно знаю, что у него там черный шарик.
0: Да.
1: Но это же никакая не передача информации, правильно?
0: Нет, это не так, запутанность не так работает.
2: А как? Тут еще фишка...
0: Я сначала хочу согласиться с Дмитрием, просто он очень важную вещь сказал.
2: Давайте
0: из-за
2: постепенно.
0: Того, что выпадает,
2: Во-первых,
0: когда я измеряю спин в Москве, а не во Владивостоке, один унесли во Владивосток, одну запутанную пару. Я измерил, получил спин вверх или вниз. Это происходит рандомно. Во Владивостоке...
1: Случайно.
0: Во Владивостоке он откликнется согласованным образом. Если здесь вверх, тогда он сразу станет вниз. Если здесь он вниз, то там станет вверх. Но у меня нету телеграфной клавиши, которая я мог бы здесь вызвать его вверх. Это случайный процесс. И он это всячески подчеркнул. Это случайный процесс. У меня нет способа передать информацию. Я могу поднести прибор, и он мне выдаст или вверх, или вниз. Там откликнется вниз или вверх. Ну, наоборот. как правило.
1: Ну, слово так, «откликнется», оно
0: произойдет. Там, в тот момент, когда я произвожу измерение, там то состояние
2: сколлапсирует. Оно не откликается. Нет.
0: Сколлапсирует к известному.
2: Оно ничего не откликается с тем электроном. Ну, какие частицы мы рассматриваем? С тем электроном ничего не происходит. Он не откликается. Он там как-то не начинает светиться. Просто теперь мы знаем по закону сохранения импульса, там, и момента импульса, наверное, что он вот такой.
0: Да, шарик на мой
2: пример. Если мы его схватим в какую-то ловушку и там, измерим, собственно, в каком-то базисе там, мы его измерим, то значит, он будет точно высветится,
0: да,
2: там вниз.
0: Да, я назвал словом «откликается», что он приходит в то состояние, которое коррелировано с тем,
2: что я здесь измеряю. Он придет в то состояние, если мы над ним проведем измерение. Да-да-да. Вот так. А если мы не будем трогать, ну, пролетит и улетит.
1: Он... Передача информации невозможна.
0: Нет, скорость превышающей. Нет, смотри. Лучшее утверждение, которое я слышал, такое. Если бы мы захотели эффекты квантовой запутанности моделировать классическими неквантовыми средствами, нам понадобилась бы сверхсветовая сигнализация.
1: А, вот так.
0: Если бы мы захотели моделировать квантовые эффекты без квантовой теории, без квантовых средств, нам бы понадобилась сверхсветовая сигнализация. Квантовая механика, ну, она ничего не объясняет, как она работает. Волновая функция одна для всех, поэтому то, что происходит с одним ее слагаемым, отражается на ней на всей, вот и все.
1: Тогда что имели в виду люди, которые недавно, китайские инженеры, провели опыт с запутанными частицами на Земле, одна на Земле, другая на спутнике, и утверждали, что происходит передача информации между спутником и наземной станцией. Это вот я цитирую
2: новость. Я знаю вот передачу запутанных состояний в контексте квантовой криптографии, и что существует сейчас, проводят испытания, собственно, передачи там, фотона в запутанном состоянии именно в луче, не по оптоволокну, а в луче лазера, то есть на спутник, ретранслятор, обратно на Землю.
1: Может быть, вот это передача
0: информации? Смотри, это могла быть, я не знаю точно, о чем ты говоришь, надо смотреть точную цитату и проверять ее качество, это могла быть квантовая телепортация, которая усложняет эффект запутанности за счет того, что к этим двум несущим частицам, которые играют роль носителя, и передатчика, если приемник и передатчик одновременно, подпутывается третья, и ее состояние, этой третьей здесь, в Москве, воспроизводится там, во Владивостоке. Но для этого нужен один короткий обычный сигнал по обычному радио. То есть это не происходит быстрее скорости света. Угу. Да, но ты передаешь два бита информации, а состояние этого электрона, в котором два числа, сколь угодно длинные, ну, там два комплексных числа, то есть там, в принципе, бесконечное число десятичных знаков, оно с абсолютной точностью воспроизводится там.
1: Его можно прочитать?
0: Нет, нельзя. Оно не считываемое. Оно не считываемое, но оно воспроизводится там, и ты можешь затем свойства эти использовать как-то косвенными средствами. Прочитать волновая функция ненаблюдаемая – это одна из заковырок, можно так сказать?
1: Да.
0: Квантовой механики волновая функция – ненаблюдаемый объект.
1: Это не
0: её как таковую, это не поле, это не магнитное поле, не электрическое поле, ничего похожего. Она вообще не определена на физическом пространстве, и она ненаблюдаема. Квантовая механика, тем не менее, работает, что хочет, что и делает.
2: Мне, кстати, вот нравится вот этот пример с шариками. Вот.
0: Нет, он ужасный, он абсолютно ужасный.
2: Нет, он не ужасный, потому что как раз-таки мы должны начинать свой рассказ, если мы занимаемся научпопом, то мы сначала должны вот с шариков перейти и объяснить, что это неправильно.
0: Это неправильно. По следующей причине. Нобелевская премия 1922 года,
2: кстати,
0: за подтверждение равенства Белла, из нее следует... Примерно следующий вывод. Сейчас придут суперспециалисты по квантовой механике, они меня поправят, скажут, что это зависит от тех предположений, которые я делаю, ну, в рамках некого разумного, доброго, вечного, таких общих взглядов на мир, нарушение равенства Белла показывает следующее. Шарик не был ни черным, ни белым до тех пор, пока я не произвел над ним измерения.
2: Точка. Пока вот так вот
0: не раскрылся. Если бы он был черным или белым, неравенства Белла были бы выполнены. А они, черт возьми, нарушаются. Это значит, что у него не было цвета. Внимание, не было. Не было. Не то, что он был, и я не знал. Это та самая вещь, где кончается интуиция. Потому что если я что-то не знаю, я думаю, ну это просто я не знаю. Но он же там есть, его
2: кто-то туда положил. У него там было два цвета. Он был и черным, и белым.
0: Ну, или это то же самое, что не было цвета никакого. Да. У него не было ясного цвета.
2: И он выбрал от себя цвет только когда мы раскрыли руку.
0: В момент измерения. Да. в нашей метафоре, когда мы раскрыли руку, что немедленно рождает идеи квантовой психологии и всего такого. Извините. А на самом деле, когда мы привели измерение. Да, ну, когда мы произвели измерение.
1: Я понимаю наших слушателей, которые говорят, что они морочат нам голову, но... У нас так, есть оправдание.
0: Даже китайцы нынче авторитет. Но то, что китайцы нет. Передали из Пекина в Звенигород, телепортировали состояние, да еще через спутник, ну, не очень-то морочит голову. Хотя, еще раз повторяю, вся электроника, все лазеры, все взаимодействие света с веществом, все вообще, ну, вообще все, тончайшие сенсоры, все на свете, структура атома, это все квантовая механика.
2: А у нас обсерватория там, да?
1: Да.
2: Обсерватория там?
1: Да. В быту лазеры кто-нибудь использует? Это вообще физический прибор. А где мы его можем ощутить? Вот дома. Где? У тебя есть лазер?
2: Сейчас. Вот это создано с помощью лазера, собственно, сейчас.
1: Нет, это на заводе.
2: Почему? Не, ну почему?
1: К дому, в быту.
2: Литография, собственно, все процессоры делают.
1: Я не знаю, как это там делают. Царапают, наверное, чем-нибудь.
0: А в метро я прохожу, там ладно, фотоэлемент, ладно. Там лазер.
1: Фотоэлемент, луч света обычно.
2: Луч света.
0: Да, не нужен лазер.
1: Где лазер вообще? Где?
2: Ну, лазерные диски были, но сейчас их уже нет.
0: Были. А у меня прошедший есть. Век твои лазеры.
1: А у меня есть, да.
0: Прошедший век.
1: И что, там лазер, да, работает?
2: Ну, да, там должен быть высококогерентный источник света. Да.
1: Так, а еще где?
2: Ну, в медицине. Есть, насколько я знаю, какие-то... Ну,
1: а указки? Типа скальпель.
0: А указки, нет, которые... Лазерный пинцет есть, которым ты... Нобелевская премия была, 16, что ли, год. Ты двигаешь лазерным лучом, это электромагнитное поле. Электромагнитное поле ты подвигаешь молекулы, они достигли большого умения. Внимание, квантовые компьютеры, там же ловушки, оптические ловушки, значит, оптические, ты светишь лазером туда, конфигурированными лучами лазера.
1: Я вам про кухню, а вы мне про
2: лабораторию. Ну да,
1: про,
2: где еще?
0: Мы про высокое. И этот человек запретил нам говорить вульгарные слова.
2: Послушайте, а вот, насколько я знаю, вот эти вот энкодеры, вот крутятся такие вот маленькие, там тоже, по-моему, лазерные бывают. Вот крутилки энкодера, которые могут считывать. Это не такие вот реостаты, которые а прям такие вот мягкие. Они считывают и угол, скорость угла поворота, много параметров. По-моему, там лазер.
0: Указки на самом деле лазерные.
1: Указка лазерная, да.
0: На самом деле лазерная.
1: Да,
0: ну, то есть название соответствует. Нет, ее можно было назвать лазерная указка, а просто называлась бы лазерная.
1: Там полупроводниковый лазер, да. Конечно. Астрономы, особенно любители, очень часто им пользуются. На небе можно рисовать и показывать. У вас нет таких?
0: На небе?
1: Мощный лазер замечательно оставляет свет в атмосфере.
2: Зеленый?
1: И красный есть, и зеленый.
2: Оставляет на сколько секунд?
1: Да. Сколько батареек пока хватает.
2: Ну вы имеете в виду, если держать.
0: На пыли, да. На пыли или на чем?
1: На рассеянии. Даже на рассеянии. На молекулах. Да? На молекулах.
0: Просто примерно на воды, да. На воде и так далее.
2: Нет, ну луч видно, вы имеете.
1: В сухой атмосфере.
0: Видно луч, да?
2: Да.
1: Недавно астрономы так приспособили лазер, что теперь не надо в космос запускать телескопы. Это же очень дорого стоит в космос.
0: Телескопы. Нет, все равно надо.
1: Но можно обойтись и без этого.
0: Адаптивный оптик.
1: Конечно. Мы раньше страдали неоновый от того, лазер, что атмосфера нам размывает изображение. А теперь мы лазерным лучом стреляем в атмосферу на высоте 90 километров. Лазерный луч создает маленькую точечку яркую. Там рассеивается свет. Ну, в линии натрия там как раз натрия много. И эта точка нам служит опорной звездой. Наш телескоп фокусируется на нее, куда бы мы ни повернули телескоп, лазер везде эту звезду покажет. И сфокусировав на нее, мы получаем четкое изображение рядом находящихся космических объектов.
0: Мы так убираем эффекты
1: размытия
0: в атмосфере.
1: Да.
0: Я просто почему-то думал, что это каким-то более продвинутым, более хитрым способом делать.
1: Способ хитрый.
0: Там компьютер еще, конечно, участвует.
1: Компьютер, зеркало изменяет форму свою. Зеркало.
2: Тысячу раз в секунду где-то, наверное.
1: До тысячи раз в секунду.
0: Тысячу раз в секунду?
1: Нехило. Несколько сотен, в общем, до тысячи.
2: Да, я что-то думаю, что не очень много. Это тысячи.
0: Нет, ну изменяет форму.
1: Это же тебе механически надо измерять. Это что, оно звенит?
2: Да.
0: Звенит?
2: Громко, да?
1: Конечно.
2: Прикольно.
0: Класс.
1: Вот.
0: Устроим экскурсию на какой-нибудь хороший телескоп.
1: Именно на хороший, это дорогая.
2: В Чили надо ехать, наверное, или Ла Пальма.
0: Дорога дорогая.
1: На Ла Пальму лучше, дешевле.
0: Да.
2: А меня впечатляет, вот если мы про квантовую физику говорим, МРТ. Потому что вообще само существование МРТ – это абсолютно все там квантовая физика. Это и сверхпроводимость. Да. Там вот этот магнит…
0: Который это…
2: Создает магнитополе. И, собственно, и вот ядерный магнитный резонанс внутри нашего тела, ядра водорода переворачиваются. Там, ну, там...
0: И мы делаем выводы отсюда, где что.
2: Вот.
1: Надо трехмерное изображение внутренности.
2: Ну, да, это, ну, это вот, ну, собственно,
1: засовывают
2: томография, магнит, да, да, это как в трубу это засовывают, ага. Но бывает просто, что там, собственно, крутится какой-то источник рентгеновского, по-моему, излучения, и, так, и, собственно, так как он крутится, можно сделать много-много снимков,
0: это не рентген,
2: и
0: это
2: воссоздать КТ, это компьютерная КТ, томография, это КТ, одно.
0: Это КТ, да.
2: Да, просто а люди сейчас нас путают, поэтому я всегда
0: люди путают, это КТ.
2: Да, а есть... Да. Магнитно-резонансная томография, когда никакого излучения нету. Вот. И мало того, что это гигантская бочка с жидким азотом при температуре минус 196 градусов Цельсия, внутри которой еще одна бочка с жидким гелием.
1: Внутри ты.
2: Да, без шуток, да. Это внутри да. которой в этой бочке там минус 269 градусов. А 196. Короче, а внутри вот там эта катушка, по которой течет гигантский ток, создает гигантское магнитное поле, и внутри этого магнитного поля уже человек. Да.
0: И мы считываем отклики на переворачивание ядерных спинов, что ли?
2: Ну вот если очень... Там разные происходят. Да. Там они еще прецессируют вот эти спины. Да. То есть, там когда что-то у меня такие хэштеги «Ларморовская частота». Да, да. Вот, мы делали лабу.
1: У меня появилась идея.
0: Вопрос удивительный. Нет, это кванты на квантах.
2: Это кванты на квантах. Там несколько, по-моему, нобелевских даже премий, собственно. А, и по медицине за МРТ, и, собственно, за ядерный магнитный резонанс.
0: Да. Нет, а там еще спяток нобелевской премии люди, которых об МРТ вообще не думали и знать не знали.
2: Да,
0: совершенно
2: да,
0: верно, за фундаментальную науку.
2: И это поразительный прибор.
1: Славу квантовой механики поете, да?
0: Нет, мы славу квантовой механики часть нашего понимания мира, а технологии – это интерфейс науки и общества. Так что мы славу поем всему сразу. Подожди, ты что, против?
1: Нет, я за. У меня идея нового опыта появилась.
0: Давай.
1: Знаете, что перелетные птицы, гуси, там, когда летят куда-нибудь в теплые края, они ориентируются не только по звездам, но и по магнитному полю Земли.
0: Но вот есть идея, что не доказано, то ли квантовый механизм, то ли нет.
1: Подождите, оно слабое, но гуси его чувствуют. Да. А никто не пробовал гуся в эту самую катушку в МРТ засунуть, там же поле в тысячи раз мощнее. Что будет с гусем? Что он почувствует и как будет ориентироваться в этой ситуации? А?
0: Ну, ориентироваться надо с гусем договориться, чтобы он лежал там
2: тихо.
0: Что он 15 минут пролежал там тихо.
2: Мне кажется, плохо ему не станет, потому что все-таки это не, ну, ощущения нелинейные. Вот, и у него там не сойдет с ума, он, наверное.
0: Кто его знает? Но ты упомянул эту историю из границ того, что постоянно обсуждается как квантовый эффект в природе, и поскольку мы не все знаем, и тут правда не до конца все ясно, а я уж точно не специалист ни в одной из этих областей, поэтому точно сказать не могу. Это то, что птицы используют квантовые эффекты для ориентации по магнитному полю, раз, и то, что фотосинтез использует существенно квантовый эффект. Не в том смысле, что вся химия квантовая.
1: Химия, конечно.
0: Нет, не в том смысле, что мы тоже, понимаешь, мы как бы состоим из атомов и молекул, и все они соединяются благодаря квантовым эффектам, но там какой-то прямой квантовый эффект, прямо вот какой-то непосредственно квантовый эффект. И еще что есть? Еще есть квантовые мутации, квантовые прохождения сквозь стену в квантовой механике возможно. Протон в ДНК может с некой вероятностью, есть некая вероятность, известная таких мутаций, они отслежены и все. Он может оказаться по другую сторону некоторого потенциального барьера, и тем самым изменяется. А дальше буква, которая записана в виде основания, она там от ЭГЦ, становится другой, да, и возникает ошибка в, надеюсь, что легкая в генетическом коде.
2: Даже нуклеотиды отличаются только одним атомом, что ли?
0: Не одним, конечно. Нет, не одним, но они там буквально в одном 15.
2: Туннельный эффект.
0: В одном 15, в другой там 16, или в одном 17, вот как-то так. Их можно так испортить, что он окажется по другую сторону и начнет и вызовет нежелательные последствия. Это редкая вещь. Вероятность этого как-то, не знаю, посчитана или экспериментально определена, она не очень высока, но эти мутации есть.
1: Интересно. Поэтому древние ДНК невозможно по нему восстановить организм. Там какого-нибудь мамонта.
0: Но, может, когда... не только поэтому. Она портится, я думаю, от химических воздействий сильнее, чем от этого.
1: Чем от квантовых.
0: Да, да. Квантовая механика тут...
1: Это так.
0: Ну, хорошо, да. Очень хочется открутить. не имеет отношения к квантовой механике, которую мы в данный момент представляем, но очень хочется открутить слона в мамонта для начала.
1: Да, да.
0: Вот. Изменять, откручивать ДНК ему. Но это другая история совсем. Но повторюсь, значит, лазеры, например, позволяют манипулировать отдельными атомами. Это, конечно, не на кухне и не нужен тебе для приготовления завтрака, но это некое тоже достижение.
1: Это искусство или это технология? Она что-нибудь позволяет создавать новое? Но ты научился перемещать отдельные атомы. Можешь из них нарисовать...
0: Или знаешь, эта премия была за медицину.
1: То есть?
0: По медицине.
1: Полезно.
0: Я не знаю подробности. Но если наверняка полезно. Раздали им по медицину за лазерный пинцет, то, в общем, хорошее дело.
1: Ну, обычный пинцет тоже.
2: Датчики дыма. Там может использоваться лазер. Насколько...
0: Ну да.
2: Я знаю.
0: Да.
2: Если дым пойдет, там рассеивается свет лазера,
0: он точно
2: на датчик меньше
0: дойдет. На
2: о, полезная штука.
1: Полезная штука.
2: Слава
1: квантовой механике.
2: Какой-то таких-то супер, каких-то мощных, таких, что в каждом доме должен быть лазер. Может быть, мы сейчас не придумаем
1: такие. Но датчик дыма должен быть в каждом
2: доме. Но какие-то мелочи там, сям, треть, пятая, то, наверное, наберется много.
1: То есть в нашей жизни квантовая механика существует. Даже если мы не понимаем ее сути, она работает.
0: Нет, она удивительна, она изнутри обеспечивает наше существование, поскольку только благодаря ей атомы существуют.
1: Ну, это да. Как же мир так рационально устроен, так идеально настроен? Кто-нибудь может ответить на это?
0: Мир настроен?
1: Ну, а как же?
2: Вот это очень хороший вопрос. Вот я сейчас как раз делаю ролик на эту тему.
0: О! Так, спойлеры, пожалуйста, побольше спойлеров.
1: А можно ли другие миры представить себе, настроенные иначе, но тоже дающие возможность жизни?
2: Про тонкую настройку Вселенной. В общем, суть такая, что... у нас есть какие-то физические константы, значит, скорость света, это постоянная планка, гравитационная постоянная, что там, заряд электрона, масса частиц всех кварков, значит, там у нейтрино даже масса есть, что еще там, как константы различных взаимодействий, то есть там постоянная тонкая структура, и, в принципе, для каждого взаимодействия можно так вот эту альфу, да, там вычислить, я так понимаю. Ну вот, и вопрос, а почему они именно такие, они какие-то, другие. Он открытый, он непонятный, но еще больше удивляет то, что если мы их какую-то параметр, какую-то константу чуть-чуть поменяем, то тогда наша Вселенная типа развалится. Вот, например...
1: Не надо так говорить, станет иной.
0: Не-не, ну жить
2: вот будет именно, нельзя. Вот, жить вот, будет именно, жить что, будет нельзя. Вот именно, что...
0: Ну, жизнь, это не-не-не. Нет,
2: ну ладно, нет, пространство...
0: Нет, жизни некому спрашивать.
2: Но она будет сильно другой. То есть, вот как бы это как вот эффект бабочки, да, что мы какое-то маленькое воздействие делаем, а потом это накапливается, и все превращается в непредсказуемые последствия приводит. Здесь, наверное... Похожая штука, что вот, допустим, если массу протона увеличить на 0,2%, то тогда он будет тяжелее нейтрона, да. И тогда уже протоны будут нестабильными, в свободном состоянии будут распадаться среднее время жизни 15 минут, по-моему.
0: Да-да, полетят электроны всюду, позитроны, которые проангулируются электронами, и в мире останутся одни нейтроны.
1: Полчаса назад вы говорили, что в квантовой механике нет ничего четко определенного.
0: Нет, мы такое, это ты говоришь, это ты говорил. Я протестую, у тебя сегодня жесткое настроение с утра, ты сегодня как вот не заладилось, так ты и свое. Мы такого не говорили, это ты говорил.
1: А константы флуктуируют, они могут меняться, и тогда мир может вдруг стать иным.
0: Ух ты.
2: Да, вот хороший вопрос.
0: Мы не знаем, почему константы такие. И мы не знаем, как Вселенная знает про эти константы.
2: Да, но вот судя по наблюдениям, и так как мы не знаем природы возникновения этих констант, единственное, что у нас остается, это экспериментальное наблюдение. И вот за всю историю наблюдений пока отклонений не найдено.
1: Ты имеешь в виду наблюдения в лаборатории?
0: Дирак задался этим вопросом, мы пытались как-то, глядя на космос, узнать, были ли, не знаю подробностей, были ли раньше другие значения
1: константа. Я знаю подробности. Ну, лучи света, приходящие от квазаров, просвечивают практически всю Вселенную.
0: Да.
1: И мы видим по положению спектральных линий, что там далеко-далеко, значит, в далеком прошлом, атомы устроены точно так же, с теми же спектральными свойствами, те же кванты излучают, те же поглощают и так далее. Вот это говорит о том, что на протяжении, по крайней мере, 10 миллиардов лет, константы, основные константы физические были такими же.
0: Да, но если бы, как Дмитрий говорит, некоторые вещи были бы слегка, ну, так, не совсем чуть-чуть, но так слегка изменены.
2: Ну, про массу то это Вселенная это
0: могла
2: такое,
0: бы, да, если бы гравитационная постоянная была больше, то звезды горели бы быстрее, и мы могли бы здесь не завестись.
2: А еще
0: не успели бы, не успели бы.
2: А еще может быть такое, что Вселенная расширялась, а потом, так как гравитация сильнее, то тогда из-за гравитации она начала бы сжиматься
0: количество,
2: обратно.
0: Количество темной, темное, количество материи и темной
1: энергии. Как нам повезло, это случайность.
0: Нет, смотри, есть, чему нас учит вот ньютоновская картина мира, что есть физические законы, а есть что-то типа начальных условий. Вот закон, что эллипсы. Ну, там, я не говорю о влиянии планет друг на друга. Вот одна планета летит вокруг Солнца, это эллипс.
1: Раньше говорили закон, что дышло, а у тебя закон, что эллипс.
0: Эллипс – это следствие закона тяготения Ньютона и ньютоновских уравнений движения, которые тоже есть закон природы. А теперь. Почему эллипсы именно такие? А это Ньютон за это не отвечает. Это отвечает за то, как сложилась история Солнечной системы. И если бы, например, предположим, что в нашей Солнечной, в некой звездной системе, они были бы страшно эксцентричны, то есть она приближалась бы к Солнцу, потом далеко бы уходила и снова к звезде, снова приближалась бы, жизнь бы там не завелась. И мы бы там не задавали бы вопроса. Вот такие, мы бы там такие беседы не вели, и поездов бы там не было. Вот,
1: и они бы не летали.
0: Вселенной путешествуют, тем более, да. И эту мысль иногда переносят на это рассуждение, ну так, со скрипом переносят на эту идею Вселенной. Если бы Вселенная была другая, то мы бы там не завелись и не задавали бы этого вопроса.
2: Антропный принцип это?
0: Да, это называется слабый антропный принцип. Угу.
1: Ничего себе.
0: Кому из вас он нравится? Мне я
1: не очень.
0: Я как-то не могу выработать свое эмоциональное отношение к нему.
1: Физик хочет причину найти, да?
0: Да, но еще раз. Хотя конкретная причина того, что Солнечная система, в ней вот столько планет, и они, у них вот такие радиусы, конкретные причины, конечно, есть, они не возникли вот так по щелчку пальцев. Тем не менее, это не закон природы. А Кеплер думал, что это закон природы, и он пытался, он уже не знал, где кончается то, что является законом природы, а что нет. Он сформулировал три закона своих, которые замечательные, и искал четвертый, который описал бы ту уникальную единственную Солнечную систему и расстояние планет от Солнца. Он тоже считал, что это закон природы. Сейчас мы на это смотрим свысока, никогда не нужно смотреть на гениальных предшественников свысока, и мы знаем теперь, что это не закон природы. Но может быть, но когда мы переносим это же рассуждение на всю Вселенную, ну, нам как делается не так легко рассуждать, как глядя на Кеплер свысока.
1: Угу. То есть форма и распределение орбит – это в каком-то смысле результат эволюции.
0: Да, там, ну да.
1: Тут Дарвин в компании с Кеплером мог бы объяснить.
0: Ну, эволюции, развитие, эволюции. Смогли. Да, выжили, и люди завелись там, где смогли. Эволюции в широком и смысле. Не, прилетела какая-то звезда, внесла какие-то возмущения. Большие планеты мигрировали из области, где сейчас Меркурий, куда-то еще. Земля осталась вот здесь. Ну, какой-то набор каких-то явлений, которые...
1: Случайно.
0: Которые, ну, в некотором смысле случайные, И они не регулируются фундаментальными законами. И отсюда удивительный вопрос. Значит, эти вот константы Вселенной, они регулируются чем-то фундаментальным или нет? А если нет, то тогда где другие Вселенные, в которых они другие? И это хороший вопрос, вот, на который Дмитрий умеет отвечать.
1: А мысли о Творце никогда физиков не привлекало? Ведь кто там, лезвие Оккама говорит, лезвие бритвы, вот это вот принцип, ищи самое простое определение, объяснение. А, казалось бы, самое простое объяснение тонкой настройки Вселенной, что ее кто-то тонко настроил.
0: Да, же? Так, просто конечно, люди, да? Конечно, предлагают просто такое.
1: Почему она не работает?
0: Значит, не работает.
2: Ну, а потому что это тривиальное объяснение, да. И
1: слишком простое.
2: Тут просто, ну, на этом можно и закончить, что да, вот.
0: Это объяснение, творец, которое никуда не ведет.
2: Да, оно еще не фальсифицируемое, соответственно, чем мы это будем обсуждать?
0: Не фальсифицируемое, на всякий случай,
1: не проверяю.
0: Это означает, что его нельзя экспериментально подтвердить или опровергнуть.
1: Ну, ищите, да, Творца. А многие говорят, что я его уже нашел.
2: По определению получается, то только мы это за того не получается, что это невозможно проверить, обнаружить, найти. И ну, это нельзя рассматривать как научную теорию.
1: Ладно, повернем, наверное, это так, от религиозного направления.
2: То есть она уже есть, и с ней больше ничего не нужно делать.
0: Здесь дело не столько религиозного, просто в том, Что такое научный метод? Потому что можно было бы сказать, что вот то, как создано Солнце, это результат Творца, пока мы вообще не знали, как оно горит. А мы долгое время вообще не знали, почему оно горит. Сейчас мы знаем, что там ядерные реакции, причем знаем подробности и знаем, какие вылетают нейтрино. Дальше можно было бы спросить, там, почему галактика так сформирована. Вот, ну, значит, там, где мы останавливаемся в ответах, там можно сказать, значит, давайте больше не будем ни о чем рассуждать, не будем ничего объяснять, постулируем это и скажем, это потому что, ну, потому что. Это то же самое, что сказать, что создатель так сделал.
1: Но это не наука.
0: Вот, это, нет, это не научный метод, потому что это объяснение фактически говорит, я принимаю то, что есть, и я больше не задаю вопросов. Ну, это кому-то психологически, многим людям в ответ на сложные вопросы, психологически это гораздо легче, и это их истинное, их личное право, и там они что хотят, то для себя и выбирают, как они думают. Но с научной точки зрения это не ведет ни к каким дальнейшим изысканиям, поискам и так далее. Эти изыскания и поиски могут очень долго быть неуспешными, и я думаю, что могут, в принципе, оказаться в ситуации, где они очень-очень-очень долго не будут успешными. Ну, в каком-то смысле никогда в отношении там, жизни, может быть, нескольких людей, нескольких поколений. Но, тем не менее, научный метод, как мы его понимали до сих пор, он не так. Он работает таким образом, что я ищу более причины, я ищу объяснение, не сводящееся к констатации того, что есть.
1: И он полезен, такой метод, он оправдал себя, да, поэтому мы его придерживаемся, и нет, пока ну, он прости, работает. Значит,
0: ну, что значит оправдал? Ну, у нас технологическая цивилизация, да, вот. И это все создано в рамках, вот вся наша технологическая цивилизация, дома, транспорт, лекарства, средства связи, отопление, освещение, коммуникация, это я уже сказал, все создано в рамках этого метода.
1: Угу. Поэтому надо и дальше работать, придерживаясь этого метода.
0: Ну, мы не знаем, сколько он продержится, и насколько это будет, насколько познание, насколько наши возможности узнавать, насколько сильно мы можем расширяться. Ну, например, вот мы говорили про квантовую гравитацию. Может быть, у нас никогда не будет теории квантовой гравитации, потому что из теоретических соображений недостаточно, а эксперимент мы поставить не можем, потому что нам нужны такие условия, которые создать не то, что не в наших силах.
1: Ну, природа их создала. Ну,
0: нет, природа их создала один раз, там, либо там внутри черных дыр, куда мы не можем заглянуть, либо в очень ранней, на очень ранней фазе Вселенной. Чем мы, собственно, занимаемся? Мы по тонким следам раннего состояния Вселенной пытаемся воспроизвести, угадать, что было. Но это сложно, потому что эти следы давно заметены, там вся истоптана в некотором смысле, все перемешалось с тех пор во Вселенной, вон все движется, все беспокойно.
1: Но мы проникаем все ближе и ближе к началу и узнаем все больше и больше. Мы же не стоим на месте, правда? Мы все время движемся к началу эволюции.
0: Ну, я меньше оптимист, чем ты. Например, в теории элементарных частиц у нас есть стандартная модель, мы знаем, что она не полна, и у нас есть прекрасный математический кандидат на то, как она могла быть расширена. Но они дают разные физические следствия. Эти следствия хорошо проверить на эксперименте. Но наших коллайдеров не хватает для того, чтобы это проверить. И может быть, мы не знаем. Может быть, коллайдер в 5 раз более мощный, все равно не даст ответа. Мы не знаем. Поэтому, может быть, мы надолго останемся с отлично работающей теорией, про которую мы точно знаем, что она описывает не все на свете. Ну, вот так устроена наша физическая теория. Она предсказывает кучу всего. Прямо кучу всего предсказывает. Но если бы эти предсказания на текущих экспериментах расходились бы с этими экспериментами, мы сказали бы, ага, вот где нужно ее подправлять. А она так хорошо сформулирована, что не расходится.
1: Тогда зачем вам тратить деньги на новые коллайдеры?
0: Это аргумент, из-за которого, возможно, они никогда не будут построены или будут построены очень нескоро. Угу. Потому что это некое удовлетворение человеческого любопытства. В данном случае удовлетворение человеческого
1: любопытства. Человечество может сказать, все, ребята, хватит. То, что вы понаоткрывали, достаточно для того, чтобы нашу комфортную жизнь обеспечивать, поддерживать и так далее, коммуникации всякие. Не тратьте больше деньги на копание внутри атома.
0: Слушай, там, но так происходит по разным другим поводам. Там люди 6 раз высадились на Луне, после чего сначала Аполлон-20, потом 18-19 были сокращены, а потом умонастроение Никсоновской администрации Никсона было такое. Нам не нужно ничего, кроме низкой околоземной орбиты. На ней будут наши спутники Цезию, и дальше нам вообще ни нафиг не нужно. И все, и все про все забыли. Ровно та же самая история, просто перестали давать деньги. Хотя, если бы это вряд ли было бы возможным. Но ведь в то время по темпам того, как, с каком темпе осваивался космос, всерьез обсуждалось, что к концу 20 века люди достигнут Марса.
1: Да.
0: И при тех если бы продолжался тот уровень трат, я не думаю, что эта задача нерешаемая. Ядерные двигатели были на мази, которые тоже закрыли ровно по этой причине, потому что нам ничего, кроме низкой околоземной орбиты, не нужно, а химические ракеты туда отлично летают.
1: Но это было верное решение, да, приостановить прогресс в этой области, чтобы делать новые автомобили, новые микроволновки.
0: Но это сложный вопрос.
1: Сложный, да?
0: Да.
1: Но физики хотят вглубь, а астрономы вдаль. И нас не остановить. Мы это все равно, правда. Даже если не будем получать хорошее финансирование от государства, мы найдем средства от любознательных, богатых людей, от каких-то меценатов, будем жить впроголодь, но все равно будем копаться в научных тонкостях устройства этого мира, правильно?
0: Поэтому, дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться и делать другие прекрасные действия.
1: Поддерживайте науку.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем сегодняшний эфир. Напоминаю, что мы в рамках проекта «Научная станция» выходим в эфир дважды в неделю, по средам и субботам, на каналах «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео». И сегодня у нас по скриптум, и я с удовольствием представляю второго нашего ведущего. И это Александр Соколов, редактор «Антропогенез.ру». Привет, Саш.
2: Привет, Гоша. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, сегодня постскриптум. Наверное, вы уже знаете, что такое постскриптум. Это значит, что докладчики форумов «Ученые против мифов» отвечают на вопросы, которые накопились к видео их выступлений, то есть те вопросы, которые появлялись в комментариях, и, конечно, те вопросы, которые задаете вы по мотивам интересных докладов предыдущих форумов. И сегодня у нас очень интересный гость, доклад которого был аж в феврале 2019 года на форуме «Ученые против мифов 9. Но доклад был такой эпохальный и, я бы сказал, фундаментальный, потому что он касается темы очень многих мифов и вообще областей лженауки, связанных с наукой история. Докладчик Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории СПБГУ, выступал он на тему «Может ли историк узнать, как было на самом деле? Разрушаем заблуждение о самой неестественной науке». Вот такой был доклад, от которого, так сказать, там у многих комментариев там прямо искры летели, можно сказать. И сегодня, наверное, тоже будут лететь искры, я надеюсь. Но такие, конечно, положительные.
1: Да, я сразу хочу обратить внимание наших зрителей, что следующий форум «Ученые против мифов», он 13-й под номером, но на самом деле 14-й по счету, так получилось, состоится уже в конце этого месяца, 31 октября и 1 ноября. Уже можно на него регистрироваться. Сейчас, я надеюсь, ссылка появится в чате. И на второй день форума у нас состоится финал премии ежегодной «Почетный академик Урал». Как раз сегодня у нас определилась тройка финалистов. Я надеюсь, что в чате появится также ссылка на

0: сегодняшнего эфира. Сейчас я хочу еще передать слово Саше, который у нас вел предыдущий эфир. В субботу это было.
1: Да, потому что у нас авторы лучших вопросов получают подарки, призы. И в прошлый раз у нас был один автор лучшего вопроса, которому достанется книжка моего авторства «Странная обезьяна». И этот человек, это Илья Владимирович, который задавал вопрос по поводу экспериментов Тура Хейердала на острове Пасхи. Илья Владимирович, напишите, пожалуйста, Георгию по контактам, которые должны появиться в чате, и получите мою книгу с автографом и с моей благодарностью.
0: Ну а теперь, я думаю, что настало время перейти, собственно, к сути сегодняшнего нашего эфира и начать задавать Кириллу Борисовичу вопросы. И начну я с тех вопросов, которые мы отобрали из комментариев. И первый вопрос, длинный вопрос, там вообще много таких длинных развернутых вопросов, задает зритель, подписавшийся Майк Корн. И звучит он так. Историческая наука не оперирует проверяемыми данными, согласно Бэкону, и повторяемыми экспериментами, ибо машину времени никто пока не изобрел. Она оперирует источниками. Поэтому с легкостью необычайной фальсифицируется. Не спорю, есть система перекрестных источников, есть археология, есть, наконец, попытки повторения исторических технологий. Но все эти дисциплины не приближают историю к классическому определению науки от слова ни разу. Итак, где у нас историков хотя бы два пункта? Проверяемость данными, орфография сохранена, повторяемость в эксперименте, третья составляющая, фальсификация, достижима легко. Вот, Кирилл Борисович, такой вопрос.
2: Ну, спасибо за то, что я могу участвовать в этом стриме. Это всегда очень приятно, когда есть обратная связь. Спасибо организаторам антропогенеза за то, что есть такой проект, потому что современная наука нуждается в защите, в общем, любая наука. Мы видим, что, будь это, ладно, несчастная история, которую списали там, в неестественные науки, у которой нет эксперимента, так самые, что ни на есть, экспериментальные науки, типа физики, подвергаются атаке, как бы сказать, невежд не менее остро, чем не менее рьяно, чем историческая наука. Можно тут же и биологию вспомнить, можно вспомнить и физику, и химию, и, в общем, любые дисциплины. Но история, ну, поскольку я все-таки на этом поле немножко больше знаю, чем по физике, то начнем ответ на вопрос об истории. Собственно, сам автор вопроса фактически на него ответил, потому что он перечислил те основные сферы, в которых историки могут так или иначе добывать то, что принято называть проверенными фактами. И если мы начнем более детально этот вопрос разбирать, упоминается археология. Но вот археология сейчас – это уже раздел исторической науки, которая практически стала естественной наукой. То есть по старой памяти археология, ну не то, что по старой памяти, нет, это действительно археология является органической частью исторической науки, несомненно. Но сама эволюция археологии за последние 100 лет показала, что показала то, как якобы гуманитарная наука постепенно превращается в то, что мы привыкли называть естественной наукой. Современная археология работает с методами датирования, основанными на физических данных или на данных биологии. Ну вот дендрохронология – типичный пример. Датировки по годичным кольцам деревьев, основанные на материале, накопленном биологами. Последние десятилетия археология исключительно широко использует генетику в качестве своей, ну, сказать, инструменты генетики используют. Я вот напомню, что, например, буквально несколько лет назад было обосновано существование 4-й проторасы людей наряду с кроманьонцами, древними белыми людьми, древними европеоидами, гримальдийцами, древними негроидами, людьми со стоянки Афонтова гора 2, это древние монголоиды, появились еще денисовцы. Это, ну, предполагается, что это какие-то древние австралоиды. Но там не совсем понятно, есть ли у них прямые потомки, но во всяком случае это 4-я протораса.

0: а она была реконструирована по одному зубу. Ну, потому что смогли генетики, используя этот материал, расшифровать ДНК этой протарас. Вот, пожалуйста, если бы 50 лет назад этот зуб нашли, то невозможно было бы о нем почти ничего сказать. И даже было подозрение, что это неандертальский зуб. А сейчас современные методы позволяют сказать, что это зуб, принадлежавший к особому, особой расе древних людей современного вида. И в этом смысле археология является точной наукой. Понятно, что она оперирует данными геологии, она оперирует данными там, ряда точных наук, той же палеоботаники и так далее, и так далее. То есть выводы, которые делают археологи, они являются, ну, как бы сказать, научными с точки зрения критериев такой как бы обывательского подхода к естественной науке. Значит, дальше мы можем разобрать таким же образом другие сектора современной исторической науки. Но существует такое понятие «вспомогательные исторические дисциплины», или лучше их называть, конечно, «специальные исторические дисциплины». Но это такие классические, например, дисциплины, как нумизматика, которая изучает древние монеты, там, предположим, палеография, которая изучает развитие почерка и средств письма. Это, ну, сейчас десятки насчитывается таких дисциплин, ну, предположим, вексиллология, которая занимается историей знамен, геральдика, историей гербов. Ну, можно долго перечислять. На самом деле есть такой железный закон. Сначала появляется отрасль человеческой деятельности в виде коллекционирования. Затем, по мере накопления эмпирического материала, эта область коллекционирования становится специальной или вспомогательной исторической дисциплиной. И, наконец, она настолько накапливает много оригинальных методов, что превращается в раздел исторической науки. Вот с археологией произошел такая метаморфоза произошла. В XVIII веке археология – это собирание каких-то древних любопытных вещей. За 19-20 век она превратилась сначала в специальную историческую дисциплину, ну а теперь практически в самостоятельное направление. Причем это, кстати, подтверждается чисто формально. Юридически сейчас недостаточно иметь диплом просто историка, чтобы проводить археологические раскопки. Нужно иметь специальное образование. В противном случае вам наши службы охраны памятников не выдадут открытый лист на право производства раскопок. Таким образом, даже юридически археология оформлена в особую науку. Так вот, эти самые специальные исторические дисциплины обладают также целым рядом методов, позаимствованных у точных наук. Но я могу привести такой пример, скажем, говоря о нумизматике, анализ примесей к серебру в монетах времен арабского халифата. Это монеты, арабские дирхемы знаменитые, которые были главным платежным средством на Руси в IX-X веках. Благодаря анализу примесей удалось установить, что серебро, из которого они были сделаны, в основном было добыто в Средней Азии. И даже если на этих монетах стоят имена правителей других регионов халифата, ну или распавших государств, возникших на руинах арабского халифата, то это серебро среднеазиатского происхождения, что позволило по-новому взглянуть на, ну скажем, торговые пути и процессы в этом направлении в арабском мире 8, 9, 10 веков. И такого рода методы естественных наук очень широко применяются в этих специальных исторических дисциплинах. Ну и, наконец, если говорить о чистой истории, ну, собственно, чистая история – это в основном работа с письменными источниками, хотя существует, ну, по меньшей мере, десяток типов исторических источников, кроме письменных. Это изобразительные, и этнографические, и даже электронный документ. Это уже особый тип исторического источника, поэтому каждая ваша смс-ка, если она проживет какое-то время и окажется в руках историков, она станет источником таким же точно, как кости австралопитека или как древнерусские летописи. При этом, ну, я бы сказал, что трудно будет, я уверен, что Инстаграм станет одним из ценнейших источников, потому что он позволяет еще и визуальный ряд проследить жизни современного человека. и через каких-нибудь 50 лет это станет крайне актуально. И более того, возникнут особые инструменты, программные продукты, которые позволят анализировать огромные объемы информации электронной, ну, в социальных сетях, там, где угодно, в электронной переписке, в мессенджерах, которые будут облегчать историкам работу с этой информацией. Потому что проанализировать миллиарды сообщений человеку вряд ли будет по силам. Поэтому история еще и присвоит себе методы программирования в качестве каких-то специальных своих методов. И это лишний раз будет лишним подтверждением того, что история не отделена от так называемых естественных наук какими-то непроходимыми барьерами. Так вот, если брать даже письменные источники, и даже не просто письменные источники, а древние письменные источники, которых мало, то если профессионально на них посмотреть, то мы увидим, что их на самом деле много. И даже если мы не будем брать письменные источники 18, 19, 20 века, а объемы их чудовищны. И анализ этих источников как раз и позволяет провести настолько глубокую перекрестную проверку данных, что о возможности фальсификации даже мысль появиться не может. Возьмем самый проблемный блок – это письменные источники Средневековья, там, раннего Средневековья, предположим. Вот это вот тема фальсификации летописи, там, предположим, при Иване Грозном. Но если мы посмотрим на количество списков этих летописей и объемы этих текстов, то мы увидим, что это, по меньшей мере, сотни списков, каждый из которых, если его текст напечатать в виде книги типографским способом, получится книга такого стандартного книжного формата толщиной 2-3 пальца. То есть это книга, в которой будет там 300, 400, 500, а то и 1000 страниц, в зависимости просто от памятника. Они действительно велики по объему. И дальше высказывается такое мнение, почему нельзя было посадить там 1000, предположим, каких-нибудь засекреченных таких работников, которые бы уничтожали одни летописи, писали другие летописи. Что стоило Ивану Грозному там найти 1000 грамотных людей для этого? Так вот, Ивану Грозному как раз для этого пришлось бы обезлюдить весь государственный аппарат русского государства того времени, то есть всех чиновников, которые были, бросить на эту работу и забыть все остальные области государственного управления. Налоги перестать собирать, перестать войска формировать, перестать крепости строить. И вот все силы чиновников использовать только для этого. Еще и всех грамотных купцов пришлось бы оторвать от торговых операций и тоже посадить в качестве помощников заниматься этим делом. Потому что если оценить количество людей, причастных в каждый конкретный момент к работе с летописями, это будет крайне небольшое число людей, это несколько десятков в лучшем случае уже в хорошем развитом бюрократическом аппарате 16-18 века. То есть, чтобы проделать технически эту работу по переписыванию летописи, Ивану Грозному, я не вижу такой возможности технически просто, и даже не могу себе представить, как бы это могло быть сделано. Просто из-за небольшого количества людей, чьей специальностью было писание и переписывание текстов. Я уже не говорю о составлении текста, потому что одно дело писать бюрократические бумажки, а другое дело писать летописный текст. Для этого нужна была очень большая тренировка и подготовка. И даже современному человеку, имеющему высшее образование, скажем, спародировать летописный текст непросто. Ему придется специально готовиться для этого. А в те времена не существовало ни университетов, ни даже средних школ, в которых можно было получить, ни исторического факультета нашего. И даже Московского университета исторического факультета не было. Хотя между нами всегда происходит такая ритуальная вражда между истфаками Петербургского и Московского университета. Мы всегда придерживались немножко разных взглядов. Но вот даже их не было. И таким образом, всякий, кто прикасался к письменным источникам, для него сразу же очевидна абсурдность мысли о возможности их масштабной фальсификации. Опять же возникает вопрос, а что было делать с сообщениями о русских делах, и с теми копиями русских летописей, которые оказались в Великом княжестве Литовском, например? Ну, понятно, что, скажем, в Испании, Франции русские летописи не попадали, безусловно. Но Великое княжество Литовское в Польшу они попадали в большом количестве. И из западно-русских земель, из земель бывшего Великого княжества Литовского, происходят десятки списков русских летописей 15-16 века. И они ложились в основу местных летописей. То есть Иван Грозный должен был дотянуться и до этих каким-то образом источников. Как бы он это технически сделал? Ну а если мы возьмем Европу, Россия это была немножко на отшибе в это время. В XVI веке. И Россия в силу того, что она была довольно отдаленной, не очень большой, не очень сильной страной, не очень интересовала европейцев. А если взять, скажем, Италию, Францию или Англию или Южную Германию, которые были в центре европейских событий, начиная с Римской империи и заканчивая сегодняшним днем, то количество различных текстов об истории той или иной страны, которые оказались в другой стране, было крайне велико. То есть тогда придется нам с вами представить ситуацию мирового заговора, который охватил весь цивилизованный мир, ну, европейский, во всяком случае, потому что фальсификация китайской истории масштабная я пока не читал. Возможно, это в китайском интернете все это происходит, но у нас пока про это не писали. О фальсификации династийных историй средневекового Китая. И тогда придется представить себе вот какую-то, ну, не знаю, какой-то орден, насчитывающий сотни активно работающих членов в течение десятилетий, которые зачем-то переписывают историю. Ну, а главное, на вопрос «зачем?» тоже ответа никакого нет. То есть если у нас существует эта гипотеза о том, что на самом деле Орда существовала и была там русским государством, а Московское княжество от нее откололось и ради этого переписало историю, то что же произошло во Франции, в Англии, в Италии, что заставило эту историю переписывать? То есть, в общем, ну, исходя из всего этого, там мысль о фальсификации истории, фальсификации даже средневековых письменных источников представляется абсолютным абсурдом. Тем более, что в последнее время мы имеем дело с техническими методами, которые позволяют усилить некоторые позиции историков. Например, тут не так давно начались исследования цветочной пыльцы, которая сохранилась в составе печатей восковых на средневековых документах. И, например, это анализ этой пыльцы позволяет локализовать место производства воска, который попал на эту печать. Сейчас происходит любопытное исследование попытки извлечь геном овечек из волосяных луковиц, которые остались в пергамене. Ну, потому что волосяные луковицы не до конца удалялись при обработке пергамена. И эта работа успешно сейчас реализуется, и, скажем, это позволяет выяснить, с какого региона были овечки, значит, на коже которых потом были написаны те или иные тексты. Но это, безусловно, невозможно, установив геном овечки, бедной, ободранной, сказать, что это делает фальсификацию источников невозможной. Безусловно, нет. Люди, которые в это верят, будут продолжать в это верить и дальше. Но это лишний пример того, как даже в сугубо традиционной области исторического исследования, в исследовании текста вторгаются точные науки. Ну не то, что нет, вторгаются, это я так для красного словца сказал. На самом деле происходит нормальный процесс междисциплинарного взаимодействия и превращения отдельных наук в единое поле человеческого знания, которое связано тысячами нитей крест-накрест, и которое дает единую картину мира.
1: Саша, тебя не слышно. Включи, пожалуйста, микрофон.
2: Да, извините.
1: Спасибо, Кирилл Борисович. Саша,
2: хотел бы сказать, что вы ответили, наверное, сразу на серию вопросов, которые были, охватив там ряд вещей, связанных именно вот с темой фальсификации истории. Я хотел только уточнить по поводу денисовца, что по современным данным это не отдельная раса, это отдельный вид. То есть речь идет об отдельном виде.
0: Это даже на уровне неандертальцев.
2: Нет, это на уровне неандертальцев, абсолютно верно. То есть здесь речь идет не о расе новой, а о отдельном виде человека. То есть помимо неандертальцев и древних сапиенсов, кроманьонцев, таким образом выделяется еще вот этот третий вид, который предполагает, может, это какие-то поздние гидельбергские люди, вот какие-то потомки синантропов. В общем,
0: трудно... это еще лучше, я бы сказал.
2: Да, вот по ДНК исключительно.
1: Спасибо. А я тогда продолжу пока что задавать вопросы. Значит, следующий вопрос мы перескочим, потому что, в принципе, Кирилл Борисович на него, можно сказать, ответил. Наш постоянный зритель «Пирожок с ковидлом», так он подписывается, поддерживает наш стрим донатом и говорит, что это не на переписывание истории. Спасибо вам. А вот комментатор Тони Арти говорит примерно следующее. Про летописи и их списки. Это средневековый блокчейн какой-то? Я, честно говоря, не очень понимаю, что он имел в виду.
0: Мне кажется, я уловил даже идею вот этой ассоциации. Ну, действительно, насколько я понимаю, значит, электронные деньги вырабатываются множеством компьютеров, которым это сложно делать. То есть вся идея в том, чтобы много мощностей было брошено на выработку электронных денег, но точно так же, как много сил тратится на добычу золота. Поэтому золото дорого. Если бы золото было дешево добывать, оно не было бы дорогим, оно не стало бы эквивалентом стоимости. Значит, соответственно, видимо, ассоциация в том, что вот процесс переписывания летописей делал их чем-то вроде такого блокчейна. Но я готов признать, что это может быть в какой-то степени уместная ассоциация, потому что действительно очень важной особенностью функционирования летописи как явления было то, что ее постоянно переписывали. Причем здесь вот человеку электронного нашего века даже легче, может быть, понять нашего средневекового собрата, нежели чем человеку, который жил в эпоху печатной книги. Потому что печатная книга существует, в принципе, в неизменном виде. Вот ее напечатали, и ее дальше можно сжечь, можно порвать, но нельзя ее изменить сущностно. А летописный текст, рукописный текст в целом, точно так же, как и электронный текст, можно было менять по ходу дела. И вы могли взять трактат Аристотеля, вставить в него свои мысли, например, и выдать их за мысли Аристотеля. Кстати говоря, и представление о славе средневекового человека было немножко другое. Современный человек хочет, чтобы его имя везде звучало, а средневековый человек хотел, чтобы его мысли звучали и готов был для этого пожертвовать своим именем. То есть древний автор мог назваться именем авторитетного какого-то мыслителя, того же Аристотеля. И поэтому историки называют таких авторов, там, скажем, псевдо-Аристотели, если доказано, что это точно не Аристотель, но мы не знаем имени этого человека. Но поскольку в те времена представление об авторитете прошлого было абсолютным, и существовало представление, что в прошлом была вся мудрость, все величие, а мы вырождающееся поколение, которое питается крохами, значит, былой мудрости и былого величия. Но это, кстати, воспитывало скромность, между прочим, в людях. И, может быть, даже это было неплохо. Но, во всяком случае, лучше, чем гипертрофированное «я» многих современных деятелей. Но, в любом случае, летопись, ну, как бы сказать, ценность летописи сама по себе была в том, что она послужит базой для дальнейшего продолжения. Вообще, сейчас существует довольно большая в исторической литературе, ну, не дискуссия, а скорее коллективное творчество на тему того субъективно, как летописец подходил к своему труду. И существует мнение, что одним из важных стимулов для летописца были эсхатологические представления. То есть представления, ну, в христианском мире, во всяком случае, то есть представления о том, что конец света неизбежен, и при этом на страшном суде человечество должно представить какие-то оправдательные документы, ну, для того, что когда Бог его будет судить. Тут работала уже бюрократическая логика, близкая к современной. То есть на суде нужно предъявить документы. И этими документами, важнейшим из документов, мыслилась летопись или хроника, которая должна была показать, ну, как бы грехи и заслуги человечества перед Богом, прежде всего. И кто-то из летописцев в таком духе и пытался действовать. Но это не отменяло, скажем, политический заказ сиюминутный, потому что понятно, что какие-то одобряемые поступки, они могли поднять авторитеты конкретного политика, который, при дворе которого, скажем, происходило летописание. Кроме того, летописи, безусловно, имели и такой идеологический аспект. Они должны были доказать, что ваш народ не какой-то случайный гость на земле, а он происходит от Адама, это законный, ну, такой сын Божий, и законный, как законное создание Божье. И ваш народ на весомых основаниях занимает какую-то часть обитаемого мира. В этом плане русская летопись, потому что в современные издания популярные не входит эта часть, она полностью отсекается, ну как, не очень интересная. Но русская летопись начинается от Адама, с краткого пересказа Священного Писания и затем с краткого пересказа каких-то представлений о древней истории. Там, римская история, сирийская история, египетская история. Ну, была такая теория пяти исторических империй, которые сменяли друг друга на протяжении существования человечества. И дальше, после этого, летописец переключается к описанию конкретных племен, которые жили где-то в Поднепровье, там, в Восточной Европе, ну, которых мы знаем. Там, поляне, древляне, кривичи там, и так далее. И потом славяне пристегиваются к мировой истории через крещение. И эта схема проходит через всю русское летописание. Поэтому дальше каждые несколько лет, в общем-то, в эпоху монгольского нашествия там были перерывы, конечно, но в благополучной эпохе каждые несколько лет появлялся новая редакция, это новый летописный свод называется, которая объединяла те тексты, до которых мог дотянуться конкретный князь и его ученые при его дворе работавшие, и происходила сводка этих текстов, и плюс к этому за последние несколько лет описывались события заново, те события, которые не вошли в эти старые летописи. Потом происходил еще, как бы она эта летопись попадала к еще какому-то князю, или там при сыне этого князя она дополнялась и дописывалась. И таким образом действительно происходило постоянное циркулирование информации и умножение количества списков летописей. Потом какие-то из них погибали и не дошли до сегодняшнего дня. Какие-то дошли во множестве вариантов. И некоторые летописные своды, просто надо различать, летопись – это физический предмет, это исписанные листы бумаги или пергамент. Это летопись. А летописный свод – это теоретическая реконструкция состояния этого текста на определенный момент, основанная на сравнении с другими летописями. Поэтому я, может быть, в свое время на антропогенезе неудачную фразу произнес о Никоновском списке, правильно говорить, Никоновском своде, то есть неком теоретически реконструируемом тексте, который мог написать Никон в 1116 году. Но некоторые своды представлены десятками списков. Некоторые представлены одним списком. Некоторые вообще не представлены, но реконструируются путем сравнения отрывков. То есть понятно, что если мы возьмем две летописи, то в ней часть текста будет совпадать, а часть не будет совпадать. И если, соответственно, совпадающие части взяты из какой-то древней летописи. И дальше, поскольку уже сотни ученых, примерно 150 лет работают над этим вопросом, они проанализировали довольно много летописей и нарисовали довольно замысловатую схему развития русского летописания. Она, если ее показать на экране, она в один экран точно не поместится, потому что она включает сотни единиц учета, так сказать. Но, опять же, что можно возразить против метода сравнения двух текстов? Отдельные куски, которых совпадают, а отдельные не совпадают. И что можно возразить против предположения, что совпадающие куски взяты из третьего текста, который был в руках у обоих авторов тех летописей, которые есть у нас в руках? То есть тут, ну, даже злостные сторонники фальсификации истории, я думаю, придумать ничего не смогут. Как вот ответить на это? Проблема ведь, понимаете, если бы у нас был один текст летописи в 1000 экземпляров, вот это как раз было бы свидетельством того, что он был создан когда... Ну, не то, что это, это просто было бы очевидно, что он был создан в определенный момент и неизменно существовал после этого момента. И размножался просто. А поскольку мы имеем сотни текстов не совпадающих, то есть составленных из кусочков друг друга и плюс какие-то оригинальных дополнений, то вот создать вот эту пеструю картину сознательно было бы, ну, на мой взгляд, вообще невозможно. Это именно результат естественного развития летописной традиции. И в этом плане, конечно, да, в определенной степени вот летопись – это как валюта такая, как, ну, блокчейн, да, может быть, для историков, которые историки ценят. Ну, при всей неожиданности этой ассоциации я готов признать, что в ней есть своя логика.
1: Спасибо. Спасибо, Кирилл Борисович. Сейчас мы тогда двинемся дальше. Я понимаю, что на каждый такой вопрос можно прочитать и лекцию, а может быть и целый курс лекций. Да, они такие всеобъемлющие. Но прошу все-таки учесть, что у нас регламент ограничен, а вопросов много, и они уже появились в чате. И у нас есть еще вопросы из комментариев, а уже в чате задают и задают вопросы. Поэтому, если возможно, попытаться несколько лаконичнее на них отвечать.
0: Хорошо, хорошо.
1: Спасибо. Саша, прошу тебя тогда следующий вопрос.
2: Следующий, скорее, видимо, не вопрос, а комментарий от Натальи Башко. Как это историки не могут ставить эксперименты? Ведь проводят эксперименты по выплавке металла старинными методами, пилению камня, поднятию колонн и так далее. Но это, в принципе, согласуется с прозвучавшим в ответах Кирилла. Поэтому я думаю, что можно дальше двигаться.
0: Ну, я просто маленький комментарий, может быть, дам, что, в принципе, эти эксперименты, они, конечно, очень важны, безусловно, и они очень познавательны. Но мы должны осторожно к ним относиться, потому что проблема заключается в том, что человек хорошо, ну, как бы сказать, хорошо работает под страхом смерти. И если древний человек, он был припёрт к стенке. Если бы он плохо обрабатывал камень, или плохо обрабатывал дерево, или плохо охотился, он бы умер от голода. А поскольку поколения древних людей, начиная с младенческого возраста, должны были этому учиться, то они овладевали какими-то простыми приемами до такой степени виртуозности, что современному исследователю они и не снились. И мы должны понимать, что древние были гораздо искуснее в приемах реализации тех или иных техник, чем мы. Просто потому, что они всю жизнь этим занимались и занимались очень упорно. И какого-нибудь рядового монгольского лучника, я бы думал, что если бы он соревновался с современными олимпийскими чемпионами по стрельбе из лука, то боюсь, что современные чемпионы были бы побиты сразу. Этим абсолютно рядовым, не выдающимся монгольским лучникам. А какие-нибудь богатыри там и выдающиеся стрелки из лука, но они стреляли так, как не снилось вообще никому в нашем мире. И мы расслаблены, конечно, тем, что у нас на каждое дело есть свой прибор электрический. А древний человек просто упражнялся и доходил до высокой степени совершенства простых техник.
2: Спасибо, Кирилл Борисович. Спасибо. Следующий вопрос звучит так. Его задает Катя Шутова. И вопрос звучит так. Фактически в СМИ вижу публикации вроде «Под псевдонимом Шекспир на самом деле творило двое писателей». Гомер – это коллективный псевдоним и так далее. Как мне, простой обывательнице, понять, где правда, а где вымысел? И все-таки интересует вопрос с Шекспиром. Это реальная личность? И он выглядел как на приписываемом ему портрете?
0: Это очень хороший вопрос, и я вынужден начать с параллели такой, что, знаете, мы все не проверяли, является ли Земля шаром. Я не могу проверить, какая температура на Солнце. Ну, мне просто пока не было в этом нужды, но, так задумавшись... Не могу проверить. Не могу проверить там какие-то параметры черной дыры. Ну, потому что вряд ли даже те люди, которые в этом хорошо разбираются, были на черной дыре. Но я вынужден верить физикам, я вынужден верить там, биологам, я вынужден верить химикам, которые утверждают, что действительно на Солнце такая-то температура у ДНК, вот именно такой вид, и отдельные участки ДНК отвечают за те или иные вещи. То есть, в принципе, современная наука ушла так далеко, что не специалисту остается только верить специалисту. И это в определенной степени ловушка, потому что под видом специалиста может действовать ловкий фальсификатор. Но, с другой стороны, понимаете, даже в профессиональной среде бывают иногда такие ситуации, когда кто-то из коллег оказывается, ну, как бы человеком, который фальсифицирует какие-то данные, который, в общем, не очень честно ведет игру. Это регулярно происходит во всех науках. Поэтому ничего, кроме как верить историкам, я не могу вам посоветовать. Но, с другой стороны, предложить вам какой-нибудь прибор, который бы показывал, лампочка красным загорается, это плохой историк. Там, лампочка загорается зеленым, это хорошая история. Ну или, может, шкала там какая-то. Вот историк там, с 90% правдивостью. К сожалению, такого прибора пока еще не изобрели. И помочь здесь вот на данном этапе развития науки я не могу. Что касается Гомера, это вопрос гораздо более сложный, чем вопрос о Шекспире. С Шекспиром все сравнительно просто, потому что сейчас серьезные историки не сомневаются в том, что это был реальный персонаж и что он был один, потому что анализы текстов Шекспира показывают, что автором был в любом случае один человек, а не 25. Вот. Но я думаю, что вопрос о том, кем был Шекспир на самом деле, он все равно на 101% решен не будет, потому что всегда будет оставаться вероятность того, что, как бы сказать, вот тому Вильяму Шекспиру, который работал в театре, ну, как бы под его зонтиком работал кто-нибудь другой. Есть довольно изящные, кстати, построения по поводу того, что в стихах Шекспира встречаются отсылки к определенным практикам, скажем, придворным, в которых не мог участвовать комедиант Шекспир, потому что он не был допущен в такие круги, но, с другой стороны, никто не отменял воображение творческого. И, знаете, Шекспир ведь говорит, ну, если писатель, скажем, вкладывает какие-то слова в уста короля, это же не значит, что он был королем в жизни, и он знает, как говорили короли. Знаете, Джордж Мартин, между прочим, очень неплохую написал книжку, ну, серию книжек «Песнь льда и пламени». И там, как историк, могу сказать, что его персонажи ведут, ну, в фильме там все не совсем так, а вот в книжках они ведут себя, да, как вполне нормальные средневековые сеньоры. Но это не значит, что Мартин был там бароном средневеков. Есть творческое воображение. Но что касается Гомера, вопрос очень сложный, потому что это две очень большие такие прям направления в изучении Илиады и Одиссеи. Есть много сторонников того, что это устное народное творчество, ну, как вот русские былины, например, или как Калевала. А есть сторонники того, что в основе все-таки лежит авторский текст некоего гениального поэта древности. Но и сейчас историческая наука, эти колебания постоянно происходят, но сейчас мы находимся в периоде, когда историки скорее склонны верить рассказам о Гомере, ну, идее того, что Гомер был, и это был такой вот автор, но мы не можем отделить авторский текст Гомера, если он был, от каких-то напластований на нем, которые тоже неизбежно возникли в процессе устного бытования. И в этом смысле «Илиада» и «Одиссея» стоит в одном ряду с, ну, такими большими устными народными поэмами, которые, ну, типа Калевалы, которые довольно много у народов мира разных.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Ильи Фришмана. Вопрос звучит так. Увлекся историей викингов. В сагах есть множество указаний на конунгов Руси и конунгов Гардарики. Но если есть такие исторические документы, почему нормандская теория до сих пор не признана?
0: Ну, видите, тут придется, постараюсь коротко. Проблема в том, что нормандской теории нет никакой. И спор норманистов и антинорманистов – это уже дело далекого прошлого, в котором обе стороны были неправы. И наука развивается по законам диалектики. И вот тут произошла, было единство и борьбы противоположностей норманизма и антинорманизма, а потом случился закон отрицания-отрицания, потому что наука вышла на новый уровень, и сам предмет спора пропал. И сейчас никто не спорит в том, что норманны сыграли довольно заметную роль в становлении древнерусского государства, и что никто не сомневается, что князья, там, ну, Святослав, Ярослав, Владимир, они были нормандского происхождения. И, ну, другое дело, как пошутил в свое время Владимир Васильевич Мавродин, декан многолетний нашего истфака, что норманны быстро и не без удовольствия ассимилировались. Но вот они, безусловно, по происхождению... Это, как знаете, династия Романовых, которая была формальной династией Романовых, фактически в XIX веке они были в основном потомками немецких князей, дочери которых выходили замуж за русских монархов. И, ну, как бы генетический код русских князей, он не думал, что сильно влиял на политику, потому что с точки зрения их сознания они были нормальными феодальными правителями своей эпохи, достаточно космополитичными, знающими множество иностранных языков и простиравших свои интересы в разные уголки тогдашнего мира. Но с точки зрения защиты государственных интересов они, безусловно, защищали свои государственные интересы, которые совпадали с интересами Древней Руси, поскольку они в ней правили. И норманны действительно играли довольно большую роль в дружинах. Но как раз характерно, что на Руси норманны торговали. Это вот очень важный момент, а не нападали. Потому что это могло быть следствием только одной особенности. На Руси были мощные социальные структуры или государственные структуры, которые не давали грабить и нападать, в отличие от Франции там, или Англии того же времени. И поэтому на Руси норманны были наемниками и торговцами. И они встраивались в те социальные структуры, которые уже были. Но поскольку они были хорошими воинами и людьми, поднаторевшими в международных связях, их так и использовали. И они не хлебопашеством у нас занимались. И в этом, если брать вещевой мир этой аристократии, то он был вообще единым. И в одном погребении можно найти меч из мастерских на Рейне, пояс наборный с серебряными бляшками, характерный для кочевников степей южнорусских, какие-нибудь фибулы нормандского происхождения, потому что все дорогое и ценное эти люди присваивали себе, независимо от происхождения этих предметов. И им самим было не очень важно, что они там родились где-нибудь в современной Швеции, им было важнее, что они служили киевскому великому князю, но который при этом разговаривал с ними на их родном древнешведском языке. А со своими славянскими подданными он разговаривал на древнерусском языке, там, а с греческими монахами он разговаривал на греческом языке. При том, что у нас вот нормандская проблема есть, а, например, как-то в сознании массовом, а той проблемы, что вся иерархия русской церкви до XIII века была греческой, почему-то нет. Почему-то вот о каком-то греческом засилье на Руси никто не говорит и не разоблачает его. А норманны, бедные, оказались под ударом.
1: Спасибо. Двигаемся дальше. И, значит... Наш стрим поддерживает Игорь Чумиков, говорит просто спасибо, спасибо вам, Игорь. И дальше вопросы такие, скажем так, уже в 20 век, задающие этот вопрос. Шли, хотя мы обычно стараемся на наших стримах там, и форумах не касаться истории 20 века по причине бури эмоций, которые обычно следуют за любым ее упоминанием. Но раз уж сегодня мы говорим о такой теме, как... переписывание истории, Илья Фришман задает еще один вопрос. А дайте прогноз, когда мы наконец узнаем всю правду о событиях русской революции и истории СССР, и что должно произойти, чтобы мы узнали всю правду?
0: Ну, видите, как сказать, мы уже знаем всю правду на самом деле. Дело в том, что, если серьезно говорить, то у нас сейчас архивы в основном открыты до периода примерно до 1945 года. То есть 95% документации до 1945 года открыто, и продолжается процесс раскрытия этих документов. Но у нас вот одна лакуна есть серьезная – это судебно-следственные документы 20-30-х годов. Потому что есть закон о защите личных данных, и, например, получить судебное дело 1937 года можно только родственникам или с разрешения родственников, что очень тормозит, конечно, процесс изучения этих вещей. Но, с другой стороны, есть в этом законе и столетний срок, который снимает эти ограничения. И я вот, например, смог воспользоваться этим столетним сроком, посмотреть судебно-следственное дело 1918 года, в нашем архиве ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, посвященное суду над Алексеем Михайловичем Счастьевым. Это вышла недавно моя книжка по этому поводу. Ну и дальше будет идти время, и постепенно мы доживем до 2037 года, когда столетний срок дойдет и до этих дел. Но поэтому вот вторая половина 20 века здесь, да, архивные документы в основном не очень доступны исследователям, и здесь можно ожидать каких-то определенных открытий, подвижек, хотя тоже мы никогда не узнаем, что Брежнев был женщиной или что Андропова не было. Нет, это исключенные факты. То есть это уже установленные факты, что они были, и они были мужчинами. Соответственно, если взять революцию 1917 года и ее историю, то она, документы абсолютно доступны. Причем они до смешного доступны, понимаете, вот даже удивительно, как, насколько они доступны. Например, зачем в архивы даже можно не ходить? Сейчас есть великолепный ресурс на сайте Российской национальной библиотеки «Газеты в сети и вне ее». Это такой поисковик по газетам начала 20 века и, ну, и советского времени, отсканированным газетам и включающие русскоязычные газеты за рубежом, издававшиеся, например, в Хельсинки, ну тогда еще в Великом княжестве финляндском, и вы можете, не сходя со своего места за компьютером, читать газеты, сотни газет, десятки тысяч выпусков, сотен наименований газет, там 17-го года, 18-го года, то есть вы можете обратиться к очень важному источнику, которые фиксируют многие черты реальности, которые ускользнули от дела производственного документа. Потому что в каком-нибудь, не знаю, рапорте там, полицейском или военном вы не найдете каких-нибудь зарисовок о быте там, или нравах Петроградской улицы 18-го года. Ну, если это полицейский рапорт о том, как кого-то убили, там какие-то черты, конечно, будут. Но о том, как вот описание улицы, по которой идут там мужчины, женщины, какая-то торговля происходит, какое-то общение, то есть репортажи, собственно, вы не найдете в делопроизводственных документах. А в газетах он есть, и это еще одна черта реальности. Поэтому читайте газеты столетней давности и, так сказать, получайте из этого источника информацию. Правда, должен признать, что местами плоховато они отсканированы. Вот. Ну и в целом есть серьезные исследования серьезных историков, которые базируются на мощном архивном материале. И сказать, что есть какие-то особые страшные тайны в истории нашей революции, нет, нельзя. Вот. Есть, конечно, документы Сиссона, вот о них тут, ну, много довольно написано, но в частности мне пришлось выступать на цифровой истории последней, как раз с докладом о документах Сиссона. Это фальсификация, доказанная давным-давно, еще в начале 20-х годов, и потом аргументы в пользу, ну, подтверждающие фальсификацию, только нарастают, о том, что большевики – немецкие шпионы, я имею в виду эти документы Сиссона. Вот, так что здесь тайн-то особых нет, все сравнительно понятно.
1: Спасибо. И следующий вопрос, продолжая тему 20 века. Давайте начнем с того, что даже в 20 веке у вас есть указ ВКПБ от 1944 года, секретный на то время, о необходимости запрета изучения истории татар и необходимости фальсификации истории татар. Это факт. И как после этого можно говорить вообще о том, что есть ли у вас какая-либо история? Это пользователь под псевдонимом Атал Патар спрашивает.
0: Ну, вот это хороший, кстати, вопрос, потому что он показывает механизм создания фейков в области истории. И самое главное заявить, что есть какой-то секретный, суперсекретный документ, в котором какой-то злодейский замысел прописан. И дальше нужно просто много повторять о том, что есть злодейский документ. Обязательно вы обрастете ссылками, обязательно вы обрастете десятками людей, которые процитируют ваше высказывание. Но в данном случае речь идет о изданном, ну, он был издан еще в 85-м году, вообще говоря, этот текст, но он и изначально, ну, изначально, да, он был для служебного пользования, не то, что он был секретный, но не опубликованный, правда, это вот верно, в газетах не печатали. Значит, назывался этот документ, но это не указ, конечно, а постановление ЦК, потому что указы издавал Верховный Совет, президиум Верховного Совета, а не ЦК. Назывался он «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации» 9 августа 1944 года. И к «Золотой Орде» имеет отношение 7-й пункт постановления, я его зачитаю, «Предложить татарскому обкому ВКПБ организовать научную разработку истории Татарии». Заметьте, научную разработку истории Татарии. То есть не запретить историю татар. «Устранить допущенные отдельными историками и литераторами серьезные недостатки и ошибки националистического характера в освещении истории Татарии». Открываются скобки. «Приукрашивание Золотой Орды. Популяризация ханско-феодального эпоса об Эдигее». Скобки закрыты. «Обратить особое внимание на исследование освещения истории совместной борьбы русского, татарского и других народов СССР против чужеземных захватчиков, против царизма и помещичьего капиталистического гнета, а также на историю социалистического преобразования Татарии в период советской власти и популяризацию выдающихся деятелей, ученых и революционеров татарского народа и его сынов, героев Отечественной войны». Понятно, что это идеологическое постановление, безусловно. Понятно, что оно ориентирует определенным образом партийную организацию. Но на что ориентирует? На отказ от приукрашивания Золотой Орды. Ну, вообще ничего приукрашивать не надо, я бы сказал. Но в данном случае, конечно, между строк можно прочитать кое-что, если говорить о скрытом смысле этого постановления, что в условиях Великой Отечественной войны недопустимо муссирование темы борьбы Золотой Орды и Руси, ну, как таких равноположительных сторон. Потому что понятно, что это муссирование этой темы привело бы к тезису о том, что оно бы просто подыгрывало гитлеровской пропаганде, которая как раз эксплуатировала тезис о том, что татары, это уже 43-го года она его эксплуатировала, до этого она не занималась никакими народами, а с 43-го года после Сталинграда гитлеровцы занялись попытками раскола советского общества. И, в частности, вот начали говорить о том, что есть некие тюрки, тюркский народ, там, или тюркские народы, которые унесены, у которых было великое прошлое. И это встретило, ну, как бы сказать, со стороны некоторых интеллектуалов кое-какую поддержку и в Советском Союзе. При этом на что делается акцент? На совместной борьбе русского, татарского и других народов СССР против чужеземных захватчиков, царизма и помещика капиталистического гнета. Вообще для советской исторической концепции было характерно такой подход, когда старые какие-то средневековые конфликты предпочитали, ну, увести в тень между народами страны. И поставить вопрос так, что революция 17-го года в любом случае упразднила те несправедливости, которые могли быть совершены в отношении ряда народов страны до этого. Но видите, у нас ведь сейчас точно такая же концепция. И все несправедливости в отношении там, чеченцев, крымских татар были совершены до 91-го года. После 91-го года у нас все было исключительно правильно, исключительно правильная политика национальная, и в той же Чечне происходила борьба против террористов, против боевиков, в течение двух войн, которые там происходили, а чеченцы поддерживали Российскую Федерацию и российское правительство. Я вообще не вижу, какую другую точку зрения может занимать разумное государство, которое должно не провоцировать своих граждан на взаимную борьбу, а ну, как бы направлять их на взаимное на сотрудничество, в строительстве каких-то, ну, нашего сегодняшнего дня. Поэтому, ну, в любом случае, говорить о запрете, там, скажем, изучения татарского народа, исходя из этого постановления, ну, никоим образом нельзя. Поэтому вот этот миф родился в свое время, уж не знаю, не занимался, кто уж его породил, но такого рода фальсификаций у нас очень много. Это, скажем, ну, фальсифицированные документы о высылке чеченцев, например, где описываются всякие зверства НКВД в отношении чеченцев. Причем они откровенно переведены с английского. Там даже есть некоторые характерные, ну, как бы сказать, формулировки, характерные для английского канцелярского текста, которые были скопированы в русский текст. Ну и так далее, и так далее. То есть у нас есть довольно большой пласт. Ну, не скажу, что он прям, ну, он большой по сравнению с, ну, не один документ, так скажем. Ну, это несколько десятков документов относительно 20-го фальсифицированных, но это документы фальсифицированные, верить в них может только непрофессионал, причем такой, который даже не дал себе труда почитать работу историков. В основном, как бы сказать, все понимают, где здесь фальсификация, а где нет. И самое-то главное, что можно посоветовать, читайте источники. Ну вот увидели вы, что было секретное постановление ЦК о запрете изучения истории Золотой Орды. Ну наберите в Яндекс.Поиске секретное постановление ЦК о, ну вот прям всю эту фразу. Вы получите несколько десятков ссылок на, ну, эмоциональные рассуждения по этому поводу, но при этом вы получите ссылку на издание постановлений ЦК ВКПБ, где можно прочитать этот текст. И вы его прочитаете, и в данном случае сомнения всякие отпадут.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, сейчас мы сделаем пару объявлений. Во-первых, я напомню нашим дорогим зрителям, что следующий форум «Ученые против мифов» пройдет 31 октября и 1 ноября в течение двух дней. Он пройдет в онлайн-формате. Мы пока не рискуем здоровьем наших зрителей и не пытаемся собирать большие залы, хотя хотелось бы, конечно. Вот поэтому все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию. Регистрируйтесь по ссылке, которая сейчас появится в чате. А также хочу проанонсировать пару ближайших наших эфиров. Значит, в эту субботу... Нет, раньше, чем в эту субботу, в первую очередь уже завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z», где Никита Жуков, врач-невролог, автор серии книг «Медицина» и медицинский директор сети «Лахта Клиник», выступит с докладом «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». Обязательно посмотрите завтра этот доклад, который выйдет в 19.00. И в субботу, 17 октября, на канале же-антропогенез.ру мы отправимся в формате «Эффект присутствия» на экскурсию по новой выставке «Травмы прошлого» в Дарвиновском музее вместе с антропологом Еленой Судариковой. Очень интересная экскурсия. У нас такой, наверное, будет первый опыт, когда это не просто виртуальная экскурсия, когда мы движемся по некой виртуальной выставке, а виртуальная экскурсия по реальной выставке, именно проходящей сейчас в Дарвиновском музее. Я призываю вас продолжать задавать вопросы, используя суперчат. И я думаю, мы сразу двинемся дальше. Используйте суперчат, используйте ссылку для задавания вопросов, которые сейчас появятся в чате. У нас много вопросов, еще раз призываю Кирилла Борисовича. Давайте постараемся успеть ответить на как можно больше их количество. Александр, прошу вас зачитать следующий вопрос.
2: Да, вопрос от Анатолия Железного. Звучит довольно так резко. Лектор назвал Фоменко и Носовского лжеисториками. Выходит, у него не хватает интеллекта понять и принять их метод. Например, метод установления точных дат по древним гороскопам. Как можно это оспаривать? А на вид выглядит весьма респектабельно. Как говорит, а еще прилично одет, как говорится.
0: Еще шляпу надел. Видите, видимо, действительно интеллекта не хватает. Я вот только так и могу ответить на этот вопрос. Потому что, видите, проблема заключается, то есть даже если мы полностью отбросим проблему письменных источников и полностью, ну, как бы сказать, поставим на них крест, хотя это будет неправильно, но мы можем взять данные археологии. Напротив археологических датировок спорить практически невозможно. То есть, ну, есть спорные датировки, но, скажем, у нас дендрохронологическая шкала для северо-запада России дотянута до 8 века нашей эры. То есть любой кусок дерева, более-менее сохранившийся за последние